0: буквально перестала существовать в своем прежнем виде.
1: Итоги войны стали финальной точкой для четырех империй – российской, германской, австро-венгерской и османской. Мир изменился до неузнаваемости, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция тоже обходится России слишком дорогой в прямом и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длится бесконечно.
2: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
1: По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
3: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
4: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
5: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
6: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
1: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
7: Радиолента. Прямая речь.
8: Жительница Коврова Владимирской области Ирина Фуфина поделилась своей радостью после посещения пенсионного фонда.
9: Ну что, вот я вернулась с пенсионного фонда. Значит, хочу сказать, поделиться радостью. Насчитали мне пенсию 24 200 рублей. Вот так. Я прекрасно помню, когда повышали пенсионный возраст, как вопили все СМИ о том, что да, мы будем перерабатывать, но когда мы будем выходить на пенсию, мы будем иметь достойную пенсию и жить как пенсионеры за границей, путешествовать по всему миру. И все ради этого только делается. Озвучиваю пенсию. 24 200 рублей. Не то, что ли путешествоваться. Пожрать не хватит. Поэтому выносить нас будут, дорогие товарищи, просто в гробах с работой. Потому что работать мы будем по смерть свою. Потому что на эти деньги ты не проживешь при всем своем желании, при всей своей экономии. Вон еще кошку вот эту вот прокормить надо. Поэтому, как бы, знаете, я вам хочу сказать, не оформлены вы на работу, да и хрен бы с ним. Я раньше переживала. А сейчас я не могу понять, за что я всю жизнь отчисляла, с меня брали эти пенсионные отчисления. За то, чтобы я 24 тысячи пенсию получала? Да пошли вы со своей пенсией, с такой вот. Ага.
7: Главные новости дня.
1: Это уже похоже на бензиновую лихорадку. На Кубани закрываются АЗС, в Крыму топлива почти нет, а если есть, то по 100 рублей за литр. В Краснодарском крае на фоне топливного кризиса временно остановили отпуск топлива на 15 автозаправочных станциях. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем телеграм-канале со ссылкой на данные Министерства ТЭК и ЖКХ края. Ограничения затронули заправки в Краснодаре, а также Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Речь в основном идет о небольших частных АЗС. При этом, согласно сообщению, в Темрюкском районе, граничащем с Крымом, на 7 заправках образовались очереди от 20 до 100 автомобилей. Еще 8 июня власти Краснодарского края предупреждали, что части с более чем 500 АЗС, закупающих топливо мелким оптом без долгосрочных контрактов, столкнулась с его отсутствием. Перебои фиксировались и на сетевых заправках. На фоне резкого роста спроса поставки не успевали покрывать потребности.
10: Его не успели подвести из-за резкого роста спроса. Проблемы носят кратковременный характер, и в настоящее время крупные сети корректируют графики поставок на свои заправки.
1: О возможных локальных сбоях заявляли и в Ростовской области. Вице-губернатор региона по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин отмечал, что крупные сети продолжают работать штатно, однако возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.
11: Среди причин – снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов и высокая загруженность транспортной сети РЖД. Принимаются меры для предотвращения дефицита топлива.
1: Но особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Цены на бензин там на 20% превысили московские и достигли почти 90 рублей за литр. А у перекупщиков цены выросли еще сильнее. На сайтах объявлений бензин предлагают по 130, а то и 150 рублей за литр. Это примерно на 50% выше официальных цен крымских АЗС. На фоне кризиса в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
12: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
1: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
13: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которой нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
1: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. Поэтому россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Житель города Батайск Ростовской области, работающий машинистом на российских железных дорогах, обратился к главе РЖД Олегу Белозерову. По его словам, есть серьезные нарушения трудовых прав работников, обслуживающих маршрут Москва-Симферополь.
14: Я бы хотел обратиться к президенту ООО РЖД, потому что мне уже надоело все это терпеть. Вот буквально несколько минут тому назад мне позвонил помощник машиниста, где я работаю. Я работаю в депо ТЧС-6 Батайск в Ростовской железной дороге. Мы работаем на маршруте Москва-Симферополь. Из-за запрета ночного движения поездов в Крыму руководство вместо поддержки отправляет нас в отпуск за свой счет. Я считаю, что это полный беспредел. Мы и так работаем в опасных условиях под постоянными ударами беспилотников, а вместо поддержки людей отправляют неоплачиваемый отпуск. Более того, лично у меня до сих пор есть задолженность по заработной плате. И железная дорога мне должна 75 тысяч 300 рублей. Мне эти деньги по настоящее время не были оплачены. Я написал заявление в прокуратуру согласно статье в Уголовном кодексе. Сейчас вспомню, по-моему, статья 145, часть 1. Невыплата заработной платы работодателю 2 и более месяца уголовно наказуемый штраф от 200 до 500 тысяч или лишение свободы от 2 до 5 лет. Но вашим бедолагам этим, которые сидят в руководстве, это наплевает буквально. Они привыкли чувствовать свою безнаказанность, нарушая трудовой кодекс, гражданский кодекс, Конституцию Российской Федерации. Тут же они пытаются заткнуть рот, типа «не киши жалобу, нельзя писать жалобу, ты что, у нас порядочная организация». А втихаря делают так, что увольняются работники по просьбе работодателя.
7: Учим китайский вместе!
15: Как сказать по-китайски «меморандум о взаимопонимании»? Еще раз. «Меморандум о взаимопонимании» по-китайски будет и последний раз «учим китайский» легко и весело.
7: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня –
16: Обозреватель Кирилл Федоров заявил, что ни одна армия мира, кроме американской и китайской, сегодня не может противостоять армии Украины.
17: Может ли Беларусь на данный момент противостоять белорусской армии украинской? Я считаю, что нет. Я считаю, что если мы говорим про неядерное столкновение двух армий, ну, кроме, наверное, армии Соединенных Штатов Америки, Китая, вот мы их так выведем за скобки, может быть, какой-нибудь Индии, просто из-за ее огромности, ни одна армия мира не сможет противостоять армии Украины. Ну, просто потому, что проводились неоднократные учения украинских военнослужащих с, соответственно, странами НАТО, теми самыми, кто их спонсирует, поляками, шведами, немцами и так далее. И там, условно, небольшое подразделение украинских беспилотчиков многократно разбивали любые попытки либо шведов и так далее. Вот были, говорю, недавние учения шведов. 3 раза во время учений шведы просили паузу, чтобы изменить свою тактику, и 3 раза украинские, так сказать, туристы, которые приезжали к ним туда, разбивали в пух и прах турецкую бронебригаду. А вот, ну, как бы это говорит о чем? О том, что белорусская армия, несмотря на то, что там точно такие же ребята, как и мы, а до войны многие говорили, что даже более подготовленные до специальной военной операции и так далее. Мы всегда видели эти кадры белорусского спецназа и так далее и тому подобное. Но война за 4 года настолько изменилась, а Белоруссия страна не богатая, надо просто понимать, чтобы настолько быстро следовать каким-то изменяющимся историям, что, ну, просто белорусская армия не готова к современной войне. Это надо понимать, я вот говорю сейчас, и не потому, что я не люблю Белоруссию, я ее очень люблю. Украина, сосредоточив определенное количество вот этих своих, условно, мадьяровских птиц и некоторые другие подразделения, может нанести поражение белорусской армии на границе, которая будет, ну, скажем так, сопоставимо с тем, что произошло 22 июня 41 года. И может просто оказаться, что армия, готовая к войне 22 года, Белоруссия готовилась к условно тем событиям, и в рамках 22 года белорусская армия, я думаю, что сдержала бы и дождалась бы точно помощи со стороны России в 22 году. Но война 26 года — это совершенно другая песня, совершенно другая история.
7: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: Расскажу сейчас, почему рубль в виде валюты накоплений и сбережений уже, конечно, не жилец. Расскажу просто, всем будет понятно. Для этого не нужно быть каким-то экономистом или большим финансистом. Значит, смотрите, что произошло сейчас. Вот какая картина на сегодняшний день. Я не говорю об экономике, я говорю сейчас только о финансах. Поймите, это важно. Значит, деньги. У каждой страны есть какое-то количество денег в обороте. Это не какой-то там мифический ВВП по какой-то методике. Нет. Но каждая страна печатает деньги как в бумажном виде для наличных расчетов, так и в электронном виде для безналичных расчетов. Так вот, на 1 января 2022 года, то бишь за месяц, там, за полтора месяца до начала войны, да? Так вот, на 1 января этого года, 22-го, всех напечатанных денег в России 66 триллионов. 66 или 65. Еще раз, это не ВВП, это не какие-то синтетические показатели. Это всего денег на всех счетах, государственных, негосударственных. И плюс все деньги, которые были, ну, напечатаны, где-то лежат там в кубышках, под матрасами, в карманах, все равно. Вот государство оперирует такой суммой, у него 66 триллионов рублей. У него и у граждан, соответственно, и у предприятий. Значит, на 1 января 2026 года напечатанных денег уже 135 триллионов. Понимаете, в 2 раза больше. Было 66, а сейчас 135. Ну, там с какими-то хвостиками, копейками. То бишь, больше, чем в 2 раза больше, простите за тавтологию. Это первый факт, который, ну, любого здравосмыслящего человека, естественно, освежит, что ух ты, а как это произошло? что рублей-то все больше, больше, больше и больше, а доллары, евро порезали, в них мы не инвестируем. И, а как же мы дальше, если захотим что-то поменять, то по какому курсу мы поменяем эти рубли или доллары для того, чтобы купить какой-то заграничный товар и продать его на внутреннем рынке? Ну ладно, это первый факт. Факт второй, который на самом деле еще более тревожный, заключается в следующем, что из всех вкладов, банковских вкладов, да, на доллар сейчас приходится меньше 5%. Было намного больше, ну в разы было больше совершенно. Вот, и соответственно, понимаете, что происходит? Если у вас доллара меньше 5%, а рублевая масса увеличилось вдвое, соответственно, эта махинация сработала идеально. Это афера. Соответственно, эта афера сработала. Афера века. То бишь, с помощью СМИ, с помощью заявлений государственных важных мужей, народ убедили в том, что да, давайте, все идите в рубль. Все идем в рубль, сливаем доллар, доллару труба, доллару капец. Несите доллар в обменник и покупайте наш рубль. Параллельно государство печатает этот рубль как не в себя. Почему? Потому что нужно оплачивать все военные расходы. Вот почему. Ну, не зубная же фея их компенсирует, и не Карлсон, и не Фрекенбок, понимаете? Это Украине в этом плане легче. А Россия должна их финансировать сама. Все, соответственно, государство печатает рубли. Люди выходят из твердых валют, из доллара или из евро. И вот сейчас осталось доллара или евро всего лишь 5%. Это идеальное время, когда можно начинать стричь лощё. Простите меня за скудость речи. Понимаете, все, кто слил эти доллары. Может, еще, кстати, чуть-чуть дотянут. Ну, просто так, из спортивного интереса, чтобы долларовых запасов осталось там процента 3. Я говорю про банковские вклады гражданских лиц, понимаете? Банковские вклады. Где, куда и подевался весь доллар? А весь доллар осел на других счетах. У корпораций, у самих банков. То бишь, перекочевала твердая валюта по низкому курсу на счета тех, кому нужно. И одновременно не выключается печатный станок. Фигачит и днем, и ночью. И днем, и ночью. И в электронном виде, и не в электронном виде. И, соответственно, что дальше-то будет? Ну, элементарно же, что дальше будет? У вас намного больше рублей. За эти рубли ничего нельзя купить, кроме китайского какого-то, ну, простите меня, барахла. Ну, потому что никто меня не убедит, что китайцы делают хорошие машины, например, или что-то хорошее. Нет, нет, не делают, потому что нужно еще 20 лет, через 20 лет будут делать. Ну, просто сейчас, ну, такой эволюционный момент, что еще они не научились ничего делать. Так вот, приобрести что-то можно в основном только китайское, зарубежное ничего приобрести нельзя. Потому что, ну, закрыта фактически вся торговля с Российской Федерацией, а рублей все больше и больше. И в какой-то момент, ну, придется покупать за рубежом вещи. Понимаете? Придется. И тогда их нужно будет менять. А вот тогда уже курс будет другой. Все, сейчас его можно отпускать, но опять же, можно чуть-чуть подождать, и спортивный интерес дойдет ли до 3% количества накоплений. А дальше можно отпускать совершенно свободно и непринужденно этот доллар, который сожрет всю эту лишнюю массу. Поднимай курс в 2 раза, и ты выйдешь на те показатели в валюте, которые у тебя были в 2022 году, да? Ну, если 66 триллионов поделить на тот курс, да, и курс летит в 2 раза, то, соответственно, 135 этих триллионов будут тем же самым. Вот поднимай курс, делай что хочешь. Никто из людей тебе не сможет никаким образом противостоять, потому что они все из доллара и евро ушли. И сейчас можно их пристроить по полной программе. А так как это все происходило в новейшей истории России неоднократно, вспомните хотя бы кто постарше Павловскую реформу, когда не то что там какой-то курс, а заплатили деньги, по-моему, от 50 рублей и выше купюры, физически запретили и просто угробили нафиг сбережения целых поколений. Никому ничего за это не было, кстати. Все прошло хорошо. Сейчас купюры запрещать не будут, просто курс полезет вверх. А вот доллар взять уже будет негде, понимаете? И люди начнут идти и пытаться купить хоть что-то. Ну, потому что все равно есть и какие-то командировки, и какие-то закупки еще у предприятий через посредников. И вам нужно покупать доллар или евро. А его нет. Человек человеку его больше продать не может. Нужно идти только к архитекторам этого кризиса, да, к финансовой системе России, к банкам прежде всего. И у них покупать этот доллар. У других не осталось меньше 5% на счетах из всех сбережений. А банки, ну они же свое дело знают. Банк же, это же финансовый институт, понимаете? Это же финансовая компания, которая зарабатывает деньги. И банк изувечит российскую экономику, как бог черепаха. Это же тоже понятно. Но до осени дотянут, до выборов это все ясно. А вот после выборов, привет, Юрий Гагарин, привет, космос. И, кстати, обратите внимание, очень интересно, да, что Эльвира Сахибзадовна, да, госпожа Набиуллина, перестала появляться на людях. Вот просто перестала. На всех, даже на протокольных мероприятиях, она все время на каком-то больничьем или в служебной командировке. Почему? Потому что она понимает, что произойдет, и, как любой другой человек, не хочет, чтобы виновной сделали ее. Ну, потому что время военное, время тяжелое, люди все на нерве, ну, неизвестно, как это все закончится. И вот она хочет от этого грядущего кризиса или грядущего окончательного передела финансовой собственности в стране, она мягко, вот так вот, как женщина, вот с такими женскими энергиями чувственными, вот она от него старается дистанцироваться, потому что она понимает, куда это все идет, и что на нее могут повесить всех собак. Умная женщина, нет никаких вопросов, и, скорее всего, она пропетляет между этими капельками дождя, так как пропетляли все ее предшественники при своих этих кислотных дождях, которые проходили. А люди с рублями, нет, не пропетляют, не пропетляют. Будет катастрофа, поэтому, если есть хоть какая-то возможность, хоть как-то сейчас, хоть что-то покупать, американское или европейское, никого не слушайте, покупайте. Смотрите на элиты, как себя ведут элиты и как себя ведут финансисты, и повторяйте их действия. Они все занимаются скупкой валюты. И вы занимаетесь.
19: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
20: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
21: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в полтора раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили погибли 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана. Но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и зэт-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
0: Я не знаю, как еще, сколько я продержусь, сколько выжил тут, но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли на ценой. Это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями своих ребят.
21: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
0: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто похоронит тебя, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сотворится, видите, нет, все, их больше нет. И как с этим жить, нахуй?
21: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху не нечего всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
0: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Полный сотнями человек в день. А вы говорите, Россия крепкая. Вот, смотрите, фитнес, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, вот видите, нет, творится.
21: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на пятый год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
3: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
22: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие, около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима

0: Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
1: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссяк полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Записки ветерана про массированный удар по территории России 10 июня.
4: Вооруженные силы Украины использовали ракеты и беспилотники. Под атаку попали несколько городов, включая Владимир, Чебоксары и Самару, а также объекты в Крыму. Главной целью в Чувашии стало оборонное предприятие «Винир Прогресс». По имеющимся данным, атака на предприятие была проведена с использованием крылатых ракет «Фламинго». По данным властей, в результате удара 3 человека получили ранения. Состояние 2 оценивается как средней степени тяжести, 1 человек получил легкие травмы. Ракета «Фламинго» способна преодолевать расстояние до 3000 километров, нести боевую часть массой около тонны и лететь на малых высотах, что затрудняет перехват. В Самаре зафиксирован пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, который является одним из крупнейших в регионе. Помимо ударов по городам, целями стали стратегически важные мосты в Херсонской области. Это вызвало серьезные логистические проблемы. Важно отметить, что атаки затронули не только перечисленные регионы. Режим ракетной и беспилотной опасности вводился в Воронежской, Свердловской, Тюменской, Нижегородской областях, Белгороде, а также в Пермском крае и Татарстане. Главное, что можно отметить, это то, что противник практически полностью ушел от проведения красивых пиар-ударов и начал действовать в рамках единого замысла и старается поразить важнейшие логистические узлы и объекты критически важной инфраструктуры.
3: Записки ветерана про удар Украины по транспортной инфраструктуре Херсонской области и Крыма.
4: Удар произошел в ночь на 11 июня. По объектам, которые соединяют Крым и Новороссию, а также используются нашей южной группировкой для военно-логистического снабжения, эти атаки стали продолжением системных ударов по наземным коридорам, связывающим Крым с другими регионами. По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальда, удары были нанесены по нескольким объектам. Мосты через Северо-Крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирная. Автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск. Мост в районе населенного пункта Ставки. Кроме того, ранее, в ночь на 9 июня, сообщалось о новом ударе по Чонгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область и Крым. В результате этих атак он оказался полностью непригоден для использования. Противник задействует серьезные ресурсы и большое количество дронов именно с целью отрезания сухопутного коридора в Крым через трассу Таганрог-Новороссия. Логично, что после добивания мостов через Чонгар и Красноперекопск противник возьмется за Крымский мост, чтобы полностью отрезать Крым от снабжения с материковой России. Основная летняя кампания этого года, вероятнее всего, будет происходить на юге и в Белгородско-Курском приграничье.
3: Военкор Котенок про угрозы, которые могут возникнуть перед Россией в ближайшие полгода-год.
5: К концу осени можно ожидать как минимум 2 западных беспилотника в размерности малой крылатой ракеты. Это «Рута» и «Барракуда». Если сравнивать по размеру боевой части, то функциональный аналог нашей «Герани», только изначально спроектированный под массовое производство, со снижением требований к срокам хранения, надежности, с максимальным использованием компонентов из коммерческой кооперации и применением массового, чуть ли не конвейерного типа производства. Это обеспечит ожидаемую стоимость на сопоставимом с «Геранью» уровне, но со значительно более высокими эксплуатационными качествами и высокой скоростью. Причем воздушный /наземный пуск, складные крылья позволяют разместить под крылом до 8 БПЛА, что дает возможность с пары десятков самолетов Украины запускать около 1,5 ракет в одном залпе, что делает совершенно непредсказуемым направление удара до последнего момента и не дает возможность превентивно накрыть их до запуска. Плюс к этому подготовка производства европейских баллистических ракет под прокладкой украинской компании примерно через год даст порядка 700 изделий в течение года, что позволит им пару раз в месяц применять до 20-30 баллистических ракет в одном залпе. Я надеюсь, наверху это понимают и не ждут жареного

0: петуха. Угрозы уже вполне понятны. Сроки тоже. Потенциальный ущерб тем более. Поэтому готовить сани нужно летом, а то к зиме можем наглотаться проблем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: НПЗ в огненном плену. После атаки дронов остановил работу крупнейший завод Поволжья. Ночью под удар попал Афипский НПЗ. Сразу два стратегических завода оказались выведены из строя. В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Очевидцы опубликовали в сети кадры огромного огненного факела, который поднялся над предприятием.
3: Ядерная война.
4: Смотри, смотри, смотри. Сейчас въебет.
2: Оперштаб Кубани признал факт возгорания, заявив, что к утру пожар потушили. Афипский НПЗ – это один из столпов экспорта на юге страны, и с начала года его атакуют уже в третий раз. При этом обломки сбитых дронов рухнули на жилой многоквартирный дом в самом Краснодаре, ранив двух человек.
5: Даша! Прямо над домом!
2: С остановкой Куйбышевского завода вся самарская группа «Роснефти» фактически ушла на дно. Напомню, сызранский НПЗ оказался полностью парализован после майской атаки. А новокуйбышевский работает на пониженных мощностях, говорит аналитик рынка Михаил Крутихин.
6: Атака на Афипский завод – это сильный удар по экспортным доходам. Но куда более страшные новости для Кремля пришли из Поволжья. Агентство «Рейтер» сообщило, что крупнейший НПЗ в Самарской области полностью остановил переработку нефти после прилета дронов. Там разнесли обе установки первичной переработки. А ведь этот гигант снабжает внутренний рынок бензином и дизелем. Когда ломаются такие установки, оперативно починить их в условиях санкций просто невозможно.
2: В итоге к июню Поволжье, ключевой бензиновый узел страны, осталось без полноценной переработки. Это объясняет, почему в 25 регионах уже дефицит топлива, а в некоторых даже ввели жесткие карточные лимиты на заправках, говорит эксперт по энергетике Сергей Пикин.
7: Мы видим планомерный паралич российской топливной системы. Дроны выбивают заводы быстрее, чем энергетики успевают их латать. То, что встал Куйбышевский НПЗ, который давал почти 1 000 000 тонн бензина в год, это огромная дыра в балансе. Экстренный штаб Минэнерго, который создали на днях, теперь будет делить уже не избыток топлива, а жесткий дефицит. Ситуация критическая. Армия требует тонны горючего для штурмов, а гражданские заправки заводы обеспечивать просто не успевают.
2: Пока Самарская область и Краснодарский край посчитывают колоссальные убытки от ночных налетов дронов, экономисты прогнозируют новый виток дефицита топлива и резкий рост цен на логистику по всей стране. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
8: Военкор Романов про важный нюанс в теме специальной военной операции, на который мало кто обращает внимание.
9: Связан он с идеологическим разделением между армией и народом с одной стороны и совокупностью властных элит с другой. С началом спецоперации народ и волонтеры бросились помогать армии, но с другой стороны происходит тотальное игнорирование, в лучшем случае волонтеров, доходящее до откровенной лжи. У армии все есть. С одной стороны, президент декларирует, что цели СВО непременно будут достигнуты. Армия отвечает – так точно. Народ поддерживает. Но одновременно начинается возня насчет договорничков и прочих мирных инициатив. Вообще, в целом, все выглядит так, словно властные элиты пытаются отделить народ от спецоперации. Типа «это не ваше дело, мы тут сами все порешаем». Это, разумеется, заявляется не прямо, но подобное позиционирование просматривается во всем. Однако приграничье, и уже далеко не только оно, непосредственно ощущает на себе тяготы войны. И ежедневными потерями мирных граждан, и отключениями электричества, и даже вторжением на нашу территорию. Кстати, кто просахатил вторжение в Курскую область, мы так и не знаем до сих пор. Никто не понес ответственность. Даже уголовное дело не уверен, что возбудили по факту преступного бездействия. Все чаще от него слышен вопрос, что вообще происходит. Никто не понимает. Потому что то дух Анкориджа, то мирные инициативы, то заглядывание в рот американцам. В чем смысл подобной политики? Наверное, это тоже не наше дело.
8: Макс, которого нигде нет. Военкор Живов о неприятностях национального мессенджера.
7: Вслед за App Store цифровые магазины Google Play и Huawei удалили мессенджер Макс для всех регионов, кроме России, фактически лишив его любых перспектив на развитие. Китайцы вновь продемонстрировали уровень своего союзничества с нами. Ничего бы этого не было, если бы Макс спокойно и осторожно развивали как рыночный продукт, без принуждения и блокировок, постепенно насыщая мессенджер техническими возможностями и государственными плюшками. Именно агрессивная политика в отношении цифровых платформ вкупе с принуждением внутри страны привели нас к тому, что наши цифровые решения стали недоступны за рубежом. И это, не считая национального психоза, абсолютный провал и ужас.
8: Лежи, страна огромная. Алексей Чедаев про удар по панораме в Севастополе.
3: Удары по НПЗ, транспортной логистике в Новороссии, Крыму и на юге, окрестностям Питера. Эта акция в расчете уж точно не на военный и даже не на экономический, а в первую и главную очередь на внутриполитический результат. Противник пытается сказать нашему обществу: ваша власть не способна защитить ни вас, ни вашу повседневность, мобильность и курортный сезон, ни ваши общенациональные и культурные ценности. А значит, вы проигрываете войну. Сдавайтесь. Результат такой стратегии тем успешнее, чем сильнее внутри нашей страны разделение на Россию воюющую и на тех, кого это все не касается. В итоге противник сам ломает эту перегородку между войной и миром внутри нашего общества, которое держалось все эти годы. И в том числе не без активного участия начальников, традиционно с подозрением и недоверием относящихся к любым формам низовой мобилизации и горизонтальной народной самоорганизации. Лежи, страна огромная. Удары противника болезненны, конечно. Просчитать последствия этого я не берусь, мало вводных для моделирования. Ну, увидит со временем. Мы и сами-то про себя не все понимаем, пока не придет час икс.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
11: Привет!
10: В Симферополе и Севастополе ввели систему распределения через бумажные талоны и топливные карты. Звучит, честно говоря, как билет в машину времени.
11: 100%. Это классический возврат к практикам ручного управления дефицитом. И сценарий всегда один и тот же.
10: Коррупция.
11: Во-первых, да, мгновенно расцветает теневой рынок. Эти талоны начинают перепродавать. А во-вторых, возникает невероятный бюрократический лабиринт. Чтобы получить этот, кусок картона, нужно собрать справки, поставить печати, пройти какие-то немыслимые согласования.
10: Жесть.
11: Рядовой водитель просто впадает в ступор. Человек совершенно не понимает, в какой кабинет бежать, чтобы получить базовое право, просто заправить свою машину. Это чистая иллюзия контроля.
10: И вот тут возникает главный вопрос сегодняшнего разбора. Как современный, развитый топливный рынок, который всегда реагировал на спрос предложением, дошел до состояния бумажных талонов, сегодня предстоит глубоко погрузиться в механику этого процесса и понять, почему перед нами не какие-то там временные перебои.
11: А настоящий системный тупик. И чтобы разобрать этот механизм по винтикам, логично начать с самого спроса. Нужно понять, с какой вообще скоростью топливо высасывается из подземных резервуаров АЗС.
10: Знаешь, эта ситуация до боли напоминает классический финансовый кризис, так называемый набег на банк. Стоит только появиться малейшему слуху, что у банка проблемы с ликвидностью, как все вкладчики бегут снимать наличные. В итоге рушится даже здоровый банк. Здесь абсолютно то же самое.
11: Угу, фактор паники.
10: Да, пошел слух про дефицит, сработал триггер. Получается парадокс. Для каждого отдельного человека залить канистру про запас – это самое логичное рациональное решение. Но когда это одновременно делают тысячи людей, система просто лопается по швам.
11: Это базовый закон поведенческой экономики в условиях искусственного дефицита. Ну смотри, среднестатистическая заправка имеет подземные танки, которые рассчитаны на несколько дней нормальной и спокойной работы. А когда начинается паника, эти резервуары высушивают буквально за часы.
10: Обалдеть!
11: Заправка опустошается в 10 раз быстрее, чем физически способен приехать следующий бензовоз с нефтебазы. Паника работает как огромный мультипликатор кризиса.
10: Согласен. Психология играет огромную роль. Но тут же есть еще и сезонный фактор. Сейчас лето. На полуостров хлынули автотуристы. И это ведь не просто пара тысяч машин, которые приехали и встали.
11: Ага.
10: Это взрывной рост работы всей обслуживающей инфраструктуры. Кондиционеры в машинах молотят на полную мощность, сжигая бензин. Таксисты наматывают сотни километров в сутки. Службы доставки мотаются без остановки. Экскурсионные автобусы делают по несколько рейсов в день. Потребление возрастает не на какие-то проценты, а в разы.
11: Паника и летний сезон – это, конечно, важные переменные. Но, откровенно говоря, это лишь верхушка айсберга. Есть огромный слон в комнате, о котором в публичном поле стараются говорить максимально обтекаемо.
10: Так, интересно.
11: Главный фактор, который высасывает топливные ресурсы – это военные нужды.
10: Подожди, но разве у военных нет своих собственных линий снабжения? Как именно это бьет по гражданскому рынку и обычным заправкам?
11: Но смотри, в условиях любого масштабного вооруженного конфликта топливо моментально становится стратегическим ресурсом номер один. Просто представь объемы потребления. Тяжелая бронетехника, грузовики снабжения, авиация, работающие сутками дизель-генераторы там, где перебиты ЛЭП. Все это требует просто фантастических объемов горючего.
10: Ну да, логично.
11: И логика здесь предельно жесткая. Армия всегда, при любых абсолютно обстоятельствах, получает топливо в первую очередь. Гражданское снабжение неизбежно идет исключительно по остаточному принципу. И вот тут кроется ключевой момент.
10: Какой?
11: Администрация может напечатать 1 000 000 талонов или ввести лимит хоть по 5 литров в руки. Но никакие бумажки физически не увеличат объем бензина в регионе, если львиная доля поступающего ресурса сразу же уходит на обеспечение военных задач.
10: Окей, с гигантским спросом более-менее разобрались. Но базовая экономика учит же другому. Если есть бешеный спрос и люди готовы платить, рынок немедленно найдет способ этот спрос удовлетворить. Дефицит – это же магнит для поставщиков. Бензин должен был хлынуть туда рекой. Почему этот капиталистический механизм вдруг дал сбой?
11: Потому что невидимая рука рынка здесь бессильна. Чтобы товар хлынул рекой, нужно русло. А основные транспортные артерии перерезаны или работают с критическими ограничениями.
12: Исторически топливо в Крым всегда возили по железной дороге. По мосту регулярно шли тяжелые составы с цистернами. И математика тут реально впечатляющая. Один локомотив заменяет целую армию фурбензавозов. Это дешево, это масштабно.
11: Это самый эффективный способ перемещения наливных грузов по суше. Проблема в том, что из-за конструктивных повреждений моста после известных событий движение тяжелых составов с опасными грузами по нему теперь категорически запрещено.
12: А, то есть все?
11: Да. Главная транспортная артерия для топлива мертва.
12: Но слушай, железная дорога ведь была не всегда. До завершения строительства моста вагоны прекрасно грузили на огромные паромы и переправляли через Керченский пролив. По воде. Технология же давно отработана. Почему не откатиться к этому варианту?
11: Теоретически это звучит логично, но практически морская логистика сейчас напоминает русскую рулетку. Паромы стали регулярной и очень удобной целью для ударов беспилотников. Флот специализированных судов, способных принимать на борт тяжелые железнодорожные платформы, серьезно поврежден.
12: Но это же огромные неповоротливые цели на открытой воде.
11: Вот именно.
12: Хорошо, но ведь можно выделить бюджет, загнать судно в сухой док и починить. Пусть это стоит дорого, но это явно дешевле, чем коллапс экономики всего полуострова.
11: Ремонт такого судна – это не бамперное СТО покрасить. Это долгие месяцы сложнейших доковых работ. И самое главное – экономическая бессмысленность. Представь картину. Тратятся огромные деньги, уходят месяцы работы, восстановленный паром торжественно спускают на воду, он выходит в первый же рейс.
12: И снова становится мишенью.
11: Да, риск настолько высок, что надежной морской логистики на данный момент просто не существует. Вода отпадает.
12: Итак, железнодорожный мост закрыт для опасных грузов. Море слишком уязвимо. Остается только земля. Длинный сухопутный маршрут через территории Приазовья. И вот тут начинается настоящий логистический кошмар.
11: Абсолютный кошмар. Перевод таких колоссальных объемов с железнодорожных рельсов на автомобильные шины – это гарантированное обрушение эффективности.
12: Давай снова обратимся к цифрам. Теперь бензин везут обычными автоцистернами. Стандартный автомобильный бензовоз вмещает от 8 до 30 тонн. По сравнению с одним поездом на 3000 тонн – это буквально капля в море. Маршрут в объезд стал в разы длиннее. И чтобы просто привезти партию топлива, эти десятки грузовиков сжигают тонны дорогого дизеля прямо в пути. Эффективность стремится к нулю.
11: И к этой чистой математике убытков обязательно нужно добавить человеческий фактор. Существует порог, за которым деньги теряют смысл.
12: Сухопутный маршрут проходит в опасной близости от линии фронта. Водитель ведет машину, у которой за спиной 30 тонн легко воспламеняющейся жидкости.
11: Бомба на колесах.
12: Одно попадание шального дрона, один осколок, да просто серьезная авария на разбитой военной техникой дороге, и шансов выжить нет никаких. Это мгновенная детонация. Коммерческие перевозчики умеют считать риски. Многие крупные компании наотрез отказываются отправлять туда свою технику. Да, те, кто соглашаются, требуют астрономических премий. Но даже за эти деньги желающих критически мало.
11: То есть рынок просто отказывается работать в таких условиях?
12: Рынок не может нормально функционировать, когда риск измеряется не вероятностью ДТП, а вероятностью испариться вместе с машиной.
11: Пока эта фура часами стоит у обочины, резервуары на крымских заправках пустеют. Скорость потребления многократно превышает скорость пополнения. Логистический цикл, который должен тикать как швейцарские часы, просто разорван на куски.
12: Слушай, этот кризис ведь бьет не только по тем, кто хочет поехать на пляж или на работу. Топливный голод – это настоящая инфляционная бомба, которая заложена под фундамент всей экономики региона.
11: Абсолютно. Запускается классический эффект домино. Топливо – это лишь первая костяшка.
12: Механика же предельно прозрачна. Вся эта безумная стоимость логистики, гигантские премии рискующим водителям, дорогой дизель, который сутками сгорает на холостом ходу в пробках на блокпостах, износ грузовиков на плохих дорогах – все это до копейки вписывается в себестоимость каждого привезенного литра бензина. В итоге топливо на колонках становится буквально золотым.
11: А теперь перенеси это на обычную жизнь. Грузовики, которые везут на полуостров хлеб, молоко, мясо, стройматериалы, они ведь заправляются тем же самым золотым дизелем.
12: Точно. Продукты в этом регионе исторически всегда стоили дороже, потому что это фактически островная логистика. А сейчас ожидается новый, очень болезненный виток цен на все товары на полках магазинов. Это бьет по тарифам на проезд в автобусах, убивает рентабельность местных фермеров, душит любой малый бизнес. Обычная буханка хлеба вбирает в себя цену логистического риска.
11: И к этому постоянному экономическому удушью добавляется еще один фактор, делающий ситуацию неразрешимой в принципе. Идет планомерное разрушение инфраструктуры снабжения непосредственно внутри полуострова.
12: Речь об атаках на хранилище. Часто появляются новости о горящих нефтебазах. Но обывателю кажется, ну, сгорела бочка. Потушили, сварили новую из металлических листов, залили снова. В чем сложность-то?
11: В том, что современная нефтебаза – это вообще не просто большая металлическая бочка. Это сложнейший, высокотехнологичный комплекс. Там установлены прецизионные насосные станции, сложнейшая система датчиков давления и газоанализаторов, автоматические комплексы пенного пожаротушения, специальные клапаны.
12: То есть это не так-то просто починить?
11: Восстановить разрушенный терминал – это долгие месяцы кропотливой инженерной работы и огромные инвестиции. А реальность такова, что инфраструктуру хранения сейчас разрушают в разы быстрее, чем технически и физически возможно ее восстанавливать. Горят нефтебазы, повреждаются портовые терминалы, выводятся из строя железнодорожные узлы.
12: Да уж, и если собрать все эти пазлы воедино, картина вырисовывается реально пугающе. Перед нами самовоспроизводящийся кризис. Бумажные талоны, административные запреты и строгие лимиты на заправках не способны синтезировать топливо из воздуха. Они лишь пытаются тонким слоем размазать этот жесточайший дефицит по потребителям, чтобы хоть как-то сбить градус паники. Но физическую нехватку ресурса они вообще не решают.
11: Совершенно верно. И если попробовать проанализировать сценарии будущего, то пространство для маневра крайне ограничена. Полная стопроцентная нормализация ситуации невозможна без окончания конфликта. Либо же требуются какие-то фантастические, нереализуемые сейчас вложения в строительство полностью новых защищенных подземных магистралей, что звучит как научная фантастика.
13: То есть перспектива – это такое медленное, но верное ухудшение ситуации?
11: Его на полуострове будет, но стоить оно будет экстремально дорого, а отпускаться продолжит по жестким лимитам и спискам. Это та новая реальность, которой бизнесу и местным жителям придется как-то адаптироваться.
13: И вот это заставляет глубоко задуматься о долгосрочных последствиях. Здесь ведь обсуждаются не просто пробки на заправках.
11: Именно. Прямо сейчас происходит разрушение не только физических объектов, ну там асфальта, мостов, паромных переправ. Когда такой топливный и логистический кризис затягивается на годы, он неизбежно переписывает саму экономическую географию региона.
13: Стоит реально задуматься. Если доставка товаров становится настолько дорогой и рискованной, не приведет ли это к тому, что целые отрасли, завязанные на логистику, просто вымрут? Возможно, через пару лет экономический ландшафт полуострова изменится до неузнаваемости, и многие бизнесы туда просто никогда не вернутся. Одно перебитое звено в цепочке поставок способно перечеркнуть целую экономику. Процесс уже идет, и наблюдать за его последствиями предстоит еще очень долго. Огромное спасибо за этот глубокий анализ. До встречи в следующих эфирах.
14: Пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Крик о помощи, а в ответ тишина. Семья из Калининграда, заблокированная в Севастополе, попросила губернатора об экстренной помощи. Без прозванных молчит. В агентстве по международным связям посоветовали добираться самим. Ежедневно пешком на 7-й этаж. Калининградцы почти год ждут замены сломавшегося лифта. Зато власти выделили почти 1 000 000 рублей на опрос, чтобы узнать, довольны ли пациенты работой поликлиник. Не дай бог война с НАТО. Россия строит новые военные объекты вдоль границ с Альянсом. Северо-Запад рискует первым оказаться под ударом. Итак, семья из Калининграда, по воле судьбы оказавшаяся в Севастополе, который накрыл острый топливный кризис, из-за которого бензин днем с огнем не сыщешь. В социальных сетях обратилась к губернатору Калининградской области с просьбой об экстренной помощи. Основательно отчаявшись после нескольких попыток покинуть Крым и вернуться домой, Ирида обнародовала открытое письмо Алексею Беспрозванных и написала, что люди попали в ловушку обстоятельств.
16: В Севастополе нет бензина. Номера горячей линии не отвечает. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливает. Очереди километровые. И добыть бензин за наличный или безналичный расчет, или получить QR-код – это квест и фантастика.
15: Женщина попросила Беспрозванных связаться с севастопольским губернатором, чтобы эвакуироваться на личном автомобиле. Губернатор на письмо женщины не ответил. Зато ответ калининградки на ее крик о помощи дало агентство по международным связям. Оно же отвечает за межрегиональные связи.
6: Крыму работают горячие линии для оперативного решения вопросов, связанных с топливным рынком. Правительство Республики Крым разработало комплекс мер, необходимых для устойчивого жизнеобеспечения населения и гостей региона. Актуальную информацию, карты заправок, а также горячую линию для туристов, у которых есть сложности с выездом из республики, можно отслеживать здесь.
15: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И вывод один – выбирайте сами, как можете. Не исключено, что с таким подходом к решению проблемы семье из Калининграда придется надолго застрять в Крыму. А там, между прочим, сейчас не очень-то и безопасно. А все потому, что СВО все больше затрагивает территорию России через удары ВСУ по энергетике и Крыму. Начало сезона отпусков на полуострове можно обозначить кратко – мазут в море, дроны в небе и пустой бак. По данным Ассоциации туроператоров России, с начала июня на фоне атак беспилотников и как результат топливного кризиса, россияне стали чаще отменять уже забронированные туры в Крым. А турпоток в Сочи, где из-за налетов БПЛА постоянно вводят ограничения на полеты, снизился на от 20 до 30% по сравнению с прошлым годом. И пока Черноморское побережье продолжают очищать от мазута, по всей России происходят перебои с бензином на заправках. Власти при этом как мантру повторяют, что туристический сезон пройдет без проблем. Хотя всем понятно, что в этом году летний отдых на Крымском побережье простыми словами накрылся медным тазом. И то ли еще будет, если спецоперация на Украине продолжится большой войной в Европе. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с НАТО?
14: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов северо-запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
15: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий может оказаться Калининградская область. Со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. При этом на деле людям не нужна даже текущая СВО. По данным социологической службы Russian Field, 83% опрошенных россиян выступают за подписание мирного соглашения. Но Владимир Путин, как известно, не готов останавливаться и прекращать спецоперацию на Украине. И об этом он недавно публично заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Ну а пока вся страна работает на продолжение войны, в регионах не хватает денег на элементарные бытовые нужды. Жители дома на улице Жукова в Калининграде уже почти год вынуждены подниматься на верхние этажи пешком. А это семьи с маленькими детьми, пожилые люди и владельцы собак. По словам жильцов, после многочисленных жалоб на проблемы с лифтом, люди обратились в суд и добились решения о замене подъемника. Новый лифт установили весной, однако пользоваться им до сих пор нельзя. Оборудование стоит в шахте, но так и не введено в эксплуатацию, рассказывают возмущенные жильцы дома.
17: «У нас уже полтора месяца стоит готовый лифт, но мы не можем им пользоваться. И никто не может объяснить, кто должен взять на себя ответственность и запустить его».
15: Примечательно, что 10 июня в доме снова появились специалисты. Однако и после этого лифт не заработал. Надежды на то, что это произойдет в ближайшее время, у калининградцев все меньше. И данная проблема касается не только одного дома. Согласно информации фонда капремонта в Калининградской области, необходимо заменить как минимум 423 лифта в 153 многоквартирных домах. Срок их эксплуатации давно истек. Однако, как отмечается, средств на обновление оборудования не хватает. Зато в региональном бюджете находятся миллионы на проведение опросов общественного мнения на тему «Довольны ли жители региона медицинским обслуживанием?». И цена вопроса нешуточная – 900 тысяч рублей. И если бы что-то менялось после этих опросов – другое дело. А так, в прошлом году на такой же опрос власти выделили 800 тысяч рублей. А проблемы как были с многочасовыми очередями в поликлиниках и дефицитом врачей, так и остались. Довольных медициной не прибавилось, не убавилось. Зато Зато теперь знаем, как чиновники практически на воздух выбрасывают деньги налогоплательщиков. И, что удивительно, даже не стыдятся об этом рассказывать.
18: Минздрав Калининградской области ищет подрядчика для исследования удовлетворенности пациентов работой поликлиник и больниц. Информация опубликована на портале госзакупок. Исполнителю предстоит опросить пациентов, проанализировать сайты и информационные стенды медучреждений, составить их рейтинг, выявить недостатки и предложить меры по улучшению работы. Оценят доступные записи к врачу, время ожидания, наличие туалетов и питьевой воды, вежливость персонала, навигацию, очереди и условия для людей с инвалидностью. На исследование выделено 900 тысяч рублей. Работы должны завершить до 1 ноября 2026 года.
15: Интересно, сколько можно было установить новых лифтов взамен старым аварийным подъемникам за 1 000 000 рублей? Кто хочет, может подсчитать. А у нас в завершении рубрика «На злобу дня». В Калининграде на перекрестке Советского проспекта и Первой Большой Окружной включили новый светофор, который спровоцировал огромные пробки. Автомобилисты уверяют, утром 11 июня машины выстроились длинными рядами и в сторону города, и в обратном направлении. Причем затор образовался на всех полосах, ведущих в Калининград, а жители Холмогоровки фактически оказались заперты и не могут выбраться на Советский проспект, рассказал один из жителей поселка.
19: Дикий ужас, пробка уже в 7 утра, никуда не проехать. Зачем такое устраивать? Полный бардак.
15: Столкнувшиеся с проблемой автомобилисты считают, что режим работы светофора требует корректировки, а кто-то уверен, что регулятор лучше вовсе отключить. Но как бы там ни было, власти пока на ситуацию не отреагировали. Собственно, как и в следующей истории. Улицы Диккенса и Галицкого в Калининграде ушли под воду после дождя. Не успели отремонтировать Галицкого, а она снова утонула, недоумевают жители. По их словам, это происходит постоянно. К примеру, в прошлом году в подвале одного из домов вода даже достигала 1,5 метра. Тогда жильцам пришлось самим устранять последствия дождей, так как городские службы продемонстрировали полное бездействие. Видимо, потоп в многоэтажке – не повод для беспокойства коммунальных служб. Лишь бы по счетам все исправно и вовремя платили. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента «Балтийский лоцман».
20: Представьте себе идеальный отпуск. Крым. Солнце, пляж, море, шашлык на набережной. Вы приехали, чтобы, наконец, расслабиться. И вот вы там. Только вместо отдыха – сирены. Воздушная тревога. Потом еще одна. И вот уже хочется домой. А уехать нельзя, потому что нет бензина. В такой ситуации оказалась целая семья калининградцев. С конца мая в Крыму введен лимит – не более 20 литров в одни руки. Большинство заправок перешли на работу по талонам. Ну, как в совке. А покупка талонов в свободной продаже фактически остановлена. 20 литров – и все. Езжай куда хочешь. Достать топливо можно на черном рынке. Но там такая цена, что дешевле никуда не ездить. Что местные и делают. Чтобы как-то спасти ситуацию, чиновники попробовали выдавать бензин по QR-коду. Но и тут получилось, как всегда. Суточный лимит кодов разбирают за несколько десятков секунд. Секунд, не минут. Получить его почти нереально. А даже если получится достать код, то бензовоз может просто не доехать до Севастополя, и все электронные талоны просто отменяются. А как же так, спросите вы, что бензовоз не может добраться до города? А все очень просто, потому что власти так успешно укрепляли оборону полуострова, что в итоге украинская армия тупо разносит единственную дорогу в Крым, как пацанчик в видеоигре. Это, конечно, сарказм. И никаких стратегических запасов никто не делал. Ну, потому что все же под контролем. Если телевизор посмотреть, то лучше просто и быть не может. Поэтому в итоге ни дороги, ни запасов. Но вернемся к нашей калининградской семье. Потому что их история – это не просто «не повезло с отпуском». Это история про то, что людей бросили. Люди приехали в Севастополь на машине, посидели под тревогами и решили, что ну и вот такой отдых, надо возвращаться. А бензина нет. Начали звонить на горячую линию местную. Там сказали: «Ничем помочь не можем. сами сидим без топлива. Вот что люди написали в социальных сетях. В Севастополе нет бензина, номера горячей линии не отвечают. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливают. Очереди километровые, и добыть бензин за наличный или безналичный расчет или получить QR-код – это квест и фантастика. В итоге люди помотались по разным местам и уже в отчаянии обратились к губернатору. Без прозванных. Это реально был крик о помощи. Помогите уехать. Мы хотим домой. И что? Знаете, что они услышали в ответ от его администрации? Извините, товарищ, мы, конечно, вас очень понимаем и сочувствуем, но эвакуировать людей возможности нет. Ищите пути выезда самостоятельно. Проще говоря, идите нафиг со своими проблемами. У нас тут другим голова забита. Подождите, давайте разберемся. Семья застряла в другом регионе страны. Бензина физически нет. Люди обратились к чиновнику, которому платят зарплату именно для того, чтобы решать такие ситуации. И ответ «разбирайтесь сами»? Тогда объясните мне, что вообще считается экстренной ситуацией? Когда еще звонить губернатору, если не тогда, когда твоя семья застряла без топлива под воздушными тревогами в чужом городе? В Калининградской области очень любят рассказывать о поддержке своих жителей. Регион особенный, эксклав, отрезан от остальной России. Люди привыкли к трудностям, власть привыкла говорить о заботе. Красивые слова на пресс-конференциях. Но когда конкретная семья написала конкретному губернатору и попросила не квартиру, не дорогу новую, а просто забрать их из ада, оказалось, что забота заканчивается ровно там, где начинается реальная работа. И вот здесь самый важный вопрос, который почему-то никто не задает вслух. Кто несет ответственность за то, что людей годами зазывали в Крым, а теперь они там в ловушке? Глава региона Аксенов заявил, что весь бензин, который его команде удалось привезти на полуостров, крымчане раскупили за прошлые выходные, а когда ждать новых поставок, он не знает. А кто знает? А семья из Калининграда что, должна 30 дней сидеть и ждать у моря погоды? Буквально у моря. Крым продавали как идею, как символ, как гордость. Мост строили, дороги строили, репортажи снимали. А потом в один момент выяснилось, что единственная дорога с бензином простреливается. Запасов нет, и спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Семья из Калининграда хотела просто отдохнуть, причем за приличные деньги. Крым уже давно как две Турции по ценам. Теперь им буквально нужно бороться за свое выживание, потому что губернатор, который должен был помочь, просто махнул рукой. Вот вам и свои. Вот вам и курорт.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Работу потеряют тысячи. Каждая четвертая компания в России готовит увольнение до конца года. Российские компании начали готовиться сокращать сотрудников на фоне ухудшающейся ситуации в экономике. До конца года оптимизировать штат планируют 23% предприятий. Большинство из них примерно на 10%. Это показал опрос Российско-германской внешнеторговой палаты, в котором приняли участие 265 малых, средних и крупных организаций. Также более половины предприятий заявили, что пока не собираются менять число сотрудников, а расширять команды намерены 14% компаний. Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений находятся работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
4: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
21: Также рискуют потерять работу сотрудники с рутинными задачами, сезонный и контрактный персонал, отмечают эксперты. По их словам, на фоне санкций, затянувшейся СВО, в сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия по всей России. Ранее стало известно о планах Объединенной судостроительной корпорации сократить 70% персонала Хабаровского судостроительного завода. В тупике оказалась даже железная дорога. Как заявил глава РЖД Олег Белозеров, компания планирует сократить центральный аппарат на 15%, что составляет примерно 6 тысяч человек. По его словам, это касается прежде всего административно-управленческого персонала, включая руководство филиалов. В интервью агентства «Интерфакс» Белозеров отметил, что такие меры связаны с оптимизацией структуры и функций внутри компании. Обновление парка – один из главных приоритетов, говорит Белозеров.
5: Новый подвижной состав – это современный уровень комфорта, это скорость, высокая динамика роста объемов перевозок. Программа обновления формируется в размере около 1100 вагонов в год. Мы взяли за правило ежегодно предлагать пассажирам новые модели с публичным обсуждением их потребительских свойств.
21: В сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны, говорит экономист Александр Кравцов.
22: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
21: В сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Радио «Лента». Прямая речь.
24: На фоне острого дефицита топлива жительница Севастополя решила вернуться домой на материковую Россию. Крымчане несколько дней не могут получить QR-коды на покупку бензина, а общественный транспорт парализован из-за постоянно работающего сигнала воздушной тревоги.
25: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить Макс, вернее, там блок развожаева, чтобы поймать QR-код какой-то. В 10 вечера, минуточку, да, я уже сплю. В 10 вечера я должна ловить его. Там поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю. Короче, выкинула сейчас 2 огромных мешка вещей. Уезжаю. Надеюсь, что мост не взорвут до моего отъезда. Сухопутная дорога полностью перекрыта. Вот такую гору вещей все равно набрала, несмотря на то, что... В общем, будем загружать машинку и поедем. Мне, конечно, грустно. Но когда мне диктуют, как мне нужно проводить время вечером, вместо того, чтобы там отдохнуть, повеселиться, там кино посмотреть, с ребятишками поболтать, я должна скроллить там крымские паблики, чтобы поймать какой-то QR-код. По-другому заправиться просто невозможно. С работы пешком, на работу пешком. Автобусы не ходят, потому что тревоги. Как? Как вообще? Как?
23: Криминальные новости.
26: Участник СВО расстрелял людей из-за громкой музыки в Красноярском крае. Один человек погиб. Все произошло ночью 11 июня около магазина в поселке Канифольный. 39-летняя женщина и трое мужчин слушали музыку. 51-летнего Сергея Федорченко это не устроило, и произошел конфликт. Мужчина выстрелил в них из охотничьего ружья. Пострадавшие пытались уехать на машине, но неадекват открыл огонь и по ней. По данным базы, 38-летний пострадавший получил смертельные травмы, он скончался на месте. Его друзья госпитализированы с огнестрельными ранениями в разных частях тела. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 4 человек. Нападавший задержан. Местные паблики пишут, что стрелок – военнослужащий, приехавший в отпуск из зоны боевых действий. 19-летний парень и школьник похитили ребенка из-за украденного вейпа в Кемеровской области. Пятиклассник Андрей гулял у дома на Парковой улице в Прокопьевске. К нему подошли учащиеся колледжа и семиклассник. Они стали обвинять Андрея в краже вейпа. Начался конфликт. В какой-то момент зумеры затолкали школьника в багажник ВАЗа. Они отвезли мальчика в гараж, связали веревкой и оставили там, сами уехали. Андрей смог выбраться и добежать домой. Семья школьника обратилась в полицию. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для нападавших. С наркотиками задержали в Москве вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова. Чиновника уже заключили под стражу. При обыске гостиничного номера, который снимал Петухов, были обнаружены синтетические запрещенные вещества. Чиновнику предъявлены обвинения по статье о незаконном хранении наркотических средств. Вину он признал и теперь сотрудничает со следствием. В итоге его сняли с должности замгубернатора. Юрий Петухов – один из самых влиятельных чиновников Новосибирской области. Более 10 лет он курировал внутреннюю политику региона, работу органов власти, а еще кадровое назначение, сохранив высокий пост даже после смены губернатора. Командир части продавал срочников на стройку и украл бензин у полиции. По данным следствия, полковник Дмитрий Федоренко командовал одной из воинских частей в Алтайском крае и посылал группы призывников на строительные работы в учебном заведении в обмен на стройматериалы для своей части 520 тысяч рублей. Кроме того, Федоренко украл бензин, который оставил ему на хранение отдел полиции Каменский. Он заправлял топливом свою машину, направлял бензин на нужды части и даже продавал его. А чтобы скрыть преступление, полковник приказал подчиненным слить остатки в землю. Ущерб оценили в более чем 1 000 000 рублей. Барнаульский гарнизонный суд признал командира виновным в превышении полномочий, крупной взятки и растрате, приговорил его к 7 годам колонии строгого режима, лишил звания полковника. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
23: Радиолента. Прямая речь.
24: Жительница Сочи призналась, что от постоянных атак беспилотников у нее панический настрой. Не знает, как дальше жить, потому что с каждым днем все хуже и хуже.
2: Я не знаю, это просто какой-то кошмар. Эти 3 дня нас кошмарят, воздушные тревоги и ночью, и утром, и этому нет ни конца, ни края. Что-то такого не было, мне кажется, никогда. И это морально действительно тяжело, потому что ты не понимаешь вообще, когда ты выходишь на улицу, ты не знаешь, как жить, как что делать, как детям быть, потому что малой в садике у меня сидит в убежище, старшему сегодня колледж отменили, потому что с утра воздушная тревога, и транспорт не ходит, я думаю, на дистант переведут. И вот мне интересно, вообще этому будет конец? Я не знаю, у меня что-то какой-то панический настрой, хотя я пытаюсь его отогнать и верить в хорошее. Но с каждым днем все хуже, хуже, хуже, ничего хорошего я не вижу. Что-то моральное уже нас изнасиловали просто. Украинцы? Это какой-то ужас, я не знаю, не спать. Уже и не знаешь вообще, как жить свою жизнь, потому что постоянные воздушные тревоги, эти беспилотники, летающие над домами. О, боже мой.
23: Главные новости дня.
3: Бюджет еле дышит. На конец мая дефицит федеральной казны превысил 6 триллионов рублей. Госдума разрешила правительству тратить дальше. Всего за 5 месяцев этого года дыра в федеральном бюджете превысила все мыслимые прогнозы. Расходы на военные нужды оказались настолько велики, что казна пустеет на глазах. В итоге Минфин экстренно обратился в Госдуму, чтобы депутаты в экспресс-режиме сразу в 3 чтениях за один день разрешили правительству тратить деньги и наращивать госдолг, вообще без оглядки на закон. О том, почему властям пришлось пойти на такие крайние меры, объяснила заместитель министра финансов Ирина Окладникова.
7: Мы не считаем, что у нас есть какой-то бюджетный кризис. Бюджет исполняется абсолютно в соответствии с графиком. Да, расходы идут чуть быстрее, чем прежде, и это влияет на показатели дефицита. Новые полномочия по увеличению трат нам необходимы просто для того, чтобы оперативно реагировать на те изменения, которые происходят теперь уже не каждый месяц или квартал, а буквально каждый день.
3: Несмотря на оптимистические заявления Минфина, экономисты бьют в набат. Все собранные с людей налоги мгновенно сгорают в оборонном секторе, а Госдума фактически дала правительству карт-бланш на бесконтрольный выпуск облигаций. Экономические последствия такого решения для кошельков простых россиян неизбежны, считает доктор экономических наук профессор Игорь Липсиц.
8: То, что произошло в Госдуме, это капитуляция перед экономической реальностью. Закон о бюджете превратился в пустую бумажку. Расходы на армию настолько огромны, что казна пустеет на глазах. Разрешение занимать деньги сверх любых лимитов означает только одно. Правительство начнет массово выпускать облигации и фактически забирать все свободные деньги из банковской системы. Для обычных граждан это обернется новым мощным витком инфляции. Цены в магазинах прыгнут еще выше.
3: Ситуация зашла так далеко, что скрывать проблемы с деньгами не получается даже у руководства финансового блока. О том, что долги придется наращивать и дальше, публично признал министр финансов Антон Силуанов.
9: Дефицит бюджета в текущем году несколько возрастет по сравнению с нашими плановыми назначениями. Источники финансирования этого дефицита – это в первую очередь, конечно, заимствование, наш внутренний рынок. Будем выпускать государственные ценные бумаги за счет этого дефицита и будет профинансирован.
3: Пока чиновники уверяют, что ситуация под контролем, экономика страны полностью переходит на ручное управление. Хватит ли у правительства внутренних резервов, чтобы покрывать многомиллионные дыры в условиях жестких санкций, покажет вторая половина года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что из-за повсеместных запретов в библиотеках начался острый дефицит книг.
11: Минцифры бьют тревогу. Библиотеки российские пустеют, книги изымают с полок. Согласно данным соответствующего доклада министерства, публичные научные очаги знаний и культуры рискуют потерять до 15% фондов. Совсем плохи дела на муниципальном уровне. Там цифра доходит до 70%. Все идет под нож. И научные труды, диссертации, пособия для вузов. И даже классика страдает. Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Как выясняется, главная причина – необоснованное применение закона о нежелательных организациях и иностранных агентах. Изъятию подлежат публикации произведения, где, скажем, иноагент был переводчиком, иллюстратором или предисловие написал. Или издана книга при финансовой поддержке иностранного фонда, который тогда давно был другом, а нынче враг. Аналогичная ситуация и с иностранными агентами и нежелательными лицами, которые множатся буквально как снежный ком. Каждую пятницу новая партия. Не успевают, да и порой физически не могут чиновники на местах вникнуть в законодательные тонкости. Вот и приходится действовать хирургически. Увидел не ту фамилию, книгу с полки долой. Ответственных местных товарищей можно понять. Закон у нас так написан, что себе дороже может выйти. Ситуация классическая. Крайний всегда тот, кто рангом пониже, кто чином не вышел. Мы тут, конечно, не вправе давать советы, однако на самом деле проще уволиться и поискать менее нервную работу, потому что виноват будешь в любом случае. Увидит начальство не ту книгу на полке, риск попасть под статью за пропаганду чуждого влияния. Увидит проверяющий пустые полки, значит, лишил населения доступа к свету, то есть культуре и знаниям. Опять виноват. Отвечай, понеси наказание. К сожалению великому, это не только к книжной сфере относится. Во многих отраслях экономики такое происходит. В общем и целом, непростое нынче время, это не секрет. Куда ни посмотри, везде. Или иноагент, или нежелательный гражданин. Нужен специальный институт экспертов, видимо, чтобы ответственные на местах не страдали, и экономика бы росла. Раньше это называлось цензурой, а теперь можно придумать более благозвучное название. С этим у нас всегда хорошо получается. Что-нибудь все такое красивое и, главное, непонятное, чтобы ни у кого подозрений не возникало. Что, мол, старые времена вернулись, а с ними и цензура.
23: Радио Лента. Голос темного времени.
6: Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на пятый год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300

0: расходах, и никакая броня их не спасает.
1: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие, около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
2: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
1: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссяк полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Иван Отраковский о том, почему Россия пасет задних в технологической гонке.
5: Мы отстаем от мировых лидеров в технологической гонке, считают эксперты РАН. По их данным, на страну приходится менее 2% мировых расходов на науку и исследования. При этом Китай продолжает стремительно сокращать разрыв с США и уже выходит в лидеры по ряду технологических направлений. Ученые предупреждают, что без роста инвестиций в науку и разработки Россия рискует еще сильнее утратить свои позиции в ближайшие годы. В ближайшие 5 лет мы будем окончательно выброшены из гонки технологий, как это произошло с космосом. А зачем какие-то высокие технологии развивать, какой-то космос, если есть ресурсы, которые можно тупо в голом виде распродавать, немыслимо, лично обогащаясь. Уже ж не раз говорили власти, мы сырьевой придаток Китая, до этого были Запада. Если думаете, что что-то изменится, то ошибаетесь. Система поганая, власть барыжья. Ничего не поменяется, если не сменить их. А высокие технологии — это и про армию, про фронт, жизни наших солдат, которые абсолютно обесценены.
4: Два майора о неутешительных результатах удара по Кронштадту 3 июня.
6: Вражеские ресурсы публикуют спутниковые снимки корвета проекта «Бойки» в Кронштадте после атаки украинских беспилотников. Корвет Балтийского флота Российской Федерации находился на плановом ремонте с февраля. Удар был нанесен с применением как минимум двух дронов. Точная стоимость корветов засекречена, но оценивалась экспертами в несколько сотен миллионов долларов после всех модернизаций. Дрон стоит около 50 тысяч долларов. 100 дронов — 5 миллионов долларов. Сколько сил и средств выделили на защиту корвета в доке — вопрос открытый.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Студенты не пушечное мясо. В вузах по всей России для вербовки студентов на фронт проводят телемосты с бойцами СВО. Учебные заведения все сильнее становятся похожи на филиалы военкоматов. Чтобы заманить молодежь на фронт, Минобороны запустила новый формат – онлайн-телемосты со студентами. Прямо во время пар учащимся включают видеотрансляции с передовой. Действующие бойцы, например, из подразделений БПЛА, показывают подросткам, как это круто и перспективно – уметь управлять дронами. И, конечно, обещают огромные подъемные и солидные премии за каждую единицу подбитой техники. На днях такой телемост провели для Пашковского сельхозколледжа. А до этого онлайн-агитацию опробовали в учебных заведениях Сибири, говорит военный юрист Иван Чувеляев.
7: Это новая, очень хитрая тактика вербовки. Молодежи пытаются продать войну как безопасную компьютерную игру. Мол, вы будете сидеть в глубоком тылу с джойстиком в руках и получать за это огромные деньги. Но это циничный обман. Операторы БПЛА сейчас – это цель номер один для противника. По ним прилетает в первую очередь. Студентов просто заманивают красивой картинкой, забывая сказать главное.

0: Любой контракт с Минобороны в 2026 году – это билет в один конец, расторгнуть его до конца боевых действий невозможно.
1: Но согласны с такой математикой далеко не все. В Якутске студенты устроили настоящую партизанскую акцию протеста. Стены Северо-Восточного федерального университета и других местных институтов за одну ночь покрылись жесткими граффити. Надписи гласят:
2: «Студенты не пушечное мясо. Вузы равны военкоматам».
1: Авторы акции выпустили манифест, где прямо заявили, что университеты должны быть пространством для науки и знаний, а не пунктами сбора мобилизационного ресурса. Якутская молодежь открыто взбунтовалась против того, чтобы ее превращали в расходный материал, говорит местная студентка Наталья.
3: У нас в университете дышать уже нечем от этой пропаганды. Нам постоянно втирают про патриотизм, крутят эти ролики, теперь еще и телемосты устраивают. Ребята озлоблены. Мы поступали учиться, мы хотим мирной жизни, развивать свою республику, учить свой язык, двигать науку. Почему из нас пытаются сделать штурмовиков? Эти граффити на стенах – это крик души всего нашего поколения. Мы не хотим умирать за чужие интересы. И пусть ректорат поймет, что нас не получится молча упаковать в автобусы.
1: Как отметили студенты-активисты, Якутск стал ярким примером того, как сильно перегрето недовольство в национальных республиках, которые и без того потеряли на фронте слишком много мужчин. Попытки Минобороны дотянуться до вчерашних школьников через экраны мониторов начинают вызывать обратную реакцию молодежи. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: НПЗ в огненном плену. После атаки дронов остановил работу крупнейший завод Поволжья. Ночью под удар попал Афипский НПЗ. Сразу два стратегических завода оказались выведены из строя. В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Очевидцы опубликовали в сети кадры огромного огненного факела, который поднялся над предприятием.
5: Ядерная война.
6: Смотри, смотри, смотри. Сейчас въебет.
1: Оперштаб Кубани признал факт возгорания, заявив, что к утру пожар потушили. Афипский НПЗ – это один из столпов экспорта на юге страны, и с начала года его атакуют уже в третий раз. При этом обломки сбитых дронов рухнули на жилой многоквартирный дом в самом Краснодаре, ранив двух человек.
7: Даша! Прямо над домом!
1: С остановкой Куйбышевского завода вся самарская группа Роснефти фактически ушла на дно. Напомню, Сызранский НПЗ оказался полностью парализован после майской атаки, а Новокуйбышевский работает на пониженных мощностях, говорит аналитик рынка Михаил Крутихин.
8: Атака на Афипский завод – это сильный удар по экспортным доходам. Но куда более страшные новости для Кремля пришли из Поволжья. Агентство «Рейтер» сообщило, что крупнейший НПЗ в Самарской области полностью остановил переработку нефти после прилета дронов. Там разнесли обе установки первичной переработки. А ведь этот гигант снабжает внутренний рынок бензином и дизелем. Когда ломаются такие установки, оперативно починить их в условиях санкций просто невозможно.
1: В итоге к июню Поволжье, ключевой бензиновый узел страны, осталось без полноценной переработки. Это объясняет, почему в 25 регионах уже дефицит топлива, а в некоторых даже ввели жесткие карточные лимиты на заправках, говорит эксперт по энергетике Сергей Пикин.
0: Мы видим планомерный паралич российской топливной системы. Дроны выбивают заводы быстрее, чем энергетики успевают их латать. То, что встал Куйбышевский НПЗ, который давал почти 1 000 000 тонн бензина в год, это огромная дыра в балансе. Экстренный штаб Минэнерго, который создали на днях, теперь будет делить уже не избыток топлива, а жесткий дефицит. Ситуация критическая. Армия требует тонны горючего для штурмов, а гражданские заправки-заводы обеспечивать просто не успевают.
1: Пока Самарская область и Краснодарский край посчитывают колоссальные убытки от ночных налетов дронов, экономисты прогнозируют новый виток дефицита топлива и резкий рост цен на логистику по всей стране. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
9: Привет!
5: Сегодня тема, ну скажем так, очень нестандартная. Картина складывается абсолютно парадоксально. Вот заводы работают в 3 смены, макроэкономика вроде бы демонстрирует признаки стабильности. Постоянно идут отчеты о каком-то рекордном росте производства. Экономика на подъеме.
9: Ну да, звучит позитивно.
5: Да, но прямо в этот самый момент сотни тысяч людей, особенно в регионах, физически не могут купить себе даже базовые продукты питания.
9: В смысле?
5: В прямом. Просто потому, что их зарплатные карты абсолютно пусты. Сегодня в фокусе масштабный кризис невыплат зарплат весной 2026 года в России. Кризис, который, ну, приобрел совершенно невиданный размах.
9: Слушай, это звучит как какое-то сильное преувеличение, если честно.
5: Почему?
9: Ну неужели ситуация действительно настолько критичная? Любой экономист сразу возразит, что статистика безработицы в стране бьет все рекорды со знаком «плюс».
5: Ага.
9: Показатели же держатся на исторических минимумах – около 3%. Предприятия буквально задыхаются от кадрового голода, занятость полная.
5: Это правда, да.
9: И вот разве в условиях, когда каждый рабочий просто на вес золота, может возникнуть системный кризис невыплат? Зачем вообще компаниям так рисковать сотрудниками? Они же разбегутся.
5: Вот. Именно этот диссонанс между таким официальным оптимизмом и пугающей реальностью и заставляет копать глубже.
9: Так.
5: Переход от парадных отчетов к жестким цифрам все ставит на свои места. К мае 2026 года суммарный долг по зарплатам достиг 2,88 миллиарда рублей. И это абсолютный рекорд за последние 7 лет. Этот показатель с огромным запасом перекрывает и пандемийные локдауны, и тяжелейший экономический шок 2022 года.
9: Подожди, рекорд за 7 лет?
5: Да. Только вдумайся в динамику. За один последний месяц долг подпрыгнул на 35%.
9: За месяц?
5: За один месяц. А в годовом выражении рост составил пугающие 94,3%.
9: Это похоже на сбой целого механизма. Но тут, знаешь, есть серьезное противоречие.
5: Какое?
9: Официальные цифры говорят всего о 19 тысячах пострадавших работников.
5: Да, есть такая цифра.
9: Ну вот. Для страны с населением за 140 миллионов человек – это же абсолютная капля в море. Математическая погрешность. Может, проблема просто искусственно раздута?
5: Это классическая ошибка восприятия. Официальная статистика в данном случае – это взгляд на огромную экономику через узкую замочную скважину.
9: В каком смысле?
5: Те данные, которые формируют вот эту цифру в 19 тысяч, собираются исключительно с крупных и средних предприятий.
9: А, то есть где белый сектор?
5: Да, тех самых, где есть профсоюзы, жесткий аудит и прозрачная бухгалтерия. А теперь нужно добавить малый бизнес и колоссальную серую зону.
9: Получается, за пределами этой замочной скважины остается целый пласт экономики, который вообще никто не видит.
5: Совершенно верно. Реальное число людей, сидящих без зарплаты, в 3-5 раз выше официальных цифр.
9: То есть это не 19 тысяч?
5: Нет. Речь идет о 60-100 тысячах семей, которые внезапно лишились средств к существованию. Чтобы этот масштаб стал более осязаемым, ну вот, смотри.
9: Давай.
5: 2,88 миллиарда рублей – это не просто какие-то абстрактные цифры. Это эквивалент полугодовой зарплаты целого города с населением в 40 тысяч человек.
9: Целый город?
5: Целый город полгода работает абсолютно бесплатно.
9: Хорошо, если масштаб действительно такой, возникает логичный вопрос о виновниках. Кто этот гигантский неплательщик?
5: Вот тут самое интересное.
9: Но исторически в периоды подобных кризисов виноваты разорившиеся коммерсанты. Мелкий бизнес, который там не рассчитал кредитную нагрузку, или просто недобросовестные частники, решившие сбежать с деньгами. Этот частный сектор так сильно тянет статистику вниз.
5: А вот здесь кроется главная, наверное, самая шокирующая аномалия 26-го года. Главный должник в этой ситуации – это государство.
9: Да ладно. Государство?
5: Именно. Бюджетные долги по зарплатам, то есть те деньги, которые не выплачены из-за банальной нехватки средств в казне, выросли за год в 3647 раз.
9: Сколько? В 3000?
5: В 3647 раз цифра достигла почти 788 миллионов рублей. Возник тотальный кассовый разрыв.
9: Слушай, кассовый разрыв у государства. Это звучит, ну, совершенно нелогично.
5: Почему?
9: Ну, работа в бюджетной сфере десятилетиями считалась эталоном стабильности в России. Да, всегда было известно, что зарплаты там небольшие, но они выплачивались день в день. Это же такой фундаментальный социальный договор.
5: Был.
9: Как эта бетонная конструкция могла рухнуть в один момент?
5: Этот миф рухнул официально. Причина в радикальном смещении макроэкономических приоритетов. Заводы, производящие технику, оборонные заказы – все это получает деньги вовремя.
9: То есть ликвидность в экономике есть, но она направляется по одному защищенному каналу?
5: Да.
9: А что происходит с остальными?
5: Остальные финансируются по остаточному принципу. На гражданских бюджетников в провинции, на учителей, воспитателей детских садов, фельдшеров, скорой помощи денег в моменте просто физически не остается.
9: Вообще не остается.
5: Казначейство переводит средства на приоритетные статьи, а гражданский сектор вынужден просто сидеть и ждать.
9: Понимание приоритетов многое объясняет, но слушай, где конкретно происходит этот сбой? Государственный аппарат огромный. На каком именно уровне бюджетной системы растворяются эти деньги?
5: На самом нижнем.
9: Но не федеральные же министерства задерживают выплаты.
5: Львиная доля этих государственных долгов, а это 699 миллионов рублей, висит на муниципальных бюджетах.
9: Муниципалитеты.
5: Да, администрации небольших городов, районов, сельских поселений. Механика распределения финансов устроена так, что основные налоги, собираемые на местах, сначала уходят наверх. Федеральный центр.
9: А потом эти деньги должны возвращаться обратно в виде дотаций и субвенций.
5: Угу.
9: Чтобы муниципалитеты могли платить своим бюджетникам.
5: Именно. И вот эти дотации теперь возвращаются с колоссальными перебоями.
9: Получается, удар принимают самые незащищенные звенья системы. Но какая отрасль на этом муниципальном уровне страдает сильнее всего? Учителя. Врачи.
5: Самая катастрофическая ситуация разворачивается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ.
9: Коммунальщики?
5: На их долю приходится 42% всех долгов по зарплатам. Причем самый худший месяц в году для них – это май. Задолженность в мае подскакивает просто до небес.
9: Май? Казалось бы, весна, тепло, расходы на то же отопление должны падать. Зачем предприятию ЖКХ большие бюджеты именно в мае? Зимой нагрузка явно больше.
5: В этом и заключается парадокс коммунальной экономики. В мае заканчивается отопительный сезон, батареи остывают, и в этот же самый день платежи от населения за тепло мгновенно останавливаются.
9: Логично.
5: Выручка котельных и управляющих компаний падает практически до нуля.
9: И при этом расходы не исчезают.
5: Верно. Именно в мае нужно начинать самую масштабную и дорогую работу – подготовку к следующей зиме.
9: Ремонты?
5: Да, закупать оборудование, мазут, уголь, ремонтировать гнилые сети. Денег поступает минимум, а тратить нужно максимум.
9: Но почему руководитель условной городской котельной не может взять деньги из накопленных резервов? Зачем заставлять слесаря, сварщика или диспетчера работать бесплатно? Разве нельзя перераспределить внутренний бюджет, чтобы хотя бы закрыть зарплатный фонд?
5: Но смотри, проблема в том, что резервов в этой системе просто не существует. Коммунальной инфраструктуре в регионах по 30-40 лет. Износ сетей критический.
9: Понятно.
5: Достаточно представить ситуацию, в которой оказывается директор котельной. У него на счету есть последние 200 тысяч рублей. И стоит жесткий выбор.
9: Какой?
5: купить мазут и запчасти для протекающих труб, либо выдать зарплату рабочим.
9: Ну, выбор кажется очевидным, людям нужно есть, надо платить зарплату.
5: А вот и нет.
9: Почему?
5: Если директор не купит мазут и запчасти, в декабре случится прорыв теплотрассы. Город останется без отопления в мороз. За это директор немедленно отправится в тюрьму по уголовной статье за халатность.
9: Жесть.
5: А за невыплату зарплаты он получит административный штраф и предписание.
9: То есть уголовка или штраф?
5: Вот именно. Поэтому всегда, абсолютно всегда в жертву приносятся зарплаты простых людей.
9: Звучит как тупик, а работники почему не уходят? Если слесарю не платят месяцами, почему он просто не хлопнет дверью?
5: Потому что в маленьком провинциальном городке этому слесарю просто некуда уйти. Завод один, котельная одна. Бросить трубы значит оставить свою же семью без тепла зимой. Это форма такого экономического заложничества.
9: Картина с государственным сектором ясна. Смена макроэкономических приоритетов, пустые муниципальные бюджеты и изношенная инфраструктура.
5: Угу.
9: Но ведь есть еще и частный бизнес. Если общая сумма долга почти 3 миллиарда, а бюджет должен около 780 миллионов, значит, частники накопили свыше 2 миллиардов долгов?
5: Да.
9: Что происходит с ними?
5: Частный сектор оказался в двойных тисках. Финансовые показатели компании говорят сами за себя. Чистая прибыль бизнеса в первом квартале 2026 года рухнула на 33%.
9: Ничего себе!
5: Сильнее всего страдают так называемые мирные отрасли, которые никак не связаны с государственным оборонным заказом.
9: То есть пошив одежды, производство мебели, сельское хозяйство.
5: Именно. В этих секторах падение прибыли достигает 45%. Предприятия теряют рентабельность прямо на глазах. При этом фискальная нагрузка только растет.
9: Налоги.
5: Да, налог на прибыль был повышен с 20 до 25%. Бизнес просто лишается оборотных средств.
9: Если анализировать эту цепочку, то получается, что гражданский бизнес зажали с двух сторон. С одной стороны, изымается больше налогов, падают доходы населения, а значит и продажи.
5: Так.
9: Но с другой стороны, всегда же был инструмент кредитования. Неужели доступ к заемным деньгам тоже перекрыт?
5: А это ключевой момент. Инструмент кредитования превратился в орудие убийства бизнеса.
9: Из-за ставки?
5: Да. Двузначная ключевая ставка Центрального банка сделала заемные деньги токсичными. Раньше механика была простой. Если у завода или мебельной фабрики возникал временный кассовый разрыв, директор шел в банк.
9: Брал кредит.
5: Брал короткий коммерческий кредит на пару недель, выплачивал зарплаты рабочим и спокойно ждал поступления выручки.
9: А сейчас при таких заградительных ставках перехватить деньги до зарплаты стало нереально дорого. Банковские проценты по короткому кредиту просто съедят те крохи прибыли, которые еще остались.
5: Абсолютно точно. Борьба с макроэкономической инфляцией через высокую ключевую ставку парадоксальным образом ударила по базовым доходам населения.
9: То есть бизнесу дешевле не платить?
5: Для директора предприятия сегодня математически выгоднее задержать выплаты сотрудникам и получить небольшой штраф от инспекции по труду, чем брать кредит под сумасшедший процент.
9: Слушай, это отлично объясняет механику кризиса ликвидности. Но как этот кризис распределяется территориально? Есть ли какая-то карта этого бедствия?
5: Карта есть, и она крайне показательна.
9: Проблема равномерно размазана по всей территории или есть ярко выраженные эпицентры?
5: Эпицентр очень четкий. Безоговорочный лидер по объему долгов – Якутия.
9: Якутия?
5: Да. Там задолженность достигла 882 миллионов рублей. Это почти треть от всех долгов.
9: Вау.
5: На втором месте идет Краснодарский край – 595 миллионов рублей, где проблема сконцентрирована в сфере замороженного гражданского строительства.
9: Угу.
5: И замыкает эту печальную тройку Нижегородская область с долгом в 324 миллиона.
9: Довольно интересный разброс. Но Якутия – это гигантские расстояния, суровый климат. Там без денег выжить физически сложно. Логистика делает продукты нереально дорогими.
5: Согласна.
9: А Краснодар и Нижний Новгород вроде бы крепкие, экономически активные территории с развитым бизнесом.
5: В этом и заключается суть аномалии. Под удар попадают две категории. Либо сырьевые и северные территории, где огромная доля бюджетников, зависящих от центра.
9: Либо?
5: Либо регионы с активным гражданским строительством и производством, которое задохнулось от высоких кредитных ставок.
9: Логично.
5: Но в этой статистике есть цифра пострашнее географии.
9: Что может быть хуже?
5: Возраст этих долгов.
9: В смысле, как долго не платят?
5: Да. 34% всех задолженностей – это суммы, которые тянутся еще с 2025 года. А 11% – это около 390 миллионов рублей, висят с 2024 года и даже раньше. Люди не видят своих денег годами.
9: Больше трети долгов старше года. Слушай, это противоречит любой логике. Если предприятие не платит год, почему работники просто не инициируют процедуру банкротства через суд?
5: Это не так просто.
9: Это же стандартный правовой механизм. Обанкротить контору, пустить с молотка имущество, станки, машины, склады и забрать свои заработанные деньги.
5: В теории это звучит как надежный план. На практике процедура банкротства – это юридическая дорога в никуда.
9: Выходит, что самые лояльные – самые консервативные слои общества – учителя, фельдшеры, коммунальщики в регионах – те самые люди, которые традиционно составляют основу государственной стабильности, теперь оплачивают этот макроэкономический выбор из собственного кармана.
5: Да, они просто остались за бортом распределения денег.
9: И сжатие их покупательной способности запускает цепную реакцию.
5: Как именно?
9: Ну, нет зарплат у тысяч людей в городе, пустеют полки местных магазинов, закрываются парикмахерские, автосервисы, разоряется мелкая розница. Этот кризис ликвидности медленно, но верно убивает всю местную экономику на корню.
5: Подводя короткий итог, проблема массовых невыплат весной 26 года – это не локальный технический сбой и не временные трудности отдельных компаний. Это глубокий системный дефицит ликвидности, прямой результат радикальной смены макроэкономических приоритетов.
9: Абсолютно.
5: Гражданский сектор и российская провинция все глубже погружаются в затяжной кризис, который многократно умножается на безжалостность, автоматизм и скорость современных цифровых долгов.
10: И в завершении хочется оставить одну мысль для самостоятельного размышления. Сегодня отчетливо видно, как цифровое государство научилось безупречно и мгновенно блокировать банковские счета простого человека за малейший просроченный долг, оставляя его без копейки.
5: Да, механизм работает как часы.
10: Но что если бы эта безупречная автоматизированная система работала в обе стороны? Достаточно представить, что если бы алгоритмы мгновенно блокировали личные счета, активы и зарубежную недвижимость руководства компаний или мэров городов ровно в ту же секунду, когда они задерживают зарплату своим сотрудникам хотя бы на один день.
5: Интересный поворот.
10: Как быстро в таком случае нашлись бы деньги на выплаты?
5: Отличный вопрос, над которым действительно стоит подумать каждому. На этом все. До встречи в следующем разборе.
10: До скорого. Берегите себя.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Бюджет еле дышит. На конец мая дефицит федеральной казны превысил 6 триллионов рублей. Госдума разрешила правительству тратить дальше. Всего за 5 месяцев этого года дыра в федеральном бюджете превысила все мыслимые прогнозы. Расходы на военные нужды оказались настолько велики, что казна пустеет на глазах. В итоге Минфин экстренно обратился в Госдуму, чтобы депутаты в экспресс-режиме сразу в 3 чтениях за один день разрешили правительству тратить деньги и наращивать госдолг, вообще без оглядки на закон. О том, почему властям пришлось пойти на такие крайние меры, объяснила заместитель министра финансов Ирина Окладникова.
11: Мы не считаем, что у нас есть какой-то бюджетный кризис. Бюджет исполняется абсолютно в соответствии с графиком. Да, расходы идут чуть быстрее, чем прежде, и это влияет на показатели дефицита. Новые полномочия по увеличению трат нам необходимы просто для того, чтобы оперативно реагировать на те изменения, которые происходят теперь уже не каждый месяц или квартал, а буквально каждый день.
1: Несмотря на оптимистические заявления Минфина, экономисты бьют в набат. Все собранные с людей налоги мгновенно сгорают в оборонном секторе, а Госдума фактически дала правительству карт-бланш на бесконтрольный выпуск облигаций. Экономические последствия такого решения для кошельков простых россиян неизбежны, считает доктор экономических наук профессор Игорь Липсиц.
12: То, что произошло в Госдуме, это капитуляция перед экономической реальностью. Закон о бюджете превратился в пустую бумажку. Расходы на армию настолько огромны, что казна пустеет на глазах. Разрешение занимать деньги сверх любых лимитов означает только одно. Правительство начнет массово выпускать облигации и фактически забирать все свободные деньги из банковской системы. Для обычных граждан это обернется новым мощным витком инфляции. Цены в магазинах прыгнут еще выше.
1: Ситуация зашла так далеко, что скрывать проблемы с деньгами не получается даже у руководства финансового блока. О том, что долги придется наращивать и дальше, публично признал министр финансов Антон Силуанов.
13: Дефицит бюджета в текущем году несколько возрастет по сравнению с нашими плановыми назначениями. Источники финансирования этого дефицита – это в первую очередь, конечно, заимствование, наш внутренний рынок. Будем выпускать государственные ценные бумаги, за счет этого дефицит и будет профинансирован.
1: Пока чиновники уверяют, что ситуация под контролем, экономика страны полностью переходит на ручное управление. Хватит ли у правительства внутренних резервов, чтобы покрывать многомиллионные дыры в условиях жестких санкций, покажет вторая половина года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
14: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию с загрязнением побережья.
15: Давайте тоже по-честному. И в моем детстве, и в вашем тоже всегда мазут был. Вопрос только, кто сколько его видит. Кто-то видит чуть-чуть и говорит, ого, его много. А это на самом деле его и нет, но кто-то хочет его видеть. Я хочу сказать, посмотрите, сегодня Анапа активно уже работает. Активно. Угу. Отдыхающих много. Если бы там был мазут, то, поверьте, это... Уже, ну, наверное, сегодня огромное количество отдыхающих из Анапы об этом бы написало. Ну, либо просто бы призвали других отдыхающих просто не ехать в Анапу. Но этого нет. Этого нет. Значит, естественно, то, о чем так много говорят, и кто-то что-то где-то как-то там пытается, вот это все неправда.
4: Главные новости дня.
16: Работу потеряют тысячи. Каждая четвертая компания в России готовит увольнение до конца года. Российские компании начали готовиться сокращать сотрудников на фоне ухудшающейся ситуации в экономике. До конца года оптимизировать штат планируют 23% предприятий. Большинство из них примерно на 10%. Это показал опрос Российско-германской внешнеторговой палаты, в котором приняли участие 265 малых, средних и крупных организаций. Также более половины предприятий заявили, что пока не собираются менять число сотрудников, а расширять команды намерены 14% компаний. Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений находятся работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
17: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
16: Также рискуют потерять работу сотрудники с рутинными задачами, сезонный и контрактный персонал, отмечают эксперты. По их словам, на фоне санкций и затянувшейся СВО в сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия по всей России. Ранее стало известно о планах Объединенной судостроительной корпорации сократить 70% персонала Хабаровского судостроительного завода. В тупике оказалась даже железная дорога. Как заявил глава РЖД Олег Белозеров, компания планирует сократить центральный аппарат на 15%, что составляет примерно 6 тысяч человек. По его словам, это касается прежде всего административно-управленческого персонала, включая руководство филиалов. В интервью агентства «Интерфакс» Белозеров отметил, что такие меры связаны с оптимизацией структуры и функций внутри компании. Обновление парка – один из главных приоритетов, говорит Белозеров.
18: Новый подвижной состав – это современный уровень комфорта, это скорость, высокая динамика роста объемов перевозок. Программа обновления формируется в размере около 1100 вагонов в год. Мы взяли за правило ежегодно предлагать пассажирам новые модели с публичным обсуждением их потребительских свойств.
16: В сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны, говорит экономист Александр Кравцов.
19: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
16: В сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Военный аналитик Игорь Коротченко о тотальном превосходстве ВСУ в дронах.
20: Вот конфигурация на линии боевого соприкосновения, при том, что стратегическая наступательная инициатива находится, безусловно, в руках российского военного командования, но новые реалии современной войны, полная прозрачность поля боя. На каждого нашего бойца по 5-7 дронов противника в этих условиях продвижение возможно только малыми боевыми группами от 3 до 5 человек, собственно, что мы и наблюдаем. Поэтому темпы продвижения те, которые они есть. Понимаете, ведь время работает против нас. Сценарий навязанных нам боевых действий абсолютно, ну, мягко говоря, нам не нужен и не устраивает. Это война на истощение против нас. Более того, принятыми решениями сегодня в ряде европейских стран НАТО закладывается производство дронов большой дальности. Это означает, что уже через где-то примерно 8-9 месяцев Украина будет получать сотни тысяч ударных дронов самолетного типа большой дальности. В этих условиях ни одна ПВО не сможет выполнить свои задачи в полном объеме. Это как бы элементарная математика.
21: Учим китайский вместе. Как по-китайски звучит слово «санкции»?
22: «Чицай».
21: Еще раз. «Санкции» по-китайски будут так.
22: «Чицай».
21: И третий раз.
22: «Чицай».
21: Учим китайский. Легко и весело.
4: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
23: Иван Отраковский о том, почему Россия пасет задних в технологической гонке.
24: Мы отстаем от мировых лидеров в технологической гонке, считают эксперты РАН. По их данным, на страну приходится менее 2% мировых расходов на науку и исследования. При этом Китай продолжает стремительно сокращать разрыв с США и уже выходит в лидеры по ряду технологических направлений. Ученые предупреждают, что без роста инвестиций в науку и разработки Россия рискует еще сильнее утратить свои позиции в ближайшие годы. В ближайшие 5 лет мы будем окончательно выброшены из гонки технологий, как это произошло с космосом. А зачем какие-то высокие технологии развивать, какой-то космос, если есть ресурсы, которые можно тупо в голом виде распродавать, немыслимо, лично обогащаясь. Уже ж не раз говорили власти, мы сырьевой придаток Китая, до этого были Запада. Если думаете, что что-то изменится, то ошибаетесь. Система поганая, власть барыжья. Ничего не поменяется, если не сменить их. А высокие технологии — это и про армию, про фронт, жизни наших солдат, которые абсолютно обесценены.
23: Два майора о неутешительных результатах удара по Кронштадту 3 июня.
25: Вражеские ресурсы публикуют спутниковые снимки корвета проекта «Бойкий» в Кронштадте после атаки украинских беспилотников. Корвет Балтийского флота Российской Федерации находился на плановом ремонте с февраля. Удар был нанесен с применением как минимум двух дронов. Точная стоимость корветов засекречена, но оценивалась экспертами в несколько сотен миллионов долларов после всех модернизаций. Дрон стоит около 50 тысяч долларов. 100 дронов — 5 миллионов долларов. Сколько сил и средств выделили на защиту корвета в доке — вопрос открытый.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Датская почта.
1: Студенты не пушечное мясо. В вузах по всей России для вербовки студентов на фронт проводят телемосты с бойцами СВО. Учебные заведения все сильнее становятся похожи на филиалы военкоматов. Чтобы заманить молодежь на фронт, Минобороны запустила новый формат – онлайн-телемосты со студентами. Прямо во время пар учащимся включают видеотрансляции с передовой. Действующие бойцы, например, из подразделений БПЛА, показывают подросткам, как это круто и перспективно – уметь управлять дронами. И, конечно, обещают огромные подъемные и солидные премии за каждую единицу подбитой техники. На днях такой телемост провели для Пашковского сельхозколледжа. А до этого онлайн-агитацию опробовали в учебных заведениях Сибири, говорит военный юрист Иван Чувеляев.
0: Это новая, очень хитрая тактика вербовки. Молодежи пытаются продать войну как безопасную компьютерную игру. Мол, вы будете сидеть в глубоком тылу с джойстиком в руках и получать за это огромные деньги. Но это циничный обман. Операторы БПЛА сейчас – это цель номер один для противника. По ним прилетает в первую очередь. Студентов просто заманивают красивой картинкой, забывая сказать главное. Любой контракт с Минобороны в 2026 году – это билет в один конец, расторгнуть его до конца боевых действий невозможно.
1: Но согласны с такой математикой далеко не все. В Якутске студенты устроили настоящую партизанскую акцию протеста. Стены Северо-Восточного федерального университета и других местных институтов за одну ночь покрылись жесткими граффити. Надписи гласят:
2: «Студенты не пушечное мясо. Вузы равны военкоматам».
1: Авторы акции выпустили манифест, где прямо заявили, что университеты должны быть пространством для науки и знаний, а не пунктами сбора мобилизационного ресурса. Якутская молодежь открыто взбунтовалась против того, чтобы ее превращали в расходный материал, говорит местная студентка Наталья.
3: У нас в университете дышать уже нечем от этой пропаганды. Нам постоянно втирают про патриотизм, крутят эти ролики, теперь еще и телемосты устраивают. Ребята озлоблены. Мы поступали учиться, мы хотим мирной жизни, развивать свою республику, учить свой язык, двигать науку. Почему из нас пытаются сделать штурмовиков? Эти граффити на стенах – это крик души всего нашего поколения. Мы не хотим умирать за чужие интересы. И пусть ректорат поймет, что нас не получится молча упаковать в автобусы.
1: Как отметили студенты-активисты, Якутск стал ярким примером того, как сильно перегрето недовольство в национальных республиках, которые и без того потеряли на фронте слишком много мужчин. Попытки Минобороны дотянуться до вчерашних школьников через экраны мониторов начинают вызывать обратную реакцию молодежи. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 AM. Говорят военкоры.
6: Военкор Романов про важный нюанс в теме специальной военной операции, на который мало кто обращает внимание.
7: Связан он с идеологическим разделением между армией и народом с одной стороны и совокупностью властных элит с другой. С началом спецоперации народ и волонтеры бросились помогать армии. Но с другой стороны происходит тотальное игнорирование, в лучшем случае волонтеров, доходящее до откровенной лжи. У армии все есть. С одной стороны, президент декларирует, что цели СВО непременно будут достигнуты. Армия отвечает: так точно. Народ поддерживает. Но одновременно начинается возня насчет договорничков и прочих мирных инициатив. Вообще, в целом, все выглядит так, словно властные элиты пытаются отделить народ от спецоперации. Типа, это не ваше дело, мы тут сами все порешаем. Это, разумеется, заявляется не прямо, но подобное позиционирование просматривается во всем. Однако приграничье, и уже далеко не только оно, непосредственно ощущает на себе тяготы войны. И ежедневными потерями мирных граждан, и отключениями электричества, и даже вторжением на нашу территорию. Кстати, кто просохатил вторжение в Курскую область, мы так и не знаем до сих пор. Никто не понес ответственность, даже уголовное дело не уверен, что возбудили по факту преступного бездействия. Все чаще от него слышен вопрос, что вообще происходит. Никто не понимает, потому что то дух Анкориджа, то мирные инициативы, то заглядывание в рот американцам. В чем смысл подобной политики? Наверное, это тоже не наше дело.
23: Макс, которого нигде нет. Военкор Живов о неприятностях национального мессенджера.
0: Вслед за App Store цифровые магазины Google Play и Huawei удалили мессенджер Макс для всех регионов, кроме России, фактически лишив его любых перспектив на развитие. Китайцы вновь продемонстрировали уровень своего союзничества с нами. Ничего бы этого не было, если бы Макс спокойно и осторожно развивали как рыночный продукт, без принуждения и блокировок, постепенно насыщая мессенджер техническими возможностями и государственными плюшками. Именно агрессивная политика в отношении цифровых платформ вкупе с принуждением внутри страны привели нас к тому, что наши цифровые решения стали недоступны за рубежом. И это, не считая национального психоза, абсолютный провал и ужас.
23: Лежи, страна огромная. Алексей Чедаев про удар по панораме в Севастополе.
25: Удары по НПЗ, транспортной логистике в Новороссии, Крыму и на юге, окрестностям Питера – эта акция в расчете уж точно не на военный и даже не на экономический, а в первую и главную очередь на внутриполитический результат. Противник пытается сказать нашему обществу: ваша власть не способна защитить ни вас, ни вашу повседневность, мобильность и курортный сезон, ни ваши общенациональные культурные ценности. А значит, вы проигрываете войну. Сдавайтесь. Результат такой стратегии тем успешнее, чем сильнее внутри нашей страны разделение на Россию воюющую и на тех, кого это все не касается. В итоге противник сам ломает эту перегородку между войной и миром внутри нашего общества, которое держалось все эти годы. И в том числе не без активного участия начальников, традиционно с подозрением и недоверием, относящихся к любым формам низовой мобилизации и горизонтальной народной самоорганизации. Лежи, страна огромная. Удары противника болезненны, конечно. Просчитать последствия этого я не берусь, мало вводных для моделирования. Ну, увидит со временем. Мы и сами-то про себя не все понимаем, пока не придет час X.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на пятый год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
5: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
1: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие, около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
8: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
1: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссяк полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Жительница Севастополя о том, что из-за дефицита бензина жители Крыма никуда не могут уехать.
10: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить Макс, вернее, там блок развожаева, чтобы поймать QR-код какой-то в 10 вечера, ночью, когда я уже сплю. 10 вечера я должна ловить его, там поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю. Короче, выкинула сейчас 2 огромных мешка вещей. Уезжаю. Надеюсь, что мост не взорвут до моего отъезда. Сухопутная дорога полностью перекрыта. Вот такую гору вещей все равно набрала, несмотря на то, что... В общем, будем загружать машинку и поедем. Мне, конечно, грустно. Но когда мне диктуют, как мне нужно проводить время вечером, вместо того, чтобы там отдохнуть, повеселиться, там кино посмотреть, с ребятишками поболтать, я должна скроллить там крымские паблики, чтобы поймать какой-то QR-код. По-другому заправиться просто невозможно. С работы пешком, на работу пешком. Автобусы не ходят, потому что тревоги. Как? Как вообще? Как?
9: Бизнесмен Павел Лутанин о том, насколько на самом деле обеднели россияне.
11: Насколько мы все обеднели. Я этим утром решил посчитать. Я взял только официальную инфляцию Росстата, начиная с начала 22 года и по апрель 26 года. Посчитал, и получилось почти 44%. 44% это то, насколько мы все обеднели, то, насколько обесценились наши заработки. То есть, если сейчас вы зарабатываете 100 тысяч рублей, это все равно, что в конце 2021 года вы получали зарплату 56 тысяч рублей. А теперь задайте себе вопрос, многие ли из нас увеличили свои заработки на 44% за эти годы, чтобы просто оставаться на месте, просто позволить себе все то же самое, что 4 года назад. А теперь пусть бюджетники зададут себе вопрос, кому из бюджетников подняли зарплаты на 44% за это время. И все это время нам рассказывают про безудержное богатство, про то, как мы все роскошно живем, как у нас все растет, как все пылает, пышет, цветет и пахнет. Но даже реальная официальная статистика говорит о том, что мы только беднеем. А это мы все с вами знаем, что Росстат как минимум в 2 раза по показателям инфляции, и на этом его ловили уже неоднократно.
4: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире.
12: все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
13: Приветствую вас. Прогноз на 12 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас, знаете, переход на мудрую стратегическую паузу, потому что 12-й аркан, повешенный, еще называется «иное видение». И на фоне 6-го месяца июня это у нас аркан влюбленный, отвечающего за любовь, гармонию, партнерство, сердечный выбор. Энергия 12-го аркана приобретает характер такого, знаете, глубокого душевного служения и эмпатии. Это день, когда волевые решения должны приниматься не через эгоизм, а через призму милосердия, заботы о чувствах других людей, потому что 12-й аркан – это не про слабость или позицию жертвы, это время, знаете, такие алхимии смыслов, когда дается уникальная возможность замедлить бег, посмотреть на привычные ситуации, может быть, бизнес, личные отношения под совершенно иным нестандартным углом и увидеть то, что ранее ускользало от вашего взгляда. Ну и астрономический контекст. Текст у нас идеально сопутствует этому созерцательному настрою, потому что Луна находится в фазе убывающего серпа и переходит в знак близнецов. Легкие, интеллектуальные, коммуникабельные близнецы помогают заземлить порой тяжелую энергию повешенного и превращают ее во внутренний застой и активный поиск информации, может быть, свежих идей, нестандартных путей решения старых проблем. Так, ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 2 плюс 6 – 6 месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 – год. У нас в сумме 19, 1 плюс 9 – десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага. Это символ личной воли, инициативы, оригинальности и материализации желаний. Здесь возникает парадоксальный, но невероятно мощный творческий резонанс. Кстати, почему повешенный? Это человек, который висит вниз головой, поэтому он видит иначе. Встречается все это с импульсом мага, единичка, и под покровительством гармонии влюбленных, 6-й месяц. А это означает, что в такой день вынужденная или добровольная пауза – это не застой, а все-таки момент рождения какого-то гениального озарения. Прямо в процессе созерцания маг дает нам ментальные инструменты, чтобы, например, перевернуть ситуацию в свою пользу. И вы можете найти нестандартный выход из тупика, который удивляет окружающих своей простотой и оригинальностью. Еще и близнецовая луна ускоряет этот процесс, помогает мгновенно обтекать внутренние инсайты в четкие слова, тексты и договоренности. С практической и бытовой точки зрения, такой день на убывающей луне в близнецах требует от нас гибкости, милосердия, работы с информацией обязательно. То есть максимально приветствуется благотворительность, может быть, оказание бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается, психологическая поддержка близких и проявление, например, искреннего сострадания. И еще это лучший момент в месяце для глубокого анализа текущих бизнес-процессов, исправления прошлых ошибок в документах, может быть, переформатирование старых проектов и поиска скрытых утечек ресурсов. В быту такой день идеален для детоксикации организма, может быть, легкой диеты, медитации, уединенного творчества, а также для очищения пространства от ментального и физического хлама. Убывающая луна в близнецах всегда еще дает зеленый свет для учебы, сбора информации, может быть, написания писем и завершения затянувшихся переговоров через поиск компромисса, который устроит все стороны. В то же время категорически не стоит поддаваться чувству обиды, впадать в это вот состояние бедной жертвы, несчастной, жаловаться на жизнь и позволять манипуляторам пользоваться вашей добротой. Всегда аркан повешенный предупреждает, что жалость к себе в этот день заберет колоссальный объем сил, ну и нельзя форсировать внешние события, агрессивно продавливать ситуации силой, злиться, если, например, дела временно зависли или партнеры перенесли встречу. Также избегайте хаоса хаотичных пустых разговоров, сплетен и суеты, к которым может подталкивать Луна в Близнецах, ну и не рекомендуется совершать спонтанные крупные траты денег из чувства вины или жалости к кому-то. Ну и не подписывайте новые долгосрочные контракты с жесткими обязательствами. А вот вечер стоит провести в спокойной творческой обстановке, за душевной беседой с близкими, может быть, наедине со своими мыслями, и позволить энергии мага и повешенного трансформировать ваш опыт в абсолютную гармонию и уверенность в будущем. Вот такой интересный прогноз. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
4: Красный карлик на радио Лента.
14: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Сухие и безжалостные пейзажи штата Нью-Мексико снова оказались в центре мирового внимания. Но на этот раз дело не в крушении очередной тарелки. Уже 2 недели, как здесь разворачивается настоящая драма, похожая на голливудский шпионский триллер. В самом сердце знойного региона бесследно исчез 68-летний генерал-майор военно-воздушных сил США в отставке Уильям Нил Маккасленд. Ситуация оказалась настолько критической и выходящей за рамки

0: Закрытых должностей в оборонке США. Он руководил исследовательской лабораторией на знаменитой военно-воздушной базе Райт-Паттерсон в штате Огайо. Для любого, кто хотя бы немного знаком с историей уфологии, это название звучит как гром среди ясного неба. Именно Райт-Паттерсон, а точнее ее легендарный «Ангар-18», чаще всего фигурирует в самых громких теориях заговора. Согласно многочисленным свидетельствам бывших военных и исследователей, именно туда в далеком 40-м году свозили обломки разбившихся неопознанных летающих объектов, включая знаменитый Розуэльский инцидент. И МакАсленд годами управлял научным сердцем этого таинственного объекта, имея доступ к информации высочайшего уровня секретности. Естественно, такое загадочное исчезновение мгновенно породило волну самых диких, фантастических и пугающих теорий. Сторонники уфологических версий и авторы блогов о паранормальном сразу же заявили, что генерала могли похитить. Причем версии разделились. Одни уверяют, что его забрали представители того самого нечеловеческого разума, секреты которого он сохранял, чтобы информация не просочилась наружу в свете последних политических дебатов о раскрытии правды. Другие, более приземленные конспирологи, считают, что МакАсленда ликвидировали или спрятали свои же спецслужбы США. Мол, пожилой генерал на пенсии мог заговорить или написать мемуары, которые разрушили бы десятилетия государственной лжи вокруг феномена НЛО. Существует и конспирологическая теория о золотом билете. Якобы генерал инсценировал свою смерть, чтобы войти в состав некоего тайного мирового правительства, координирующего контакты с пришельцами в глубоких подземных бункерах Нью-Мексико. Но если спуститься с небес на землю и обратиться к трезвому анализу, ученые и эксперты по выживанию и официальные представители следствия предлагают куда более реалистические, хотя и трагические объяснения. Климат Нью-Мексико коварен и суров. Температура воздуха днем здесь легко перешагивает отметку в 35 градусов по Цельсию и движется дальше к 50, а каменистые ландшафты забилуют глубокими расщелинами и провалами. Скептики напоминают, что даже опытные военные в возрасте 68 лет подвержены внезапным медицинским кризисам от теплового удара и сильного обезвоживания до банального сердечного приступа или инсульта. Человек мог просто пойти на обычную прогулку, оступиться и упасть в ущелье, где его тело теперь практически невозможно заметить с поискового вертолета. Федералы из ФБР, в свою очередь, прорабатывают и версию банального криминала или похищения ради выкупа. Станет ли исчезновение Уильяма Нила МакАсленда еще одной мрачной строкой в списке нераскрытых тайн, связанных с базой Райт-Паттерсон? Ждем развязки. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 12 июня. Что ж нам пророчат руны в этот день? Какой совет дадут? Давайте посмотрим. Итак, у нас выпала руна Кано. Ой, класс, это символ света, знаний, созарений, творчества и, знаете, такого внутреннего огня. Это руна, которая всегда помогает выйти из темноты. Как буквально, так и метафорически. Кано будто открывает перед вами истину и помогает вот осветить запутанные ситуации, проливает ясность на все, что еще недавно казалось каким-то скрытым. Эта руна несет в себе

0: пламя, вот и творческое, и очищающее, и вдохновляющее. И такой день откровений, инсайтов, вдохновения, хорошее время, чтобы понять что-то о себе, о своем пути, о людях, которые вас окружают. И под влиянием Кано особенно хорошо дается анализ информации, обучение, творческие задачи. Также, возможно, какие-то внезапные озарения, словно вот включился свет, да, лампочка загорелась, и вы ясно видите, куда двигаться дальше. В работе Кано способствует прозрению, открытию новых путей, может прийти гениальная идея, решится вопрос, который давно буксовал. Или появится человек, который поможет вам посмотреть на дело под новым углом, вот с новым советом. Еще особенно хорош этот день для творческих профессий, для исследователей, преподавателей, вот всех, кто работает с информацией или искусством. Еще важно делиться своими идеями. Не держите этот свет внутри вас, дайте ему сиять. Если вы ощущали профессиональное выгорание, то в такой день может появиться внутренний огонек и желание вернуться к делу с новым вдохновением. Используйте обязательно эту искру. В отношениях Кано говорит о честности, об искренности и эмоциональной открытости. Это день для откровенных разговоров, для признаний, для выяснения истины, но без драмы. Просто включите свой внутренний свет и посмотрите, что есть на самом деле. В стабильных отношениях Кано всегда дает чувство близости, глубокого взаимодействия. А вот одиноким людям это шанс на знакомство с очень интересным, неординарным, творческим человеком, который зажигает своим умом и внутренним светом, некой харизмой такой, знаете. По здоровью Кано отвечает за процессы очищения, восстановления энергии, стабилизации нервной системы, еще за зрение, сосуды, щитовидную железу. Показаны любые практики, связанные с внутренним светом. Это и визуализация, и дыхательные упражнения, медитация на чакры. Здесь не стоит перегружать себя. Внутренний огонь требует кислорода. Так что подытожим, это день для ясности, честности, вдохновения. Что-то прояснится, и вы это почувствуете всей душой. Несите, главное, свой свет с уверенностью и увидите, как освещается весь путь, и на ваш свет слетаются нужные люди.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Телеведущий Анатолий Кузичев заявил, что теперь Украина ведет спецоперацию против России.
3: У нас есть тоже такая, ну, у многих есть такая почти мистическая вера. Знаешь, вот там мы все смеялись над, ну, особенно в первый период там, своего первого, там, пару лет, все смеялись над украинцами, что они верят в какое-то, значит, мифическое вундервафе, чудо-оружие. Вот сейчас там им дадут, ну, не знаю, хаймерсы, потом сейчас дадут F, там, сколько, там, F-15 или что им там, да,
4: F-16?
3: F-16, ну, да, много вот чего, сейчас да. И так далее. Ну, много чего. И каждый раз
5: была такая... Джавелины были,
3: Джавелины. Каждый раз была почти как какая-то мистическая вера в то, что это и есть чудо-оружие, которое повернется. Вот у нас, на самом деле, такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундерваффе с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо как бы и четко осознавать. Но нет никакого вундерваффе. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, не разбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. И поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли, парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
2: Полковник СВР Андрей Безруков призвал готовиться еще к 20 годам войны.
6: Мы в новой войне.
4: поскольку территории захватывать уже бесполезно, дорожать перестали, оккупировать некем. Это война на измор и на подрыв. Мы уже видим, потому что делается на наших фронтах, то, что делается на Ближнем Востоке, выбиваются лидеры и выбивается критическая инфраструктура, на которой живет страна. Вот к этой войне нам надо готовиться. Она идет, и она будет идти дальше. Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Крик о помощи, а в ответ тишина. Семья из Калининграда, заблокированная в Севастополе, попросила губернатора об экстренной помощи. Без прозванных молчит. В агентстве по международным связям посоветовали добираться самим. Ежедневно пешком на 7-й этаж. Калининградцы почти год ждут замены сломавшегося лифта. Зато власти выделили почти 1 000 000 рублей на опрос, чтобы узнать, довольны ли пациенты работой поликлиник. Не дай бог война с НАТО. Россия строит новые военные объекты вдоль границ с Альянсом. Северо-Запад рискует первым оказаться под ударом. Итак, семья из Калининграда, по воле судьбы оказавшаяся в Севастополе, который накрыл острый топливный кризис, из-за которого бензин днем с огнем не сыщешь. В социальных сетях обратилась к губернатору Калининградской области с просьбой об экстренной помощи. Основательно отчаявшись после нескольких попыток покинуть Крым и вернуться домой, Ирида обнародовала открытое письмо Алексею Беспрозванных и написала, что люди попали в ловушку обстоятельств.
5: В Севастополе нет бензина. Номера горячей линии не отвечает. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливает. Очереди километровые. И добыть бензин за наличный или безналичный расчет, или получить QR-код – это квест и фантастика.
0: Женщина попросила Беспрозванных связаться с севастопольским губернатором, чтобы эвакуироваться на личном автомобиле. Губернатор на письмо женщины не ответил. Зато ответ калининградки на ее крик о помощи дало агентство по международным связям. Оно же отвечает за межрегиональные связи.
6: В Крыму работают горячие линии для оперативного решения вопросов, связанных с топливным рынком. Правительство Республики Крым разработало комплекс мер, необходимых для устойчивого жизнеобеспечения населения и гостей региона. Актуальную информацию, карты заправок, а также горячую линию для туристов, у которых есть сложности с выездом из республики, можно отслеживать здесь.
0: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И вывод один – выбирайтесь сами, как можете. Не исключено, что с таким подходом к решению проблемы семье из Калининграда придется надолго застрять в Крыму. А там, между прочим, сейчас не очень-то и безопасно. А все потому, что СВО все больше затрагивает территорию России через удары ВСУ по энергетике и Крыму. Начало сезона отпусков на полуострове можно обозначить кратко – мазут в море, дроны в небе и пустой бак. По данным Ассоциации туроператоров России, с начала июня на фоне атак беспилотников и как результат топливного кризиса, россияне стали чаще отменять уже забронированные туры в Крым. А турпоток в Сочи, где из-за налетов ВПЛА постоянно вводят ограничения на полеты, снизился на от 20 до 30% по сравнению с прошлым годом. И пока Черноморское побережье продолжают очищать от мазута, по всей России происходят перебои с бензином на заправках. Власти при этом как мантру повторяют, что туристический сезон пройдет без проблем. Хотя всем понятно, что в этом году летний отдых на Крымском побережье простыми словами накрылся медным тазом. И то ли еще будет, если спецоперация на Украине продолжится большой войной в Европе. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с НАТО?
7: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях. то есть прямо вдоль границ регионов Северо-Запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
8: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий может оказаться Калининградская область. Со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. При этом на деле людям не нужна даже текущая СВО. По данным социологической службы Russian Field, 83% опрошенных россиян выступают за подписание мирного соглашения. Но Владимир Путин, как известно, не готов останавливаться и прекращать спецоперацию на Украине. И об этом он недавно публично заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Ну а пока вся страна работает на продолжение войны, в регионах не хватает денег на элементарные бытовые нужды. Жители дома на улице Жукова в Калининграде уже почти год вынуждены подниматься на верхние этажи пешком. А это семьи с маленькими детьми, пожилые люди и владельцы собак. По словам жильцов, после многочисленных жалоб на проблемы с лифтом, люди обратились в суд и добились решения о замене подъемника. Новый лифт установили весной, однако пользоваться им до сих пор нельзя. Оборудование стоит в шахте, но так и не введено в эксплуатацию, рассказывают возмущенные жильцы дома.
9: «У нас уже полтора месяца стоит готовый лифт, но мы не можем им пользоваться. И никто не может объяснить, кто должен взять на себя ответственность и запустить его».
8: Примечательно, что 10 июня в доме снова появились специалисты, однако и после этого лифт не заработал. Надежды на то, что это произойдет в ближайшее время, у калининградцев все меньше. И данная проблема касается не только одного дома. Согласно информации фонда капремонта, в Калининградской области необходимо заменить как минимум 423 лифта в 153 многоквартирных домах. Срок их эксплуатации давно истек, однако, как отмечается, средств на обновление оборудования не хватает. Зато в региональном бюджете находятся миллионы на проведение опросов общественного мнения на тему «Довольны ли жители региона медицинским обслуживанием?». И цена вопроса нешуточная – 900 тысяч рублей. И если бы что-то менялось после этих опросов – другое дело. А так, в прошлом году на такой же опрос власти выделили 800 тысяч рублей. А проблемы как были с многочасовыми очередями в поликлиниках и дефицитом врачей, так и остались. Довольных медициной не прибавилось, не убавилось. Зато теперь знаем, как чиновники практически на воздух выбрасывают деньги налогоплательщиков. И, что удивительно, даже не стыдятся об этом рассказывать.
10: Минздрав Калининградской области ищет подрядчика для исследования удовлетворенности пациентов работой поликлиник и больниц. Информация опубликована на портале госзакупок. Исполнителю предстоит опросить пациентов, проанализировать сайты и информационные стенды медучреждений, составить их рейтинг, выявить недостатки и предложить меры по улучшению работы. Оценят доступные записи к врачу, время ожидания, наличие туалетов и питьевой воды, вежливость персонала, навигацию, очереди и условия для людей с инвалидностью. На исследование выделено 900 тысяч рублей. Работы должны завершить до 1 ноября 2026 года.
8: Интересно, сколько можно было установить новых лифтов взамен старым аварийным подъемникам за 1 000 000 рублей? Кто хочет, может подсчитать. А у нас в завершении рубрика «На злобу дня». В Калининграде на перекрестке Советского проспекта и Первой Большой Окружной включили новый светофор, который спровоцировал огромные пробки. Автомобилисты уверяют, утром 11 июня машины выстроились длинными рядами и в сторону города, и в обратном направлении. Причем затор образовался на всех полосах, ведущих в Калининград, а жители Холмогоровки фактически оказались заперты и не могут выбраться на Советский проспект, рассказал один из жителей поселка.
11: «Дикий ужас. Пробка уже в 7 утра. Никуда не проехать. Зачем такое устраивать? Полный бардак».
8: Столкнувшиеся с проблемой автомобилисты считают, что режим работы светофора требует корректировки, а кто-то уверен, что регулятор лучше вовсе отключить. Но как бы там ни было, власти пока на ситуацию не отреагировали. Собственно, как и в следующей истории. Улицы Диккенса и Галицкого в Калининграде ушли под воду после дождя. Не успели отремонтировать Галицкого, а она снова утонула, недоумевают жители. По их словам, это происходит постоянно. К примеру, в прошлом году в подвале одного из домов вода даже достигала 1,5 метра. Тогда жильцам пришлось самим устранять последствия дождей, так как городские службы продемонстрировали полное бездействие. Видимо, потоп в многоэтажке – не повод для беспокойства коммунальных служб. Лишь бы по счетам все исправно и вовремя платили. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
12: Представьте себе идеальный отпуск. Крым. Солнце, пляж, море, шашлык на набережной. Вы приехали, чтобы наконец расслабиться. И вот вы там. Только вместо отдыха – сирены. Воздушная тревога. Потом еще одна. И вот уже хочется домой. А уехать нельзя, потому что нет бензина. В такой ситуации оказалась целая семья калининградцев. С конца мая в Крыму введен лимит – не более 20 литров в одни руки. Большинство заправок перешли на работу по талонам. Ну, как в совке. А покупка талонов в свободной продаже фактически остановлена. 20 литров – и все. Езжай куда хочешь. Достать топливо можно на черном рынке. Но там такая цена, что дешевле никуда не ездить. Что местные и делают. Чтобы как-то спасти ситуацию, чиновники попробовали выдавать бензин по QR-коду. Но и тут получилось, как всегда. Суточный лимит кодов разбирают за несколько десятков секунд. Секунд, не минут. Получить его почти нереально. А даже если получится достать код, то бензовоз может просто не доехать до Севастополя, и все электронные талоны просто отменяются. А как же так, спросите вы, что бензовоз не может добраться до города? А все очень просто, потому что власти так успешно укрепляли оборону полуострова, что в итоге украинская армия тупо разносит единственную дорогу в Крым, как пацанчик в видеоигре. Это, конечно, сарказм. И никаких стратегических запасов никто не делал. Ну, потому что все же под контролем. Если телевизор посмотреть, то лучше просто и быть не может. Поэтому в итоге ни дороги, ни запасов. Но вернемся к нашей калининградской семье. Потому что их история – это не просто «не повезло с отпуском». Это история про то, что людей бросили. Люди приехали в Севастополь на машине, посидели под тревогами и решили, что ну и вот такой отдых, надо возвращаться. А бензина нет. Начали звонить на горячую линию местную. Там сказали: «Ничем помочь не можем. Сами сидим без топлива». Вот что люди написали в социальных сетях. В Севастополе нет бензина, номера горячей линии не отвечают. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливают. Очереди километровые, и добыть бензин за наличный или безналичный расчет, или получить QR-код – это квест и фантастика. В итоге люди помотались по разным местам и уже в отчаянии обратились к губернатору. Без прозванных. Это реально был крик о помощи. «Помогите уехать! Мы хотим домой!» И что? Знаете, что они услышали в ответ от его администрации? «Извините, товарищ, мы, конечно, вас очень понимаем и сочувствуем, но эвакуировать людей возможности нет. Ищите пути выезда самостоятельно. Проще говоря, идите нафиг со своими проблемами. У нас тут другим голова забита». Подождите, давайте разберемся. Семья застряла в другом регионе страны. Бензина физически нет. Люди обратились к чиновнику, которому платят зарплату именно для того, чтобы решать такие ситуации. И ответ: «Разбирайтесь сами». Тогда объясните мне, что вообще считается экстренной ситуацией? Когда еще звонить губернатору, если не тогда, когда твоя семья застряла без топлива под воздушными тревогами в чужом городе? В Калининградской области очень любят рассказывать о поддержке своих жителей. Регион особенный, эксклав, отрезан от остальной России. Люди привыкли к трудностям, власть привыкла говорить о заботе. Красивые слова на пресс-конференциях. Но когда конкретная семья написала конкретному губернатору и попросила ни квартиру, не дорогу новую, а просто забрать их из ада, оказалось, что забота заканчивается ровно там, где начинается реальная работа. И вот здесь самый важный вопрос, который почему-то никто не задает вслух. Кто несет ответственность за то, что людей годами зазывали в Крым, а теперь они там в ловушке? Глава региона Аксенов заявил, что весь бензин, который его команде удалось привезти на полуостров, крымчане раскупили за прошлые выходные, а когда ждать новых поставок, он не знает. А кто знает? А семья из Калининграда что, должна 30 дней сидеть и ждать у моря погоды? Буквально у моря. Крым продавали как идею, как символ, как гордость. Мост строили, дороги строили, репортажи снимали. А потом в один момент выяснилось, что единственная дорога с бензином простреливается. Запасов нет, и спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Семья из Калининграда хотела просто отдохнуть, причем за приличные деньги. Крым уже давно как две Турции по ценам. Теперь им буквально нужно бороться за свое выживание. Потому что губернатор, который должен был помочь, просто махнул рукой. Вот вам и свои. Вот вам и курорт.
13: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Длиннее, чем Первая мировая. СВО по количеству дней обошла одну из самых кровавых войн 20 века. Вспоминаем цели спецоперации. В 1914 году Европа замерла в ожидании, не подозревая, что мир уже никогда не станет прежним. Первая мировая война перекроила карту планеты и стерла с нее великие империи. Одной искры, убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево, хватило, чтобы взорвать систему союзных договоров. Мир превратился в пороховой погреб. Столкновение интересов крупнейших держав вылилось в 4 года окопной мясорубки, унесшей миллионы жизней, говорит историк Владимир Захарчук.
15: Это была война за передел мира. Германия, Британия, Франция, Россия, все они были зажаты в тиски геополитических амбиций. Никто не рассчитывал на затяжной конфликт. Думали, вернемся к Рождеству. Но индустриализация превратила войну в конвейер смерти.
14: Россия вступила в войну на пике патриотического подъема, но экономика не выдержала напряжения. Огромные потери на фронте и кризис внутри страны привели к тому, что империя начала рушиться изнутри, говорит эксперт по истории Российской империи Андрей Долголев.
16: Для России это стало тектоническим сдвигом. Война вскрыла все внутренние язвы, от нехватки снарядов до глубокого социального неравенства. Государственная машина, заточенная под интересы монархии, просто захлебнулась в хаосе. Революции 1917 года стали прямым следствием неспособности власти справиться с масштабом бедствия. Россия вышла из войны не победителем, а государством, которое буквально перестало существовать в своем прежнем виде.
14: Итоги войны стали финальной точкой для четырех империй – российской, германской, австро-венгерской и османской. Мир изменился до неузнаваемости, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция тоже обходится России слишком дорогой в прямом и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
17: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
14: По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
18: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
19: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
20: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
21: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
14: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Радиолента. Прямая речь.
22: Жительница Коврова Владимирской области Ирина Фуфина поделилась своей радостью после посещения пенсионного фонда.
23: Ну что, вот я вернулась с пенсионного фонда. Значит, хочу сказать, поделиться радостью. Насчитали мне пенсию 24 200 рублей. Вот так. Я прекрасно помню, когда повышали пенсионный возраст, как вопили все СМИ о том, что да, мы будем перерабатывать, но когда мы будем выходить на пенсию, мы будем иметь достойную пенсию и жить как пенсионеры за границей, путешествовать по всему миру. И все ради этого только делается. Озвучиваю пенсию. 24 200 рублей. Не то, что ли путешествоваться. Пожрать не хватит. Поэтому выносить нас будут, дорогие товарищи, просто в гробах с работой, потому что работать мы будем по смерть свою. Потому что на эти деньги ты не проживешь при всем своем желании, при всей своей экономии. Он еще кошку вот эту вот прокормить надо. Поэтому, как бы, знаете, я вам хочу сказать, не оформлены вы на работу, да и хрен бы с ним. Я раньше переживала, а сейчас я не могу понять, за что я всю жизнь отчисляла, с меня брали эти пенсионные отчисления. За то, чтобы я 24 тысячи пенсию получала? Да пошли вы со своей пенсией, с такой вот. Ага.
1: Главные новости дня.
14: Это уже похоже на бензиновую лихорадку. На Кубани закрываются АЗС, в Крыму топлива почти нет, а если есть, то по 100 рублей за литр. В Краснодарском крае на фоне топливного кризиса временно остановили отпуск топлива на 15 автозаправочных станциях. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем телеграм-канале со ссылкой на данные Министерства ТЭК и ЖКХ края. Ограничения затронули заправки в Краснодаре, а также Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Речь в основном идет о небольших частных АЗС. При этом, согласно сообщению, в Темрюкском районе, граничащем с Крымом, на 7 заправках образовались очереди от 20 до 100 автомобилей. Еще 8 июня власти Краснодарского края предупреждали, что части с более чем 500 АЗС, закупающих топливо мелким оптом без долгосрочных контрактов, столкнулась с его отсутствием. Перебои фиксировались и на сетевых заправках. На фоне резкого роста спроса поставки не успевали покрывать потребности.
24: Его не успели подвести из-за резкого роста спроса. Проблемы носят кратковременный характер, и в настоящее время крупные сети корректируют графики поставок на свои заправки.
14: О возможных локальных сбоях заявляли и в Ростовской области. Вице-губернатор региона по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин отмечал, что крупные сети продолжают работать штатно, однако возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.
2: Среди причин – снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов и высокая загруженность транспортной сети РЖД. Принимаются меры для предотвращения дефицита топлива.
14: Но особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Цены на бензин там на 20% превысили московские и достигли почти 90 рублей за литр. А у перекупщиков цены выросли еще сильнее. На сайтах объявлений бензин предлагают по 130, а то и 150 рублей за литр. Это примерно на 50% выше официальных цен крымских АЗС. На фоне кризиса в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
3: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
14: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
4: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
14: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. Поэтому россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
22: Житель города Батайск Ростовской области, работающий машинистом на российских железных дорогах, обратился к главе РЖД Олегу Белозерову. По его словам, есть серьезные нарушения трудовых прав работников, обслуживающих маршрут Москва-Симферополь.
5: Я бы хотел обратиться к президенту ООО РЖД, потому что мне уже надоело все это терпеть. Вот буквально несколько минут тому назад мне позвонил помощник машиниста, где я работаю. Я работаю в депо ТЧС-6 Батайск в Ростовской железной дороге. Мы работаем на маршруте Москва-Симферополь. Из-за запрета ночного движения поездов в Крыму руководство вместо поддержки отправляет нас в отпуск за свой счет. Я считаю, что это полный беспредел. Мы и так работаем в опасных условиях под постоянными ударами беспилотников, а вместо поддержки людей отправляют неоплачиваемый отпуск. Более того, лично у меня до сих пор есть задолженность по заработной плате. И железная дорога мне должна 75 тысяч 300 рублей. Мне эти деньги по настоящее время не были оплачены. Я написал заявление в прокуратуру согласно статье в Уголовном кодексе. Сейчас вспомню, по-моему, статья 145, часть 1. Невыплата заработной платы работодателю 2 и более месяца уголовно наказуемый штраф от 200 до 500 тысяч или лишение свободы от 2 до 5 лет. Но вашим бедолагам этим, которые сидят в руководстве, это наплевает буквально. Они привыкли чувствовать свою безнаказанность, нарушая трудовой кодекс, гражданский кодекс, Конституцию Российской Федерации. Тут же они пытаются заткнуть рот, типа «не киши жалобу, нельзя писать жалобу, ты что, у нас порядочная организация». А втихаря делают так, что увольняются работники по просьбе работодателя.
1: Учим китайский вместе!
6: Как сказать по-китайски «меморандум о взаимопонимании»? Еще раз. «Меморандум о взаимопонимании» по-китайски будет и последний раз «учим китайский» легко и весело.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента Самые важные высказывания дня.
0: Обозреватель Кирилл Федоров заявил, что ни одна армия мира, кроме американской и китайской, сегодня не может противостоять армии Украины.
7: Может ли Беларусь на данный момент противостоять белорусская армия украинской? Я считаю, что нет. Я считаю, что если мы говорим про неядерное столкновение двух армий, ну, кроме, наверное, армии Соединенных Штатов Америки, Китая, вот мы их так выведем за скобки, может быть, какой-нибудь Индии, просто из-за ее огромности, ни одна армия мира не сможет противостоять армии Украины. Ну, просто потому, что проводились неоднократные учения украинских военнослужащих с, соответственно, странами НАТО, теми самыми, кто их спонсирует, поляками, шведами, немцами и так далее. И там, условно, небольшое подразделение украинских беспилотчиков многократно разбивали любые попытки либо шведов и так далее. Вот были, говорю, недавние учения шведов. 3 раза во время учения шведы просили паузу, чтобы изменить свою тактику. И 3 раза украинские, так сказать, туристы, которые приезжали к ним туда, разбивали в пух и прах турецкую бронебригаду. А вот, ну, как бы это говорит о чем? О том, что белорусская армия, несмотря на то, что там точно такие же ребята, как и мы, а до войны многие говорили, что даже более подготовленные до специальной военной операции и так далее. Мы всегда видели эти кадры белорусского спецназа и так далее и тому подобное. Но война за 4 года настолько изменилась, а Белоруссия страна не богатая. Надо просто понимать, чтобы настолько быстро следовать каким-то изменяющимся историям, что, ну, просто белорусская армия не готова к современной войне. Это надо понимать, я вот говорю сейчас, и не потому, что я не люблю Белоруссию, я ее очень люблю. Украина, сосредоточив определенное количество вот этих своих, условно, мадьяровских птиц и некоторые другие подразделения, может нанести поражение белорусской армии на границе, которая будет, ну, скажем так, сопоставимо с тем, что произошло 22 июня 41 года. И может просто оказаться, что армия, готовая к войне 22 года, Белоруссия готовилась к условно тем событиям, и в рамках 22 года белорусская армия, я думаю, что сдержала бы и дождалась бы точно помощи со стороны России в 22 году. Но война 26 года — это совершенно другая песня, совершенно другая история.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: Расскажу сейчас, почему рубль в виде валюты накоплений и сбережений уже, конечно, не жилец. Расскажу просто, всем будет понятно. Для этого не нужно быть каким-то экономистом или большим финансистом. Значит, смотрите, что произошло сейчас. Вот какая картина на сегодняшний день. Я не говорю об экономике, я говорю сейчас только о финансах. Поймите, это важно. Значит, деньги. У каждой страны есть какое-то количество денег в обороте. Это не какой-то там мифический ВВП по какой-то методике. Нет. Но каждая страна печатает деньги как в бумажном виде для наличных расчетов, так и в электронном виде для безналичных расчетов. Так вот, на 1 января 2022 года, то бишь за месяц, там, за полтора месяца до начала войны, да? Так вот, на 1 января этого года, 22-го, всех напечатанных денег в России 66 триллионов. 66 или 65. Еще раз, это не ВВП, это не какие-то синтетические показатели. Это всего денег на всех счетах, государственных, негосударственных. И плюс все деньги, которые были, ну, напечатаны, где-то лежат там в кубышках, под матрасами, в карманах, все равно. Вот государство оперирует такой суммой. У него 66 триллионов рублей. У него и у граждан, соответственно, и у предприятий. Значит, на 1 января 2026 года напечатанных денег уже 135 триллионов. Понимаете, в два раза больше. Было 66, а сейчас 135. Ну, там с какими-то хвостиками, копейками. То бишь, больше, чем в два раза больше, простите за тавтологию. Это первый факт, который, ну, любого здравосмыслящего человека, естественно, освежит, что ух ты, а как это произошло? Что рублей-то все больше, больше, больше и больше, а доллары, евро порезали, в них мы не инвестируем. И, а как же мы дальше-то, если захотим что-то поменять, то по какому курсу мы поменяем эти рубли или доллары для того, чтобы купить какой-то заграничный товар и продать его на внутреннем рынке? Ну ладно, это первый факт. Факт второй, который на самом деле еще более тревожный, заключается в следующем, что из всех вкладов, банковских вкладов, да, на доллар сейчас приходится меньше 5%. Было намного больше, ну в разы было больше совершенно. Вот, и соответственно, понимаете, что происходит? Если у вас доллара меньше 5%, а рублевая масса увеличилась вдвое, соответственно, эта махинация сработала идеально. Это афера. Соответственно, эта афера сработала. Афера века. То бишь, с помощью СМИ, с помощью заявлений государственных важных мужей, народ убедили в том, что да, давайте, все идите в рубль. Все идем в рубль, сливаем доллар, доллару труба, доллару капец. Несите доллар в обменнике, покупайте наш рубль. Параллельно государство печатает этот рубль как не в себя. Почему? Потому что нужно оплачивать все военные расходы. Вот почему. Ну, не зубная же фея их компенсирует, и не Карлсон, и не Фрекенбок, понимаете? Это Украине в этом плане легче. А Россия должна их финансировать сама. Все, соответственно, государство печатает рубли. Люди выходят из твердых валют, из доллара или из евро. И вот сейчас осталось доллара или евро всего лишь 5%. Это идеальное время, когда можно начинать стричь лощё. Простите меня за скудость речи. Понимаете, все, кто слил эти доллары. Может, еще, кстати, чуть-чуть дотянут. Ну, просто так, из спортивного интереса, чтобы долларовых запасов осталось там процента 3. Я говорю про банковские вклады гражданских лиц, понимаете? Банковские вклады. Где, куда и подевался весь доллар? А весь доллар осел на других счетах. У корпораций, у самих банков. То бишь, перекочевала твердая валюта по низкому курсу на счета тех, кому нужно. И одновременно не выключается печатный станок. Фигачит и днем, и ночью. И днем, и ночью. И в электронном виде, и не в электронном виде. И, соответственно, что дальше-то будет? Ну, элементарно же, что дальше будет? У вас намного больше рублей. За эти рубли ничего нельзя купить, кроме китайского какого-то, ну, простите меня, барахла. Ну, потому что никто меня не убедит, что китайцы делают хорошие машины, например, или что-то хорошее. Нет, нет, не делают, потому что нужно еще 20 лет, через 20 лет будут делать. Ну, просто сейчас, ну, какой эволюционный момент, что еще они не научились ничего делать. Так вот, приобрести что-то можно в основном только китайское, зарубежное ничего приобрести нельзя. Потому что, ну, закрыта фактически вся торговля с Российской Федерацией, а рублей все больше и больше. И в какой-то момент, ну, придется покупать за рубежом вещи. Понимаете? Придется. И тогда их нужно будет менять. А вот тогда уже курс будет другой. Все, сейчас его можно отпускать, но опять же, можно чуть-чуть подождать, и спортивный интерес дойдет ли до 3% количества накоплений. А дальше можно отпускать совершенно свободно и непринужденно этот доллар, который сожрет всю эту лишнюю массу. Поднимай курс в два раза, и ты выйдешь на те показатели в валюте, которые у тебя были в 2022 году, да? Ну, если 66 триллионов поделить на тот курс, да? И курс слетит в два раза, то, соответственно, 135 этих триллионов будут тем же самым. Вот поднимай курс, делай что хочешь. Никто из людей тебе не сможет никаким образом противостоять, потому что они все из доллара и евро ушли. И сейчас можно их пристроить по полной программе. А так как это все происходило в новейшей истории России неоднократно, вспомните хотя бы кто постарше Павловскую реформу, когда не то что там какой-то курс, а запретили деньги, по-моему, от 50 рублей и выше купюры, физически запретили и просто угробили нафиг сбережения целых поколений. Никому ничего за это не было, кстати. Все прошло хорошо. Сейчас купюры запрещать не будут, просто курс полезет вверх. А вот доллар взять уже будет негде, понимаете? И люди начнут идти и пытаться купить хоть что-то. Ну, потому что все равно есть и какие-то командировки, и какие-то закупки еще у предприятий через посредников. И вам нужно покупать доллар или евро. А его нет. Человек человеку его больше продать не может. Нужно идти только к архитекторам этого кризиса, да, к финансовой системе России, к банкам прежде всего. И у них покупать этот доллар. У других не осталось меньше 5% на счетах из всех сбережений. А банки, ну они же свое дело знают. Банк же, это же финансовый институт, понимаете? Это же финансовая компания, которая зарабатывает деньги. И банк изувечит российскую экономику, как бог черепаха. Это же тоже понятно. Но до осени дотянут, до выборов это все ясно. А вот после выборов, привет, Юрий Гагарин, привет, космос. И, кстати, обратите внимание, очень интересно, да, что Эльвира Сахибзадана, да, госпожа Набиуллина, перестала появляться на людях. Вот просто перестала. На всех, даже на протокольных мероприятиях, она все время на каком-то больничном или в служебной командировке. Почему? Потому что она понимает, что произойдет, и, как любой другой человек, не хочет, чтобы виновной сделали ее. Ну, потому что время военное, время тяжелое, люди все на нерве, ну, неизвестно, как это все закончится. И вот она хочет от этого грядущего кризиса или грядущего окончательного передела финансовой собственности в стране, она мягко, вот так вот, как женщина, вот с такими женскими энергиями чувственными, вот она от него старается дистанцироваться, потому что она понимает, куда это все идет, и что на нее могут повесить всех собак. Умная женщина, нет никаких вопросов, и, скорее всего, она пропетляет между этими капельками дождя, так как пропетляли все ее предшественники при своих этих кислотных дождях, которые проходили. А люди с рублями, нет, не пропетляют, не пропетляют. Будет катастрофа, поэтому, если есть хоть какая-то возможность, хоть как-то сейчас, хоть что-то покупать, американское или европейское, никого не слушайте, покупайте. Смотрите на элиты, как себя ведут элиты и как себя ведут финансисты, и повторяйте их действия. Они все занимаются скупкой валюты. И вы занимаетесь.
8: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
10: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: Спасибо, что живой, Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в полтора раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана. Но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и зэт-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
12: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, тем пришли держать укреп. Мы его взяли на ценой, и это повторяется каждый день одно и то же. И погибают, сотнями своих ребят.
11: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
12: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто похоронит тебя, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сотворится, видите, нет, все, их больше нет. И как с этим жить, нахуй?
11: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
12: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Раз полная сотнями человек в день. А вы говорите, Россия крепкая. Вот, смотрите, сидит, нет, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, видите, нет, творится.
11: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на пятый год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО, смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
15: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
13: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие, около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
16: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас...

0: Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Записки ветерана. Промассированный удар по территории России 10 июня.
3: Вооруженные силы Украины использовали ракеты и беспилотники. Под атаку попали несколько городов, включая Владимир, Чебоксары и Самару, а также объекты в Крыму. Главной целью в Чувашии стало оборонное предприятие «Венир Прогресс». По имеющимся данным, атака на предприятие была проведена с использованием крылатых ракет «Фламинго». По данным властей, в результате удара 3 человека получили ранения. Состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, один человек получил легкие травмы. Ракета «Фламинго» способна преодолевать расстояние до 3000 километров, нести боевую часть массой около тонны и лететь на малых высотах, что затрудняет перехват. В Самаре зафиксирован пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, который является одним из крупнейших в регионе. Помимо ударов по городам, целями стали стратегически важные мосты в Херсонской области. Это вызвало серьезные логистические проблемы. Важно отметить, что атаки затронули не только перечисленные регионы. Режим ракетной и беспилотной опасности вводился в Воронежской, Свердловской, Тюменской, Нижегородской областях, Белгороде, а также в Пермском крае и Татарстане. Главное, что можно отметить, это то, что противник практически полностью ушел от проведения красивых пиар-ударов и начал действовать в рамках единого замысла и старается поразить важнейшие логистические узлы и объекты критически важной инфраструктуры.
2: Записки ветерана про удар Украины по транспортной инфраструктуре Херсонской области и Крыма.
3: Удар произошел в ночь на 11 июня. По объектам, которые соединяют Крым и Новороссию, а также используются нашей южной группировкой для военно-логистического снабжения, эти атаки стали продолжением системных ударов по наземным коридорам, связывающим Крым с другими регионами. По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальда, удары были нанесены по нескольким объектам. Мосты через Северо-Крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирная. Автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск. Мост в районе населенного пункта Ставки. Кроме того, ранее, в ночь на 9 июня, сообщалось о новом ударе по Чонгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область и Крым. В результате этих атак он оказался полностью непригоден для использования. Противник задействует серьезные ресурсы и большое количество дронов именно с целью отрезания сухопутного коридора в Крым через трассу Таганрог-Новороссия. Логично, что после добивания мостов через Чонгар и Красноперекопск противник возьмется за Крымский мост, чтобы полностью отрезать Крым от снабжения с материковой России. Основная летняя кампания этого года, вероятнее всего, будет происходить на юге и в Белгородско-Курском приграничье.
2: Военкор Котенок про угрозы, которые могут возникнуть перед Россией в ближайшие полгода-год.
4: К концу осени можно ожидать как минимум 2 западных беспилотника в размерности малой крылатой ракеты. Это «Рута» и «Барракуда». Если сравнивать по размеру боевой части, то функциональный аналог нашей «Герани», только изначально спроектированные под массовое производство, со снижением требований к срокам хранения, надежности, с максимальным использованием компонентов из коммерческой кооперации и применением массового, чуть ли не конвейерного типа производства. Это обеспечит ожидаемую стоимость на сопоставимом с «Геранью» уровне, но со значительно более высокими эксплуатационными качествами и высокой скоростью. Причем воздушный /наземный пуск, складные крылья позволяют разместить под крылом до 8 БПЛА, что дает возможность с пары десятков самолетов Украины запускать около 1,5 ракет в одном залпе, что делает совершенно непредсказуемым направление удара до последнего момента и не дает возможность превентивно накрыть их до запуска. Плюс к этому подготовка производства европейских баллистических ракет под прокладкой украинской компании примерно через год даст порядка 700 изделий в течение года, что позволит им пару раз в месяц применять до 20-30 баллистических ракет в одном залпе. Я надеюсь, наверху это понимают и не ждут жареного петуха. Угрозы уже вполне понятны, сроки тоже, потенциальный ущерб тем более. Поэтому готовить сани нужно летом, а то к зиме можем наглотаться проблем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: НПЗ в огненном плену. После атаки дронов остановил работу крупнейший завод Поволжья. Ночью под удар попал Афипский НПЗ.
5: Это

0: сразу два стратегических завода оказались выведены из строя. В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Очевидцы опубликовали в сети кадры огромного огненного факела, который поднялся над предприятием.
1: Ядерная война.
2: Смотри, смотри, смотри. Сейчас въебет.
0: Оперштаб Кубани признал факт возгорания, заявив, что к утру пожар потушили. Афипский НПЗ – это один из столпов экспорта на юге страны, и с начала года его атакуют уже в третий раз. При этом обломки сбитых дронов рухнули на жилой многоквартирный дом в самом Краснодаре, ранив двух человек.
3: Даша! Прямо над домом!
0: С остановкой Куйбышевского завода вся самарская группа Роснефти фактически ушла на дно. Напомню, Сызранский НПЗ оказался полностью парализован после майской атаки, а Новокуйбышевский работает на пониженных мощностях, говорит аналитик рынка Михаил Крутихин.
4: Атака на Афипский завод – это сильный удар по экспортным доходам. Но куда более страшные новости для Кремля пришли из Поволжья. Агентство «Рейтер» сообщило, что крупнейший НПЗ в Самарской области полностью остановил переработку нефти после прилета дронов. Там разнесли обе установки первичной переработки. А ведь этот гигант снабжает внутренний рынок бензином и дизелем. Когда ломаются такие установки, оперативно починить их в условиях санкций просто невозможно.
0: В итоге к июню Поволжье, ключевой бензиновый узел страны, осталось без полноценной переработки. Это объясняет, почему в 25 регионах уже дефицит топлива, а в некоторых даже ввели жесткие карточные лимиты на заправках, говорит эксперт по энергетике Сергей Пикин.
5: Мы видим планомерный паралич российской топливной системы. Дроны выбивают заводы быстрее, чем энергетики успевают их латать. То, что встал Куйбышевский НПЗ, который давал почти 1 000 000 тонн бензина в год, это огромная дыра в балансе. Экстренный штаб Минэнерго, который создали на днях, теперь будет делить уже не избыток топлива, а жесткий дефицит. Ситуация критическая. Армия требует тонны горючего для штурмов, а гражданские заправки-заводы обеспечивать просто не успевают.
0: Пока Самарская область и Краснодарский край посчитывают колоссальные убытки от ночных налетов дронов, экономисты прогнозируют новый виток дефицита топлива и резкий рост цен на логистику по всей стране. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
7: Военкор Романов про важный нюанс в теме специальной военной операции, на который мало кто обращает внимание.
8: Связан он с идеологическим разделением между армией и народом с одной стороны и совокупностью властных элит с другой. С началом спецоперации народ и волонтеры бросились помогать армии. Но с другой стороны происходит тотальное игнорирование, в лучшем случае волонтеров, доходящее до откровенной лжи. У армии все есть. С одной стороны, президент декларирует, что цели СВО непременно будут достигнуты. Армия отвечает – так точно. Народ поддерживает. Но одновременно начинается возня насчет договорничков и прочих мирных инициатив. Вообще, в целом, все выглядит так, словно властные элиты пытаются отделить народ от спецоперации. Типа «это не ваше дело, мы тут сами все порешаем». Это, разумеется, заявляется не прямо, но подобное позиционирование просматривается во всем. Однако приграничье, и уже далеко не только оно, непосредственно ощущает на себе тяготы войны. И ежедневными потерями мирных граждан, и отключениями электричества, и даже вторжением на нашу территорию. Кстати, кто просохатил вторжение в Курскую область, мы так и не знаем до сих пор. Никто не понес ответственность, даже уголовное дело не уверен, что возбудили по факту преступного бездействия. Все чаще от него слышен вопрос, что вообще происходит. Никто не понимает, потому что то дух Анкориджа, то мирные инициативы, то заглядывание в рот американцам. В чем смысл подобной политики? Наверное, это тоже не наше дело.
7: Макс, которого нигде нет. Военкор Живов о неприятностях национального мессенджера.
5: Вслед за App Store цифровые магазины Google Play и Huawei удалили мессенджер Max для всех регионов, кроме России, фактически лишив его любых перспектив на развитие. Китайцы вновь продемонстрировали уровень своего союзничества с нами. Ничего бы этого не было, если бы Max спокойно и осторожно развивали как рыночный продукт, без принуждения и блокировок, постепенно насыщая мессенджер техническими возможностями и государственными плюшками. Именно агрессивная политика в отношении цифровых платформ вкупе с принуждением внутри страны привели нас к тому, что наши цифровые решения стали недоступны за рубежом. И это, не считая национального психоза, абсолютный провал и ужас.
7: Лежи, страна огромная. Алексей Чедаев про удар по панораме в Севастополе.
1: Удары по НПЗ, транспортной логистике в Новороссии, Крыму и на юге, окрестностям Питера. Эта акция в расчете уж точно не на военный и даже не на экономический, а в первую и главную очередь на внутриполитический результат. Противник пытается сказать нашему обществу: ваша власть не способна защитить ни вас, ни вашу повседневность, мобильность и курортный сезон, ни ваши общенациональные культурные ценности. А значит, вы проигрываете войну. Сдавайтесь. Результат такой стратегии тем успешнее, чем сильнее внутри нашей страны разделение на Россию воюющую и на тех, кого это все не касается. В итоге противник сам ломает эту перегородку между войной и миром внутри нашего общества, которое держалось все эти годы. И в том числе не без активного участия начальников, традиционно с подозрением и недоверием относящихся к любым формам низовой мобилизации и горизонтальной народной самоорганизации. Лежи, страна огромная. Удары противника болезненны, конечно. Просчитать последствия этого я не берусь, мало вводных для моделирования. Ну, увидит со временем. Мы и сами-то про себя не все понимаем, пока не придет час икс.
9: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
11: Привет!
10: В Симферополе и Севастополе ввели систему распределения через бумажные талоны и топливные карты. Звучит, честно говоря, как билет в машину времени.
11: 100%. Это классический возврат к практикам ручного управления дефицитом. И сценарий всегда один и тот же.
10: Коррупция.
11: Во-первых, да, мгновенно расцветает теневой рынок. Эти талоны начинают перепродавать. А во-вторых, возникает невероятный бюрократический лабиринт. Чтобы получить этот, кусок картона, нужно собрать справки, поставить печати, пройти какие-то немыслимые согласования.
10: Жесть.
11: Рядовой водитель просто впадает в ступор. Человек совершенно не понимает, в какой кабинет бежать, чтобы получить базовое право, просто заправить свою машину. Это чистая иллюзия контроля.
10: И вот тут возникает главный вопрос сегодняшнего разбора. Как современный, развитый топливный рынок, который всегда реагировал на спрос предложением, дошел до состояния бумажных талонов, сегодня предстоит глубоко погрузиться в механику этого процесса и понять, почему перед нами не какие-то там временные перебои.
11: А настоящий системный тупик. И чтобы разобрать этот механизм по винтикам, логично начать с самого спроса. Нужно понять, с какой вообще скоростью топливо высасывается из подземных резервуаров АЗС.
10: Знаешь, эта ситуация до боли напоминает классический финансовый кризис, так называемый набег на банк. Стоит только появиться малейшему слуху, что у банка проблемы с ликвидностью, как все вкладчики бегут снимать наличные. В итоге рушится даже здоровый банк. Здесь абсолютно то же самое.
11: Угу, фактор паники.
10: Да, пошел слух про дефицит, сработал триггер. Получается парадокс. Для каждого отдельного человека залить канистру про запас – это самое логичное и рациональное решение. Но когда это одновременно делают тысячи людей, система просто лопается по швам.
11: Это базовый закон поведенческой экономики в условиях искусственного дефицита. Смотри, среднестатистическая заправка имеет подземные танки, которые рассчитаны на несколько дней нормальной и спокойной работы. А когда начинается паника, эти резервуары высушивают буквально за часы.
10: Обалдеть.
11: Заправка опустошается в 10 раз быстрее, чем физически способен приехать следующий бензовоз с нефтебазы. Паника работает как огромный мультипликатор кризиса.
12: Согласен. Психология играет огромную роль. Но тут же есть еще и сезонный фактор. Сейчас лето. На полуостров хлынули автотуристы. И это ведь не просто пара тысяч машин, которые приехали и встали.
11: Ага.
12: Это взрывной рост работы всей обслуживающей инфраструктуры. Кондиционеры в машинах молотят на полную мощность, сжигая бензин. Таксисты наматывают сотни километров в сутки, службы доставки мотаются без остановки. Экскурсионные автобусы делают по несколько рейсов в день. Потребление возрастает не на какие-то проценты, а в разы.
11: Паника и летний сезон – это, конечно, важные переменные. Но, откровенно говоря, это лишь верхушка айсберга. Есть огромный слон в комнате, о котором в публичном поле стараются говорить максимально обтекаемо.
12: Так, интересно?
11: Главный фактор, который высасывает топливные ресурсы – это военные нужды.
12: Подожди, но разве у военных нет своих собственных линий снабжения? Как именно это бьет по гражданскому рынку и обычным заправкам?
11: Но смотри, в условиях любого масштабного вооруженного конфликта топливо моментально становится стратегическим ресурсом номер один. Просто представь объемы потребления. Тяжелая бронетехника, грузовики снабжения, авиация, работающие сутками дизель-генераторы там, где перебиты ЛЭП. Все это требует просто фантастических объемов горючего.
12: Ну да, логично.
11: И логика здесь предельно жесткая. Армия всегда, при любых абсолютно обстоятельствах, получает топливо в первую очередь. Гражданское снабжение неизбежно идет исключительно по остаточному принципу. И вот тут кроется ключевой момент.
12: Какой?
11: Администрация может напечатать 1 000 000 талонов или ввести лимит хоть по 5 литров в руки. Но никакие бумажки физически не увеличат объем бензина в регионе, если львиная доля поступающего ресурса сразу же уходит на обеспечение военных задач.
12: Окей, с гигантским спросом более-менее разобрались. Но базовая экономика учит же другому. Если есть бешеный спрос и люди готовы платить, рынок немедленно найдет способ этот спрос удовлетворить. Дефицит – это же магнит для поставщиков. Бензин должен был хлынуть туда рекой. Почему этот капиталистический механизм вдруг дал сбой?
11: Потому что невидимая рука рынка здесь бессильна. Чтобы товар хлынул рекой, нужно русло. А основные транспортные артерии перерезаны или работают с критическими ограничениями.
13: Исторически топливо в Крым всегда возили по железной дороге. По мосту регулярно шли тяжелые составы с цистернами. И математика тут реально впечатляющая. Один локомотив заменяет целую армию фурбензавозов. Это дешево, это масштабно.
11: Это самый эффективный способ перемещения наливных грузов по суше. Проблема в том, что из-за конструктивных повреждений моста после известных событий движение тяжелых составов с опасными грузами по нему теперь категорически запрещено.
13: А, то есть все?
11: Да. Главная транспортная артерия для топлива мертва.
13: Ну слушай, железная дорога ведь была не всегда. До завершения строительства моста вагоны прекрасно грузили на огромные паромы и переправляли через Керченский пролив. По воде. Технология же давно отработана. Почему не откатиться к этому варианту?
11: Теоретически это звучит логично, но практически морская логистика сейчас напоминает русскую рулетку. Паромы стали регулярной и очень удобной целью для ударов беспилотников. Флот специализированных судов, способных принимать на борт тяжелые железнодорожные платформы, серьезно поврежден.
13: Но это же огромные неповоротливые цели на открытой воде.
11: Вот именно.
13: Хорошо, но ведь можно выделить бюджет, загнать судно в сухой док и починить. Пусть это стоит дорого, но это явно дешевле, чем коллапс экономики всего полуострова.
11: Ремонт такого судна – это не бамперное СТО покрасить. Это долгие месяцы сложнейших доковых работ. И самое главное – экономическая бессмысленность. Представь картину. Тратятся огромные деньги, уходят месяцы работы, восстановленный паром торжественно спускают на воду, он выходит в первый же рейс.
13: И снова становится мишенью.
11: Да, риск настолько высок, что надежной морской логистики на данный момент просто не существует. Вода отпадает.
13: Итак, железнодорожный мост закрыт для опасных грузов. Море слишком уязвимо. Остается только земля. Длинный сухопутный маршрут через территории Приазовья. И вот тут начинается настоящий логистический кошмар.
11: Абсолютный кошмар. Перевод таких колоссальных объемов с железнодорожных рельсов на автомобильные шины – это гарантированное обрушение эффективности.
13: Давай снова обратимся к цифрам. Теперь бензин везут обычными автоцистернами. Стандартный автомобильный бензовоз вмещает от 8 до 30 тонн. По сравнению с одним поездом на 3000 тонн – это буквально капля в море. Маршрут в объезд стал в разы длиннее. И чтобы просто привезти партию топлива, эти десятки грузовиков сжигают тонны дорогого дизеля прямо в пути. Эффективность стремится к нулю.
11: И к этой чистой математике убытков обязательно нужно добавить человеческий фактор. Существует порог, за которым деньги теряют смысл.
13: Сухопутный маршрут проходит в опасной близости от линии фронта. Водитель ведет машину, у которой за спиной 30 тонн легко воспламеняющейся жидкости.
11: Бомба на колесах.
13: Одно попадание шального дрона, один осколок, да просто серьезная авария на разбитой военной техникой дороге, и шансов выжить нет никаких. Это мгновенная детонация. Коммерческие перевозчики умеют считать риски. Многие крупные компании наотрез отказываются отправлять туда свою технику. Да, те, кто соглашаются, требуют астрономических премий. Но даже за эти деньги желающих критически мало.
11: То есть рынок просто отказывается работать в таких условиях?
13: Рынок не может нормально функционировать, когда риск измеряется не вероятностью ДТП, а вероятностью испариться вместе с машиной.
11: Пока эта фура часами стоит у обочины, резервуары на крымских заправках пустеют. Скорость потребления многократно превышает скорость пополнения. Логистический цикл, который должен тикать как швейцарские часы, просто разорван на куски.
12: Слушай, этот кризис ведь бьет не только по тем, кто хочет поехать на пляж или на работу. Топливный голод – это настоящая инфляционная бомба, которая заложена под фундамент всей экономики региона.
11: Абсолютно. Запускается классический эффект домино. Топливо – это лишь первая костяшка.
12: Механика же предельно прозрачна. Вся эта безумная стоимость логистики, гигантские премии рискующим водителям, дорогой дизель, который сутками сгорает на холостом ходу в пробках на блокпостах, износ грузовиков на плохих дорогах – все это до копейки вписывается в себестоимость каждого привезенного литра бензина. В итоге топливо на колонках становится буквально золотым.
11: А теперь перенеси это на обычную жизнь. Грузовики, которые везут на полуостров хлеб, молоко, мясо, стройматериалы, они ведь заправляются тем же самым золотым дизелем.
12: Точно. Продукты в этом регионе исторически всегда стоили дороже, потому что это фактически островная логистика. А сейчас ожидается новый, очень болезненный виток цен на все товары на полках магазинов. Это бьет по тарифам на проезд в автобусах, убивает рентабельность местных фермеров, душит любой малый бизнес. Обычная буханка хлеба вбирает в себя цену логистического риска.
11: И к этому постоянному экономическому удушью добавляется еще один фактор, делающий ситуацию неразрешимой в принципе. Идет планомерное разрушение инфраструктуры снабжения непосредственно внутри полуострова.
12: Речь об атаках на хранилище. Часто появляются новости о горящих нефтебазах. Но обывателю кажется, ну, сгорела бочка. Потушили, сварили новую из металлических листов, залили снова. В чем сложность-то?
9: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Крик о помощи, а в ответ тишина. Семья из Калининграда, заблокированная в Севастополе, попросила губернатора об экстренной помощи. Без прозванных молчит. В агентстве по международным связям посоветовали добираться самим. Ежедневно пешком на 7-й этаж. Калининградцы почти год ждут замены сломавшегося лифта. Зато власти выделили почти 1 000 000 рублей на опрос, чтобы узнать, довольны ли пациенты работой поликлиник. Не дай бог война с НАТО. Россия строит новые военные объекты вдоль границ с Альянсом. Северо-запад рискует первым оказаться под ударом. Итак, семья из Калининграда, по воле судьбы оказавшаяся в Севастополе, который накрыл острый топливный кризис, из-за которого бензин днем с огнем не сыщешь. В социальных сетях обратилась к губернатору Калининградской области с просьбой об экстренной помощи. Основательно отчаявшись после нескольких попыток покинуть Крым и вернуться домой, Ирида обнародовала открытое письмо Алексею Беспрозванных и написала, что люди попали в ловушку обстоятельств.
15: В Севастополе нет бензина. Номера горячей линии не отвечает. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливает. Очереди километровые. И добыть бензин за наличный или безналичный расчет, или получить QR-код – это квест и фантастика.
14: Женщина попросила без прозванных связаться с севастопольским губернатором, чтобы эвакуироваться на личном автомобиле. Губернатор на письмо женщины не ответил. Зато ответ калининградки на ее крик о помощи дало агентство по международным связям. Оно же отвечает за межрегиональные связи.
16: В Крыму работают горячие линии для оперативного решения вопросов, связанных с топливным рынком. Правительство Республики Крым разработало комплекс мер, необходимых для устойчивого жизнеобеспечения населения и гостей региона. Актуальную информацию, карты заправок, а также горячую линию для туристов, у которых есть сложности с выездом из республики, можно отслеживать здесь.
14: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И вывод один – выбирайте сами, как можете. Не исключено, что с таким подходом к решению проблемы семье из Калининграда придется надолго застрять в Крыму. А там, между прочим, сейчас не очень-то и безопасно. А все потому, что СВО все больше затрагивает территорию России через удары ВСУ по энергетике и Крыму. Начало сезона отпусков на полуострове можно обозначить кратко – мазут в море, дроны в небе и пустой бак. По данным Ассоциации туроператоров России, с начала июня на фоне атак беспилотников и как результат топливного кризиса, россияне стали чаще отменять уже забронированные туры в Крым. А турпоток в Сочи, где из-за налетов ВПЛА постоянно вводят ограничения на полеты, снизился на от 20 до 30% по сравнению с прошлым годом. И пока Черноморское побережье продолжают очищать от мазута, по всей России происходят перебои с бензином на заправках. Власти при этом как мантру повторяют, что туристический сезон пройдет без проблем. Хотя всем понятно, что в этом году летний отдых на Крымском побережье простыми словами накрылся медным тазом. И то ли еще будет, если спецоперация на Украине продолжится большой войной в Европе. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с НАТО?
17: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов Северо-Запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
14: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий может оказаться Калининградская область. Со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. При этом на деле людям не нужна даже текущая СВО. По данным социологической службы Russian Field, 83% опрошенных россиян выступают за подписание мирного соглашения. Но Владимир Путин, как известно, не готов останавливаться и прекращать спецоперацию на Украине. И об этом он недавно публично заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Ну а пока вся страна работает на продолжение войны, в регионах не хватает денег на элементарные бытовые нужды. Жители дома на улице Жукова в Калининграде уже почти год вынуждены подниматься на верхние этажи пешком. А это семьи с маленькими детьми, пожилые люди и владельцы собак. По словам жильцов, после многочисленных жалоб на проблемы с лифтом, люди обратились в суд и добились решения о замене подъемника. Новый лифт установили весной, однако пользоваться им до сих пор нельзя. Оборудование стоит в шахте, но так и не введено в эксплуатацию, рассказывают возмущенные жильцы дома.
18: «У нас уже полтора месяца стоит готовый лифт, но мы не можем им пользоваться. И никто не может объяснить, кто должен взять на себя ответственность и запустить его».
14: Примечательно, что 10 июня в доме снова появились специалисты, однако и после этого лифт не заработал. Надежды на то, что это произойдет в ближайшее время, у калининградцев все меньше. И данная проблема касается не только одного дома. Согласно информации фонда капремонта в Калининградской области, необходимо заменить как минимум 423 лифта в 153 многоквартирных домах. Срок их эксплуатации давно истек, однако, как отмечается, средств на обновление оборудования не хватает. Зато в региональном бюджете находятся миллионы на проведение опросов общественного мнения на тему, довольны ли жители региона медицинским обслуживанием. И цена вопроса не шуточная – 900 тысяч рублей. И если бы что-то менялось после этих опросов – другое дело. А так, в прошлом году на такой же опрос власти выделили 800 тысяч рублей. А проблемы как были с многочасовыми очередями в поликлиниках и дефицитом врачей, так и остались. Довольных медициной не прибавилось, не убавилось. Зато теперь знаем, как чиновники практически на воздух выбрасывают деньги налогоплательщиков. И что удивительно, даже не стыдятся об этом рассказывать.
19: Минздрав Калининградской области ищет подрядчика для исследования удовлетворенности пациентов работой поликлиник и больниц. Информация опубликована на портале госзакупок. Исполнителю предстоит опросить пациентов, проанализировать сайты и информационные стенды медучреждений, составить их рейтинг, выявить недостатки и предложить меры по улучшению работы. Оценят доступные записи к врачу, время ожидания, наличие туалетов и питьевой воды, вежливость персонала, навигацию, очереди и условия для людей с инвалидностью. На исследование выделено 900 тысяч рублей. Работы должны завершить до 1 ноября 2026 года.
14: Интересно, сколько можно было установить новых лифтов взамен старым аварийным подъемникам за 1 000 000 рублей? Кто хочет, может подсчитать. А у нас в завершении рубрика «На злобу дня». В Калининграде на перекрестке Советского проспекта и Первой Большой Окружной включили новый светофор, который спровоцировал огромные пробки. Автомобилисты уверяют, утром 11 июня машины выстроились длинными рядами и в сторону города, и в обратном направлении. Причем затор образовался на всех полосах, ведущих в Калининград, а жители Холмогоровки фактически оказались заперты и не могут выбраться на Советский проспект, рассказал один из жителей поселка.
20: «Дикий ужас. Пробка уже в 7 утра. Никуда не проехать. Зачем такое устраивать? Полный бардак».
14: Столкнувшиеся с проблемой автомобилисты считают, что режим работы светофора требует корректировки, а кто-то уверен, что регулятор лучше вовсе отключить. Но как бы там ни было, власти пока на ситуацию не отреагировали. Собственно, как и в следующей истории. Улицы Диккенса и Галицкого в Калининграде ушли под воду после дождя. Не успели отремонтировать Галицкого, а она снова утонула, недоумевают жители. По их словам, это происходит постоянно. К примеру, в прошлом году в подвале одного из домов вода даже достигала 1,5 метра. Тогда жильцам пришлось самим устранять последствия дождей, так как городские службы продемонстрировали полное бездействие. Видимо, потоп в многоэтажке – не повод для беспокойства коммунальных служб, лишь бы по счетам все исправно и вовремя платили. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
9: Радиолента. Балтийский лоцман.
21: Представьте себе идеальный отпуск. Крым. Солнце, пляж, море, шашлык на набережной. Вы приехали, чтобы наконец расслабиться. И вот вы там. Только вместо отдыха – сирены. Воздушная тревога. Потом еще одна. И вот уже хочется домой. А уехать нельзя, потому что нет бензина. В такой ситуации оказалась целая семья калининградцев. С конца мая в Крыму введен лимит – не более 20 литров в одни руки. Большинство заправок перешли на работу по талонам. Ну, как в совке. А покупка талонов в свободной продаже фактически остановлена. 20 литров – и все. Езжай куда хочешь. Достать топливо можно на черном рынке. Но там такая цена, что дешевле никуда не ездить. Что местные и делают. Чтобы как-то спасти ситуацию, чиновники попробовали выдавать бензин по QR-коду. Но и тут получилось, как всегда. Суточный лимит кодов разбирают за несколько десятков секунд. Секунд, не минут. Получить его почти нереально. А даже если получится достать код, то бензовоз может просто не доехать до Севастополя, и все электронные талоны просто отменяются. А как же так, спросите вы, что бензовоз не может добраться до города? А все очень просто, потому что власти так успешно укрепляли оборону полуострова, что в итоге украинская армия тупо разносит единственную дорогу в Крым, как пацанчик в видеоигре. Это, конечно, сарказм. И никаких стратегических запасов никто не делал. Ну, потому что все же под контролем. Если телевизор посмотреть, то лучше просто и быть не может. Поэтому в итоге ни дороги, ни запасов. Но вернемся к нашей калининградской семье. Потому что их история – это не просто «не повезло с отпуском». Это история про то, что людей бросили. Люди приехали в Севастополь на машине. Посидели под тревогами и решили, что ну и вот такой отдых, надо возвращаться. А бензина нет. Начали звонить на горячую линию местную. Там сказали, ничем помочь не можем. Сами сидим без топлива. Вот что люди написали в социальных сетях. В Севастополе нет бензина, номера горячей линии не отвечают. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливают. Очереди километровые, и добыть бензин за наличный или безналичный расчет, или получить QR-код – это квест и фантастика. В итоге люди помотались по разным местам и уже в отчаянии обратились к губернатору. Без прозванных. Это реально был крик о помощи. «Помогите уехать! Мы хотим домой!» И что? Знаете, что они услышали в ответ от его администрации? «Извините, товарищ, мы, конечно, вас очень понимаем и сочувствуем, но эвакуировать людей возможности нет. Ищите пути выезда самостоятельно. Проще говоря, идите нафиг со своими проблемами. У нас тут другим голова забита». Подождите, давайте разберемся. Семья застряла в другом регионе страны. Бензина физически нет. Люди обратились к чиновнику, которому платят зарплату именно для того, чтобы решать такие ситуации. И ответ – разбирайтесь сами. Тогда объясните мне, что вообще считается экстренной ситуацией? Когда еще звонить губернатору, если не тогда, когда твоя семья застряла без топлива под воздушными тревогами в чужом городе? В Калининградской области очень любят рассказывать о поддержке своих жителей. Регион особенный, эксклав, отрезан от остальной России. Люди привыкли к трудностям, власть привыкла говорить о заботе. Красивые слова на пресс-конференциях. Но когда конкретная семья написала конкретному губернатору и попросила не квартиру, не дорогу новую, а просто забрать их из ада, оказалось, что забота заканчивается ровно там, где начинается реальная работа. И вот здесь самый важный вопрос, который почему-то никто не задает вслух. Кто несет ответственность за то, что людей годами зазывали в Крым, а теперь они там в ловушке? Глава региона Аксенов заявил, что весь бензин, который его команде удалось привезти на полуостров, крымчане раскупили за прошлые выходные, а когда ждать новых поставок, он не знает. А кто знает? А семья из Калининграда что, должна 30 дней сидеть и ждать у моря погоды? Буквально у моря. Крым продавали как идею, как символ, как гордость. Мост строили, дороги строили, репортажи снимали. А потом в один момент выяснилось, что единственная дорога с бензином простреливается. Запасов нет, и спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Семья из Калининграда хотела просто отдохнуть, причем за приличные деньги. Крым уже давно как две Турции по ценам. Теперь им буквально нужно бороться за свое выживание. Потому что губернатор, который должен был помочь, просто махнул рукой. Вот вам и свои. Вот вам и курорт.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Работу потеряют тысячи. Каждая четвертая компания в России готовит увольнение до конца года. Российские компании начали готовиться сокращать сотрудников на фоне ухудшающейся ситуации в экономике. До конца года оптимизировать штат планируют 23% предприятий. Большинство из них примерно на 10%. Это показал опрос Российско-германской внешнеторговой палаты, в котором приняли участие 265 малых, средних и крупных организаций. Также более половины предприятий заявили, что пока не собираются менять число сотрудников, а расширять команды намерены 14% компаний. Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений находятся работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
4: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
3: Также рискуют потерять работу сотрудники с рутинными задачами, сезонный и контрактный персонал, отмечают эксперты. По их словам, на фоне санкций и затянувшейся СВО в сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия по всей России. Ранее стало известно о планах Объединенной судостроительной корпорации сократить 70% персонала Хабаровского судостроительного завода. В тупике оказалась даже железная дорога. Как заявил глава РЖД Олег Белозеров, компания планирует сократить центральный аппарат на 15%, что составляет примерно 6 тысяч человек. По его словам, это касается прежде всего административно-управленческого персонала, включая руководство филиалов. В интервью агентства «Интерфакс» Белозеров отметил, что такие меры связаны с оптимизацией структуры и функций внутри компании. Обновление парка – один из главных приоритетов, говорит Белозеров.
22: Новый подвижной состав – это современный уровень комфорта, это скорость, высокая динамика роста объемов перевозок. Программа обновления формируется в размере около 1100 вагонов в год. Мы взяли за правило ежегодно предлагать пассажирам новые модели с публичным обсуждением их потребительских свойств.
3: В сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны, говорит экономист Александр Кравцов.
23: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
3: В сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Радиолента. Прямая речь.
25: На фоне острого дефицита топлива жительница Севастополя решила вернуться домой на материковую Россию. Крымчане несколько дней не могут получить QR-коды на покупку бензина, а общественный транспорт парализован из-за постоянно работающего сигнала воздушной тревоги.
26: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить Макс, вернее, там блок Развожаева, чтобы поймать QR-код какой-то. В 10 вечера, минуточку, да, я уже сплю. В 10 вечера я должна ловить его, там, поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю. Короче, выкинула сейчас 2 огромных мешка вещей. Уезжаю. Надеюсь, что мост не взорвут до моего отъезда. Сухопутная дорога полностью перекрыта. Вот такую гору вещей все равно набрала, несмотря на то, что... В общем, будем загружать машинку и поедем. Мне, конечно, грустно. Но когда мне диктуют, как мне нужно проводить время вечером, вместо того, чтобы там отдохнуть, повеселиться, там кино посмотреть, с ребятишками поболтать, я должна скроллить там крымские паблики, чтобы поймать какой-то QR-код. По-другому заправиться просто невозможно. С работы пешком, на работу пешком. Автобусы не ходят, потому что тревоги. Как? Как вообще? Как?
24: Криминальные новости.
0: Участник СВО расстрелял людей из-за громкой музыки в Красноярском крае. Один человек погиб. Все произошло ночью 11 июня около магазина в поселке Канифольный. 39-летняя женщина и трое мужчин слушали музыку. 51-летнего Сергея Федорченко это не устроило, и произошел конфликт. Мужчина выстрелил в них из охотничьего ружья. Пострадавшие пытались уехать на машине, но неадекват открыл огонь и по ней. По данным базы, 38-летний пострадавший получил смертельные травмы, он скончался на месте. Его друзья госпитализированы с огнестрельными ранениями в разных частях тела. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 4 человек. Нападавший задержан. Местные паблики пишут, что стрелок – военнослужащий, приехавший в отпуск из зоны боевых действий. 19-летний парень и школьник похитили ребенка из-за украденного вейпа в Кемеровской области. Пятиклассник Андрей гулял у дома на Парковой улице в Прокопьевске. К нему подошли учащиеся колледжа и семиклассник. Они стали обвинять Андрея в краже вейпа. Начался конфликт. В какой-то момент зумеры затолкали школьника в багажник ВАЗа. Они отвезли мальчика в гараж, связали веревкой и оставили там. Сами уехали. Андрей смог выбраться и добежать домой. Семья школьника обратилась в полицию. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для нападавших. С наркотиками задержали в Москве вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова. Чиновника уже заключили под стражу. При обыске гостиничного номера, который снимал Петухов, были обнаружены синтетические запрещенные вещества. Чиновнику предъявлены обвинения по статье о незаконном хранении наркотических средств. Вину он признал и теперь сотрудничает со следствием. В итоге его сняли с должности замгубернатора. Юрий Петухов – один из самых влиятельных чиновников на Новосибирской области. Более 10 лет он курировал внутреннюю политику региона, работу органов власти, а еще кадровое назначение, сохранив высокий пост даже после смены губернатора. Командир части продавал срочников на стройку и украл бензин у полиции. По данным следствия, полковник Дмитрий Федоренко командовал одной из воинских частей в Алтайском крае и посылал группы призывников на строительные работы в учебном заведении в обмен на стройматериалы для своей части 520 тысяч рублей. Кроме того, Федоренко украл бензин, который оставил ему на хранение отдел полиции Каменский. Он заправлял топливом свою машину, направлял бензин на нужды части и даже продавал его. А чтобы скрыть преступление, полковник приказал подчиненным слить остатки в землю. Ущерб оценили в более чем 1 000 000 рублей. Барнаульский гарнизонный суд признал командира виновным в превышении полномочий, крупной взятки и растрате, приговорил его к 7 годам колонии строгого режима, лишил звания полковника. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
24: Радиолента. Прямая речь.
25: Жительница Сочи призналась, что от постоянных атак беспилотников у нее панический настрой. Не знает, как дальше жить, потому что с каждым днем все хуже и хуже.
1: Я не знаю, это просто какой-то кошмар. Эти 3 дня нас кошмарят, воздушные тревоги и ночью, и утром, и этому нет ни конца, ни края. Что-то такого не было, мне кажется, никогда. И это морально действительно тяжело, потому что ты не понимаешь вообще, когда ты выходишь на улицу, ты не знаешь, как жить, как что делать, как детям быть, потому что малой в садике у меня сидит в убежище, старшему сегодня колледж отменили, потому что с утра воздушная тревога, и транспорт не ходит, я думаю, на дистант переведут. И вот мне интересно, вообще этому будет конец? Я не знаю, у меня что-то какой-то панический настрой, хотя я пытаюсь его отогнать и верить в хорошее. Но с каждым днем все хуже, хуже, хуже, ничего хорошего я не вижу. Что-то морально уже нас изнасиловали просто. Украинцы? Это какой-то ужас, я не знаю, не спать. Уже и не знаешь вообще, как жить свою жизнь, потому что постоянные воздушные тревоги, эти беспилотники, летающие над домами. О, боже мой.
24: Главные новости дня.
5: Бюджет еле дышит. На конец мая дефицит федеральной казны превысил 6 триллионов рублей. Госдума разрешила правительству тратить дальше. Всего за 5 месяцев этого года дыра в федеральном бюджете превысила все мыслимые прогнозы. Расходы на военные нужды оказались настолько велики, что казна пустеет на глазах. В итоге Минфин экстренно обратился в Госдуму, чтобы депутаты в экспресс-режиме сразу в 3 чтениях за один день разрешили правительству тратить деньги и наращивать госдолг. Вообще без оглядки на закон. О том, почему властям пришлось пойти на такие крайние меры, объяснила заместитель министра финансов Ирина Окладникова.
6: Мы не считаем, что у нас есть какой-то бюджетный кризис. Бюджет исполняется абсолютно в соответствии с графиком. Да, расходы идут чуть быстрее, чем прежде, и это влияет на показатели дефицита. Новые полномочия по увеличению трат нам необходимы просто для того, чтобы оперативно реагировать на те изменения, которые происходят теперь уже не каждый месяц или квартал, а буквально каждый день.
5: Несмотря на оптимистические заявления Минфина, экономисты бьют в набат. Все собранные с людей налоги мгновенно сгорают в оборонном секторе, а Госдума фактически дала правительству карт-бланш на бесконтрольный выпуск облигаций. Экономические последствия такого решения для кошельков простых россиян неизбежны, считает доктор экономических наук профессор Игорь Липсиц.
7: То, что произошло в Госдуме, это капитуляция перед экономической реальностью. Закон о бюджете превратился в пустую бумажку. Расходы на армию настолько огромны, что казна пустеет на глазах. Разрешение занимать деньги сверх любых лимитов означает только одно. Правительство начнет массово выпускать облигации и фактически забирать все свободные деньги из банковской системы. Для обычных граждан это обернется новым мощным витком инфляции. Цены в магазинах прыгнут еще выше.
5: Ситуация зашла так далеко, что скрывать проблемы с деньгами не получается даже у руководства финансового блока. О том, что долги придется наращивать и дальше, публично признал министр финансов Антон Силуанов.
8: Дефицит бюджета в текущем году несколько возрастет по сравнению с нашими плановыми назначениями. Источники финансирования этого дефицита – это в первую очередь, конечно, заимствование, наш внутренний рынок. Будем выпускать государственные ценные бумаги, за счет этого дефицит и будет профинансирован.
5: Пока чиновники уверяют, что ситуация под контролем, экономика страны полностью переходит на ручное управление. Хватит ли у правительства внутренних резервов, чтобы покрывать многомиллионные дыры в условиях жестких санкций, покажет вторая половина года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
24: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что из-за повсеместных запретов в библиотеках начался острый дефицит книг.
11: Минцифры бьет тревогу. Библиотеки российские пустеют, книги изымают с полок. Согласно данным соответствующего доклада министерства, публичные научные очаги знаний и культуры рискуют потерять до 15% фондов. Совсем плохи дела на муниципальном уровне. Там цифра доходит до 70%. Все идет под нож. И научные труды, диссертации, пособия для вузов. И даже классика страдает. Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Как выясняется, главная причина – необоснованное применение закона о нежелательных организациях и иностранных агентах. Изъятию подлежат публикации произведения, где, скажем, иноагент был переводчиком, иллюстратором или предисловие написал. Или издана книга при финансовой поддержке иностранного фонда, который тогда давно был другом, а нынче враг. Аналогичная ситуация и с иностранными агентами и нежелательными лицами, которые множатся буквально как снежный ком. Каждую пятницу новая партия. Не успевают, да и порой физически не могут чиновники на местах вникнуть в законодательные тонкости. Вот и приходится действовать хирургически. Увидел не ту фамилию, книгу с полки долой. Ответственных местных товарищей можно понять. Закон у нас так написано, что себе дороже может выйти. Ситуация классическая. Крайне всегда тот, кто рангом пониже, кто чином не вышел. Мы тут, конечно, не вправе давать советы. Однако на самом деле проще уволиться и поискать менее нервную работу, потому что виноват будешь в любом случае. Увидит начальство не ту книгу на полке, риск попасть под статью за пропаганду чуждого влияния. Увидит проверяющий пустые полки, значит, лишил населения доступа к свету, то есть культуре и знаниям. Опять виноват. Отвечай понеси наказание. К сожалению великому, это не только к книжной сфере относится. Во многих отраслях экономики такое происходит. В общем и целом, непростое нынче время, это не секрет. Куда ни посмотри, везде. Или иноагент, или нежелательный гражданин. Нужен специальный институт экспертов, видимо, чтобы ответственные на местах не страдали, и экономика бы росла. Раньше это называлось цензурой, а теперь можно придумать более благозвучное название. С этим у нас всегда хорошо получается. Что-нибудь такое красивое и, главное, непонятное, чтобы ни у кого подозрения не возникало. Что, мол, старые времена вернулись, а с ними и цензура.
24: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на пятый год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
12: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
5: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие, около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
13: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
5: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссяк полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Говорят военкоры.
15: Иван Отраковский о том, почему Россия пасет задних в технологической гонке.
16: Мы отстаем от мировых лидеров в технологической гонке, считают эксперты РАН. По их данным, на страну приходится менее 2% мировых расходов на науку и исследования. При этом Китай продолжает стремительно сокращать разрыв с США и уже выходит в лидеры по ряду технологических направлений. Ученые предупреждают, что без роста инвестиций в науку и разработки Россия рискует еще сильнее утратить свои позиции в ближайшие годы. В ближайшие 5 лет мы будем окончательно выброшены из гонки технологий, как это произошло с космосом. А зачем какие-то какие-то высокие технологии развивать, какой-то космос, если есть ресурсы, которые можно тупо в голом виде распродавать, немыслимо, лично обогащаясь. Уже ж не раз говорили власти, мы сырьевой придаток Китая, до этого были Запада. Если думаете, что что-то изменится, то ошибаетесь. Система поганая, власть барыжья. Ничего не поменяется, если не сменить их. А высокие технологии – это и про армию, про фронт, жизни наших солдат, которые абсолютно обесценены.
15: Два майора о неутешительных результатах удара по Кронштадту 3 июня.
9: Вражеские ресурсы публикуют спутниковые снимки корвета проекта «Бойки» в Кронштадте после атаки украинских беспилотников. Корвет Балтийского флота Российской Федерации находился на плановом ремонте с февраля. Удар был нанесен с применением как минимум двух дронов. Точная стоимость корветов засекречена, но оценивалась экспертами в несколько сотен миллионов долларов после всех модернизаций. Дрон стоит около 50 тысяч долларов. 100 дронов — 5 миллионов долларов. Сколько сил и средств выделили на защиту корвета в доке — вопрос открытый.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Студенты не пушечное мясо. В вузах по всей России для вербовки студентов на фронт проводят телемосты с бойцами.

0: агитацию опробовали в учебных заведениях Сибири, говорит военный юрист Иван Чувеляев.
1: Это новая, очень хитрая тактика вербовки. Молодежи пытаются продать войну как безопасную компьютерную игру. Мол, вы будете сидеть в глубоком тылу с джойстиком в руках и получать за это огромные деньги. Но это циничный обман. Операторы БПЛА сейчас – это цель номер один для противника. По ним прилетает в первую очередь. Студентов просто заманивают красивой картинкой, забывая сказать главное. Любой контракт с Минобороны в 2026 году – это билет в один конец, расторгнуть его до конца боевых действий невозможно.
0: Но согласны с такой математикой далеко не все. В Якутске студенты устроили настоящую партизанскую акцию протеста. Стены Северо-Восточного федерального университета и других местных институтов за одну ночь покрылись жесткими граффити. Надписи гласят:
2: «Студенты не пушечное мясо. Вузы равны военкоматам».
0: Авторы акции выпустили манифест, где прямо заявили, что университеты должны быть пространством для науки и знаний, а не пунктами сбора мобилизационного ресурса. Якутская молодежь открыто взбунтовалась против того, чтобы ее превращали в расходный материал, говорит местная студентка Наталья.
3: У нас в университете дышать уже нечем от этой пропаганды. Нам постоянно втирают про патриотизм, крутят эти ролики, теперь еще и телемосты устраивают. Ребята озлоблены. Мы поступали учиться, мы хотим мирной жизни, развивать свою республику, учить свой язык, двигать науку. Почему из нас пытаются сделать штурмовиков? Эти граффити на стенах – это крик души всего нашего поколения. Мы не хотим умирать за чужие интересы. И пусть ректорат поймет, что нас не получится молча упаковать в автобусы.
0: Как отметили студенты-активисты, Якутск стал ярким примером того, как сильно перегрето недовольство в национальных республиках, которые и без того потеряли на фронте слишком много мужчин. Попытки Минобороны дотянуться до вчерашних школьников через экраны мониторов начинают вызывать обратную реакцию молодежи. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: НПЗ в огненном плену. После атаки дронов остановил работу крупнейший завод Поволжья. Ночью под удар попал Афипский НПЗ. Сразу два стратегических завода оказались выведены из строя. В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Очевидцы опубликовали в сети кадры огромного огненного факела, который поднялся над предприятием.
5: Ядерная война.
6: Смотри, смотри, смотри. Сейчас въебет.
0: Оперштаб Кубани признал факт возгорания, заявив, что к утру пожар потушили. Афипский НПЗ – это один из столпов экспорта на юге страны, и с начала года его атакуют уже в третий раз. При этом обломки сбитых дронов рухнули на жилой многоквартирный дом в самом Краснодаре, ранив двух человек.
7: Даша! Прямо над домом!
0: С остановкой Куйбышевского завода вся самарская группа «Роснефти» фактически ушла на дно. Напомню, сызранский НПЗ оказался полностью парализован после майской атаки, а новокуйбышевский работает на пониженных мощностях, говорит аналитик рынка Михаил Крутихин.
8: Атака на Афипский завод – это сильный удар по экспортным доходам. Но куда более страшные новости для Кремля пришли из Поволжья. Агентство «Рейтер» сообщило, что крупнейший НПЗ в Самарской области полностью остановил переработку нефти после прилета дронов. Там разнесли обе установки первичной переработки. А ведь этот гигант снабжает внутренний рынок бензином и дизелем. Когда ломаются такие установки, оперативно починить их в условиях санкций просто невозможно.
0: В итоге к июню Поволжье, ключевой бензиновый узел страны, осталось без полноценной переработки. Это объясняет, почему в 25 регионах уже дефицит топлива, а в некоторых даже ввели жесткие карточные лимиты на заправках, говорит эксперт по энергетике Сергей Пикин.
1: Мы видим планомерный паралич российской топливной системы. Дроны выбивают заводы быстрее, чем энергетики успевают их латать. То, что встал Куйбышевский НПЗ, который давал почти миллион тонн бензина,

0: бензина в год – это огромная дыра в балансе. Экстренный штаб Минэнерго, который создали на днях, теперь будет делить уже не избыток топлива, а жесткий дефицит. Ситуация критическая. Армия требует тонны горючего для штурмов, а гражданские заправки заводы обеспечивать просто не успевают.
1: Пока Самарская область и Краснодарский край подсчитывают колоссальные убытки от ночных налетов дронов, экономисты прогнозируют новый виток дефицита топлива и резкий рост цен на логистику по всей стране. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
4: Привет!
3: Сегодня тема, ну скажем так, очень нестандартная. Картина складывается абсолютно парадоксально. Вот заводы работают в три смены, макроэкономика вроде бы демонстрирует признаки стабильности. Постоянно идут отчеты о каком-то рекордном росте производства. Экономика на подъеме.
4: Ну да, звучит позитивно.
3: Да, но прямо в этот самый момент сотни тысяч людей, особенно в регионах, физически не могут купить себе даже базовые продукты питания.
4: В смысле?
3: В прямом. Просто потому, что их зарплатные карты абсолютно пусты. Сегодня в фокусе масштабный кризис невыплат зарплат весной 2026 года в России. Кризис, который, ну, приобрел совершенно невиданный размах.
4: Слушай, это звучит как какое-то сильное преувеличение, если честно.
3: Почему?
4: Ну неужели ситуация действительно настолько критичная? Любой экономист сразу возразит, что статистика безработицы в стране бьет все рекорды со знаком «плюс».
3: Ага.
4: Показатели же держатся на исторических минимумах – около 3%. Предприятия буквально задыхаются от кадрового голода, занятость полная.
3: Это правда, да.
4: И вот разве в условиях, когда каждый рабочий просто на вес золота, может возникнуть системный кризис невыплат? Зачем вообще компаниям так рисковать сотрудниками? Они же разбегутся.
3: Вот. Именно этот диссонанс между таким официальным оптимизмом и пугающей реальностью и заставляет копать глубже.
4: Так.
3: Переход от парадных отчетов к жестким цифрам все ставит на свои места. К мае 2026 года суммарный долг по зарплатам достиг 2,88 миллиарда рублей. И это абсолютный рекорд за последние 7 лет. Этот показатель с огромным запасом перекрывает и пандемийные локдауны, и тяжелейший экономический шок 2022 года.
4: Подожди, рекорд за 7 лет?
3: Да. Только вдумайся в динамику. За один последний месяц долг подпрыгнул на 35%.
4: За месяц?
3: За один месяц. А в годовом выражении рост составил пугающие 94,3%.
4: Это похоже на сбой целого механизма. Но тут, знаешь, есть серьезное противоречие.
3: Какое?
4: Официальные цифры говорят всего о 19 тысячах пострадавших работников.
3: Да, есть такая цифра.
4: Ну вот. Для страны с населением за 140 миллионов человек – это же абсолютная капля в море. Математическая погрешность. Может, проблема просто искусственно раздута?
3: Это классическая ошибка восприятия. Официальная статистика в данном случае – это взгляд на огромную экономику через узкую замочную скважину.
4: В каком смысле?
3: Те данные, которые формируют вот эту цифру в 19 тысяч, собираются исключительно с крупных и средних предприятий.
4: А, то есть где белый сектор?
3: Да, тех самых, где есть профсоюзы, жесткий аудит и прозрачная бухгалтерия. А теперь нужно добавить малый бизнес и колоссальную серую зону.
4: Получается, за пределами этой замочной скважины остается целый пласт экономики, который вообще никто не видит.
3: Совершенно верно. Реальное число людей, сидящих без зарплаты, в 3-5 раз выше официальных цифр.
4: То есть это не 19 тысяч?
3: Нет. Речь идет о 60-100 тысячах семей, которые внезапно лишились средств к существованию. Чтобы этот масштаб стал более осязаемым, ну вот, смотри.
4: Давай.
3: 2,88 миллиарда рублей – это не просто какие-то абстрактные цифры. Это эквивалент полугодовой зарплаты целого города с населением в 40 тысяч человек.
4: Целый город?
3: Целый город полгода работает абсолютно бесплатно.
4: Хорошо, если масштаб действительно такой, возникает логичный вопрос о виновниках. Кто этот гигантский неплательщик?
3: Вот тут самое интересное.
4: Но исторически в периоды подобных кризисов виноваты разорившиеся коммерсанты. Мелкий бизнес, который там не рассчитал кредитную нагрузку, или просто недобросовестные частники, решившие сбежать с деньгами. Это частный сектор так сильно тянет статистику вниз.
3: А вот здесь кроется главная, наверное, самая шокирующая аномалия 26-го года. Главный должник в этой ситуации – это государство.
4: Да ладно. Государство?
3: Именно. Бюджетные долги по зарплатам, то есть те деньги, которые не выплачены из-за банальной нехватки средств в казне, выросли за год в 3647 раз.
4: Сколько? В 3000?
3: В 3647 раз. Цифра достигла почти 788 миллионов рублей. Возник тотальный кассовый разрыв.
4: Слушай, кассовый разрыв у государства. Это звучит, ну, совершенно нелогично.
3: Почему?
4: Ну, работа в бюджетной сфере десятилетиями считалась эталоном стабильности в России. Да, всегда было известно, что зарплаты там небольшие, но они выплачивались день в день. Это же такой фундаментальный социальный договор.
3: Был.
4: Как эта бетонная конструкция могла рухнуть в один момент?
3: Этот миф рухнул официально. Причина в радикальном смещении макроэкономических приоритетов. Заводы, производящие технику, оборонные заказы, все это получает деньги вовремя.
4: То есть ликвидность в экономике есть, но она направляется по одному защищенному каналу?
3: Да.
4: А что происходит с остальными?
3: Остальные финансируются по остаточному принципу. На гражданских бюджетников в провинции, на учителей, воспитателей детских садов, фельдшеров, скорой помощи денег в моменте просто физически не остается.
4: Вообще не остается.
3: Казначейство переводит средства на приоритетные статьи, а гражданский сектор вынужден просто сидеть и ждать.
4: Понимание приоритетов многое объясняет, но слушай, где конкретно происходит этот сбой? Государственный аппарат огромный. На каком именно уровне бюджетной системы растворяются эти деньги?
3: На самом нижнем.
4: Но не федеральные же министерства задерживают выплаты.
3: Львиная доля этих государственных долгов, а это 699 миллионов рублей, висит на муниципальных бюджетах.
4: Муниципалитеты.
3: Да, администрации небольших городов, районов, сельских поселений. Механика распределения финансов устроена так, что основные налоги, собираемые на местах, сначала уходят наверх. Федеральный центр.
4: А потом эти деньги должны возвращаться обратно в виде дотаций и субвенций.
3: Угу.
4: Чтобы муниципалитеты могли платить своим бюджетникам.
3: Именно. И вот эти дотации теперь возвращаются с колоссальными перебоями.
4: Получается, удар принимают самые незащищенные звенья системы. Но какая отрасль на этом муниципальном уровне страдает сильнее всего? Учителя. Врачи.
3: Самая катастрофическая ситуация разворачивается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ.
4: Коммунальщики?
3: На их долю приходится 42% всех долгов по зарплатам. Причем самый худший месяц в году для них – это май. Задолженность в мае подскакивает просто до небес.
4: Май? Казалось бы, весна, тепло, расходы на то же отопление должны падать. Зачем предприятию ЖКХ большие бюджеты именно в мае? Зимой нагрузка явно больше.
3: В этом и заключается парадокс коммунальной экономики. В мае заканчивается отопительный сезон, батареи остывают, и в этот же самый день платежи от населения за тепло мгновенно останавливаются.
4: Логично.
3: Выручка котельных и управляющих компаний падает практически до нуля.
4: И при этом расходы не исчезают.
3: Верно. Именно в мае нужно начинать самую масштабную и дорогую работу – подготовку к следующей зиме.
4: Ремонты?
3: Да, закупать оборудование, мазут, уголь, ремонтировать гнилые сети. Денег поступает минимум, а тратить нужно максимум.
4: Но почему руководитель условной городской котельной не может взять деньги из накопленных резервов? Зачем заставлять слесаря, сварщика или диспетчера работать бесплатно? Разве нельзя перераспределить внутренний бюджет, чтобы хотя бы закрыть зарплатный фонд?
3: Но смотри, проблема в том, что резервов в этой системе просто не существует. Коммунальной инфраструктуре в регионах по 30-40 лет. Износ сетей критический.
4: Понятно.
3: Достаточно представить ситуацию, в которой оказывается директор котельной. У него на счету есть последние 200 тысяч рублей. И стоит жесткий выбор.
4: Какой?
3: купить мазут и запчасти для протекающих труб, либо выдать зарплату рабочим.
4: Ну, выбор кажется очевидным, людям нужно есть, надо платить зарплату.
3: А вот и нет.
4: Почему?
3: Если директор не купит мазут и запчасти, в декабре случится прорыв теплотрассы. Город останется без отопления в мороз. За это директор немедленно отправится в тюрьму по уголовной статье за халатность.
4: Жесть.
3: А за невыплату зарплаты он получит административный штраф и предписание.
4: То есть уголовка или штраф?
3: Вот именно. Поэтому всегда, абсолютно всегда в жертву приносятся зарплаты простых людей.
4: Звучит как тупик, а работники почему не уходят? Если слесарю не платят месяцами, почему он просто не хлопнет дверью?
3: Потому что в маленьком провинциальном городке этому слесарю просто некуда уйти. Завод один, котельная одна. Бросить трубы – значит оставить свою же семью без тепла зимой. Это форма такого экономического заложничества.
4: Картина с государственным сектором ясна. Смена макроэкономических приоритетов, пустые муниципальные бюджеты и изношенная инфраструктура.
3: Угу.
4: Но ведь есть еще и частный бизнес. Если общая сумма долга почти 3 миллиарда, а бюджет должен около 780 миллионов, значит, частники накопили свыше 2 миллиардов долгов?
3: Да.
4: Что происходит с ними?
3: Частный сектор оказался в двойных тисках. Финансовые показатели компаний говорят сами за себя. Чистая прибыль бизнеса в первом квартале 2026 года рухнула на 33%.
4: Ничего себе!
3: Сильнее всего страдают так называемые мирные отрасли, которые никак не связаны с государственным оборонным заказом.
4: То есть пошив одежды, производство мебели, сельское хозяйство.
3: Именно. В этих секторах падение прибыли достигает 45%. Предприятия теряют рентабельность прямо на глазах. При этом фискальная нагрузка только растет.
4: Налоги.
3: Да, налог на прибыль был повышен с 20 до 25%. Бизнес просто лишается оборотных средств.
4: Если анализировать эту цепочку, то получается, что гражданский бизнес зажали с двух сторон. С одной стороны, изымается больше налогов, падают доходы населения, а значит и продажи.
3: Так.
4: Но с другой стороны, всегда же был инструмент кредитования. Неужели доступ к заемным деньгам тоже перекрыт?
3: А это ключевой момент. Инструмент кредитования превратился в орудие убийства бизнеса.
4: Из-за ставки?
3: Да. Двузначная ключевая ставка Центрального банка сделала заемные деньги токсичными. Раньше механика была простой. Если у завода или мебельной фабрики возникал временный кассовый разрыв, директор шел в банк.
4: Брал кредит.
3: Брал короткий коммерческий кредит на пару недель, выплачивал зарплаты рабочим и спокойно ждал поступления выручки.
4: А сейчас при таких заградительных ставках перехватить деньги до зарплаты стало нереально дорого. Банковские проценты по короткому кредиту просто съедят те крохи прибыли, которые еще остались.
3: Абсолютно точно. Борьба с макроэкономической инфляцией через высокую ключевую ставку парадоксальным образом ударила по базовым доходам населения.
4: То есть бизнесу дешевле не платить?
3: Для директора предприятия сегодня математически выгоднее задержать выплаты сотрудникам и получить небольшой штраф от инспекции по труду, чем брать кредит под сумасшедший процент.
4: Слушай, это отлично объясняет механику кризиса ликвидности. Но как этот кризис распределяется территориально? Есть ли какая-то карта этого бедствия?
3: Карта есть, и она крайне показательна.
4: Проблема равномерно размазана по всей территории или есть ярко выраженные эпицентры?
3: Эпицентр очень четкий. Безоговорочный лидер по объему долгов – Якутия.
4: Якутия?
3: Да. Там задолженность достигла 882 миллионов рублей. Это почти треть от всех долгов.
4: Вау.
3: На втором месте идет Краснодарский край – 595 миллионов рублей, где проблема сконцентрирована в сфере замороженного гражданского строительства.
4: Угу.
3: И замыкает эту печальную тройку Нижегородская область с долгом в 324 миллиона.
4: Довольно интересный разброс. Но Якутия – это гигантские расстояния, суровый климат. Там без денег выжить физически сложно. Логистика делает продукты нереально дорогими.
3: Согласна.
4: А Краснодар и Нижний Новгород – вроде бы крепкие, экономически активные территории с развитым бизнесом.
3: В этом и заключается суть аномалии. Под удар попадают две категории. Либо сырьевые и северные территории, где огромная доля бюджетников, зависящих от центра.
4: Либо?
3: Либо регионы с активным гражданским строительством и производством, которое задохнулось от высоких кредитных ставок.
4: Логично.
3: Но в этой статистике есть цифра пострашнее географии.
4: Что может быть хуже?
3: Возраст этих долгов.
4: В смысле, как долго не платят?
3: Да. 34% всех задолженностей – это суммы, которые тянутся еще с 2025 года. А 11% – это около 390 миллионов рублей, висят с 2024 года и даже раньше. Люди не видят своих денег годами.
4: Больше трети долгов старше года. Слушай, это противоречит любой логике. Если предприятие не платит год, почему работники просто не инициируют процедуру банкротства через суд?
3: Это не так просто.
4: Это же стандартный правовой механизм. Обанкротить контору, пустить с молотка имущество, станки, машины, склады и забрать свои заработанные деньги.
3: В теории это звучит как надежный план. На практике процедура банкротства – это юридическая дорога в никуда.
4: Выходит, что самые лояльные, самые консервативные слои общества – учителя, фельдшеры, коммунальщики в регионах – те самые люди, которые традиционно составляют основу государственной стабильности, теперь оплачивают этот макроэкономический выбор из собственного кармана.
3: Да, они просто остались за бортом распределения денег.
4: И сжатие их покупательной способности запускает цепную реакцию.
3: Как именно?
4: Ну, нет зарплат у тысяч людей в городе, пустеют полки местных магазинов, закрываются парикмахерские, автосервисы, разоряется мелкая розница. Этот кризис ликвидности медленно, но верно убивает всю местную экономику на корню.
3: Подводя короткий итог, проблема массовых невыплат весной 26 года – это не локальный технический сбой и не временные трудности отдельных компаний. Это глубокий и системный дефицит ликвидности, прямой результат радикальной смены макроэкономических приоритетов.
4: Абсолютно.
3: Гражданский сектор и российская провинция все глубже погружаются в затяжной кризис, который многократно умножается на безжалостность, автоматизм и скорость современных цифровых долгов.
5: И в завершении хочется оставить одну мысль для самостоятельного размышления. Сегодня отчетливо видно, как цифровое государство научилось безупречно и мгновенно блокировать банковские счета простого человека за малейший просроченный долг, оставляя его без копейки.
3: Да, механизм работает как часы.
5: Но что если бы эта безупречная автоматизированная система работала в обе стороны? Достаточно представить, что если бы алгоритмы мгновенно блокировали личные счета, активы и зарубежную недвижимость руководства компаний или мэров городов ровно в ту же секунду, когда они задерживают зарплату своим сотрудникам хотя бы на один день.
3: Интересный поворот.
5: Как быстро в таком случае нашлись бы деньги на выплаты?
3: Отличный вопрос, над которым действительно стоит подумать каждому. На этом все. До встречи в следующем разборе.
5: До скорого. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Бюджет еле дышит. На конец мая дефицит федеральной казны превысил 6 триллионов рублей. Госдума разрешила правительству тратить дальше. Всего за 5 месяцев этого года дыра в федеральном бюджете превысила все мыслимые прогнозы. Расходы на военные нужды оказались настолько велики, что казна пустеет на глазах. В итоге Минфин экстренно обратился в Госдуму, чтобы депутаты в экспресс-режиме сразу в 3 чтениях за один день разрешили правительству тратить деньги и наращивать госдолг, вообще без оглядки на закон. О том, почему властям пришлось пойти на такие крайние меры, объяснила заместитель министра финансов Ирина Окладникова.
7: Мы не считаем, что у нас есть какой-то бюджетный кризис. Бюджет исполняется абсолютно в соответствии с графиком. Да, расходы идут чуть быстрее, чем прежде, и это влияет на показатели дефицита. Новые полномочия по увеличению трат нам необходимы просто для того, чтобы оперативно реагировать на те изменения, которые происходят теперь уже не каждый месяц или квартал, а буквально каждый день.
1: Несмотря на оптимистические заявления Минфина, экономисты бьют в набат. Все собранные с людей налоги мгновенно сгорают в оборонном секторе, а Госдума фактически дала правительству карт-бланш на бесконтрольный выпуск облигаций. Экономические последствия такого решения для кошельков простых россиян неизбежны, считает доктор экономических наук профессор Игорь Липсиц.
8: То, что произошло в Госдуме, это капитуляция перед экономической реальностью. Закон о бюджете превратился в пустую бумажку. Расходы на армию настолько огромны, что казна пустеет на глазах. Разрешение занимать деньги сверх любых лимитов означает только одно. Правительство начнет массово выпускать облигации и фактически забирать все свободные деньги из банковской системы. Для обычных граждан это обернется новым мощным витком инфляции. Цены в магазинах прыгнут еще выше.
1: Ситуация зашла так далеко, что скрывать проблемы с деньгами не получается даже у руководства финансового блока. О том, что долги придется наращивать и дальше, публично признал министр финансов Антон Силуанов.
9: Дефицит бюджета в текущем году несколько возрастет по сравнению с нашими плановыми назначениями. Источники финансирования этого дефицита – это в первую очередь, конечно, заимствование, наш внутренний рынок. Будем выпускать государственные ценные бумаги, за счет этого дефицит и будет профинансирован.
1: Пока чиновники уверяют, что ситуация под контролем, экономика страны полностью переходит на ручное управление. Хватит ли у правительства внутренних резервов, чтобы покрывать многомиллионные дыры в условиях жестких санкций, покажет вторая половина года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
10: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию с загрязнением побережья.
11: Давайте тоже по-честному. И в моем детстве, и в вашем тоже всегда мазут был. Вопрос только, кто сколько его видит. Кто-то видит чуть-чуть и говорит, ого, его много. А это на самом деле его и нет, но кто-то хочет его видеть. Я хочу сказать, посмотрите, сегодня Анапа активно уже работает. Активно. Угу. Отдыхающих много. Если бы там был мазут, то, поверьте, это уже, ну, наверное, сегодня огромное количество отдыхающих из Анапы об этом бы написало. Ну, либо просто бы призвали других отдыхающих просто не ехать в Анапу. Но этого нет. Этого нет. Значит, естественно, то, о чем так много говорят, и кто-то что-то где-то как-то там пытается вот это все неправда.
2: Главные новости дня.
12: Работу потеряют тысячи. Каждая четвертая компания в России готовит увольнение до конца года. Российские компании начали готовиться сокращать сотрудников на фоне ухудшающейся ситуации в экономике. До конца года оптимизировать штат планируют 23% предприятий. Большинство из них примерно на 10%. Это показал опрос Российско-германской внешнеторговой палаты, в котором приняли участие 265 малых, средних и крупных организаций. Также более половины предприятий заявили, что пока не собираются менять число сотрудников, а расширять команды намерены 14% компаний. Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений находятся работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
13: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
12: Также рискуют потерять работу сотрудники с рутинными задачами, сезонный и контрактный персонал, отмечают эксперты. По их словам, на фоне санкций и затянувшейся СВО в сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия по всей России. Ранее стало известно о планах Объединенной судостроительной корпорации сократить 70% персонала Хабаровского судостроительного завода. В тупике оказалась даже железная дорога. Как заявил глава РЖД Олег Белозеров, компания планирует сократить центральный аппарат на 15%, что составляет примерно 6 тысяч человек. По его словам, это касается прежде всего административно-управленческого персонала, включая руководство филиалов. В интервью агентства «Интерфакс» Белозеров отметил, что такие меры связаны с оптимизацией структуры и функций внутри компании. Обновление парка – один из главных приоритетов, говорит Белозеров.
14: Новый подвижной состав – это современный уровень комфорта, это скорость, высокая динамика роста объемов перевозок. Программа обновления формируется в размере около 1100 вагонов в год. Мы взяли за правило ежегодно предлагать пассажирам новые модели с публичным обсуждением их потребительских свойств.
12: В сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны, говорит экономист Александр Кравцов.
15: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
12: В сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Военный аналитик Игорь Коротченко о тотальном превосходстве ВСУ в дронах.
16: Вот конфигурация на линии боевого соприкосновения, при том, что стратегическая наступательная инициатива находится, безусловно, в руках российского военного командования, но новые реалии современной войны, полная прозрачность поля боя. На каждого нашего бойца по 5-7 дронов противника в этих условиях продвижение возможно только малыми боевыми группами от 3-5 человек, собственно, что мы и наблюдаем. Поэтому темпы продвижения те, которые они есть. Понимаете, ведь время работает против нас. Сценарий навязанных нам боевых действий абсолютно, ну, мягко говоря, нам не нужен и не устраивает. Это война на истощение против нас. Более того, принятыми решениями сегодня в ряде европейских стран НАТО закладывается производство дронов большой дальности. Это означает, что уже через где-то примерно 8-9 месяцев Украина будет получать сотни тысяч ударных дронов самолетного типа большой дальности. В этих условиях ни одна ПВО не сможет выполнить свои задачи в полном объеме. Это как бы элементарная математика.
17: Учим китайский вместе. Как по-китайски звучит слово «санкции»?
18: «Чицай».
17: Еще раз. «Санкции» по-китайски будут так.
18: «Чицай».
17: И третий раз.
18: «Чицай».
17: Учим китайский. Легко и весело.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Иван Отраковский о том, почему Россия пасет задних в технологической гонке.
20: Мы отстаем от мировых лидеров в технологической гонке, считают эксперты РАН. По их данным, на страну приходится менее 2% мировых расходов на науку и исследования. При этом Китай продолжает стремительно сокращать разрыв с США и уже выходит в лидеры по ряду технологических направлений. Ученые предупреждают, что без роста инвестиций в науку и разработки Россия рискует еще сильнее утратить свои позиции в ближайшие годы. В ближайшие 5 лет мы будем окончательно выброшены из гонки технологий, как это произошло с космосом. А зачем какие-то высокие технологии развивать, какой-то космос, если есть ресурсы, которые можно тупо в голом виде распродавать, немыслимо, лично обогащаясь. Уже ж не раз говорили власти, мы сырьевой придаток Китая, до этого были Запада. Если думаете, что что-то изменится, то ошибаетесь. Система поганая, власть барыжья. Ничего не поменяется, если не сменить их. А высокие технологии — это и про армию, про фронт, жизни наших солдат, которые абсолютно обесценены.
19: Два майора о неутешительных результатах удара по Кронштадту 3 июня.
21: Вражеские ресурсы публикуют спутниковые снимки корвета проекта «Бойки» в Кронштадте после атаки украинских беспилотников. Корвет Балтийского флота Российской Федерации находился на плановом ремонте с февраля. Удар был нанесен с применением как минимум 2 дронов. Точная стоимость корветов засекречена, но оценивалась экспертами в несколько сотен миллионов долларов после всех модернизаций. Дрон стоит около 50 тысяч долларов. 100 дронов — 5 миллионов долларов. Сколько сил и средств выделили на защиту корвета в доке — вопрос открытый.
2: Радио «Лента». 1557 АМ. Кандидатская почта.
1: Студенты не пушечное мясо. В вузах по всей России для вербовки студентов на фронт проводят телемосты с бойцами СВО. Учебные заведения все сильнее становятся похожи на филиалы военкоматов. Чтобы заманить молодежь на фронт, Минобороны запустила новый формат – онлайн-телемосты со студентами. Прямо во время пар учащимся включают видеотрансляции с передовой. Действующие бойцы, например, из подразделений БПЛА, показывают подросткам, как это круто и перспективно – уметь управлять дронами. И, конечно, обещают огромные подъемные и солидные премии за каждую единицу подбитой техники. На днях такой телемост провели для Пашковского сельхозколледжа. А до этого онлайн-агитацию опробовали в учебных заведениях Сибири, говорит военный юрист Иван Чувеляев.
0: Это новая, очень хитрая тактика вербовки. Молодежи пытаются продать войну как безопасную компьютерную игру. Мол, вы будете сидеть в глубоком тылу с джойстиком в руках и получать за это огромные деньги. Но это циничный обман. Операторы БПЛА сейчас – это цель номер один для противника. По ним прилетает в первую очередь. Студентов просто заманивают красивой картинкой, забывая сказать главное. Любой контракт с Минобороны в 2026 году – это билет в один конец, расторгнуть его до конца боевых действий невозможно.
1: Но согласны с такой математикой далеко не все. В Якутске студенты устроили настоящую партизанскую акцию протеста. Стены Северо-Восточного федерального университета и других местных институтов за одну ночь покрылись жесткими граффити. Надписи гласят:
4: «Студенты не пушечное мясо. Вузы равны военкоматам».
1: Авторы акции выпустили манифест, где прямо заявили, что университеты должны быть пространством для науки и знаний, а не пунктами сбора мобилизационного ресурса. Якутская молодежь открыто взбунтовалась против того, чтобы ее превращали в расходный материал, говорит местная студентка Наталья.
22: У нас в университете дышать уже нечем от этой пропаганды. Нам постоянно втирают про патриотизм, крутят эти ролики, теперь еще и телемосты устраивают. Ребята озлоблены. Мы поступали учиться, мы хотим мирной жизни, развивать свою республику, учить свой язык, двигать науку. Почему из нас пытаются сделать штурмовиков? Эти граффити на стенах – это крик души всего нашего поколения. Мы не хотим умирать за чужие интересы. И пусть ректорат поймет, что нас не получится молча упаковать в автобусы.
1: Как отметили студенты-активисты, Якутск стал ярким примером того, как сильно перегрето недовольство в национальных республиках, которые и без того потеряли на фронте слишком много мужчин. Попытки Минобороны дотянуться до вчерашних школьников через экраны мониторов начинают вызывать обратную реакцию молодежи. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
19: Военкор Романов про важный нюанс в теме специальной военной операции, на который мало кто обращает внимание.
23: Связан он с идеологическим разделением между армией и народом с одной стороны и совокупностью властных элит с другой. С началом спецоперации народ и волонтеры бросились помогать армии. Но с другой стороны, происходит тотальное игнорирование, в лучшем случае волонтеров, доходящее до откровенной лжи. У армии все есть. С одной стороны, президент декларирует, что цели СВО непременно будут достигнуты. Армия отвечает: так точно. Народ поддерживает. Но одновременно начинается возня насчет договорничков и прочих мирных инициатив. Вообще, в целом, все выглядит так, словно властные элиты пытаются отделить народ от спецоперации. Типа, это не ваше дело, мы тут сами все порешаем. Это, разумеется, заявляется не прямо, но подобное позиционирование просматривается во всем. Однако приграничье, и уже далеко не только оно, непосредственно ощущает на себе тяготы войны. И ежедневными потерями мирных граждан, и отключениями электричества, и даже вторжением на нашу территорию. Кстати, кто просохатил вторжение в Курскую область, мы так и не знаем до сих пор. Никто не понес ответственность, даже уголовное дело не уверен, что возбудили по факту преступного бездействия. Все чаще от него слышен вопрос, что вообще происходит. Никто не понимает, потому что то дух анкориджа, то мирные инициативы, то заглядывание в рот американцам. В чем смысл подобной политики? Наверное, это тоже не наше дело.
19: Макс, которого нигде нет. Военкор Живов о неприятностях национального мессенджера.
3: Вслед за App Store цифровые магазины Google Play и Huawei удалили мессенджер Макс для всех регионов, кроме России, фактически лишив его любых перспектив на развитие. Китайцы вновь продемонстрировали уровень своего союзничества с нами. Ничего бы этого не было, если бы Макс спокойно и осторожно развивали как рыночный продукт, без принуждения и блокировок, постепенно насыщая мессенджер техническими возможностями и государственными плюшками. Именно агрессивная политика в отношении цифровых платформ вкупе с принуждением внутри страны привели нас к тому, что наши цифровые решения стали недоступны за рубежом. И это, не считая национального психоза, абсолютный провал и ужас.
19: Лежи, страна огромная. Алексей Чедаев про удар по панораме в Севастополе.
5: Удары по НПЗ, транспортной логистике в Новороссии, Крыму и на юге, окрестностям Питера – эта акция в расчете уж точно не на военный и даже не на экономический, а в первую и главную очередь на внутриполитический результат. Противник пытается сказать нашему обществу: ваша власть не способна защитить ни вас, ни вашу повседневность, мобильность и курортный сезон, ни ваши общенациональные культурные ценности. А значит, вы проигрываете войну. Сдавайтесь. Результат такой стратегии тем успешнее, чем сильнее внутри нашей страны разделение на Россию воюющую и на тех, кого это все не касается. В итоге противник сам ломает эту перегородку между войной и миром внутри нашего общества, которое держалось все эти годы. И в том числе не без активного участия начальников, традиционно с подозрением и недоверием, относящихся к любым формам низовой мобилизации и горизонтальной народной самоорганизации. Лежи, страна огромная. Удары противника болезненны, конечно. Просчитать последствия этого я не берусь, мало вводных для моделирования. Ну, увидит со временем. Мы и сами-то про себя не все понимаем, пока не придет час X.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на пятый год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
6: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
1: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие, около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
7: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
1: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссяк полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Жительница Севастополя о том, что из-за дефицита бензина жители Крыма никуда не могут уехать.
9: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить Макс, вернее там блок развожаешь, чтобы поймать QR-код какой-то в 10 вечера, ночью, когда я уже сплю. 10 вечера, я должна ловить его, там, поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю. Короче, выкинула сейчас 2 огромных мешка вещей, уезжаю. Надеюсь, что мост не взорвут до моего отъезда. Сухопутная дорога полностью перекрыта. Вот такую гору вещей все равно набрала, несмотря на то, что, в общем, будем загружать машинку и поедем. Мне, конечно, грустно, но когда мне диктуют, как мне нужно проводить время вечером, вместо того, чтобы там отдохнуть, повеселиться, там кино посмотреть, с ребятишками поболтать, я должна скроллить там крымские паблики, чтобы поймать какой-то QR-код. По-другому заправиться просто невозможно. С работы пешком, на работу пешком. Автобусы не ходят, потому что тревоги. Как? Как вообще? Как?
8: Бизнесмен Павел Лутанин о том, насколько на самом деле обеднели россияне.
11: Насколько мы все обеднели. Я этим утром решил посчитать. Я взял только официальную инфляцию Росстата, начиная с начала 2022 года и по апрель 2026 года. Посчитал, и получилось почти 44%. 44% это то, насколько мы все обеднели, то, насколько обесценились наши заработки. То есть, если сейчас вы зарабатываете 100 тысяч рублей, это все равно, что в конце 2021 года вы получали зарплату 56 тысяч рублей. А теперь задайте себе вопрос, многие ли из нас увеличили свои заработки на 44% за эти годы? Чтобы просто оставаться на месте, просто позволить себе все то же самое, что 4 года назад. А теперь пусть бюджетники зададут себе вопрос, кому из бюджетников подняли зарплаты на 44% за это время. И все это время нам рассказывают про безудержное богатство, про то, как мы все роскошно живем, как у нас все растет, как все пылает, пышет, цветет и пахнет. Но даже реальная официальная статистика говорит о том, что мы только беднеем. А это мы все с вами знаем, что Росстат как минимум в 2 раза по показателям инфляции, и на этом его ловили уже неоднократно.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
12: Приветствую вас. Прогноз на 12 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас, знаете, переход на мудрую стратегическую паузу, потому что 12-й аркан повешенный. Еще называется иное видение. И на фоне 6 месяца июня это у нас аркан влюбленный, отвечающего за любовь, гармонию, партнерство, сердечный выбор. Энергия 12-го аркана приобретает характер такого, знаете, глубокого душевного служения и эмпатии. Это день, когда волевые решения должны приниматься не через эгоизм, а через призму милосердия, заботы о чувствах других людей, потому что 12-й аркан – это не про слабость или позицию жертвы, это время, знаете, таки алхимии смыслов, когда дается уникальная возможность замедлить бег, посмотреть на привычные ситуации, может быть, бизнес, личные отношения под совершенно иным нестандартным углом и увидеть то, что ранее ускользало от вашего взгляда. Ну и астрономический контекст. Текст у нас идеально сопутствует этому созерцательному настрою, потому что Луна находится в фазе убывающего серпа и переходит в знак близнецов. Легкие, интеллектуальные, коммуникабельные близнецы помогают заземлить порой тяжелую энергию повешенного и превращают ее во внутренний застой и активный поиск информации, может быть, свежих идей, нестандартных путей решения старых проблем. Так, ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 2 плюс 6 – 6 месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 – год. У нас в сумме 19, 1 плюс 9 – десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага. Это символ личной воли, инициативы, оригинальности и материализации желаний. Здесь возникает парадоксальный, но невероятно мощный творческий резонанс. Кстати, почему повешенный? Это человек, который висит вниз головой, поэтому он видит иначе. Встречается все это с импульсом мага, единичка, и под покровительством гармонии влюбленных, 6 месяц. А это означает, что в такой день вынужденная или добровольная пауза – это не застой, а все-таки момент рождения какого-то гениального озарения. Прямо в процессе созерцания маг дает нам ментальные инструменты, чтобы, например, перевернуть ситуацию в свою пользу. И вы можете найти нестандартный выход из тупика, который удивляет окружающих своей простотой и оригинальностью. Еще и близнецовая луна ускоряет этот процесс, помогает мгновенно обтекать внутренние инсайты в четкие слова, тексты и договоренности. С практической и бытовой точки зрения, такой день на убывающей луне в близнецах требует от нас гибкости, милосердия, работы с информацией обязательно. То есть максимально приветствуется благотворительность, может быть, оказание бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается, психологическая поддержка близких и проявление, например, искреннего сострадания. И еще это лучший момент в месяце для глубокого анализа текущих бизнес-процессов, исправления прошлых ошибок в документах, может быть, переформатирование старых проектов и поиска скрытых утечек ресурсов. В быту такой день идеален для детоксикации организма, может быть, легкой диеты, медитации, уединенного творчества, а также для очищения пространства от ментального и физического хлама. Убывающая луна в близнецах всегда еще дает зеленый свет для учебы, сбора информации, может быть, написания писем и завершения затянувшихся переговоров через поиск компромисса, который устроит все стороны. В то же время категорически не стоит поддаваться чувству обиды, впадать в это вот состояние бедной жертвы, несчастной, жаловаться на жизнь и позволять манипуляторам пользоваться вашей добротой. Всегда аркан повешенный предупреждает, что жалость к себе в этот день заберет колоссальный объем сил, ну и нельзя форсировать внешние события, агрессивно продавливать ситуации силой, злиться, если, например, дела временно зависли или партнеры перенесли встречу. Также избегайте хаотичных пустых разговоров, сплетен и суеты, которые может подталкивать Луна в Близнецах, ну и не рекомендуется совершать спонтанные крупные траты денег из чувства вины или жалости к кому-то. Ну и не подписывайте новые долгосрочные контракты с жесткими обязательствами. А вот вечер стоит провести в спокойной творческой обстановке, за душевной беседой с близкими, может быть, наедине со своими мыслями, и позволить энергии мага и повешенного трансформировать ваш опыт в абсолютную гармонию и уверенность в будущем. Вот такой интересный прогноз. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
10: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Сухие и безжалостные пейзажи штата Нью-Мексико снова оказались в центре мирового внимания. Но на этот раз дело не в крушении очередной тарелки. Уже 2 недели, как здесь разворачивается настоящая драма, похожая на голливудский шпионский триллер. В самом сердце знойного региона бесследно исчез 68-летний генерал-майор военно-воздушных сил США в отставке Уильям Нил Маккасленд. Ситуация оказалась настолько критической и выходящей за рамки обычного происшествия, что к поискам официально и экстренно подключились Федеральное бюро расследований. Для понимания масштаба, в воздух подняты беспилотники и вертолеты, а спасатели и кинологи прочесывают буквально каждый метр выжженной солнцем земли. Но почему исчезновение пожилого отставника подняло на уши всю верхушку американских спецслужб? Дело в том, что генерал Маккасленд — это не просто заслуженный ветеран. Именно он занимал одну из самых закрытых должностей в оборонке США. Он руководил исследовательской лабораторией на знаменитой военно-воздушной базе Райт-Паттерсон в штате Огайо. Для любого, кто хотя бы немного знаком с историей уфологии, это название звучит как гром среди ясного неба. Именно Райт Паттерсон, а точнее ее легендарный «Ангар-18», чаще всего фигурирует в самых громких теориях заговора. Согласно многочисленным свидетельствам бывших военных и исследователей, именно туда в далеком 40-м году свозили обломки разбившихся неопознанных летающих объектов, включая знаменитый Розуэльский инцидент. И Маккасленд годами управлял научным сердцем этого таинственного объекта, имея доступ к информации высочайшего уровня секретности. Естественно, такое загадочное исчезновение мгновенно породило волну самых диких, фантастических и пугающих теорий. Сторонники уфологических версий и авторы блогов о паранормальном сразу же заявили, что генерала могли похитить. Причем версии разделились. Одни уверяют, что его забрали представители того самого нечеловеческого разума, секреты которого он сохранял, чтобы информация не просочилась наружу в свете последних политических дебатов о раскрытии правды. Другие, более приземленные конспирологи, считают, что Маккасленда ликвидировали или спрятали свои же спецслужбы США. Мол, пожилой генерал на пенсии мог заговорить или написать мемуары, которые разрушили бы десятилетия государственной лжи вокруг феномена НЛО. Существует и конспирологическая теория о золотом билете. Якобы генерал инсценировал свою смерть, чтобы войти в состав некоего тайного мирового правительства, координирующего контакты с пришельцами в глубоких подземных бункерах Нью-Мексико. Но если спуститься с небес на землю и обратиться к трезвому анализу, ученые и эксперты по выживанию и официальные представители следствия предлагают куда более реалистические, хотя и трагические объяснения. Климат Нью-Мексико коварен и суров. Температура воздуха днем здесь легко перешагивает отметку в 35 градусов по Цельсию и движется дальше к 50, а каменистый ландшафт изобилует глубокими расщелинами и провалами. Скептики напоминают, что даже опытные военные в возрасте 68 лет подвержены внезапным медицинским кризисам от теплового удара и сильного обезвоживания до банального сердечного приступа или инсульта. Человек мог просто пойти на обычную прогулку, оступиться и упасть в ущелье, где его тело теперь практически невозможно заметить с поискового вертолета. Федералы из ФБР, в свою очередь, прорабатывают и версию банального криминала или похищения ради выкупа. Станет ли исчезновение Уильяма Нила Маккасленда еще одной мрачной строкой в списке нераскрытых тайн, связанных с базой Райт-Паттерсон? Ждем развязки. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой.

0: Ой, класс, это символ света, знаний, созарений, творчества и, знаете, такого внутреннего огня. Это руна, которая всегда помогает выйти из темноты, как буквально, так и метафорически. Кано будто открывает перед вами истину и помогает вот осветить запутанные ситуации, проливает ясность на все, что еще недавно казалось каким-то скрытым. Эта руна несет в себе пламя, вот и творческое, и очищающее, и вдохновляющее. И такой день откровений, инсайтов, вдохновения, хорошее время, чтобы понять что-то о себе, о своем пути, о людях, которые вас окружают. И под влиянием Кано особенно хорошо дается анализ информации, обучение, творческие задачи. Также, возможно, какие-то внезапные озарения, словно вот включился свет, да, лампочка загорелась, и вы ясно видите, куда двигаться дальше. В работе Кано способствует прозрению, открытию новых путей, может прийти гениальная идея, решится вопрос, который давно буксовал. Или появится человек, который поможет вам посмотреть на дело под новым углом, вот с новым советом. Еще особенно хорош этот день для творческих профессий, для исследователей, преподавателей, вот всех, кто работает с информацией или искусством. Еще важно делиться своими идеями. Не держите этот свет внутри вас, дайте ему сиять. Если вы ощущали профессиональное выгорание, то в такой день может появиться внутренний огонек и желание вернуться к делу с новым вдохновением. Используйте обязательно эту искру. В отношениях Кано говорит о честности, об искренности и эмоциональной открытости. Это день для откровенных разговоров, для признаний, для выяснения истины, но без драмы. Просто включите свой внутренний свет и посмотрите, что есть на самом деле. В стабильных отношениях Кано всегда дает чувство близости, глубокого взаимодействия. А вот одиноким людям это шанс на знакомство с очень интересным, неординарным, творческим человеком, который зажигает своим умом и внутренним светом, некой харизмой такой, знаете. По здоровью Кано отвечает за процессы очищения, восстановления энергии, стабилизации нервной системы, еще за зрение, сосуды, щитовидную железу. Показаны любые практики, связанные с внутренним светом. Это и визуализация, и дыхательные упражнения, медитация на чакры. Здесь не стоит перегружать себя. Внутренний огонь требует кислорода. Так что подытожим, это день для ясности, честности, вдохновения. Что-то прояснится, и вы это почувствуете всей душой. Несите, главное, свой свет с уверенностью и увидите, как освещается весь путь, и на ваш свет слетаются нужные люди.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Телеведущий Анатолий Кузичев заявил, что теперь Украина ведет спецоперацию против России.
3: У нас есть тоже такая, ну, у многих есть такая почти мистическая вера. Знаешь, вот там мы все смеялись над, ну, особенно в первый период там, своего первого там, пару лет, все смеялись над украинцами, что они верят в какое-то, значит, мифическое вундервафе, чудо-оружие. Вот сейчас там им дадут, ну, не знаю, хаймерсы, потом сейчас дадут F, там, сколько, мы F-15 или что им там, да,
4: F-16?
3: F-16, ну, да, много вот чего, сейчас да. И так далее. Ну, много чего. И каждый раз...
5: Джавелины были,
3: и там... Джавелины. Каждый раз была почти как бы какая-то мистическая вера в то, что это и есть чудо-оружие, которое повернется. Вот у нас, на самом деле, такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундервафа с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо как бы и четко осознавать. Но нет никакого вундервафа. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, неразбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. И поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка, бывает.

0: бывает, мало ли, парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
1: Полковник СВР Андрей Безруков призвал готовиться еще к 20 годам войны.
2: Мы в новой войне. Поскольку территории захватывать уже бесполезно, дорожать перестали, оккупировать некем, это война на измор и на подрыв. Мы уже видим, потому что делается на наших фронтах, то, что делается на Ближнем Востоке, выбиваются лидеры и выбивается критическая инфраструктура, на которой живет страна. Вот к этой войне нам надо готовиться. Она идет, и она будет идти дальше. Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Крик о помощи, а в ответ тишина. Семья из Калининграда, заблокированная в Севастополе, попросила губернатора об экстренной помощи. Без прозванных молчит. В агентстве по международным связям посоветовали добираться самим. Ежедневно пешком на 7-й этаж. Калининградцы почти год ждут замены сломавшегося лифта. Зато власти выделили почти 1 000 000 рублей на опрос, чтобы узнать, довольны ли пациенты работой поликлиник. Не дай бог война с НАТО. Россия строит новые военные объекты вдоль границ с Альянсом. Северо-Запад рискует первым оказаться под ударом. Итак, семья из Калининграда, по воле судьбы оказавшаяся в Севастополе, который накрыл острый топливный кризис, из-за которого бензин днем с огнем не сыщешь. В социальных сетях обратилась к губернатору Калининградской области с просьбой об экстренной помощи. Основательно отчаявшись после нескольких попыток покинуть Крым и вернуться домой, Ирида обнародовала открытое письмо Алексею Беспрозванных и написала, что люди попали в ловушку обстоятельств.
5: В Севастополе нет бензина. Номера горячей линии не отвечает. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливает. Очереди километровые. И добыть бензин за наличный или безналичный расчет, или получить QR-код – это квест и фантастика.
4: Женщина попросила Беспрозванных связаться с севастопольским губернатором, чтобы эвакуироваться на личном автомобиле. Губернатор на письмо женщины не ответил. Зато ответ калининградки на ее крик о помощи дало агентство по международным связям. Оно же отвечает за межрегиональные связи.
6: В Крыму работают горячие линии для оперативного решения вопросов, связанных с топливным рынком. Правительство Республики Крым разработало комплекс мер, необходимых для устойчивого жизнеобеспечения населения и гостей региона. Актуальную информацию, карты заправок, а также горячую линию для туристов, у которых есть сложности с выездом из республики, можно отслеживать здесь.
4: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И вывод один – выбирайтесь сами, как можете. Не исключено, что с таким подходом к решению проблемы семье из Калининграда придется надолго застрять в Крыму. А там, между прочим, сейчас не очень-то и безопасно. А все потому, что СВО все больше затрагивает территорию России через удары ВСУ по энергетике и Крыму. Начало сезона отпусков на полуострове можно обозначить кратко – мазут в море, дроны в небе и пустой бак. По данным Ассоциации туроператоров России, с начала июня на фоне атак беспилотников и как результат топливного кризиса, россияне стали чаще отменять уже забронированные туры в Крым. А турпоток в Сочи, где из-за налетов ВПЛА постоянно вводят ограничения на полеты, снизился на от 20 до 30% по сравнению с прошлым годом. И пока Черноморское побережье продолжают очищать от мазута, по всей России происходят перебои с бензином на заправках. Власти при этом как мантру повторяют, что туристический сезон пройдет без проблем. Хотя всем понятно, что в этом году летний отдых на Крымском побережье простыми словами накрылся медным тазом. И то ли еще будет, если спецоперация на Украине продолжится большой войной в Европе. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с НАТО?
7: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов северо-запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
4: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий может оказаться Калининградская область. Со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. При этом на деле людям не нужна даже текущая СВО. По данным социологической службы Russian Field, 83% опрошенных россиян выступают за подписание мирного соглашения. Но Владимир Путин, как известно, не готов останавливаться и прекращать спецоперацию на Украине. И об этом он недавно публично заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Ну а пока вся страна работает на продолжение войны, в регионах не хватает денег на элементарные бытовые нужды. Жители дома на улице Жукова в Калининграде уже почти год вынуждены подниматься на верхние этажи пешком. А это семьи с маленькими детьми, пожилые люди и владельцы собак. По словам жильцов, после многочисленных жалоб на проблемы с лифтом, люди обратились в суд и добились решения о замене подъемника. Новый лифт установили весной, однако пользоваться им до сих пор нельзя. Оборудование стоит в шахте, но так и не введено в эксплуатацию, рассказывают возмущенные жильцы дома.
8: «У нас уже полтора месяца стоит готовый лифт, но мы не можем им пользоваться. И никто не может объяснить, кто должен взять на себя ответственность и запустить его».
4: Примечательно, что 10 июня в доме снова появились специалисты, однако и после этого лифт не заработал. Надежды на то, что это произойдет в ближайшее время, у калининградцев все меньше. И данная проблема касается не только одного дома. Согласно информации фонда капремонта в Калининградской области, необходимо заменить как минимум 423 лифта в 153 многоквартирных домах. Срок их эксплуатации давно истек, однако, как отмечается, средств на обновление оборудования не хватает. Зато в региональном бюджете находятся миллионы на проведение опросов общественного мнения на тему «Довольны ли жители региона медицинским обслуживанием?». И цена вопроса нешуточная – 900 тысяч рублей. И если бы что-то менялось после этих опросов – другое дело. А так, в прошлом году на такой же опрос власти выделили 800 тысяч рублей. А проблемы как были с многочасовыми очередями в поликлиниках и дефицитом врачей, так и остались. Довольных медициной не прибавилось, не убавилось. Зато теперь знаем, как чиновники практически на воздух выбрасывают деньги налогоплательщиков. И что удивительно, даже не стыдятся об этом рассказывать.
9: Минздрав Калининградской области ищет подрядчика для исследования удовлетворенности пациентов работой поликлиник и больниц. Информация опубликована на портале госзакупок. Исполнителю предстоит опросить пациентов, проанализировать сайты и информационные стенды медучреждений, составить их рейтинг, выявить недостатки и предложить меры по улучшению работы. Оценят доступные записи к врачу, время ожидания, наличие туалетов и питьевой воды, вежливость персонала, навигацию, очереди и условия для людей с инвалидностью. На исследование выделено 900 тысяч рублей. Работы должны завершить до 1 ноября 2026 года.
4: Интересно, сколько можно было установить новых лифтов взамен старым аварийным подъемникам за 1 000 000 рублей? Кто хочет, может подсчитать. А у нас в завершении рубрика «На злобу дня». В Калининграде на перекрестке Советского проспекта и Первой Большой Окружной включили новый светофор, который спровоцировал огромные пробки. Автомобилисты уверяют, утром 11 июня машины выстроились длинными рядами и в сторону города, и в обратном направлении. Причем затор образовался на всех полосах, ведущих в Калининград, а жители Холмогоровки фактически оказались заперты и не могут выбраться на Советский проспект, рассказал один из жителей поселка.
10: «Дикий ужас, пробка уже в 7 утра, никуда не проехать. Зачем такое устраивать? Полный бардак».
4: Столкнувшиеся с проблемой автомобилисты считают, что режим работы светофора требует корректировки, а кто-то уверен, что регулятор лучше вовсе отключить. Но как бы там ни было, власти пока на ситуацию не отреагировали. Собственно, как и в следующей истории. Улицы Диккенса и Галицкого в Калининграде ушли под воду после дождя. Не успели отремонтировать Галицкого, а она снова утонула, недоумевают жители. По их словам, это происходит постоянно. К примеру, в прошлом году в подвале одного из домов вода даже достигала 1,5 метра. Тогда жильцам пришлось самим устранять последствия дождей, так как городские службы продемонстрировали полное бездействие. Видимо, потоп в многоэтажке не повод для беспокойства коммунальных служб. Лишь бы по счетам все исправно и вовремя платили. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
11: Представьте себе идеальный отпуск. Крым, солнце, пляж, море, шашлык на набережной. Вы приехали, чтобы наконец расслабиться. И вот вы там, только вместо отдыха – сирены, воздушная тревога. Потом еще одна. И вот уже хочется домой. А уехать нельзя, потому что нет бензина. В такой ситуации оказалась целая семья калининградцев. С конца мая в Крыму введен лимит – не более 20 литров в одни руки. Большинство заправок перешли на работу по талонам. Ну, как в совке. А покупка талонов в свободной продаже фактически остановлена. 20 литров – и все. Езжай куда хочешь. Достать топливо можно на черном рынке. Но там такая цена, что дешевле никуда не ездить. Что местные и делают. Чтобы как-то спасти ситуацию, чиновники попробовали выдавать бензин по QR-коду. Но и тут получилось как всегда. Суточный лимит кодов разбирают за несколько десятков секунд. Секунд, не минут. Получить его почти нереально. А даже если получится достать код, то бензовоз может просто не доехать до Севастополя, и все электронные талоны просто отменяются. А как же так, спросите вы, что бензовоз не может добраться до города? А все очень просто, потому что власти так успешно укрепляли оборону полуострова, что в итоге украинская армия тупо разносит единственную дорогу в Крым, как пацанчик в видеоигре. Это, конечно, сарказм. И никаких стратегических запасов никто не делал. Ну, потому что все же под контролем. Если телевизор посмотреть, то лучше просто и быть не может. Поэтому в итоге ни дороги, ни запасов. Но вернемся к нашей калининградской семье. Потому что их история – это не просто «не повезло с отпуском». Это история про то, что людей бросили. Люди приехали в Севастополь на машине, посидели под тревогами и решили, что ну и вот такой отдых, надо возвращаться. А бензина нет. Начали звонить на горячую линию местную. Там сказали: «Ничем помочь не можем. Сами сидим без топлива». Вот что люди написали в социальных сетях. В Севастополе нет бензина, номера горячей линии не отвечают. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливают. Очереди километровые, и добыть бензин за наличный или безналичный расчет, или получить QR-код – это квест и фантастика. В итоге люди помотались по разным местам и уже в отчаянии обратились к губернатору. Без прозванных. Это реально был крик о помощи. «Помогите уехать! Мы хотим домой!» И что? Знаете, что они услышали в ответ от его администрации? «Извините, товарищ, мы, конечно, вас очень понимаем и сочувствуем, но эвакуировать людей возможности нет. Ищите пути выезда самостоятельно. Проще говоря, идите нафиг со своими проблемами. У нас тут другим голова забита». Подождите, давайте разберемся. Семья застряла в другом регионе страны. Бензина физически нет. Люди обратились к чиновнику, которому платят зарплату именно для того, чтобы решать такие ситуации. И ответ: «Разбирайтесь сами». Тогда объясните мне, что вообще считается экстренной ситуацией. Когда еще звонить губернатору, если не тогда, когда твоя семья застряла без топлива под воздушными тревогами в чужом городе? В Калининградской области очень любят рассказывать о поддержке своих жителей. Регион особенный, эксклав, отрезан от остальной России. Люди привыкли к трудностям, власть привыкла говорить о заботе. Красивые слова на пресс-конференциях. Но когда конкретная семья написала конкретному губернатору и попросила не квартиру, не дорогу новую, а просто забрать их из ада, оказалось, что забота заканчивается ровно там, где начинается реальная работа. И вот здесь самый важный вопрос, который почему-то никто не задает вслух. Кто несет ответственность за то, что людей годами зазывали в Крым, а теперь они там в ловушке? Глава региона Аксенов заявил, что весь бензин, который его команде удалось привезти на полуостров, крымчане раскупили за прошлые выходные. А когда ждать новых поставок, он не знает. А кто знает? А семья из Калининграда что, должна 30 дней сидеть и ждать у моря погоды? Буквально у моря. Крым продавали как идею, как символ, как гордость. Мост строили, дороги строили, репортажи снимали. А потом в один момент выяснилось, что единственная дорога с бензином простреливается. Запасов нет, и спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Семья из Калининграда хотела просто отдохнуть, причем за приличные деньги. Крым уже давно как две Турции по ценам. Теперь им буквально нужно бороться за свое выживание. Потому что губернатор, который должен был помочь, просто махнул рукой. Вот вам и свои. Вот вам и курорт.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Длиннее, чем Первая мировая. СВО по количеству дней обошла одну из самых кровавых войн 20 века. Вспоминаем цели спецоперации. В 1914 году Европа замерла в ожидании, не подозревая, что мир уже никогда не станет прежним. Первая мировая война перекроила карту планеты и стерла с нее великие империи. Одной искры — убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево — хватило, чтобы взорвать систему союзных договоров. Мир превратился в пороховой погреб. Столкновение интересов крупнейших держав вылилось в 4 года окопной мясорубки, унесшей миллионы жизней, говорит историк Владимир Захарчук.
13: Это была война за передел мира. Германия, Британия, Франция, Россия, все они были зажаты в тиски геополитических амбиций. Никто не рассчитывал на затяжной конфликт. Думали, вернемся к Рождеству. Но индустриализация превратила войну в конвейер смерти.
12: Россия вступила в войну на пике патриотического подъема, но экономика не выдержала напряжения. Огромные потери на фронте и кризис внутри страны привели к тому, что империя начала рушиться изнутри, говорит эксперт по истории Российской империи Андрей Долголев.
14: Для России это стало тектоническим сдвигом. Война вскрыла все внутренние язвы, от нехватки снарядов до глубокого социального неравенства. Государственная машина, заточенная под интересы монархии, просто захлебнулась в хаосе. Революции 1917 года стали прямым следствием неспособности власти справиться с масштабом бедствия. Россия вышла из войны не победителем, а государством, которое буквально перестало существовать в своем прежнем виде.
12: Итоги войны стали финальной точкой для четырех империй – российской, германской, австро-венгерской и османской. Мир изменился до неузнаваемости, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция тоже обходится России слишком дорогой в прямом и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
15: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
12: По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
16: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
17: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
18: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
19: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
12: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Радиолента. Прямая речь.
20: Жительница Коврова Владимирской области Ирина Фуфина поделилась своей радостью после посещения пенсионного фонда.
21: Ну что, вот я вернулась с пенсионного фонда. Значит, хочу сказать, поделиться радостью. Насчитали мне пенсию 24 200 рублей. Вот так. Я прекрасно помню, когда повышали пенсионный возраст, как вопили все СМИ о том, что да, мы будем перерабатывать, но когда мы будем выходить на пенсию, мы будем иметь достойную пенсию и жить как пенсионеры за границей, путешествовать по всему миру, и все ради этого только делается. Озвучиваю пенсию. 24 200 рублей. Не то, что ли путешествоваться. Пожрать не хватит. Поэтому выносить нас будут, дорогие товарищи, просто в гробах с работы. Потому что работать мы будем по смерть свою. Потому что на эти деньги ты не проживешь при всем своем желании, при всей своей экономии. Вон еще кошку вот эту вот прокормить надо. Поэтому, как бы, знаете, я вам хочу сказать, не оформлены вы на работу, да и хрен бы с ним. Я раньше переживала. А сейчас я не могу понять, за что я всю жизнь отчисляла, с меня брали эти пенсионные отчисления. За то, чтобы я 24 тысячи пенсию получала? Да пошли вы со своей пенсией, с такой вот. Ага.
3: Главные новости дня.
12: Это уже похоже на бензиновую лихорадку. На Кубани закрываются АЗС, в Крыму топлива почти нет, а если есть, то по 100 рублей за литр. В Краснодарском крае на фоне топливного кризиса временно остановили отпуск топлива на 15 автозаправочных станциях. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем телеграм-канале со ссылкой на данные Министерства ТЭК и ЖКХ края. Ограничения затронули заправки в Краснодаре, а также Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Речь в основном идет о небольших частных АЗС. При этом, согласно сообщению, в Темрюкском районе, граничащем с Крымом, на 7 заправках образовались очереди от 20 до 100 автомобилей. день. Еще 8 июня власти Краснодарского края предупреждали, что части из более чем 500 АЗС, закупающих топливо мелким оптом без долгосрочных контрактов, столкнулась с его отсутствием. Перебои фиксировались и на сетевых заправках. На фоне резкого роста спроса поставки не успевали покрывать потребности.
0: Его не успели подвести из-за резкого роста спроса. Проблемы носят кратковременный характер, и в настоящее время крупные сети корректируют графики поставок на свои заправки.
12: О возможных локальных сбоях заявляли и в Ростовской области. Вице-губернатор региона по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин отмечал, что крупные сети продолжают работать штатно, однако возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.
1: Среди причин – снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов и высокая загруженность транспортной сети РЖД. Принимаются меры для предотвращения дефицита топлива.
12: Но особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Цены на бензин там на 20% превысили московские и достигли почти 90 рублей за литр. А у перекупщиков цены выросли еще сильнее. На сайтах объявлений бензин предлагают по 130, а то и 150 рублей за литр. Это примерно на 50% выше официальных цен крымских АЗС. На фоне кризиса в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
22: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
12: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
23: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
12: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. Поэтому россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
20: Житель города Батайск Ростовской области, работающий машинистом на российских железных дорогах, обратился к главе РЖД Олегу Белозерову. По его словам, есть серьезные нарушения трудовых прав работников, обслуживающих маршрут Москва-Симферополь.
24: Я бы хотел обратиться к президенту ООО РЖД, потому что мне уже надоело все это терпеть. Вот буквально несколько минут тому назад мне позвонил помощник машиниста, где я работаю. Я работаю в депо ТЧС-6 Батайск в Ростовской железной дороге. Мы работаем на маршруте Москва-Симферополь. Из-за запрета ночного движения поездов в Крыму руководство вместо поддержки отправляет нас в отпуск за свой счет. Я считаю, что это полный беспредел. Мы и так работаем в опасных условиях под постоянными ударами беспилотников, а вместо поддержки людей отправляют неоплачиваемый отпуск. Более того, лично у меня до сих пор есть задолженность по заработной плате. И железная дорога мне должна 75 тысяч 300 рублей. Мне эти деньги по настоящее время не были оплаченными. Я написал заявление в прокуратуру согласно статье в Уголовном кодексе. Сейчас не вспомню, по-моему, статья 145, часть 1. Невыплата заработной платы работодателю 2 и более месяца уголовно наказуемый штраф от 200 до 500 тысяч или лишение свободы от 2 до 5 лет. Но вашим бедолагам этим, которые сидят в руководстве, это наплевать буквально. Они привыкли чувствовать свою безнаказанность, нарушая трудовой кодекс, гражданский кодекс, Конституцию Российской Федерации. Тут же они пытаются заткнуть рот, типа «не пиши жалобу, нельзя писать жалобу, ты что, у нас порядочная организация». А втихаря делают так, что увольняются работники по просьбе работодателя.
3: Учим китайский вместе. Как сказать по-китайски «меморандум о взаимопонимании»? Еще раз. «Меморандум о взаимопонимании» по-китайски будет
2: Ляньте бэйвэнглу.
5: И последний раз.
2: Ляньте бэйвэнглу.
5: Учим китайский. Легко и весело.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Обозреватель Кирилл Федоров заявил, что ни одна армия мира, кроме американской и китайской, сегодня не может противостоять армии Украины.
7: Может ли Беларусь на данный момент противостоять белорусской армии украинской? Я считаю, что нет. Я считаю, что если мы говорим про неядерное столкновение двух армий, ну, кроме, наверное, армии Соединенных Штатов Америки, Китая, вот мы их так выведем за скобки, может быть, какой-нибудь Индии, просто из-за ее огромности, ни одна армия мира не сможет противостоять армии Украины. Ну, просто потому, что проводились неоднократные учения украинских военнослужащих с, соответственно, странами НАТО, теми самыми, кто их спонсирует, поляками, шведами, немцами и так далее. И там, условно, небольшое подразделение украинских беспилотчиков многократно разбивали любые попытки либо шведов и так далее. Вот были, говорю, недавние учения шведов. 3 раза во время учения шведы просили паузу, чтобы изменить свою тактику. И 3 раза украинские, так сказать, туристы, которые приезжали к ним туда, разбивали в пух и прах турецкую бронебригаду. А вот, ну, как бы это говорит о чем? О том, что белорусская армия, несмотря на то, что там точно такие же ребята, как и мы, а до войны многие говорили, что даже более подготовленные до специальной военной операции и так далее. Мы всегда видели эти кадры белорусского спецназа и так далее и тому подобное. Но война за 4 года настолько изменилась, а Белоруссия страна не богатая, надо просто понимать, чтобы настолько быстро следовать каким-то изменяющимся историям, что, ну, просто белорусская армия не готова к современной войне. Это надо понимать, я вот говорю сейчас, и не потому, что я не люблю Белоруссию, я ее очень люблю. Украина, сосредоточив определенное количество вот этих своих, условно, мадьяровских птиц и некоторые другие подразделения, может нанести поражение белорусской армии на границе, которая будет, ну, скажем так, сопоставимо с тем, что произошло 22 июня 41 года. И может просто оказаться, что армия, готовая к войне 22 года, а Белоруссия готовилась к условно тем событиям, и в рамках 22 года белорусская армия, я думаю, что сдержала бы и дождалась бы точно помощи со стороны России в 22 году. Но война 26 года — это совершенно другая песня, совершенно другая история.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
8: Расскажу сейчас, почему рубль в виде валюты накоплений и сбережений уже, конечно, не жилец. Расскажу просто, всем будет понятно. Для этого не нужно быть каким-то экономистом или большим финансистом. Ну и смотрите, что произошло сейчас. Вот какая картина на сегодняшний день. Я не говорю об экономике, я говорю сейчас только о финансах. Поймите, это важно. Значит, деньги. У каждой страны есть какое-то количество денег в обороте. Это не какой-то там мифический ВВП по какой-то методике. Нет. Но каждая страна печатает деньги как в бумажном виде для наличных расчетов, так и в электронном виде для безналичных расчетов. Так вот, на 1 января 2022 года, то бишь за месяц, там, за полтора месяца до начала войны, да? Так вот, на 1 января этого года, 22-го, всех напечатанных денег в России 66 триллионов. 66 или 65. Еще раз, это не ВВП, это не какие-то синтетические показатели. Это всего денег на всех счетах, государственных, негосударственных. И плюс все деньги, которые были, ну, напечатаны, где-то лежат там в кубышках, под матрасами, в карманах, все равно. Вот государство оперирует такой суммой. У него 66 триллионов рублей. У него и у граждан, соответственно, и у предприятий. Значит, на 1 января 2026 года напечатанных денег уже 135 триллионов. Понимаете, в 2 раза больше. Было 66, а сейчас 135. Ну, там с какими-то хвостиками, копейками. То бишь, больше, чем в 2 раза больше, простите за тавтологию. Это первый факт, который, ну, любого здравосмыслящего человека, естественно, освежит, что ух ты, а как это произошло? Что рублей-то все больше, больше, больше и больше, а доллары, евро порезали, в них мы не инвестируем. И, а как же мы дальше-то, если захотим что-то поменять, то по какому курсу мы поменяем эти рубли или доллары для того, чтобы купить какой-то заграничный товар и продать его на внутреннем рынке? Ну ладно, это первый факт. Факт второй, который на самом деле еще более тревожный, заключается в следующем, что из всех вкладов, банковских вкладов, да, на доллар сейчас приходится меньше 5%. Было намного больше, ну в разы было больше совершенно. Вот, и соответственно, понимаете, что происходит? Если у вас доллара меньше 5%, а рублевая масса увеличилась вдвое, соответственно, эта махинация сработала идеально. Это афера. Соответственно, эта афера сработала. Афера века. То бишь, с помощью СМИ, с помощью заявлений государственных важных мужей, народ убедили в том, что да, давайте, все идите в рубль. Все идем в рубль, сливаем доллар, доллару труба, доллару капец. Несите доллар в обменнике, покупайте наш рубль. Параллельно государство печатает этот рубль как не в себя. Почему? Потому что нужно оплачивать все военные расходы. Вот почему. Ну, не зубная же фея их компенсирует, и не Карлсон, и не Фрекенбок, понимаете? Это Украине в этом плане легче. А Россия должна их финансировать сама. Все, соответственно, государство печатает рубли. Люди выходят из твердых валют, из доллара или из евро. И вот сейчас осталось доллара или евро всего лишь 5%. Это идеальное время, когда можно начинать стричь лощё. Простите меня за скудость речи. Понимаете, все, кто слил эти доллары. Может, еще, кстати, чуть-чуть дотянут. Ну, просто так, из спортивного интереса, чтобы долларовых запасов осталось там 3%. Я говорю про банковские вклады гражданских лиц, понимаете? Банковские вклады. Где, куда и подевался весь доллар? А весь доллар осел на других счетах. У корпораций, у самих банков. То бишь, перекочевала твердая валюта по низкому курсу на счета тех, кому нужно. И одновременно не выключается печатный станок. Фигачит и днем, и ночью. И днем, и ночью. И в электронном виде, и не в электронном виде. И, соответственно, что дальше-то будет? Ну, элементарно же, что дальше будет? У вас намного больше рублей. За эти рубли ничего нельзя купить, кроме китайского какого-то, ну, простите меня, барахла. Ну, потому что никто меня не убедит, что китайцы делают хорошие машины, например, или что-то хорошее. Нет, нет, не делают, потому что нужно еще 20 лет, через 20 лет будут делать. Ну, просто сейчас, ну, такой эволюционный момент, что еще они не научились ничего делать. Так вот, приобрести что-то можно в основном только китайское, зарубежное ничего приобрести нельзя. Потому что, ну, закрыта фактически вся торговля с Российской Федерацией, а рублей все больше и больше. И в какой-то момент, ну, придется покупать рубли. Вещи. Понимаете? Придется. И тогда их нужно будет менять. А вот тогда уже курс будет другой. Все, сейчас его можно отпускать. Но опять же, можно чуть-чуть подождать, и спортивного интереса дойдет ли до 3% количества накоплений. А дальше можно отпускать совершенно свободно и непринужденно этот доллар, который сожрет всю эту лишнюю массу. Поднимай курс в 2 раза, и ты выйдешь на те показатели в валюте, которые у тебя были в 2022 году. Да? Но если 66 триллионов поделить на тот курс, да, и курс летит в 2 раза, то, соответственно, 135 этих триллионов будут тем же самым. Вот поднимай курс Делай, что хочешь. Никто из людей тебе не сможет никаким образом противостоять, потому что они все из доллара и евро ушли. И сейчас можно их пристроить по полной программе. А так как это все происходило в новейшей истории России неоднократно, вспомните хотя бы кто постарше Павловскую реформу, когда не то что там какой-то курс, а запретили деньги, по-моему, от 50 рублей и выше купюры, физически запретили и просто угробили нафиг сбережения целых поколений. Никому ничего за это не было, кстати. Все прошло хорошо. Сейчас купюры запрещать не будут, просто курс полезет вверх. А вот доллар взять уже будет негде, понимаете? И люди начнут идти и пытаться купить хоть что-то. Ну, потому что все равно есть и какие-то командировки, и какие-то закупки еще у предприятий через посредников. И вам нужно покупать доллар или евро. А его нет. Человек человеку его больше продать не может. Нужно идти только к архитекторам этого кризиса, да, к финансовой системе России, к банкам прежде всего. И у них покупать этот доллар. У других не осталось меньше 5% на счетах из всех сбережений. А банки, ну они же свое дело знают. Банк же, это же финансовый институт, понимаете? Это же финансовая компания, которая зарабатывает деньги. И банк изувечит российскую экономику, как бог черепаха. Это же тоже понятно. Но до осени дотянут, до выборов это все ясно. А вот после выборов, привет, Юрий Гагарин, привет, космос. И, кстати, обратите внимание, очень интересно, да, что Эльвира Сахибзадовна, да, госпожа Набиуллина, перестала появляться на людях. Вот просто перестала. На всех, даже на протокольных мероприятиях, она все время на каком-то больничном или в служебной командировке. Почему? Потому что она понимает, что произойдет, и, как любой другой человек, не хочет, чтобы виновной сделали ее. Ну, потому что время военное, время тяжелое, люди все на нерве, ну, неизвестно, как это все закончится. И вот она хочет от этого грядущего кризиса или грядущего окончательного передела финансовой собственности в стране, она мягко, вот так вот, как женщина, вот с такими женскими энергиями чувственными, вот она от него старается дистанцироваться, потому что она понимает, куда это все идет, и что на нее могут повесить всех собак. Умная женщина, нет никаких вопросов, и, скорее всего, она пропетляет между этими капельками дождя, так как пропетляли все ее предшественники при своих этих кислотных дождях, которые проходили. А люди с рублями, нет, не пропетляют, не пропетляют. Будет катастрофа, поэтому, если есть хоть какая-то возможность, хоть как-то сейчас, хоть что-то покупать, американское или европейское, никого не слушайте, покупайте. Смотрите на элиты, как себя ведут элиты и как себя ведут финансисты, и повторяйте их действия. Они все занимаются скупкой валюты. И вы занимаетесь.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
9: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
10: Спасибо, что живой, Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в 1,5 раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана. Но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и зэт-военкоры, и сами солдаты. Боец с Харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
11: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил тут, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли ценой, и это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями моих ребят.
10: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
11: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто похоронит тебя, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сотворится, видите, нет, все, их больше нет. И как с этим жить,
10: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
11: Кивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Раз полная сотнями человек в день. А вы говорите, Россия, Крепкая армия. Вот, смотрите, фитнес, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, вот видите, нет, творится.
10: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на пятый год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО, смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
14: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
13: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие, около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
15: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 45 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
13: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссяк полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
16: Записки ветерана про массированный удар по территории России 10 июня.
17: Вооруженные силы Украины использовали ракеты и беспилотники. Под атаку попали несколько городов, включая Владимир, Чебоксары и Самару, а также объекты в Крыму. Главной целью в Чувашии стало оборонное предприятие «Винир Прогресс». По имеющимся данным, атака на предприятие была проведена с использованием крылатых ракет «Фламинго». По данным властей, в результате удара 3 человека получили ранения. Состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, один человек получил легкие травмы. Ракета «Фламинго» способна преодолевать расстояние до 3000 километров, нести боевую часть массой около тонны и лететь на малых высотах, что затрудняет перехват. В Самаре зафиксирован пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, который является одним из крупнейших в регионе. Помимо ударов по городам, целями стали стратегически важные мосты в Херсонской области. Это вызвало серьезные логистические проблемы. Важно отметить, что атаки затронули не только перечисленные регионы. Режим ракетной и беспилотной опасности вводился в Воронежской, Свердловской, Тюменской, Нижегородской областях, Белгороде, а также в Пермском крае и Татарстане. Главное, что можно отметить, это то, что противник практически полностью ушел от проведения красивых пиар-ударов и начал действовать в рамках единого замысла и старается поразить важнейшие логистические узлы и объекты критически важной инфраструктуры.
16: Записки ветерана про удар Украины по транспортной инфраструктуре Херсонской области и Крыма.
17: Удар произошел в ночь на 11 июня. По объектам, которые соединяют Крым и Новороссию, а также используются нашей южной группировкой для военно-логистического снабжения, эти атаки стали продолжением системных ударов по наземным коридорам, связывающим Крым с другими регионами. По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальда, Удары были нанесены по нескольким объектам. Мосты через Северо-Крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное. Автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск. Мост в районе населенного пункта Ставки. Кроме того, ранее, в ночь на 9 июня, сообщалось о новом ударе по Чонгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область и Крым. В результате этих атак он оказался полностью непригоден для использования. Противник задействует серьезные ресурсы и большое количество дронов именно с целью отрезания сухопутного коридора в Крым через трассу Таганрог-Новороссия. Логично, что после добивания мостов через Чонгар и Красноперекопск противник возьмется за Крымский мост, чтобы полностью отрезать Крым от снабжения с материковой России. Основная летняя кампания этого года, вероятнее всего, будет происходить на юге и в Белгородско-Курском приграничье.
16: Военкор Котинок про угрозы, которые могут возникнуть перед Россией в ближайшие полгода-год.
0: К концу осени можно ожидать как минимум два западных беспилотника в размерности малой крылатой ракеты. Это «Рута» и «Барракуда». Если сравнивать по размеру боевой части, то функциональный аналог нашей «Герани», только изначально спроектированные под массовое производство, со снижением требований к срокам хранения, надежности, с максимальным использованием компонентов из коммерческой кооперации и применением массового, чуть ли не конвейерного типа производства. Это обеспечит ожидаемую стоимость на сопоставимом с «Геранью» уровне, но со значительно более высокими эксплуатационными качествами и высокой скоростью. Причем воздушный /наземный пуск, складные крылья позволяют разместить под крылом до 8 БПЛА, что дает возможность с пары десятков самолетов Украины запускать около 150 ракет в одном залпе, что делает совершенно непредсказуемым направление удара до последнего момента и не дает возможность превентивно на

0: Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: НПЗ в огненном плену. После атаки дронов остановил работу крупнейший завод Поволжья. Ночью под удар попал Афипский НПЗ. Сразу два стратегических завода оказались выведены из строя. В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Очевидцы опубликовали в сети кадры огромного огненного факела, который поднялся над предприятием.
2: Ядерная война.
3: Смотри. Сейчас въебет.
1: Оперштаб Кубани признал факт возгорания, заявив, что к утру пожар потушили. Афипский НПЗ – это один из столпов экспорта на юге страны, и с начала года его атакуют уже в третий раз. При этом обломки сбитых дронов рухнули на жилой многоквартирный дом в самом Краснодаре, ранив двух человек.
4: Даша! Прямо над домом!
1: С остановкой Куйбышевского завода вся самарская группа Роснефти фактически ушла на дно. Напомню, сызранский НПЗ оказался полностью парализован после майской атаки, а новокуйбышевский работает на пониженных мощностях, говорит аналитик рынка Михаил Крутихин.
5: Атака на Афипский завод – это сильный удар по экспортным доходам. Но куда более страшные новости для Кремля пришли из Поволжья. Агентство «Рейтер» сообщило, что крупнейший НПЗ в Самарской области полностью остановил переработку нефти после прилета дронов. Там разнесли обе установки первичной переработки. А ведь этот гигант снабжает внутренний рынок бензином и дизелем. Когда ломаются такие установки, оперативно починить их в условиях санкций просто невозможно.
1: В итоге к июню Поволжье, ключевой бензиновый узел страны, осталось без полноценной переработки. Это объясняет, почему в 25 регионах уже дефицит топлива, а в некоторых даже ввели жесткие карточные лимиты на заправках, говорит эксперт по энергетике Сергей Пикин.
6: Мы видим планомерный паралич российской топливной системы. Дроны выбивают заводы быстрее, чем энергетики успевают их латать. То, что встал Куйбышевский НПЗ, который давал почти 1 000 000 тонн бензина в год, это огромная дыра в балансе. Экстренный штаб Минэнерго, который создали на днях, теперь будет делить уже не избыток топлива, а жесткий дефицит. Ситуация критическая. Армия требует тонны горючего для штурмов, а гражданские заправки заводы обеспечивать просто не успевают.
1: Пока Самарская область и Краснодарский край посчитывают колоссальные убытки от ночных налетов дронов, экономисты прогнозируют новый виток дефицита топлива и резкий рост цен на логистику по всей стране. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
7: Военкор Романов – проважный нюанс в теме специальной военной операции, на который мало кто обращает внимание.
8: Связан он с идеологическим разделением между армией и народом с одной стороны и совокупностью властных элит с другой. С началом спецоперации народ и волонтеры бросились помогать армии, но с другой стороны происходит тотальное игнорирование, в лучшем случае волонтеров, доходящее до откровенной лжи «у армии все есть». С одной стороны, президент декларирует, что цели СВО непременно будут достигнуты. Армия отвечает – так точно. Народ поддерживает. Но одновременно начинается возня насчет договорничков и прочих мирных инициатив. Вообще, в целом, все выглядит так, словно властные элиты пытаются отделить народ от спецоперации. Типа, это не ваше дело, мы тут сами все порешаем. Это, разумеется, заявляется не прямо, но подобное позиционирование просматривается во всем. Однако приграничье, и уже далеко не только оно, непосредственно ощущает на себе тяготы войны. И ежедневными потерями мирных граждан, и отключениями электричества, и даже вторжением на нашу территорию. Кстати, кто просохатил вторжение в Курскую область, мы так и не знаем до сих пор. Никто не понес ответственность. Даже уголовное дело не уверен, что возбудили по факту преступного бездействия. Все чаще

0: От него слышен вопрос, что вообще происходит. Никто не понимает. Потому что то дух Анкориджа, то мирные инициативы, то заглядывание в рот американцам. В чем смысл подобной политики? Наверное, это тоже не наше дело.
1: Макс, которого нигде нет. Военкор Живов о неприятностях национального мессенджера.
2: Вслед за App Store цифровые магазины Google Play и Huawei удалили мессенджер Max для всех регионов, кроме России, фактически лишив его любых перспектив на развитие. Китайцы вновь продемонстрировали уровень своего союзничества с нами. Ничего бы этого не было, если бы Max спокойно и осторожно развивали как рыночный продукт, без принуждения и блокировок, постепенно насыщая мессенджер техническими возможностями и государственными плюшками. Именно агрессивная политика в отношении цифровых платформ вкупе с принуждением внутри страны привели нас к тому, что наши цифровые решения стали недоступны за рубежом. И это, не считая национального психоза, абсолютный провал и ужас.
1: Лежи, страна огромная. Алексей Чедаев про удар по панораме в Севастополе.
3: Удары по НПЗ, транспортной логистике в Новороссии, Крыму и на юге, окрестностям Питера. Эта акция в расчете уж точно не на военный и даже не на экономический, а в первую и главную очередь на внутриполитический результат. Противник пытается сказать нашему обществу: ваша власть не способна защитить ни вас, ни вашу повседневность, мобильность и курортный сезон, ни ваши общенациональные культурные ценности. А значит, вы проигрываете войну. Сдавайтесь. Результат такой стратегии тем успешнее, чем сильнее внутри нашей страны разделение на Россию воюющую и на тех, кого это все не касается. В итоге противник сам ломает эту перегородку между войной и миром внутри нашего общества, которое держалось все эти годы. И в том числе не без активного участия начальников, традиционно с подозрением и недоверием относящихся к любым формам низовой мобилизации и горизонтальной народной самоорганизации. Лежи, страна огромная. Удары противника болезненны, конечно. Просчитать последствия этого я не берусь, мало вводных для моделирования. Ну, увидит со временем. Мы и сами-то про себя не все понимаем, пока не придет час икс.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
6: Привет!
5: В Симферополе и Севастополе ввели систему распределения через бумажные талоны и топливные карты. Звучит, честно говоря, как билет в машину времени.
6: 100%. Это классический возврат к практикам ручного управления дефицитом. И сценарий всегда один и тот же.
5: Коррупция.
6: Во-первых, да, мгновенно расцветает теневой рынок. Эти талоны начинают перепродавать. А во-вторых, возникает невероятный бюрократический лабиринт. Чтобы получить этот, кусок картона, нужно собрать справки, поставить печати, пройти какие-то немыслимые согласования.
5: Жесть.
6: Рядовой водитель просто впадает в ступор. Человек совершенно не понимает, в какой кабинет бежать, чтобы получить базовое право, просто заправить свою машину. Это чистая иллюзия контроля.
5: И вот тут возникает главный вопрос сегодняшнего разбора. Как современный, развитый топливный рынок, который всегда реагировал на спрос предложением, дошел до состояния бумажных талонов, сегодня предстоит глубоко погрузиться в механику этого процесса и понять, почему перед нами не какие-то там временные перебои.
6: А настоящий системный тупик. И чтобы разобрать этот механизм по винтикам, логично начать с самого спроса. Нужно понять, с какой вообще скоростью топливо высасывается из подземных резервуаров АЗС.
5: Знаешь, эта ситуация до боли напоминает классический финансовый кризис, так называемый набег на банк. Стоит только появиться малейшему слуху, что у банка проблемы с ликвидностью, как все вкладчики бегут снимать наличные. В итоге рушится даже здоровый банк. Здесь абсолютно то же самое.
6: Угу, фактор паники.
5: Да, пошел слух про дефицит, сработал триггер. Получается парадокс. Для каждого отдельного человека залить канистру про запас – это самое логичное рациональное решение.
2: Но когда это одновременно делают тысячи людей, система просто лопается по швам.
6: Это базовый закон поведенческой экономики в условиях искусственного дефицита. Ну смотри, среднестатистическая заправка имеет подземные танки, которые рассчитаны на несколько дней нормальной и спокойной работы. А когда начинается паника, эти резервуары высушивают буквально за часы.
2: Обалдеть!
6: Заправка опустошается в 10 раз быстрее, чем физически способен приехать следующий бензовоз с нефтебазы. Паника работает как огромный мультипликатор кризиса.
2: Согласен. Психология играет огромную роль. Но тут же есть еще и сезонный фактор. Сейчас лето. На полуостров хлынули автотуристы. И это ведь не просто пара тысяч машин, которые приехали и встали.
6: Ага.
2: Это взрывной рост работы всей обслуживающей инфраструктуры. Кондиционеры в машинах молотят на полную мощность, сжигая бензин. Таксисты наматывают сотни километров в сутки. Службы доставки мотаются без остановки. Экскурсионные автобусы делают по несколько рейсов в день. Потребление возрастает не на какие-то проценты, а в разы.
6: Паника и летний сезон – это, конечно, важные переменные. Но, откровенно говоря, это лишь верхушка айсберга. Есть огромный слон в комнате, о котором в публичном поле стараются говорить максимально обтекаемо.
2: Так, интересно.
6: Главный фактор, который высасывает топливные ресурсы – это военные нужды.
2: Подожди, но разве у военных нет своих собственных линий снабжения? Как именно это бьет по гражданскому рынку и обычным заправкам?
6: Но смотри, в условиях любого масштабного вооруженного конфликта топливо моментально становится стратегическим ресурсом номер один. Просто представь объемы потребления. Тяжелая бронетехника, грузовики снабжения, авиация, работающие сутками дизель-генераторы там, где перебиты ЛЭП. Все это требует просто фантастических объемов горючего.
2: Ну да, логично.
6: И логика здесь предельно жесткая. Армия всегда, при любых абсолютно обстоятельствах, получает топливо в первую очередь. Гражданское снабжение неизбежно идет исключительно по остаточному принципу. И вот тут кроется ключевой момент.
2: Какой?
6: Администрация может напечатать 1 000 000 талонов или ввести лимит хоть по 5 литров в руки. Но никакие бумажки физически не увеличат объем бензина в регионе, если львиная доля поступающего ресурса сразу же уходит на обеспечение военных задач.
2: Окей, с гигантским спросом более-менее разобрались. Но базовая экономика учит же другому. Если есть бешеный спрос и люди готовы платить, рынок немедленно найдет способ этот спрос удовлетворить. Дефицит – это же магнит для поставщиков. Бензин должен был хлынуть туда рекой. Почему этот капиталистический механизм вдруг дал сбой?
6: Потому что невидимая рука рынка здесь бессильна. Чтобы товар хлынул рекой, нужно русло. А основные транспортные артерии перерезаны или работают с критическими ограничениями.
7: Исторически топливо в Крым всегда возили по железной дороге. По мосту регулярно шли тяжелые составы с цистернами. И математика тут реально впечатляющая. Один локомотив заменяет целую армию фурбензавозов. Это дешево, это масштабно.
6: Это самый эффективный способ перемещения наливных грузов по суше. Проблема в том, что из-за конструктивных повреждений моста после известных событий движение тяжелых составов с опасными грузами по нему теперь категорически запрещено.
7: А, то есть все?
6: Да. Главная транспортная артерия для топлива мертва.
7: Но слушай, железная дорога ведь была не всегда. До завершения строительства моста вагоны прекрасно грузили на огромные паромы и переправляли через Керченский пролив. По воде. Технология же давно отработана. Почему не откатиться к этому варианту?
6: Теоретически это звучит логично, но практически морская логистика сейчас напоминает русскую рулетку. Паромы стали регулярной и очень удобной целью для ударов беспилотников. Флот специализированных судов, способных принимать на борт тяжелые железнодорожные платформы, серьезно поврежден.
7: Но это же огромные неповоротливые цели на открытой воде.
6: Вот именно.
7: Хорошо, но ведь можно выделить бюджет, загнать судно в сухой док и починить. Пусть это стоит дорого, но это явно дешевле, чем коллапс экономики всего полуострова.
6: Ремонт такого судна – это не бамперное СТО покрасить. Это долгие месяцы сложнейших доковых работ. И самое главное – экономическая бессмысленность. Представь картину. Тратятся огромные деньги, уходят месяцы работы, восстановленный паром торжественно спускают на воду, он выходит в первый же рейс.
7: И снова становится мишенью.
6: Да, риск настолько высок, что надежной морской логистики на данный момент просто не существует. Вода отпадает.
7: Итак, железнодорожный мост закрыт для опасных грузов. Море слишком уязвимо. Остается только земля. Длинный сухопутный маршрут через территории Приазовья. И вот тут начинается настоящий логистический кошмар.
6: Абсолютный кошмар. Перевод таких колоссальных объемов с железнодорожных рельсов на автомобильные шины – это гарантированное обрушение эффективности.
7: Давай снова обратимся к цифрам. Теперь бензин везут обычными автоцистернами. Стандартный автомобильный бензовоз вмещает от 8 до 30 тонн. По сравнению с одним поездом на 3000 тонн – это буквально капля в море. Маршрут в объезд стал в разы длиннее. И чтобы просто привезти партию топлива, эти десятки грузовиков сжигают тонны дорогого дизеля прямо в пути. Эффективность стремится к нулю.
6: И к этой чистой математике убытков обязательно нужно добавить человеческий фактор. Существует порог, за которым деньги теряют смысл.
7: Сухопутный маршрут проходит в опасной близости от линии фронта. Водитель ведет машину, у которой за спиной 30 тонн легко воспламеняющейся жидкости.
6: Бомба на колесах.
7: Одно попадание шального дрона, один осколок, да просто серьезная авария на разбитой военной техникой дороге, и шансов выжить нет никаких. Это мгновенная детонация. Коммерческие перевозчики умеют считать риски. Многие крупные компании наотрез отказываются отправлять туда свою технику. Да, те, кто соглашаются, требуют астрономических премий. Но даже за эти деньги желающих критически мало.
6: То есть рынок просто отказывается работать в таких условиях?
7: Рынок не может нормально функционировать, когда риск измеряется не вероятностью ДТП, а вероятностью испариться вместе с машиной.
6: Пока эта фура часами стоит у обочины, резервуары на крымских заправках пустеют. Скорость потребления многократно превышает скорость пополнения. Логистический цикл, который должен тикать как швейцарские часы, просто разорван на куски.
7: Слушай, этот кризис ведь бьет не только по тем, кто хочет поехать на пляж или на работу. Топливный голод – это настоящая инфляционная бомба, которая заложена под фундамент всей экономики региона.
6: Абсолютно. Запускается классический эффект домино. Топливо – это лишь первая костяшка.
7: Механика же предельно прозрачна. Вся эта безумная стоимость логистики, гигантские премии рискующим водителям, дорогой дизель, который сутками сгорает на холостом ходу в пробках на блокпостах, износ грузовиков на плохих дорогах – все это до копейки вписывается в себестоимость каждого привезенного литра бензина. В итоге топливо на колонках становится буквально золотым.
6: А теперь перенеси это на обычную жизнь. Грузовики, которые везут на полуостров хлеб, молоко, мясо, стройматериалы, они ведь заправляются тем же самым золотым дизелем.
7: Точно. Продукты в этом регионе исторически всегда стоили дороже, потому что это фактически островная логистика. А сейчас ожидается новый, очень болезненный виток цен на все товары на полках магазинов. Это бьет по тарифам на проезд в автобусах, убивает рентабельность местных фермеров, душит любой малый бизнес. Обычная буханка хлеба вбирает в себя цену логистического риска.
6: И к этому постоянному экономическому удушью добавляется еще один фактор, делающий ситуацию неразрешимой в принципе. Идет планомерное разрушение инфраструктуры снабжения непосредственно внутри полуострова.
7: Речь об атаках на хранилище. Часто появляются новости о горящих нефтебазах. Но обывателю кажется, ну, сгорела бочка. Потушили, сварили новую из металлических листов, залили снова. В чем сложность-то?
6: В том, что современная нефтебаза – это вообще не просто большая металлическая бочка. Это сложнейший, высокотехнологичный комплекс. Там установлены прецизионные насосные станции, сложнейшая система датчиков давления и газоанализаторов, автоматические комплексы пенного пожаротушения, специальные клапаны.
7: То есть это не так-то просто починить?
6: Восстановить разрушенный терминал – это долгие месяцы кропотливой инженерной работы и огромные инвестиции. А реальность такова, что инфраструктуру хранения сейчас разрушают в разы быстрее, чем технически и физически возможно ее восстанавливать. Горят нефтебазы, повреждаются портовые терминалы, выводятся из строя железнодорожные узлы.
7: Да уж, если собрать все эти пазлы воедино, картина вырисовывается реально пугающая. Перед нами самовоспроизводящийся кризис. Бумажные талоны, административные запреты и строгие лимиты на заправках не способны синтезировать топливо из воздуха. Они лишь пытаются тонким слоем размазать этот жесточайший дефицит по потребителям, чтобы хоть как-то сбить градус паники. Но физическую нехватку ресурса они вообще не решают.
6: Совершенно верно. И если попробовать проанализировать сценарии будущего, то пространство для маневра крайне ограничена. Полная стопроцентная нормализация ситуации невозможна без окончания конфликта. Либо же требуются какие-то фантастические, нереализуемые сейчас вложения в строительство полностью новых защищенных подземных магистралей, что звучит как научная фантастика.
8: То есть перспектива – это такое медленное, но верное ухудшение ситуации?
6: Его на полуострове будет, но стоить оно будет экстремально дорого, а отпускаться продолжит по жестким лимитам и спискам. Это та новая реальность, которой бизнесу и местным жителям придется как-то адаптироваться.
7: И вот это заставляет глубоко задуматься о долгосрочных последствиях. Здесь ведь обсуждаются не просто пробки на заправках.
6: Именно. Прямо сейчас происходит разрушение не только физических объектов, ну там асфальта, мостов, паромных переправ. Когда такой топливный и логистический кризис затягивается на годы, он неизбежно переписывает саму экономическую географию региона.
8: Стоит реально задуматься. Если доставка товаров становится настолько дорогой и рискованной, не приведет ли это к тому, что целые отрасли, завязанные на логистику, просто вымрут? Возможно, через пару лет экономический ландшафт полуострова изменится до неузнаваемости, и многие бизнесы туда просто никогда не вернутся. Одно перебитое звено в цепочке поставок способно перечеркнуть целую экономику. Процесс уже идет, и наблюдать за его последствиями предстоит еще очень долго. Огромное спасибо за этот глубокий анализ. До встречи в следующих эфирах.
9: Пока.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Крик о помощи, а в ответ тишина. Семья из Калининграда, заблокированная в Севастополе, попросила губернатора об экстренной помощи. Без прозванных молчит. В агентстве по международным связям посоветовали добираться самим. Ежедневно пешком на 7-й этаж. Калининградцы почти год ждут замены сломавшегося лифта. Зато власти выделили почти 1 000 000 рублей на опрос, чтобы узнать, довольны ли пациенты работой поликлиник. Не дай бог война с НАТО. Россия строит новые военные объекты вдоль границ с Альянсом. Северо-запад рискует первым оказаться под ударом. Итак, семья из Калининграда, по воле судьбы оказавшаяся в Севастополе, который накрыл острый топливный кризис, из-за которого бензин днем с огнем не сыщешь. В социальных сетях обратилась к губернатору Калининградской области с просьбой об экстренной помощи. Основательно отчаявшись после нескольких попыток покинуть Крым и вернуться домой, Ирида обнародовала открытое письмо Алексею Беспрозванных и написала, что люди попали в ловушку обстоятельств.
11: В Севастополе нет бензина. Номера горячей линии не отвечает. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливает. Очереди километровые. И добыть бензин за наличный или безналичный расчет, или получить QR-код – это квест и фантастика.
10: Женщина попросила Беспрозванных связаться с севастопольским губернатором, чтобы эвакуироваться на личном автомобиле. Губернатор на письмо женщины не ответил. Зато ответ калининградки на ее крик о помощи дало агентство по международным связям. Оно же отвечает за межрегиональные связи.
12: В
9: Крыму работают горячие линии для оперативного решения вопросов, связанных с топливным рынком. Правительство Республики Крым разработало комплекс мер, необходимых для устойчивого жизнеобеспечения населения и гостей региона. Актуальную информацию, карты заправок, а также горячую линию для туристов, у которых есть сложности с выездом из республики, можно отслеживать здесь.
10: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И вывод один – выбирайте сами, как можете. Не исключено, что с таким подходом к решению проблемы семье из Калининграда придется надолго застрять в Крыму. А там, между прочим, сейчас не очень-то и безопасно. А все потому, что СВО все больше затрагивает территорию России через удары ВСУ по энергетике и Крыму. Начало сезона отпусков на полуострове можно обозначить кратко – мазут в море, дроны в небе и пустой бак. По данным Ассоциации туроператоров России, с начала июня на фоне атак беспилотников и как результат топливного кризиса, россияне стали чаще отменять уже забронированные туры в Крым. А турпоток в Сочи, где из-за налетов ВПЛА постоянно вводят ограничения на полеты, снизился на от 20 до 30% по сравнению с прошлым годом. И пока Черноморское побережье продолжают очищать от мазута, по всей России происходят перебои с бензином на заправках. Власти при этом как мантру повторяют, что туристический сезон пройдет без проблем. Хотя всем понятно, что в этом году летний отдых на Крымском побережье простыми словами накрылся медным тазом. И то ли еще будет, если спецоперация на Украине продолжится большой войной в Европе. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с НАТО?
12: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов Северо-Запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
10: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий может оказаться Калининградская область. Со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. При этом на деле людям не нужна даже текущая СВО. По данным социологической службы Russian Field, 83% опрошенных россиян выступают за подписание мирного соглашения. Но Владимир Путин, как известно, не готов останавливаться и прекращать спецоперацию на Украине. И об этом он недавно публично заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Ну а пока вся страна работает на продолжение войны, в регионах не хватает денег на элементарные бытовые нужды. Жители дома на улице Жукова в Калининграде уже почти год вынуждены подниматься на верхние этажи пешком. А это семьи с маленькими детьми, пожилые люди и владельцы собак. По словам жильцов, после многочисленных жалоб на проблемы с лифтом, люди обратились в суд и добились решения о замене подъемника. Новый лифт установили весной, однако пользоваться им до сих пор нельзя. Оборудование стоит в шахте, но так и не введено в эксплуатацию, рассказывают возмущенные жильцы дома.
13: «У нас уже полтора месяца стоит готовый лифт, но мы не можем им пользоваться. И никто не может объяснить, кто должен взять на себя ответственность и запустить его».
10: Примечательно, что 10 июня в доме снова появились специалисты, однако и после этого лифт не заработал. Надежды на то, что это произойдет в ближайшее время, у калининградцев все меньше. И данная проблема касается не только одного дома. Согласно информации фонда капремонта в Калининградской области, необходимо заменить как минимум 423 лифта в 153 многоквартирных домах. Срок их эксплуатации давно истек, однако, как отмечается, средств на обновление оборудования не хватает. Зато в региональном бюджете находятся миллионы на проведение опросов общественного мнения на тему, довольны ли жители региона медицинским обслуживанием. И цена вопроса нешуточная – 900 тысяч рублей. И если бы что-то менялось после этих опросов – другое дело. А так, в прошлом году на такой же опрос власти выделили 800 тысяч рублей. А проблемы как были с многочасовыми очередями в поликлиниках и дефицитом врачей, так и остались. Довольных медициной не прибавилось, не убавилось. – Зато теперь знаем, как чиновники практически на воздух выбрасывают деньги налогоплательщиков. И, что удивительно, даже не стыдятся об этом рассказывать.
14: Минздрав Калининградской области ищет подрядчика для исследования удовлетворенности пациентов работой поликлиник и больниц. Информация опубликована на портале госзакупок. Исполнителю предстоит опросить пациентов, проанализировать сайты и информационные стенды медучреждений, составить их рейтинг, выявить недостатки и предложить меры по улучшению работы. Оценят доступные записи к врачу, время ожидания, наличие туалетов и питьевой воды, вежливость персонала, навигацию, очереди и условия для людей с инвалидностью. На исследование выделено 900 тысяч рублей. Работы должны завершить до 1 ноября 2026 года.
10: Интересно, сколько можно было установить новых лифтов взамен старым аварийным подъемникам за 1 000 000 рублей? Кто хочет, может подсчитать. А у нас в завершении рубрика «На злобу дня». В Калининграде на перекрестке Советского проспекта и Первой Большой Окружной включили новый светофор, который спровоцировал огромные пробки. Автомобилисты уверяют, утром 11 июня машины выстроились длинными рядами и в сторону города, и в обратном направлении. Причем затор образовался на всех полосах, ведущих в Калининград, а жители Холмогоровки фактически оказались заперты и не могут выбраться на Советский проспект, рассказал один из жителей поселка.
15: Дикий ужас, пробка уже в 7 утра, никуда не проехать. Зачем такое устраивать? Полный бардак.
10: Столкнувшиеся с проблемой автомобилисты считают, что режим работы светофора требует корректировки, а кто-то уверен, что регулятор лучше вовсе отключить. Но как бы там ни было, власти пока на ситуацию не отреагировали. Собственно, как и в следующей истории. Улицы Диккенса и Галицкого в Калининграде ушли под воду после дождя. Не успели отремонтировать Галицкого, а она снова утонула, недоумевают жители. По их словам, это происходит постоянно. К примеру, в прошлом году в подвале одного из домов вода даже достигала 1,5 метра. Тогда жильцам пришлось самим устранять последствия дождей, так как городские службы продемонстрировали полное бездействие. Видимо, потоп в многоэтажке – не повод для беспокойства коммунальных служб. Лишь бы по счетам все исправно и вовремя платили. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента «Балтийский лоцман».
16: Представьте себе идеальный отпуск. Крым, солнце, пляж, море, шашлык на набережной. Вы приехали, чтобы наконец расслабиться. И вот вы там, только вместо отдыха – сирены, воздушная тревога. Потом еще одна. И вот уже хочется домой. А уехать нельзя, потому что нет бензина. В такой ситуации оказалась целая семья калининградцев. С конца мая в Крыму введен лимит – не более 20 литров в одни руки. Большинство заправок перешли на работу по талонам. Ну, как в совке. А покупка талонов в свободной продаже фактически остановлена. 20 литров – и все. Езжай куда хочешь. Достать топливо можно на черном рынке. Но там такая цена, что дешевле никуда не ездить. Что местные и делают. Чтобы как-то спасти ситуацию, чиновники попробовали выдавать бензин по QR-коду. Но и тут получилось, как всегда. Суточный лимит кодов разбирают за несколько десятков секунд. Секунд, не минут. Получить его почти нереально. А даже если получится достать код, то бензовоз может просто не доехать до Севастополя, и все электронные талоны просто отменяются. А как же так, спросите вы, что бензовоз не может добраться до города? А все очень просто, потому что власти так успешно укрепляли оборону полуострова, что в итоге украинская армия тупо разносит единственную дорогу в Крым, как пацанчик в видеоигре. Это, конечно, сарказм. И никаких стратегических запасов никто не делал. Ну, потому что все же под контролем. Если телевизор посмотреть, то лучше просто и быть не может. Поэтому в итоге ни дороги, ни запасов. Но вернемся к нашей калининградской семье. Потому что их история – это не просто «не повезло с отпуском». Это история про то, что людей бросили. Люди приехали в Севастополь на машине, посидели под тревогами и решили, что ну и вот такой отдых, надо возвращаться. А бензина нет. Начали звонить на горячую линию местную. Там сказали: «Ничем помочь не можем. сами сидим без топлива. Вот что люди написали в социальных сетях. В Севастополе нет бензина, номера горячей линии не отвечают. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливают. Очереди километровые, и добыть бензин за наличный или безналичный расчет или получить QR-код – это квест и фантастика. В итоге люди помотались по разным местам и уже в отчаянии обратились к губернатору. Без прозванных. Это реально был крик о помощи. «Помогите уехать! Мы хотим домой!» И что? Знаете, что они услышали в ответ от его администрации? «Извините, товарищ, мы, конечно, вас очень понимаем и сочувствуем, но эвакуировать людей возможности нет. Ищите пути выезда самостоятельно. Проще говоря, идите нафиг со своими проблемами. У нас тут другим голова забита». Подождите, давайте разберемся. Семья застряла в другом регионе страны. Бензина физически нет. Люди обратились к чиновнику, которому платят зарплату именно для того, чтобы решать такие ситуации. И ответ – разбирайтесь сами. Тогда объясните мне, что вообще считается экстренной ситуацией? Когда еще звонить губернатору, если не тогда, когда твоя семья застряла без топлива под воздушными тревогами в чужом городе? В Калининградской области очень любят рассказывать о поддержке своих жителей. Регион особенный, эксклав, отрезан от остальной России. Люди привыкли к трудностям, власть привыкла говорить о заботе. Красивые слова на пресс-конференциях. Но когда конкретная семья написала конкретному губернатору и попросила не квартиру, не дорогу новую, а просто забрать их из ада, оказалось, что забота заканчивается ровно там, где начинается реальная работа. И вот здесь самый важный вопрос, который почему-то никто не задает вслух. Кто несет ответственность за то, что людей годами зазывали в Крым, а теперь они там в ловушке? Глава региона Аксенов заявил, что весь бензин, который его команде удалось привезти на полуостров, крымчане раскупили за прошлые выходные. А когда ждать новых поставок, он не знает. А кто знает? А семья из Калининграда что, должна 30 дней сидеть и ждать у моря погоды? Буквально у моря. Крым продавали как идею, как символ, как гордость. Мост строили, дороги строили, репортажи снимали. А потом в один момент выяснилось, что единственная дорога с бензином простреливается. Запасов нет, и спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Семья из Калининграда хотела просто отдохнуть, причем за приличные деньги. Крым уже давно как две Турции по ценам. Теперь им буквально нужно бороться за свое выживание. Потому что губернатор, который должен был помочь, просто махнул рукой. Вот вам и свои. Вот вам и курорт.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Работу потеряют тысячи. Каждая четвертая компания в России готовит увольнение до конца года. Российские компании начали готовиться сокращать сотрудников на фоне ухудшающейся ситуации в экономике. До конца года оптимизировать штат планируют 23% предприятий. Большинство из них примерно на 10%. Это показал опрос Российско-германской внешнеторговой палаты, в котором приняли участие 265 малых, средних и крупных организаций. Также более половины предприятий заявили, что пока не собираются менять число сотрудников, а расширять команды намерены 14% компаний. Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений находятся работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
18: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
19: Также рискуют потерять работу сотрудники с рутинными задачами, сезонный и контрактный персонал, отмечают эксперты. По их словам, на фоне санкций и затянувшейся СВО в сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия по всей России. Ранее стало известно о планах Объединенной судостроительной корпорации сократить 70% персонала Хабаровского судостроительного завода. В тупике оказалась даже железная дорога. Как заявил глава РЖД Олег Белозеров, компания планирует сократить центральный аппарат на 15%, что составляет примерно 6 тысяч человек. По его словам, это касается прежде всего административно-управленческого персонала, включая руководство филиалов. В интервью агентства «Интерфакс» Белозеров отметил, что такие меры связаны с оптимизацией структуры и функций внутри компании. Обновление парка – один из главных приоритетов, говорит Белозеров.
20: Новый подвижной состав – это современный уровень комфорта, это скорость, высокая динамика роста объемов перевозок. Программа обновления формируется в размере около 1100 вагонов в год. Мы взяли за правило ежегодно предлагать пассажирам новые модели с публичным обсуждением их потребительских свойств.
19: В сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны, говорит экономист Александр Кравцов.
21: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
19: В сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
22: На фоне острого дефицита топлива жительница Севастополя решила вернуться домой на материковую Россию. Крымчане несколько дней не могут получить QR-коды на покупку бензина, а общественный транспорт парализован из-за постоянно работающего сигнала воздушной тревоги.
23: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить Макс, вернее, там блок «Развожаева», чтобы поймать QR-код какой-то. В 10 вечера, минуточку, когда я уже сплю. В 10 вечера я должна ловить его, там, поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю. Короче, выкинула сейчас 2 огромных мешка вещей. Уезжаю. Надеюсь, что мост не взорвут до моего отъезда. Сухопутная дорога полностью перекрыта. Вот такую гору вещей все равно набрала, несмотря на то, что... В общем, будем загружать машинку и поедем. Мне, конечно, грустно. Но когда мне диктуют, как мне нужно проводить время вечером, вместо того, чтобы там отдохнуть, повеселиться, там кино посмотреть, с ребятишками поболтать, я должна скроллить там крымские паблики, чтобы поймать какой-то QR-код. По-другому заправиться просто невозможно. С работы пешком, на работу пешком. Автобусы не ходят, потому что тревоги. Как? Как вообще? Как?
4: Криминальные новости.
24: Участник СВО расстрелял людей из-за громкой музыки в Красноярском крае. Один человек погиб. Все произошло ночью 11 июня около магазина в поселке Канифольный. 39-летняя женщина и трое мужчин слушали музыку. 51-летнего Сергея Федорченко это не устроило, и произошел конфликт. Мужчина выстрелил в них из охотничьего ружья. Пострадавшие пытались уехать на машине, но неадекват открыл огонь и по ней. По данным базы, 38-летний пострадавший получил смертельные травмы, он скончался на месте. Его друзья госпитализированы с огнестрельными ранениями в разных частях тела. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 4 человек. Нападавший задержан. Местные паблики пишут, что стрелок – военнослужащие, приехавшие в отпуск из зоны боевых действий. 19-летний парень и школьник похитили ребенка из-за украденного вейпа в Кемеровской области. Пятиклассник Андрей гулял у дома на Парковой улице в Прокопьевске. К нему подошли учащиеся колледжа и семиклассник. Они стали обвинять Андрея в краже вейпа. Начался конфликт. В какой-то момент зумеры затолкали школьника в багажник ВАЗа. Они отвезли мальчика в гараж, связали веревкой и оставили там. Сами уехали. Андрей смог выбраться и добежать домой. Семья школьника обратилась в полицию. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для нападавших. С наркотиками задержали в Москве вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова. Чиновника уже заключили под стражу. При обыске гостиничного номера, который снимал Петухов, были обнаружены синтетические запрещенные вещества. Чиновнику предъявлены обвинения по статье о незаконном хранении наркотических средств. Вину он признал и теперь сотрудничает со следствием. В итоге его сняли с должности замгубернатора. Юрий Петухов – один из самых влиятельных чиновников Новосибирской области. Более 10 лет он курировал внутреннюю политику региона, работу органов власти, а еще кадровое назначение, сохранив высокий пост даже после смены губернатора. Командир части продавал срочников на стройку и украл бензин у полиции. По данным следствия, полковник Дмитрий Федоренко командовал одной из воинских частей в Алтайском крае и посылал группы призывников на строительные работы в учебном заведении в обмен на стройматериалы для своей части и 520 тысяч рублей. Кроме того, Федоренко украл бензин, который оставил ему на хранение отдел полиции Каменский. Он заправлял топливом свою машину, направлял бензин на нужды части и даже продавал его. А чтобы скрыть преступление, полковник приказал подчиненным слить остатки в землю. Ущерб оценили в более чем 1 000 000 рублей. Барнаульский гарнизонный суд признал командира виновным в превышении полномочий, крупной взятки и растрате, приговорил его к 7 годам колонии строгого режима, лишил звания полковника. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
22: Жительница Сочи призналась, что от постоянных атак беспилотников у нее панический настрой. Не знает, как дальше жить, потому что с каждым днем все хуже и хуже.
0: Я не знаю, это просто какой-то кошмар. Эти 3 дня нас кошмарят, воздушные тревоги и ночью, и утром, и этому нет ни конца, ни края. Что-то такого не было, мне кажется, никогда. И это морально действительно тяжело, потому что ты не понимаешь вообще, когда ты выходишь на улицу, ты не знаешь, как жить, как что делать, как детям быть, потому что малой в садике у меня сидит в убежище, старшему сегодня колледж отменили, потому что с утра воздушная тревога, и транспорт не ходит, я думаю, на дистант переведут. И вот мне интересно, вообще этому будет конец? Я не знаю, у меня что-то какой-то панический настрой, хотя я пытаюсь его отогнать и верить в хорошее. Но с каждым днем все хуже, хуже, хуже, ничего хорошего я не вижу. Что-то морально уже нас изнасиловали просто. Украинцы? Это какой-то ужас, я не знаю, не спать. Уже и не знаешь вообще, как жить свою жизнь, потому что постоянные воздушные тревоги, эти беспилотники, летающие над домами. О, боже мой.
4: Главные новости дня.
1: Бюджет еле дышит. На конец мая дефицит федеральной казны превысил 6 триллионов рублей. Госдума разрешила правительству тратить дальше. Всего за 5 месяцев этого года дыра в федеральном бюджете превысила все мыслимые прогнозы. Расходы на военные нужды оказались настолько велики, что казна пустеет на глазах. В итоге Минфин экстренно обратился в Госдуму, чтобы депутаты в экспресс-режиме сразу в 3 чтениях за один день разрешили правительству тратить деньги и наращивать госдолг. Вообще без оглядки на закон. О том, почему властям пришлось пойти на такие крайние меры, объяснила заместитель министра финансов Ирина Окладникова.
2: Мы не считаем, что у нас есть какой-то бюджетный кризис. Бюджет исполняется абсолютно в соответствии с графиком. Да, расходы идут чуть быстрее, чем прежде, и это влияет на показатели дефицита. Новые полномочия по увеличению трат нам необходимы просто для того, чтобы оперативно реагировать на те изменения, которые происходят теперь уже не каждый месяц или квартал, а буквально каждый день.
1: Несмотря на оптимистические заявления Минфина, экономисты бьют в набат. Все собранные с людей налоги мгновенно сгорают в оборонном секторе, а Госдума фактически дала правительству карт-бланш на бесконтрольный выпуск облигаций. Экономические последствия такого решения для кошельков простых россиян неизбежны, считает доктор экономических наук профессор Игорь Липсиц.
3: То, что произошло в Госдуме, это капитуляция перед экономической реальностью. Закон о бюджете превратился в пустую бумажку. Расходы на армию настолько огромны, что казна пустеет на глазах. Разрешение занимать деньги сверх любых лимитов означает только одно – правительство начнет массово выпускать облигации и фактически забирать все свободные деньги из банковской системы. Для обычных граждан это обернется новым мощным витком инфляции. Цены в магазинах прыгнут еще выше.
1: Ситуация зашла так далеко, что скрывать проблемы с деньгами не получается даже у руководства финансового блока. О том, что долги придется наращивать и дальше, публично признал министр финансов Антон Силуанов.
5: Дефицит бюджета в текущем году несколько возрастет по сравнению с нашими плановыми назначениями. Источники финансирования этого дефицита – это в первую очередь, конечно, заимствование, наш внутренний рынок. Будем выпускать государственные ценные бумаги, за счет этого дефицит и будет профинансирован.
1: Пока чиновники уверяют, что ситуация под контролем, экономика страны полностью переходит на ручное управление. Хватит ли у правительства внутренних резервов, чтобы покрывать многомиллионные дыры в условиях жестких санкций, покажет вторая половина года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что из-за повсеместных запретов в библиотеках начался острый дефицит книг.
7: Минцифры бьет тревогу. Библиотеки российские пустеют, книги изымают с полок. Согласно данным соответствующего доклада министерства, публичные научные очаги знаний и культуры рискуют потерять до 15% фондов. Совсем плохи дела на муниципальном уровне. Там цифра доходит до 70%. Все идет под нож. И научные труды, диссертации, пособия для вузов. И даже классика страдает. Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Как выясняется, главная причина – необоснованное применение закона о нежелательных организациях и иностранных агентах. Изъятию подлежат публикации произведения, где, скажем, иноагент был переводчиком, иллюстратором или предисловие написал. Или издана книга при финансовой поддержке иностранного фонда, который тогда давно был другом, а нынче враг. Аналогичная ситуация и с иностранными агентами и нежелательными лицами, которые множатся буквально как снежный ком. Каждую пятницу новая партия. Не успевают, да и порой физически не могут чиновники на местах вникнуть в законодательные тонкости. Вот и приходится действовать хирургически. Увидел не ту фамилию, книгу с полки долой. Ответственных местных товарищей можно понять. Закон у нас так написан, что себе дороже может выйти. Ситуация классическая. Крайне всегда тот, кто рангом пониже, кто чином не вышел. Мы тут, конечно, не вправе давать советы. Однако на самом деле проще уволиться и поискать менее нервную работу, потому что виноват будешь в любом случае. Увидит начальство не ту книгу на полке, риск попасть под статью за пропаганду чуждого влияния. Увидит проверяющий пустые полки, значит, лишил населения доступа к свету, то есть культуре и знаниям. Опять виноват. Отвечай, понеси наказание. К сожалению великому, это не только к книжной сфере относится. Во многих отраслях экономики такое происходит. В общем и целом, непростое нынче время, это не секрет. Куда ни посмотри, везде. Или иноагент, или нежелательный гражданин. Нужен специальный институт экспертов, видимо, чтобы ответственные на местах не страдали, и экономика бы росла. Раньше это называлось цензурой, а теперь можно придумать более благозвучное название. С этим у нас всегда хорошо получается. Что-нибудь такое красивое и, главное, непонятное, чтобы ни у кого подозрений не возникало. Что, мол, старые времена вернулись, а с ними и цензура.
4: Радио Лента. Голос темного времени.
8: Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на пятый год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
9: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
1: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие, около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
11: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
1: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссяк полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
12: Иван Отраковский о том, почему Россия пасет задних в технологической гонке.
13: Мы отстаем от мировых лидеров в технологической гонке, считают эксперты РАН. По их данным, на страну приходится менее 2% мировых расходов на науку и исследования. При этом Китай продолжает стремительно сокращать разрыв с США и уже выходит в лидеры по ряду технологических направлений. Ученые предупреждают, что без роста инвестиций в науку и разработки Россия рискует еще сильнее утратить свои позиции в ближайшие годы. В ближайшие 5 лет мы будем окончательно выброшены из гонки технологий, как это произошло с космосом. А зачем какие-то высокие технологии развивать, какой-то космос, если есть ресурсы, которые можно тупо в голом виде распродавать, немыслимо, лично обогащаясь. Уже ж не раз говорили власти, мы сырьевой придаток Китая, до этого были Запада. Если думаете, что что-то изменится, то ошибаетесь. Система поганая, власть барыжья. Ничего не поменяется, если не сменить их. А высокие технологии — это и про армию, про фронт, жизни наших солдат, которые абсолютно обесценены.
12: Два майора о неутешительных результатах удара по Кронштадту 3 июня.
25: Вражеские ресурсы публикуют спутниковые снимки корвета проекта «Бойки» в Кронштадте после атаки украинских беспилотников. Корвет Балтийского флота Российской Федерации находился на плановом ремонте с февраля. Удар был нанесен с применением как минимум двух дронов. точная стоимость корветов засекречена, но оценивалась экспертами в несколько сотен миллионов долларов после всех модернизаций. Дрон стоит около 50 тысяч долларов. 100 дронов — 5 миллионов долларов. Сколько сил и средств выделили на защиту корвета в доке — вопрос открытый.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Студенты не пушечное мясо. В вузах по всей России для вербовки студентов на фронт проводят телемосты с бойцами СВО. Учебные заведения все сильнее становятся похожи на филиалы военкоматов. Чтобы заманить молодежь на фронт, Минобороны запустила новый формат – онлайн-телемосты со студентами. Прямо во время пар учащимся включают видеотрансляции с передовой. Действующие бойцы, например, из подразделений БПЛА, показывают подросткам, как это круто и перспективно – уметь управлять дронами. И, конечно, обещают огромные подъемные и солидные премии за каждую единицу подбитой техники. На днях такой телемост провели для Пашковского сельхозколледжа, а до этого онлайн-агитацию опробовали.

0: действий невозможно.
1: Но согласны с такой математикой далеко не все. В Якутске студенты устроили настоящую партизанскую акцию протеста. Стены Северо-Восточного федерального университета и других местных институтов за одну ночь покрылись жесткими граффити. Надписи гласят:
2: «Студенты не пушечное мясо. Вузы равны военкоматам».
1: Авторы акции выпустили манифест, где прямо заявили, что университеты должны быть пространством для науки и знаний, а не пунктами сбора мобилизационного ресурса. Якутская молодежь открыто взбунтовалась против того, чтобы ее превращали в расходный материал, говорит местная студентка Наталья.
3: У нас в университете дышать уже нечем от этой пропаганды. Нам постоянно втирают про патриотизм, крутят эти ролики, теперь еще и телемосты устраивают. Ребята озлоблены. Мы поступали учиться, мы хотим мирной жизни, развивать свою республику, учить свой язык, двигать науку. Почему из нас пытаются сделать штурмовиков? Эти граффити на стенах – это крик души всего нашего поколения. Мы не хотим умирать за чужие интересы. И пусть ректорат поймет, что нас не получится молча упаковать в автобусы.
1: Как отметили студенты-активисты, Якутск стал ярким примером того, как сильно перегрето недовольство в национальных республиках, которые и без того потеряли на фронте слишком много мужчин. Попытки Минобороны дотянуться до вчерашних школьников через экраны мониторов начинают вызывать обратную реакцию молодежи. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: НПЗ в огненном плену. После атаки дронов остановил работу крупнейший завод Поволжья. Ночью под удар попал Афипский НПЗ. Сразу два стратегических завода оказались выведены из строя. В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Очевидцы опубликовали в сети кадры огромного огненного факела, который поднялся над предприятием.
5: Ядерная война.
6: Смотри, смотри, смотри. Сейчас въебет.
1: Оперштаб Кубани признал факт возгорания, заявив, что к утру пожар потушили. Афипский НПЗ – это один из столпов экспорта на юге страны, и с начала года его атакуют уже в третий раз. При этом обломки сбитых дронов рухнули на жилой многоквартирный дом в самом Краснодаре, ранив двух человек.
7: Даша! Прямо над домом!
1: С остановкой Куйбышевского завода вся самарская группа Роснефти фактически ушла на дно. Напомню, Сызранский НПЗ оказался полностью парализован после майской атаки, а Новокуйбышевский работает на пониженных мощностях, говорит аналитик рынка Михаил Крутихин.
8: Атака на Афипский завод – это сильный удар по экспортным доходам. Но куда более страшные новости для Кремля пришли из Поволжья. Агентство «Рейтер» сообщило, что крупнейший НПЗ в Самарской области полностью остановил переработку нефти после прилета дронов. Там разнесли обе установки первичной переработки. А ведь этот гигант снабжает внутренний рынок бензином и дизелем. Когда ломаются такие установки, оперативно починить их в условиях санкций просто невозможно.
1: В итоге к июню Поволжье, ключевой бензиновый узел страны, осталось без полноценной переработки. Это объясняет, почему в 25 регионах уже дефицит топлива, а в некоторых даже ввели жесткие карточные лимиты на заправках, говорит эксперт по энергетике Сергей Пикин.
0: Мы видим планомерный паралич российской топливной системы. Дроны выбивают заводы быстрее, чем энергетики успевают их латать. То, что встал Куйбышевский НПЗ, который давал почти 1 000 000 тонн бензина в год, это огромная дыра в балансе. Экстренный штаб Минэнерго, который создали на днях, теперь будет делить уже не избыток топлива, а жесткий дефицит. Ситуация критическая. Армия требует тонны горючего для штурмов, а гражданские заправки-заводы обеспечивать просто не успевают.
1: Пока Самарская область и Краснодарский край посчитывают колоссальные убытки от ночных налетов дронов, экономисты прогнозируют новый виток дефицита топлива и резкий рост цен на логистику по всей стране. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите.

0: пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
3: Привет!
2: Сегодня тема, ну скажем так, очень нестандартная. Картина складывается абсолютно парадоксально. Вот заводы работают в 3 смены, макроэкономика вроде бы демонстрирует признаки стабильности. Постоянно идут отчеты о каком-то рекордном росте производства. Экономика на подъеме.
3: Ну да, звучит позитивно.
2: Да, но прямо в этот самый момент сотни тысяч людей, особенно в регионах, физически не могут купить себе даже базовые продукты питания.
3: В смысле?
2: В прямом. Просто потому, что их зарплатные карты абсолютно пусты. Сегодня в фокусе масштабный кризис невыплат зарплат весной 2026 года в России. Кризис, который, ну, приобрел совершенно невиданный размах.
3: Слушай, это звучит как какое-то сильное преувеличение, если честно.
2: Почему?
3: Ну неужели ситуация действительно настолько критичная? Любой экономист сразу возразит, что статистика безработицы в стране бьет все рекорды со знаком «плюс».
2: Ага.
3: Показатели же держатся на исторических минимумах – около 3%. Предприятия буквально задыхаются от кадрового голода, занятость полная.
2: Это правда, да.
3: И вот разве в условиях, когда каждый рабочий просто на вес золота, может возникнуть системный кризис невыплат? Зачем вообще компаниям так рисковать сотрудниками? Они же разбегутся.
2: Вот. Именно этот диссонанс между таким официальным оптимизмом и пугающей реальностью и заставляет копать глубже.
3: Так.
2: Переход от парадных отчетов к жестким цифрам все ставит на свои места. К мае 2026 года суммарный долг по зарплатам достиг 2,88 миллиарда рублей. И это абсолютный рекорд за последние 7 лет. Этот показатель с огромным запасом перекрывает и пандемийные локдауны, и тяжелейший экономический шок 2022 года.
3: Подожди, рекорд за 7 лет?
2: Да. Только вдумайся в динамику. За один последний месяц долг подпрыгнул на 35%.
3: За месяц?
2: За один месяц. А в годовом выражении рост составил пугающие 94,3%.
3: Это похоже на сбой целого механизма. Но тут, знаешь, есть серьезное противоречие.
2: Какое?
3: Официальные цифры говорят всего о 19 тысячах пострадавших работников.
2: Да, есть такая цифра.
3: Ну вот. Для страны с населением за 140 миллионов человек – это же абсолютная капля в море. Математическая погрешность. Может, проблема просто искусственно раздута?
2: Это классическая ошибка восприятия. Официальная статистика в данном случае – это взгляд на огромную экономику через узкую замочную скважину.
3: В каком смысле?
2: Те данные, которые формируют вот эту цифру в 19 тысяч, собираются исключительно с крупных и средних предприятий.
3: А, то есть где белый сектор?
2: Да, тех самых, где есть профсоюзы, жесткий аудит и прозрачная бухгалтерия. А теперь нужно добавить малый бизнес и колоссальную серую зону.
3: Получается, за пределами этой замочной скважины остается целый пласт экономики, который вообще никто не видит.
2: Совершенно верно. Реальное число людей, сидящих без зарплаты, в 3-5 раз выше официальных цифр.
3: То есть это не 19 тысяч?
2: Нет. Речь идет о 60-100 тысячах семей, которые внезапно лишились средств к существованию. Чтобы этот масштаб стал более осязаемым, ну вот, смотри.
3: Давай.
2: 2,88 миллиарда рублей – это не просто какие-то абстрактные цифры. Это эквивалент полугодовой зарплаты целого города с населением в 40 тысяч человек.
3: Целый город?
2: Целый город полгода работает абсолютно бесплатно.
3: Хорошо, если масштаб действительно такой, возникает логичный вопрос о виновниках. Кто этот гигантский неплательщик?
2: Вот тут самое интересное.
3: Но исторически в периоды подобных кризисов виноваты разорившиеся коммерсанты. Мелкий бизнес, который там не рассчитал кредитную нагрузку, или просто недобросовестные частники, решившие сбежать с деньгами. Этот частный сектор так сильно тянет статистику вниз.
2: А вот здесь кроется главная, наверное, самая шокирующая аномалия 2026 года. Главный должник в этой ситуации – это государство.
3: Да ладно. Государство?
2: Именно. Бюджетные долги по зарплатам, то есть те деньги, которые не выплачены из-за банальной нехватки средств в казне, выросли за год в 3647 раз.
3: Сколько? В 3000?
2: В 3647 раз. Цифра достигла почти 788 миллионов рублей. Возник тотальный кассовый разрыв.
3: Слушай, кассовый разрыв у государства. Это звучит, ну, совершенно нелогично.
2: Почему?
3: Ну, работа в бюджетной сфере десятилетиями считалась эталоном стабильности в России. Да, всегда было известно, что зарплаты там небольшие, но они выплачивались день в день. Это же такой фундаментальный социальный договор.
2: Был.
3: Как эта бетонная конструкция могла рухнуть в один момент?
2: Этот миф рухнул официально. Причина в радикальном смещении макроэкономических приоритетов. Заводы, производящие технику, оборонные заказы – все это получает деньги вовремя.
3: То есть ликвидность в экономике есть, но она направляется по одному защищенному каналу?
2: Да.
3: А что происходит с остальными?
2: Остальные финансируются по остаточному принципу. На гражданских бюджетников в провинции, на учителей, воспитателей детских садов, фельдшеров, скорой помощи денег в моменте просто физически не остается.
3: Вообще не остается.
2: Казначейство переводит средства на приоритетные статьи, а гражданский сектор вынужден просто сидеть и ждать.
3: Понимание приоритетов многое объясняет, но слушай, где конкретно происходит этот сбой? Государственный аппарат огромный. На каком именно уровне бюджетной системы растворяются эти деньги?
2: На самом нижнем.
3: Но не федеральные же министерства задерживают выплаты.
2: Львиная доля этих государственных долгов, а это 699 миллионов рублей, висит на муниципальных бюджетах.
3: Муниципалитеты.
2: Да, администрации небольших городов, районов, сельских поселений. Механика распределения финансов устроена так, что основные налоги, собираемые на местах, сначала уходят наверх. Федеральный центр.
3: А потом эти деньги должны возвращаться обратно в виде дотаций и субвенций.
2: Угу.
3: Чтобы муниципалитеты могли платить своим бюджетникам.
2: Именно. И вот эти дотации теперь возвращаются с колоссальными перебоями.
3: Получается, удар принимают самые незащищенные звенья системы. Но какая отрасль на этом муниципальном уровне страдает сильнее всего? Учителя. Врачи.
2: Самая катастрофическая ситуация разворачивается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ.
3: Коммунальщики.
2: На их долю приходится 42% всех долгов по зарплатам. Причем самый худший месяц в году для них – это май. Задолженность в мае подскакивает просто до небес.
3: Май? Казалось бы, весна, тепло, расходы на то же отопление должны падать. Зачем предприятию ЖКХ большие бюджеты именно в мае? Зимой нагрузка явно больше.
2: В этом и заключается парадокс коммунальной экономики. В мае заканчивается отопительный сезон, батареи остывают, и в этот же самый день платежи от населения за тепло мгновенно останавливаются.
3: Логично.
2: Выручка котельных и управляющих компаний падает практически до нуля.
3: И при этом расходы не исчезают.
2: Верно. Именно в мае нужно начинать самую масштабную и дорогую работу – подготовку к следующей зиме.
3: Ремонты?
2: Да, закупать оборудование, мазут, уголь, ремонтировать гнилые сети. Денег поступает минимум, а тратить нужно максимум.
3: Но почему руководитель условной городской котельной не может взять деньги из накопленных резервов? Зачем заставлять слесаря, сварщика или диспетчера работать бесплатно? Разве нельзя перераспределить внутренний бюджет, чтобы хотя бы закрыть зарплатный фонд?
2: Но смотри, проблема в том, что резервов в этой системе просто не существует. Коммунальной инфраструктуре в регионах по 30-40 лет. Износ сетей критический.
3: Понятно.
2: Достаточно представить ситуацию, в которой оказывается директор котельной. У него на счету есть последние 200 тысяч рублей. И стоит жесткий выбор.
3: Какой?
2: Купить мазут и запчасти для протекающих труб, либо выдать зарплату рабочим.
3: Ну, выбор кажется очевидным. Людям нужно есть. Надо платить зарплату.
2: А вот и нет.
3: Почему?
2: Если директор не купит мазут и запчасти, в декабре случится прорыв теплотрассы. Город останется без отопления в мороз. За это директор немедленно отправится в тюрьму по уголовной статье за халатность.
3: Жесть.
2: А за невыплату зарплаты он получит административный штраф и предписание.
3: То есть уголовка или штраф?
2: Вот именно. Поэтому всегда, абсолютно всегда в жертву приносятся зарплаты простых людей.
3: Звучит как тупик, а работники почему не уходят? Если слесарю не платят месяцами, почему он просто не хлопнет дверью?
2: Потому что в маленьком провинциальном городке этому слесарю просто некуда уйти. Завод один, котельная одна. Бросить трубы – значит оставить свою же семью без тепла зимой. Это форма такого экономического заложничества.
3: Картина с государственным сектором ясна. Смена макроэкономических приоритетов, пустые муниципальные бюджеты и изношенная инфраструктура.
2: Угу.
3: Но ведь есть еще и частный бизнес. Если общая сумма долга почти 3 миллиарда, а бюджет должен около 780 миллионов, значит, частники накопили свыше 2 миллиардов долгов?
2: Да.
3: Что происходит с ними?
2: Частный сектор оказался в двойных тисках. Финансовые показатели компаний говорят сами за себя. Чистая прибыль бизнеса в первом квартале 2026 года рухнула на 33%.
3: Ничего себе!
2: Сильнее всего страдают так называемые мирные отрасли, которые никак не связаны с государственным оборонным заказом.
3: То есть пошив одежды, производство мебели, сельское хозяйство.
2: Именно. В этих секторах падение прибыли достигает 45%. Предприятия теряют рентабельность прямо на глазах. При этом фискальная нагрузка только растет.
3: Налоги.
2: Да, налог на прибыль был повышен с 20 до 25%. Бизнес просто лишается оборотных средств.
3: Если анализировать эту цепочку, то получается, что гражданский бизнес зажали с двух сторон. С одной стороны, изымается больше налогов, падают доходы населения, а значит и продажи.
2: Так.
3: Но с другой стороны, всегда же был инструмент кредитования. Неужели доступ к заемным деньгам тоже перекрыт?
2: А это ключевой момент. Инструмент кредитования превратился в орудие убийства бизнеса.
3: Из-за ставки?
2: Да. Двузначная ключевая ставка Центрального банка сделала заемные деньги токсичными. Раньше механика была простой. Если у завода или мебельной фабрики возникал временный кассовый разрыв, директор шел в банк.
3: Брал кредит.
2: Брал короткий коммерческий кредит на пару недель, выплачивал зарплаты рабочим и спокойно ждал поступления выручки.
3: А сейчас при таких заградительных ставках перехватить деньги до зарплаты стало нереально дорого. Банковские проценты по короткому кредиту просто съедят те крохи прибыли, которые еще остались.
2: Абсолютно точно. Борьба с макроэкономической инфляцией через высокую ключевую ставку парадоксальным образом ударила по базовым доходам населения.
3: То есть бизнесу дешевле не платить?
2: Для директора предприятия сегодня математически выгоднее задержать выплаты сотрудникам и получить небольшой штраф от инспекции по труду, чем брать кредит под сумасшедший процент.
3: Слушай, это отлично объясняет механику кризиса ликвидности. Но как этот кризис распределяется территориально? Есть ли какая-то карта этого бедствия?
2: Карта есть, и она крайне показательна.
3: Проблема равномерно размазана по всей территории или есть ярко выраженные эпицентры?
2: Эпицентр очень четкий. Безоговорочный лидер по объему долгов – Якутия.
3: Якутия?
2: Да. Там задолженность достигла 882 миллионов рублей. Это почти треть от всех долгов.
3: Вау.
2: На втором месте идет Краснодарский край – 595 миллионов рублей, где проблема сконцентрирована в сфере замороженного гражданского строительства.
3: Угу.
2: И замыкает эту печальную тройку Нижегородская область с долгом в 324 миллиона.
3: Довольно интересный разброс. Но Якутия – это гигантские расстояния, суровый климат. Там без денег выжить физически сложно. Логистика делает продукты нереально дорогими.
2: Согласна.
3: А Краснодар и Нижний Новгород – вроде бы крепкие, экономически активные территории с развитым бизнесом.
2: В этом и заключается суть аномалии. Под удар попадают две категории. Либо сырьевые и северные территории, где огромная доля бюджетников, зависящих от центра.
3: Либо?
2: Либо регионы с активным гражданским строительством и производством, которое задохнулось от высоких кредитных ставок.
3: Логично.
2: Но в этой статистике есть цифра пострашнее географии.
3: Что может быть хуже?
2: Возраст этих долгов.
3: В смысле, как долго не платят?
2: Да. 34% всех задолженностей – это суммы, которые тянутся еще с 2025 года. А 11% – это около 390 миллионов рублей, висят с 2024 года и даже раньше. Люди не видят своих денег годами.
3: Больше трети долгов старше года. Слушай, это противоречит любой логике. Если предприятие не платит год, почему работники просто не инициируют процедуру банкротства через суд?
2: Это не так просто.
3: Это же стандартный правовой механизм. Обанкротить контору, пустить с молотка имущество, станки, машины, склады и забрать свои заработанные деньги.
2: В теории это звучит как надежный план. На практике процедура банкротства – это юридическая дорога в никуда.
3: Выходит, что самые лояльные – самые консервативные слои общества, учителя, фельдшеры, коммунальщики в регионах, те самые люди, которые традиционно составляют основу государственной стабильности, теперь оплачивают этот макроэкономический выбор из собственного кармана.
2: Да, они просто остались за бортом распределения денег.
3: И сжатие их покупательной способности запускает цепную реакцию.
2: Как именно?
3: Ну, нет зарплат у тысяч людей в городе, пустеют полки местных магазинов, закрываются парикмахерские, автосервисы, разоряется мелкая розница. Этот кризис ликвидности медленно, но верно убивает всю местную экономику на корню.
2: Подводя короткий итог, проблема массовых невыплат весной 26 года – это не локальный технический сбой и не временные трудности отдельных компаний. Это глубокий системный дефицит ликвидности, прямой результат радикальной смены макроэкономических приоритетов.
3: Абсолютно.
2: Гражданский сектор и российская провинция все глубже погружаются в затяжной кризис, который многократно умножается на безжалостность, автоматизм и скорость современных цифровых долгов.
4: И в завершении хочется оставить одну мысль для самостоятельного размышления. Сегодня отчетливо видно, как цифровое государство научилось безупречно и мгновенно блокировать банковские счета простого человека за малейший просроченный долг, оставляя его без копейки.
2: Да, механизм работает как часы.
4: Но что если бы эта безупречная автоматизированная система работала в обе стороны? Достаточно представить, что если бы алгоритмы мгновенно блокировали личные счета, активы и зарубежную недвижимость руководства компаний или мэров городов ровно в ту же секунду, когда они задерживают зарплату своим сотрудникам хотя бы на один день.
2: Интересный поворот.
4: Как быстро в таком случае нашлись бы деньги на выплаты?
2: Отличный вопрос, над которым действительно стоит подумать каждому. На этом все. До встречи в следующем разборе.
4: До скорого. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Бюджет еле дышит. На конец мая дефицит федеральной казны превысил 6 триллионов рублей. Госдума разрешила правительству тратить дальше. Всего за 5 месяцев этого года дыра в федеральном бюджете превысила все мыслимые прогнозы. Расходы на военные нужды оказались настолько велики, что казна пустеет на глазах. В итоге Минфин экстренно обратился в Госдуму, чтобы депутаты в экспресс-режиме сразу в 3 чтениях за один день разрешили правительству тратить деньги и наращивать госдолг. Вообще без оглядки на закон. О том, почему властям пришлось пойти на такие крайние меры, объяснила заместитель министра финансов Ирина Окладникова.
6: Мы не считаем, что у нас есть какой-то бюджетный кризис. Бюджет исполняется абсолютно в соответствии с графиком. Да, расходы идут чуть быстрее, чем прежде, и это влияет на показатели дефицита. Новые полномочия по увеличению трат нам необходимы просто для того, чтобы оперативно реагировать на те изменения, которые происходят теперь уже не каждый месяц или квартал, а буквально каждый день.
5: Несмотря на оптимистические заявления Минфина, экономисты бьют в набат. Все собранные с людей налоги мгновенно сгорают в оборонном секторе, а Госдума фактически дала правительству карт-бланш на бесконтрольный выпуск облигаций. Экономические последствия такого решения для кошельков простых россиян неизбежны, считает доктор экономических наук профессор Игорь Липсиц.
7: То, что произошло в Госдуме, это капитуляция перед экономической реальностью. Закон о бюджете превратился в пустую бумажку. Расходы на армию настолько огромны, что казна пустеет на глазах. Разрешение занимать деньги сверх любых лимитов означает только одно – правительство начнет массово выпускать облигации и фактически забирать все свободные деньги из банковской системы. Для обычных граждан это обернется новым мощным витком инфляции. Цены в магазинах прыгнут еще выше.
5: Ситуация зашла так далеко, что скрывать проблемы с деньгами не получается даже у руководства финансового блока. О том, что долги придется наращивать и дальше, публично признал министр финансов Антон Силуанов.
8: Дефицит бюджета в текущем году несколько возрастет по сравнению с нашими плановыми назначениями. Источники финансирования этого дефицита – это в первую очередь, конечно, заимствование, наш внутренний рынок. Будем выпускать государственные ценные бумаги за счет этого дефицита и будет профинансирован.
5: Пока чиновники уверяют, что ситуация под контролем, экономика страны полностью переходит на ручное управление. Хватит ли у правительства внутренних резервов, чтобы покрывать многомиллионные дыры в условиях жестких санкций, покажет вторая половина года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
9: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию с загрязнением побережья.
10: Давайте тоже по-честному. И в моем детстве, и в вашем тоже всегда мазут был. Вопрос только, кто сколько его видит. Кто-то видит чуть-чуть и говорит, ого, его много. А это на самом деле его и нет, но кто-то хочет его видеть. Я хочу сказать, посмотрите, сегодня Анапа активно уже работает. Активно. Угу. Отдыхающих много. Если бы там был мазут, то, поверьте, это... Уже, ну, наверное, сегодня огромное количество отдыхающих из Анапы об этом бы написало. Ну, либо просто бы призвали других отдыхающих просто не ехать в Анапу. Но этого нет. Этого нет. Значит, естественно, то, о чем так много говорят, и кто-то что-то где-то как-то там пытается, вот это все неправда.
1: Главные новости дня.
11: Работу потеряют тысячи. Каждая четвертая компания в России готовит увольнение до конца года. Российские компании начали готовиться сокращать сотрудников на фоне ухудшающейся ситуации в экономике. До конца года оптимизировать штат планируют 23% предприятий. Большинство из них примерно на 10%. Это показал опрос Российско-германской внешнеторговой палаты, в котором приняли участие 265 малых, средних и крупных организаций. Также более половины предприятий заявили, что пока не собираются менять число сотрудников, а расширять команды намерены 14% компаний. Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений находятся работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
12: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
11: Также рискуют потерять работу сотрудники с рутинными задачами, сезонный и контрактный персонал, отмечают эксперты. По их словам, на фоне санкций и затянувшейся СВО в сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия по всей России. Ранее стало известно о планах Объединенной судостроительной корпорации сократить 70% персонала Хабаровского судостроительного завода. В тупике оказалась даже железная дорога. Как заявил глава РЖД Олег Белозеров, компания планирует сократить центральный аппарат на 15%, что составляет примерно 6 тысяч человек. По его словам, это касается прежде всего административно-управленческого персонала, включая руководство филиалов. В интервью агентства «Интерфакс» Белозеров отметил, что такие меры связаны с оптимизацией структуры и функций внутри компании. Обновление парка – один из главных приоритетов, говорит Белозеров.
13: Новый подвижной состав – это современный уровень комфорта, это скорость, высокая динамика роста объемов перевозок. Программа обновления формируется в размере около 1100 вагонов в год. Мы взяли за правило ежегодно предлагать пассажирам новые модели с публичным обсуждением их потребительских свойств.
11: В сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны, говорит экономист Александр Кравцов.
14: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
11: В сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
9: Военный аналитик Игорь Коротченко о тотальном превосходстве ВСУ в дронах.
15: Вот конфигурация на линии боевого соприкосновения, при том, что стратегическая наступательная инициатива находится, безусловно, в руках российского военного командования, но новые реалии современной войны, полная прозрачность поля боя. На каждого нашего бойца по 5-7 дронов противника в этих условиях продвижение возможно только малыми боевыми группами от 3 до 5 человек, собственно, что мы и наблюдаем. Поэтому темпы продвижения те, которые они есть. Понимаете, ведь время работает против нас. Сценарий навязанных нам боевых действий абсолютно, ну, мягко говоря, нам не нужен и не устраивает. Это война на истощение против нас. Более того, принятыми решениями сегодня в ряде европейских стран НАТО закладывается производство дронов большой дальности. Это означает, что уже через где-то примерно 8-9 месяцев Украина будет получать сотни тысяч ударных дронов самолетного типа большой дальности. В этих условиях ни одна ПВО не сможет выполнить свои задачи в полном объеме. Это как бы элементарная математика.
16: Учим китайский вместе. Как по-китайски звучит слово «санкции»?
17: Чицай.
16: Еще раз. Санкции по-китайски будут так.
17: Чицай.
16: И третий раз.
17: Чицай.
16: Учим китайский. Легко и весело.
1: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Иван Отраковский о том, почему Россия пасет задних в технологической гонке.
19: Мы отстаем от мировых лидеров в технологической гонке, считают эксперты РАН. По их данным, на страну приходится менее 2% мировых расходов на науку и исследования. При этом Китай продолжает стремительно сокращать разрыв с США и уже выходит в лидеры по ряду технологических направлений. Ученые предупреждают, что без роста инвестиций в науку и разработки Россия рискует еще сильнее утратить свои позиции в ближайшие годы. В ближайшие 5 лет мы будем окончательно выброшены из гонки технологий, как это произошло с космосом. А зачем какие-то высокие технологии развивать, какой-то космос, если есть ресурсы, которые можно тупо в голом виде распродавать, немыслимо, лично обогащаясь. Уже ж не раз говорили власти, мы сырьевой придаток Китая, до этого были Запада. Если думаете, что что-то изменится, то ошибаетесь. Система поганая, власть барыжья. Ничего не поменяется, если не сменить их. А высокие технологии — это и про армию, про фронт, жизни наших солдат, которые абсолютно обесценены.
18: Два майора о неутешительных результатах удара по Кронштадту 3 июня.
20: Вражеские ресурсы публикуют спутниковые снимки корвета проекта «Бойки» в Кронштадте после атаки украинских беспилотников. Корвет Балтийского флота Российской Федерации находился на плановом ремонте с февраля. Удар был нанесен с применением как минимум двух дронов. Точная стоимость корветов засекречена, но оценивалась экспертами в несколько сотен миллионов долларов после всех модернизаций. Дрон стоит около 50 тысяч долларов. 100 дронов — 5 миллионов долларов. Сколько сил и средств выделили на защиту корвета в доке — вопрос открытый.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Студенты не пушечное мясо. В вузах по всей России для вербовки студентов на фронт проводят телемосты с бойцами СВО. Учебные заведения все сильнее становятся похожи на филиалы военкоматов. Чтобы заманить молодежь на фронт, Минобороны запустила новый формат – онлайн-телемосты со студентами. Прямо во время пар учащимся включают видеотрансляции с передовой. Действующие бойцы, например, из подразделений БПЛА, показывают подросткам, как это круто и перспективно – уметь управлять дронами. И, конечно, обещают огромные подъемные и солидные премии за каждую единицу подбитой техники. На днях такой телемост провели для Пашковского сельхозколледжа. А до этого онлайн-агитацию опробовали в учебных заведениях Сибири, говорит военный юрист Иван Чувеляев.
0: Это новая, очень хитрая тактика вербовки. Молодежи пытаются продать войну как безопасную компьютерную игру. Мол, вы будете сидеть в глубоком тылу с джойстиком в руках и получать за это огромные деньги. Но это циничный обман. Операторы БПЛА сейчас – это цель номер один для противника. По ним прилетает в первую очередь. Студентов просто заманивают красивой картинкой, забывая сказать главное. Любой контракт с Минобороны в 2026 году – это билет в один конец, расторгнуть его до конца боевых действий невозможно.
5: Но согласны с такой математикой далеко не все. В Якутске студенты устроили настоящую партизанскую акцию протеста. Стены Северо-Восточного федерального университета и других местных институтов за одну ночь покрылись жесткими граффити. Надписи гласят:
21: «Студенты не пушечное мясо. Вузы равны военкоматам».
5: Авторы акции выпустили манифест, где прямо заявили, что университеты должны быть пространством для науки и знаний, а не пунктами сбора мобилизационного ресурса. Якутская молодежь открыто взбунтовалась против того, чтобы ее превращали в расходный материал, говорит местная студентка Наталья.
22: У нас в университете дышать уже нечем от этой пропаганды. Нам постоянно втирают про патриотизм, крутят эти ролики, теперь еще и телемосты устраивают. Ребята озлоблены. Мы поступали учиться, мы хотим мирной жизни, развивать свою республику, учить свой язык, двигать науку. Почему из нас пытаются сделать штурмовиков? Эти граффити на стенах – это крик души всего нашего поколения. Мы не хотим умирать за чужие интересы. И пусть ректорат поймет, что нас не получится молча упаковать в автобусы.
5: Как отметили студенты-активисты, Якутск стал ярким примером того, как сильно перегрето недовольство в национальных республиках, которые и без того потеряли на фронте слишком много мужчин. Попытки Минобороны дотянуться до вчерашних школьников через экраны мониторов начинают вызывать обратную реакцию молодежи. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
18: Военкор Романов про важный нюанс в теме специальной военной операции, на который мало кто обращает внимание.
23: Связан он с идеологическим разделением между армией и народом с одной стороны и совокупностью властных элит с другой. С началом спецоперации народ и волонтеры бросились помогать армии. Но с другой стороны происходит тотальное игнорирование, в лучшем случае волонтеров, доходящее до откровенной лжи. У армии все есть. С одной стороны, президент декларирует, что цели СВО непременно будут достигнуты. Армия отвечает: так точно. Народ поддерживает. Но одновременно начинается возня насчет договорничков и прочих мирных инициатив. Вообще, в целом, все выглядит так, словно властные элиты пытаются отделить народ от спецоперации. Типа, это не ваше дело, мы тут сами все порешаем. Это, разумеется, заявляется не прямо, но подобное позиционирование просматривается во всем. Однако приграничье, и уже далеко не только оно, непосредственно ощущает на себе тяготы войны. И ежедневными потерями мирных граждан, и отключениями электричества, и даже вторжением на нашу территорию. Кстати, кто просохатил вторжение в Курскую область, мы так и не знаем до сих пор. Никто не понес ответственность, даже уголовное дело не уверен, что возбудили по факту преступного бездействия. Все чаще от него слышен вопрос: что вообще происходит? Никто не понимает. Потому что то дух Анкориджа, то мирные инициативы, то заглядывание в рот американцам. В чем смысл подобной политики? Наверное, это тоже не наше дело.
18: Макс, которого нигде нет. Военкор Живов о неприятностях национального мессенджера.
24: Вслед за App Store цифровые магазины Google Play и Huawei удалили мессенджер Макс для всех регионов, кроме России, фактически лишив его любых перспектив на развитие. Китайцы вновь продемонстрировали уровень своего союзничества с нами. Ничего бы этого не было, если бы Макс спокойно и осторожно развивали как рыночный продукт, без принуждения и блокировок, постепенно насыщая мессенджер техническими возможностями и государственными плюшками. Именно агрессивная политика в отношении цифровых платформ вкупе с принуждением внутри страны привели нас к тому, что наши цифровые решения стали недоступны за рубежом. И это, не считая национального психоза, абсолютный провал и ужас.
18: Лежи, страна огромная. Алексей Чедаев про удар по панораме в Севастополе.
20: Удары по НПЗ, транспортной логистике в Новороссии, Крыму и на юге, окрестностям Питера. Эта акция в расчете уж точно не на военный и даже не на экономический, а в первую и главную очередь на внутриполитический результат. Противник пытается сказать нашему обществу: ваша власть не способна защитить ни вас, ни вашу повседневность, мобильность и курортный сезон, ни ваши общенациональные культурные ценности. А значит, вы проигрываете войну. Сдавайтесь. Результат такой стратегии тем успешнее, чем сильнее внутри нашей страны разделение на Россию воюющую и на тех, кого это все не касается. В итоге противник сам ломает эту перегородку между войной и миром внутри нашего общества, которое держалось все эти годы. И в том числе не без активного участия начальников, традиционно с подозрением и недоверием относящихся к любым формам низовой мобилизации и горизонтальной народной самоорганизации. Лежи, страна огромная. Удары противника болезненны, конечно. Просчитать последствия этого я не берусь, мало вводных для моделирования. Ну, увидит со временем. Мы и сами-то про себя не все понимаем, пока не придет час икс.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на пятый год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
2: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
5: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие, около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
3: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
5: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссяк полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента»
4: Самые важные высказывания дня.
6: Жительница Севастополя о том, что из-за дефицита бензина жители Крыма никуда не могут уехать.
7: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить Макс, вернее, там блок Развожаева, чтобы поймать QR-код какой-то в 10 вечера, на минуточку, когда я уже сплю. 10 вечера, я должна ловить его, там, поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю. Короче, выкинула сейчас 2 огромных мешка вещей. Уезжаю. Надеюсь, что мост не взорвут до моего отъезда. Сухопутная дорога полностью перекрыта. Вот такую гору вещей все равно набрала, несмотря на то, что... В общем, будем загружать машинку и поедем. Мне, конечно, грустно. Но когда мне диктуют, как мне нужно проводить время вечером, вместо того, чтобы там отдохнуть, повеселиться, там кино посмотреть, с ребятишками поболтать, я должна скроллить там крымские паблики, чтобы поймать какой-то QR-код. По-другому заправиться просто невозможно. С работы пешком, на работу пешком. Автобусы не ходят, потому что тревоги. Как? Как вообще? Как?
6: Бизнесмен Павел Лутанин о том, насколько на самом деле обеднели россияне.
8: Насколько мы все обеднели. Я этим утром решил посчитать. Я взял только официальную инфляцию Росстата, начиная с начала 2022 года и по апрель 2026 года. Посчитал, и получилось почти 44%. 44% это то, насколько мы все обеднели, то, насколько обесценились наши заработки. То есть, если сейчас вы зарабатываете 100 тысяч рублей, это все равно, что в конце 2021 года вы получали зарплату 56 тысяч рублей. А теперь задайте себе вопрос, многие ли из нас увеличили свои заработки на 44% за эти годы, чтобы просто оставаться на месте, просто позволить себе все то же самое, что 4 года назад. А теперь пусть бюджетники зададут себе вопрос, кому из бюджетников подняли зарплаты на 44% за это время. И все это время нам рассказывают про безудержное богатство, про то, как мы все роскошно живем, как у нас все растет, как все пылает, пышет, цветет и пахнет. Но даже реальная официальная статистика говорит о том, что мы только беднеем. А это мы все с вами знаем, что Росстат как минимум в 2 раза по показателям инфляции, и на этом его ловили уже неоднократно.
4: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
10: Приветствую вас. Прогноз на 12 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас, знаете, переход на мудрую стратегическую паузу, потому что 12-й аркан повешенный. Еще называется иное видение. И на фоне 6 месяца июня, это у нас аркан влюбленный, отвечающего за любовь, гармонию, партнерство, сердечный выбор, энергия 12-го аркана приобретает характер такого, знаете, глубокого душевного служения и эмпатии. Это день, когда волевые решения должны приниматься не через эгоизм, а через призму милосердия, заботы о чувствах других людей, потому что 12-й аркан – это не про слабость или позицию жертвы, это время, знаете, таки алхимии смыслов, когда дается уникальная возможность замедлить бег, посмотреть на привычные ситуации, может быть, бизнес, личные отношения под совершенно иным нестандартным углом и увидеть то, что ранее ускользало от вашего взгляда. Ну и астрономический контекст у нас идеально сопутствует этому созерцательному настрою, потому что Луна находится в фазе убывающего серпа и переходит в знак близнецов. Легкие, интеллектуальные, коммуникабельные близнецы помогают заземлить порой тяжелую энергию повешенного и превращают ее во внутренний застой и активный поиск информации, может быть, свежих идей, нестандартных путей решения старых проблем. Так, ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 2 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 19, 1 плюс 9 десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага. Это символ личной воли, инициативы, оригинальности и материализации желаний. Здесь возникает парадоксальный, но невероятно мощный творческий резонанс. Кстати, почему повешенный? Это человек, который висит вниз головой, поэтому он видит иначе. Встречается все это с импульсом мага, единичка, и под покровительством гармонии влюбленных, 6 месяц. А это означает, что в такой день вынужденная или добровольная пауза – это не застой, а все-таки момент рождения какого-то гениального озарения. Прямо в процессе созерцания маг дает нам ментальные инструменты, чтобы, например, перевернуть ситуацию в свою пользу. И вы можете найти нестандартный выход из тупика, который удивляет окружающих своей простотой и оригинальностью. Еще и близнецовая луна ускоряет этот процесс, помогает мгновенно обтекать внутренние инсайты в четкие слова, тексты и договоренности. С практической и бытовой точки зрения, такой день на убывающей луне в близнецах требует от нас гибкости, милосердия, работы с информацией обязательно. То есть максимально приветствуется благотворительность, может быть, оказание бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается, психологическая поддержка близких и проявление, например, искреннего сострадания. Еще это лучший момент в месяце для глубокого анализа текущих бизнес-процессов, исправления прошлых ошибок в документах, может быть, переформатирования старых проектов и поиска скрытых утечек ресурсов. В быту такой день идеален для детоксикации организма, может быть, легкой диеты, медитации, уединенного творчества, а также для очищения пространства от ментального и физического хлама. Убывающая луна в близнецах всегда еще дает зеленый свет для учебы, сбора информации, может быть, написания писем и завершения затянувшихся переговоров через поиск компромисса, который устроит все стороны. В то же время категорически не стоит поддаваться чувству обиды, впадать в это вот состояние бедной жертвы, несчастной, жаловаться на жизнь и позволять манипуляторам пользоваться вашей добротой. Всегда аркан повешенный предупреждает, что жалость к себе в этот день заберет колоссальный объем сил, ну и нельзя форсировать внешние события, агрессивно продавливать ситуации силой, злиться, если, например, дела временно зависли или партнеры перенесли встречу. Также избегайте хаотичных пустых разговоров, сплетен и суеты, которые может подталкивать луна в близнецах, ну и не рекомендуется совершать спонтанные крупные траты денег из чувства вины или жалости к кому-то. Ну и не подписывайте новые долгосрочные контракты с жесткими обязательствами. А вот вечер стоит провести в спокойной творческой обстановке, за душевной беседой с близкими, может быть, наедине со своими мыслями и позволить энергии мага и повешенного трансформировать ваш опыт в абсолютную гармонию и уверенность в будущем. Вот такой интересный прогноз. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
11: Привет!
9: С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Сухие и безжалостные пейзажи штата Нью-Мексико снова оказались в центре мирового внимания. Но на этот раз дело не в крушении очередной тарелки. Уже 2 недели, как здесь разворачивается настоящая драма, похожая на голливудский шпионский триллер. В самом сердце знойного региона бесследно исчез 68-летний генерал-майор военно-воздушных сил США в отставке Уильям Нил Маккасленд. Ситуация оказалась настолько критической и выходящей за рамки обычного происшествия, что к поискам официально и экстренно подключились Федеральное бюро расследований. Для понимания масштаба, в воздух подняты беспилотники и вертолеты, а спасатели и кинологи прочесывают буквально каждый метр выжженной солнцем земли. Но почему исчезновение пожилого отставника подняло на уши всю верхушку американских спецслужб? Дело в том, что генерал Маккасленд — это не просто заслуженный ветеран. Именно он занимал одну из самых закрытых должностей в оборонке США. Он руководил исследовательской лабораторией на знаменитой военно-воздушной базе Райт-Паттерсон в штате Огайо. Для любого, кто хотя бы немного знаком с историей уфологии, это название звучит как гром среди ясного неба. Именно Райт Паттерсон, а точнее ее легендарный «Ангар-18», чаще всего фигурирует в самых громких теориях заговора. Согласно многочисленным свидетельствам бывших военных и исследователей, именно туда в далеком 40-м году свозили обломки разбившихся неопознанных летающих объектов, включая знаменитый Розуэльский инцидент. И Маккасленд годами управлял научным сердцем этого таинственного объекта, имея доступ к информации высочайшего уровня секретности. Естественно, такое загадочное исчезновение мгновенно породило волну самых диких, фантастических и пугающих теорий. Сторонники уфологических версий и авторы блогов о паранормальном сразу же заявили, что генерала могли похитить. Причем версии разделились. Одни уверяют, что его забрали представители того самого нечеловеческого разума, секреты которого он сохранял, чтобы информация не просочилась наружу в свете последних политических дебатов о раскрытии правды. Другие, более приземленные конспирологи, считают, что Маккасленда ликвидировали или спрятали свои же спецслужбы США. Мол, пожилой генерал на пенсии мог заговорить или написать мемуары, которые разрушили бы десятилетия государственной лжи вокруг феномена НЛО. Существует и конспирологическая теория о золотом билете. Якобы генерал инсценировал свою смерть, чтобы войти в состав некоего тайного мирового правительства, координирующего контакты с пришельцами в глубоких подземных бункерах Нью-Мексико. Но если спуститься с небес на землю и обратиться к трезвому анализу, ученые и эксперты по выживанию и официальные представители следствия предлагают куда более реалистические, хотя и трагические объяснения. Климат Нью-Мексико коварен и суров. Температура воздуха днем здесь легко перешагивает отметку в 35 градусов по Цельсию и движется дальше к 50, а каменистый ландшафт изобилует глубокими расщелинами и провалами. Скептики напоминают, что даже опытные военные в возрасте 68 лет подвержены внезапным медицинским кризисам от теплового удара и сильного обезвоживания до банального сердечного приступа или инсульта. Человек мог просто пойти на обычную прогулку, оступиться и упасть в ущелье, где его тело теперь практически невозможно заметить с поискового вертолета. Федералы из ФБР, в свою очередь, прорабатывают и версию банального криминала или похищения ради выкупа. Станет ли исчезновение Уильяма Нила Маккасленда еще одной мрачной строкой в списке нераскрытых тайн, связанных с базой Райт-Паттерсон? Ждем развязки. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
11: Радио Лента. 15:57 АМ.
12: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
10: Руна дня на 12 июня. Что ж нам пророчат руны в этот день? Какой совет дадут? Давайте посмотрим.

0: вдохновение, хорошее время, чтобы понять что-то о себе, о своем пути, о людях, которые вас окружают. И под влиянием Кано особенно хорошо дается анализ информации, обучение, творческие задачи. Также, возможно, какие-то внезапные озарения, словно вот включился свет, да, лампочка загорелась, и вы ясно видите, куда двигаться дальше. В работе Кано способствует прозрению, открытию новых путей. Может прийти гениальная идея, решится вопрос, который давно буксовал. Или появится человек, который поможет вам посмотреть на дело под новым углом, вот с новым советом. Еще особенно хорош этот день для творческих профессий, для исследователей, преподавателей, вот всех, кто работает с информацией или искусством. Еще важно делиться своими идеями. Не держите этот свет внутри вас, дайте ему сиять. Если вы ощущали профессиональное выгорание, то в такой день может появиться внутренний огонек и желание вернуться к делу с новым вдохновением. Используйте обязательно эту искру. В отношениях Кано говорит о честности, об искренности и эмоциональной открытости. Это день для откровенных разговоров, для признаний, для выяснения истины, но без драмы. Просто включите свой внутренний свет и посмотрите, что есть на самом деле. В стабильных отношениях Кано всегда дает чувство близости, глубокого взаимодействия. А вот одиноким людям это шанс на знакомство с очень интересным, неординарным, творческим человеком, который зажигает своим умом и внутренним светом, некой харизмой такой, знаете. По здоровью Кано отвечает за процессы очищения, восстановления энергии, стабилизации нервной системы, и еще за зрение, сосуды, щитовидную железу. Показаны любые практики, связанные с внутренним светом. Это и визуализация, и дыхательные упражнения, медитация на чакры. Здесь не стоит перегружать себя. Внутренний огонь требует кислорода. Так что подытожим, это день для ясности, честности, вдохновения. Что-то прояснится, и вы это почувствуете всей душой. Несите, главное, свой свет с уверенностью и увидите, как освещается весь путь, и на ваш свет слетаются нужные люди.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Телеведущий Анатолий Кузичев заявил, что теперь Украина ведет спецоперацию против России.
3: У нас есть тоже такая, ну, у многих есть такая почти мистическая вера. Знаешь, вот там мы все смеялись над, ну, особенно в первый период там, своего первого, там, пару лет, все смеялись над украинцами, что они верят в какое-то, значит, мифическое вундервафе, чудо-оружие. Вот сейчас там им дадут, ну, не знаю, хаймерсы, потом сейчас дадут F, там, сколько, мы F-15 или что им там, да,
4: F-16?
3: F-16, ну, да, много вот чего, сейчас да. И так далее. Ну, много чего. И каждый раз...
5: Джавелины были,
3: и там... Джавелины. Каждый раз была почти как бы какая-то мистическая вера в то, что это и есть чудо-оружие, которое повернется. Вот у нас, на самом деле, такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундервафа с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо как бы и четко осознавать. Но нет никакого вундервафа. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, неразбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. И поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли, парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
2: Полковник СВР Андрей Безруков призвал готовиться еще к 20 годам войны.
6: Мы в новой войне. Поскольку территории захватывать уже бесполезно, дорожать перестали, оккупировать некем, это война на измор и на подрыв. Мы уже видим, потому что делается на наших фронтах.

0: То, что делается на Ближнем Востоке, выбиваются лидеры и выбивается критическая инфраструктура, на которой живет страна. Вот к этой войне нам надо готовиться. Она идет, и она будет идти дальше. Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может быть война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Крик о помощи, а в ответ тишина. Семья из Калининграда, заблокированная в Севастополе, попросила губернатора об экстренной помощи. Без прозванных молчит. В агентстве по международным связям посоветовали добираться самим. Ежедневно пешком на 7-й этаж. Калининградцы почти год ждут замены сломавшегося лифта. Зато власти выделили почти 1 000 000 рублей на опрос, чтобы узнать, довольны ли пациенты работой поликлиник. Не дай бог война с НАТО. Россия строит новые военные объекты вдоль границ с Альянсом. Северо-Запад рискует первым оказаться под ударом. Итак, семья из Калининграда, по воле судьбы оказавшаяся в Севастополе, который накрыл острый топливный кризис, из-за которого бензин днем с огнем не сыщешь. В социальных сетях обратилась к губернатору Калининградской области с просьбой об экстренной помощи. Основательно отчаявшись после нескольких попыток покинуть Крым и вернуться домой, Ирида обнародовала открытое письмо Алексею Беспрозванных и написала, что люди попали в ловушку обстоятельств.
3: В Севастополе нет бензина. Номера горячей линии не отвечает. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги. А во время тревоги бензин не разливает. Очереди километровые. И добыть бензин за наличный или безналичный расчет, или получить QR-код – это квест и фантастика.
2: Женщина попросила Беспрозванных связаться с севастопольским губернатором, чтобы эвакуироваться на личном автомобиле. Губернатор на письмо женщины не ответил. Зато ответ калининградки на ее крик о помощи дало агентство по международным связям. Оно же отвечает за межрегиональные связи.
4: В Крыму работают горячие линии для оперативного решения вопросов, связанных с топливным рынком. Правительство Республики Крым разработало комплекс мер, необходимых для устойчивого жизнеобеспечения населения и гостей региона. Актуальную информацию, карты заправок, а также горячую линию для туристов, у которых есть сложности с выездом из республики, можно отслеживать здесь.
2: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И вывод один – выбирайте сами, как можете. Не исключено, что с таким подходом к решению проблемы семье из Калининграда придется надолго застрять в Крыму. А там, между прочим, сейчас не очень-то и безопасно. А все потому, что СВО все больше затрагивает территорию России через удары ВСУ по энергетике и Крыму. Начало сезона отпусков на полуострове можно обозначить кратко – мазут в море, дроны в небе и пустой бак. По данным Ассоциации туроператоров России, с начала июня на фоне атак беспилотников и как результат топливного кризиса, россияне стали чаще отменять уже забронированные туры в Крым. А турпоток в Сочи, где из-за налетов БПЛА постоянно вводят ограничения на полеты, снизился на от 20 до 30% по сравнению с прошлым годом. И пока Черноморское побережье продолжают очищать от мазута, по всей России происходят перебои с бензином на заправках. Власти при этом как мантру повторяют, что туристический сезон пройдет без проблем. Хотя всем понятно, что в этом году летний отдых на Крымском побережье простыми словами накрылся медным тазом. И то ли еще будет, если спецоперация на Украине продолжится большой войной в Европе. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с НАТО?
5: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов Северо-Запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
2: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий может оказаться Калининградская область. Со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. При этом на деле людям не нужна даже текущая СВО. По данным социологической службы Russian Field, 83% опрошенных россиян выступают за подписание мирного соглашения. Но Владимир Путин, как известно, не готов останавливаться и прекращать спецоперацию на Украине. И об этом он недавно публично заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Ну а пока вся страна работает на продолжение войны, в регионах не хватает денег на элементарные бытовые нужды. Жители дома на улице Жукова в Калининграде уже почти год вынуждены подниматься на верхние этажи пешком. А это семьи с маленькими детьми, пожилые люди и владельцы собак. По словам жильцов, после многочисленных жалоб на проблемы с лифтом, люди обратились в суд и добились решения о замене подъемника. Новый лифт установили весной, однако пользоваться им до сих пор нельзя. Оборудование стоит в шахте, но так и не введено в эксплуатацию, рассказывают возмущенные жильцы дома.
3: «У нас уже полтора месяца стоит готовый лифт, но мы не можем им пользоваться. И никто не может объяснить, кто должен взять на себя ответственность и запустить его».
2: Примечательно, что 10 июня в доме снова появились специалисты, однако и после этого лифт не заработал. Надежды на то, что это произойдет в ближайшее время, у калининградцев все меньше. И данная проблема касается не только одного дома. Согласно информации фонда капремонта в Калининградской области, необходимо заменить как минимум 423 лифта в 153 многоквартирных домах. Срок их эксплуатации давно истек, однако, как отмечается, средств на обновление оборудования не хватает. Зато в региональном бюджете находятся миллионы на проведение опросов общественного мнения на тему «Довольны ли жители региона медицинским обслуживанием?». И цена вопроса нешуточная – 900 тысяч рублей. И если бы что-то менялось после этих опросов – другое дело. А так, в прошлом году на такой же опрос власти выделили 800 тысяч рублей. А проблемы как были с многочасовыми очередями в поликлиниках и дефицитом врачей, так и остались. Довольных медициной не прибавилось, не убавилось. Зато теперь знаем, как чиновники практически на воздух выбрасывают деньги налогоплательщиков. И что удивительно, даже не стыдятся об этом рассказывать.
6: Минздрав Калининградской области ищет подрядчика для исследования удовлетворенности пациентов работой поликлиник и больниц. Информация опубликована на портале госзакупок. Исполнителю предстоит опросить пациентов, проанализировать сайты и информационные стенды медучреждений, составить их рейтинг, выявить недостатки и предложить меры по улучшению работы. Оценят доступные записи к врачу, время ожидания, наличие туалетов и питьевой воды, вежливость персонала, навигацию, очереди и условия для людей с инвалидностью. На исследование выделено 900 тысяч рублей. Работы должны завершить до 1 ноября 2026 года.
2: Интересно, сколько можно было установить новых лифтов взамен старым аварийным подъемникам за 1 000 000 рублей? Кто хочет, может подсчитать. А у нас в завершении рубрика «На злобу дня». В Калининграде на перекрестке Советского проспекта и Первой Большой Окружной включили новый светофор, который спровоцировал огромные пробки. Автомобилисты уверяют, утром 11 июня машины выстроились длинными рядами и в сторону города, и в обратном направлении. Причем затор образовался на всех полосах, ведущих в Калининград, а жители Холмогоровки фактически оказались заперты и не могут выбраться на Советский проспект, рассказал один из жителей поселка.
7: «Дикий ужас. Пробка уже в 7 утра. Никуда не проехать. Зачем такое устраивать? Полный бардак».
2: Столкнувшиеся с проблемой автомобилисты считают, что режим работы светофора требует корректировки, а кто-то уверен, что регулятор лучше вовсе отключить. Но как бы там ни было, власти пока на ситуацию не отреагировали. Собственно, как и в следующей истории. Улицы Диккенса и Галицкого в Калининграде ушли под воду после дождя. Не успели отремонтировать Галицкого, а она снова утонула, недоумевают жители. По их словам, это происходит постоянно. К примеру, в прошлом году в подвале одного из домов вода даже достигала 1,5 метра. Тогда жильцам пришлось самим устранять последствия дождей, так как городские службы продемонстрировали полное бездействие. Видимо, потоп в многоэтажке – не повод для беспокойства коммунальных служб, лишь бы по счетам все исправно и вовремя платили. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Представьте себе идеальный отпуск. Крым. Солнце, пляж, море, шашлык на набережной. Вы приехали, чтобы, наконец, расслабиться. И вот вы там. Только вместо отдыха – сирены, воздушная тревога. Потом еще одна. И вот уже хочется домой. А уехать нельзя, потому что нет бензина. В такой ситуации оказалась целая семья калининградцев. С конца мая в Крыму введен лимит. Не более 20 литров в одни руки. Большинство заправок перешли на работу по талонам. Ну, как в совке. А покупка талонов в свободной продаже фактически остановлена. 20 литров и все. Езжай куда хочешь. Достать топливо можно на черном рынке. Но там такая цена, что дешевле никуда не ездить. Что местные и делают. Чтобы как-то спасти ситуацию, чиновники попробовали выдавать бензин по QR-коду. Но и тут получилось, как всегда. Суточный лимит кодов разбирают за несколько десятков секунд. Секунд, не минут. Получить его почти нереально. А даже если получится достать код, то бензовоз может просто не доехать до Севастополя, и все электронные талоны просто отменяются. А как же так, спросите вы, что бензовоз не может добраться до города? А все очень просто, потому что власти так успешно укрепляли оборону полуострова, что в итоге украинская армия тупо разносит единственную дорогу в Крым, как пацанчик в видеоигре. Это, конечно, сарказм. И никаких стратегических запасов никто не делал. Ну, потому что все же под контролем. Если телевизор посмотреть, то лучше просто и быть не может. Поэтому в итоге ни дороги, ни запасов. Но вернемся к нашей калининградской семье. Потому что их история – это не просто «не повезло с отпуском». Это история про то, что людей бросили. Люди приехали в Севастополь на машине. Посидели под тревогами и решили, что ну и вот такой отдых. Надо возвращаться. А бензина нет. Начали звонить на горячую линию местную. Там сказали «ничем помочь не можем. Сами сидим без топлива». Вот что люди написали в социальных сетях. В Севастополе нет бензина, номера горячей линии не отвечают. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливают. Очереди километровые, и добыть бензин за наличный или безналичный расчет, или получить QR-код – это квест и фантастика. В итоге люди помотались по разным местам и уже в отчаянии обратились к губернатору. Без прозванных. Это реально был крик о помощи. «Помогите уехать! Мы хотим домой!» И что? Знаете, что они услышали в ответ от его администрации? «Извините, товарищ, мы, конечно, вас очень понимаем и сочувствуем, но эвакуировать людей возможности нет. Ищите пути выезда самостоятельно. Проще говоря, идите нафиг со своими проблемами. У нас тут другим голова забита». Подождите, давайте разберемся. Семья застряла в другом регионе страны. Бензина физически нет. Люди обратились к чиновнику, которому платят зарплату именно для того, чтобы решать такие ситуации. И ответ – разбирайтесь сами. Тогда объясните мне, что вообще считается экстренной ситуацией? Когда еще звонить губернатору, если не тогда, когда твоя семья застряла без топлива под воздушными тревогами в чужом городе? В Калининградской области очень любят рассказывать о поддержке своих жителей. Регион особенный, эксклав, отрезан от остальной России. Люди привыкли к трудностям, власть привыкла говорить о заботе. Красивые слова на пресс-конференциях. Но когда конкретная семья написала конкретному губернатору и попросила не квартиру, не дорогу новую, а просто забрать их из ада, оказалось, что забота заканчивается ровно там, где начинается реальная работа. И вот здесь самый важный вопрос, который почему-то никто не задает вслух. Кто несет ответственность за то, что людей годами зазывали в Крым, а теперь они там в ловушке? Глава региона Аксенов заявил, что весь бензин, который его команде удалось привезти на полуостров, крымчане раскупили за прошлые выходные. А когда ждать новых поставок, он не знает. А кто знает? А семья из Калининграда что, должна 30 дней сидеть и ждать у моря погоды? Буквально у моря. Крым продавали как идею, как символ, как гордость. Мост строили, дороги строили, репортажи снимали. А потом в один момент выяснилось, что единственная дорога с бензином простреливается. Запасов нет, и спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Семья из Калининграда хотела просто отдохнуть, причем за приличные деньги. Крым уже давно как две Турции по ценам. Теперь им буквально нужно бороться за свое выживание. Потому что губернатор, который должен был помочь, просто махнул рукой. Вот вам и свои. Вот вам и курорт.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Длиннее, чем Первая мировая. СВО по количеству дней обошла одну из самых кровавых войн 20 века. Вспоминаем цели спецоперации. В 1914 году Европа замерла в ожидании, не подозревая, что мир уже никогда не станет прежним. Первая мировая война перекроила карту планеты и стерла с нее великие империи. Одной искры — убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево — хватило, чтобы взорвать систему союзных договоров. Мир превратился в пороховой погреб. Столкновение интересов крупнейших держав вылилось в 4 года окопной мясорубки, унесшей миллионы жизней, говорит историк Владимир Захарчук.
10: Это была война за передел мира. Германия, Британия, Франция, Россия, все они были зажаты в тиски геополитических амбиций. Никто не рассчитывал на затяжной конфликт. Думали, вернемся к Рождеству. Но индустриализация превратила войну в конвейер смерти.
9: Россия вступила в войну на пике патриотического подъема, но экономика не выдержала напряжения. Огромные потери на фронте и кризис внутри страны привели к тому, что империя начала рушиться изнутри, говорит эксперт по истории Российской империи Андрей Долголев.
11: Для России это стало тектоническим сдвигом. Война вскрыла все внутренние язвы, от нехватки снарядов до глубокого социального неравенства. Государственная машина, заточенная под интересы монархии, просто захлебнулась в хаосе. Революции 1917 года стали прямым следствием неспособности власти справиться с масштабом бедствия. Россия вышла из войны не победителем, а государством, которое буквально перестало существовать в своем прежнем виде.
9: Итоги войны стали финальной точкой для четырех империй – российской, германской, австро-венгерской и османской. Мир изменился до неузнаваемости, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция тоже обходится России слишком дорогой в прямом и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длится бесконечно.
12: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
9: По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
13: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
14: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
15: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
16: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
9: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Радиолента. Прямая речь.
17: Жительница Коврова Владимирской области Ирина Фуфина поделилась своей радостью после посещения пенсионного фонда.
18: Ну что, вот я вернулась с пенсионного фонда. Значит, хочу сказать, поделиться радостью. Насчитали мне пенсию 24 200 рублей. Вот так. Я прекрасно помню, когда повышали пенсионный возраст, как вопили все СМИ о том, что да, мы будем перерабатывать, но когда мы будем выходить на пенсию, мы будем иметь достойную пенсию и жить как пенсионеры за границей, путешествовать по всему миру, и все ради этого только делается. Озвучиваю пенсию. 24 200 рублей. Не то, что ли путешествоваться. Пожрать не хватит. Поэтому выносить нас будут, дорогие товарищи, просто в гробах с работы. Потому что работать мы будем по смерть свою. Потому что на эти деньги ты не проживешь при всем своем желании, при всей своей экономии. Он еще кошку вот эту вот прокормить надо. Поэтому, как бы, знаете, я вам хочу сказать, не оформлены вы на работу, да и хрен бы с ним. Я раньше переживала. А сейчас я не могу понять, за что я всю жизнь отчисляла, с меня брали эти пенсионные отчисления. За то, чтобы я 24 тысячи пенсию получала? Да пошли вы с своей пенсией, с такой вот. Ага.
1: Главные новости дня.
9: Это уже похоже на бензиновую лихорадку. На Кубани закрываются АЗС. В Крыму топлива почти нет, а если есть, то по 100 рублей за литр. В Краснодарском крае на фоне топливного кризиса временно остановили отпуск топлива на 15 автозаправочных станциях. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем телеграм-канале со ссылкой на данные Министерства ТЭК и ЖКХ края. Ограничения затронули заправки в Краснодаре, а также Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Речь в основном идет о небольших частных АЗС. При этом, согласно сообщению, в Темрюкском районе, граничащем с Крымом, на 7 заправках образовались очереди от 20 до 100 автомобилей. Еще 8 июня власти Краснодарского края предупреждали, что части с более чем 500 АЗС, закупающих топливо мелким оптом без долгосрочных контрактов, столкнулась с его отсутствием. Перебои фиксировались и на сетевых заправках. На фоне резкого роста спроса поставки не успевали покрывать потребности.
19: Его не успели подвести из-за резкого роста спроса. Проблемы носят кратковременный характер, и в настоящее время крупные сети корректируют графики поставок на свои заправки.
9: О возможных локальных сбоях заявляли и в Ростовской области. Вице-губернатор региона по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин отмечал, что крупные сети продолжают работать штатно, однако возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.
20: Среди причин – снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов и высокая загруженность транспортной сети РЖД. Принимаются меры для предотвращения дефицита топлива.
9: Но особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Цены на бензин там на 20% превысили московские и достигли почти 90 рублей за литр. А у перекупщиков цены выросли еще сильнее. На сайтах объявлений бензин предлагают по 130, а то и 150 рублей за литр. Это примерно на 50% выше официальных цен крымских АЗС. На фоне кризиса в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
0: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
9: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
21: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
9: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. Поэтому россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Житель города Батайск Ростовской области, работающий машинистом на российских железных дорогах, обратился к главе РЖД Олегу Белозерову. По его словам, есть серьезные нарушения трудовых прав работников, обслуживающих маршрут Москва-Симферополь.
22: Я бы хотел обратиться к президенту ООО РЖД, потому что мне уже надоело все это терпеть. Вот буквально несколько минут тому назад мне позвонил помощник машиниста, где я работаю. Я работаю в депо ТЧС-6 Батайск в Ростовской железной дороге. Мы работаем на маршруте Москва-Симферополь. Из-за запрета ночного движения поездов в Крыму руководство вместо поддержки отправляет нас в отпуск за свой счет. Я считаю, что это полный беспредел. Мы и так работаем в опасных условиях под постоянными ударами беспилотников. А вместо поддержки людей отправляют неоплачиваемый отпуск. Более того, лично у меня до сих пор есть задолженность по заработной плате. И железная дорога мне должна 75 тысяч 300 рублей. Мне эти деньги по настоящее время не были оплаченными. Я написал заявление в прокуратуру согласно статье в Уголовном кодексе. Сейчас вспомню, по-моему, статья 145, часть 1. Невыплата заработной платы работодателю 2 и более месяца уголовно наказуемый штраф от 200 до 500 тысяч или лишение свободы от 2 до 5 лет. Но вашим бедолагам этим, которые сидят в руководстве, это наплевать буквально. Они привыкли чувствовать свою безнаказанность, нарушая трудовой кодекс, гражданский кодекс, Конституцию Российской Федерации. Тут же они пытаются заткнуть рот, типа «не пиши жалобу, нельзя писать жалобу, ты что, у нас порядочная организация». А втихаря делают так, что увольняются работники по просьбе работодателя.
23: Учим китайский вместе! Как сказать по-китайски «меморандум о взаимопонимании»? Еще раз. «Меморандум о взаимопонимании» по-китайски будет и последний раз «учим китайский» легко и весело.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
24: Обозреватель Кирилл Федоров заявил, что ни одна армия мира, кроме американской и китайской, сегодня не может противостоять армии Украины.
25: Может ли Беларусь на данный момент противостоять белорусской армии украинской? Я считаю, что нет. Я считаю, что если мы говорим про неядерное столкновение двух армий, ну, кроме, наверное, армии Соединенных Штатов Америки, Китая, вот мы их так выведем за скобки, может быть, какой-нибудь Индии, просто из-за ее огромности, ни одна армия мира не сможет противостоять армии Украины. Ну, просто потому, что проводились неоднократные учения украинских военнослужащих с, соответственно, странами НАТО, теми самыми, кто их спонсирует, поляками, шведами, немцами и так далее. И там, условно, небольшое подразделение украинских беспилотчиков многократно разбивали любые попытки либо шведов и так далее. Вот были, говорю, недавние учения шведов. 3 раза во время учений шведы просили паузу, чтобы изменить свою тактику. И 3 раза украинские, так сказать, туристы, которые приезжали к ним туда, разбивали в пух и прах турецкую бронебригаду. А вот, ну, как бы это говорит о чем? О том, что белорусская армия, несмотря на то, что там точно такие же ребята, как и мы, а до войны многие говорили, что даже более подготовленные до специальной военной операции и так далее. Мы всегда видели эти кадры белорусского спецназа и так далее и тому подобное. Но война за 4 года настолько изменилась, а Белоруссия страна не богатая, надо просто понимать, чтобы настолько быстро следовать каким-то изменяющимся историям, что, ну, просто белорусская армия не готова к современной войне. Это надо понимать, я вот говорю сейчас, и не потому, что я не люблю Белоруссию, я ее очень люблю. Украина, сосредоточив определенное количество вот этих своих, условно, мадьяровских птиц и некоторые другие подразделения, может нанести поражение белорусской армии на границе, которая будет, ну, скажем так, сопоставимо с тем, что произошло 22 июня 41 года. И может просто оказаться, что армия, готовая к войне 22 года, Белоруссия готовилась к условно тем событиям, и в рамках 22 года белорусская армия, я думаю, что сдержала бы и дождалась бы точно помощи со стороны России в 22 году. Но война 26 года — это совершенно другая песня, совершенно другая история.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Расскажу сейчас, почему рубль в виде валюты накоплений и сбережений уже, конечно, не жилец. Расскажу просто, всем будет понятно. Для этого не нужно быть каким-то экономистом или большим финансистом. Ну и смотрите, что произошло сейчас. Вот какая картина на сегодняшний день. Я не говорю об экономике, я говорю сейчас только о финансах. Поймите, это важно. Значит, деньги. У каждой страны есть какое-то количество денег в обороте. Это не какой-то там мифический ВВП по какой-то методике. Нет. Но каждая страна печатает деньги как в бумажном виде для наличных расчетов, так и в электронном виде для безналичных расчетов. Так вот, на 1 января 2022 года, то бишь за месяц, там, за полтора месяца до начала войны, да? Так вот, на 1 января этого года, 22-го, всех напечатанных денег в России 66 триллионов. 66 или 65. Еще раз, это не ВВП, это не какие-то синтетические показатели. Это всего денег на всех счетах, государственных, негосударственных. И плюс все деньги, которые были, ну, напечатаны, где-то лежат там в кубышках, под матрасами, в карманах, все равно. Вот государство оперирует такой суммой. У него 66 триллионов рублей. У него и у граждан, соответственно, и у предприятий. Значит, на 1 января 2026 года напечатанных денег уже 135 триллионов. Понимаете, в 2 раза больше. Было 66, а сейчас 135. Ну, там с какими-то хвостиками, копейками. То бишь, больше, чем в 2 раза больше, простите за тавтологию. Это первый факт, который, ну, любого здравосмыслящего человека, естественно, освежит, что ух ты, а как это произошло? Что рублей-то все больше, больше, больше и больше, а доллары, евро порезали, в них мы не инвестируем, и а как же мы дальше-то если захотим что-то поменять, то по какому курсу мы поменяем эти рубли или доллары для того, чтобы купить какой-то заграничный товар и продать его на внутреннем рынке. Ну ладно, это первый факт. Факт второй, который на самом деле еще более тревожный, заключается в следующем, что из всех вкладов, банковских вкладов, да, на доллар сейчас приходится меньше 5%. Было намного больше, ну в разы было больше совершенно. Вот, и соответственно, понимаете, что происходит? Если у вас доллара меньше 5%, а рублевая масса увеличилась вдвое, соответственно, эта махинация сработала идеально. Это афера. Соответственно, эта афера сработала. Афера века. То бишь, с помощью СМИ, с помощью заявлений государственных важных мужей, народ убедили в том, что да, давайте все идите в рубль. Все идем в рубль, сливаем доллар. Доллару труба, доллару капец. Несите доллар в обменнике, покупайте наш рубль. Параллельно государство печатает этот рубль как не в себя. Почему? Потому что нужно оплачивать все военные расходы. Вот почему. Ну, не зубная же фея их компенсирует, и не Карлсон, и не Фрекенбок, понимаете? Это Украине в этом плане легче. А Россия должна их финансировать сама. Все, соответственно, государство печатает рубли. Люди выходят из твердых валют, из доллара или из евро. И вот сейчас осталось доллара или евро всего лишь 5%. Это идеальное время, когда можно начинать стричь лощё. Простите меня за скудость речи. Понимаете, все, кто слил эти доллары. Может, еще, кстати, чуть-чуть дотянут. Ну, просто так, из спортивного интереса, чтобы долларовых запасов осталось там 3%. Я говорю про банковские вклады гражданских лиц, понимаете? Банковские вклады. Где, куда и подевался весь доллар? А весь доллар осел на других счетах. У корпораций, у самих банков. То бишь, перекочевала твердая валюта по низкому курсу на счета тех, кому нужно. И одновременно не выключается печатный станок. Фигачит и днем, и ночью. И днем, и ночью. И в электронном виде, и не в электронном виде. И, соответственно, что дальше-то будет? Ну, элементарно же, что дальше будет? У вас намного больше рублей. За эти рубли ничего нельзя купить, кроме китайского какого-то, ну, простите меня, барахла. Ну, потому что никто меня не убедит, что китайцы делают хорошие машины, например, или что-то хорошее. Нет, нет, не делают, потому что нужно еще 20 лет, через 20 лет будут делать. Ну, просто сейчас, ну, такой эволюционный момент, что еще они не научились ничего делать. Так вот, приобрести что-то можно в основном только китайское, зарубежное ничего приобрести нельзя. Потому что, ну, закрыта фактически вся торговля с Российской Федерацией, а рублей все больше и больше. И в какой-то момент, ну, придется покупать зарубежные вещи. Понимаете? Придется. И тогда их нужно будет менять. А вот тогда уже курс будет другой. Все, сейчас его можно отпускать. Но опять же, можно чуть-чуть подождать, и спортивного интереса дойдете до 3% количества накоплений. А дальше можно отпускать совершенно свободно и непринужденно этот доллар, который сожрет всю эту лишнюю массу. Поднимай курс в 2 раза, и ты выйдешь на те показатели в валюте, которые у тебя были в 2022 году. Да? Но если 66 триллионов поделить на тот курс, да, и курс летит в 2 раза, то, соответственно, 135 этих триллионов будут тем же самым. Вот поднимай курс, делай что хочешь. Никто из людей тебе не сможет никаким образом противостоять, потому что они все из доллара и евро ушли. И сейчас можно их пристроить по полной программе. А так как это все происходило в новейшей истории России неоднократно, вспомните хотя бы кто постарше Павловскую реформу, когда не то что там какой-то курс, а запретили деньги, по-моему, от 50 рублей и выше купюры. Физически запретили. И просто угробили нафиг сбережения целых поколений. Никому ничего за это не было, кстати. Все прошло хорошо. Сейчас купюры запрещать не будут, просто курс полезет вверх. А вот доллар взять уже будет негде, понимаете? И люди начнут идти и пытаться купить хоть что-то. Ну, потому что все равно есть и какие-то командировки, и какие-то закупки еще у предприятий через посредников. И вам нужно покупать доллар или евро. А его нет. Человек человеку его больше продать не может. Нужно идти только к архитекторам этого кризиса, да, к финансовой системе России, к банкам прежде всего. И у них покупать этот доллар. У других не осталось меньше 5% на счетах из всех сбережений. А банки, ну они же свое дело знают. Банк же, это же финансовый институт, понимаете? Это же финансовая компания, которая зарабатывает деньги. И банк изувечит российскую экономику, как бог черепаха. Это же тоже понятно. Но до осени дотянут, до выборов это все ясно. А вот после выборов, привет, Юрий Гагарин, привет, космос. И, кстати, обратите внимание, очень интересно, да, что Эльвира Сахибзадовна, да, госпожа Набиуллина, перестала появляться на людях. Вот просто перестала. На всех, даже на протокольных мероприятиях, она все время на каком-то больничном или в служебной командировке. Почему? Потому что она понимает, что произойдет, и, как любой другой человек, не хочет, чтобы виновной сделали ее. Ну, потому что время военное, время тяжелое, люди все на нерве, ну, неизвестно, как это все закончится. И вот она хочет от этого грядущего кризиса или грядущего окончательного передела финансовой собственности в стране, она мягко, вот так вот, как женщина, вот с такими женскими энергиями чувственными, вот она от него старается дистанцироваться, потому что она понимает, куда это все идет, и что на нее могут повесить всех собак. Умная женщина, нет никаких вопросов, и, скорее всего, она пропетляет между этими капельками дождя, так как пропетляли все ее предшественники при своих этих кислотных дождях, которые проходили. А люди с рублями, нет, не пропетляют. Будет катастрофа, поэтому, если есть хоть какая-то возможность, хоть как-то сейчас, хоть что-то покупать, американское или европейское, никого не слушайте, покупайте. Смотрите на элиты, как себя ведут элиты и как себя ведут финансисты, и повторяйте их действия. Они все занимаются скупкой валюты. И вы занимаетесь.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
4: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в полтора раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году. Упал упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана. Но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и зэт-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
6: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов. Тем пришли держать укреп. Мы его взяли на ценой. И это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями своих ребят.
5: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
6: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто похоронит тебе, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сотворится, видите, нет, все, их больше нету. И как с этим жить, на?
5: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Во всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
6: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Полный сотнями человек в день. А вы говорите, Россия, ГТА. Вот, смотрите, сидит, нет, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, вот видите, нет, творится.
5: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на пятый год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в 2 раза, отметил Клюге.
10: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
8: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие, около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
11: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
8: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссяк полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
12: Записки ветерана про массированный удар по территории России 10 июня.
13: Вооруженные силы Украины использовали ракеты и беспилотники. Под атаку попали несколько городов, включая Владимир, Чебоксары и Самару, а также объекты в Крыму. Главной целью в Чувашии стало оборонное предприятие «Винир Прогресс». По имеющимся данным, атака на предприятие была проведена с использованием крылатых ракет «Фламинго». По данным властей, в результате удара 3 человека получили ранения. Состояние 2 оценивается как средней степени тяжести, 1 человек получил легкие травмы. Ракета «Фламинго» способна преодолевать расстояние до 3000 километров, нести боевую часть массой около тонны и лететь на малых высотах, что затрудняет перехват. В Самаре зафиксирован пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, который является одним из крупнейших в регионе. Помимо ударов по городам, целями стали стратегически важные мосты в Херсонской области. Это вызвало серьезные логистические проблемы. Важно отметить, что атаки затронули не только перечисленные регионы. Режим ракетной и беспилотной опасности вводился в Воронежской, Свердловской, Тюменской, Нижегородской областях, Белгороде, а также в Пермском крае и Татарстане. Главное, что можно отметить, это то, что противник практически полностью ушел от проведения красивых пиар-ударов и начал действовать в рамках единого замысла и старается поразить важнейшие логистические узлы и объекты критически важной инфраструктуры.
12: Записки ветерана про удар Украины по транспортной инфраструктуре Херсонской области и Крыма.
13: Удар произошел в ночь на 11 июня. По объектам, которые соединяют Крым и Новороссию, а также используются нашей южной группировкой для военно-логистического снабжения, эти атаки стали продолжением системных ударов по наземным коридорам, связывающим Крым с другими регионами. По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальда, удары были нанесены по нескольким объектам. Мосты через Северо-Крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирная. Автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск. Мост в районе населенного пункта Ставки. Кроме того, ранее, в ночь на 9 июня, сообщалось о новом ударе по Чонгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область и Крым. В результате этих атак он оказался полностью непригоден для использования. Противник задействует серьезные ресурсы и большое количество дронов именно с целью отрезания сухопутного коридора в Крым через трассу Таганрог-Новороссия. Логично, что после добивания мостов через Чонгар и Красноперекопск противник возьмется за Крымский мост, чтобы полностью отрезать Крым от снабжения с материковой России. Основная летняя кампания этого года, вероятнее всего, будет происходить на юге и в Белгородско-Курском приграничье.
12: Военкор Котенок про угрозы, которые могут возникнуть перед Россией в ближайшие полгода-год.
14: концу осени можно ожидать как минимум два западных беспилотника в размерности малой крылатой ракеты. Это «Рута» и «Барракуда». Если сравнивать по размеру боевой части, то функциональный аналог нашей «Герани», только изначально спроектированные под массовое производство, со снижением требований к срокам хранения, надежности, с максимальным использованием компонентов из коммерческой кооперации и применением массового, чуть ли не конвейерного типа производства. Это обеспечит ожидаемую стоимость на сопоставимом с «Геранью» уровне, но со значительно более высокими эксплуатационными качествами и высокой скоростью. Причем воздушный /наземный пуск, складные крылья позволяют разместить под крылом до 8 БПЛА, что дает возможность с пары десятков самолетов Украины запускать около 150 ракет в одном залпе, что делает совершенно непредсказуемым направление удара до последнего момента и не дает возможность превентивно накрыть их до запуска. Плюс к этому подготовка производства европейских баллистических ракет под прокладкой украинской компании примерно через год даст порядка 700 изделий в течение года, что позволит им пару раз в месяц применять до 20-30 баллистических ракет в одном залпе. Я надеюсь, наверху это понимают и не ждут жареного петуха. Угрозы уже вполне понятны, сроки тоже, потенциальный ущерб тем более. Поэтому готовить сани нужно летом, а то к зиме можем наглотаться проблем.

0: на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Очевидцы опубликовали в сети кадры огромного огненного факела, который поднялся над предприятием.
1: Ядерная война.
2: Смотри, смотри, смотри. Сейчас въебет.
0: Оперштаб Кубани признал факт возгорания, заявив, что к утру пожар потушили. Афипский НПЗ – это один из столпов экспорта на юге страны, и с начала года его атакуют уже в третий раз. При этом обломки сбитых дронов рухнули на жилой многоквартирный дом в самом Краснодаре, ранив 2 человек.
3: Даша! Прямо над домом!
0: С остановкой Куйбышевского завода вся самарская группа Роснефти фактически ушла на дно. Напомню, сызранский НПЗ оказался полностью парализован после майской атаки, а новокуйбышевский работает на пониженных мощностях, говорит аналитик рынка Михаил Крутихин.
4: Атака на Афипский завод – это сильный удар по экспортным доходам. Но куда более страшные новости для Кремля пришли из Поволжья. Агентство «Рейтер» сообщило, что крупнейший НПЗ в Самарской области полностью остановил переработку нефти после прилета дронов. Там разнесли обе установки первичной переработки. А ведь этот гигант снабжает внутренний рынок бензином и дизелем. Когда ломаются такие установки, оперативно починить их в условиях санкций просто невозможно.
0: В итоге к июню Поволжье, ключевой бензиновый узел страны, осталось без полноценной переработки. Это объясняет, почему в 25 регионах уже дефицит топлива, а в некоторых даже ввели жесткие карточные лимиты на заправках, говорит эксперт по энергетике Сергей Пикин.
5: Мы видим планомерный паралич российской топливной системы. Дроны выбивают заводы быстрее, чем энергетики успевают их латать. То, что встал Куйбышевский НПЗ, который давал почти 1 000 000 тонн бензина в год, это огромная дыра в балансе. Экстренный штаб Минэнерго, который создали на днях, теперь будет делить уже не избыток топлива, а жесткий дефицит. Ситуация критическая. Армия требует тонны горючего для штурмов, а гражданские заправки заводы обеспечивать просто не успевают.
0: Пока Самарская область и Краснодарский край посчитывают колоссальные убытки от ночных налетов дронов, экономисты прогнозируют новый виток дефицита топлива и резкий рост цен на логистику по всей стране. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
7: Военкор Романов про важный нюанс в теме специальной военной операции, на который мало кто обращает внимание.
8: Связан он с идеологическим разделением между армией и народом с одной стороны и совокупностью властных элит с другой. С началом спецоперации народ и волонтеры бросились помогать армии, но с другой стороны происходит тотальное игнорирование, в лучшем случае волонтеров, доходящее до откровенной лжи. У армии все есть. С одной стороны, президент декларирует, что цели СВО непременно будут достигнуты. Армия отвечает: «Так точно». Народ поддерживает. Но одновременно начинается возня насчет договорничков и прочих мирных инициатив. Вообще, в целом, все выглядит так, словно властные элиты пытаются отделить народ от спецоперации. Типа, это не ваше дело, мы тут сами все порешаем. Это, разумеется, заявляется не прямо, но подобное позиционирование просматривается во всем. Однако приграничье, и уже далеко не только оно, непосредственно ощущает на себе тяготы войны. И ежедневными потерями мирных граждан, и отключениями электричества, и даже вторжением на нашу территорию. Кстати, кто просохатил вторжение в Курскую область, мы так и не знаем до сих пор. Никто не понес ответственность, даже уголовное дело не уверен, что возбудили по факту преступного бездействия. Все чаще от него слышен вопрос, что вообще происходит. Никто не понимает, потому что то дух Анкориджа, то мирные инициативы, то заглядывание в рот американцам. В чем смысл подобной политики? Наверное, это тоже не наше дело.
7: Макс, которого нигде нет. Военкор Живов о неприятностях национального мессенджера.
9: Вслед за App Store цифровые магазины Google Play и Huawei удалили мессенджер Макс для всех регионов, кроме России, фактически лишив его любых перспектив на развитие. Китайцы вновь продемонстрировали уровень своего союзничества,

0: нами. Ничего бы этого не было, если бы Макс спокойно и осторожно развивали как рыночный продукт, без принуждения и блокировок, постепенно насыщая мессенджер техническими возможностями и государственными плюшками. Именно агрессивная политика в отношении цифровых платформ вкупе с принуждением внутри страны привели нас к тому, что наши цифровые решения стали недоступны за рубежом. И это, не считая национального психоза, абсолютный провал и ужас.
1: «Лежи, страна огромная». Алексей Чедаев про удар по панораме в Севастополе.
2: Удары по НПЗ, транспортной логистике в Новороссии, Крыму и на юге, окрестностям Питера – эта акция в расчете уж точно не на военный и даже не на экономический, а в первую и главную очередь на внутриполитический результат. Противник пытается сказать нашему обществу: ваша власть не способна защитить ни вас, ни вашу повседневность, мобильность и курортный сезон, ни ваши общенациональные культурные ценности. А значит, вы проигрываете войну. Сдавайтесь. Результат такой стратегии тем успешнее, чем сильнее внутри нашей страны разделение на Россию воюющую и на тех, кого это все не касается. В итоге противник сам ломает эту перегородку между войной и миром внутри нашего общества, которое держалось все эти годы. И в том числе не без активного участия начальников, традиционно с подозрением и недоверием относящихся к любым формам низовой мобилизации и горизонтальной народной самоорганизации. Лежи, страна огромная. Удары противника болезненны, конечно. Просчитать последствия этого я не берусь, мало вводных для моделирования. Ну, увидит со временем. Мы и сами-то про себя не все понимаем, пока не придет час X.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
4: Всем привет. В эфире «Разбор дня».
5: Привет.
4: В Симферополе и Севастополе ввели систему распределения через бумажные талоны и топливные карты. Звучит, честно говоря, как билет в машину времени.
5: 100%. Это классический возврат к практикам ручного управления дефицитом. И сценарий всегда один и тот же.
4: Коррупция.
5: Во-первых, да, мгновенно расцветает теневой рынок. Эти талоны начинают перепродавать. А во-вторых, возникает невероятный бюрократический лабиринт. Чтобы получить этот, кусок картона, нужно собрать справки, поставить печати, пройти какие-то немыслимые согласования.
4: Жесть.
5: Рядовой водитель просто впадает в ступор. Человек совершенно не понимает, в какой кабинет бежать, чтобы получить базовое право, просто заправить свою машину. Это чистая иллюзия контроля.
4: И вот тут возникает главный вопрос сегодняшнего разбора. Как современный, развитый топливный рынок, который всегда реагировал на спрос предложением, дошел до состояния бумажных талонов, сегодня предстоит глубоко погрузиться в механику этого процесса и понять, почему перед нами не какие-то там временные перебои.
5: А настоящий системный тупик. И чтобы разобрать этот механизм по винтикам, логично начать с самого спроса. Нужно понять, с какой вообще скоростью топливо высасывается из подземных резервуаров АЗС.
4: Знаешь, эта ситуация до боли напоминает классический финансовый кризис, так называемый набег на банк. Стоит только появиться малейшему слуху, что у банка проблемы с ликвидностью, как все вкладчики бегут снимать наличные. В итоге рушится даже здоровый банк. Здесь абсолютно то же самое.
5: Угу, фактор паники.
4: Да, пошел слух про дефицит, сработал триггер. Получается парадокс. Для каждого отдельного человека залить канистру про запас – это самое логичное рациональное решение. Но когда это одновременно делают тысячи людей, система просто лопается по швам.
5: Это базовый закон поведенческой экономики в условиях искусственного дефицита. Ну смотри, среднестатистическая заправка имеет подземные танки, которые рассчитаны на несколько дней нормальной и спокойной работы. А когда начинается паника, эти резервуары высушивают буквально за часы.
4: Обалдеть.
5: Заправка опустошается в 10 раз быстрее, чем физически способен приехать следующий бензовоз с нефтебазы. Паника работает как огромный мультипликатор кризиса.
4: Согласен. Психология играет огромную роль. Но тут же есть еще и сезонный фактор. Сейчас лето. На полуостров хлынули автотуристы. И это ведь не просто пара тысяч машин, которые приехали и встали.
5: Ага.
6: Это взрывной рост работы всей обслуживающей инфраструктуры. Кондиционеры в машинах молотят на полную мощность, сжигая бензин. Таксисты наматывают сотни километров в сутки, службы доставки мотаются без остановки. Экскурсионные автобусы делают по несколько рейсов в день. Потребление возрастает не на какие-то проценты, а в разы.
5: Паника и летний сезон – это, конечно, важные переменные. Но, откровенно говоря, это лишь верхушка айсберга. Есть огромный слон в комнате, о котором в публичном поле стараются говорить максимально обтекаемо.
6: Так, интересно.
5: Главный фактор, который высасывает топливные ресурсы – это военные нужды.
6: Подожди, но разве у военных нет своих собственных линий снабжения? Как именно это бьет по гражданскому рынку и обычным заправкам?
5: Но смотри, в условиях любого масштабного вооруженного конфликта топливо моментально становится стратегическим ресурсом номер один. Просто представь объемы потребления. Тяжелая бронетехника, грузовики снабжения, авиация, работающие сутками дизель-генераторы там, где перебиты ЛЭП. Все это требует просто фантастических объемов горючего.
6: Ну да, логично.
5: И логика здесь предельно жесткая. Армия всегда, при любых абсолютно обстоятельствах, получает топливо в первую очередь. Гражданское снабжение неизбежно идет исключительно по остаточному принципу. И вот тут кроется ключевой момент.
6: Какой?
5: Администрация может напечатать 1 000 000 талонов или ввести лимит хоть по 5 литров в руки. Но никакие бумажки физически не увеличат объем бензина в регионе, если львиная доля поступающего ресурса сразу же уходит на обеспечение военных задач.
6: Окей, с гигантским спросом более-менее разобрались. Но базовая экономика учит же другому. Если есть бешеный спрос и люди готовы платить, рынок немедленно найдет способ этот спрос удовлетворить. Дефицит – это же магнит для поставщиков. Бензин должен был хлынуть туда рекой. Почему этот капиталистический механизм вдруг дал сбой?
5: Потому что невидимая рука рынка здесь бессильна. Чтобы товар хлынул рекой, нужно русло. А основные транспортные артерии перерезаны или работают с критическими ограничениями.
7: Исторически топливо в Крым всегда возили по железной дороге. По мосту регулярно шли тяжелые составы с цистернами. И математика тут реально впечатляющая. Один локомотив заменяет целую армию фурбензавозов. Это дешево, это масштабно.
5: Это самый эффективный способ перемещения наливных грузов по суше. Проблема в том, что из-за конструктивных повреждений моста после известных событий движение тяжелых составов с опасными грузами по нему теперь категорически запрещено.
7: А, то есть все?
5: Да. Главная транспортная артерия для топлива мертва.
7: Но слушай, железная дорога ведь была не всегда. До завершения строительства моста вагоны прекрасно грузили на огромные паромы и переправляли через Керченский пролив. По воде. Технология же давно отработана. Почему не откатиться к этому варианту?
5: Теоретически это звучит логично, но практически морская логистика сейчас напоминает русскую рулетку. Паромы стали регулярной и очень удобной целью для ударов беспилотников. Флот специализированных судов, способных принимать на борт тяжелые железнодорожные платформы, серьезно поврежден.
7: Но это же огромные неповоротливые цели на открытой воде.
5: Вот именно.
7: Хорошо, но ведь можно выделить бюджет, загнать судно в сухой док и починить. Пусть это стоит дорого, но это явно дешевле, чем коллапс экономики всего полуострова.
5: Ремонт такого судна – это не бамперное СТО покрасить. Это долгие месяцы сложнейших доковых работ. И самое главное – экономическая бессмысленность. Представь картину. Тратятся огромные деньги, уходят месяцы работы, восстановленный паром торжественно спускают на воду, он выходит в первый же рейс.
7: И снова становится мишенью.
5: Да, риск настолько высок, что надежной морской логистики на данный момент просто не существует. Вода отпадает.
7: Итак, железнодорожный мост закрыт для опасных грузов. Море слишком уязвимо. Остается только земля. Длинный сухопутный маршрут через территории Приазовья. И вот тут начинается настоящий логистический кошмар.
5: Абсолютный кошмар. Перевод таких колоссальных объемов с железнодорожных рельсов на автомобильные шины – это гарантированное обрушение эффективности.
7: Давай снова обратимся к цифрам. Теперь бензин везут обычными автоцистернами. Стандартный автомобильный бензовоз вмещает от 8 до 30 тонн. По сравнению с одним поездом на 3000 тонн – это буквально капля моря. Маршрут в объезд стал в разы длиннее. И чтобы просто привезти партию топлива, эти десятки грузовиков сжигают тонны тонны дорогого дизеля прямо в пути. Эффективность стремится к нулю.
5: И к этой чистой математике убытков обязательно нужно добавить человеческий фактор. Существует порог, за которым деньги теряют смысл.
7: Сухопутный маршрут проходит в опасной близости от линии фронта. Водитель ведет машину, у которой за спиной 30 тонн легко воспламеняющейся жидкости.
5: Бомба на колесах.
7: Одно попадание шального дрона, один осколок, да просто серьезная авария на разбитой военной техникой дороги, и шансов выжить нет никаких. Это мгновенная детонация. Коммерческие перевозчики умеют считать риски. Многие крупные компании наотрез отказываются отправлять туда свою технику. Да, те, кто соглашаются, требуют астрономических премий. Но даже за эти деньги желающих критически мало.
5: То есть рынок просто отказывается работать в таких условиях?
7: Рынок не может нормально функционировать, когда риск измеряется не вероятностью ДТП, а вероятностью испариться вместе с машиной.
5: Пока эта фура часами стоит у обочины, резервуары на крымских заправках пустеют. Скорость потребления многократно превышает скорость пополнения. Логистический цикл, который должен тикать как швейцарские часы, просто разорван на куски.
6: Слушай, этот кризис ведь бьет не только по тем, кто хочет поехать на пляж или на работу. Топливный голод – это настоящая инфляционная бомба, которая заложена под фундамент всей экономики региона.
5: Абсолютно. Запускается классический эффект домино. Топливо – это лишь первая костяшка.
6: Механика же предельно прозрачна. Вся эта безумная стоимость логистики, гигантские премии рискующим водителям, дорогой дизель, который сутками сгорает на холостом ходу в пробках на блокпостах, износ грузовиков на плохих дорогах – все это до копейки вписывается в себестоимость каждого привезенного литра бензина. В итоге топливо на колонках становится буквально золотым.
5: А теперь перенеси это на обычную жизнь. Грузовики, которые везут на полуостров хлеб, молоко, мясо, стройматериалы, они ведь заправляются тем же самым золотым дизелем.
6: Точно. Продукты в этом регионе исторически всегда стоили дороже, потому что это фактически островная логистика. А сейчас ожидается новый, очень болезненный виток цен на все товары на полках магазинов. Это бьет по тарифам на проезд в автобусах, убивает рентабельность местных фермеров, душит любой малый бизнес. Обычная буханка хлеба вбирает в себя цену логистического риска.
5: И к этому постоянному экономическому удушью добавляется еще один фактор, делающий ситуацию неразрешимой в принципе. Идет планомерное разрушение инфраструктуры снабжения непосредственно внутри полуострова.
6: Речь об атаках на хранилище. Часто появляются новости о горящих нефтебазах. Но обывателю кажется, ну, сгорела бочка. Потушили, сварили новую из металлических листов, залили снова. В чем сложность-то?
5: В том, что современная нефтебаза – это вообще не просто большая металлическая бочка. Это сложнейший, высокотехнологичный комплекс. Там установлены прецизионные насосные станции, сложнейшая система датчиков давления и газоанализаторов, автоматические комплексы пенного пожаротушения, специальные клапаны.
6: То есть это не так-то просто починить?
5: Восстановить разрушенный терминал – это долгие месяцы кропотливой инженерной работы и огромные инвестиции. А реальность такова, что инфраструктуру хранения сейчас разрушают в разы быстрее, чем технически и физически возможно ее восстанавливать. Горят нефтебазы, повреждаются портовые терминалы, выводятся из строя железнодорожные узлы.
6: Да уж, если собрать все эти пазлы воедино, картина вырисовывается реально пугающая. Перед нами самовоспроизводящийся кризис. Бумажные талоны, административные запреты и строгие лимиты на заправках не способны синтезировать топливо из воздуха. Они лишь пытаются тонким слоем размазать этот жесточайший дефицит по потребителям, чтобы хоть как-то сбить градус паники. Но физическую нехватку ресурса они вообще не решают.
5: Совершенно верно. И если попробовать проанализировать сценарий будущего, то пространство для маневра крайне ограничено. Полная стопроцентная нормализация ситуации невозможна без окончания конфликта. Либо же требуются какие-то фантастические, нереализуемые сейчас вложения в строительство полностью новых защищенных подземных магистралей, что звучит как научная фантастика.
6: То есть перспектива – это такое медленное, но верное ухудшение ситуации?
5: Его на полуострове будет, но стоить оно будет экстремально дорого, а отпускаться продолжит по жестким лимитам и спискам. Это та новая реальность, к которой бизнесу и местным жителям придется как-то адаптироваться.
7: И вот это заставляет глубоко задуматься о долгосрочных последствиях. Здесь ведь обсуждаются не просто пробки на заправках.
5: Именно. Прямо сейчас происходит разрушение не только физических объектов, ну там асфальта, мостов, паромных переправ. Когда такой топливный и логистический кризис затягивается на годы, он неизбежно переписывает саму экономическую географию региона.
6: Стоит реально задуматься. Если доставка товаров становится настолько дорогой и рискованной, не приведет ли это к тому, что целые отрасли, завязанные на логистику, просто вымрут? Возможно, через пару лет экономический ландшафт полуострова изменится до неузнаваемости, и многие бизнесы туда просто никогда не вернутся. Одно перебитое звено в цепочке поставок способно перечеркнуть целую экономику. Процесс уже идет, и наблюдать за его последствиями предстоит еще очень долго. Огромное спасибо за этот глубокий анализ. До встречи в следующих эфирах.
8: Пока.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: Крик о помощи, а в ответ тишина. Семья из Калининграда, заблокированная в Севастополе, попросила губернатора об экстренной помощи. Без прозванных молчит. В агентстве по международным связям посоветовали добираться самим. Ежедневно пешком на 7-й этаж. Калининградцы почти год ждут замены сломавшегося лифта. Зато власти выделили почти 1 000 000 рублей на опрос, чтобы узнать, довольны ли пациенты работой поликлиник. Не дай бог война с НАТО. Россия строит новые военные объекты вдоль границ с Альянсом. Северо-запад рискует первым оказаться под ударом. Итак, семья из Калининграда, по воле судьбы оказавшаяся в Севастополе, который накрыл острый топливный кризис, из-за которого бензин днем с огнем не сыщешь. В социальных сетях обратилась к губернатору Калининградской области с просьбой об экстренной помощи. Основательно отчаявшись после нескольких попыток покинуть Крым и вернуться домой, Ирида обнародовала открытое письмо Алексею Беспрозванных и написала, что люди попали в ловушку обстоятельств.
10: В Севастополе нет бензина. Номера горячей линии не отвечает. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливает. Очереди километровые. И добыть бензин за наличный или безналичный расчет, или получить QR-код – это квест и фантастика.
9: Женщина попросила Беспрозванных связаться с севастопольским губернатором, чтобы эвакуироваться на личном автомобиле. Губернатор на письмо женщины не ответил. Зато ответ калининградки на ее крик о помощи дало агентство по международным связям. Оно же отвечает за межрегиональные связи.
11: В Крыму работают горячие линии для оперативного решения вопросов, связанных с топливным рынком. Правительство Республики Крым разработало комплекс мер, необходимых для устойчивого жизнеобеспечения населения и гостей региона. Актуальную информацию, карты заправок, а также горячую линию для туристов, у которых есть сложности с выездом из республики, можно отслеживать здесь.
9: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И вывод один – выбирайтесь сами, как можете. Не исключено, что с таким подходом к решению проблемы семье из Калининграда придется надолго застрять в Крыму. А там, между прочим, сейчас не очень-то и безопасно. А все потому, что СВО все больше затрагивает территорию России через удары ВСУ по энергетике и Крыму. Начало сезона отпусков на полуострове можно обозначить кратко – мазут в море, дроны в небе и пустой бак. данным Ассоциации туроператоров России, с начала июня на фоне атак беспилотников и как результат топливного кризиса россияне стали чаще отменять уже забронированные туры в Крым. А турпоток в Сочи, где из-за налетов БПЛА постоянно вводят ограничения на полеты, снизился на от 20 до 30% по сравнению с прошлым годом. И пока Черноморское побережье продолжают очищать от мазута, по всей России происходят перебои с бензином на заправках. Власти при этом как мантру повторяют, что туристический сезон пройдет без проблем. Хотя всем понятно, что в этом году летний отдых на Крымском побережье простыми словами накрылся медным тазом. И то ли еще будет, если спецоперация на Украине продолжится большой войной в Европе. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с НАТО?
8: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов Северо-Запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
9: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий может оказаться Калининградская область. Со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. При этом на деле людям не нужна даже текущая СВО. По данным социологической службы Russian Field, 83% опрошенных россиян выступают за подписание мирного соглашения. Но Владимир Путин, как известно, не готов останавливаться и прекращать спецоперацию на Украине. И об этом он недавно публично заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Ну а пока вся страна работает на продолжение войны, в регионах не хватает денег на элементарные бытовые нужды. Жители дома на улице Жукова в Калининграде уже почти год вынуждены подниматься на верхние этажи пешком. А это семьи с маленькими детьми, пожилые люди и владельцы собак. По словам жильцов, после многочисленных жалоб на проблемы с лифтом, люди обратились в суд и добились решения о замене подъемника. Новый лифт установили весной, однако пользоваться им до сих пор нельзя. Оборудование стоит в шахте, но так и не введено в эксплуатацию, рассказывают возмущенные жильцы дома.
12: «У нас уже полтора месяца стоит готовый лифт, но мы не можем им пользоваться. И никто не может объяснить, кто должен взять на себя ответственность и запустить его».
9: Примечательно, что 10 июня в доме снова появились специалисты, однако и после этого лифт не заработал. Надежды на то, что это произойдет в ближайшее время, у калининградцев все меньше. И данная проблема касается не только одного дома. Согласно информации фонда капремонта в Калининградской области, необходимо заменить как минимум 423 лифта в 153 многоквартирных домах. Срок их эксплуатации давно истек, однако, как отмечается, средств на обновление оборудования не хватает. Зато в региональном бюджете находятся миллионы на проведение опросов общественного мнения на тему «Довольны ли жители региона медицинским обслуживанием?». И цена вопроса нешуточная – 900 тысяч рублей. И если бы что-то менялось после этих опросов – другое дело. А так, в прошлом году на такой же опрос власти выделили 800 тысяч рублей. А проблемы как были с многочасовыми очередями в поликлиниках и дефицитом врачей, так и остались. Довольных медициной не прибавилось, не убавилось. Зато теперь знаем, как чиновники практически на воздух выбрасывают деньги налогоплательщиков. И, что удивительно, даже не стыдятся об этом рассказывать.
13: Минздрав Калининградской области ищет подрядчика для исследования удовлетворенности пациентов работой поликлиник и больниц. Информация опубликована на портале госзакупок. Исполнителю предстоит опросить пациентов, проанализировать сайты и информационные стенды медучреждений, составить их рейтинг, выявить недостатки и предложить меры по улучшению работы. Оценят доступные записи к врачу, время ожидания, наличие туалетов и питьевой воды, вежливость персонала, навигацию, очереди и условия для людей с инвалидностью. На исследование выделено 900 тысяч рублей. Работы должны завершить до 1 ноября 2026 года.
9: Интересно, сколько можно было установить новых лифтов взамен старым аварийным подъемникам за 1 000 000 рублей? Кто хочет, может подсчитать. А у нас в завершении рубрика «На злобу дня». В Калининграде на перекрестке Советского проспекта и Первой Большой Окружной включили новый светофор, который спровоцировал огромные пробки. Автомобилисты уверяют, утром 11 июня машины выстроились длинными рядами и в сторону города, и в обратном направлении. Причем затор образовался на всех полосах, ведущих в Калининград, а жители Холмогоровки фактически оказались заперты и не могут выбраться на Советский проспект, рассказал один из жителей поселка.
14: «Дикий ужас, пробка уже в 7 утра, никуда не проехать. Зачем такое устраивать? Полный бардак».
9: Столкнувшиеся с проблемой автомобилисты считают, что режим работы светофора требует корректировки, а кто-то уверен, что регулятор лучше вовсе отключить. Но как бы там ни было, власти пока на ситуацию не отреагировали. Собственно, как и в следующей истории. Улицы Диккенса и Галицкого в Калининграде ушли под воду после дождя. Не успели отремонтировать Галицкого, а она снова утонула, недоумевают жители. По их словам, это происходит постоянно. К примеру, в прошлом году в подвале одного из домов вода даже достигала 1,5 метров. Тогда жильцам пришлось самим устранять последствия дождей, так как городские службы продемонстрировали полное бездействие. Видимо, потоп в многоэтажке – не повод для беспокойства коммунальных служб. Лишь бы по счетам все исправно и вовремя платили. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
15: Представьте себе идеальный отпуск. Крым. Солнце, пляж, море, шашлык на набережной. Вы приехали, чтобы наконец расслабиться. И вот вы там. Только вместо отдыха – сирены. Воздушная тревога. Потом еще одна. И вот уже хочется домой. А уехать нельзя, потому что нет бензина. В такой ситуации оказалась целая семья калининградцев. С конца мая в Крыму введен лимит – не более 20 литров в одни руки. Большинство заправок перешли на работу по талонам. Ну, как в совке. А покупка талонов в свободной продаже фактически остановлена. 20 литров – и все. Езжай куда хочешь. Достать топливо можно на черном рынке. Но там такая цена, что дешевле никуда не ездить. Что местные и делают. Чтобы как-то спасти ситуацию, чиновники попробовали выдавать бензин по QR-коду. Но и тут получилось, как всегда. Суточный лимит кодов разбирают за несколько десятков секунд. Секунд, не минут. Получить его почти нереально. А даже если получится достать код, то бензовоз может просто не доехать до Севастополя, и все электронные талоны просто отменяются. А как же так, спросите вы, что бензовоз не может добраться до города? А все очень просто. Потому что власти так успешно укрепляли оборону полуострова, что в итоге украинская армия тупо разносит единственную дорогу в Крым, как пацанчик в видеоигре. Это, конечно, сарказм. И никаких стратегических запасов никто не делал. Ну, потому что все же под контролем. Если телевизор посмотреть, то лучше просто и быть не может. Поэтому в итоге ни дороги, ни запасов. Но вернемся к нашей калининградской семье. Потому что их история – это не просто «не повезло с отпуском». Это история про то, что людей бросили. Люди приехали в Севастополь на машине, посидели под тревогами и решили, что ну и вот такой отдых, надо возвращаться. А бензина нет. Начали звонить на горячую линию местную. Там сказали: «Ничем помочь не можем. Сами сидим без топлива». Вот что люди написали в социальных сетях. «В Севастополе нет бензина, номера горячей линии не отвечают. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливают. Очереди километровые, и добыть бензин за наличный или безналичный расчет или получить QR-код – это квест и фантастика». В итоге люди помотались по разным местам и уже в отчаянии обратились к губернатору. Без прозванных. Это реально был крик о помощи. «Помогите уехать! Мы хотим домой!» И что? Знаете, что они услышали в ответ от его администрации? «Извините, товарищ, мы, конечно, вас очень понимаем и сочувствуем, но эвакуировать людей возможности нет. Ищите пути выезда самостоятельно». Проще говоря, идите нафиг со своими проблемами. У нас тут другим голова забита. Подождите, давайте разберемся. Семья застряла в другом регионе страны. Бензина физически нет. Люди обратились к чиновнику, которому платят зарплату именно для того, чтобы решать такие ситуации. И ответ «разбирайтесь сами»? Тогда объясните мне, что вообще считается экстренной ситуацией? Когда еще звонить губернатору, если не тогда, когда твоя семья застряла без топлива под воздушными тревогами в чужом городе? В Калининградской области очень любят рассказывать о поддержке своих жителей. Регион особенный, эксклав, отрезан от остальной России. Люди привыкли к трудностям, власть привыкла говорить о заботе. Красивые слова на пресс-конференциях. Но когда конкретная семья написала конкретному губернатору и попросила не квартиру, не дорогу новую, а просто забрать их из ада, оказалось, что забота заканчивается ровно там, где начинается реальная работа. И вот здесь самый важный вопрос, который почему-то никто не задает вслух. Кто несет ответственность за то, что людей годами зазывали в Крым, а теперь они там в ловушке? Глава региона Аксенов заявил, что весь бензин, который его команде удалось привезти на полуостров, крымчане раскупили за прошлые выходные, а когда ждать новых поставок, он не знает. А кто знает? А семья из Калининграда что, должна 30 дней сидеть и ждать у моря погоды? Буквально у моря. Крым продавали как идею, как символ, как гордость. Мост строили, дороги строили, репортажи снимали. А потом в один момент выяснилось, что единственная дорога с бензином простреливается. Запасов нет, и спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Семья из Калининграда хотела просто отдохнуть, причем за приличные деньги. Крым уже давно как две Турции по ценам. Теперь им буквально нужно бороться за свое выживание. Потому что губернатор, который должен был помочь, просто махнул рукой. Вот вам и свои. Вот вам и курорт.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Работу потеряют тысячи. Каждая четвертая компания в России готовит увольнение до конца года. Российские компании начали готовиться сокращать сотрудников на фоне ухудшающейся ситуации в экономике. До конца года оптимизировать штат планируют 23% предприятий. Большинство из них примерно на 10%. Это показал опрос Российско-германской внешнеторговой палаты, в котором приняли участие 265 малых, средних и крупных организаций. Также более половины предприятий заявили, что пока не собираются менять число сотрудников, а расширять команды намерены 14% компаний. Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений находятся работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
17: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Не технические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал. Компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
16: Также рискуют потерять работу сотрудники с рутинными задачами, сезонный и контрактный персонал, отмечают эксперты. По их словам, на фоне санкций и затянувшейся СВО в сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия по всей России. Ранее стало известно о планах Объединенной судостроительной корпорации сократить 70% персонала Хабаровского судостроительного завода. В тупике оказалась даже железная дорога. Как заявил глава РЖД Олег Белозеров, компания планирует сократить центральный аппарат на 15%, что составляет составляет примерно 6 тысяч человек. По его словам, это касается прежде всего административно-управленческого персонала, включая руководство филиалов. В интервью агентства «Интерфакс» Белозеров отметил, что такие меры связаны с оптимизацией структуры и функций внутри компании. Обновление парка – один из главных приоритетов, говорит Белозеров.
18: Новый подвижной состав – это современный уровень комфорта, это скорость, высокая динамика роста объемов перевозок. Программа обновления формируется в размере около 1100 вагонов в год. Мы взяли за правило ежегодно предлагать пассажирам новые модели с публичным обсуждением их потребительских свойств.
16: В сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны, говорит экономист Александр Кравцов.
19: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
16: В сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
20: На фоне острого дефицита топлива жительница Севастополя решила вернуться домой на материковую Россию. Крымчане несколько дней не могут получить QR-коды на покупку бензина, а общественный транспорт парализован из-за постоянно работающего сигнала воздушной тревоги.
21: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить Макс, вернее, там блок «Развожаева», чтобы поймать QR-код какой-то. В 10 вечера, минуточку, да, я уже сплю. В 10 вечера я должна ловить его, там, поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю. Короче, выкинула сейчас 2 огромных мешка вещей. Уезжаю. Надеюсь, что мост не взорвут до моего отъезда. Сухопутная дорога полностью перекрыта. Вот такую гору вещей все равно набрала, несмотря на то, что... В общем, будем загружать машинку и поедем. Мне, конечно, грустно. Но когда мне диктуют, как мне нужно проводить время вечером, вместо того, чтобы там отдохнуть, повеселиться, там кино посмотреть, с ребятишками поболтать, я должна скроллить там крымские паблики, чтобы поймать какой-то QR-код. По-другому заправиться просто невозможно. С работы пешком, на работу пешком. Автобусы не ходят, потому что тревоги. Как? Как вообще? Как?
3: Криминальные новости.
22: Участник СВО расстрелял людей из-за громкой музыки в Красноярском крае. Один человек погиб. Все произошло ночью 11 июня около магазина в поселке Канифольный. 39-летняя женщина и трое мужчин слушали музыку. 51-летнего Сергея Федорченко это не устроило, и произошел конфликт. Мужчина выстрелил в них из охотничьего ружья. Пострадавшие пытались уехать на машине, но неадекват открыл огонь и по ней. По данным базы, 38-летний пострадавший получил смертельные травмы, он скончался на месте. Его друзья госпитализированы с огнестрельными ранениями в разных частях тела. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 4 человек. Нападавший задержан. Местные паблики пишут, что стрелок – военнослужащие, приехавшие в отпуск из зоны боевых действий. 19-летний парень и школьник похитили ребенка из-за украденного вейпа в Кемеровской области. Пятиклассник Андрей гулял у дома на Парковой улице в Прокопьевске. К нему подошли учащиеся колледжа и семиклассник. Они стали обвинять Андрея в краже вейпа. Начался конфликт. В какой-то момент зумеры затолкали школьника в багажник ВАЗа. Они отвезли мальчика в гараж, связали веревкой и оставили там. Сами уехали. Андрей смог выбраться и добежать домой. Семья школьника обратилась в полицию. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для нападавших. С наркотиками задержали в Москве вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова. Чиновника уже заключили под стражу. При обыске гостиничного номера, который снимал Петухов, были обнаружены синтетические запрещенные вещества. Чиновнику предъявлены обвинения по статье о незаконном хранении наркотических средств. Вину он признал и теперь сотрудничает со следствием. В итоге его сняли с должности замгубернатора. Юрий Петухов – один из самых влиятельных чиновников Новосибирской области. Более 10 лет он курировал внутреннюю политику региона, работу органов власти, а еще кадровое назначение, сохранив высокий пост даже после смены губернатора. Командир части продавал срочников на стройку и украл бензин у полиции. По данным следствия, полковник Дмитрий Федоренко командовал одной из воинских частей в Алтайском крае и посылал группы призывников на строительные работы в учебном заведении в обмен на стройматериалы для своей части 520 тысяч рублей. Кроме того, Федоренко украл бензин, который оставил ему на хранение отдел полиции Каменский. Он заправлял топливом свою машину, направлял бензин на нужды части и даже продавал его. А чтобы скрыть преступление, полковник приказал подчиненным слить остатки в землю. Ущерб оценили в более чем 1 000 000 рублей. Барнаульский гарнизонный суд признал командира виновным в превышении полномочий, крупной взятки и растрате, приговорил его к 7 годам колонии строгого режима, лишил звания полковника. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
20: Жительница Сочи призналась, что от постоянных атак беспилотников у нее панический настрой. Не знает, как дальше жить, потому что с каждым днем все хуже и хуже.
0: Я не знаю, это просто какой-то кошмар. Эти 3 дня нас кошмарят, воздушные тревоги и ночью, и утром, и этому нет ни конца, ни края. Что-то такого не было, мне кажется, никогда. И это морально действительно тяжело, потому что ты не понимаешь вообще, когда ты выходишь на улицу, ты не знаешь, как жить, как что делать, как детям быть, потому что малой в садике у меня сидит в убежище, старшему сегодня колледж отменили, потому что с утра воздушная тревога, и транспорт не ходит, я думаю, на дистант переведут. И вот мне интересно, вообще этому будет конец? Я не знаю, у меня что-то какой-то панический настрой, хотя я пытаюсь его отогнать и верить в хорошее. Но с каждым днем все хуже, хуже, хуже, ничего хорошего я не вижу. Что-то морально уже нас изнасиловали просто. Украинцы? Это какой-то ужас, я не знаю, не спать. Уже и не знаешь вообще, как жить свою жизнь, потому что постоянные воздушные тревоги, эти беспилотники, летающие над домами. О, боже мой.
3: Главные новости дня.
1: Бюджет еле дышит. На конец мая дефицит федеральной казны превысил 6 триллионов рублей. Госдума разрешила правительству тратить дальше. Всего за 5 месяцев этого года дыра в федеральном бюджете превысила все мыслимые прогнозы. Расходы на военные нужды оказались настолько велики, что казна пустеет на глазах. В итоге Минфин экстренно обратился в Госдуму, чтобы депутаты в экспресс-режиме сразу в 3 чтениях за один день разрешили правительству тратить деньги и наращивать госдолг, вообще без оглядки на закон. О том, почему властям пришлось пойти на такие крайние меры, объяснила заместитель министра финансов Ирина Окладникова.
2: Мы не считаем, что у нас есть какой-то бюджетный кризис. Бюджет исполняется абсолютно в соответствии с графиком. Да, расходы идут чуть быстрее, чем прежде, и это влияет на показатели дефицита. Новые полномочия по увеличению трат нам необходимы просто для того, чтобы оперативно реагировать на те изменения, которые происходят теперь уже не каждый месяц или квартал, а буквально каждый день.
1: Несмотря на оптимистические заявления Минфина, экономисты бьют в набат. Все собранные с людей налоги мгновенно сгорают в оборонном секторе, а Госдума фактически дала правительству карт-бланш на бесконтрольный выпуск облигаций. Экономические последствия такого решения для кошельков простых россиян неизбежны, считает доктор экономических наук профессор Игорь Липсиц.
23: То, что произошло в Госдуме, это капитуляция перед экономической реальностью. Закон о бюджете превратился в пустую бумажку. Расходы на армию настолько огромны, что казна пустеет на глазах. Разрешение занимать деньги сверх любых лимитов означает только одно – правительство начнет массово выпускать облигации и фактически забирать все свободные деньги из банковской системы. Для обычных граждан это обернется новым мощным витком инфляции. Цены в магазинах прыгнут еще выше.
1: Ситуация зашла так далеко, что скрывать проблемы с деньгами не получается даже у руководства финансового блока. О том, что долги придется наращивать и дальше, публично признал министр финансов Антон Силуанов.
4: Дефицит бюджета в текущем году несколько возрастет по сравнению с нашими плановыми назначениями. Источники финансирования этого дефицита – это в первую очередь, конечно, заимствование, наш внутренний рынок. Будем выпускать государственные ценные бумаги за счет этого дефицита и будет профинансирован.
1: Пока чиновники уверяют, что ситуация под контролем, экономика страны полностью переходит на ручное управление. Хватит ли у правительства внутренних резервов, чтобы покрывать многомиллионные дыры в условиях жестких санкций, покажет вторая половина года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что из-за повсеместных запретов в библиотеках начался острый дефицит книг.
6: Минцифры бьют тревогу. Библиотеки российские пустеют, книги изымают с полок. Согласно данным соответствующего доклада министерства, публичные научные очаги знаний и культуры рискуют потерять до 15% фондов. Совсем плохи дела на муниципальном уровне. Там цифра доходит до 70%. Все идет под нож. И научные труды, диссертации, пособия для вузов. И даже классика страдает. Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Как выясняется, главная причина – необоснованное применение закона о нежелательных организациях и иностранных агентах. Изъятию подлежат публикации произведения, где, скажем, иноагент был переводчиком, иллюстратором или предисловие написал. Или издана книга при финансовой поддержке иностранного фонда, который тогда давно был другом, а нынче враг. Аналогичная ситуация и с иностранными агентами и нежелательными лицами, которые множатся буквально как снежный ком. Каждую пятницу новая партия. Не успевают, да и порой физически не могут чиновники на местах вникнуть в законодательные тонкости. Вот и приходится действовать хирургически. Увидел не ту фамилию, книгу с полки долой. Ответственных местных товарищей можно понять. Закон у нас так написан, что себе дороже может выйти. Ситуация классическая. Крайне всегда тот, кто рангом пониже, кто чином не вышел. Мы тут, конечно, не вправе давать советы. Однако на самом деле проще уволиться и поискать менее нервную работу, потому что виноват будешь в любом случае. Увидит начальство не ту книгу на полке, риск попасть под статью за пропаганду чуждого влияния. Увидит проверяющий пустые полки, значит, лишил населения доступа к свету, то есть культуре и знаниям. Опять виноват. Отвечай, понеси наказание. К сожалению великому, это не только к книжной сфере относится. Во многих отраслях экономики такое происходит. В общем и целом, непростое нынче время, это не секрет. Куда ни посмотри, везде. Или иноагент, или нежелательный гражданин. Нужен специальный институт экспертов, видимо, чтобы ответственные на местах не страдали, и экономика бы росла. Раньше это называлось цензурой, а теперь можно придумать более благозвучное название. С этим у нас всегда хорошо получается. Что-нибудь такое красивое и, главное, непонятное, чтобы ни у кого подозрения не возникало. Что, мол, старые времена вернулись, а с ними и цензура.
3: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
1: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на пятый год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО, смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
7: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
1: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие, около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
8: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
1: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссяк полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
10: Иван Отраковский о том, почему Россия пасет задних в технологической гонке.
11: Мы отстаем от мировых лидеров в технологической гонке, считают эксперты РАН. По их данным, на страну приходится менее 2% мировых расходов на науку и исследования. При этом Китай продолжает стремительно сокращать разрыв с США и уже выходит в лидеры по ряду технологических направлений. Ученые предупреждают, что без роста инвестиций в науку и разработки Россия рискует еще сильнее утратить свои позиции в ближайшие годы. В ближайшие 5 лет мы будем окончательно выброшены из гонки технологий, как это произошло с космосом. А зачем какие-то высокие технологии развивать, какой-то космос, если есть ресурсы, которые можно тупо в голом виде распродавать, немыслимо, лично обогащаясь. Уже ж не раз говорили власти, мы сырьевой придаток Китая, до этого были Запада. Если думаете, что что-то изменится, то ошибаетесь. Система поганая, власть барыжья. Ничего не поменяется, если не сменить их. А высокие технологии — это и про армию, про фронт, жизни наших солдат, которые абсолютно обесценены.
10: Два майора о неутешительных результатах удара по Кронштадту 3 июня.
24: Вражеские ресурсы публикуют спутниковые снимки корвета проекта «Бойкий» в Кронштадте после атаки украинских беспилотников. Корвет Балтийского флота Российской Федерации находился на плановом ремонте с февраля. Удар был нанесен с применением как минимум двух дронов. Точная стоимость корветов засекречена, но оценивалась экспертами в несколько сотен миллионов долларов после всех модернизаций. Дрон стоит около 50 тысяч долларов. 100 дронов — 5 миллионов долларов. Сколько сил и средств выделили на защиту корвета в доке — вопрос открытый.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Студенты не пушечное мясо. В вузах по всей России для вербовки студентов на фронт проводят телемосты с бойцами СВО. Учебные заведения все сильнее становятся похожи на филиалы военкоматов. Чтобы заманить молодежь на фронт, Минобороны запустила новый формат – онлайн-телемосты со студентами. Прямо во время пар учащимся включают видеотрансляции с передовой. Действующие бойцы, например, из подразделений БПЛА, показывают подросткам, как это круто и перспективно – уметь управлять дронами. И, конечно, обещают огромные подъемные и солидные премии за каждую единицу подбитой техники. На днях такой телемост провели для Пашковского сельхозколледжа. А до этого онлайн-агитацию опробовали в учебных заведениях Сибири, говорит военный юрист Иван Чувеляев.
9: Это новая, очень хитрая тактика вербовки. Молодежи пытаются продать войну как безопасную компьютерную игру. Мол, вы будете сидеть в глубоком тылу с джойстиком в руках и получать за это огромные деньги. Но это циничный обман. Операторы БПЛА сейчас – это цель номер один для противника. По ним прилетает в первую очередь. Студентов просто заманивают красивой картинкой, забывая сказать главное. Любой контракт с Минобороны в 2026 году – это билет в один конец, расторгнуть его до конца боевых действий невозможно.
1: Но согласно

0: В университете дышать уже нечем от этой пропаганды. Нам постоянно втирают про патриотизм, крутят эти ролики, теперь еще и телемосты устраивают. Ребята озлоблены. Мы поступали учиться, мы хотим мирной жизни, развивать свою республику, учить свой язык, двигать науку. Почему из нас пытаются сделать штурмовиков? Эти граффити на стенах – это крик души всего нашего поколения. Мы не хотим умирать за чужие интересы. И пусть ректорат поймет, что нас не получится молча упаковать в автобусы.
1: Как отметили студенты-активисты, Якутск стал ярким примером того, как сильно перегрето недовольство в национальных республиках, которые и без того потеряли на фронте слишком много мужчин. Попытки Минобороны дотянуться до вчерашних школьников через экраны мониторов начинают вызывать обратную реакцию молодежи. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: НПЗ в огненном плену. После атаки дронов остановил работу крупнейший завод Поволжья. Ночью под удар попал Афипский НПЗ. Сразу два стратегических завода оказались выведены из строя. В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Очевидцы опубликовали в сети кадры огромного огненного факела, который поднялся над предприятием.
3: Ядерная война.
4: Смотри, смотри, смотри. Сейчас въебет.
1: Оперштаб Кубани признал факт возгорания, заявив, что к утру пожар потушили. Афипский НПЗ – это один из столпов экспорта на юге страны, и с начала года его атакуют уже в третий раз. При этом обломки сбитых дронов рухнули на жилой многоквартирный дом в самом Краснодаре, ранив двух человек.
5: Даша! Прямо над домом!
1: С остановкой Куйбышевского завода вся самарская группа Роснефти фактически ушла на дно. Напомню, сызранский НПЗ оказался полностью парализован после майской атаки, а новокуйбышевский работает на пониженных мощностях, говорит аналитик рынка Михаил Крутихин.
6: Атака на Афипский завод – это сильный удар по экспортным доходам. Но куда более страшные новости для Кремля пришли из Поволжья. Агентство «Рейтер» сообщило, что крупнейший НПЗ в Самарской области полностью остановил переработку нефти после прилета дронов. Там разнесли обе установки первичной переработки. А ведь этот гигант снабжает внутренний рынок бензином и дизелем. Когда ломаются такие установки, оперативно починить их в условиях санкций просто невозможно.
1: В итоге к июню Поволжье, ключевой бензиновый узел страны, осталось без полноценной переработки. Это объясняет, почему в 25 регионах уже дефицит топлива, а в некоторых даже ввели жесткие карточные лимиты на заправках, говорит эксперт по энергетике Сергей Пикин.
7: Мы видим планомерный паралич российской топливной системы. Дроны выбивают заводы быстрее, чем энергетики успевают их латать. То, что встал Куйбышевский НПЗ, который давал почти 1 000 000 тонн бензина в год, это огромная дыра в балансе. Экстренный штаб Минэнерго, который создали на днях, теперь будет делить уже не избыток топлива, а жесткий дефицит. Ситуация критическая. Армия требует тонны горючего для штурмов, а гражданские заправки заводы обеспечивать просто не успевают.
1: Пока Самарская область и Краснодарский край посчитывают колоссальные убытки от ночных налетов дронов, экономисты прогнозируют новый виток дефицита топлива и резкий рост цен на логистику по всей стране. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
9: Привет!
8: Сегодня тема, ну скажем так, очень нестандартная. Картина складывается абсолютно парадоксально. Вот

0: Заводы работают в 3 смены, макроэкономика вроде бы демонстрирует признаки стабильности. Постоянно идут отчеты о каком-то рекордном росте производства. Экономика на подъеме.
1: Ну да, звучит позитивно.
0: Да, но прямо в этот самый момент сотни тысяч людей, особенно в регионах, физически не могут купить себе даже базовые продукты питания.
1: В смысле?
0: В прямом. Просто потому, что их зарплатные карты абсолютно пусты. Сегодня в фокусе масштабный кризис невыплат зарплат весной 2026 года в России. Кризис, который, ну, приобрел совершенно невиданный размах.
1: Слушай, это звучит как какое-то сильное преувеличение, если честно.
0: Почему?
1: Ну неужели ситуация действительно настолько критичная? Любой экономист сразу возразит, что статистика безработицы в стране бьет все рекорды со знаком «плюс».
0: Ага.
1: Показатели же держатся на исторических минимумах – около 3%. Предприятия буквально задыхаются от кадрового голода, занятость полная.
0: Это правда, да.
1: И вот разве в условиях, когда каждый рабочий просто на вес золота, может возникнуть системный кризис невыплат? Зачем вообще компаниям так рисковать сотрудниками? Они же разбегутся.
0: Вот. Именно этот диссонанс между таким официальным оптимизмом и пугающей реальностью и заставляет копать глубже.
1: Так.
0: Переход от парадных отчетов к жестким цифрам все ставит на свои места. К мае 2026 года суммарный долг по зарплатам достиг 2,88 миллиарда рублей. И это абсолютный рекорд за последние 7 лет. Этот показатель с огромным запасом перекрывает и пандемийные локдауны, и тяжелейший экономический шок 2022 года.
1: Подожди, рекорд за 7 лет?
0: Да. Только вдумайся в динамику. За один последний месяц долг подпрыгнул на 35%.
1: За месяц?
0: За один месяц. А в годовом выражении рост составил пугающие 94,3%.
1: Это похоже на сбой целого механизма. Но тут, знаешь, есть серьезное противоречие.
0: Какое?
1: Официальные цифры говорят всего о 19 тысячах пострадавших работников.
0: Да, есть такая цифра.
1: Ну вот. Для страны с населением за 140 миллионов человек – это же абсолютная капля в море. Математическая погрешность. Может, проблема просто искусственно раздута?
0: Это классическая ошибка восприятия. Официальная статистика в данном случае – это взгляд на огромную экономику через узкую замочную скважину.
1: В каком смысле?
0: Те данные, которые формируют вот эту цифру в 19 тысяч, собираются исключительно с крупных и средних предприятий.
1: А, то есть где белый сектор?
0: Да, тех самых, где есть профсоюзы, жесткий аудит и прозрачная бухгалтерия. А теперь нужно добавить малый бизнес и колоссальную серую зону.
1: Получается, за пределами этой замочной скважины остается целый пласт экономики, который вообще никто не видит.
0: Совершенно верно. Реальное число людей, сидящих без зарплаты, в 3-5 раз выше официальных цифр.
1: То есть это не 19 тысяч?
0: Нет. Речь идет о 60-100 тысячах семей, которые внезапно лишились средств к существованию. Чтобы этот масштаб стал более осязаемым, ну вот, смотри.
1: Давай.
0: 2,88 миллиарда рублей – это не просто какие-то абстрактные цифры. Это эквивалент полугодовой зарплаты целого города с населением в 40 тысяч человек.
1: Целый город?
0: Целый город полгода работает абсолютно бесплатно.
1: Хорошо, если масштаб действительно такой, возникает логичный вопрос о виновниках. Кто этот гигантский неплательщик?
0: Вот тут самое интересное.
1: Но исторически в периоды подобных кризисов виноваты разорившиеся коммерсанты. Мелкий бизнес, который там не рассчитал кредитную нагрузку, или просто недобросовестные частники, решившие сбежать с деньгами. Это частный сектор так сильно тянет статистику вниз.
0: А вот здесь кроется главная, наверное, самая шокирующая аномалия 2026 года. Главный должник в этой ситуации – это государство.
1: Да ладно. Государство?
0: Именно. Бюджетные долги по зарплатам, то есть те деньги, которые не выплачены из-за банальной нехватки средств в казне, выросли за год в 3647 раз.
1: Сколько? В 3000?
0: В 3647 раз. Цифра достигла почти 788 миллионов рублей. Возник тотальный кассовый разрыв.
1: Слушай, кассовый разрыв у государства. Это звучит, ну, совершенно нелогично.
0: Почему?
1: Ну, работа в бюджетной сфере десятилетиями считалась эталоном стабильности в России. Да, всегда было известно, что зарплаты там небольшие, но они выплачивались день в день. Это же такой фундаментальный социальный договор.
0: Был.
1: Как эта бетонная конструкция могла рухнуть в один момент?
0: Этот миф рухнул официально. Причина в радикальном смещении макроэкономических приоритетов. Заводы, производящие технику, оборонные заказы – все это получает деньги вовремя.
1: То есть ликвидность в экономике есть, но она направляется по одному защищенному каналу?
0: Да.
1: А что происходит с остальными?
0: Остальные финансируются по остаточному принципу. На гражданских бюджетников в провинции, на учителей, воспитателей детских садов, фельдшеров скорой помощи денег в моменте просто физически не остается.
1: Вообще не остается.
0: Казначейство переводит средства на приоритетные статьи, а гражданский сектор вынужден просто сидеть и ждать.
1: Понимание приоритетов многое объясняет, но слушай, где конкретно происходит этот сбой? Государственный аппарат огромный. На каком именно уровне бюджетной системы растворяются эти деньги?
0: На самом нижнем.
1: Но не федеральные же министерства задерживают выплаты.
0: Львиная доля этих государственных долгов, а это 699 миллионов рублей, висит на муниципальных бюджетах.
1: Муниципалитеты.
0: Да, администрации небольших городов, районов, сельских поселений. Механика распределения финансов устроена так, что основные налоги, собираемые на местах, сначала уходят наверх. Федеральный центр.
1: А потом эти деньги должны возвращаться обратно в виде дотаций и субвенций, чтобы муниципалитеты могли платить своим бюджетникам.
0: Именно. И вот эти дотации теперь возвращаются с колоссальными перебоями.
1: Получается, удар принимают самые незащищенные звенья системы. Но какая отрасль на этом муниципальном уровне страдает сильнее всего? Учителя. Врачи.
0: Самая катастрофическая ситуация разворачивается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ.
1: Коммунальщики.
0: На их долю приходится 42% всех долгов по зарплатам. Причем самый худший месяц в году для них – это май. Задолженность в мае подскакивает просто до небес.
1: Май? Казалось бы, весна, тепло, расходы на то же отопление должны падать. Зачем предприятию ЖКХ большие бюджеты именно в мае? Зимой нагрузка явно больше.
0: В этом и заключается парадокс коммунальной экономики. В мае заканчивается отопительный сезон, батареи остывают, и в этот же самый день платежи от населения за тепло мгновенно останавливаются.
1: Логично.
0: Выручка котельных и управляющих компаний падает практически до нуля.
1: И при этом расходы не исчезают.
0: Верно. Именно в мае нужно начинать самую масштабную и дорогую работу – подготовку к следующей зиме.
1: Ремонты?
0: Да, закупать оборудование, мазут, уголь, ремонтировать гнилые сети. Денег поступает минимум, а тратить нужно максимум.
1: Но почему руководитель условной городской котельной не может взять деньги из накопленных резервов? Зачем заставлять слесаря, сварщика или диспетчера работать бесплатно? Разве нельзя перераспределить внутренний бюджет, чтобы хотя бы закрыть зарплатный фонд?
0: Но смотри, проблема в том, что резервов в этой системе просто не существует. Коммунальной инфраструктуре в регионах по 30-40 лет. Износ сетей критический.
1: Понятно.
0: Достаточно представить ситуацию, в которой оказывается директор котельной. У него на счету есть последние 200 тысяч рублей. И стоит жесткий выбор.
1: Какой?
0: Купить мазут и запчасти для протекающих труб, либо выдать зарплату рабочим.
1: Ну, выбор кажется очевидным, людям нужно есть. Надо платить зарплату.
0: А вот и нет.
1: Почему?
0: Если директор не купит мазут и запчасти, в декабре случится прорыв теплотрассы. Город останется без отопления в мороз. За это директор немедленно отправится в тюрьму по уголовной статье за халатность.
1: Жесть.
0: А за невыплату зарплаты он получит административный штраф и предписание.
1: То есть уголовка или штраф?
0: Вот именно. Поэтому всегда, абсолютно всегда в жертву приносятся зарплаты простых людей.
1: Звучит как тупик, а работники почему не уходят? Если слесарю не платят месяцами, почему он просто не хлопнет дверью?
0: Потому что в маленьком провинциальном городке этому слесарю просто некуда уйти. Завод один, котельная одна. Бросить трубы – значит оставить свою же семью без тепла зимой. Это форма такого экономического заложничества.
1: Картина с государственным сектором ясна. Смена макроэкономических приоритетов, пустые муниципальные бюджеты и изношенная инфраструктура.
0: Угу.
1: Но ведь есть еще и частный бизнес. Если общая сумма долга почти 3 миллиарда, а бюджет должен около 780 миллионов, значит, частники накопили свыше 2 миллиардов долгов?
0: Да.
1: Что происходит с ними?
0: Частный сектор оказался в двойных тисках. Финансовые показатели компаний говорят сами за себя. Чистая прибыль бизнеса в первом квартале 2026 года рухнула на 33%.
1: Ничего себе!
0: Сильнее всего страдают так называемые мирные отрасли, которые никак не связаны с государственным оборонным заказом.
1: То есть пошив одежды, производство мебели, сельское хозяйство.
0: Именно. В этих секторах падение прибыли достигает 45%. Предприятия теряют рентабельность прямо на глазах. При этом фискальная нагрузка только растет.
1: Налоги.
0: Да, налог на прибыль был повышен с 20 до 25%. Бизнес просто лишается оборотных средств.
1: Если анализировать эту цепочку, то получается, что гражданский бизнес зажали с двух сторон. С одной стороны, изымается больше налогов, падают доходы населения, а значит и продажи.
0: Так.
1: Но с другой стороны, всегда же был инструмент кредитования. Неужели доступ к заемным деньгам тоже перекрыт?
0: А это ключевой момент. Инструмент кредитования превратился в орудие убийства бизнеса.
1: Из-за ставки?
0: Да. Двузначная ключевая ставка Центрального банка сделала заемные деньги токсичными. Раньше механика была простой. Если у завода или мебельной фабрики возникал временный кассовый разрыв, директор шел в банк.
1: Брал кредит.
0: Брал короткий коммерческий кредит на пару недель, выплачивал зарплаты рабочим и спокойно ждал поступления выручки.
1: А сейчас при таких заградительных ставках перехватить деньги до зарплаты стало нереально дорого. Банковские проценты по короткому кредиту просто съедят те крохи прибыли, которые еще остались.
0: Абсолютно точно. Борьба с макроэкономической инфляцией через высокую ключевую ставку парадоксальным образом ударила по базовым доходам населения.
1: То есть бизнесу дешевле не платить?
0: Для директора предприятия сегодня математически выгоднее задержать выплаты сотрудникам и получить небольшой штраф от инспекции по труду, чем брать кредит под сумасшедший процент.
1: Слушай, это отлично объясняет механику кризиса ликвидности. Но как этот кризис распределяется территориально? Есть ли какая-то карта этого бедствия?
0: Карта есть, и она крайне показательна.
1: Проблема равномерно размазана по всей территории или есть ярко выраженные эпицентры?
0: Эпицентр очень четкий. Безоговорочный лидер по объему долгов – Якутия.
1: Якутия?
0: Да. Там задолженность достигла 882 миллионов рублей. Это почти треть от всех долгов.
1: Вау.
0: На втором месте идет Краснодарский край – 595 миллионов рублей, где проблема сконцентрирована в сфере замороженного гражданского строительства.
1: Угу.
0: И замыкает эту печальную тройку Нижегородская область с долгом в 324 миллиона.
1: Довольно интересный разброс. Но Якутия – это гигантские расстояния, суровый климат. Там без денег выжить физически сложно. Логистика делает продукты нереально дорогими.
0: Согласна.
1: А Краснодар и Нижний Новгород вроде бы крепкие, экономически активные территории с развитым бизнесом.
0: В этом и заключается суть аномалии. Под удар попадают две категории. Либо сырьевые и северные территории, где огромная доля бюджетников, зависящих от центра.
1: Либо?
0: Либо регионы с активным гражданским строительством и производством, которое задохнулось от высоких кредитных ставок.
1: Логично.
0: Но в этой статистике есть цифра пострашнее географии.
1: Что может быть хуже?
0: Возраст этих долгов.
1: В смысле, как долго не платят?
0: Да. 34% всех задолженностей – это суммы, которые тянутся еще с 2025 года. А 11% – это около 390 миллионов рублей, висят с 2024 года и даже раньше. Люди не видят своих денег годами.
1: Больше трети долгов старше года. Слушай, это противоречит любой логике. Если предприятие не платит год, почему работники просто не инициируют процедуру банкротства через суд?
0: Это не так просто.
1: Это же стандартный правовой механизм. Обанкротить контору, пустить с молотка имущество, станки, машины, склады и забрать свои заработанные деньги.
0: В теории это звучит как надежный план. На практике процедура банкротства – это юридическая дорога в никуда.
1: Выходит, что самые лояльные, самые консервативные слои общества – учителя, фельдшеры, коммунальщики в регионах – те самые люди, которые традиционно составляют основу государственной стабильности, теперь оплачивают этот макроэкономический выбор из собственного кармана.
0: Да, они просто остались за бортом распределения денег.
1: И сжатие их покупательной способности запускает цепную реакцию.
0: Как именно?
1: Ну, нет зарплат у тысяч людей в городе, пустеют полки местных магазинов, закрываются парикмахерские, автосервисы, разоряется мелкая розница. Этот кризис ликвидности медленно, но верно убивает всю местную экономику на корню.
0: Подводя короткий итог, проблема массовых невыплат весной 26 года – это не локальный технический сбой и не временные трудности отдельных компаний. Это глубокий и системный дефицит ликвидности, прямой результат радикальной смены макроэкономических приоритетов.
1: Абсолютно.
0: Гражданский сектор и российская провинция все глубже погружаются в затяжной кризис, который многократно умножается на безжалостность, автоматизм и скорость современных цифровых долгов.
2: И в завершении хочется оставить одну мысль для самостоятельного размышления. Сегодня отчетливо видно, как цифровое государство научилось безупречно и мгновенно блокировать банковские счета простого человека за малейший просроченный долг, оставляя его без копейки.
0: Да, механизм работает как часы.
2: Но что если бы эта безупречная автоматизированная система работала в обе стороны? Достаточно представить, что если бы алгоритмы мгновенно блокировали личные счета, активы и зарубежную недвижимость руководства компаний или мэров городов ровно в ту же секунду, когда они задерживают зарплату своим сотрудникам хотя бы на один день.
0: Интересный поворот.
2: Как быстро в таком случае нашлись бы деньги на выплаты?
0: Отличный вопрос, над которым действительно стоит подумать каждому. На этом все. До встречи в следующем разборе.
2: До скорого. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Бюджет еле дышит. На конец мая дефицит федеральной казны превысил 6 триллионов рублей. Госдума разрешила правительству тратить дальше. Всего за 5 месяцев этого года дыра в федеральном бюджете превысила все мыслимые прогнозы. Расходы на военные нужды оказались настолько велики, что казна пустеет на глазах. В итоге Минфин экстренно обратился в Госдуму, чтобы депутаты в экспресс-режиме сразу в 3 чтениях за один день разрешили правительству тратить деньги и наращивать госдолг, вообще без оглядки на закон. О том, почему властям пришлось пойти на такие крайние меры, объяснила заместитель министра финансов Ирина Окладникова.
5: Мы не считаем, что у нас есть какой-то бюджетный кризис. Бюджет исполняется абсолютно в соответствии с графиком. Да, расходы идут чуть быстрее, чем прежде, и это влияет на показатели дефицита. Новые полномочия по увеличению трат нам необходимы просто для того, чтобы оперативно реагировать на те изменения, которые происходят теперь уже не каждый месяц или квартал, а буквально каждый день.
4: Несмотря на оптимистические заявления Минфина, экономисты бьют в набат. Все собранные с людей налоги мгновенно сгорают в оборонном секторе, а Госдума фактически дала правительству карт-бланш на бесконтрольный выпуск облигаций. Экономические последствия такого решения для кошельков простых россиян неизбежны, считает доктор экономических наук профессор Игорь Липсиц.
6: То, что произошло в Госдуме, это капитуляция перед экономической реальностью. Закон о бюджете превратился в пустую бумажку. Расходы на армию настолько огромны, что казна пустеет на глазах. Разрешение занимать деньги сверх любых лимитов означает только одно. Правительство начнет массово выпускать облигации и фактически забирать все свободные деньги из банковской системы. Для обычных граждан это обернется новым мощным витком инфляции. Цены в магазинах прыгнут еще выше.
4: Ситуация зашла так далеко, что скрывать проблемы с деньгами не получается даже у руководства финансового блока. О том, что долги придется наращивать и дальше, публично признал министр финансов Антон Силуанов.
7: Дефицит бюджета в текущем году несколько возрастет по сравнению с нашими плановыми назначениями. Источники финансирования этого дефицита – это в первую очередь, конечно, заимствование, наш внутренний рынок. Будем выпускать государственные ценные бумаги за счет этого дефицита и будет профинансирован.
4: Пока чиновники уверяют, что ситуация под контролем, экономика страны полностью переходит на ручное управление. Хватит ли у правительства внутренних резервов, чтобы покрывать многомиллионные дыры в условиях жестких санкций, покажет вторая половина года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
8: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию с загрязнением побережья.
9: Давайте тоже по-честному. И в моем детстве, и в вашем тоже всегда мазут был. Вопрос только, кто сколько его видит. Кто-то видит чуть-чуть и говорит, ого, его много. А это на самом деле его и нет, но кто-то хочет его видеть. Я хочу сказать, посмотрите, сегодня Анапа активно уже работает. Активно. Угу. Отдыхающих много. Если бы там был мазут, то, поверьте, это уже, ну, наверное, сегодня огромное количество отдыхающих из Анапы об этом бы написало. Ну, либо просто бы призвали других отдыхающих просто не ехать в Анапу. Но этого нет. Этого нет. Значит, естественно, то, о чем так много говорят, и кто-то что-то где-то как-то там пытается вот это все неправда.
3: Главные новости дня.
10: Работу потеряют тысячи. Каждая четвертая компания в России готовит увольнение до конца года. Российские компании начали готовиться сокращать сотрудников на фоне ухудшающейся ситуации в экономике. До конца года оптимизировать штат планируют 23% предприятий. Большинство из них примерно на 10%. Это показал опрос Российско-германской внешнеторговой палаты, в котором приняли участие 265 малых, средних и крупных организаций. Также более половины предприятий заявили, что пока не собираются менять число сотрудников, а расширять команды намерены 14% компаний. Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений находятся работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
11: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
10: Также рискуют потерять работу сотрудники с рутинными задачами, сезонный и контрактный персонал, отмечают эксперты. По их словам, на фоне санкций и затянувшейся СВО в сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия по всей России. Ранее стало известно о планах Объединенной судостроительной корпорации сократить 70% персонала Хабаровского судостроительного завода. В тупике оказалась даже железная дорога. Как заявил глава РЖД Олег Белозеров, компания планирует сократить центральный аппарат на 15%, что составляет примерно 6 тысяч человек. По его словам, это касается прежде всего административно-управленческого персонала, включая руководство филиалов. В интервью агентства «Интерфакс» Белозеров отметил, что такие меры связаны с оптимизацией структуры и функций внутри компании. Обновление парка – один из главных приоритетов, говорит Белозеров.
12: Новый подвижной состав – это современный уровень комфорта, это скорость, высокая динамика роста объемов перевозок. Программа обновления формируется в размере около 1100 вагонов в год. Мы взяли за правило ежегодно предлагать пассажирам новые модели с публичным обсуждением их потребительских свойств.
10: В сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны, говорит экономист Александр Кравцов.
13: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
10: В сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
8: Военный аналитик Игорь Коротченко о тотальном превосходстве ВСУ в дронах.
14: Вот конфигурация на линии боевого соприкосновения, при том, что стратегическая наступательная инициатива находится, безусловно, в руках российского военного командования, но новые реалии современной войны, полная прозрачность поля боя. На каждого нашего бойца по 5-7 дронов противника в этих условиях продвижение возможно только малыми боевыми группами от 3-5 человек, собственно, что мы и наблюдаем. Поэтому темпы продвижения те, которые они есть. Понимаете, ведь время работает против нас. Сценарий навязанных нам боевых действий абсолютно, ну, мягко говоря, нам не нужен и не устраивает. Это война на истощение против нас. Более того, принятыми решениями сегодня в ряде европейских стран НАТО закладывается производство дронов большой дальности. Это означает, что уже через где-то примерно 8-9 месяцев Украина будет получать сотни тысяч ударных дронов самолетного типа большой дальности. В этих условиях ни одна ПВО не сможет выполнить свои задачи в полном объеме. Это как бы элементарная математика.
15: Учим китайский вместе. Как по-китайски звучит слово «санкции»?
16: «Чицай».
15: Еще раз. «Санкции» по-китайски будут так.
16: «Чицай».
15: И третий раз.
16: «Чицай».
15: Учим китайский. Легко и весело.
17: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Иван Отраковский о том, почему Россия пасет задних в технологической гонке.
19: Мы отстаем от мировых лидеров в технологической гонке, считают эксперты РАН. По их данным, на страну приходится менее 2% мировых расходов на науку и исследования. При этом Китай продолжает стремительно сокращать разрыв с США и уже выходит в лидеры по ряду технологических направлений. Ученые предупреждают, что без роста инвестиций в науку и разработки Россия рискует еще сильнее утратить свои позиции в ближайшие годы. В ближайшие 5 лет мы будем окончательно выброшены из гонки технологий, как это произошло с космосом. А зачем какие-то высокие технологии развивать, какой-то космос, если есть ресурсы, которые можно тупо в голом виде распродавать, немыслимо, лично обогащаясь. Уже ж не раз говорили власти, мы сырьевой придаток Китая, до этого были Запада. Если думаете, что что-то изменится, то ошибаетесь. Система поганая, власть барыжья. Ничего не поменяется, если не сменить их. А высокие технологии — это и про армию, про фронт, жизни наших солдат, которые абсолютно обесценены.
18: Два майора о неутешительных результатах удара по Кронштадту 3 июня.
20: Вражеские ресурсы публикуют спутниковые снимки корвета проекта «Бойки» в Кронштадте после атаки украинских беспилотников. Корвет Балтийского флота Российской Федерации находился на плановом ремонте с февраля. Удар был нанесен с применением как минимум 2 дронов. Точная стоимость корветов засекречена, но оценивалась экспертами в несколько сотен миллионов долларов после всех модернизаций. Дрон стоит около 50 тысяч долларов. 100 дронов — 5 миллионов долларов. Сколько сил и средств выделили на защиту корвета в доке — вопрос открытый.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Студенты не пушечное мясо. В вузах по всей России для вербовки студентов на фронт проводят телемосты с бойцами СВО. Учебные заведения все сильнее становятся похожи на филиалы военкоматов. Чтобы заманить молодежь на фронт, Минобороны запустила новый формат – онлайн-телемосты со студентами. Прямо во время пар учащимся включают видеотрансляции с передовой. Действующие бойцы, например, из подразделений БПЛА, показывают подросткам, как это круто и перспективно – уметь управлять дронами. И, конечно, обещают огромные подъемные и солидные премии за каждую единицу подбитой техники. На днях такой телемост провели для Пашковского сельхозколледжа. А до этого онлайн-агитацию опробовали в учебных заведениях Сибири, говорит военный юрист Иван Чувеляев.
21: Это новая, очень хитрая тактика вербовки. Молодежи пытаются продать войну как безопасную компьютерную игру. Мол, вы будете сидеть в глубоком тылу с джойстиком в руках и получать за это огромные деньги. Но это циничный обман. Операторы БПЛА сейчас – это цель номер один для противника. По ним прилетает в первую очередь. Студентов просто заманивают красивой картинкой, забывая сказать главное. Любой контракт с Минобороны в 2026 году – это билет в один конец, расторгнуть его до конца боевых действий невозможно.
4: Но согласны с такой математикой далеко не все. В Якутске студенты устроили настоящую партизанскую акцию протеста. Стены Северо-Восточного федерального университета и других местных институтов за одну ночь покрылись жесткими граффити. Надписи гласят:
0: «Студенты не пушечное мясо. Вузы равны военкоматам».
4: Авторы акции выпустили манифест, где прямо заявили, что университеты должны быть пространством для науки и знаний, а не пунктами сбора мобилизационного ресурса. Якутская молодежь открыто взбунтовалась против того, чтобы ее превращали в расходный материал, говорит местная студентка Наталья.
1: У нас в университете дышать уже нечем от этой пропаганды. Нам постоянно втирают про патриотизм, крутят эти ролики, теперь еще и телемосты устраивают. Ребята озлоблены. Мы поступали учиться, мы хотим мирной жизни, развивать свою республику, учить свой язык, двигать науку. Почему из нас пытаются сделать штурмовиков? Эти граффити на стенах – это крик души всего нашего поколения. Мы не хотим умирать за чужие интересы. И пусть ректорат поймет, что нас не получится молча упаковать в автобусы.
4: Как отметили студенты-активисты, Якутск стал ярким примером того, как сильно перегрето недовольство в национальных республиках, которые и без того потеряли на фронте слишком много мужчин. Попытки Минобороны дотянуться до вчерашних школьников через экраны мониторов начинают вызывать обратную реакцию молодежи. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
22: Военкор Романов про важный нюанс в теме специальной военной операции, на который мало кто обращает внимание.
23: Связан он с идеологическим разделением между армией и народом с одной стороны и совокупностью властных элит с другой. С началом спецоперации народ и волонтеры бросились помогать армии. Но с другой стороны происходит тотальное игнорирование, в лучшем случае волонтеров, доходящее до откровенной лжи. У армии все есть. С одной стороны, президент декларирует, что цели СВО непременно будут достигнуты. Армия отвечает: так точно. Народ поддерживает. Но одновременно начинается возня насчет договорничков и прочих мирных инициатив. Вообще, в целом, все выглядит так, словно властные элиты пытаются отделить народ от спецоперации. Типа, это не ваше дело, мы тут сами все порешаем. Это, разумеется, заявляется не прямо, но подобное позиционирование просматривается во всем. Однако приграничье, и уже далеко не только оно, непосредственно ощущает на себе тяготы войны. И ежедневными потерями мирных граждан, и отключениями электричества, и даже вторжением на нашу территорию. Кстати, кто просохатил вторжение в Курскую область, мы так и не знаем до сих пор. Никто не понес ответственность, даже уголовное дело не уверен, что возбудили по факту преступного бездействия. Все чаще от него слышен вопрос: что вообще происходит? Никто не понимает, потому что то дух Анкориджа, то мирные инициативы, то заглядывание в рот американцам. В чем смысл подобной политики? Наверное, это тоже не наше дело.
22: Макс, которого нигде нет, военкор Живов о неприятностях национального мессенджера.
24: Вслед за App Store цифровые магазины Google Play и Huawei удалили мессенджер Макс для всех регионов, кроме России, фактически лишив его любых перспектив на развитие. Китайцы вновь продемонстрировали уровень своего союзничества с нами. Ничего бы этого не было, если бы Макс спокойно и осторожно развивали как рыночный продукт, без принуждения и блокировок, постепенно насыщая мессенджер техническими возможностями и государственными плюшками. Именно агрессивная политика в отношении цифровых платформ вкупе с принуждением внутри страны привели нас к тому, что наши цифровые решения стали недоступны за рубежом. И это, не считая национального психоза, абсолютный провал и ужас.
22: Лежи, страна огромная. Алексей Чедаев про удар по панораме в Севастополе.
25: Удары по НПЗ, транспортной логистике в Новороссии, Крыму и на юге, окрестностям Питера – эта акция в расчете уж точно не на военный и даже не на экономический, а в первую и главную очередь на внутриполитический результат. Противник пытается сказать нашему обществу: ваша власть не способна защитить ни вас, ни вашу повседневность, мобильность и курортный сезон, ни ваши общенациональные культурные ценности. А значит, вы проигрываете войну. Сдавайтесь.
20: Результат такой стратегии тем успешнее, чем сильнее внутри нашей страны разделение на Россию воюющую и на тех, кого это все не касается. В итоге противник сам ломает эту перегородку между войной и миром внутри нашего общества, которое держалось все эти годы. И в том числе не без активного участия начальников, традиционно с подозрением и недоверием, относящихся к любым формам низовой мобилизации и горизонтальной народной самоорганизации. Лежи, страна огромная. Удары противника болезненны, конечно. Просчитать последствия этого я не берусь, мало вводных для моделирования. Ну, увидит со временем. Мы и сами-то про себя не все понимаем, пока не придет час X.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на пятый год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
5: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
4: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие, около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
6: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
4: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссяк полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня.
20: Жительница Севастополя о том, что из-за дефицита бензина жители Крыма никуда не могут уехать.
7: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить Макс, вернее, там блок развожаешь, чтобы поймать QR-код какой-то в 10 вечера, наверное, когда я уже сплю. Десять вечера я должна ловить его, там поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю. Короче, выкинула сейчас два огромных мешка вещей. Уезжаю. Надеюсь, что мост не взорвут до моего отъезда. Сухопутная дорога полностью перекрыта. Вот такую гору вещей все равно набрала, несмотря на то, что... В общем, будем загружать машинку и поедем. Мне, конечно, грустно. Но когда мне диктуют, как мне нужно проводить время вечером, вместо того, чтобы там отдохнуть, повеселиться, там кино посмотреть, с ребятишками поболтать, я должна скроллить там крымские паблики, чтобы поймать какой-то QR-код. По-другому заправиться просто невозможно. С работы пешком, на работу пешком. Автобусы не ходят, потому что тревоги. Как? Как вообще? Как?
3: Бизнесмен Павел Лутанин о том, насколько на самом деле обеднели россияне.
9: Насколько мы все обеднели. Я этим утром решил посчитать. Я взял только официальную инфляцию Росстата, начиная с начала 2022 года и по апрель 2026 года. Посчитал, и получилось почти 44%. 44% это то, насколько мы все обеднели, то, насколько обесценились наши заработки. То есть, если сейчас вы зарабатываете 100 тысяч рублей, это все равно, что в конце 2021 года вы получали зарплату 56 тысяч рублей. А теперь задайте себе вопрос, многие ли из нас увеличили свои заработки на 44% за эти годы, чтобы просто оставаться на месте, просто позволить себе все то же самое, что 4 года назад. А теперь пусть бюджетники зададут себе вопрос, кому из бюджетников подняли зарплаты на 44% за это время. И все это время нам рассказывают про безудержное богатство, про то, как мы все роскошно живем, как у нас все растет, как все пылает, пышет, цветет и пахнет. Но даже реальная официальная статистика говорит о том, что мы только беднеем. А это мы все с вами знаем, что Росстат как минимум в два раза по показателям инфляции, и на этом его ловили уже неоднократно.
10: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог. Легендарная ясновидящая Екатерина.
11: Приветствую вас. Прогноз на 12 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас, знаете, переход на мудрую стратегическую паузу, потому что 12-й аркан повешенный. Еще называется иное видение. И на фоне 6 месяца июня это у нас аркан влюбленный, отвечающего за любовь, гармонию, партнерство, сердечный выбор. Энергия 12-го аркана приобретает характер такого, знаете, глубокого душевного служения и эмпатии. Это день, когда волевые решения должны приниматься не через эгоизм, а через призму милосердия, заботы о чувствах других людей, потому что 12-й аркан – это не про слабость или позицию жертвы, это время, знаете, такие алхимии смыслов, когда дается уникальная возможность замедлить бег, посмотреть на привычные ситуации, может быть, бизнес, личные отношения под совершенно иным, нестандартным углом и увидеть то, что ранее ускользало от вашего взгляда. Ну и астрономический контекст у нас идеально сопутствует этому созерцательному настрою, потому что Луна находится в фазе убывающего серпа и переходит в знак близнецов. Легкие, интеллектуальные, коммуникабельные близнецы помогают заземлить порой тяжелую энергию повешенного и превращают ее во внутренний застой и активный поиск информации, может быть, свежих идей, нестандартных путей решения старых проблем. Так, ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 2 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 19, 1 плюс 9 десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага. Это символ личной воли, инициативы, оригинальности и материализации желаний. Здесь возникает парадоксальный, но невероятно мощный творческий резонанс. Кстати, почему повешенный? Это человек, который висит вниз головой, поэтому он видит иначе. Встречается все это с импульсом мага, единичка, и под покровительством гармонии влюбленных, 6 месяц. А это означает, что в такой день вынужденная или добровольная пауза – это не застой, а все-таки момент рождения какого-то гениального озарения. Прямо в процессе созерцания маг дает нам ментальные инструменты, чтобы, например, перевернуть ситуацию в свою пользу. И вы можете найти нестандартный выход из тупика, который удивляет окружающих своей простотой и оригинальностью. Еще и близнецовая луна ускоряет этот процесс, помогает мгновенно обтекать внутренние инсайты, и в четкие слова, тексты и договоренности. С практической и бытовой точки зрения, такой день на убывающей луне в близнецах требует от нас гибкости, милосердия, работы с информацией обязательно. То есть максимально приветствуется благотворительность, может быть, оказание бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается, психологическая поддержка близких и проявление, например, искреннего сострадания. Еще это лучший момент в месяце для глубокого анализа текущих бизнес-процессов, исправление прошлых ошибок в документах, может быть, переформатирование старых проектов и поиска скрытых утечек ресурсов. В быту такой день идеален для детоксикации организма, может быть, легкой диеты, медитации, уединенного творчества, а также для очищения пространства от ментального и физического хлама. Убывающая луна в близнецах всегда еще дает зеленый свет для учебы, сбора информации, может быть, написания писем и завершения затянувшихся переговоров через поиск компромисса, который устроит все стороны. В то же время категорически не стоит поддаваться чувству обиды, впадать в это вот состояние бедной жертвы, несчастной, жаловаться на жизнь и позволять манипуляторам пользоваться вашей добротой. Всегда аркан повешенный предупреждает, что жалость к себе в этот день заберет колоссальный объем сил, ну и нельзя форсировать внешние события, агрессивно продавливать ситуации силой, злиться, если, например, дела временно зависли или партнеры перенесли встречу. Также избегайте хаотичных пустых разговоров, сплетен и суеты, которые может подталкивать луна в близнецах, ну и не рекомендуется совершать спонтанные крупные траты денег из чувства вины или жалости к кому-то. Ну и не подписывайте новые долгосрочные контракты с жесткими обязательствами. А вот вечер стоит провести в спокойной творческой обстановке, за душевной беседой с близкими, может быть, наедине со своими мыслями, и позволить энергии мага и повешенного трансформировать ваш опыт в абсолютную гармонию и уверенность в будущем. Вот такой интересный прогноз. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
8: Красный карлик на радио Лента.
12: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Сухие и безжалостные пейзажи штата Нью-Мексико снова оказались в центре мирового внимания. Но на этот раз дело не в крушении очередной тарелки. Уже 2 недели, как здесь разворачивается настоящая драма, похожая на голливудский шпионский триллер. В самом сердце знойного региона бесследно исчез 68-летний генерал-майор военно-воздушных сил США в отставке Уильям Нил Маккасленд. Ситуация оказалась настолько критической и выходящей за рамки обычного происшествия, что к поискам официально и экстренно подключились Федеральное бюро расследований. Для понимания масштаба, в воздух подняты беспилотники и вертолеты, а спасатели и кинологи прочесывают буквально каждый метр выжженной солнцем земли. Но почему исчезновение пожилого отставника подняло на уши всю верхушку американских спецслужб? Дело в том, что генерал Маккасленд — это не просто заслуженный ветеран. Именно он занимал одну из самых закрытых должностей в оборонке США. Он руководил исследовательской лабораторией на знаменитой военно-воздушной базе Райт-Паттерсон в штате Огайо. Для любого, кто хотя бы немного знаком с историей уфологии, это название звучит как гром среди ясного неба. Именно Райт Паттерсон, а точнее ее легендарный «Ангар-18», чаще всего фигурирует в самых громких теориях заговора. Согласно многочисленным свидетельствам бывших военных и исследователей, именно туда в далеком 40-м году свозили обломки разбившихся неопознанных летающих объектов, включая знаменитый Розуэльский инцидент. И Маккасленд годами управлял научным сердцем этого таинственного объекта, имея доступ к информации высочайшего уровня секретности. Естественно, такое загадочное исчезновение мгновенно породило волну самых диких, фантастических и пугающих теорий. Сторонники уфологических версий и авторы блогов о паранормальном сразу же заявили, что генерала могли похитить. Причем версии разделились. Одни уверяют, что его забрали представители того самого нечеловеческого разума, секреты которого он сохранял, чтобы информация не просочилась наружу в свете последних политических дебатов о раскрытии правды. Другие, более приземленные конспирологи, считают, что Маккасленда ликвидировали или спрятали свои же спецслужбы США. Мол, пожилой генерал на пенсии мог заговорить или написать мемуары, которые разрушили бы десятилетия государственной лжи вокруг феномена НЛО. Существует и конспирологическая теория о золотом билете. Якобы генерал инсценировал свою смерть, чтобы войти в состав некоего тайного мирового правительства, координирующего контакты с пришельцами в глубоких подземных бункерах Нью-Мексико. Но если спуститься с небес на землю и обратиться к трезвому анализу, ученые и эксперты по выживанию и официальные представители следствия предлагают куда более реалистические, хотя и трагические объяснения. Климат Нью-Мексико коварен и суров. Температура воздуха днем здесь легко перешагивает отметку в 35 градусов по Цельсию и движется дальше к 50, а каменистые ландшафты забилуют глубокими расщелинами и провалами. Скептики напоминают, что даже опытные военные в возрасте 68 лет подвержены внезапным медицинским кризисам от теплового удара и сильного обезвоживания до банального сердечного приступа или инсульта. Человек мог просто пойти на обычную прогулку, оступиться и упасть в ущелье, где его тело теперь практически невозможно заметить с поискового вертолета. Федералы из ФБР, в свою очередь, прорабатывают и версию банального криминала или похищения ради выкупа. Станет ли исчезновение Уильяма Нила Маккасленда еще одной мрачной строкой в списке нераскрытых тайн, связанных с базой Райт-Паттерсон? Ждем развязки. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
13: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания.
14: Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руна дня на 12 июня. Что ж нам пророчат руны в этот день? Какой совет дадут? Давайте посмотрим. Итак, у нас выпала руна Кано. Ой, класс, это символ света, знаний, созарений, творчества и, знаете, такого внутреннего огня. Это руна, которая всегда помогает выйти из темноты. Как буквально, так и метафорически. Кано будто открывает перед вами истину и помогает вот осветить запутанные ситуации, проливает ясность на все, что еще недавно казалось каким-то скрытым. Эта руна несет в себе пламя, вот и творческое, и очищающее, и вдохновляющее. И такой день откровений, инсайтов, вдохновения. Хорошее время, чтобы понять что-то о себе, о своем пути.

0: Еще важно делиться своими идеями. Не держите этот свет внутри вас, дайте ему сиять. Если вы ощущали профессиональное выгорание, то в такой день может появиться внутренний огонек и желание вернуться к делу с новым вдохновением. Используйте обязательно эту искру. В отношениях Кано говорит о честности, об искренности и эмоциональной открытости. Это день для откровенных разговоров, для признаний, для выяснения истины, но без драмы. Просто включите свой внутренний свет и посмотрите, что есть на самом деле. В стабильных отношениях Кано всегда дает чувство близости, глубокого взаимодействия. А вот одиноким людям это шанс на знакомство с очень интересным, неординарным, творческим человеком, который зажигает своим умом и внутренним светом, некой харизмой такой, знаете. По здоровью Кано отвечает за процессы очищения, восстановления энергии, стабилизации нервной системы, еще за зрение, сосуды, щитовидную железу. Показаны любые практики, связанные с внутренним светом. Это и визуализация, и дыхательные упражнения, медитация на чакры. Здесь не стоит перегружать себя. Внутренний огонь требует кислорода. Так что подытожим, это день для ясности, честности, вдохновения. Что-то прояснится, и вы это почувствуете всей душой. Несите, главное, свой свет с уверенностью и увидите, как освещается весь путь, и на ваш свет слетаются нужные люди.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Телеведущий Анатолий Кузичев заявил, что теперь Украина ведет спецоперацию против России.
3: У нас есть тоже такая, ну, у многих есть такая почти мистическая вера. Знаешь, вот там мы все смеялись над, ну, особенно в первый период там, своего первого там, пару лет, все смеялись над украинцами, что они верят в какое-то, значит, мифическое вундервафе, чудо-оружие. Вот сейчас там им дадут, ну, не знаю, хаймерсы, потом сейчас дадут F, там, сколько, мы F-15 или что им там, да,
4: F-16?
3: F-16, ну, да, много вот чего, сейчас да. И так далее. Ну, много чего. И каждый раз...
5: Джавелины были,
3: и там джавелины. Не было. Каждый раз была почти как бы какая-то мистическая вера в то, что это и есть чудо-оружие, которое повернется. Вот у нас, на самом деле, такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундервафа с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо как бы и четко осознавать. Но нет никакого вундервафа. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, неразбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. И поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли, парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
2: Полковник СВР Андрей Безруков призвал готовиться еще к 20 годам войны.
6: Мы в новой войне. Поскольку территории захватывать уже бесполезно, дорожать перестали, оккупировать некем, это война на измор и на подрыв. Мы уже видим, потому что делается на наших фронтах, то, что делается на Ближнем Востоке, выбиваются лидеры и выбивается критическая инфраструктура, на которой живет страна. Вот к этой войне нам надо готовиться. Она идет, и она будет идти дальше. Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
1: На радио «Лента».

0: все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Крик о помощи, а в ответ тишина. Семья из Калининграда, заблокированная в Севастополе, попросила губернатора об экстренной помощи. Без прозванных молчит. В агентстве по международным связям посоветовали добираться самим. Ежедневно пешком на 7-й этаж. Калининградцы почти год ждут замены сломавшегося лифта. Зато власти выделили почти 1 000 000 рублей на опрос, чтобы узнать, довольны ли пациенты работой поликлиник. Не дай бог война с НАТО. Россия строит новые военные объекты вдоль границ с Альянсом. Северо-Запад рискует первым оказаться под ударом. Итак, семья из Калининграда, по воле судьбы оказавшаяся в Севастополе, который накрыл острый топливный кризис, из-за которого бензин днем с огнем не сыщешь. В социальных сетях обратилась к губернатору Калининградской области с просьбой об экстренной помощи. Основательно отчаявшись после нескольких попыток покинуть Крым и вернуться домой, Ирида обнародовала открытое письмо Алексею Беспрозванных и написала, что люди попали в ловушку обстоятельств.
2: В Севастополе нет бензина. Номера горячей линии не отвечает. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливает. Очереди километровые. И добыть бензин за наличный или безналичный расчет, или получить QR-код – это квест и фантастика.
1: Женщина попросила Беспрозванных связаться с севастопольским губернатором, чтобы эвакуироваться на личном автомобиле. Губернатор на письмо женщины не ответил. Зато ответ калининградки на ее крик о помощи дало агентство по международным связям. Оно же отвечает за межрегиональные связи.
3: В Крыму работают горячие линии для оперативного решения вопросов, связанных с топливным рынком. Правительство Республики Крым разработало комплекс мер, необходимых для устойчивого жизнеобеспечения населения и гостей региона. Актуальную информацию, карты заправок, а также горячую линию для туристов, у которых есть сложности с выездом из республики, можно отслеживать здесь.
1: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И вывод один – выбирайтесь сами, как можете. Не исключено, что с таким подходом к решению проблемы семье из Калининграда придется надолго застрять в Крыму. А там, между прочим, сейчас не очень-то и безопасно. А все потому, что СВО все больше затрагивает территорию России через удары ВСУ по энергетике и Крыму. Начало сезона отпусков на полуострове можно обозначить кратко – мазут в море, дроны в небе и пустой бак. По данным Ассоциации туроператоров России, с начала июня на фоне атак беспилотников и как результат топливного кризиса, россияне стали чаще отменять уже забронированные туры в Крым. А турпоток в Сочи, где из-за налетов ВПЛА постоянно вводят ограничения на полеты, снизился на от 20 до 30% по сравнению с прошлым годом. И пока Черноморское побережье продолжают очищать от мазута, по всей России происходят перебои с бензином на заправках. Власти при этом как мантру повторяют, что туристический сезон пройдет без проблем. Хотя всем понятно, что в этом году летний отдых на Крымском побережье простыми словами накрылся медным тазом. И то ли еще будет, если спецоперация на Украине продолжится большой войной в Европе. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с НАТО?
4: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов Северо-Запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
1: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий может оказаться Калининградская область. Со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. При этом на деле людям не нужна даже текущая СВО. По данным социологической службы Russian Field, 83% опрошенных россиян – выступают за подписание мирного соглашения. Но Владимир Путин, как известно, не готов останавливаться и прекращать спецоперацию на Украине. И об этом он недавно публично заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Ну а пока вся страна работает на продолжение войны, в регионах не хватает денег на элементарные бытовые нужды. Жители дома на улице Жукова в Калининграде уже почти год вынуждены подниматься на верхние этажи пешком. А это семьи с маленькими детьми, пожилые люди и владельцы собак. По словам жильцов, после многочисленных жалоб на проблемы с лифтом, люди обратились в суд и добились решения о замене подъемника. Новый лифт установили весной, однако пользоваться им до сих пор нельзя. Оборудование стоит в шахте, но так и не введено в эксплуатацию, рассказывают возмущенные жильцы дома.
2: «У нас уже полтора месяца стоит готовый лифт, но мы не можем им пользоваться. И никто не может объяснить, кто должен взять на себя ответственность и запустить его».
1: Примечательно, что 10 июня в доме снова появились специалисты, однако и после этого лифт не заработал. Надежды на то, что это произойдет в ближайшее время, у калининградцев все меньше. И данная проблема касается не только одного дома. Согласно информации фонда капремонта в Калининградской области, необходимо заменить как минимум 423 лифта в 153 многоквартирных домах. Срок их эксплуатации давно истек, однако, как отмечается, средств на обновление оборудования не хватает. Зато в региональном бюджете находятся миллионы на проведение опросов общественного мнения на тему «Довольны ли жители региона медицинским обслуживанием?». И цена вопроса нешуточная – 900 тысяч рублей. И если бы что-то менялось после этих опросов – другое дело. А так, в прошлом году на такой же опрос власти выделили 800 тысяч рублей. А проблемы как были с многочасовыми очередями в поликлиниках и дефицитом врачей, так и остались. Довольных медициной не прибавилось, не убавилось. Зато теперь знаем, как чиновники практически на воздух выбрасывают деньги налогоплательщиков. И что удивительно, даже не стыдятся об этом рассказывать.
5: Минздрав Калининградской области ищет подрядчика для исследования удовлетворенности пациентов работой поликлиник и больниц. Информация опубликована на портале госзакупок. Исполнителю предстоит опросить пациентов, проанализировать сайты и информационные стенды медучреждений, составить их рейтинг, выявить недостатки и предложить меры по улучшению работы. Оценят доступные записи к врачу, время ожидания, наличие туалетов и питьевой воды, вежливость персонала, навигацию, очереди и условия для людей с инвалидностью. На исследование выделено 900 тысяч рублей. Работы должны завершить до 1 ноября 2026 года.
1: Интересно, сколько можно было установить новых лифтов взамен старым аварийным подъемникам за 1 000 000 рублей? Кто хочет, может подсчитать. А у нас в завершении рубрика «На злобу дня». В Калининграде на перекрестке Советского проспекта и Первой Большой Окружной включили новый светофор, который спровоцировал огромные пробки. Автомобилисты уверяют, утром 11 июня машины выстроились длинными рядами и в сторону города, и в обратном направлении. Причем затор образовался на всех полосах, ведущих в Калининград, а жители Холмогоровки фактически оказались заперты и не могут выбраться на Советский проспект, рассказал один из жителей поселка.
6: «Дикий ужас, пробка уже в 7 утра, никуда не проехать. Зачем такое устраивать? Полный бардак».
1: Столкнувшиеся с проблемой автомобилисты считают, что режим работы светофора требует корректировки, а кто-то уверен, что регулятор лучше вовсе отключить. Но как бы там ни было, власти пока на ситуацию не отреагировали. Собственно, как и в следующей истории. Улицы Диккенса и Галицкого в Калининграде ушли под воду после дождя. Не успели отремонтировать Галицкого, а она снова утонула, недоумевают жители. По их словам, это происходит постоянно. К примеру, в прошлом году в подвале одного из домов вода даже достигала 1,5 метра. Тогда жильцам пришлось самим устранять последствия дождей, так как городские службы продемонстрировали полное бездействие. Видимо, потоп в многоэтажке – не повод для беспокойства коммунальных служб. Лишь бы по счетам все исправно и вовремя платили. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента «Балтийский лоцман».
7: Представьте себе идеальный отпуск. Крым, солнце, пляж, море, шашлык на набережной. Вы приехали, чтобы наконец расслабиться. И вот вы там, только вместо отдыха сирены. воздушная тревога, потом еще одна. И вот уже хочется домой, а уехать нельзя, потому что нет бензина. В такой ситуации оказалась целая семья калининградцев. С конца мая в Крыму введен лимит. Не более 20 литров в одни руки. Большинство заправок перешли на работу по талонам. Ну, как в совке. А покупка талонов в свободной продаже фактически остановлена. 20 литров и все. Езжай куда хочешь. Достать топливо можно на черном рынке. Но там такая цена, что дешевле никуда не ездить. Что местные и делают. Чтобы как-то спасти ситуацию, чиновники попробовали выдавать бензин по QR-коду. Но и тут получилось, как всегда. Суточный лимит кодов разбирают за несколько десятков секунд. Секунд, не минут. Получить его почти нереально. А даже если получится достать код, то бензовоз может просто не доехать до Севастополя, и все электронные талоны просто отменяются. А как же так, спросите вы, что бензовоз не может добраться до города? А все очень просто, потому что власти так успешно укрепляли оборону полуострова, что в итоге украинская армия тупо разносит единственную дорогу в Крым, как пацанчик в видеоигре. Это, конечно, сарказм. И никаких стратегических запасов никто не делал. Ну, потому что все же под контролем. Если телевизор посмотреть, то лучше просто и быть не может. Поэтому в итоге ни дороги, ни запасов. Но вернемся к нашей калининградской семье. Потому что их история – это не просто «не повезло с отпуском». Это история про то, что людей бросили. Люди приехали в Севастополь на машине, посидели под тревогами и решили, что ну и вот такой отдых, надо возвращаться. А бензина нет. Начали звонить на горячую линию местную. Там сказали: «Ничем помочь не можем. Сами сидим без топлива». Вот что люди написали в социальных сетях. В Севастополе нет бензина, номера горячей линии не отвечают. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливают. Очереди километровые, и добыть бензин за наличный или безналичный расчет, или получить QR-код – это квест и фантастика. В итоге люди помотались по разным местам и уже в отчаянии обратились к губернатору. Без прозванных. Это реально был крик о помощи. «Помогите уехать! Мы хотим домой!» И что? Знаете, что они услышали в ответ от его администрации? «Извините, товарищ, мы, конечно, вас очень понимаем и сочувствуем, но эвакуировать людей возможности нет. Ищите пути выезда самостоятельно. Проще говоря, идите нафиг со своими проблемами. У нас тут другим голова забита». Подождите, давайте разберемся. Семья застряла в другом регионе страны. Бензина физически нет. Люди обратились к чиновнику, которому платят зарплату именно для того, чтобы решать такие ситуации. И ответ: «Разбирайтесь сами». Тогда объясните мне, что вообще считается экстренной ситуацией? Когда еще звонить губернатору, если не тогда, когда твоя семья застряла без топлива под воздушными тревогами в чужом городе? В Калининградской области очень любят рассказывать о поддержке своих жителей. Регион особенный, эксклав, отрезан от остальной России. Люди привыкли к трудностям, власть привыкла говорить о заботе. Красивые слова на пресс-конференциях. Но когда конкретная семья написала конкретному губернатору и попросила не квартиру, не дорогу новую, а просто забрать их из ада, оказалось, что забота заканчивается ровно там, где начинается реальная работа. И вот здесь самый важный вопрос, который почему-то никто не задает вслух. Кто несет ответственность за то, что людей годами зазывали в Крым, а теперь они там в ловушке? Глава региона Аксенов заявил, что весь бензин, который его команде удалось привезти на полуостров, крымчане раскупили за прошлые выходные, а когда ждать новых поставок, он не знает. А кто знает? А семья из Калининграда что, должна 30 дней сидеть и ждать у моря погоды? Буквально у моря. Крым продавали как идею, как символ, как гордость. Мост строили, дороги строили, репортажи снимали. А потом в один момент выяснилось, что единственная дорога с бензином простреливается. Запасов нет, и спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Семья из Калининграда хотела просто отдохнуть, причем за приличные деньги. Крым уже давно как две Турции по ценам. Теперь им буквально нужно бороться за свое выживание. Потому что губернатор, который должен был помочь, просто махнул рукой. Вот вам и свои. Вот вам и курорт.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Длиннее, чем Первая мировая. СВО по количеству дней обошла одну из самых кровавых войн 20 века. Вспоминаем цели спецоперации. В 1914 году Европа замерла в ожидании, не подозревая, что мир уже никогда не станет прежним. Первая мировая война перекроила карту планеты и стерла с нее великие империи. Одной искры, убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево, хватило, чтобы взорвать систему союзных договоров. Мир превратился в пороховой погреб. Столкновение интересов крупнейших держав вылилось в 4 года окопной мясорубки, унесшей миллионы жизней, говорит историк Владимир Захарчук.
8: Это была война за передел мира. Германия, Британия, Франция, Россия, все они были зажаты в тиски геополитических амбиций. Никто не рассчитывал на затяжной конфликт. Думали, вернемся к Рождеству. Но индустриализация превратила войну в конвейер смерти.
6: Россия вступила в войну на пике патриотического подъема, но экономика не выдержала напряжения. Огромные потери на фронте и кризис внутри страны привели к тому, что империя начала рушиться изнутри, говорит эксперт по истории Российской империи Андрей Долголев.
9: Для России это стало тектоническим сдвигом. Война вскрыла все внутренние язвы, от нехватки снарядов до глубокого социального неравенства. Государственная машина, заточенная под интересы монархии, просто захлебнулась в хаосе. Революции 1917 года стали прямым следствием неспособности власти справиться с масштабом бедствия. Россия вышла из войны не победителем, а государством, которое буквально перестало существовать в своем прежнем виде.
6: Итоги войны стали финальной точкой для четырех империй – российской, германской, австро-венгерской и османской. Мир изменился до неузнаваемости, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция тоже обходится России слишком дорогой в прямом и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длится бесконечно.
10: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
6: По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
11: Ну, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
12: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
13: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
14: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
15: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
0: Радиолента. Прямая речь.
16: Жительница Коврова Владимирской области Ирина Фуфина поделилась своей радостью после посещения пенсионного фонда.
17: Ну что, вот я вернулась с пенсионного фонда. Значит, хочу сказать, поделиться радостью. Насчитали мне пенсию 24 200 рублей. Вот так. Я прекрасно помню, когда повышали пенсионный возраст, как вопили все СМИ о том, что да, мы будем перерабатывать, но когда мы будем выходить на пенсию, мы будем иметь достойную пенсию и жить как пенсионеры за границей, путешествовать по всему миру, и все ради этого только делается. Озвучиваю пенсию. 24 200 рублей. Не то, что ли путешествоваться. Пожрать не хватит. Поэтому выносить нас будут, дорогие товарищи, просто в гробах с работой. Потому что работать мы будем по смерть свою. Потому что на эти деньги ты не проживешь при всем своем желании, при всей своей экономии. Вон еще кошку вот эту вот прокормить надо. Поэтому, как бы, знаете, я вам хочу сказать, не оформлены вы на работу, да и хрен бы с ним. Я раньше переживала. А сейчас я не могу понять, за что я всю жизнь отчисляла, с меня брали эти пенсионные отчисления. За то, чтобы я 24 тысячи пенсию получала? Да пошли вы своей пенсией с такой вот. Ага.
0: Главные новости дня.
15: Это уже похоже на бензиновую лихорадку. На Кубани закрываются АЗС. В Крыму топлива почти нет, а если есть, то по 100 рублей за литр. В Краснодарском крае на фоне топливного кризиса временно остановили отпуск топлива на 15 автозаправочных станциях. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем телеграм-канале со ссылкой на данные Министерства ТЭК и ЖКХ края. Ограничения затронули заправки в Краснодаре, а также Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Речь в основном идет о небольших частных АЗС. При этом, согласно сообщению, в Темрюкском районе, граничащем с Крымом, на 7 заправках образовались очереди от 20 до 100 автомобилей. Еще 8 июня власти Краснодарского края предупреждали, что части с более чем 500 АЗС, закупающих топливо мелким оптом без долгосрочных контрактов, столкнулась с его отсутствием. Перебои фиксировались и на сетевых заправках. На фоне резкого роста спроса поставки не успевали покрывать потребности.
18: Его не успели подвести из-за резкого роста спроса. Проблемы носят кратковременный характер, и в настоящее время крупные сети корректируют графики поставок на свои заправки.
15: О возможных локальных сбоях заявляли и в Ростовской области. Вице-губернатор региона по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин отмечал, что крупные сети продолжают работать штатно, однако возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.
19: Среди причин – снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов и высокая загруженность транспортной сети РЖДМ. Принимаются меры для предотвращения дефицита топлива.
15: Но особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Цены на бензин там на 20% превысили московские и достигли почти 90 рублей за литр. А у перекупщиков цены выросли еще сильнее. На сайтах объявлений бензин предлагают по 130, а то и 150 рублей за литр. Это примерно на 50% выше официальных цен крымских АЗС. На фоне кризиса в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
20: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
15: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
21: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос,
3: есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
15: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. Поэтому россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Житель города Батайск Ростовской области, работающий машинистом на российских железных дорогах, обратился к главе РЖД Олегу Белозерову. По его словам, есть серьезные нарушения трудовых прав работников, обслуживающих маршрут Москва-Симферополь.
21: Я бы хотел обратиться к президенту ООО РЖД, потому что мне уже надоело все это терпеть. Вот буквально несколько минут тому назад мне позвонил помощник машиниста, где я работаю. Я работаю в депо ТЧС-6 Батайск в Ростовской железной дороге. Мы работаем на маршруте Москва-Симферополь. Из-за запрета ночного движения поездов в Крыму руководство вместо поддержки отправляет нас в отпуск за свой счет. Я считаю, что это полный беспредел. Мы и так работаем в опасных условиях под постоянными ударами беспилотников. А вместо поддержки людей отправляют неоплачиваемый отпуск. Более того, лично у меня до сих пор есть задолженность по заработной плате. И железная дорога мне должна 75 тысяч 300 рублей. Мне эти деньги по настоящее время не были оплачены. Я написал заявление в прокуратуру согласно статье в Уголовном кодексе. Сейчас вспомню, по-моему, статья 145, часть 1. Невыплата заработной платы работодателю 2 и более месяца уголовно наказуемый штраф от 200 до 500 тысяч или лишение свободы от 2 до 5 лет. Но вашим бедолагам этим, которые сидят в руководстве, это наплевать буквально. Они привыкли чувствовать свою безнаказанность, нарушая трудовой кодекс, гражданский кодекс, Конституцию Российской Федерации. Тут же они пытаются заткнуть рот, типа «не пиши жалобу, нельзя писать жалобу, ты что, у нас порядочная организация». А втихаря делают так, что увольняются работники по просьбе работодателя.
22: Учим китайский вместе. Как сказать по-китайски «меморандум о взаимопонимании»? Еще раз. «Меморандум о взаимопонимании» по-китайски будет и последний раз «Учим китайский. Легко и весело».
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Обозреватель Кирилл Федоров заявил, что ни одна армия мира, кроме американской и китайской, сегодня не может противостоять армии Украины.
24: Может ли Беларусь на данный момент противостоять белорусской армии украинской? Я считаю, что нет. Я считаю, что если мы говорим про неядерное столкновение двух армий, ну, кроме, наверное, армии Соединенных Штатов Америки, Китая, вот мы их так выведем за скобки, может быть, какой-нибудь Индии, просто из-за ее огромности, ни одна армия мира не сможет противостоять армии Украины. Ну, просто потому, что проводились неоднократные учения украинских военнослужащих с, соответственно, странами НАТО, теми самыми, кто их спонсирует, поляками, шведами, немцами и так далее. И там, условно, небольшое подразделение украинских беспилотчиков многократно разбивали любые попытки либо шведов и так далее. Вот были, говорю, недавние учения шведов. 3 раза во время учения шведы просили паузу, чтобы изменить свою тактику, и 3 раза украинские, так сказать, туристы, которые приезжали к ним туда, разбивали в пух и прах турецкую бронебригаду. А вот, ну, как бы это говорит о чем? О том, что белорусская армия, несмотря на то, что там точно такие же ребята, как и мы, а до войны многие говорили, что даже более подготовленные до специальной военной операции и так далее. Мы всегда видели эти кадры белорусского спецназа и так далее и тому подобное. Но война за 4 года настолько изменилась, а Белоруссия страна не богатая, надо просто понимать, чтобы настолько быстро следовать каким-то изменяющимся историям, что просто белорусская армия не готова к современной войне. Это надо понимать, я вот говорю сейчас, и не потому, что я не люблю Белоруссию, я ее очень люблю. Украина, сосредоточив определенное количество вот этих своих условно мадьяровских птиц и некоторые другие подразделения, может нанести поражение белорусской армии на границе, которая будет... сопоставимо с тем, что произошло 22 июня 41 года. И может просто оказаться, что армия, готовая к войне 22 года, Белоруссия готовилась к условно тем событиям, и в рамках 22 года белорусская армия, я думаю, что сдержала бы и дождалась бы точно помощи со стороны России в 22 году. Но война 26 года — это совершенно другая песня, совершенно другая история.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
1: Расскажу сейчас, почему рубль в виде валюты накоплений и сбережений уже, конечно, не жилец. Расскажу просто, всем будет понятно. Для этого не нужно быть каким-то экономистом или большим финансистом. Значит, смотрите, что произошло сейчас. Вот какая картина на сегодняшний день. Я не говорю об экономике, я говорю сейчас только о финансах. Поймите, это важно. Значит, деньги. У каждой страны есть какое-то количество денег в обороте. Это не какой-то там мифический ВВП по какой-то методике. Нет. Но каждая страна печатает деньги как в бумажном виде для наличных расчетов, так и в электронном виде для безналичных расчетов. Так вот, на 1 января 2022 года, то бишь за месяц, там, за полтора месяца до начала войны, да? Так вот, на 1 января этого года, 22-го, всех напечатанных денег в России 66 триллионов. 66 или 65. Еще раз, это не ВВП, это не какие-то синтетические показатели. Это всего денег на всех счетах, государственных, негосударственных. И плюс все деньги, которые были напечатаны, где-то лежат там в кубышках, под матрасами, в карманах, все равно. Вот государство оперирует такой суммой. У него 66 триллионов рублей. У него и у граждан, соответственно, и у предприятий. Значит, на 1 января 2026 года напечатанных денег уже 135 триллионов. Понимаете, в два раза больше. Было 66, а сейчас 135. Там с какими-то хвостиками, копейками. То бишь, больше, чем в два раза больше, простите за тавтологию. Это первый факт, который любого здравосмыслящего человека естественно освежит, что ух ты, а как это произошло? Что рублей-то все больше, больше, больше и больше, а доллары, евро порезали, в них мы не инвестируем, а как же мы дальше-то, если захотим что-то поменять, то по какому курсу мы поменяем эти рубли или доллары для того, чтобы купить какой-то заграничный товар и продать его на внутреннем рынке? Это первый факт. Факт второй, который на самом деле еще более тревожный, заключается в следующем, что из всех вкладов, банковских вкладов, на доллар сейчас приходится меньше 5%. Было намного больше, в разы было больше совершенно. Вот. И соответственно, понимаете, что происходит? Если у вас доллара меньше 5%, а рублевая масса увеличилась вдвое, соответственно, эта махинация сработала идеально. Это афера. Соответственно, эта афера сработала. Афера века. То бишь, с помощью СМИ, с помощью заявлений государственных важных мужей, народ убедили в том, что да, давайте, все идите в рубль. Все идем в рубль, сливаем доллар, доллару труба, доллару капец. Несите доллар в обменнике, покупайте наш рубль. Параллельно государство печатает этот рубль как не в себя. Почему? Потому потому что нужно оплачивать все военные расходы. Вот почему. Ну, не зубная же фея их компенсирует, и не Карлсон, и не Фрекенбок, понимаете? Это Украине в этом плане легче. А Россия должна их финансировать сама. Все, соответственно, государство печатает рубли. Люди выходят из твердых валют, из доллара или из евро. И вот сейчас осталось доллара или евро всего лишь 5%. Это идеальное время, когда можно начинать стричь лощё. Простите меня за скудость речи. Понимаете, все, кто слил эти доллары. Может, еще, кстати, чуть-чуть дотянут. Ну, просто так, из спортивного интереса, чтобы долларовых запасов осталось там 3%. Я говорю про банковские вклады гражданских лиц, понимаете? Банковские вклады. Где, куда и подевался весь доллар? А весь доллар осел на других счетах. У корпораций, у самих банков. То есть перекочевала твердая валюта по низкому курсу на счета тех, кому нужно. И одновременно не выключается печатный станок. Фигачит и днем, и ночью. И днем, и ночью. И в электронном виде, и не в электронном виде. И, соответственно, что дальше-то будет? Ну, элементарно же, что дальше будет? У вас намного больше рублей. За эти рубли ничего нельзя купить, кроме китайского какого-то, ну, простите меня, барахла. Ну, потому что никто меня не убедит, что китайцы делают хорошие машины, например, или что-то хорошее. Нет, нет, не делают, потому что нужно еще 20 лет, через 20 лет будут делать. Ну, просто сейчас, ну, такой эволюционный момент, что еще они не научились ничего делать. Так вот, приобрести что-то можно в основном только китайское, зарубежное ничего приобрести нельзя. Потому что, ну, закрыта фактически вся торговля с Российской Федерацией, а рублей все больше и больше. И в какой-то момент, ну, придется покупать зарубежные вещи. Понимаете? Придется. И тогда их нужно будет менять. А вот тогда уже курс будет другой. Все, сейчас его можно отпускать. Но опять же, можно чуть-чуть подождать, и спортивного интереса дойдете до 3% количества накоплений. А дальше можно отпускать совершенно свободно и непринужденно этот доллар, который сожрет всю эту лишнюю массу. Поднимай курс в 2 раза, и ты выйдешь на те показатели в валюте, которые у тебя были в 2022 году, да? Ну, если 66 триллионов поделить на тот курс, да? И курс летит в 2 раза, то, соответственно, 135 этих триллионов будут тем же самым. Вот поднимай курс, делай что хочешь. Никто из людей тебе не сможет никаким образом противостоять, потому что они все из доллара и евро ушли. И сейчас можно их пристроить по полной программе. А так как это все происходило в новейшей истории России неоднократно, вспомните хотя бы, кто постарше, Павловскую реформу, когда не то, что там какой-то курс, а запретили деньги, по-моему, от 50 рублей и выше купюры, физически запретили и просто угробили нафиг сбережения целых поколений. Никому ничего за это не было, кстати. Все прошло хорошо. Сейчас купюры запрещать не будут, просто курс полезет вверх. А вот доллар взять уже будет негде, понимаете? И люди начнут идти и пытаться купить хоть что-то. Ну, потому что все равно есть и какие-то командировки, и какие-то закупки еще у предприятий через посредников. И вам нужно покупать доллар или евро. А его нет. Человек человеку его больше продать не может. Нужно идти только к архитекторам этого кризиса, да, к финансовой системе России, к банкам прежде всего. И у них покупать этот доллар. У других не осталось меньше 5% на счетах из всех сбережений. А банки, ну они же свое дело знают. Банк же, это же финансовый институт, понимаете? Это же финансовая компания, которая зарабатывает деньги. И банк изувечит российскую экономику, как бог черепаха. Это же тоже понятно. Но до осени дотянут, до выборов это все ясно. А вот после выборов, привет, Юрий Гагарин, привет, космос. И, кстати, обратите внимание, очень интересно, да, что Эльвира Сахибзадовна, да, госпожа Набиуллина, перестала появляться на людях. Вот просто перестала. На всех, даже на протокольных мероприятиях, она все время на каком-то больничьем или в служебной командировке. Почему? Потому что она понимает, что произойдет, и, как любой другой человек, не хочет, чтобы виновной сделали ее. Ну, потому что время военное, время тяжелое, люди все на нерве, ну, неизвестно, как это все закончится. И вот она хочет от этого грядущего кризиса или грядущего окончательного передела финансовой собственности в стране, она мягкая, вот так вот, как женщина, вот с такими женскими энергиями чувственными, вот она от него старается дистанцироваться, потому что она понимает, куда это все идет, и что на нее могут повесить всех собак. Умная женщина, нет никаких вопросов, и, скорее всего, она пропетляет между этими капельками дождя, так как пропетляли все ее предшественники при своих этих кислотных дождях, которые проходили. А люди с рублями нет, не пропетляют, не пропетляют. Будет катастрофа, поэтому, если есть хоть какая-то возможность, хоть как-то сейчас, хоть что-то покупать, американское или европейское, никого не слушайте, покупайте. Смотрите на элиты, как себя ведут элиты и как себя ведут финансисты, и повторяйте их действия. Они все занимаются скупкой валюты. И вы занимаетесь.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
4: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в полтора раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана. Но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и зэт-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
7: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил тут, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли на пацаной, и это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями своих ребят.
5: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
7: А, ВВ Путин, скажи мне теперь, кто похоронит тебя, блин?
1: кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сюрприз. Видите, нет. Все, их больше нет. И как с этим жить, нахуй?
5: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
1: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Раз полный сотнями человек в день. А вы говорите, Россия, Грета, вот, смотрите, фитнес, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, видите, нет, творится.
5: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на пятый год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
8: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
6: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие, около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
9: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
6: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссяк полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
10: Записки ветерана. Промассированный удар по территории России 10 июня.
11: Вооруженные силы Украины использовали ракеты и беспилотники. Под атаку попали несколько городов, включая Владимир, Чебоксары и Самару, а также объекты в Крыму. Главной целью в Чувашии стало оборонное предприятие «Винир Прогресс». По имеющимся данным, атака на предприятие была проведена с использованием крылатых ракет «Фламинго». По данным властей, в результате удара 3 человека получили ранения. Состояние 2 оценивается как средней степени тяжести, 1 человек получил легкие травмы. Ракета «Фламинго» способна преодолевать расстояние до 3000 километров, нести боевую часть массой около тонны и лететь на малых высотах, что затрудняет перехват. В Самаре зафиксирован пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, который является одним из крупнейших в регионе. Помимо ударов по городам, целями стали стратегически важные мосты в Херсонской области. Это вызвало серьезные логистические проблемы. Важно отметить, что атаки затронули не только перечисленные регионы. Режим ракетной и беспилотной опасности вводился в Воронежской, Свердловской, Тюменской, Нижегородской областях, Белгороде, а также в Пермском крае и Татарстане. Главное, что можно отметить, это то, что противник практически полностью ушел от проведения красивых пиар-ударов и начал действовать в рамках единого замысла и старается поразить важнейшие логистические узлы и объекты критически важной инфраструктуры.
10: Записки ветерана про удар Украины по транспортной инфраструктуре Херсонской области и Крыма.
11: Удар произошел в ночь на 11 июня. По объектам, которые соединяют Крым и Новороссию, а также используются нашей южной группировкой для военно-логистического снабжения, эти атаки стали продолжением системных ударов по наземным коридорам, связывающим Крым с другими регионами. По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальда, удары были нанесены по нескольким объектам. Мосты через Северо-Крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное. Автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск. Мост в районе населенного пункта Ставки. Кроме того, ранее, в ночь на 9 июня, сообщалось о новом ударе по Чонгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область и Крым. В результате этих атак он оказался полностью непригоден для использования. Противник задействует серьезные ресурсы и большое количество дронов именно с целью отрезания сухопутного коридора в Крым через трассу Таганрог-Новороссия. Логично, что после добивания мостов через Чонгар и Красноперекопск противник возьмется за Крымский мост, чтобы полностью отрезать Крым от снабжения с материковой России. Основная летняя кампания этого года, вероятнее всего, будет происходить на юге и в Белгородско-Курском приграничье.
10: Военкор Котенок про угрозы, которые могут возникнуть перед Россией в ближайшие полгода-год.
12: К концу осени можно ожидать как минимум 2 западных беспилотника в размерности малой крылатой ракеты. Это «Рута» и «Барракуда». Если сравнивать по размеру боевой части, то функциональный аналог нашей «Герани», только изначально спроектированные под массовое производство, со снижением требований к срокам хранения, надежности, с максимальным использованием компонентов из коммерческой кооперации и применением массового, чуть ли не конвейерного типа производства. Это обеспечит ожидаемую стоимость на сопоставимом с «Геранью» уровне, но со значительно более высокими эксплуатационными качествами и высокой скоростью. Причем воздушный /наземный пуск, складные крылья позволяют разместить под крылом до 8 БПЛА, что дает возможность с пары десятков самолетов Украины запускать около 1,5 ракет в одном залпе, что делает совершенно непредсказуемым направление удара до последнего момента и не дает возможность превентивно накрыть их до запуска. Плюс к этому подготовка производства европейских баллистических ракет под прокладкой украинской компании примерно через год даст порядка 700 изделий в течение года, что позволит им пару раз в месяц применять до 20-30 баллистических ракет в одном залпе. Я надеюсь, наверху это понимают и не ждут жареного петуха. Угрозы уже вполне понятны, сроки тоже, потенциальный ущерб тем более. Поэтому готовить сани нужно летом, а то к зиме можем наглотаться проблем.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: НПЗ в огненном плену. После атаки дронов остановил работу крупнейший завод Поволжья. Ночью под удар попал Афипский НПЗ. Сразу два стратегических завода оказались выведены из строя. В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Очевидцы опубликовали в сети кадры огромного огненного факела.

0: остановкой Куйбышевского завода вся самарская группа «Роснефти» фактически ушла на дно. Напомню, Сызранский НПЗ оказался полностью парализован после майской атаки, а Новокуйбышевский работает на пониженных мощностях, говорит аналитик рынка Михаил Крутихин.
1: Атака на Афипский завод – это сильный удар по экспортным доходам. Но куда более страшные новости для Кремля пришли из Поволжья. Агентство «Рейтер» сообщило, что крупнейший НПЗ в Самарской области полностью остановил переработку нефти после прилета дронов. Там разнесли обе установки первичной переработки. А ведь этот гигант снабжает внутренний рынок бензином и дизелем. Когда ломаются такие установки, оперативно починить их в условиях санкций просто невозможно.
0: В итоге к июню Поволжье, ключевой бензиновый узел страны, осталось без полноценной переработки. Это объясняет, почему в 25 регионах уже дефицит топлива, а в некоторых даже ввели жесткие карточные лимиты на заправках, говорит эксперт по энергетике Сергей Пикин.
2: Мы видим планомерный паралич российской топливной системы. Дроны выбивают заводы быстрее, чем энергетики успевают их латать. То, что встал Куйбышевский НПЗ, который давал почти 1 000 000 тонн бензина в год, это огромная дыра в балансе. Экстренный штаб Минэнерго, который создали на днях, теперь будет делить уже не избыток топлива, а жесткий дефицит. Ситуация критическая. Армия требует тонны горючего для штурмов, а гражданские заправки заводы обеспечивать просто не успевают.
0: Пока Самарская область и Краснодарский край посчитывают колоссальные убытки от ночных налетов дронов, экономисты прогнозируют новый виток дефицита топлива и резкий рост цен на логистику по всей стране. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Военкор Романов про важный нюанс в теме специальной военной операции, на который мало кто обращает внимание.
5: Связан он с идеологическим разделением между армией и народом с одной стороны и совокупностью властных элит с другой. С началом спецоперации народ и волонтеры бросились помогать армии. Но с другой стороны происходит тотальное игнорирование, в лучшем случае волонтеров, доходящее до откровенной лжи. У армии все есть. С одной стороны, президент декларирует, что цели СВО непременно будут достигнуты. Армия отвечает: «Так точно». Народ поддерживает. Но одновременно начинается возня насчет договорничков и прочих мирных инициатив. Вообще, в целом, все выглядит так, словно властные элиты пытаются отделить народ от спецоперации. Типа, это не ваше дело, мы тут сами все порешаем. Это, разумеется, заявляется не прямо, но подобное позиционирование просматривается во всем. Однако приграничье, и уже далеко не только оно, непосредственно ощущает на себе тяготы войны. И ежедневными потерями мирных граждан, и отключениями электричества, и даже вторжением на нашу территорию. Кстати, кто просохатил вторжение в Курскую область, мы так и не знаем до сих пор. Никто не понес ответственность. Даже уголовное дело не уверен, что возбудили по факту преступного бездействия. Все чаще от него слышен вопрос, что вообще происходит. Никто не понимает. Потому что то дух Анкориджа, то мирные инициативы, то заглядывание в рот американцам. В чем смысл подобной политики? Наверное, это тоже не наше дело.
4: Макс, которого нигде нет, военкор Живов о неприятностях национального мессенджера.
6: Вслед за App Store цифровые магазины Google Play и Huawei удалили мессенджер Макс для всех регионов, кроме России, фактически лишив его любых перспектив на развитие. Китайцы вновь продемонстрировали уровень своего союзничества с нами. Ничего бы этого не было, если бы Макс спокойно и осторожно развивали как рыночный продукт, без принуждения и блокировок, постепенно насыщая мессенджер техническими возможностями и государственными плюшками. Именно агрессивная политика в отношении цифровых платформ вкупе с принуждением внутри страны привели нас к тому, что наши цифровые решения стали недоступны за рубежом. И это, не считая национального психоза, абсолютный провал и ужас.
4: Лежит страна огромная. Алексей Чедаев про удар по панораме в Севастополе.
7: Удары по НПЗ, транспортной логистике в Новороссии, Крыму и на юге, окрестностям Питера – эта акция в расчете уж точно не на военный и даже не на экономический, а в первую и главную очередь на внутриполитический результат. Противник пытается сказать нашему обществу: ваша власть не способна защитить ни вас, ни вашу повседневность.

0: мобильности курортный сезон. Не ваши общенациональные культурные ценности. А значит, вы проигрываете войну. Сдавайтесь. Результат такой стратегии тем успешнее, чем сильнее внутри нашей страны разделение на Россию воюющую и на тех, кого это все не касается. В итоге противник сам ломает эту перегородку между войной и миром внутри нашего общества, которое держалось все эти годы. И в том числе не без активного участия начальников, традиционно с подозрением и недоверием относящихся к любым формам низовой мобилизации и горизонтальной народной самоорганизации. Лежи, страна огромная. Удары противника болезненны, конечно. Просчитать последствия этого я не берусь, мало вводных для моделирования. Ну, увидит со временем. Мы и сами-то про себя не все понимаем, пока не придет час X.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
3: Привет.
2: В Симферополе и Севастополе ввели систему распределения через бумажные талоны и топливные карты. Звучит, честно говоря, как билет в машину времени.
3: 100%. Это классический возврат к практикам ручного управления дефицитом. И сценарий всегда один и тот же.
2: Коррупция.
3: Во-первых, да, мгновенно расцветает теневой рынок. Эти талоны начинают перепродавать. А во-вторых, возникает невероятный бюрократический лабиринт. Чтобы получить этот, кусок картона, нужно собрать справки, поставить печати, пройти какие-то немыслимые согласования.
2: Жесть.
3: Рядовой водитель просто впадает в ступор. Человек совершенно не понимает, в какой кабинет бежать, чтобы получить базовое право, просто заправить свою машину. Это чистая иллюзия контроля.
2: И вот тут возникает главный вопрос сегодняшнего разбора. Как современный, развитый топливный рынок, который всегда реагировал на спрос предложением, дошел до состояния бумажных талонов, сегодня предстоит глубоко погрузиться в механику этого процесса и понять, почему перед нами не какие-то там временные перебои.
3: А настоящий системный тупик. И чтобы разобрать этот механизм по винтикам, логично начать с самого спроса. Нужно понять, с какой вообще скоростью топливо высасывается из подземных резервуаров АЗС.
2: Знаешь, эта ситуация до боли напоминает классический финансовый кризис, так называемый набег на банк. Стоит только появиться малейшему слуху, что у банка проблемы с ликвидностью, как все вкладчики бегут снимать наличные. В итоге рушится даже здоровый банк. Здесь абсолютно то же самое.
3: Угу, фактор паники.
2: Да, пошел слух про дефицит, сработал триггер. Получается парадокс. Для каждого отдельного человека залить канистру про запас – это самое логичное рациональное решение. Но когда это одновременно делают тысячи людей, система просто лопается по швам.
3: Это базовый закон поведенческой экономики в условиях искусственного дефицита. Ну смотри, среднестатистическая заправка имеет подземные танки, которые рассчитаны на несколько дней нормальной и спокойной работы. А когда начинается паника, эти резервуары высушивают буквально за часы.
2: Обалдеть.
3: Заправка опустошается в 10 раз быстрее, чем физически способен приехать следующий бензовоз с нефтебазы. Паника работает как огромный мультипликатор кризиса.
2: Согласен. Психология играет огромную роль. Но тут же есть еще и сезонный фактор. Сейчас лето. На полуостров хлынули автотуристы. И это ведь не просто пара тысяч машин, которые приехали и встали.
3: Ага.
2: Это взрывной рост работы всей обслуживающей инфраструктуры. Кондиционеры в машинах молотят на полную мощность, сжигая бензин. Таксисты наматывают сотни километров в сутки. Службы доставки мотаются без остановки. Экскурсионные автобусы делают по несколько рейсов в день. Потребление возрастает не на какие-то проценты, а в разы.
3: Паника и летний сезон – это, конечно, важные переменные. Но, откровенно говоря, это лишь верхушка айсберга. Есть огромный слон в комнате, о котором в публичном поле стараются говорить максимально обтекаемо.
2: Так, интересно.
3: Главный фактор, который высасывает топливные ресурсы – это военные нужды.
2: Подожди, но разве у военных нет своих собственных линий снабжения? Как именно это бьет по гражданскому рынку и обычным заправкам?
3: Но смотри, в условиях любого масштабного вооруженного конфликта топливо моментально становится стратегическим ресурсом номер один. Просто представь объемы потребления. Тяжелая бронетехника, грузовики снабжения, авиация, работающие сутками дизель-генераторы там, где перебиты ЛЭП. Все это требует просто фантастических объемов горючего.
2: Ну да, логично.
3: И логика здесь предельно жесткая. Армия всегда, при любых абсолютно обстоятельствах, получает топливо в первую очередь. Гражданское снабжение неизбежно идет исключительно по остаточному принципу. И вот тут кроется ключевой момент.
2: Какой?
3: Администрация может напечатать 1 000 000 талонов или ввести лимит хоть по 5 литров в руки. Но никакие бумажки физически не увеличат объем бензина в регионе, если львиная доля поступающего ресурса сразу же уходит на обеспечение военных задач.
2: Окей, с гигантским спросом более-менее разобрались. Но базовая экономика учит же другому. Если есть бешеный спрос и люди готовы платить, рынок немедленно найдет способ этот спрос удовлетворить. Дефицит — это же магнит для поставщиков. Бензин должен был хлынуть туда рекой. Почему этот капиталистический механизм вдруг дал сбой?
3: Потому что невидимая рука рынка здесь бессильна. Чтобы товар хлынул рекой, нужно русло. А основные транспортные артерии перерезаны или работают с критическими ограничениями.
4: Исторически топливо в Крым всегда возили по железной дороге. По мосту регулярно шли тяжелые составы с цистернами. И математика тут реально впечатляющая. Один локомотив заменяет целую армию фурбензавозов. Это дешево, это масштабно.
3: Это самый эффективный способ перемещения наливных грузов по суше. Проблема в том, что из-за конструктивных повреждений моста после известных событий движение тяжелых составов с опасными грузами по нему теперь категорически запрещено.
4: А, то есть все?
3: Да. Главная транспортная артерия для топлива мертва.
4: Ну слушай, железная дорога ведь была не всегда. До завершения строительства моста вагоны прекрасно грузили на огромные паромы и переправляли через Керченский пролив. По воде. Технология же давно отработана. Почему не откатиться к этому варианту?
3: Теоретически это звучит логично, но практически морская логистика сейчас напоминает русскую рулетку. Паромы стали регулярной и очень удобной целью для ударов беспилотников. Флот специализированных судов, способных принимать на борт тяжелые железнодорожные платформы, серьезно поврежден.
4: Но это же огромные неповоротливые цели на открытой воде.
3: Вот именно.
4: Хорошо, но ведь можно выделить бюджет, загнать судно в сухой док и починить. Пусть это стоит дорого, но это явно дешевле, чем коллапс экономики всего полуострова.
3: Ремонт такого судна — это не бамперное СТО покрасить. Это долгие месяцы сложнейших доковых работ. И самое главное — экономическая бессмысленность. Представь картину. Тратятся огромные деньги, уходят месяцы работы, восстановленный паром торжественно спускают на воду, он выходит в первый же рейс.
4: И снова становится мишенью.
3: Да, риск настолько высок, что надежной морской логистики на данный момент просто не существует. Вода отпадает.
4: Итак, железнодорожный мост закрыт для опасных грузов. Море слишком уязвимо. Остается только земля. Длинный сухопутный маршрут через территории Приазовья. И вот тут начинается настоящий логистический кошмар.
3: Абсолютный кошмар. Перевод таких колоссальных объемов с железнодорожных рельсов на автомобильные шины – это гарантированное обрушение эффективности.
4: Давай снова обратимся к цифрам. Теперь бензин везут обычными автоцистернами. Стандартный автомобильный бензовоз вмещает от 8 до 30 тонн. По сравнению с одним поездом на 3000 тонн – это буквально капля в море. Маршрут в объезд стал в разы длиннее. И чтобы просто привезти партию топлива, эти десятки грузовиков сжигают тонны дорогого дизеля прямо в пути. Эффективность стремится к нулю.
3: И к этой чистой математике убытков обязательно нужно добавить человеческий фактор. Существует порог, за которым деньги теряют смысл.
4: Сухопутный маршрут проходит в опасной близости от линии фронта. Водитель ведет машину, у которой за спиной 30 тонн легко воспламеняющейся жидкости.
3: Бомба на колесах.
4: Одно попадание шального дрона, один осколок, да просто серьезная авария на разбитой военной техникой дороге, и шансов выжить нет никаких. Это мгновенная детонация. Коммерческие перевозчики умеют считать риски. Многие крупные компании наотрез отказываются отправлять туда свою технику. Да, те, кто соглашаются, требуют астрономических премий. Но даже за эти деньги желающих критически мало.
3: То есть рынок просто отказывается работать в таких условиях.
4: Рынок не может нормально функционировать, когда риск измеряется не вероятностью ДТП, а вероятностью испариться вместе с машиной.
3: Пока эта фура часами стоит у обочины, резервуары на крымских заправках пустеют. Скорость потребления многократно превышает скорость пополнения. Логистический цикл, который должен тикать как швейцарские часы, просто разорван на куски.
4: Слушай, этот кризис ведь бьет не только по тем, кто хочет поехать на пляж или на работу. Топливный голод – это настоящая инфляционная бомба, которая заложена под фундамент всей экономики региона.
3: Абсолютно. Запускается классический эффект домино. Топливо – это лишь первая костяшка.
4: Механика же предельно прозрачна. Вся эта безумная стоимость логистики, гигантские премии рискующим водителям, дорогой дизель, который сутками сгорает на холостом ходу в пробках на блокпостах, износ грузовиков на плохих дорогах – все это до копейки вписывается в себестоимость каждого привезенного литра бензина. В итоге топливо на колонках становится буквально золотым.
3: А теперь перенеси это на обычную жизнь. Грузовики, которые везут на полуостров хлеб, молоко, мясо, стройматериалы, они ведь заправляются тем же самым золотым дизелем.
4: Точно. Продукты в этом регионе исторически всегда стоили дороже, потому что это фактически островная логистика. А сейчас ожидается новый, очень болезненный виток цен на все товары на полках магазинов. Это бьет по тарифам на проезд в автобусах, убивает рентабельность местных фермеров, душит любой малый бизнес. Обычная буханка хлеба вбирает в себя цену логистического риска.
3: И к этому постоянному экономическому удушью добавляется еще один фактор, делающий ситуацию неразрешимой в принципе. Идет планомерное разрушение инфраструктуры снабжения непосредственно внутри полуострова.
4: Речь об атаках на хранилище. Часто появляются новости о горящих нефтебазах. Но обывателю кажется, ну, сгорела бочка. Потушили, сварили новую из металлических листов, залили снова. В чем сложность-то?
3: В том, что современная нефтебаза – это вообще не просто большая металлическая бочка. Это сложнейший, высокотехнологичный комплекс. Там установлены прецизионные насосные станции, сложнейшая система датчиков давления и газоанализаторов, автоматические комплексы пенного пожаротушения, специальные клапаны.
4: То есть это не так-то просто починить?
3: Восстановить разрушенный терминал – это долгие месяцы кропотливой инженерной работы и огромные инвестиции. А реальность такова, что…
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Крик о помощи, а в ответ тишина. Семья из Калининграда, заблокированная в Севастополе, попросила губернатора об экстренной помощи. Без прозванных молчит. В агентстве по международным связям посоветовали добираться самим. Ежедневно пешком на 7-й этаж. Калининградцы почти год ждут замены сломавшегося лифта. Зато власти выделили почти 1 000 000 рублей на опрос, чтобы узнать, довольны ли пациенты работой поликлиник. Не дай бог война с НАТО. Россия строит новые военные объекты вдоль границ с Альянсом. Северо-Запад рискует первым оказаться под ударом. Итак, семья из Калининграда, по воле судьбы оказавшаяся в Севастополе, который накрыл острый топливный кризис, из-за которого бензин днем с огнем не сыщешь. В социальных сетях обратилась к губернатору Калининградской области с просьбой об экстренной помощи. Основательно отчаявшись после нескольких попыток покинуть Крым и вернуться домой, Ирида обнародовала открытое письмо Алексею Беспрозванных и написала, что люди попали в ловушку обстоятельств.
6: В Севастополе нет бензина. Номера горячей линии не отвечает. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливает. Очереди километровые. И добыть бензин за наличный или безналичный расчет, или получить QR-код – это квест и фантастика.
5: Женщина попросила Беспрозванных связаться с севастопольским губернатором, чтобы эвакуироваться на личном автомобиле. Губернатор на письмо женщины не ответил. Зато ответ калининградки на ее крик о помощи дало агентство по международным связям. Оно же отвечает за межрегиональные связи.
7: В Крыму работают горячие линии для оперативного решения вопросов, связанных с топливным рынком. Правительство Республики Крым разработало комплекс мер, необходимых для устойчивого жизнеобеспечения населения и гостей региона. Актуальную информацию, карты заправок, а также горячую линию для туристов, у которых есть сложности с выездом из республики, можно отслеживать здесь.
5: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И вывод один – выбирайте сами, как можете. Не исключено, что с таким подходом к решению проблемы семье из Калининграда придется надолго застрять в Крыму. А там, между прочим, сейчас не очень-то и безопасно. А все потому, что СВО все больше затрагивает территорию России через удары ВСУ по энергетике и Крыму. Начало сезона отпусков на полуострове можно обозначить кратко – мазут в море, дроны в небе и пустой бак. По данным Ассоциации туроператоров России, с начала июня на фоне атак беспилотников и как результат топливного кризиса, россияне стали чаще отменять уже забронированные туры в Крым. А турпоток в Сочи, где из-за налетов БПЛА постоянно вводят ограничения на полеты, снизился на от 20 до 30% по сравнению с прошлым годом. И пока Черноморское побережье продолжают очищать от мазута, по всей России происходят перебои с бензином на заправках. Власти при этом как мантру повторяют, что туристический сезон пройдет без проблем. Хотя всем понятно, что в этом году летний отдых на Крымском побережье простыми словами накрылся медным тазом. И то ли еще будет, если спецоперация на Украине продолжится большой войной в Европе. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с НАТО?
8: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов северо-запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
5: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий может оказаться Калининградская область. Со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. При этом на деле людям не нужна даже текущая СВО. По данным социологической службы Russian Field, 83% опрошенных россиян выступают за подписание мирного соглашения. Но Владимир Путин, как известно, не готов останавливаться и прекращать спецоперацию на Украине. И об этом он недавно публично заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Ну а пока вся страна работает на продолжение войны, в регионах не хватает денег на элементарные бытовые нужды. Жители дома на улице Жукова в Калининграде уже почти год вынуждены подниматься на верхние этажи пешком. А это семьи с маленькими детьми, пожилые люди и владельцы собак. По словам жильцов, после многочисленных жалоб на проблемы с лифтом, люди обратились в суд и добились решения о замене подъемника. Новый лифт установили весной, однако пользоваться им до сих пор нельзя. Оборудование стоит в шахте, но так и не введено в эксплуатацию, рассказывают возмущенные жильцы дома.
9: «У нас уже полтора месяца стоит готовый лифт, но мы не можем им пользоваться. И никто не может объяснить, кто должен взять на себя ответственность и запустить его».
5: Примечательно, что 10 июня в доме снова появились специалисты, однако и после этого лифт не заработал. Надежды на то, что это произойдет в ближайшее время, у калининградцев все меньше. И данная проблема касается не только одного дома. Согласно информации фонда капремонта в Калининградской области, необходимо заменить как минимум 423 лифта в 153 многоквартирных домах. Срок их эксплуатации давно истек, однако, как отмечается, средств на обновление оборудования не хватает. Зато в региональном бюджете находятся миллионы на проведение опросов общественного мнения на тему «Довольны ли жители региона медицинским обслуживанием?». И цена вопроса нешуточная – 900 тысяч рублей. И если бы что-то менялось после этих опросов – другое дело. А так, в прошлом году на такой же опрос власти выделили 800 тысяч рублей. А проблемы как были с многочасовыми очередями в поликлиниках и дефицитом врачей, так и остались. Довольных медициной не прибавилось, не убавилось.
10: Зато
5: Зато теперь знаем, как чиновники практически на воздух выбрасывают деньги налогоплательщиков. И, что удивительно, даже не стыдятся об этом рассказывать.
10: Минздрав Калининградской области ищет подрядчика для исследования удовлетворенности пациентов работой поликлиник и больниц. Информация опубликована на портале госзакупок. Исполнителю предстоит опросить пациентов, проанализировать сайты и информационные стенды медучреждений, составить их рейтинг, выявить недостатки и предложить меры по улучшению работы. Оценят доступные записи к врачу, время ожидания, наличие туалетов и питьевой воды, вежливость персонала, навигацию, очереди и условия для людей с инвалидностью. На исследование выделено 900 тысяч рублей. Работы должны завершить до 1 ноября 2026 года.
5: Интересно, сколько можно было установить новых лифтов взамен старым аварийным подъемникам за 1 000 000 рублей? Кто хочет, может подсчитать. А у нас в завершении рубрика «На злобу дня». В Калининграде на перекрестке Советского проспекта и Первой Большой Окружной включили новый светофор, который спровоцировал огромные пробки. Автомобилисты уверяют, утром 11 июня машины выстроились длинными рядами и в сторону города, и в обратном направлении. Причем затор образовался на всех полосах, ведущих в Калининград, а жители Холмогоровки фактически оказались заперты и не могут выбраться на Советский проспект, рассказал один из жителей поселка.
11: «Дикий ужас. Пробка уже в 7 утра. Никуда не проехать. Зачем такое устраивать? Полный бардак».
5: Столкнувшиеся с проблемой автомобилисты считают, что режим работы светофора требует корректировки, а кто-то уверен, что регулятор лучше вовсе отключить. Но как бы там ни было, власти пока на ситуацию не отреагировали. Собственно, как и в следующей истории. Улицы Диккенса и Галицкого в Калининграде ушли под воду после дождя. Не успели отремонтировать Галицкого, а она снова утонула, недоумевают жители. По их словам, это происходит постоянно. К примеру, в прошлом году в подвале одного из домов вода даже достигала 1,5 метра. Тогда жильцам пришлось самим устранять последствия дождей, так как городские службы продемонстрировали полное бездействие. Видимо, потоп в многоэтажке не повод для беспокойства коммунальных служб. Лишь бы по счетам все исправно и вовремя платили. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента «Балтийский лоцман».
12: Представьте себе идеальный отпуск. Крым, солнце, пляж, море, шашлык на набережной. Вы приехали, чтобы наконец расслабиться. И вот вы там, только вместо отдыха – сирены, воздушная тревога. Потом еще одна. И вот уже хочется домой. А уехать нельзя, потому что нет бензина. В такой ситуации оказалась целая семья калининградцев. С конца мая в Крыму введен лимит – не более 20 литров в одни руки. Большинство заправок перешли на работу по талонам. Ну, как в совке. А покупка талонов в свободной продаже фактически остановлена. 20 литров – и все. Езжай куда хочешь. Достать топливо можно на черном рынке. Но там такая цена, что дешевле никуда не ездить. Что местные и делают. Чтобы как-то спасти ситуацию, чиновники попробовали выдавать бензин по QR-коду. Но и тут получилось, как всегда. Суточный лимит кодов разбирают за несколько десятков секунд. Секунд, не минут. Получить его почти нереально. А даже если получится достать код, то бензовоз может просто не доехать до Севастополя, и все электронные талоны просто отменяются. А как же так, спросите вы, что бензовоз не может добраться до города? А все очень просто, потому что власти так успешно укрепляли оборону полуострова, что в итоге украинская армия тупо разносит единственную дорогу в Крым, как пацанчик в видеоигре. Это, конечно, сарказм. И никаких стратегических запасов никто не делал. Ну, потому что все же под контролем. Если телевизор посмотреть, то лучше просто и быть не может. Поэтому в итоге ни дороги, ни запасов. Но вернемся к нашей калининградской семье. Потому что их история – это не просто «не повезло с отпуском». Это история про то, что людей бросили. Люди приехали в Севастополь на машине, посидели под тревогами и решили, что ну и вот такой отдых, надо возвращаться. А бензина нет. Начали звонить на горячую линию местную. Там сказали: «Ничем помочь не можем. сами сидим без топлива. Вот что люди написали в социальных сетях. В Севастополе нет бензина, номера горячей линии не отвечают. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливают. Очереди километровые, и добыть бензин за наличный или безналичный расчет или получить QR-код – это квест и фантастика. В итоге люди помотались по разным местам и уже в отчаянии обратились к губернатору. Без прозванных. Это реально был крик о помощи. «Помогите уехать! Мы хотим домой!» И что? Знаете, что они услышали в ответ от его администрации? «Извините, товарищ, мы, конечно, вас очень понимаем и сочувствуем, но эвакуировать людей возможности нет. Ищите пути выезда самостоятельно. Проще говоря, идите нафиг со своими проблемами. У нас тут другим голова забита». Подождите, давайте разберемся. Семья застряла в другом регионе страны. Бензина физически нет. Люди обратились к чиновнику, которому платят зарплату именно для того, чтобы решать такие ситуации. И ответ «разбирайтесь сами»? Тогда объясните мне, что вообще считается экстренной ситуацией? Когда еще звонить губернатору, если не тогда, когда твоя семья застряла без топлива под воздушными тревогами в чужом городе? В Калининградской области очень любят рассказывать о поддержке своих жителей. Регион особенный, эксклав, отрезан от остальной России. Люди привыкли к трудностям, власть привыкла говорить о заботе. Красивые слова на пресс-конференциях. Но когда конкретная семья написала конкретному губернатору и попросила не квартиру, не дорогу новую, а просто забрать их из ада, оказалось, что забота заканчивается ровно там, где начинается реальная работа. И вот здесь самый важный вопрос, который почему-то никто не задает вслух. Кто несет ответственность за то, что людей годами зазывали в Крым, а теперь они там в ловушке? Глава региона Аксенов заявил, что весь бензин, который его команде удалось привезти на полуостров, крымчане раскупили за прошлые выходные, а когда ждать новых поставок, он не знает. А кто знает? А семья из Калининграда что, должна 30 дней сидеть и ждать у моря погоды? Буквально у моря. Крым продавали как идею, как символ, как гордость. Мост строили, дороги строили, репортажи снимали. А потом в один момент выяснилось, что единственная дорога с бензином простреливается. Запасов нет, и спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Семья из Калининграда хотела просто отдохнуть, причем за приличные деньги. Крым уже давно как две Турции по ценам. Теперь им буквально нужно бороться за свое выживание, потому что губернатор, который должен был помочь, просто махнул рукой. Вот вам и свои. Вот вам и курорт.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Работу потеряют тысячи. Каждая четвертая компания в России готовит увольнение до конца года. Российские компании начали готовиться сокращать сотрудников на фоне ухудшающейся ситуации в экономике. До конца года оптимизировать штат планируют 23% предприятий. Большинство из них примерно на 10%. Это показал опрос Российско-германской внешнеторговой палаты, в котором приняли участие 265 малых, средних и крупных организаций. Также более половины предприятий заявили, что пока не собираются менять число сотрудников, а расширять команды намерены 14% компаний. Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений находятся работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
14: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
15: Также рискуют потерять работу сотрудники с рутинными задачами, сезонный и контрактный персонал, отмечают эксперты. По их словам, на фоне санкций и затянувшейся СВО в сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия по всей России. Ранее стало известно о планах Объединенной судостроительной корпорации сократить 70% персонала Хабаровского судостроительного завода. В тупике оказалась даже железная дорога. Как заявил глава РЖД Олег Белозеров, компания планирует сократить центральный аппарат на 15%, что составляет примерно 6 тысяч человек. По его словам, это касается прежде всего административно-управленческого персонала, включая руководство филиалов. В интервью агентства «Интерфакс» Белозеров отметил, что такие меры связаны с оптимизацией структуры и функций внутри компании. Обновление парка – один из главных приоритетов, говорит Белозеров.
16: Новый подвижной состав – это современный уровень комфорта, это скорость, высокая динамика роста объемов перевозок. Программа обновления формируется в размере около 1100 вагонов в год. Мы взяли за правило ежегодно предлагать пассажирам новые модели с публичным обсуждением их потребительских свойств.
15: В сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны, говорит экономист Александр Кравцов.
17: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
15: В сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
18: На фоне острого дефицита топлива жительница Севастополя решила вернуться домой на материковую Россию. Крымчане несколько дней не могут получить QR-коды на покупку бензина, а общественный транспорт парализован из-за постоянно работающего сигнала воздушной тревоги.
19: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить Макс, вернее, там блок развожаева, чтобы поймать QR-код какой-то. В 10 вечера, минуточку, да, я уже сплю. В 10 вечера я должна ловить его. Там поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю. Короче, выкинула сейчас 2 огромных мешка вещей. Уезжаю. Надеюсь, что мост не взорвут до моего отъезда. Сухопутная дорога полностью перекрыта. Вот такую гору вещей все равно набрала, несмотря на то, что... В общем, будем загружать машинку и поедем. Мне, конечно, грустно. Но когда мне диктуют, как мне нужно проводить время вечером, вместо того, чтобы там отдохнуть, повеселиться, там кино посмотреть, с ребятишками поболтать, я должна скроллить там крымские паблики, чтобы поймать какой-то QR-код. По-другому заправиться просто невозможно. С работы пешком, на работу пешком. Автобусы не ходят, потому что тревоги. Как? Как вообще? Как?
1: Криминальные новости.
20: Участник СВО расстрелял людей из-за громкой музыки в Красноярском крае. Один человек погиб. Все произошло ночью 11 июня около магазина в поселке Канифольный. 39-летняя женщина и трое мужчин слушали музыку. 51-летнего Сергея Федорченко это не устроило, и произошел конфликт. Мужчина выстрелил в них из охотничьего ружья. Пострадавшие пытались уехать на машине, но неадекват открыл огонь и по ней. По данным базы, 38-летний пострадавший получил смертельные травмы, он скончался на месте. Его друзья госпитализированы с огнестрельными ранениями в разных частях тела. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 4 человек. Нападавший задержан. Местные паблики пишут, что стрелок – военнослужащий, приехавший в отпуск из зоны боевых действий. 19-летний парень и школьник похитили ребенка из-за украденного вейпа в Кемеровской области. Пятиклассник Андрей гулял у дома на Парковой улице в Прокопьевске. К нему подошли учащиеся колледжа и семиклассник. Они стали обвинять Андрея в краже вейпа. Начался конфликт. В какой-то момент зумеры затолкали школьника в багажник ВАЗа. Они отвезли мальчика в гараж, связали веревкой и оставили там, сами уехали. Андрей смог выбраться и добежать домой. Семья школьника обратилась в полицию. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для нападавших. С наркотиками задержали в Москве вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова. Чиновника уже заключили под стражу. При обыске гостиничного номера, который снимал Петухов, были обнаружены синтетические запрещенные вещества. Чиновнику предъявлены обвинения по статье о незаконном хранении наркотических средств. Вину он признал и теперь сотрудничает со следствием. В итоге его сняли с должности замгубернатора. Юрий Петухов – один из самых влиятельных чиновников на Новосибирской области. Более 10 лет он курировал внутреннюю политику региона, работу органов власти, а еще кадровое назначение, сохранив высокий пост даже после смены губернатора. Командир части продавал срочников на стройку и украл бензин у полиции. По данным следствия, полковник Дмитрий Федоренко командовал одной из воинских частей в Алтайском крае и посылал группы призывников на строительные работы в учебном заведении в обмен на стройматериалы для своей части 520 тысяч рублей. Кроме того, Федоренко украл бензин, который оставил ему на хранение отдел полиции Каменский. Он заправлял топливом свою машину, направлял бензин на нужды части и даже продавал его. А чтобы скрыть преступление, полковник приказал подчиненным слить остатки в землю. Ущерб оценили в более чем 1 000 000 рублей. Барнаульский гарнизонный суд признал командира виновным в превышении полномочий, крупной взятки и растрате, приговорил его к 7 годам колонии строгого режима, лишил звания полковника. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
18: Жительница Сочи призналась, что от постоянных атак беспилотников у нее панический настрой. Не знает, как дальше жить, потому что с каждым днем все хуже и хуже.
0: Я не знаю, это просто какой-то кошмар. Эти 3 дня нас кошмарят, воздушные тревоги и ночью, и утром, и этому нет ни конца, ни края. Что-то такого не было, мне кажется, никогда. И это морально действительно тяжело, потому что ты не понимаешь вообще, когда ты выходишь на улицу, ты не знаешь, как жить, как что делать, как детям быть, потому что малой в садике у меня сидит в убежище, старшему сегодня колледж отменили, потому что с утра воздушная тревога, и транспорт не ходит, я думаю, на дистант переведут. И вот мне интересно, вообще этому будет конец? Я не знаю, у меня что-то какой-то панический настрой, хотя я пытаюсь его отогнать и верить в хорошее. Но с каждым днем все хуже, хуже, хуже, ничего хорошего я не вижу. Что-то моральное уже нас изнасиловали просто. Украинцы? Это какой-то ужас, я не знаю, не спать. Уже и не знаешь вообще, как жить свою жизнь, потому что постоянные воздушные тревоги, эти беспилотники, летающие над домами. О, боже мой.
1: Главные новости дня.
21: Бюджет еле дышит. На конец мая дефицит федеральной казны превысил 6 триллионов рублей. Госдума разрешила правительству тратить дальше. Всего за 5 месяцев этого года дыра в федеральном бюджете превысила все мыслимые прогнозы. Расходы на военные нужды оказались настолько велики, что казна пустеет на глазах. В итоге Минфин экстренно обратился в Госдуму, чтобы депутаты в экспресс-режиме сразу в 3 чтениях за один день разрешили правительству тратить деньги и наращивать госдолг, вообще без оглядки на закон. О том, почему властям пришлось пойти на такие крайние меры, объяснила заместитель министра финансов Ирина Окладникова.
22: Мы не считаем, что у нас есть какой-то бюджетный кризис. Бюджет исполняется абсолютно в соответствии с графиком. Да, расходы идут чуть быстрее, чем прежде, и это влияет на показатели дефицита. Новые полномочия по увеличению трат нам необходимы просто для того, чтобы оперативно реагировать на те изменения, которые происходят теперь уже не каждый месяц или квартал, а буквально каждый день.
21: Несмотря на оптимистические заявления Минфина, экономисты бьют в набат. Все собранные с людей налоги мгновенно сгорают в оборонном секторе, а Госдума фактически дала правительству карт-бланш на бесконтрольный выпуск облигаций. Экономические последствия такого решения для кошельков простых россиян неизбежны, считает доктор экономических наук профессор Игорь Липсиц.
2: То, что произошло в Госдуме, это капитуляция перед экономической реальностью. Закон о бюджете превратился в пустую бумажку. Расходы на армию настолько огромны, что казна пустеет на глазах. Разрешение занимать деньги сверх любых лимитов означает только одно – правительство начнет массово выпускать облигации и фактически забирать все свободные деньги из банковской системы. Для обычных граждан это обернется новым мощным витком инфляции. Цены в магазинах прыгнут еще выше.
21: Ситуация зашла так далеко, что скрывать проблемы с деньгами не получается даже у руководства финансового блока. О том, что долги придется наращивать и дальше, публично признал министр финансов Антон Силуанов.
3: Дефицит бюджета в текущем году несколько возрастет по сравнению с нашими плановыми назначениями. Источники финансирования этого дефицита – это в первую очередь, конечно, заимствование, наш внутренний рынок. Будем выпускать государственные ценные бумаги, за счет этого дефицит и будет профинансирован.
21: Пока чиновники уверяют, что ситуация под контролем, экономика страны полностью переходит на ручное управление. Хватит ли у правительства внутренних резервов, чтобы покрывать многомиллионные дыры в условиях жестких санкций, покажет вторая половина года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что из-за повсеместных запретов в библиотеках начался острый дефицит книг.
23: Минцифры бьют тревогу. Библиотеки российские пустеют, книги изымают с полок. Согласно данным соответствующего доклада министерства, публичные научные очаги знаний и культуры рискуют потерять до 15% фондов. Совсем плохи дела на муниципальном уровне. Там цифра доходит до 70%. Все идет под нож. И научные труды, диссертации, пособия для вузов. И даже классика страдает. Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Как выясняется, главная причина – необоснованное применение закона о нежелательных организациях и иностранных агентах. Изъятию подлежат публикации произведения, где, скажем, иноагент был переводчиком, иллюстратором или предисловие написал. Или издана книга при финансовой поддержке иностранного фонда, который тогда давно был другом, а нынче враг. Аналогичная ситуация и с иностранными агентами и нежелательными лицами, которые множатся буквально как снежный ком. Каждую пятницу новая партия. Не успевают, да и порой физически не могут чиновники на местах вникнуть в законодательные тонкости. Вот и приходится действовать хирургически. Увидел не ту фамилию, книгу с полки долой. Ответственных местных товарищей можно понять. Закон у нас так написан, что себе дороже может выйти. Ситуация классическая. Крайний всегда тот, кто рангом пониже, кто чином не вышел. Мы тут, конечно, не вправе давать советы. Однако на самом деле проще уволиться и поискать менее нервную работу. Потому что виноват будешь в любом случае. Увидит начальство не ту книгу на полке. Риск попасть под статью за пропаганду чуждого влияния. Увидит проверяющий пустые полки. Значит, лишил населения доступа к свету, то есть культуре и знаниям. Опять виноват. Отвечай. Понеси наказание. К сожалению великому, это не только к книжной сфере относится. Во многих отраслях экономики такое происходит. В общем и целом, непростое нынче время, это не секрет. Куда ни посмотри, везде. Или иноагент, или нежелательный гражданин. Нужен специальный институт экспертов, видимо, чтобы ответственные на местах не страдали, и экономика бы росла. Раньше это называлось цензурой, а теперь можно придумать более благозвучное название. С этим у нас всегда хорошо получается. Что-нибудь такое красивое и, главное, непонятное, чтобы ни у кого подозрений не возникало. Что, мол, старые времена вернулись, а с ними и цензура.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на пятый год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
6: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
21: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие, около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
7: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
21: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссяк полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
8: Иван Отраковский о том, почему Россия пасет задних в технологической гонке.
9: Мы отстаем от мировых лидеров в технологической гонке, считают эксперты РАН. По их данным, на страну приходится менее 2% мировых расходов на науку и исследования. При этом Китай продолжает стремительно сокращать разрыв с США и уже выходит в лидеры по ряду технологических направлений. Ученые предупреждают, что без роста инвестиций в науку и разработки Россия рискует еще сильнее утратить свои позиции в ближайшие годы. В ближайшие 5 лет мы будем окончательно выброшены из гонки технологий, как это произошло с космосом. А зачем какие-то высокие технологии развивать, какой-то космос, если есть ресурсы, которые можно тупо в голом виде распродавать, немыслимо, лично обогащаясь. Уже ж не раз говорили власти, мы сырьевой придаток Китая, до этого были Запада. Если думаете, что что-то изменится, то ошибаетесь. Система поганая, власть барыжья. Ничего не поменяется, если не сменить их. А высокие технологии — это и про армию, про фронт, жизни наших солдат, которые абсолютно обесценены.
8: Два майора о неутешительных результатах удара по Кронштадту 3 июня.
24: Вражеские ресурсы публикуют спутниковые снимки корвета проекта «Бойки» в Кронштадте после атаки украинских беспилотников. Корвет Балтийского флота Российской Федерации находился на плановом ремонте с февраля. Удар был нанесен с применением как минимум двух дронов. точная стоимость корветов засекречена, но оценивалась экспертами в несколько сотен миллионов долларов после всех модернизаций. Дрон стоит около 50 тысяч долларов. 100 дронов — 5 миллионов долларов. Сколько сил и средств выделили на защиту корвета в доке — вопрос открытый.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
21: Студенты не пушечное мясо. В вузах по всей России для вербовки студентов на фронт проводят телемосты с бойцами СВО. Учебные заведения все сильнее становятся похожи на филиалы военкоматов. Чтобы заманить молодежь на фронт, Минобороны запустила новый формат – онлайн-телемосты со студентами. Прямо во время пар учащимся включают видеотрансляции с передовой. Действующие бойцы, например, из подразделений БПЛА, показывают подросткам, как это круто и перспективно – уметь управлять дронами. И, конечно, обещают огромные подъемные и солидные премии за каждую единицу подбитой техники. На днях такой телемост провели для Пашковского сельхозколледжа. А до этого онлайн-агитацию опробовали в учебных заведениях Сибири, говорит военный юрист Иван Чувеляев.
5: Это новая, очень хитрая тактика вербовки. Молодежи пытаются продать войну как безопасную компьютерную игру. Мол, вы будете сидеть в глубоком тылу с джойстиком в руках и получать за это огромные деньги. Но это циничный обман. Операторы БПЛА сейчас – это цель номер один для противника. По ним прилетает в первую очередь. Студентов просто заманивают красивой картинкой, забывая сказать главное. Любой контракт с Минобороны в 2026 году – это билет в один конец, расторгнуть его до конца боевых действий невозможно.
21: Но согласны с такой математикой далеко не все. В Якутске студенты устроили настоящую партизанскую акцию протеста. Стены Северо-Восточного федерального университета и других местных институтов за одну ночь покрылись жесткими граффити. Надписи гласят:
10: «Студенты не пушечное мясо. Вузы равны военкоматам».
21: Авторы акции выпустили манифест, где прямо заявили, что университеты должны быть пространством для науки и знаний, а не пунктами сбора мобилизационного ресурса. Якутская молодежь открыто взбунтовалась против того, чтобы ее превращали в расходный материал, говорит местная студентка Наталья.
11: У нас в университете дышать уже нечем от этой пропаганды. Нам постоянно втирают про патриотизм, крутят эти ролики, теперь еще и телемосты устраивают. Ребята озлоблены. Мы поступали учиться, мы хотим мирной жизни, развивать свою республику, учить свой язык, двигать науку. Почему из нас пытаются сделать штурмовиков? Эти граффити на стенах – это крик души всего нашего поколения. Мы не хотим умирать за чужие интересы. И пусть ректорат поймет, что нас не получится молча упаковать в автобусы.
21: Как отметили студенты-активисты, Якутск стал ярким примером того, как сильно перегрето недовольство в национальных республиках, которые и без того потеряли на фронте слишком много мужчин. Попытки Минобороны дотянуться до вчерашних школьников через экраны мониторов начинают вызывать обратную реакцию молодежи. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
21: НПЗ в огненном плену. После атаки дронов остановил работу крупнейший завод Поволжья. Ночью под удар попал Афипский НПЗ. Сразу два стратегических завода оказались выведены из строя. В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Очевидцы опубликовали в сети кадры огромного огненного факела, который поднялся над предприятием.
12: Ядерная война.
13: Смотри, смотри, смотри. Сейчас въебет, сейчас въебет, сейчас въебет.
21: Оперштаб Кубани признал факт возгорания, заявив, что к утру пожар потушили. Афипский НПЗ – это один из столпов экспорта на юге страны, и с начала года его атакуют уже в третий раз. При этом обломки сбитых дронов рухнули на жилой многоквартирный дом в самом Краснодаре, ранив двух человек.
25: Даша! Прямо над домом!
21: С остановкой Куйбышевского завода вся самарская группа Роснефти фактически ушла на дно. Напомню, Сызранский НПЗ оказался полностью парализован после майской атаки, а Новокуйбышевский работает на пониженных мощностях, говорит аналитик рынка Михаил Крутихин.
12: Атака на Афипский завод – это сильный удар по экспортным доходам. Но куда более страшные новости для Кремля пришли из Поволжья. Агентство Рейтер сообщило, что крупнейший НПЗ в Самарской области полностью остановил переработку нефти после прилета дронов. Там разнесли обе установки первичной переработки. А ведь этот гигант снабжает внутренний рынок бензином и дизелем. Когда ломаются такие установки, оперативно починить их в условиях санкций просто невозможно.
21: В итоге к июню Поволжье, ключевой бензиновый узел страны, осталось без полноценной переработки. Это объясняет, почему в 25 регионах уже дефицит топлива, а в некоторых даже ввели жесткие карточные лимиты на заправках, говорит эксперт по энергетике Сергей Пикин.
5: Мы видим планомерный паралич российской топливной системы. Дроны выбивают заводы быстрее, чем энергетики успевают их латать.

0: канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
3: Привет!
2: Сегодня тема, ну скажем так, очень нестандартная. Картина складывается абсолютно парадоксально. Вот заводы работают в 3 смены, макроэкономика вроде бы демонстрирует признаки стабильности. Постоянно идут отчеты о каком-то рекордном росте производства. Экономика на подъеме.
3: Ну да, звучит позитивно.
2: Да, но прямо в этот самый момент сотни тысяч людей, особенно в регионах, физически не могут купить себе даже базовые продукты питания.
3: В смысле?
2: В прямом. Просто потому, что их зарплатные карты абсолютно пусты. Сегодня в фокусе масштабный кризис невыплат зарплат весной 2026 года в России. Кризис, который, ну, приобрел совершенно невиданный размах.
3: Слушай, это звучит как какое-то сильное преувеличение, если честно.
2: Почему?
3: Ну неужели ситуация действительно настолько критичная? Любой экономист сразу возразит, что статистика безработицы в стране бьет все рекорды со знаком «плюс».
2: Ага.
3: Показатели же держатся на исторических минимумах – около 3%. Предприятия буквально задыхаются от кадрового голода, занятость полная.
2: Это правда, да.
3: И вот разве в условиях, когда каждый рабочий просто на вес золота, может возникнуть системный кризис невыплат? Зачем вообще компаниям так рисковать сотрудниками? Они же разбегутся.
2: Вот. Именно этот диссонанс между таким официальным оптимизмом и пугающей реальностью и заставляет копать глубже.
3: Так.
2: Переход от парадных отчетов к жестким цифрам все ставит на свои места. К мае 2026 года суммарный долг по зарплатам достиг 2,88 миллиарда рублей. И это абсолютный рекорд за последние 7 лет. Этот показатель с огромным запасом перекрывает и пандемийные локдауны, и тяжелейший экономический шок 2022 года.
3: Подожди, рекорд за 7 лет?
2: Да. Только вдумайся в динамику. За один последний месяц долг подпрыгнул на 35%.
3: За месяц?
2: За один месяц. А в годовом выражении рост составил пугающие 94,3%.
3: Это похоже на сбой целого механизма. Но тут, знаешь, есть серьезное противоречие.
2: Какое?
3: Официальные цифры говорят всего о 19 тысячах пострадавших работников.
2: Да, есть такая цифра.
3: Ну вот. Для страны с населением за 140 миллионов человек – это же абсолютная капля в море. Математическая погрешность. Может, проблема просто искусственно раздута?
2: Это классическая ошибка восприятия. Официальная статистика в данном случае – это взгляд на огромную экономику через узкую замочную скважину.
3: В каком смысле?
2: Те данные, которые формируют вот эту цифру в 19 тысяч, собираются исключительно с крупных и средних предприятий.
3: А, то есть где белый сектор?
2: Да, тех самых, где есть профсоюзы, жесткий аудит и прозрачная бухгалтерия. А теперь нужно добавить малый бизнес и колоссальную серую зону.
3: Получается, за пределами этой замочной скважины остается целый пласт экономики, который вообще никто не видит.
2: Совершенно верно. Реальное число людей, сидящих без зарплаты, в 3-5 раз выше официальных цифр.
3: То есть это не 19 тысяч?
2: Нет. Речь идет о 60-100 тысячах семей, которые внезапно лишились средств к существованию. Чтобы этот масштаб стал более осязаемым, ну вот, смотри.
3: Давай.
2: 2,88 миллиарда рублей – это не просто какие-то абстрактные цифры. Это эквивалент полугодовой зарплаты целого города с населением в 40 тысяч человек.
3: Целый город?
2: Целый город полгода работает абсолютно бесплатно.
3: Хорошо, если масштаб действительно такой, возникает логичный вопрос о виновниках. Кто этот гигантский неплательщик?
2: Вот тут самое интересное.
3: Но исторически в периоды подобных кризисов виноваты разорившиеся коммерсанты. Мелкий бизнес, который там не рассчитал кредитную нагрузку, или просто недобросовестные частники, решившие сбежать с деньгами. Этот частный сектор так сильно тянет статистику вниз.
2: А вот здесь кроется главная, наверное, самая шокирующая аномалия 2026 года. Главный должник в этой ситуации – это государство.
3: Да ладно. Государство.

0: Именно. Бюджетные долги по зарплатам, то есть те деньги, которые не выплачены из-за банальной нехватки средств в казне, выросли за год в 3647 раз.
1: Сколько? В 3000?
0: В 3647 раз. Цифра достигла почти 788 миллионов рублей. Возник тотальный кассовый разрыв.
1: Слушай, кассовый разрыв у государства. Это звучит, ну, совершенно нелогично.
0: Почему?
1: Работа в бюджетной сфере десятилетиями считалась эталоном стабильности в России. Да, всегда было известно, что зарплаты там небольшие, но они выплачивались день в день. Это же такой фундаментальный социальный договор.
0: Был.
1: Как эта бетонная конструкция могла рухнуть в один момент?
0: Этот миф рухнул официально. Причина в радикальном смещении макроэкономических приоритетов. Заводы, производящие технику, оборонные заказы – все это получает деньги вовремя.
1: То есть ликвидность в экономике есть, но она направляется по одному защищенному каналу?
0: Да.
1: А что происходит с остальными?
0: Остальные финансируются по остаточному принципу. На гражданских бюджетников в провинции, на учителей, воспитателей детских садов, фельдшеров, скорой помощи денег в моменте просто физически не остается.
1: Вообще не остается.
0: Казначейство переводит средства на приоритетные статьи, а гражданский сектор вынужден просто сидеть и ждать.
1: Понимание приоритетов многое объясняет, но слушай, где конкретно происходит этот сбой? Государственный аппарат огромный. На каком именно уровне бюджетной системы растворяются эти деньги?
0: На самом нижнем.
1: Но не федеральные же министерства задерживают выплаты.
0: Львиная доля этих государственных долгов, а это 699 миллионов рублей, висит на муниципальных бюджетах.
1: Муниципалитеты.
0: Да, администрации небольших городов, районов, сельских поселений. Механика распределения финансов устроена так, что основные налоги, собираемые на местах, сначала уходят наверх. Федеральный центр.
1: А потом эти деньги должны возвращаться обратно в виде дотаций и субвенций.
0: Угу.
1: Чтобы муниципалитеты могли платить своим бюджетникам.
0: Именно. И вот эти дотации теперь возвращаются с колоссальными перебоями.
1: Получается, удар принимают самые незащищенные звенья системы. Но какая отрасль на этом муниципальном уровне страдает сильнее всего? Учителя. Врачи.
0: Самая катастрофическая ситуация разворачивается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ.
1: Коммунальщики.
0: На их долю приходится 42% всех долгов по зарплатам. Причем самый худший месяц в году для них – это май. Задолженность в мае подскакивает просто до небес.
1: Май? Казалось бы, весна, тепло, расходы на то же отопление должны падать. Зачем предприятию ЖКХ большие бюджеты именно в мае? Зимой нагрузка явно больше.
0: В этом и заключается парадокс коммунальной экономики. В мае заканчивается отопительный сезон, батареи остывают, и в этот же самый день платежи от населения за тепло мгновенно останавливаются.
1: Логично.
0: Выручка котельных и управляющих компаний падает практически до нуля.
1: И при этом расходы не исчезают.
0: Верно. Именно в мае нужно начинать самую масштабную и дорогую работу – подготовку к следующей зиме.
1: Ремонты?
0: Да, закупать оборудование, мазут, уголь, ремонтировать гнилые сети. Денег поступает минимум, а тратить нужно максимум.
1: Но почему руководитель условной городской котельной не может взять деньги из накопленных резервов? Зачем заставлять слесаря, сварщика или диспетчера работать бесплатно? Разве нельзя перераспределить внутренний бюджет, чтобы хотя бы закрыть зарплатный фонд?
0: Но смотри, проблема в том, что резервов в этой системе просто не существует. Коммунальной инфраструктуре в регионах по 30-40 лет. Износ сетей критический.
1: Понятно.
0: Достаточно представить ситуацию, в которой оказывается директор котельной. У него на счету есть последние 200 тысяч рублей. И стоит жесткий выбор.
1: Какой?
0: Купить мазут и запчасти для протекающих труб, либо выдать зарплату рабочим.
1: Ну, выбор кажется очевидным, людям нужно есть. Надо платить зарплату.
0: А вот и нет.
1: Почему?
0: Если директор не купит мазут и запчасти, в декабре случится прорыв теплотрассы. Город останется без отопления в мороз. За это директор немедленно отправится в тюрьму по уголовной статье за халатность.
1: Жесть.
0: А за невыплату зарплаты он получит административный штраф и предписание.
1: То есть уголовка или штраф?
0: Вот именно. Поэтому всегда, абсолютно всегда в жертву приносятся зарплаты простых людей.
1: Звучит как тупик, а работники почему не уходят? Если слесарю не платят месяцами, почему он просто не хлопнет дверью?
0: Потому что в маленьком провинциальном городке этому слесарю просто некуда уйти. Завод один, котельная одна. Бросить трубы – значит оставить свою же семью без тепла зимой. Это форма такого экономического заложничества.
1: Картина с государственным сектором ясна. Смена макроэкономических приоритетов, пустые муниципальные бюджеты и изношенная инфраструктура.
0: Угу.
1: Но ведь есть еще и частный бизнес. Если общая сумма долга почти 3 миллиарда, а бюджет должен около 780 миллионов, значит, частники накопили свыше 2 миллиардов долгов?
0: Да.
1: Что происходит с ними?
0: Частный сектор оказался в двойных тисках. Финансовые показатели компании говорят сами за себя. Чистая прибыль бизнеса в первом квартале 2026 года рухнула на 33%.
1: Ничего себе!
0: Сильнее всего страдают так называемые мирные отрасли, которые никак не связаны с государственным оборонным заказом.
1: То есть пошив одежды, производство мебели, сельское хозяйство.
0: Именно. В этих секторах падение прибыли достигает 45%. Предприятия теряют рентабельность прямо на глазах. При этом фискальная нагрузка только растет.
1: Налоги.
0: Да, налог на прибыль был повышен с 20 до 25%. Бизнес просто лишается оборотных средств.
1: Если анализировать эту цепочку, то получается, что гражданский бизнес зажали с двух сторон. С одной стороны, изымается больше налогов, падают доходы населения, а значит и продажи.
0: Так.
1: Но с другой стороны, всегда же был инструмент кредитования. Неужели доступ к заемным деньгам тоже перекрыт?
0: А это ключевой момент. Инструмент кредитования превратился в орудие убийства бизнеса.
1: Из-за ставки?
0: Да. Двузначная ключевая ставка Центрального банка сделала заемные деньги токсичными. Раньше механика была простой. Если у завода или мебельной фабрики возникал временный кассовый разрыв, директор шел в банк.
1: Брал кредит.
0: Брал короткий коммерческий кредит на пару недель, выплачивал зарплаты рабочим и спокойно ждал поступления выручки.
1: А сейчас при таких заградительных ставках перехватить деньги до зарплаты стало нереально дорого. Банковские проценты по короткому кредиту просто съедят те крохи прибыли, которые еще остались.
0: Абсолютно точно. Борьба с макроэкономической инфляцией через высокую ключевую ставку парадоксальным образом ударила по базовым доходам населения.
1: То есть бизнесу дешевле не платить?
0: Для директора предприятия сегодня математически выгоднее задержать выплаты сотрудникам и получить небольшой штраф от инспекции по труду, чем брать кредит под сумасшедший процент.
1: Слушай, это отлично объясняет механику кризиса ликвидности. Но как этот кризис распределяется территориально? Есть ли какая-то карта этого бедствия?
0: Карта есть, и она крайне показательна.
1: Проблема равномерно размазана по всей территории или есть ярко выраженные эпицентры?
0: Эпицентр очень четкий. Безоговорочный лидер по объему долгов – Якутия.
1: Якутия?
0: Да. Там задолженность достигла 882 миллионов рублей. Это почти треть от всех долгов.
1: Вау.
0: На втором месте идет Краснодарский край – 595 миллионов рублей, где проблема сконцентрирована в сфере замороженного гражданского строительства.
1: Угу.
0: И замыкает эту печальную тройку Нижегородская область с долгом в 324 миллиона.
1: Довольно интересный разброс. Но Якутия – это гигантские расстояния, суровый климат. Там без денег выжить физически сложно. Логистика делает продукты нереально дорогими.
0: Согласна.
1: А Краснодар и Нижний Новгород вроде бы крепкие, экономически активные территории с развитым бизнесом.
0: В этом и заключается суть аномалии. Под удар попадают две категории. Либо сырьевые и северные территории, где огромная доля бюджетников, зависящих от центра.
1: Либо?
0: Либо регионы с активным гражданским строительством и производством, которое задохнулось от высоких кредитных ставок.
1: Логично.
0: Но в этой статистике есть цифра пострашнее географии.
1: Что может быть хуже?
0: Возраст этих долгов.
1: В смысле, как долго не платят?
0: Да. 34% всех задолженностей – это суммы, которые тянутся еще с 2025 года. А 11% – это около 390 миллионов рублей, висят с 2024 года и даже раньше. Люди не видят своих денег годами.
1: Больше трети долгов старше года. Слушай, это противоречит любой логике. Если предприятие не платит год, почему работники просто не инициируют процедуру банкротства через суд?
0: Это не так просто.
1: Это же стандартный правовой механизм. Обанкротить контору, пустить с молотка имущество, станки, машины, склады и забрать свои заработанные деньги.
0: В теории это звучит как надежный план. На практике процедура банкротства – это юридическая дорога в никуда.
1: Выходит, что самые лояльные – самые консервативные слои общества – учителя, фельдшеры, коммунальщики в регионах – те самые люди, которые традиционно составляют основу государственной стабильности, теперь оплачивают этот макроэкономический выбор из собственного кармана.
0: Да, они просто остались за бортом распределения денег.
1: И сжатие их покупательной способности запускает цепную реакцию.
0: Как именно?
1: Ну, нет зарплат у тысяч людей в городе, пустеют полки местных магазинов, закрываются парикмахерские, автосервисы, разоряется мелкая розница. Этот кризис ликвидности медленно, но верно убивает всю местную экономику на корню.
0: Подводя короткий итог, проблема массовых невыплат весной 26 года – это не локальный технический сбой и не временные трудности отдельных компаний. Это глубокий системный дефицит ликвидности, прямой результат радикальной смены макроэкономических приоритетов.
1: Абсолютно.
0: Гражданский сектор и российская провинция все глубже погружаются в затяжной кризис, который многократно умножается на безжалостность, автоматизм и скорость современных цифровых долгов.
2: И в завершении хочется оставить одну мысль для самостоятельного размышления. Сегодня отчетливо видно, как цифровое государство научилось безупречно и мгновенно блокировать банковские счета простого человека за малейший просроченный долг, оставляя его без копейки.
0: Да, механизм работает как часы.
2: Но что если бы эта безупречная автоматизированная система работала в обе стороны? Достаточно представить, что если бы алгоритмы мгновенно блокировали личные счета, активы и зарубежную недвижимость руководства компаний или мэров городов ровно в ту же секунду, когда они задерживают зарплату своим сотрудникам хотя бы на один день.
0: Интересный поворот.
2: Как быстро в таком случае нашлись бы деньги на выплаты?
0: Отличный вопрос, над которым действительно стоит подумать каждому. На этом все. До встречи в следующем разборе.
2: До скорого. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Бюджет еле дышит. На конец мая дефицит федеральной казны превысил 6 триллионов рублей. Госдума разрешила правительству тратить дальше. Всего за 5 месяцев этого года дыра в федеральном бюджете превысила все мыслимые прогнозы. Расходы на военные нужды оказались настолько велики, что казна пустеет на глазах. В итоге Минфин экстренно обратился в Госдуму, чтобы депутаты в экспресс-режиме сразу в 3 чтениях за один день разрешили правительству тратить деньги и наращивать госдолг. Вообще без оглядки на закон. О том, почему властям пришлось пойти на такие крайние меры, объяснила заместитель министра финансов Ирина Окладникова.
5: Мы не считаем, что у нас есть какой-то бюджетный кризис. Бюджет исполняется абсолютно в соответствии с графиком. Да, расходы идут чуть быстрее, чем прежде, и это влияет на показатели дефицита. Новые полномочия по увеличению трат нам необходимы просто для того, чтобы оперативно реагировать на те изменения, которые происходят теперь уже не каждый месяц или квартал, а буквально каждый день.
4: Несмотря на оптимистические заявления Минфина, экономисты бьют в набат. Все собранные с людей налоги мгновенно сгорают в оборонном секторе, а Госдума фактически дала правительству карт-бланш на бесконтрольный выпуск облигаций. Экономические последствия такого решения для кошельков простых россиян неизбежны, считает доктор экономических наук профессор Игорь Липсиц.
6: То, что произошло в Госдуме, это капитуляция перед экономической реальностью. Закон о бюджете превратился в пустую бумажку. Расходы на армию настолько огромны, что казна пустеет на глазах. Разрешение занимать деньги сверх любых лимитов означает только одно – правительство начнет массово выпускать облигации и фактически забирать все свободные деньги из банковской системы. Для обычных граждан это обернется новым мощным витком инфляции. Цены в магазинах прыгнут еще выше.
4: Ситуация зашла так далеко, что скрывать проблемы с деньгами не получается даже у руководства финансового блока. О том, что долги придется наращивать и дальше, публично признал министр финансов Антон Силуанов.
7: Дефицит бюджета в текущем году несколько возрастет по сравнению с нашими плановыми назначениями. Источники финансирования этого дефицита – это в первую очередь, конечно, заимствование, наш внутренний рынок. Будем выпускать государственные ценные бумаги за счет этого дефицита и будет профинансирован.
4: Пока чиновники уверяют, что ситуация под контролем, экономика страны полностью переходит на ручное управление. Хватит ли у правительства внутренних резервов, чтобы покрывать многомиллионные дыры в условиях жестких санкций, покажет вторая половина года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию с загрязнением побережья.
9: Давайте тоже по-честному. И в моем детстве, и в вашем тоже всегда мазут был. Вопрос только, кто сколько его видит. Кто-то видит чуть-чуть и говорит, ого, его много. А это на самом деле его и нет, но кто-то хочет его видеть. Я хочу сказать, посмотрите, сегодня Анапа активно уже работает. Активно. Угу. Отдыхающих много. Если бы там был мазут, то, поверьте, это... Уже, ну, наверное, сегодня огромное количество отдыхающих из Анапы об этом бы написало. Ну, либо просто бы призвали других отдыхающих просто не ехать в Анапу. Но этого нет. Этого нет. Значит, естественно, то, о чем так много говорят, и кто-то что-то где-то как-то там пытается, вот это все неправда.
3: Главные новости дня.
10: Работу потеряют тысячи. Каждая четвертая компания в России готовит увольнение до конца года. Российские компании начали готовиться сокращать сотрудников на фоне ухудшающейся ситуации в экономике. До конца года оптимизировать штат планируют 23% предприятий. Большинство из них примерно на 10%. Это показал опрос Российско-германской внешнеторговой палаты, в котором приняли участие 265 малых, средних и крупных организаций. Также более половины предприятий заявили, что пока не собираются менять число сотрудников, а расширять команды намерены 14% компаний. Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений находятся работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
11: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
10: Также рискуют потерять работу сотрудники с рутинными задачами, сезонный и контрактный персонал, отмечают эксперты. По их словам, на фоне санкций и затянувшейся СВО в сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия по всей России. Ранее стало известно о планах Объединенной судостроительной корпорации сократить 70% персонала Хабаровского судостроительного завода. В тупике оказалась даже железная дорога. Как заявил глава РЖД Олег Белозеров, компания планирует сократить центральный аппарат на 15%, что составляет примерно 6 тысяч человек. По его словам, это касается прежде всего административно-управленческого персонала, включая руководство филиалов. В интервью агентства «Интерфакс» Белозеров отметил, что такие меры связаны с оптимизацией структуры и функций внутри компании. Обновление парка – один из главных приоритетов, говорит Белозеров.
12: Новый подвижной состав – это современный уровень комфорта, это скорость, высокая динамика роста объемов перевозок. Программа обновления формируется в размере около 1100 вагонов в год. Мы взяли за правило ежегодно предлагать пассажирам новые модели с публичным обсуждением их потребительских свойств.
10: В сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны, говорит экономист Александр Кравцов.
13: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
10: В сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
8: Военный аналитик Игорь Коротченко о тотальном превосходстве ВСУ в дронах.
14: Вот конфигурация на линии боевого соприкосновения, при том, что стратегическая наступательная инициатива находится, безусловно, в руках российского военного командования, но новые реалии современной войны, полная прозрачность поля боя. На каждого нашего бойца по 5-7 дронов противника в этих условиях продвижение возможно только малыми боевыми группами от 3 до 5 человек, собственно, что мы и наблюдаем. Поэтому темпы продвижения те, которые они есть. Понимаете, ведь время работает против нас. Сценарий навязанных нам боевых действий абсолютно, ну, мягко говоря, нам не нужен и не устраивает. Это война на истощение против нас. Более того, принятыми решениями сегодня в ряде европейских стран НАТО закладывается производство дронов большой дальности. Это означает, что уже через где-то примерно 8-9 месяцев Украина будет получать сотни тысяч ударных дронов самолетного типа большой дальности. В этих условиях ни одна ПВО не сможет выполнить свои задачи в полном объеме. Это как бы элементарная математика.
15: Учим китайский вместе. Как по-китайски звучит слово «санкции»?
16: Чицай.
15: Еще раз. Санкции по-китайски будут так.
16: Чицай.
15: И третий раз.
16: Чицай.
15: Учим китайский. Легко и весело.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Иван Отраковский о том, почему Россия пасет задних в технологической гонке.
17: Мы отстаем от мировых лидеров в технологической гонке, считают эксперты РАН. По их данным, на страну приходится менее 2% мировых расходов на науку и исследования. При этом Китай продолжает стремительно сокращать разрыв с США и уже выходит в лидеры по ряду технологических направлений. Ученые предупреждают, что без роста инвестиций в науку и разработки Россия рискует еще сильнее утратить свои позиции в ближайшие годы. В ближайшие 5 лет мы будем окончательно выброшены из гонки технологий, как это произошло с космосом. А зачем какие-то высокие технологии развивать, какой-то космос, если есть ресурсы, которые можно тупо в голом виде распродавать, немыслимо, лично обогащаясь. Уже ж не раз говорили власти, мы сырьевой придаток Китая, до этого были Запада. Если думаете, что что-то изменится, то ошибаетесь. Система поганая, власть барыжья. Ничего не поменяется, если не сменить их. А высокие технологии — это и про армию, про фронт, жизни наших солдат, которые абсолютно обесценены.
4: Два майора о неутешительных результатах удара по Кронштадту 3 июня.
18: Вражеские ресурсы публикуют спутниковые снимки корвета проекта «Бойки» в Кронштадте после атаки украинских беспилотников. Корвет Балтийского флота Российской Федерации находился на плановом ремонте с февраля. Удар был нанесен с применением как минимум двух дронов. Точная стоимость корветов засекречена, но оценивалась экспертами в несколько сотен миллионов долларов после всех модернизаций. Дрон стоит около 50 тысяч долларов. 100 дронов — 5 миллионов долларов. Сколько сил и средств выделили на защиту корвета в доке — вопрос открытый.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Студенты «Не пушечное мясо» в вузах по всей России для вербовки студентов на фронт проводят телемосты с бойцами СВО. Учебные заведения все сильнее становятся похожи на филиалы военкоматов. Чтобы заманить молодежь на фронт, Минобороны запустила новый формат – онлайн-телемосты со студентами. Прямо во время пар учащимся включают видеотрансляции с передовой. Действующие бойцы, например, из подразделений БПЛА, показывают подросткам, как это круто и перспективно – уметь управлять дронами. И, конечно, обещают огромные подъемные и солидные премии за каждую единицу подбитой техники. На днях такой телемост провели для Пашковского сельхозколледжа. А до этого онлайн-агитацию опробовали в учебных заведениях Сибири, говорит военный юрист Иван Чувеляев.
19: Это новая, очень хитрая тактика вербовки. Молодежи пытаются продать войну как безопасную компьютерную игру. Мол, вы будете сидеть в глубоком тылу с джойстиком в руках и получать за это огромные деньги. Но это циничный обман. Операторы БПЛА сейчас – это цель номер один для противника. По ним прилетает в первую очередь. Студентов просто заманивают красивой картинкой, забывая сказать главное. Любой контракт с Минобороны в 2026 году – это билет в один конец, расторгнуть его до конца боевых действий невозможно.
4: Но согласны с такой математикой далеко не все. В Якутске студенты устроили настоящую партизанскую акцию протеста. Стены Северо-Восточного федерального университета и других местных институтов за одну ночь покрылись жесткими граффити. Надписи гласят:
20: «Студенты не пушечное мясо. Вузы равны военкоматам».
4: Авторы акции выпустили манифест, где прямо заявили, что университеты должны быть пространством для науки и знаний, а не пунктами сбора мобилизационного ресурса. Якутская молодежь открыто взбунтовалась против того, чтобы ее превращали в расходный материал, говорит местная студентка Наталья.
21: У нас в университете дышать уже нечем от этой пропаганды. Нам постоянно втирают про патриотизм, крутят эти ролики, теперь еще и телемосты устраивают. Ребята озлоблены. Мы поступали учиться, мы хотим мирной жизни, развивать свою республику, учить свой язык, двигать науку. Почему из нас пытаются сделать штурмовиков? Эти граффити на стенах – это крик души всего нашего поколения. Мы не хотим умирать за чужие интересы. И пусть ректорат поймет, что нас не получится молча упаковать в автобусы.
4: Как отметили студенты-активисты, Якутск стал ярким примером того, как сильно перегрето недовольство в национальных республиках, которые и без того потеряли на фронте слишком много мужчин. Попытки Минобороны дотянуться до вчерашних школьников через экраны мониторов начинают вызывать обратную реакцию молодежи. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
22: Военкор Романов про важный нюанс в теме специальной военной операции, на который мало кто обращает внимание.
23: Связан он с идеологическим разделением между армией и народом с одной стороны и совокупностью властных элит с другой. С началом спецоперации народ и волонтеры бросились помогать армии. Но с другой стороны происходит тотальное игнорирование, в лучшем случае волонтеров, доходящее до откровенной лжи. У армии все есть. С одной стороны, президент декларирует, что цели СВО непременно будут достигнуты. Армия отвечает: так точно. Народ поддерживает. Но одновременно начинается возня насчет договорничков и прочих мирных инициатив. Вообще, в целом, все выглядит так, словно властные элиты пытаются отделить народ от спецоперации. Типа, это не ваше дело, мы тут сами все порешаем. Это, разумеется, заявляется не прямо, но подобное позиционирование просматривается во всем. Однако приграничье, и уже далеко не только оно, непосредственно ощущает на себе тяготы войны. И ежедневными потерями мирных граждан, и отключениями электричества, и даже вторжением на нашу территорию. Кстати, кто просохатил вторжение в Курскую область, мы так и не знаем до сих пор. Никто не понес ответственность, даже уголовное дело не уверен, что возбудили по факту преступного бездействия. Все чаще от него слышен вопрос: что вообще происходит? Никто не понимает. Потому что то дух Анкориджа, то мирные инициативы, то заглядывание в рот американцам. В чем смысл подобной политики? Наверное, это тоже не наше дело.
22: Макс, которого нигде нет. Военкор Живов о неприятностях национального мессенджера.
24: Вслед за App Store цифровые магазины Google Play и Huawei удалили мессенджер Макс для всех регионов, кроме России, фактически лишив его любых перспектив на развитие. Китайцы вновь продемонстрировали уровень своего союзничества с нами. Ничего бы этого не было, если бы Макс спокойно и осторожно развивали как рыночный продукт, без принуждения и блокировок, постепенно насыщая мессенджер техническими возможностями и государственными плюшками. Именно агрессивная политика в отношении цифровых платформ вкупе с принуждением внутри страны привели нас к тому, что наши цифровые решения стали недоступны за рубежом. И это, не считая национального психоза, абсолютный провал и ужас.
22: Лежит страна огромная. Алексей Чедаев про удар по панораме в Севастополе.
0: Удары по НПЗ, транспортной логистике в Новороссии, Крыму и на юге, окрестностям Питера – эта акция в расчете уж точно не на военный и даже не на экономический, а в первую и главную очередь на внутриполитический результат. Противник пытается сказать нашему обществу: ваша власть не способна защитить ни вас, ни вашу повседневность, мобильность и курортный сезон, ни ваши общенациональные культурные ценности. А значит, вы проигрываете войну. Сдавайтесь. Результат такой стратегии тем успешнее, чем сильнее внутри нашей страны разделение на Россию воюющую и на тех, кого это все не касается. В итоге противник сам ломает эту перегородку между войной и миром внутри нашего общества, которое держалось все эти годы. И в том числе не без активного участия начальников, традиционно с подозрением и недоверием относящихся к любым формам низовой мобилизации и горизонтальной народной самоорганизации. Лежи, страна огромная. Удары противника болезненны, конечно. Просчитать последствия этого я не берусь, мало вводных для моделирования. Ну, увидит со временем. Мы и сами-то про себя не все понимаем, пока не придет час икс.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на пятый год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
1: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
4: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие, около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
2: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 45 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
4: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссяк полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
5: Жительница Севастополя о том, что из-за дефицита бензина жители Крыма никуда не могут уехать.
6: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить Макс, вернее, там блок развожаю, чтобы поймать QR-код какой-то в 10 вечера, на минуточку, когда я уже сплю. В 10 вечера я должна ловить его, там поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю. Короче, выкинула сейчас 2 огромных мешка вещей. Уезжаю. Надеюсь, что мост не взорвут до моего отъезда. Сухопутная дорога полностью перекрыта. Вот такую гору вещей все равно набрала, несмотря на то, что... В общем, будем загружать машинку и поедем. Мне, конечно, грустно. Но когда мне диктуют, как мне нужно проводить время вечером, вместо того, чтобы там отдохнуть, повеселиться, там кино посмотреть, с ребятишками поболтать, я должна скроллить там крымские паблики, чтобы поймать какой-то QR-код. По-другому заправиться просто невозможно. С работы пешком, на работу пешком. Автобусы не ходят, потому что тревоги. Как? Как вообще? Как?
5: Бизнесмен Павел Лутанин о том, насколько на самом деле обеднели россияне.
7: Насколько мы все обеднели. Я этим утром решил посчитать. Я взял только официальную инфляцию Росстата, начиная с начала 22 года и по апрель 26 года. Посчитал, и получилось почти 44%. 44% это то, насколько мы все обеднели, то, насколько обесценились наши заработки. То есть, если сейчас вы зарабатываете 100 тысяч рублей, это все равно, что в конце 2021 года вы получали зарплату 56 тысяч рублей. А теперь задайте себе вопрос, многие ли из нас увеличили свои заработки на 44% за эти годы, чтобы просто оставаться на месте, просто позволить себе все то же самое, что 4 года назад. А теперь пусть бюджетники зададут себе вопрос, кому из бюджетников подняли зарплаты на 44% за это время. И все это время нам рассказывают про безудержное богатство, про то, как мы все роскошно живем, как у нас все растет, как все пылает, пышет, цветет и пахнет. Но даже реальная официальная статистика говорит о том, что мы только беднеем. А это мы все с вами знаем, что Росстат как минимум в 2 раза по показателям инфляции, и на этом его ловили уже неоднократно.
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог. Легендарная ясновидящая Екатерина.
9: Приветствую вас. Прогноз на 12 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас, знаете, переход на мудрую стратегическую паузу, потому что 12-й аркан повешенный. Еще называется иное видение. И на фоне 6 месяца июня, это у нас аркан влюбленный, отвечающего за любовь, гармонию, партнерство, сердечный выбор, энергия 12-го аркана приобретает характер такого, знаете, глубокого душевного служения и эмпатии. Это день, когда волевые решения должны приниматься не через эгоизм, а через призму милосердия, заботы о чувствах других людей, потому что 12-й аркан – это не про слабость или позицию жертвы, это время, знаете, таки алхимии смыслов, когда дается уникальная возможность замедлить бег, посмотреть на привычные ситуации, может быть, бизнес, личные отношения под совершенно иным нестандартным углом и увидеть то, что ранее ускользало от вашего взгляда. Ну и астрономический контекст у нас идеально сопутствует этому созерцательному настрою, потому что Луна находится в фазе убывающего серпа и переходит в знак близнецов. Легкие, интеллектуальные, коммуникабельные близнецы помогают заземлить порой тяжелую энергию повешенного и превращают ее во внутренний застой и активный поиск информации, может быть, свежих идей, нестандартных путей решения старых проблем. Так, ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 2 плюс 6, 6 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 19, 1 плюс 9 десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага. Это символ личной воли, инициативы, оригинальности и материализации желаний. Здесь возникает парадоксальный, но невероятно мощный творческий резонанс. Кстати, почему повешенный? Это человек, который висит вниз головой, поэтому он видит иначе. Встречается все это с импульсом мага, единичка, и под покровительством гармонии влюбленных, 6 месяц. А это означает, что в такой день вынужденная или добровольная пауза – это не застой, а все-таки момент рождения какого-то гениального озарения. Прямо в процессе созерцания маг дает нам ментальные инструменты, чтобы, например, перевернуть ситуацию в свою пользу. И вы можете найти нестандартный выход из тупика, который удивляет окружающих своей простотой и оригинальностью. Еще и близнецовая луна ускоряет этот процесс, помогает мгновенно обтекать внутренние инсайты в четкие слова, тексты и договоренности. С практической и бытовой точки зрения, такой день на убывающей луне в близнецах требует от нас гибкости, милосердия, работы с информацией обязательно. То есть максимально приветствуется благотворительность, может быть, оказание бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается, психологическая поддержка близких и проявление, например, искреннего сострадания. Еще это лучший момент в месяце для глубокого анализа текущих бизнес-процессов, исправления прошлых ошибок в документах, может быть, переформатирования старых проектов и поиска скрытых утечек ресурсов. В быту такой день идеален для детоксикации организма, может быть, легкой диеты, медитации, уединенного творчества, а также для очищения пространства от ментального и физического хлама. Убывающая луна в близнецах всегда еще дает зеленый свет для учебы, сбора информации, может быть, написания писем и завершения затянувшихся переговоров через поиск компромисса, который устроит все стороны. В то же время категорически не стоит поддаваться чувству обиды, впадать в это вот состояние бедной жертвы, несчастной, жаловаться на жизнь и позволять манипуляторам пользоваться вашей добротой. Всегда аркан повешенный предупреждает, что жалость к себе в этот день заберет колоссальный объем сил, ну и нельзя форсировать внешние события, агрессивно продавливать ситуации силой, злиться, если, например, дела временно зависли или партнеры перенесли встречу. Также избегайте хаотичных пустых разговоров, сплетен и суеты, которые может подталкивать луна в близнецах, ну и не рекомендуется совершать спонтанные крупные траты денег из чувства вины или жалости к кому-то. Ну и не подписывайте новые долгосрочные контракты с жесткими обязательствами. А вот вечер стоит провести в спокойной творческой обстановке, за душевной беседой с близкими, может быть, наедине со своими мыслями и позволить энергии мага и повешенного трансформировать ваш опыт в абсолютную гармонию и уверенность в будущем. Вот такой интересный прогноз. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио Лента.
10: Привет!
8: С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Сухие и безжалостные пейзажи штата Нью-Мексико снова оказались в центре мирового внимания. Но на этот раз дело не в крушении очередной тарелки. Уже 2 недели, как здесь разворачивается настоящая драма, похожая на голливудский шпионский триллер. В самом сердце знойного региона бесследно исчез 68-летний генерал-майор военно-воздушных сил США в отставке Уильям Нил Маккасленд. Ситуация оказалась настолько критической и выходящей за рамки обычного происшествия, что к поискам официально и экстренно подключились Федеральное бюро расследований. Для понимания масштаба, в воздух подняты беспилотники и вертолеты, а спасатели и кинологи прочесывают буквально каждый метр выжженной солнцем земли. Но почему исчезновение пожилого отставника подняло на уши всю верхушку американских спецслужб? Дело в том, что генерал Маккасленд — это не просто заслуженный ветеран. Именно он занимал одну из самых закрытых должностей в оборонке США. Он руководил исследовательской лабораторией на знаменитой военно-воздушной базе Райт-Паттерсон в штате Огайо. Для любого, кто хотя бы немного знаком с историей уфологии, это название звучит как гром среди ясного неба. Именно Райт Паттерсон, а точнее ее легендарный «Ангар-18», чаще всего фигурирует в самых громких теориях заговора. Согласно многочисленным свидетельствам бывших военных и исследователей, именно туда в далеком 40-м году свозили обломки разбившихся неопознанных летающих объектов, включая знаменитый Розуэльский инцидент. И Маккасленд годами управлял научным сердцем этого таинственного объекта, имея доступ к информации высочайшего уровня секретности. Естественно, такое загадочное исчезновение мгновенно породило волну самых диких, фантастических и пугающих теорий. Сторонники уфологических версий и авторы блогов о паранормальном сразу же заявили, что генерала могли похитить. Причем версии разделились. Одни уверяют, что его забрали представители того самого нечеловеческого разума, секреты которого он сохранял, чтобы информация не просочилась наружу в свете последних политических дебатов о раскрытии правды. Другие, более приземленные конспирологи, считают, что Маккасленда ликвидировали или спрятали свои же спецслужбы США. Мол, пожилой генерал на пенсии мог заговорить или написать мемуары, которые разрушили бы десятилетия государственной лжи вокруг феномена НЛО. Существует и конспирологическая теория о золотом билете. Якобы генерал инсценировал свою смерть, чтобы войти в состав некоего тайного мирового правительства, координирующего контакты с пришельцами в глубоких подземных бункерах Нью-Мексико. Но если спуститься с небес на землю и обратиться к трезвому анализу, ученые и эксперты по выживанию и официальные представители следствия предлагают куда более реалистические, хотя и трагические объяснения. Климат Нью-Мексико коварен и суров. Температура воздуха днем здесь легко перешагивает отметку в 35 градусов по Цельсию и движется дальше к 50, а каменистые ландшафты изобилуют глубокими расщелинами и провалами. Скептики напоминают, что даже опытные военные в возрасте 68 лет подвержены внезапным медицинским кризисам от теплового удара и сильного обезвоживания до банального сердечного приступа или инсульта. Человек мог просто пойти на обычную прогулку, оступиться и упасть в ущелье, где его тело теперь практически невозможно заметить с поискового вертолета. Федералы из ФБР, в свою очередь, прорабатывают и версию банального криминала или похищения ради выкупа. Станет ли исчезновение Уильяма Нила Маккасленда еще одной мрачной строкой в списке нераскрытых тайн, связанных с базой Райт-Паттерсон? Ждем развязки. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
9: Руна дня на 12 июня. Что ж нам пророчат руны в этот день? Какой совет дадут? Давайте посмотрим. Итак, у нас выпала руна Кано. Ой, класс, это символ света, знаний, созарений, творчества и, знаете, такого внутреннего огня. Это руна, которая всегда помогает выйти из темноты, как буквально, так и метафорически. Кано будто открывает перед вами истину и помогает вот осветить запутанные ситуации, проливает ясность на все, что еще недавно казалось каким-то скрытым. Эта руна несет в себе пламя, вот и творческое, и очищающее, и вдохновляющее. И такой день откровений, инсайтов, вдохновения. Хорошее время, чтобы понять что-то о себе, о своем пути, о людях, которые вас окружают. И под влиянием Кано особенно хорошо дается анализ информации, обучение, творческие задачи. Также, возможно, какие-то внезапные озарения, словно вот включился свет, да, лампочка загорелась, и вы ясно видите, куда двигаться дальше. В работе Кано способствует прозрению, открытию новых путей. Может прийти гениальная идея, решится вопрос, который давно буксовал. Или появится человек, который поможет вам посмотреть на дело под новым углом, вот с новым советом. Еще особенно хорош этот день для творческих профессий, для исследователей, преподавателей, вот всех, кто работает с информацией или искусством. Еще важно делиться своими идеями. Не держите этот свет внутри вас, дайте ему сиять. Если вы ощущали профессиональное выгорание, то в такой день может появиться внутренний огонек и желание вернуться к делу с новым вдохновением. Используйте обязательно эту искру. В отношениях Кано говорит о честности, об искренности и эмоциональной открытости. Это день для откровенных разговоров, для признаний, для выяснения истины, но без драмы. Просто включите свой внутренний свет и посмотрите, что есть на самом деле. В стабильных отношениях Кано всегда дает чувство близости, глубокого взаимодействия. А вот одиноким людям это шанс на знакомство с очень интересным, неординарным, творческим человеком, который зажигает своим умом и внутренним светом, некой харизмой такой, знаете. По здоровью Кано отвечает за процессы очищения, восстановления энергии, стабилизации нервной системы, еще за зрение, сосуды, щитовидную железу. Показаны любые практики, связанные с внутренним светом. Это и визуализация, и дыхательные упражнения, медитация на чакры. Здесь не стоит перегружать себя. Внутренний огонь требует кислорода. Так что подытожим, это день для ясности, честности, вдохновения. Что-то прояснится, и вы это почувствуете всей душой. Несите, главное, свой свет с уверенностью и увидите, как освещается весь путь, и на ваш свет слетаются нужные люди.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Телеведущий Анатолий Кузичев заявил, что теперь Украина ведет спецоперацию против России.
10: У нас есть тоже такая, ну, у многих есть такая почти мистическая вера. Знаешь, вот там мы все смеялись над, ну, особенно в первый период там, своего первого там, пару лет, все смеялись над украинцами, что они верят в какое-то, значит, мифическое вундервафе, чудо-оружие. Вот сейчас там им дадут, ну, не знаю, хаймерсы, потом сейчас дадут F, там, сколько, мы F-15 или что им там, да,
11: F-16?
10: F-16, ну, да. Много вот чего, сейчас да. И так далее. Ну, много чего. И каждый раз...
12: Джавелины были.
10: Джавелины. Каждый раз была почти как бы какая-то мистическая вера в то, что это и есть чудо-оружие, которое повернется. Вот у нас, на самом деле, такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундервафа с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо как бы и четко осознавать. Но нет никакого вундерваффе. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо. Но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, неразбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение.

0: делается на Ближнем Востоке, выбиваются лидеры и выбивается критическая инфраструктура, на которой живет страна. Вот к этой войне нам надо готовиться. Она идет, и она будет идти дальше. Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может быть война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Крик о помощи, а в ответ тишина. Семья из Калининграда, заблокированная в Севастополе, попросила губернатора об экстренной помощи. Без прозванных молчит. В агентстве по международным связям посоветовали добираться самим. Ежедневно пешком на 7-й этаж. Калининградцы почти год ждут замены сломавшегося лифта. Зато власти выделили почти 1 000 000 рублей на опрос, чтобы узнать, довольны ли пациенты работой поликлиник. Не дай бог война с НАТО. Россия строит новые военные объекты вдоль границ с Альянсом. Северо-Запад рискует первым оказаться под ударом. Итак, семья из Калининграда, по воле судьбы оказавшаяся в Севастополе, который накрыл острый топливный кризис, из-за которого бензин днем с огнем не сыщешь. В социальных сетях обратилась к губернатору Калининградской области с просьбой об экстренной помощи. Основательно отчаявшись после нескольких попыток покинуть Крым и вернуться домой, Ирида обнародовала открытое письмо Алексею Беспрозванных и написала, что люди попали в ловушку обстоятельств.
3: В Севастополе нет бензина. Номера горячей линии не отвечает. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливает. Очереди километровые. И добыть бензин за наличный или безналичный расчет, или получить QR-код – это квест и фантастика.
2: Женщина попросила Беспрозванных связаться с севастопольским губернатором, чтобы эвакуироваться на личном автомобиле. Губернатор на письмо женщины не ответил. Зато ответ калининградки на ее крик о помощи дало агентство по международным связям. Оно же отвечает за межрегиональные связи.
4: В Крыму работают горячие линии для оперативного решения вопросов, связанных с топливным рынком. Правительство Республики Крым разработало комплекс мер, необходимых для устойчивого жизнеобеспечения населения и гостей региона. Актуальную информацию, карты заправок, а также горячую линию для туристов, у которых есть сложности с выездом из республики, можно отслеживать здесь.
2: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И вывод один – выбирайте сами, как можете. Не исключено, что с таким подходом к решению проблемы семье из Калининграда придется надолго застрять в Крыму. А там, между прочим, сейчас не очень-то и безопасно. А все потому, что СВО все больше затрагивает территорию России через удары ВСУ по энергетике и Крыму. Начало сезона отпусков на полуострове можно обозначить кратко – мазут в море, дроны в небе и пустой бак. По данным Ассоциации туроператоров России, с начала июня на фоне атак беспилотников и как результат топливного кризиса, россияне стали чаще отменять уже забронированные туры в Крым. А турпоток в Сочи, где из-за налетов БПЛА постоянно вводят ограничения на полеты, снизился на от 20 до 30% по сравнению с прошлым годом. И пока Черноморское побережье продолжают очищать от мазута, по всей России происходят перебои с бензином на заправках. Власти при этом как мантру повторяют, что туристический сезон пройдет без проблем. Хотя всем понятно, что в этом году летний отдых на Крымском побережье простыми словами накрылся медным тазом. И то ли еще будет, если спецоперация на Украине продолжится большой войной в Европе. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с НАТО?
5: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов Северо-Запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западной границы.

0: С нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
1: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий может оказаться Калининградская область. Со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. При этом на деле людям не нужна даже текущая СВО. По данным социологической службы Russian Field, 83% опрошенных россиян выступают за подписание мирного соглашения. Но Владимир Путин, как известно, не готов останавливаться и прекращать спецоперацию на Украине. И об этом он недавно публично заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Ну а пока вся страна работает на продолжение войны, в регионах не хватает денег на элементарные бытовые нужды. Жители дома на улице Жукова в Калининграде уже почти год вынуждены подниматься на верхние этажи пешком. А это семьи с маленькими детьми, пожилые люди и владельцы собак. По словам жильцов, после многочисленных жалоб на проблемы с лифтом, люди обратились в суд и добились решения о замене подъемника. Новый лифт установили весной, однако пользоваться им до сих пор нельзя. Оборудование стоит в шахте, но так и не введено в эксплуатацию, рассказывают возмущенные жильцы дома.
2: «У нас уже полтора месяца стоит готовый лифт, но мы не можем им пользоваться. И никто не может объяснить, кто должен взять на себя ответственность и запустить его».
1: Примечательно, что 10 июня в доме снова появились специалисты, однако и после этого лифт не заработал. Надежды на то, что это произойдет в ближайшее время, у калининградцев все меньше. И данная проблема касается не только одного дома. Согласно информации фонда капремонта в Калининградской области, необходимо заменить как минимум 423 лифта в 153 многоквартирных домах. Срок их эксплуатации давно истек, однако, как отмечается, средств на обновление оборудования не хватает. Зато в региональном бюджете находятся миллионы на проведение опросов общественного мнения на тему «Довольны ли жители региона медицинским обслуживанием?». И цена вопроса нешуточная – 900 тысяч рублей. И если бы что-то менялось после этих опросов – другое дело. А так, в прошлом году на такой же опрос власти выделили 800 тысяч рублей. А проблемы как были с многочасовыми очередями в поликлиниках и дефицитом врачей, так и остались. Довольных медициной не прибавилось, не убавилось. Зато теперь знаем, как чиновники практически на воздух выбрасывают деньги налогоплательщиков. И, что удивительно, даже не стыдятся об этом рассказывать.
3: Минздрав Калининградской области ищет подрядчика для исследования удовлетворенности пациентов работой поликлиник и больниц. Информация опубликована на портале госзакупок. Исполнителю предстоит опросить пациентов, проанализировать сайты и информационные стенды медучреждений, составить их рейтинг, выявить недостатки и предложить меры по улучшению работы. Оценят доступные записи к врачу, время ожидания, наличие туалетов и питьевой воды, вежливость персонала, навигацию, очереди и условия для людей с инвалидностью. На исследование выделено 900 тысяч рублей. Работы должны завершить до 1 ноября 2026 года.
1: Интересно, сколько можно было установить новых лифтов взамен старым аварийным подъемникам за 1 000 000 рублей? Кто хочет, может подсчитать. А у нас в завершении рубрика «На злобу дня». В Калининграде на перекрестке Советского проспекта и Первой Большой Окружной включили новый светофор, который спровоцировал огромные пробки. Автомобилисты уверяют, утром 11 июня машины выстроились длинными рядами и в сторону города, и в обратном направлении. Причем затор образовался на всех полосах, ведущих в Калининград, а жители Холмогоровки фактически оказались заперты и не могут выбраться на Советский проспект, рассказал один из жителей поселка.
4: «Дикий ужас, пробка уже в 7 утра, никуда не проехать. Зачем такое устраивать? Полный бардак».
1: Столкнувшиеся с проблемой автомобилисты считают, что режим работы светофора требует корректировки, а кто-то уверен, что регулятор лучше вовсе отключить. Но как бы там ни было, власти пока на ситуацию не отреагировали. Собственно, как и в следующей истории. Улицы Диккенса и Галицкого в Калининграде ушли под воду после дождя. Не успели отремонтировать Галицкого, а она снова утонула, недоумевают жители. По их словам, это происходит постоянно. К примеру, в прошлом году в подвале одного из домов вода даже достигала 1,5 метра. Тогда жильцам пришлось самим устранять последствия дождей, так как городские службы продемонстрировали полное бездействие. Видимо, потоп в многоэтажке карточке – не повод для беспокойства коммунальных служб, лишь бы по счетам все исправно и вовремя платили. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Представьте себе идеальный отпуск. Крым. Солнце, пляж, море, шашлык на набережной. Вы приехали, чтобы, наконец, расслабиться. И вот вы там. Только вместо отдыха – сирены, воздушная тревога. Потом еще одна. И вот уже хочется домой. А уехать нельзя, потому что нет бензина. В такой ситуации оказалась целая семья калининградцев. С конца мая в Крыму введен лимит. Не более 20 литров в одни руки. Большинство заправок перешли на работу по талонам. Ну, как в совке. А покупка талонов в свободной продаже фактически остановлена. 20 литров и все. Езжай куда хочешь. Достать топливо можно на черном рынке. Но там такая цена, что дешевле никуда не ездить. Что местные и делают. Чтобы как-то спасти ситуацию, чиновники попробовали выдавать бензин по QR-коду. Но и тут получилось, как всегда. Суточный лимит кодов разбирают за несколько десятков секунд. Секунд, не минут. Получить его почти нереально. А даже если получится достать код, то бензовоз может просто не доехать до Севастополя, и все электронные талоны просто отменяются. А как же так, спросите вы, что бензовоз не может добраться до города? А все очень просто, потому что власти так успешно укрепляли оборону полуострова, что в итоге украинская армия тупо разносит единственную дорогу в Крым, как пацанчик в видеоигре. Это, конечно, сарказм. И никаких стратегических запасов никто не делал. Ну, потому что все же под контролем. Если телевизор посмотреть, то лучше просто и быть не может. Поэтому в итоге ни дороги, ни запасов. Но вернемся к нашей калининградской семье. Потому что их история – это не просто «не повезло с отпуском». Это история про то, что людей бросили. Люди приехали в Севастополь на машине, посидели под тревогами и решили, что ну и вот такой отдых, надо возвращаться. А бензина нет. Начали звонить на горячую линию местную. Там сказали: «Ничем помочь не можем. Сами сидим без топлива». Вот что люди написали в социальных сетях. В Севастополе нет бензина, номера горячей линии не отвечают. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливают. Очереди километровые, и добыть бензин за наличный или безналичный расчет, или получить QR-код – это квест и фантастика. В итоге люди помотались по разным местам и уже в отчаянии обратились к губернатору. Без прозванных. Это реально был крик о помощи. «Помогите уехать! Мы хотим домой!» И что? Знаете, что они услышали в ответ от его администрации? «Извините, товарищ, мы, конечно, вас очень понимаем и сочувствуем, но эвакуировать людей возможности нет. Ищите пути выезда самостоятельно. Проще говоря, идите нафиг со своими проблемами. У нас тут другим голова забита». Подождите, давайте разберемся. Семья застряла в другом регионе страны. Бензина физически нет. Люди обратились к чиновнику, которому платят зарплату именно для того, чтобы решать такие ситуации. И ответ: «Разбирайтесь сами». Тогда объясните мне, что вообще считается экстренной ситуацией? Когда еще звонить губернатору, если не тогда, когда твоя семья застряла без топлива под воздушными тревогами в чужом городе? В Калининградской области очень любят рассказывать о поддержке своих жителей. Регион особенный, эксклав, отрезан от остальной России. Люди привыкли к трудностям, власть привыкла говорить о заботе. Красивые слова на пресс-конференциях. Но когда конкретная семья написала конкретному губернатору и попросила не квартиру, не дорогу новую, а просто забрать их из ада, оказалось, что забота заканчивается ровно там, где начинается реальная работа. И вот здесь самый важный вопрос, который почему-то никто не задает вслух. Кто несет ответственность за то, что людей годами зазывали в Крым, а теперь они там в ловушке? Глава региона Аксенов заявил, что весь бензин, который его команде удалось привезти на полуостров, крымчане раскупили за прошлые выходные. А когда ждать новых поставок, он не знает. А кто знает? А семья из Калининграда что, должна 30 дней сидеть и ждать у моря погоды? Буквально у моря. Крым продавали как идею, как символ, как гордость. Мост строили, дороги строили, репортажи снимали. А потом в один момент выяснилось, что единственная дорога с бензином простреливается. Запасов нет, и спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Семья из Калининграда хотела просто отдохнуть, причем за приличные деньги. Крым уже давно как две Турции по ценам. Теперь им буквально нужно бороться за свое выживание. Потому что губернатор, который должен был помочь, просто махнул рукой. Вот вам и свои. Вот вам и курорт.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Длиннее, чем Первая мировая. СВО по количеству дней обошла одну из самых кровавых войн 20 века. Вспоминаем цели спецоперации. В 1914 году Европа замерла в ожидании, не подозревая, что мир уже никогда не станет прежним. Первая мировая война перекроила карту планеты и стерла с нее великие империи. Одной искры — убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево — хватило, чтобы взорвать систему союзных договоров. Мир превратился в пороховой погреб. Столкновение интересов крупнейших держав вылилось в 4 года окопной мясорубки, унесшей миллионы жизней, говорит историк Владимир Захарчук.
8: Это была война за передел мира. Германия, Британия, Франция, Россия, все они были зажаты в тиски геополитических амбиций. Никто не рассчитывал на затяжной конфликт. Думали, вернемся к Рождеству. Но индустриализация превратила войну в конвейер смерти.
7: Россия вступила в войну на пике патриотического подъема, но экономика не выдержала напряжения. Огромные потери на фронте и кризис внутри страны привели к тому, что империя начала рушиться изнутри, говорит эксперт по истории Российской империи Андрей Долголев.
9: Для России это стало тектоническим сдвигом. Война вскрыла все внутренние язвы, от нехватки снарядов до глубокого социального неравенства. Государственная машина, заточенная под интересы монархии, просто захлебнулась в хаосе. Революции 1917 года стали прямым следствием неспособности власти справиться с масштабом бедствия. Россия вышла из войны не победителем, а государством, которое буквально перестало существовать в своем прежнем виде.
7: Итоги войны стали финальной точкой для четырех империй – российской, германской, австро-венгерской и османской. Мир изменился до неузнаваемости, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция тоже обходится России слишком дорогой в прямом и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длится бесконечно.
10: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
7: По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
11: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
12: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
13: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
14: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
7: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
5: Радиолента. Прямая речь.
15: Жительница Коврова Владимирской области Ирина Фуфина поделилась своей радостью после посещения пенсионного фонда.
16: Ну что, вот я вернулась с пенсионного фонда. Значит, хочу сказать, поделиться радостью. Насчитали мне пенсию 24 200 рублей. Вот так. Я прекрасно помню, когда повышали пенсионный возраст, как вопили все СМИ о том, что да, мы будем перерабатывать, но когда мы будем выходить на пенсию, мы будем иметь достойную пенсию и жить как пенсионеры за границей, путешествовать по всему миру, и все ради этого только делается. Озвучиваю пенсию. 24 200 рублей. Не то, что ли путешествоваться. Пожрать не хватит. Поэтому выносить нас будут, дорогие товарищи, просто в гробах с работы. Потому что работать мы будем по смерть свою. Потому что на эти деньги ты не проживешь при всем своем желании, при всей своей экономии. Он еще кошку вот эту вот прокормить надо. Поэтому, как бы, знаете, я вам хочу сказать, не оформлены вы на работу, да и хрен бы с ним. Я раньше переживала. А сейчас я не могу понять, за что я всю жизнь отчисляла, с меня брали эти пенсионные отчисления. За то, чтобы я 24 тысячи пенсию получала? Да пошли вы с своей пенсией, с такой вот. Ага.
5: Главные новости дня.
7: Это уже похоже на бензиновую лихорадку. На Кубани закрываются АЗС. В Крыму топлива почти нет, а если есть, то по 100 рублей за литр. В Краснодарском крае на фоне топливного кризиса временно остановили отпуск топлива на 15 автозаправочных станциях. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем телеграм-канале со ссылкой на данные Министерства ТЭК и ЖКХ края. Ограничения затронули заправки в Краснодаре, а также Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Речь в основном идет о небольших частных АЗС. При этом, согласно сообщению, в Темрюкском районе, граничащем с Крымом, на 7 заправках образовались очереди от 20 до 100 автомобилей. Еще 8 июня власти Краснодарского края предупреждали, что части с более чем 500 АЗС, закупающих топливо мелким оптом без долгосрочных контрактов, столкнулась с его отсутствием. Перебои фиксировались и на сетевых заправках. На фоне резкого роста спроса поставки не успевали покрывать потребности.
17: Его не успели подвести из-за резкого роста спроса. Проблемы носят кратковременный характер, и в настоящее время крупные сети корректируют графики поставок на свои заправки.
7: О возможных локальных сбоях заявляли и в Ростовской области. Вице-губернатор региона по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин отмечал, что крупные сети продолжают работать штатно, однако возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.
18: Среди причин – снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов и высокая загруженность транспортной сети РЖД. Принимаются меры для предотвращения дефицита топлива.
7: Но особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Цены на бензин там на 20% превысили московские и достигли почти 90 рублей за литр. А у перекупщиков цены выросли еще сильнее. На сайтах объявлений бензин предлагают по 130, а то и 150 рублей за литр. Это примерно на 50% выше официальных цен крымских АЗС. На фоне кризиса в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
19: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
7: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
20: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
7: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. Поэтому россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Житель города Батайск Ростовской области, работающий машинистом на российских железных дорогах, обратился к главе РЖД Олегу Белозерову. По его словам, есть серьезные нарушения трудовых прав работников, обслуживающих маршрут Москва-Симферополь.
22: Я бы хотел обратиться к президенту ООО РЖД, потому что мне уже надоело все это терпеть. Вот буквально несколько минут тому назад мне позвонил помощник машиниста, где я работаю. Я работаю в депо ТЧС-6 Батайск в Ростовской железной дороге. Мы работаем на маршруте Москва-Симферополь. Из-за запрета ночного движения поездов в Крыму руководство вместо поддержки отправляет нас в отпуск за свой счет. Я считаю, что это полный беспредел. Мы и так работаем в опасных условиях под постоянными ударами беспилотников, а вместо поддержки людей отправляют неоплачиваемый отпуск. Более того, лично у меня до сих пор есть задолженность по заработной плате. И железная дорога мне должна 75 тысяч 300 рублей. Мне эти деньги по настоящее время не были оплаченными. Я написал заявление в прокуратуру согласно статье в Уголовном кодексе. Сейчас вспомню, по-моему, статья 145, часть 1. Невыплата заработной платы работодателю 2 и более месяца уголовно наказуемый штраф от 200 до 500 тысяч или лишение свободы от 2 до 5 лет. Но вашим бедолагам этим, которые сидят в руководстве, это наплевать буквально. Они привыкли чувствовать свою безнаказанность, нарушая трудовой кодекс, гражданский кодекс, Конституцию Российской Федерации. Тут же они пытаются заткнуть рот, типа «не пиши жалобу, нельзя писать жалобу, ты что, у нас порядочная организация». А втихаря делают так, что увольняются работники по просьбе работодателя.
23: Учим китайский вместе. Как сказать по-китайски «меморандум о взаимопонимании»? Еще раз. «Меморандум о взаимопонимании» по-китайски будет
24: «ляньтьэбэйуанлу».
23: И последний раз
24: «ляньтьэбэйуанлу».
23: Учим китайский легко и весело.
21: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
25: Обозреватель Кирилл Федоров заявил, что ни одна армия мира, кроме американской и китайской, сегодня не может противостоять армии Украины.
26: Может ли Беларусь на данный момент противостоять белорусской армии украинской? Я считаю, что нет. Я считаю, что если мы говорим про неядерное столкновение двух армий, ну, кроме, наверное, армии Соединенных Штатов Америки, Китая, вот мы их так выведем за скобки, может быть, какой-нибудь Индии, просто из-за ее огромности, ни одна армия мира не сможет противостоять армии Украины. Ну, просто потому, что проводились неоднократные учения украинских военнослужащих с, соответственно, странами НАТО, теми самыми, кто их спонсирует, поляками, шведами, немцами и так далее. И там, условно, небольшое подразделение украинских беспилотчиков многократно разбивали любые попытки либо шведов и так далее. Вот были, говорю, недавние учения шведов. 3 раза во время учений шведы просили паузу, чтобы изменить свою тактику. И 3 раза украинские, так сказать, туристы, которые приезжали к ним туда, разбивали в пух и прах турецкую бронебригаду. А вот, ну, как бы это говорит о чем? О том, что белорусская армия, несмотря на то, что там точно такие же ребята, как и мы, а до войны многие говорили, что даже более подготовленные до специальной военной операции и так далее. Мы всегда видели эти кадры белорусского спецназа и так далее и тому подобное. Но война за 4 года настолько изменилась, а Белоруссия страна не богатая. Надо просто понимать, чтобы настолько быстро следовать каким-то изменяющимся историям, что, ну, просто белорусская армия не готова к современной войне. Это надо понимать, я вот говорю сейчас, и не потому, что я не люблю Белоруссию, я ее очень люблю. Украина, сосредоточив определенное количество вот этих своих, условно, мадьяровских птиц и некоторые другие подразделения, может нанести поражение белорусской армии на границе, которая будет, ну, скажем так, сопоставимо с тем, что произошло 22 июня 41 года. И может просто оказаться, что армия, готовая к войне 22 года, Белоруссия готовилась к условно тем событиям, и в рамках 22 года белорусская армия, я думаю, что сдержала бы и дождалась бы точно помощи со стороны России в 22 году. Но война 26 года — это совершенно другая песня, совершенно другая история.
21: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: Расскажу сейчас, почему рубль в виде валюты накоплений и сбережений уже, конечно, не жилец. Расскажу просто, всем будет понятно. Для этого не нужно быть каким-то экономистом или большим финансистом. Ну и смотрите, что произошло сейчас. Вот какая картина на сегодняшний день. Я не говорю об экономике, я говорю сейчас только о финансах. Поймите, это важно. Значит, деньги. У каждой страны есть какое-то количество денег в обороте. Это не какой-то там мифический ВВП по какой-то методике. Нет. Но каждая страна печатает деньги как в бумажном виде для наличных расчетов, так и в электронном виде для безналичных расчетов. Так вот, на 1 января 2022 года, то бишь за месяц, там, за полтора месяца до начала войны, да? Так вот, на 1 января этого года, 22-го, всех напечатанных денег в России 66 триллионов. 66 или 65. Еще раз, это не ВВП, это не какие-то синтетические показатели. Это всего денег на всех счетах, государственных, негосударственных. И плюс все деньги, которые были, ну, напечатаны, где-то лежат там в кубышках, под матрасами, в карманах, все равно. Вот государство оперирует такой суммой. У него 66 триллионов рублей. У него и у граждан, соответственно, и у предприятий. Значит, на 1 января 2026 года напечатанных денег уже 135 триллионов. Понимаете, в 2 раза больше. Было 66, а сейчас 135. Ну, там с какими-то хвостиками, копейками. То бишь, больше, чем в 2 раза больше, простите за тавтологию. Это первый факт, который, ну, любого здравосмыслящего человека, естественно, освежит, что ух ты, а как это произошло? Что рублей-то все больше, больше, больше и больше, а доллары, евро порезали, в них мы не инвестируем. И, а как же мы дальше-то, если захотим что-то поменять, то по какому курсу мы поменяем эти рубли или доллары для того, чтобы купить какой-то заграничный товар и продать его на внутреннем рынке? Ну ладно, это первый факт. Факт второй, который на самом деле еще более тревожный, заключается в следующем, что из всех вкладов, банковских вкладов, да, на доллар сейчас приходится меньше 5%. Было намного больше, ну в разы было больше совершенно. Вот, и соответственно, понимаете, что происходит? Если у вас доллара меньше 5%, а рублевая масса увеличилась вдвое, соответственно, эта махинация сработала идеально. Это афера. Соответственно, эта афера сработала. Афера века. То бишь, с помощью СМИ, с помощью заявлений государственных важных мужей, народ убедили в том, что да, давайте, все идите в рубль. Все идем в рубль, сливаем доллар. Доллару труба, доллару капец. Несите доллар в обменнике, покупайте наш рубль. Параллельно государство печатает этот рубль как не в себя. Почему? Потому что нужно оплачивать все военные расходы. Вот почему. Ну, не зубная же фея их компенсирует, и не Карлсон, и не Фрекенбок, понимаете? Это Украине в этом плане легче. А Россия должна их финансировать сама. Все, соответственно, государство печатает рубли. Люди выходят из твердых валют, из доллара или из евро. И вот сейчас осталось доллара или евро всего лишь 5%. Это идеальное время, когда можно начинать стричь лощё. Простите меня за скудость речи. Понимаете, все, кто слил эти доллары. Может, еще, кстати, чуть-чуть дотянут. Ну, просто так, из спортивного интереса, чтобы долларовых запасов осталось там 3%. Я говорю про банковские вклады гражданских лиц, понимаете? Банковские вклады. Где, куда и подевался весь доллар? А весь доллар осел на других счетах. У корпораций, у самих банков. То бишь, перекочевала твердая валюта по низкому курсу на счета тех, кому нужно. И одновременно не выключается печатный станок. Фигачит и днем, и ночью. И днем, и ночью. И в электронном виде, и не в электронном виде. И, соответственно, что дальше-то будет? Ну, элементарно же, что дальше будет? У вас намного больше рублей. За эти рубли ничего нельзя купить, кроме китайского какого-то, ну, простите меня, барахла. Ну, потому что никто меня не убедит, что китайцы делают хорошие машины, например, или что-то хорошее. Нет, нет, не делают, потому что нужно еще 20 лет, через 20 лет будут делать. Ну, просто сейчас, ну, такой эволюционный момент, что еще они не научились ничего делать. Так вот, приобрести что-то можно в основном только китайское, зарубежное ничего приобрести нельзя. Потому что, ну, закрыта фактически вся торговля с Российской Федерацией, а рублей все больше и больше. И в какой-то момент, ну, придется покупать рубежные вещи. Понимаете? Придется. И тогда их нужно будет менять. А вот тогда уже курс будет другой. Все, сейчас его можно отпускать. Но опять же, можно чуть-чуть подождать, и спортивного интереса дойдете до 3% количества накоплений. А дальше можно отпускать совершенно свободно и непринужденно этот доллар, который сожрет всю эту лишнюю массу. Поднимай курс в 2 раза, и ты выйдешь на те показатели в валюте, которые у тебя были в 2022 году, да? Ну, если 66 триллионов поделить на тот курс, да? И курс летит в 2 раза, то, соответственно, 135 этих триллионов будут тем же самым. Вот поднимай курс, делай что хочешь. Никто из людей тебе не сможет никаким образом противостоять, потому что они все из доллара и евро ушли. И сейчас можно их пристроить по полной программе. А так как это все происходило в новейшей истории России неоднократно, вспомните хотя бы кто постарше Павловскую реформу, когда не то что там какой-то курс, а запретили деньги, по-моему, от 50 рублей и выше купюры, физически запретили и просто угробили нафиг сбережения целых поколений. Никому ничего за это не было, кстати, все прошло хорошо. Сейчас купюры запрещать не будут, просто курс полезет вверх. А вот доллар взять уже будет негде, понимаете? И люди начнут идти и пытаться купить хоть что-то. Ну, потому что все равно есть и какие-то командировки, и какие-то закупки еще у предприятий через посредников. И вам нужно покупать доллар или евро. А его нет. Человек человеку его больше продать не может. Нужно идти только к архитекторам этого кризиса, да, к финансовой системе России, к банкам прежде всего. И у них покупать этот доллар. У других не осталось меньше 5% на счетах из всех сбережений. А банки, ну они же свое дело знают. Банк же, это же финансовый институт, понимаете? Это же финансовая компания, которая зарабатывает деньги. И банк изувечит российскую экономику, как бог черепаха. Это же тоже понятно. Но до осени дотянут, до выборов это все ясно. А вот после выборов, привет, Юрий Гагарин, привет, космос. И, кстати, обратите внимание, очень интересно, да, что Эльвира Сахибзадовна, да, госпожа Набиуллина, перестала появляться на людях. Вот просто перестала. На всех, даже на протокольных мероприятиях, она все время на каком-то больничном или в служебной командировке. Почему? Потому что она понимает, что произойдет, и, как любой другой человек, не хочет, чтобы виновной сделали ее. Ну, потому что время военное, время тяжелое, люди все на нерве, ну, неизвестно, как это все закончится. И вот она хочет от этого грядущего кризиса или грядущего окончательного передела финансовой собственности в стране, она мягко, вот так вот, как женщина, вот с такими женскими энергиями чувственными, вот она от него старается дистанцироваться, потому что она понимает, куда это все идет, и что на нее могут повесить всех собак. Умная женщина, нет никаких вопросов, и, скорее всего, она пропетляет между этими капельками дождя, так как пропетляли все ее предшественники при своих этих кислотных дождях, которые проходили. А люди с рублями, нет, не пропетляют. Будет катастрофа, поэтому, если есть хоть какая-то возможность, хоть как-то сейчас, хоть что-то покупать, американская или европейская, никого не слушайте, покупайте. Смотрите на элиты, как себя ведут элиты и как себя ведут финансисты, и повторяйте их действия. Они все занимаются скупкой валюты. И вы занимаетесь.
23: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник.
5: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в полтора раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана. Но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте фронте, говорят все – и волонтеры, и Z-военкоры, и сами солдаты. Боец харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
2: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил тут, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли ценой, и это повторяется каждый день, одно и то же. И погибают сотнями ребят.
1: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
2: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто похоронит теперь, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сотворится, видите, нет, все, их больше нету. И как с этим жить,
1: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
2: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Полная сотнями человек в день. А вы говорите, Россия, ГТА. Вот, смотрите, сидит, нет, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, вот видите, нет, творится.
1: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на пятый год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в 2 раза, отметил Клюге.
6: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
4: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие, около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
8: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
4: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссяк полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
9: Записки ветерана про массированный удар по территории России 10 июня.
10: Вооруженные силы Украины использовали ракеты и беспилотники. Под атаку попали несколько городов, включая Владимир, Чебоксары и Самару, а также объекты в Крыму. Главной целью в Чувашии стало оборонное предприятие «Винир Прогресс». По имеющимся данным, атака на предприятие была проведена с использованием крылатых ракет «Фламинго». По данным властей, в результате удара 3 человека получили ранения. Состояние 2 оценивается как средней степени тяжести, 1 человек получил легкие травмы. Ракета «Фламинго» способна преодолевать расстояние до 3000 километров, нести боевую часть массой около тонны и лететь на малых высотах, что затрудняет перехват. В Самаре зафиксирован пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, который является одним из крупнейших в регионе. Помимо ударов по городам, целями стали стратегически важные мосты в Херсонской области. Это вызвало серьезные логистические проблемы. Важно отметить, что атаки затронули не только перечисленные регионы. Режим ракетной и беспилотной опасности вводился в Воронежской, Свердловской, Тюменской, Нижегородской областях, Белгороде, а также в Пермском крае и Татарстане. Главное, что можно отметить, это то, что противник практически полностью ушел от проведения красивых пиар-ударов и начал действовать в рамках единого замысла и старается поразить важнейшие логистические узлы и объекты критически важной инфраструктуры.
9: Записки ветерана про удар Украины по транспортной инфраструктуре Херсонской области и Крыма.
10: Удар произошел в ночь на 11 июня. По объектам, которые соединяют Крым и Новороссию, а также используются нашей южной группировкой для военно-логистического снабжения, эти атаки стали продолжением системных ударов по наземным коридорам, связывающим Крым с другими регионами. По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальда, удары были нанесены по нескольким объектам. Мосты через Северо-Крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирная. Автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск. Мост в районе населенного пункта Ставки. Кроме того, ранее, в ночь на 9 июня, сообщалось о новом ударе по Чонгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область и Крым. В результате этих атак он оказался полностью непригоден для использования. Противник задействует серьезные ресурсы и большое количество дронов именно с целью отрезания сухопутного коридора в Крым через трассу Таганрог-Новороссия. Логично, что после добивания мостов через Чонгар и Красноперекопск противник возьмется за Крымский мост, чтобы полностью отрезать Крым от снабжения с материковой России. Основная летняя кампания этого года, вероятнее всего, будет происходить на юге и в Белгородско-Курском приграничье.
9: Военкор Котенок про угрозы, которые могут возникнуть перед Россией в ближайшие полгода-год.
11: концу осени можно ожидать как минимум два западных беспилотника в размерности малой крылатой ракеты. Это «Рута» и «Барракуда». Если сравнивать по размеру боевой части, то функциональный аналог нашей «Герани», только изначально спроектированные под массовое производство, со снижением требований к срокам хранения, надежности, с максимальным использованием компонентов из коммерческой кооперации и применением массового, чуть ли не конвейерного типа производства. Это обеспечит ожидаемую стоимость на сопоставимом с «Геранью» уровне, но со значительно более высокими эксплуатационными качествами и высокой скоростью. Причем воздушный /наземный пуск, складные крылья позволяют разместить под крылом до 8 БПЛА, что дает возможность с пары десятков самолетов Украины запускать около 150 ракет в одном залпе, что делает совершенно непредсказуемым направление удара до последнего момента и не дает возможность превентивно накрыть их до запуска. Плюс к этому подготовка производства европейских баллистических ракет под прокладкой украинской компании примерно через год даст порядка 700 изделий в течение года, что позволит им пару раз в месяц применять до 20-30 баллистических ракет в одном залпе. Я надеюсь, наверху это понимают и не ждут жареного петуха. Угрозы уже вполне понятны, сроки тоже, потенциальный ущерб тем более. Поэтому готовить сани нужно летом, а то к зиме можем наглотаться проблем.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: НПЗ в огненном плену. После атаки дронов остановил работу крупнейший завод Поволжья. Ночью под удар попал Афипский НПЗ. Сразу два стратегических завода оказались выведены из строя. В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Очевидцы опубликовали в сети кадры огромного огненного факела, который поднялся над предприятием.
12: Ядерная война.
13: Смотри, смотри, смотри. Сейчас въебет, сейчас въебет, сейчас въебет.
4: Оперштаб Кубани признал факт возгорания, заявив, что к утру пожар потушили. Афипский НПЗ – это один из столпов экспорта на юге страны, и с начала года его атакуют уже в третий раз. При этом обломки сбитых дронов рухнули на жилой многоквартирный дом в самом Краснодаре, ранив двух человек.
14: Даша! Прямо над домом!
4: С остановкой Куйбышевского завода вся самарская группа «Роснефти» фактически ушла на дно. Напомню, сызранский НПЗ оказался полностью парализован после майской атаки, а новокуйбышевский работает на пониженных мощностях, говорит аналитик рынка Михаил Крутихин.
16: Атака на Афипский завод – это сильный удар по экспортным доходам. Но куда более страшные новости для Кремля пришли из Поволжья. Агентство «Рейтер» сообщило, что крупнейший НПЗ в Самарской области полностью остановил переработку нефти после прилета дронов. Там разнесли обе установки первичной переработки. А ведь этот гигант снабжает внутренний рынок бензином и дизелем. Когда ломаются такие установки, оперативно починить их в условиях санкций просто невозможно.
4: В итоге к июню Поволжье, ключевой бензиновый узел страны, осталось без полноценной переработки. Это объясняет, почему в 25 регионах уже дефицит топлива, а в некоторых даже ввели жесткие карточные лимиты на заправках, говорит эксперт по энергетике Сергей Пикин.
17: Мы видим планомерный паралич российской топливной системы. Дроны выбивают заводы быстрее, чем энергетики успевают их латать. То, что встал Куйбышевский НПЗ, который давал почти 1 000 000 тонн бензина в год, это огромная дыра в балансе. Экстренный штаб Минэнерго, который создали на днях, теперь будет делить уже не избыток топлива, а жесткий дефицит. Ситуация критическая. Армия требует тонны горючего для штурмов, а гражданские заправки заводы обеспечивать просто не успевают.
4: Пока Самарская область и Краснодарский край посчитывают колоссальные убытки от ночных налетов дронов, экономисты прогнозируют новый виток дефицита топлива и резкий рост цен на логистику по всей стране. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
9: Военкор Романов про важный нюанс в теме специальной военной операции, на который мало кто обращает внимание.
7: Связан он с идеологическим разделением между армией и народом с одной стороны и совокупностью властных элит с другой. С началом спецоперации народ и волонтеры бросились помогать армии, но с другой стороны происходит тотальное игнорирование, в лучшем случае волонтеров, доходящее до откровенной лжи. У армии все есть. С одной стороны, президент декларирует, что цели СВО непременно будут достигнуты. Армия отвечает: «Так точно». Народ поддерживает. Но одновременно начинается возня насчет договорничков и прочих мирных инициатив. Вообще, в целом, все выглядит так, словно властные элиты пытаются отделить народ от спецоперации. Типа, это не ваше дело, мы тут сами все порешаем. Это, разумеется, заявляется не прямо, но подобное позиционирование просматривается во всем. Однако приграничье, и уже далеко не только оно, непосредственно ощущает на себе тяготы войны. И ежедневными потерями мирных граждан, и отключениями электричества, и даже вторжением на нашу территорию. Кстати, кто просохатил вторжение в Курскую область, мы так и не знаем до сих пор. Никто не понес ответственность, даже уголовное дело не уверен, что возбудили по факту преступного бездействия. Все чаще от него слышали.

0: Макс спокойно и осторожно развивали как рыночный продукт, без принуждения и блокировок, постепенно насыщая мессенджер техническими возможностями и государственными плюшками. Именно агрессивная политика в отношении цифровых платформ вкупе с принуждением внутри страны привели нас к тому, что наши цифровые решения стали недоступны за рубежом. И это, не считая национального психоза, абсолютный провал и ужас.
1: Лежи, страна огромная. Алексей Чедаев про удар по панораме в Севастополе.
2: Удары по НПЗ, транспортной логистике в Новороссии, Крыму и на юге, окрестностям Питера – эта акция в расчете уж точно не на военный и даже не на экономический, а в первую и главную очередь на внутриполитический результат. Противник пытается сказать нашему обществу: ваша власть не способна защитить ни вас, ни вашу повседневность, мобильность и курортный сезон, ни ваши общенациональные культурные ценности. А значит, вы проигрываете войну. Сдавайтесь. Результат такой стратегии тем успешнее, чем сильнее внутри нашей страны разделение на Россию воюющую и на тех, кого это все не касается. В итоге противник сам ломает эту перегородку между войной и миром внутри нашего общества, которое держалось все эти годы. И в том числе не без активного участия начальников, традиционно с подозрением и недоверием относящихся к любым формам низовой мобилизации и горизонтальной народной самоорганизации. Лежи, страна огромная. Удары противника болезненны, конечно. Просчитать последствия этого я не берусь, мало вводных для моделирования. Ну, увидит со временем. Мы и сами-то про себя не все понимаем, пока не придет час икс.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
5: Привет.
4: В Симферополе и Севастополе ввели систему распределения через бумажные талоны и топливные карты. Звучит, честно говоря, как билет в машину времени.
5: 100%. Это классический возврат к практикам ручного управления дефицитом. И сценарий всегда один и тот же.
4: Коррупция.
5: Во-первых, да, мгновенно расцветает теневой рынок. Эти талоны начинают перепродавать. А во-вторых, возникает невероятный бюрократический лабиринт. Чтобы получить этот, кусок картона, нужно собрать справки, поставить печати, пройти какие-то немыслимые согласования.
4: Жесть.
5: Рядовой водитель просто впадает в ступор. Человек совершенно не понимает, в какой кабинет бежать, чтобы получить базовое право просто заправить свою машину. Это чистая иллюзия контроля.
4: И вот тут возникает главный вопрос сегодняшнего разбора. Как современный, развитый топливный рынок, который всегда реагировал на спрос предложением, дошел до состояния бумажных талонов, сегодня предстоит глубоко погрузиться в механику этого процесса и понять, почему перед нами не какие-то там временные перебои.
5: А настоящий системный тупик. И чтобы разобрать этот механизм по винтикам, логично начать с самого спроса. Нужно понять, с какой вообще скоростью топливо высасывается из подземных резервуаров АЗС.
4: Знаешь, эта ситуация до боли напоминает классический финансовый кризис, так называемый набег на банк. Стоит только появиться малейшему слуху, что у банка проблемы с ликвидностью, как все вкладчики бегут снимать наличные. В итоге рушится даже здоровый банк. Здесь абсолютно то же самое.
5: Угу, фактор паники.
4: Да, пошел слух про дефицит, сработал триггер. Получается парадокс. Для каждого отдельного человека залить канистру про запас – это самое логичное и рациональное решение. Но когда это одновременно делают тысячи людей, система просто лопается по швам.
5: Это базовый закон поведенческой экономики в условиях искусственного дефицита. Ну смотри, среднестатистическая заправка имеет подземные танки, которые рассчитаны на несколько дней нормальной и спокойной работы. А когда начинается паника, эти резервуары высушивают буквально за часы.
4: Обалдеть.
5: Заправка опустошается в 10 раз быстрее, чем физически способен приехать следующий бензовоз с нефтебазы. Паника работает как огромный мультипликатор кризиса.
4: Согласен. Психология играет огромную роль. Но тут же есть еще и сезонный фактор. Сейчас лето. На полуостров хлынули автотуристы. И это ведь не просто пара тысяч машин, которые приехали и встали.
5: Ага.
4: Это взрывной рост работы всей обслуживающей.

0: Существующей инфраструктуры. Кондиционеры в машинах молотят на полную мощность, сжигая бензин. Таксисты наматывают сотни километров в сутки, службы доставки мотаются без остановки. Экскурсионные автобусы делают по несколько рейсов в день. Потребление возрастает не на какие-то проценты, а в разы.
1: Паника и летний сезон – это, конечно, важные переменные. Но, откровенно говоря, это лишь верхушка айсберга. Есть огромный слон в комнате, о котором в публичном поле стараются говорить максимально обтекаемо.
0: Так, интересно?
1: Главный фактор, который высасывает топливные ресурсы – это военные нужды.
0: Подожди, но разве у военных нет своих собственных линий снабжения? Как именно это бьет по гражданскому рынку и обычным заправкам?
1: Но смотри, в условиях любого масштабного вооруженного конфликта топливо моментально становится стратегическим ресурсом номер один. Просто представь объемы потребления. Тяжелая бронетехника, грузовики снабжения, авиация, работающие сутками дизель-генераторы там, где перебиты ЛЭП. Все это требует просто фантастических объемов горючего.
0: Ну да, логично.
1: И логика здесь предельно жесткая. Армия всегда, при любых абсолютно обстоятельствах, получает топливо в первую очередь. Гражданское снабжение неизбежно идет исключительно по остаточному принципу. И вот тут кроется ключевой момент.
0: Какой?
1: Администрация может напечатать 1 000 000 талонов или ввести лимит хоть по 5 литров в руки. Но никакие бумажки физически не увеличат объем бензина в регионе, если львиная доля поступающего ресурса сразу же уходит на обеспечение военных задач.
2: Окей, с гигантским спросом более-менее разобрались. Но базовая экономика учит же другому. Если есть бешеный спрос и люди готовы платить, рынок немедленно найдет способ этот спрос удовлетворить. Дефицит – это же магнит для поставщиков. Бензин должен был хлынуть туда рекой. Почему этот капиталистический механизм вдруг дал сбой?
1: Потому что невидимая рука рынка здесь бессильна. Чтобы товар хлынул рекой, нужно русло. А основные транспортные артерии перерезаны или работают с критическими ограничениями.
3: Исторически топливо в Крым всегда возили по железной дороге. По мосту регулярно шли тяжелые составы с цистернами. И математика тут реально впечатляющая. Один локомотив заменяет целую армию фурбензавозов. Это дешево, это масштабно.
1: Это самый эффективный способ перемещения наливных грузов по суше. Проблема в том, что из-за конструктивных повреждений моста после известных событий движение тяжелых составов с опасными грузами по нему теперь категорически запрещено.
3: А, то есть все?
1: Да. Главная транспортная артерия для топлива мертва.
3: Ну слушай, железная дорога ведь была не всегда. До завершения строительства моста вагоны прекрасно грузили на огромные паромы и переправляли через Керченский пролив. По воде. Технология же давно отработана. Почему не откатиться к этому варианту?
1: Теоретически это звучит логично, но практически морская логистика сейчас напоминает русскую рулетку. Паромы стали регулярной и очень удобной целью для ударов беспилотников. Флот специализированных судов, способных принимать на борт тяжелые железнодорожные платформы, серьезно поврежден.
3: Но это же огромные неповоротливые цели на открытой воде.
1: Вот именно.
3: Хорошо, но ведь можно выделить бюджет, загнать судно в сухой док и починить. Пусть это стоит дорого, но это явно дешевле, чем коллапс экономики всего полуострова.
1: Ремонт такого судна – это не бамперное СТО покрасить. Это долгие месяцы сложнейших доковых работ. И самое главное – экономическая бессмысленность. Представь картину. Тратятся огромные деньги, уходят месяцы работы, восстановленный паром торжественно спускают на воду, он выходит в первый же рейс.
3: И снова становится мишенью.
1: Да, риск настолько высок, что надежной морской логистики на данный момент просто не существует. Вода отпадает.
3: Итак, железнодорожный мост закрыт для опасных грузов. Море слишком уязвимо. Остается только земля. Длинный сухопутный маршрут через территории Приазовья. И вот тут начинается настоящий логистический кошмар.
1: Абсолютный кошмар. Перевод таких колоссальных объемов с железнодорожных рельсов на автомобильные шины – это гарантированное обрушение эффективности.
3: Давай снова обратимся к цифрам. Теперь бензин везут обычными автоцистернами. Стандартный автомобильный бензовоз вмещает от 8 до 30 тонн. По сравнению с одним поездом на 3000 тонн – это буквально капля
2: море, маршрут в объезд стал в разы длиннее. И чтобы просто привезти партию топлива, эти десятки грузовиков сжигают тонны дорогого дизеля прямо в пути. Эффективность стремится к нулю.
1: И к этой чистой математике убытков обязательно нужно добавить человеческий фактор. Существует порог, за которым деньги теряют смысл.
3: Сухопутный маршрут проходит в опасной близости от линии фронта. Водитель ведет машину, у которой за спиной 30 тонн легко воспламеняющейся жидкости.
1: Бомба на колесах.
3: Одно попадание шального дрона, один осколок, да просто серьезная авария на разбитой военной техникой дороге, и шансов выжить нет никаких. Это мгновенная детонация. Коммерческие перевозчики умеют считать риски. Многие крупные компании наотрез отказываются отправлять туда свою технику. Да, те, кто соглашаются, требуют астрономических премий. Но даже за эти деньги желающих критически мало.
1: То есть рынок просто отказывается работать в таких условиях?
3: Рынок не может нормально функционировать, когда риск измеряется не вероятностью ДТП, а вероятностью испариться вместе с машиной.
1: Пока эта фура часами стоит у обочины, резервуары на крымских заправках пустеют. Скорость потребления многократно превышает скорость пополнения. Логистический цикл, который должен тикать как швейцарские часы, просто разорван на куски.
2: Слушай, этот кризис ведь бьет не только по тем, кто хочет поехать на пляж или на работу. Топливный голод – это настоящая инфляционная бомба, которая заложена под фундамент всей экономики региона.
1: Абсолютно. Запускается классический эффект домино. Топливо – это лишь первая костяшка.
2: Механика же предельно прозрачна. Вся эта безумная стоимость логистики, гигантские премии рискующим водителям, дорогой дизель, который сутками сгорает на холостом ходу в пробках на блокпостах, износ грузовиков на плохих дорогах – все это до копейки вписывается в себестоимость каждого привезенного литра бензина. В итоге топливо на колонках становится буквально золотым.
1: А теперь перенеси это на обычную жизнь. Грузовики, которые везут на полуостров хлеб, молоко, мясо, стройматериалы, они ведь заправляются тем же самым золотым дизелем.
2: Точно. Продукты в этом регионе исторически всегда стоили дороже, потому что это фактически островная логистика. А сейчас ожидается новый, очень болезненный виток цен на все товары на полках магазинов. Это бьет по тарифам на проезд в автобусах, убивает рентабельность местных фермеров, душит любой малый бизнес. Обычная буханка хлеба вбирает в себя цену логистического риска.
1: И к этому постоянному экономическому удушью добавляется еще один фактор, делающий ситуацию неразрешимой в принципе. Идет планомерное разрушение инфраструктуры снабжения непосредственно внутри полуострова.
2: Речь об атаках на хранилище. Часто появляются новости о горящих нефтебазах. Но обывателю кажется, ну, сгорела бочка. Потушили, сварили новую из металлических листов, залили снова. В чем сложность-то?
1: В том, что современная нефтебаза – это вообще не просто большая металлическая бочка. Это сложнейший, высокотехнологичный комплекс. Там установлены прецизионные насосные станции, сложнейшая система датчиков давления и газоанализаторов, автоматические комплексы пенного пожаротушения, специальные клапаны.
2: То есть это не так-то просто починить?
1: Восстановить разрушенный терминал – это долгие месяцы кропотливой инженерной работы и огромные инвестиции. А реальность такова, что инфраструктуру хранения сейчас разрушают в разы быстрее, чем технически и физически возможно ее восстанавливать. Горят нефтебазы, повреждаются портовые терминалы, выводятся из строя железнодорожные узлы.
2: Да уж, и если собрать все эти пазлы воедино, картина вырисовывается реально пугающая. Перед нами самовоспроизводящийся кризис. Бумажные талоны, административные запреты и строгие лимиты на заправках не способны синтезировать топливо из воздуха. Они лишь пытаются тонким слоем размазать этот жесточайший дефицит по потребителям, чтобы хоть как-то сбить градус паники. Но физическую нехватку ресурса они вообще не решают.
1: Совершенно верно. И если попробовать проанализировать сценарий будущего, то пространство для маневра крайне ограничено. Полная стопроцентная нормализация ситуации невозможна без окончания конфликта. Либо же требуются какие-то фантастические, нереализуемые сейчас вложения в строительство полностью новых защищенных подземных магистралей, что звучит как научная фантастика.
2: То есть перспектива – это такое медленное, но верное ухудшение ситуации?
1: Его на полуострове будет, но стоить оно будет экстремально дорого, а отпускаться продолжит по жестким лимитам и спискам. Это та новая реальность, к которой бизнесу и местным жителям придется как-то адаптироваться.
0: И вот это заставляет глубоко задуматься о долгосрочных последствиях. Здесь ведь обсуждаются не просто пробки на заправках.
1: Именно. Прямо сейчас происходит разрушение не только физических объектов, ну там асфальта, мостов, паромных переправ. Когда такой топливный и логистический кризис затягивается на годы, он неизбежно переписывает саму экономическую географию региона.
2: Стоит реально задуматься. Если доставка товаров становится настолько дорогой и рискованной, не приведет ли это к тому, что целые отрасли, завязанные на логистику, просто вымрут? Возможно, через пару лет экономический ландшафт полуострова изменится до неузнаваемости, и многие бизнесы туда просто никогда не вернутся. Одно перебитое звено в цепочке поставок способно перечеркнуть целую экономику. Процесс уже идет, и наблюдать за его последствиями предстоит еще очень долго. Огромное спасибо за этот глубокий анализ. До встречи в следующих эфирах.
4: Пока.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Крик о помощи, а в ответ тишина. Семья из Калининграда, заблокированная в Севастополе, попросила губернатора об экстренной помощи. Без прозванных молчит. В агентстве по международным связям посоветовали добираться самим. Ежедневно пешком на 7-й этаж. Калининградцы почти год ждут замены сломавшегося лифта. Зато власти выделили почти 1 000 000 рублей на опрос, чтобы узнать, довольны ли пациенты работой поликлиник. Не дай бог война с НАТО. Россия строит новые военные объекты вдоль границ с Альянсом. Северо-Запад рискует первым оказаться под ударом. Итак, семья из Калининграда, по воле судьбы оказавшаяся в Севастополе, который накрыл острый топливный кризис, из-за которого бензин днем с огнем не сыщешь. В социальных сетях обратилась к губернатору Калининградской области с просьбой об экстренной помощи. Основательно отчаявшись после нескольких попыток покинуть Крым и вернуться домой, Ирида обнародовала открытое письмо Алексею Беспрозванных и написала, что люди попали в ловушку обстоятельств.
7: В Севастополе нет бензина. Номера горячей линии не отвечает. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливает. Очереди километровые. И добыть бензин за наличный или безналичный расчет, или получить QR-код – это квест и фантастика.
6: Женщина попросила Беспрозванных связаться с севастопольским губернатором, чтобы эвакуироваться на личном автомобиле. Губернатор на письмо женщины не ответил. Зато ответ калининградки на ее крик о помощи дало агентство по международным связям. Оно же отвечает за межрегиональные связи.
8: В Крыму работают горячие линии для оперативного решения вопросов, связанных с топливным рынком. Правительство Республики Крым разработало комплекс мер, необходимых для устойчивого жизнеобеспечения населения и гостей региона. Актуальную информацию, карты заправок, а также горячую линию для туристов, у которых есть сложности с выездом из республики, можно отслеживать здесь.
6: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И вывод один – выбирайте сами, как можете. Не исключено, что с таким подходом к решению проблемы семье из Калининграда придется надолго застрять в Крыму. А там, между прочим, сейчас не очень-то и безопасно. А все потому, что СВО все больше затрагивает территорию России через удары ВСУ по энергетике и Крыму. Начало сезона отпусков на полуострове можно обозначить кратко – мазут в море, дроны в небе и пустой бак. данным Ассоциации туроператоров России, с начала июня на фоне атак беспилотников и как результат топливного кризиса россияне стали чаще отменять уже забронированные туры в Крым. А турпоток в Сочи, где из-за налетов БПЛА постоянно вводят ограничения на полеты, снизился на от 20 до 30% по сравнению с прошлым годом. И пока Черноморское побережье продолжают очищать от мазута, по всей России происходят перебои с бензином на заправках. Власти при этом как мантру повторяют, что туристический сезон пройдет без проблем. Хотя всем понятно, что в этом году летний отдых на Крымском побережье простыми словами накрылся медным тазом. И то ли еще будет, если спецоперация на Украине продолжится большой войной в Европе. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с НАТО?
4: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов Северо-Запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
6: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий может оказаться Калининградская область. Со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. При этом на деле людям не нужна даже текущая СВО. По данным социологической службы Russian Field, 83% опрошенных россиян выступают за подписание мирного соглашения. Но Владимир Путин, как известно, не готов останавливаться и прекращать спецоперацию на Украине. И об этом он недавно публично заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Ну а пока вся страна работает на продолжение войны, в регионах не хватает денег на элементарные бытовые нужды. Жители дома на улице Жукова в Калининграде уже почти год вынуждены подниматься на верхние этажи пешком. А это семьи с маленькими детьми, пожилые люди и владельцы собак. По словам жильцов, после многочисленных жалоб на проблемы с лифтом, люди обратились в суд и добились решения о замене подъемника. Новый лифт установили весной, однако пользоваться им до сих пор нельзя. Оборудование стоит в шахте, но так и не введено в эксплуатацию, рассказывают возмущенные жильцы дома.
9: «У нас уже полтора месяца стоит готовый лифт, но мы не можем им пользоваться. И никто не может объяснить, кто должен взять на себя ответственность и запустить его».
6: Примечательно, что 10 июня в доме снова появились специалисты, однако и после этого лифт не заработал. Надежды на то, что это произойдет в ближайшее время, у калининградцев все меньше. И данная проблема касается не только одного дома. Согласно информации фонда капремонта в Калининградской области, необходимо заменить как минимум 423 лифта в 153 многоквартирных домах. Срок их эксплуатации давно истек, однако, как отмечается, средств на обновление оборудования не хватает. Зато в региональном бюджете находятся миллионы на проведение опросов общественного мнения на тему «Довольны ли жители региона медицинским обслуживанием?». И цена вопроса нешуточная – 900 тысяч рублей. И если бы что-то менялось после этих опросов – другое дело. А так, в прошлом году на такой же опрос власти выделили 800 тысяч рублей. А проблемы как были с многочасовыми очередями в поликлиниках и дефицитом врачей, так и остались. Довольных медициной не прибавилось, не убавилось. Зато теперь знаем, как чиновники практически на воздух выбрасывают деньги налогоплательщиков. И что удивительно, даже не стыдятся об этом рассказывать.
10: Минздрав Калининградской области ищет подрядчика для исследования удовлетворенности пациентов работой поликлиник и больниц. Информация опубликована на портале госзакупок. Исполнителю предстоит опросить пациентов, проанализировать сайты и информационные стенды медучреждений, составить их рейтинг, выявить недостатки и предложить меры по улучшению работы. Оценят доступные записи к врачу, время ожидания, наличие туалетов и питьевой воды, вежливость персонала, навигацию, очереди и условия для людей с инвалидностью. На исследование выделено 900 тысяч рублей. Работы должны завершить до 1 ноября 2026 года.
6: Интересно, сколько можно было установить новых лифтов взамен старым аварийным подъемникам за 1 000 000 рублей? Кто хочет, может подсчитать. А у нас в завершении рубрика «На злобу дня». В Калининграде на перекрестке Советского проспекта и Первой Большой Окружной включили новый светофор, который спровоцировал огромные пробки. Автомобилисты уверяют, утром 11 июня машины выстроились длинными рядами и в сторону города, и в обратном направлении. Причем затор образовался на всех полосах, ведущих в Калининград, а жители Холмогоровки фактически оказались заперты и не могут выбраться на Советский проспект, рассказал один из жителей поселка.
11: Дикий ужас, пробка уже в 7 утра, никуда не проехать. Зачем такое устраивать? Полный бардак.
6: Столкнувшиеся с проблемой автомобилисты считают, что режим работы светофора требует корректировки, а кто-то уверен, что регулятор лучше вовсе отключить. Но как бы там ни было, власти пока на ситуацию не отреагировали. Собственно, как и в следующей истории. Улицы Диккенса и Галицкого в Калининграде ушли под воду после дождя. Не успели отремонтировать Галицкого, а она снова утонула, недоумевают жители. По их словам, это происходит постоянно. К примеру, в прошлом году в подвале одного из домов вода даже достигала 1,5 метра. Тогда жильцам пришлось самим устранять последствия дождей, так как городские службы продемонстрировали полное бездействие. Видимо, потоп в многоэтажке – не повод для беспокойства коммунальных служб, лишь бы по счетам все исправно и вовремя платили. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: Радиолента «Балтийский лоцман».
12: Представьте себе идеальный отпуск. Крым, солнце, пляж, море, шашлык на набережной. Вы приехали, чтобы наконец расслабиться. И вот вы там, только вместо отдыха – сирены, воздушная тревога. Потом еще одна. И вот уже хочется домой, а уехать нельзя, потому что нет бензина. В такой ситуации оказалась целая семья калининградцев. С конца мая в Крыму введен лимит – не более 20 литров в одни руки. Большинство заправок перешли на работу по талонам. Ну, как в совке. А покупка талонов в свободной продаже фактически остановлена. 20 литров – и все. Езжай куда хочешь. Достать топливо можно на черном рынке. Но там такая цена, что дешевле никуда не ездить. Что местные и делают. Чтобы как-то спасти ситуацию, чиновники попробовали выдавать бензин по QR-коду. Но и тут получилось, как всегда. Суточный лимит кодов разбирают за несколько десятков секунд. Секунд, не минут. Получить его почти нереально. А даже если получится достать код, то бензовоз может просто не доехать до Севастополя, и все электронные талоны просто отменяются. А как же так, спросите вы, что бензовоз не может добраться до города? А все очень просто, потому что власти так успешно укрепляли оборону полуострова, что в итоге украинская армия тупо разносит единственную дорогу в Крым, как пацанчик в видеоигре. Это, конечно, сарказм. И никаких стратегических запасов никто не делал. Ну, потому что все же под контролем. Если телевизор посмотреть, то лучше просто и быть не может. Поэтому в итоге ни дороги, ни запасов. Но вернемся к нашей калининградской семье. Потому что их история – это не просто «не повезло с отпуском». Это история про то, что людей бросили. Люди приехали в Севастополь на машине, посидели под тревогами и решили, что ну и вот такой отдых, надо возвращаться. А бензина нет. Начали звонить на горячую линию местную. Там сказали «ничем помочь не можем, сами сидим без топлива». Вот что люди написали в социальных сетях. В Севастополе нет бензина, номера горячей линии не отвечают. Получить QR-код на бензин – что-то из фантастики. Каждый день тревоги, а во время тревоги бензин не разливают. Очереди километровые, и добыть бензин за наличный или безналичный расчет, или получить QR-код – это квест и фантастика. В итоге люди помотались по разным местам и уже в отчаянии обратились к губернатору. Без прозванных. Это реально был крик о помощи. Помогите уехать. Мы хотим домой. И что? Знаете, что они услышали в ответ от его администрации? Извините, товарищ, мы, конечно, вас очень понимаем и сочувствуем, но эвакуировать людей возможности нет. Ищите пути выезда самостоятельно. Проще говоря, идите нафиг со своими проблемами. У нас тут другим голова забита. Подождите, давайте разберемся. Семья застряла в другом регионе страны. Бензина физически нет. Люди обратились к чиновнику, которому платят зарплату именно для того, чтобы решать такие ситуации. И ответ «разбирайтесь сами»? Тогда объясните мне, что вообще считается экстренной ситуацией? Когда еще звонить губернатору, если не тогда, когда твоя семья застряла без топлива под воздушными тревогами в чужом городе? В Калининградской области очень любят рассказывать о поддержке своих жителей. Регион особенный, эксклав, отрезан от остальной России. Люди привыкли к трудностям, власть привыкла говорить о заботе. Красивые слова на пресс-конференциях. Но когда конкретная семья написала конкретному губернатору и попросила не квартиру, не дорогу новую, а просто забрать их из ада, оказалось, что забота заканчивается ровно там, где начинается реальная работа. И вот здесь самый важный вопрос, который почему-то никто не задает вслух. Кто несет ответственность за то, что людей годами зазывали в Крым, а теперь они там в ловушке? Глава региона Аксенов заявил, что весь бензин, который его команде удалось привезти на полуостров, крымчане раскупили за прошлые выходные, а когда ждать новых поставок, он не знает. А кто знает? А семья из Калининграда что, должна 30 дней сидеть и ждать у моря погоды? Буквально у моря. Крым продавали как идею, как символ, как гордость. Мост строили, дороги строили, репортажи снимали. А потом в один момент выяснилось, что единственная дорога с бензином простреливается. Запасов нет, и спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Семья из Калининграда хотела просто отдохнуть, причем за приличные деньги. Крым уже давно как две Турции по ценам. Теперь им буквально нужно бороться за свое выживание. Потому что губернатор, который должен был помочь, просто махнул рукой. Вот вам и свои. Вот вам и курорт.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Работу потеряют тысячи. Каждая четвертая компания в России готовит увольнение до конца года. Российские компании начали готовиться сокращать сотрудников на фоне ухудшающейся ситуации в экономике. До конца года оптимизировать штат планируют 23% предприятий. Большинство из них примерно на 10%. Это показал опрос российско-германской внешнеторговой палаты, в котором приняли участие 265 малых, средних и крупных организаций. Также более половины предприятий заявили, что пока не собираются менять число сотрудников, а расширять команды намерены 14% компаний. Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений находятся работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
14: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
13: Также рискуют потерять работу сотрудники с рутинными задачами, сезонный и контрактный персонал, отмечают эксперты. По их словам, на фоне санкций и затянувшейся СВО в сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия по всей России. Ранее стало известно о планах Объединенной судостроительной корпорации сократить 70% персонала Хабаровского судостроительного завода. В тупике оказалась даже железная дорога. Как заявил глава РЖД Олег Белозеров, компания планирует сократить центральный аппарат на 15%, что составляет работает примерно 6 тысяч человек. По его словам, это касается прежде всего административно-управленческого персонала, включая руководство филиалов. В интервью агентства «Интерфакс» Белозеров отметил, что такие меры связаны с оптимизацией структуры и функций внутри компании. Обновление парка – один из главных приоритетов, говорит Белозеров.
15: Новый подвижной состав – это современный уровень комфорта, это скорость, высокая динамика роста объемов перевозок. Программа обновления формируется в размере около 1100 вагонов в год. Мы взяли за правило ежегодно предлагать пассажирам новые модели с публичным обсуждением их потребительских свойств.
13: В сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны, говорит экономист Александр Кравцов.
16: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
13: В сложной финансовой ситуации оказались многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Радио «Лента». Прямая речь.
18: На фоне острого дефицита топлива жительница Севастополя решила вернуться домой на материковую Россию. Крымчане несколько дней не могут получить QR-коды на покупку бензина, а общественный транспорт парализован из-за постоянно работающего сигнала воздушной тревоги.
19: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить Макс, вернее, там блок развожаева, чтобы поймать QR-код какой-то. В 10 вечера, минуточку, да, я уже сплю. В 10 вечера я должна ловить его, там, поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю. Короче, выкинула сейчас 2 огромных мешка вещей. Уезжаю. Надеюсь, что мост не взорвут до моего отъезда. Сухопутная дорога полностью перекрыта. Вот такую гору вещей все равно набрала, несмотря на то, что... В общем, будем загружать машинку и поедем. Мне, конечно, грустно. Но когда мне диктуют, как мне нужно проводить время вечером, вместо того, чтобы там отдохнуть, повеселиться, там кино посмотреть, с ребятишками поболтать, я должна скроллить там крымские паблики, чтобы поймать какой-то QR-код. По-другому заправиться просто невозможно. С работы пешком, на работу пешком. Автобусы не ходят, потому что тревоги. Как? Как вообще? Как?
17: Криминальные новости.
20: Участник СВО расстрелял людей из-за громкой музыки в Красноярском крае. Один человек погиб. Все произошло ночью 11 июня около магазина в поселке Канифольный. 39-летняя женщина и трое мужчин слушали музыку. 51-летнего Сергея Федорченко это не устроило, и произошел конфликт. Мужчина выстрелил в них из охотничьего ружья. Пострадавшие пытались уехать на машине, но неадекват открыл огонь и по ней. По данным базы, 38-летний пострадавший получил смертельные травмы, он скончался на месте. Его друзья госпитализированы с огнестрельными ранениями в разных частях тела. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 4 человек. Нападавший задержан. Местные паблики пишут, что стрелок – военнослужащий, приехавший в отпуск из зоны боевых действий. 19-летний парень и школьник похитили ребенка из-за украденного вейпа в Кемеровской области. Пятиклассник Андрей гулял у дома на Парковой улице в Прокопьевске. К нему подошли учащиеся колледжа и семиклассник. Они стали обвинять Андрея в краже вейпа. Начался конфликт. В какой-то момент зумеры затолкали школьника в багажник ВАЗа. Они отвезли мальчика в гараж, связали веревкой и оставили там. Сами уехали. Андрей смог выбраться и добежать домой. Семья школьника обратилась в полицию. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для нападавших. С наркотиками задержали в Москве вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова. Чиновника уже заключили под стражу. При обыске гостиничного номера, который снимал Петухов, были обнаружены синтетические запрещенные вещества. Чиновнику предъявлены обвинения по статье о незаконном хранении наркотических средств. Вину он признал и теперь сотрудничает со следствием. В итоге его сняли с должности замгубернатора. Юрий Петухов – один из самых влиятельных чиновников Новосибирской области. Более 10 лет он курировал внутреннюю политику региона, работу органов власти, а еще кадровое назначение, сохранив высокий пост даже после смены губернатора. Командир части продавал срочников на стройку и украл бензин у полиции. По данным следствия, полковник Дмитрий Федоренко командовал одной из воинских частей в Алтайском крае и посылал группы призывников на строительные работы в учебном заведении в обмен на стройматериалы для своей части и 520 тысяч рублей. Кроме того, Федоренко украл бензин, который оставил ему на хранение отдел полиции Каменский. Он заправлял топливом свою машину, направлял бензин на нужды части и даже продавал его. А чтобы скрыть преступление, полковник приказал подчиненным слить остатки в землю. Ущерб оценили в более чем 1 000 000 рублей. Барнаульский гарнизонный суд признал командира виновным в превышении полномочий, крупной взятки и растрате, приговорил его к 7 годам колонии строгого режима, лишил звания полковника. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
17: Радиолента. Прямая речь.
18: Жительница Сочи призналась, что от постоянных атак беспилотников у нее панический настрой. Не знает, как дальше жить, потому что с каждым днем все хуже и хуже.
3: Я не знаю, это просто какой-то кошмар. Эти 3 дня нас кошмарят, воздушные тревоги и ночью, и утром, и этому нет ни конца, ни края. Что-то такого не было, мне кажется, никогда. И это морально действительно тяжело, потому что ты не понимаешь вообще, когда ты выходишь на улицу, ты не знаешь, как жить, как что делать, как детям быть, потому что малой в садике у меня сидит в убежище, старшему сегодня колледж отменили, потому что с утра воздушная тревога, и транспорт не ходит, я думаю, на дистант переведут. И вот мне интересно, вообще этому будет конец? Я не знаю, у меня что-то какой-то панический настрой, хотя я пытаюсь его отогнать и верить в хорошее. Но с каждым днем все хуже, хуже, хуже. Ничего хорошего я не вижу. Что-то моральное уже нас изнасиловали просто. Украинцы? Это какой-то ужас, я не знаю. Не спать уже и не знаешь вообще, как жить свою жизнь, потому что постоянные воздушные тревоги, эти беспилотники, летающие над домами. О, боже мой.
17: Главные новости дня.
21: Бюджет еле дышит. На конец мая дефицит федеральной казны превысил 6 триллионов рублей. Госдума разрешила правительству тратить дальше. Всего за 5 месяцев этого года дыра в федеральном бюджете превысила все мыслимые прогнозы. Расходы на военные нужды оказались настолько велики, что казна пустеет на глазах. В итоге Минфин экстренно обратился в Госдуму, чтобы депутаты в экспресс-режиме сразу в 3 чтениях за один день разрешили правительству тратить деньги и наращивать госдолг. Вообще без оглядки на закон. О том, почему властям пришлось пойти на такие крайние меры, объяснила заместитель министра финансов Ирина Окладникова.
22: Мы не считаем, что у нас есть какой-то бюджетный кризис. Бюджет исполняется абсолютно в соответствии с графиком. Да, расходы идут чуть быстрее, чем прежде, и это влияет на показатели дефицита. Новые полномочия по увеличению трат нам необходимы просто для того, чтобы оперативно реагировать на те изменения, которые происходят теперь уже не каждый месяц или квартал, а буквально каждый день.
21: Несмотря на оптимистические заявления Минфина, экономисты бьют в набат. Все собранные с людей налоги мгновенно сгорают в оборонном секторе, а Госдума фактически дала правительству карт-бланш на бесконтрольный выпуск облигаций. Экономические последствия такого решения для кошельков простых россиян неизбежны, считает доктор экономических наук профессор Игорь Липсиц.
23: То, что произошло в Госдуме, это капитуляция перед экономической реальностью. Закон о бюджете превратился в пустую бумажку. Расходы на армию настолько огромны, что казна пустеет на глазах. Разрешение занимать деньги сверх любых лимитов означает только одно – правительство начнет массово выпускать облигации и фактически забирать все свободные деньги из банковской системы. Для обычных граждан это обернется новым мощным витком инфляции. Цены в магазинах прыгнут еще выше.
21: Ситуация зашла так далеко, что скрывать проблемы с деньгами не получается даже у руководства финансового блока. О том, что долги придется наращивать и дальше, публично признал министр финансов Антон Силуанов.
0: Дефицит бюджета в текущем году несколько возрастет по сравнению с нашими плановыми назначениями. Источники финансирования этого дефицита – это в первую очередь, конечно, заимствование, наш внутренний рынок. Будем выпускать государственные ценные бумаги за счет этого дефицита и будет профинансирован.
21: Пока чиновники уверяют, что ситуация под контролем, экономика страны полностью переходит на ручное управление. Хватит ли у правительства внутренних резервов, чтобы покрывать многомиллионные дыры в условиях жестких санкций, покажет вторая половина года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что из-за повсеместных запретов в библиотеках начался острый дефицит книг.
2: Минцифры бьют тревогу. Библиотеки российские пустеют, книги изымают с полок. Согласно данным соответствующего доклада министерства, публичные научные очаги знаний и культуры рискуют потерять до 15% фондов. Совсем плохи дела на муниципальном уровне. Там цифры доходят до 70%. Все идет под нож. И научные труды, диссертации, пособия для вузов. И даже классика страдает. Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Как выясняется, главная причина – необоснованное применение закона о нежелательных организациях и иностранных агентах. Изъятию подлежат публикации произведения, где, скажем, иноагент был переводчиком, иллюстратором или предисловие написал. Или издана книга при финансовой поддержке иностранного фонда, который тогда давно был другом, а нынче враг. Аналогичная ситуация и с иностранными агентами и нежелательными лицами, которые множатся буквально как снежный ком. Каждую пятницу новая партия. Не успевают, да и порой физически не могут чиновники на местах вникнуть в законодательные тонкости. Вот и приходится действовать хирургически. Увидел не ту фамилию, книгу с полки долой. Ответственных местных товарищей можно понять. Закон у нас так написан, что себе дороже может выйти. Ситуация классическая. Крайний всегда тот, кто рангом пониже, кто чином не вышел. Мы тут, конечно, не вправе давать советы. Однако на самом деле проще уволиться и поискать менее нервную работу. Потому что виноват будешь в любом случае. Увидит начальство не ту книгу на полке. Риск попасть под статью за пропаганду чуждого влияния. Увидит проверяющий пустые полки. Значит, лишил населения доступа к свету, то есть культуре и знаниям. Опять виноват. Отвечай. Понеси наказание. К сожалению великому, это не только к книжной сфере относится. Во многих отраслях экономики такое происходит. В общем и целом, непростое нынче время, это не секрет. Куда ни посмотри, везде. Или иноагент, или нежелательный гражданин. Нужен специальный институт экспертов, видимо, чтобы ответственные на местах не страдали, и экономика бы росла. Раньше это называлось цензурой, а теперь можно придумать более благозвучное название. С этим у нас всегда хорошо получается. Что-нибудь все такое красивое и, главное, непонятное, чтобы ни у кого подозрения не возникало. Что, мол, старые времена вернулись, а с ними и цензура.
17: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
21: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на пятый год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО, смертность на передовой выросла более чем в 2 раза, отметил Клюге.
4: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
21: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие, около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
7: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 45 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
21: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссяк полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Говорят военкоры.
9: Иван Отраковский о том, почему Россия пасет задних в технологической гонке.
24: Мы отстаем от мировых лидеров в технологической гонке, считают эксперты РАН. По их данным, на страну приходится менее 2% мировых расходов на науку и исследования. При этом Китай продолжает стремительно сокращать разрыв с США и уже выходит в лидеры по ряду технологических направлений. Ученые предупреждают, что без роста инвестиций в науку и разработки Россия рискует еще сильнее утратить свои позиции в ближайшие годы. В ближайшие 5 лет мы будем окончательно выброшены из гонки технологий, как это произошло с космосом. А зачем какие-то высокие технологии развивать, какой-то космос, если есть ресурсы, которые можно тупо в голом виде распродавать, немыслимо, лично обогащаясь. Уже ж не раз говорили власти, мы сырьевой придаток Китая, до этого были Запада. Если думаете, что что-то изменится, то ошибаетесь. Система поганая, власть барыжья. Ничего не поменяется, если не сменить их. А высокие технологии — это и про армию, про фронт, жизни наших солдат, которые абсолютно обесценены.
9: 2 майора о неутешительных результатах удара по Кронштадту 3 июня.
25: Вражеские ресурсы публикуют спутниковые снимки корвета проекта «Бойки» в Кронштадте после атаки украинских беспилотников. Корвет Балтийского флота Российской Федерации находился на плановом ремонте с февраля. Удар был нанесен с применением как минимум 2 дронов. Точная стоимость корветов засекречена, но оценивалась экспертами в несколько сотен миллионов долларов после всех модернизаций. Дрон стоит около 50 тысяч долларов. 100 дронов — 5 миллионов долларов. Сколько сил и средств выделили на защиту корвета в доке — вопрос открытый.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
21: Студенты не пушечное мясо. В вузах по всей России для вербовки студентов на фронт проводят телемосты с бойцами СВО. Учебные заведения все сильнее становятся похожи на филиалы военкоматов. Чтобы заманить молодежь на фронт, Минобороны запустила новый формат – онлайн-телемосты со студентами. Прямо во время пар учащимся включают видеотрансляции с передовой. Действующие бойцы, например, из подразделений БПЛА, показывают подросткам, как это круто и перспективно – уметь управлять дронами. И, конечно, обещают огромные подъемные и солидные премии за каждую единицу подбитой техники. На днях такой телемост провели для Пашковского сельхозколледжа. А до этого онлайн-агитацию опробовали в учебных заведениях Сибири, говорит военный юрист Иван Чувеляев.
5: Это новая, очень хитрая тактика вербовки. Молодежи пытаются продать войну как безопасную компьютерную игру. Мол, вы будете сидеть в глубоком тылу с джойстиком в руках и получать за это огромные деньги. Но это циничный обман. Операторы БПЛА сейчас – это цель номер один для противника. По ним прилетает в первую очередь. Студентов просто заманивают красивой картинкой, забывая сказать главное. Любой контракт с Минобороны в 2026 году – это билет в один конец, расторгнуть его до конца боевых действий невозможно.
21: Но согласны с такой математикой далеко не все. В Якутске студенты устроили настоящую партизанскую акцию протеста. Стены Северо-Восточного федерального университета и других местных институтов за одну ночь покрылись жесткими граффити. Надписи гласят:
6: «Студенты не пушечное мясо. Вузы равны военкоматам».
21: Авторы акции выпустили манифест, где прямо заявили, что университеты должны быть пространством для науки и знаний, а не пунктами сбора мобилизационного ресурса. Якутская молодежь открыто взбунтовалась против того, чтобы ее превращали в расходный материал, говорит местная студентка Наталья.
10: У нас в университете дышать уже нечем от этой пропаганды. Нам постоянно втирают про патриотизм, крутят эти ролики, теперь еще и телемосты устраивают. Ребята озлоблены. Мы поступали учиться, мы хотим мирной жизни, развивать свою республику, учить свой язык, двигать науку. Почему из нас пытаются сделать штурмовиков? Эти граффити на стенах – это крик души всего нашего поколения. Мы не хотим умирать за чужие интересы. И пусть ректорат поймет, что нас не получится молча упаковать в автобусы.
21: Как отметили студенты-активисты, Якутск стал ярким примером того, как сильно перегрето недовольство в национальных республиках, которые и без того потеряли на фронте слишком много мужчин. Попытки Минобороны дотянуться до вчерашних школьников через экраны мониторов начинают вызывать обратную реакцию молодежи. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: НПЗ в огненном плену. После атаки дронов остановил работу крупнейший завод Поволжья. Ночью под удар попал Афипский НПЗ. Сразу два стратегических завода оказались выведены из строя. В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Очевидцы опубликовали в сети кадры огромного огненного факела, который поднялся над предприятием.
12: Ядерная война.
14: Смотри, смотри, смотри. Сейчас въебет, сейчас въебет, сейчас въебет.
21: Оперштаб Кубани признал факт возгорания, заявив, что к утру пожар потушили. Афипский НПЗ – это один из столпов экспорта на юге страны, и с начала года его атакуют уже в третий раз. При этом обломки сбитых дронов рухнули на жилой многоквартирный дом в самом Краснодаре, ранив двух человек.
26: Даша! Прямо над домом!
21: С остановкой Куйбышевского завода вся самарская группа «Роснефти» фактически ушла на дно. Напомню, сызранский НПЗ оказался полностью парализован после майской атаки, а Новокуйбышевский работает на пониженных мощностях, говорит аналитик рынка Михаил Крутихин.
12: Атака на Афипский завод – это сильный удар по экспортным доходам. Но куда более страшные новости для Кремля пришли из Поволжья. Агентство Рейтер сообщило, что крупнейший НПЗ в Самарской области полностью остановил переработку нефти после прилета дронов. Там разнесли обе установки первичной переработки. А ведь этот гигант снабжает внутренний рынок бензином и дизелем. Когда ломаются такие установки, оперативно починить их в условиях санкций просто невозможно.
21: В итоге к июню Поволжье, ключевой бензиновый узел страны, осталось без полноценной переработки. Это объясняет, почему в 25 регионах уже дефицит топлива, а в некоторых даже ввели жесткие карточные лимиты на заправках, говорит эксперт по энергетике Сергей Пикин.
5: Мы видим планомерный паралич российской топливной системы. Дроны выбивают заводы быстрее, чем энергетики успевают их латать. То, что встал Куйбышевский НПЗ, который давал почти 1 000 000 тонн бензина в год, это огромная дыра в балансе. Экстренный штаб Минэнерго, который создали на днях, теперь будет делить уже не избыток топлива, а жесткий дефицит. Ситуация критическая. Армия требует тонны горючего для штурмов, а гражданские заправки заводы обеспечивать просто не успевают.
21: Пока Самарская область и Краснодарский край посчитывают колоссальные убытки от ночных налетов дронов, экономисты прогнозируют новый виток дефицита топлива и резкий рост цен на логистику по всей стране. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: признаки стабильности. Постоянно идут отчеты о каком-то рекордном росте производства. Экономика на подъеме.
1: Ну да, звучит позитивно.
0: Да, но прямо в этот самый момент сотни тысяч людей, особенно в регионах, физически не могут купить себе даже базовые продукты питания.
1: В смысле?
0: В прямом. Просто потому, что их зарплатные карты абсолютно пусты. Сегодня в фокусе масштабный кризис невыплат зарплат весной 2026 года в России. Кризис, который, ну, приобрел совершенно невиданный размах.
1: Слушай, это звучит как какое-то сильное преувеличение, если честно.
0: Почему?
1: Ну неужели ситуация действительно настолько критичная? Любой экономист сразу возразит, что статистика безработицы в стране бьет все рекорды со знаком «плюс».
0: Ага.
1: Показатели же держатся на исторических минимумах – около 3%. Предприятия буквально задыхаются от кадрового голода, занятость полная.
0: Это правда, да.
1: И вот разве в условиях, когда каждый рабочий просто на вес золота, может возникнуть системный кризис невыплат? Зачем вообще компаниям так рисковать сотрудниками? Они же разбегутся.
0: Вот. Именно этот диссонанс между таким официальным оптимизмом и пугающей реальностью и заставляет копать глубже.
1: Так.
0: Переход от парадных отчетов к жестким цифрам все ставит на свои места. К мае 2026 года суммарный долг по зарплатам достиг 2,88 миллиарда рублей. И это абсолютный рекорд за последние 7 лет. Этот показатель с огромным запасом перекрывает и пандемийные локдауны, и тяжелейший экономический шок 2022 года.
1: Подожди, рекорд за 7 лет?
0: Да. Только вдумайся в динамику. За один последний месяц долг подпрыгнул на 35%.
1: За месяц?
0: За один месяц. А в годовом выражении рост составил пугающие 94,3%.
1: Это похоже на сбой целого механизма. Но тут, знаешь, есть серьезное противоречие.
0: Какое?
1: Официальные цифры говорят всего о 19 тысячах пострадавших работников.
0: Да, есть такая цифра.
1: Ну вот. Для страны с населением за 140 миллионов человек это же абсолютная капля в море. Математическая погрешность. Может, проблема просто искусственно раздута?
0: Это классическая ошибка восприятия. Официальная статистика в данном случае – это взгляд на огромную экономику через узкую замочную скважину.
1: В каком смысле?
0: Те данные, которые формируют вот эту цифру в 19 тысяч, собираются исключительно с крупных и средних предприятий.
1: А, то есть где белый сектор?
0: Да, тех самых, где есть профсоюзы, жесткий аудит и прозрачная бухгалтерия. А теперь нужно добавить малый бизнес и колоссальную серую зону.
1: Получается, за пределами этой замочной скважины остается целый пласт экономики, который вообще никто не видит.
0: Совершенно верно. Реальное число людей, сидящих без зарплаты, в 3-5 раз выше официальных цифр.
1: То есть это не 19 тысяч?
0: Нет. Речь идет о 60-100 тысячах семей, которые внезапно лишились средств к существованию. Чтобы этот масштаб стал более осязаемым, смотри.
1: Давай.
0: 2,88 миллиарда рублей – это не просто какие-то абстрактные цифры. Это эквивалент полугодовой зарплаты целого города с населением в 40 тысяч человек.
1: Целый город?
0: Целый город полгода работает абсолютно бесплатно.
1: Хорошо, если масштаб действительно такой, возникает логичный вопрос о виновниках. Кто этот гигантский неплательщик?
0: Вот тут самое интересное.
1: Но исторически в периоды подобных кризисов виноваты разорившиеся коммерсанты. Мелкий бизнес, который там не рассчитал кредитную нагрузку, или просто недобросовестные частники, решившие сбежать с деньгами. Этот частный сектор так сильно тянет статистику вниз.
0: А вот здесь кроется главная, наверное, самая шокирующая аномалия 26-го года. Главный должник в этой ситуации – это государство.
1: Да ладно. Государство?
0: Именно. Бюджетные долги по зарплатам, то есть те деньги, которые не выплачены из-за банальной нехватки средств в казне, выросли за год в 3647 раз.
1: Сколько? В 3000?
0: В 3647 раз. Цифра достигла почти 788 миллионов рублей. Возник тотальный кассовый разрыв.
1: Слушай, кассовый разрыв у государства. Это звучит, ну, совершенно нелогично.
0: Почему?
1: Ну, работа в бюджетной сфере десятилетиями считалась эталоном стабильности в России. Да, всегда было известно, что зарплаты там небольшие, но они выплачивались день в день. Это же такой фундаментальный социальный договор.
0: Был.
1: Как эта бетонная конструкция могла рухнуть в один момент?

0: Этот миф рухнул официально. Причина в радикальном смещении макроэкономических приоритетов. Заводы, производящие технику, оборонные заказы – все это получает деньги вовремя.
1: То есть ликвидность в экономике есть, но она направляется по одному защищенному каналу?
0: Да.
1: А что происходит с остальными?
0: Остальные финансируются по остаточному принципу. На гражданских бюджетников в провинции, на учителей, воспитателей детских садов, фельдшеров, скорой помощи денег в моменте просто физически не остается.
1: Вообще не остается.
0: Казначейство переводит средства на приоритетные статьи, а гражданский сектор вынужден просто сидеть и ждать.
1: Понимание приоритетов многое объясняет, но слушай, где конкретно происходит этот сбой? Государственный аппарат огромный. На каком именно уровне бюджетной системы растворяются эти деньги?
0: На самом нижнем.
1: Но не федеральные же министерства задерживают выплаты.
0: Львиная доля этих государственных долгов, а это 699 миллионов рублей, висит на муниципальных бюджетах.
1: Муниципалитеты.
0: Да, администрации небольших городов, районов, сельских поселений. Механика распределения финансов устроена так, что основные налоги, собираемые на местах, сначала уходят наверх. Федеральный центр.
1: А потом эти деньги должны возвращаться обратно в виде дотаций и субвенций.
0: Угу.
1: Чтобы муниципалитеты могли платить своим бюджетникам.
0: Именно. И вот эти дотации теперь возвращаются с колоссальными перебоями.
1: Получается, удар принимают самые незащищенные звенья системы. Но какая отрасль на этом муниципальном уровне страдает сильнее всего? Учителя. Врачи.
0: Самая катастрофическая ситуация разворачивается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ.
1: Коммунальщики.
0: На их долю приходится 42% всех долгов по зарплатам. Причем самый худший месяц в году для них – это май. Задолженность в мае подскакивает просто до небес.
1: Май? Казалось бы, весна, тепло, расходы на то же отопление должны падать. Зачем предприятию ЖКХ большие бюджеты именно в мае? Зимой нагрузка явно больше.
0: В этом и заключается парадокс коммунальной экономики. В мае заканчивается отопительный сезон, батареи остывают, и в этот же самый день платежи от населения за тепло мгновенно останавливаются.
1: Логично.
0: Выручка котельных и управляющих компаний падает практически до нуля.
1: И при этом расходы не исчезают.
0: Верно. Именно в мае нужно начинать самую масштабную и дорогую работу – подготовку к следующей зиме.
1: Ремонты?
0: Да, закупать оборудование, мазут, уголь, ремонтировать гнилые сети. Денег поступает минимум, а тратить нужно максимум.
1: Но почему руководитель условной городской котельной не может взять деньги из накопленных резервов? Зачем заставлять слесаря, сварщика или диспетчера работать бесплатно? Разве нельзя перераспределить внутренний бюджет, чтобы хотя бы закрыть зарплатный фонд?
0: Но смотри, проблема в том, что резервов в этой системе просто не существует. Коммунальной инфраструктуре в регионах по 30-40 лет. Износ сетей критический.
1: Понятно.
0: Достаточно представить ситуацию, в которой оказывается директор котельной. У него на счету есть последние 200 тысяч рублей. И стоит жесткий выбор.
1: Какой?
0: Купить мазут и запчасти для протекающих труб, либо выдать зарплату рабочим.
1: Ну, выбор кажется очевидным, людям нужно есть. Надо платить зарплату.
0: А вот и нет.
1: Почему?
0: Если директор не купит мазут и запчасти, в декабре случится прорыв теплотрассы. Город останется без отопления в мороз. За это директор немедленно отправится в тюрьму по уголовной статье за халатность.
1: Жесть.
0: А за невыплату зарплаты он получит административный штраф и предписание.
1: То есть уголовка или штраф?
0: Вот именно. Поэтому всегда, абсолютно всегда в жертву приносятся зарплаты простых людей.
1: Звучит как тупик, а работники почему не уходят? Если слесарю не платят месяцами, почему он просто не хлопнет дверью?
0: Потому что в маленьком провинциальном городке этому слесарю просто некуда уйти. Завод один, котельная одна. Бросить трубы – значит оставить свою же семью без тепла зимой. Это форма такого экономического заложничества.
1: Картина с государственным сектором ясна. Смена макроэкономических приоритетов, пустые муниципальные бюджеты и изношенная инфраструктура.
0: Угу.
1: Но ведь есть еще и частный бизнес. Если общая сумма долга почти 3 миллиарда, а бюджет должен около 780 миллионов, значит, частники накопили свыше 2 миллиардов долгов?
0: Да.
1: Что происходит с ними?
0: Частный сектор оказался в двойных тисках. Финансовые показатели компаний говорят сами за себя. Чистая прибыль бизнеса в первом квартале 2026 года рухнула на 33%.
1: Ничего себе!
0: Сильнее всего страдают так называемые мирные отрасли, которые никак не связаны с государственным оборонным заказом.
1: То есть пошив одежды, производство мебели, сельское хозяйство.
0: Именно. В этих секторах падение прибыли достигает 45%. Предприятия теряют рентабельность прямо на глазах. При этом фискальная нагрузка только растет.
1: Налоги.
0: Да, налог на прибыль был повышен с 20 до 25%. Бизнес просто лишается оборотных средств.
1: Если анализировать эту цепочку, то получается, что гражданский бизнес зажали с двух сторон. С одной стороны, изымается больше налогов, падают доходы населения, а значит и продажи.
0: Так.
1: Но с другой стороны, всегда же был инструмент кредитования. Неужели доступ к заемным деньгам тоже перекрыт?
0: А это ключевой момент. Инструмент кредитования превратился в орудие убийства бизнеса.
1: Из-за ставки?
0: Да. Двузначная ключевая ставка Центрального банка сделала заемные деньги токсичными. Раньше механика была простой. Если у завода или мебельной фабрики возникал временный кассовый разрыв, директор шел в банк.
1: Брал кредит.
0: Брал короткий коммерческий кредит на пару недель, выплачивал зарплаты рабочим и спокойно ждал поступления выручки.
1: А сейчас при таких заградительных ставках перехватить деньги до зарплаты стало нереально дорого. Банковские проценты по короткому кредиту просто съедят те крохи прибыли, которые еще остались.
0: Абсолютно точно. Борьба с макроэкономической инфляцией через высокую ключевую ставку парадоксальным образом ударила по базовым доходам населения.
1: То есть бизнесу дешевле не платить?
0: Для директора предприятия сегодня математически выгоднее задержать выплаты сотрудникам и получить небольшой штраф от инспекции по труду, чем брать кредит под сумасшедший процент.
1: Слушай, это отлично объясняет механику кризиса ликвидности. Но как этот кризис распределяется территориально? Есть ли какая-то карта этого бедствия?
0: Карта есть, и она крайне показательна.
1: Проблема равномерно размазана по всей территории или есть ярко выраженные эпицентры?
0: Эпицентр очень четкий. Безоговорочный лидер по объему долгов – Якутия.
1: Якутия?
0: Да. Там задолженность достигла 882 миллионов рублей. Это почти треть от всех долгов.
1: Вау.
0: На втором месте идет Краснодарский край – 595 миллионов рублей, где проблема сконцентрирована в сфере замороженного гражданского строительства. И замыкает эту печальную тройку Нижегородская область с долгом в 324 миллиона.
1: Довольно интересный разброс. Но Якутия – это гигантские расстояния, суровый климат. Там без денег выжить физически сложно. Логистика делает продукты нереально дорогими.
0: Согласна.
1: А Краснодар и Нижний Новгород – вроде бы крепкие, экономически активные территории с развитым бизнесом.
0: В этом и заключается суть аномалии. Под удар попадают две категории. Либо сырьевые и северные территории, где огромная доля бюджетников, зависящих от центра.
1: Либо?
0: Либо регионы с активным гражданским строительством и производством, которое задохнулось от высоких кредитных ставок.
1: Логично.
0: Но в этой статистике есть цифра пострашнее географии.
1: Что может быть хуже?
0: Возраст этих долгов.
1: В смысле, как долго не платят?
0: Да. 34% всех задолженностей – это суммы, которые тянутся еще с 25 года. А 11% – это около 390 миллионов рублей, висят с 24 года и даже раньше. Люди не видят своих денег годами.
1: Больше трети долгов старше года. Слушай, это противоречит любой логике. Если предприятие не платит год, почему работники просто не инициируют процедуру банкротства через суд?
0: Это не так просто.
1: Это же стандартный правовой механизм. Обанкротить контору, пустить с молотка имущество, станки, машины, склады и забрать свои заработанные деньги.
0: В теории это звучит как надежный план. На практике процедура банкротства – это юридическая дорога в никуда.
1: Выходит, что самые лояльные, самые консервативные слои общества – учителя, фельдшеры, коммунальщики в регионах – те самые люди, которые традиционно составляют основу государственной стабильности – теперь оплачивают этот макроэкономический выбор из собственного кармана.
0: Да, они просто остались за бортом распределения денег.
1: И сжатие их покупательной способности запускает цепную реакцию.
0: Как именно?
1: Ну, нет зарплат у тысяч людей в городе, пустеют полки местных магазинов, закрываются парикмахерские, автосервисы, разоряется мелкая розница. Этот кризис ликвидности медленно, но верно убивает всю местную экономику на корню.
0: Подводя короткий итог, проблема массовых невыплат весной 26 года – это не локальный технический сбой и не временные трудности отдельных компаний. Это глубокий и системный дефицит ликвидности, прямой результат радикальной смены макроэкономических приоритетов.
1: Абсолютно.
0: Гражданский сектор и российская провинция все глубже погружаются в затяжной кризис, который многократно умножается на безжалостность, автоматизм и скорость современных цифровых долгов.
1: И в завершении хочется оставить одну мысль для самостоятельного размышления. Сегодня отчетливо видно, как цифровое государство научилось безупречно и мгновенно блокировать банковские счета простого человека за малейший просроченный долг, оставляя его без копейки.
0: Да, механизм работает как часы.
1: Но что если бы эта безупречная автоматизированная система работала в обе стороны? Достаточно представить, что если бы алгоритмы мгновенно блокировали личные счета, активы и зарубежную недвижимость руководства компаний или мэров городов ровно в ту же секунду, когда они задерживают зарплату своим сотрудникам хотя бы на один день.
0: Интересный поворот.
1: Как быстро в таком случае нашлись бы деньги на выплаты?
0: Отличный вопрос, над которым действительно стоит подумать каждому. На этом все. До встречи в следующем разборе.
1: До скорого. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: День России под звуки БПЛА. Из-за угрозы атаки дронов концерт на Красной площади отменили впервые за 20 лет. Ранее отменяли проход техники на Параде Победы, теперь отменяют концерты на главный праздник страны. Шоу, которые должны были стать главной программой госканалов, неожиданно перенесли на окраину столицы, в обычный ДК на Преображенке. Большинство артистов, включая Шамана и Ларису Долину, выступать на предложенной сцене просто не захотели. Официально о причинах переноса концерта информации нет, но после Парада Победы многие понимают, Красную площадь закрыли из-за угрозы беспилотников, говорит военный аналитик Алексей Коваленко.
4: В Кремле просто паника, страх перед дронами стал абсолютно реальным. После того, как беспилотники уже взрывались прямо над куполом Сената, спецслужбы не могут гарантировать, что в толпу на Красной площади ничего не прилетит. Сначала они побоялись выводить танки на Парад Победы, теперь отменили концерт. Путин и его окружение банально боятся показываться на открытом воздухе в центре Москвы.
3: И, как выяснилось, утром 12 июня опасения властей были не напрасны. День России начался со взрывов и пожаров сразу в нескольких регионах. Горела электростанция в Симферополе, химзавод в Тольятти, а в Татарстане дроны атаковали нефтехимические гиганты.
5: Я ее сейчас поймаю. Слышите звук?
6: Там полыхает, Кристина, смотри. Там огонь с установку на...
3: Новые атаки фактически показали, что безопасных мест в стране почти нет, говорит директор фонда энергоразвития Сергей Щеткин.
7: География ударов расширяется на глазах. Дроны спокойно долетают до Поволжья и Татарстана. А это 1500 километров от границы. И бьют по самым сложным заводам. Прикрыть каждый такой объект в тылу просто невозможно физически. Этот праздничный день наглядно показал. Тыла в европейской части России больше нет.
3: Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил госпремии ко Дню России. В первом ряду, судя по кадрам от пресс-службы Кремля, сидел Дмитрий Медведев, который, кстати, в праздничный день опубликовал неоднозначный пост в своих соцсетях, буквально пропустив портреты лидеров Европы через Шрёдер. А Владимир Путин в своем праздничном обращении призвал уповать на высшие силы.
8: Сегодня День России. И Всевышний Господь всегда с нашей страной. С праздником! С Днем России!
3: У москвичей из-за отмены традиционных народных гуляний, без преувеличения, один из главных праздников страны, остались неоднозначные чувства.
9: Настроение паршивое. Хотели с семьей пойти в центр, погулять, посмотреть концерт. И тут все отменяют, закрывают, переносят в какой-то ДК на окраине. Сразу понимаешь, что все эти сказки по телевизору про «все под контролем» — это вранье. Если они уже на Красной площади концерт провести боятся, то как нам себя в безопасности чувствовать?
3: В итоге вместо пышных народных торжеств Москва получила пустую площадь под усиленной охраной и поспешный разбор так и не пригодившихся декораций. СВО незаметно от полей Донбасса пробралась в самое сердце столицы России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
10: Президент Владимир Путин уточнил, в России не инвестиционная пауза, а инвестиционная сдержанность.
11: Мы понимали, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности. Но вот здесь кто-то из коллег правильно сказал, нужно, чтобы эта инвестиционная пауза не привела к заморозке экономики. Мы это тоже понимали изначально и говорили именно об этом. Я бы только, мне кажется, было бы справедливо, я поправил бы, все-таки на инвестпауза нет. Инвестиционный процесс-то продолжается. Это в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, ну, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами вопросами, связанными с макроэкономикой, принимаемыми мерами экономических финансовых властей. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки. Но ситуация, она, в общем, под контролем, это очевидные совершенно вещи. И принимаемые меры дают искомый результат. И инфляция-то падает.
2: Главные новости дня.
3: Что будет с топливом дальше? Дефицит бензина охватил уже как минимум 25 регионов России. В Крыму вообще беда. А если добавить к этому списку новые территории, окажется, что треть страны уже ощущает перебои с топливом. Это не окончательная цифра. Нехватка бензина очень быстро распространяется и буквально каждый день добавляется новый город. Неделю назад субъектов с дефицитом бензина было всего 15, отмечает экономист Вячеслав Ширяев.
12: Что такое топливный кризис? Это ограничение на самом начальном этапе, это ограничение свободной продажи бензина. То есть в четверти российских регионах есть ограничение свободной продажи бензина. Где-то это выражается в закрытых заправках, где-то в отсутствии бензина даже на работающих заправках, где-то это выражается в том, что люди должны стоять в очередях.
3: Одной из главных причин кризиса стали удары по нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет Bloomberg, с января по май российские НПЗ пережили минимум 38 атак. Причем 16 из них пришлись только на май. Это максимальный показатель за все время спецоперации. Первыми проблемы с топливом ощутили туристы в Крыму.
13: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина. Мы все обзвонили, все. Какие-то заправки вообще просто тупо закрыты, запакованы. Вот. И подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем-то, вот такой коллапс произошел. Ситуация help, ситуация SOS.
3: Бензин стали продавать по талонам, достать которые было тем еще испытанием. Их на всех не хватало, поэтому люди ночевали в очередях, ожидая подвоза топлива.
14: Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику, все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. Очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают, вот, с вечера и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы.
3: Загрузка НПЗ сократилась на 14% с начала года и остается примерно на четверть ниже, чем в период до начала СВО. Сейчас дефицит ощущают все больше регионов. Как жить без возможности заправить автомобиль, многие не понимают.
15: Расскажите, лайфхаки. Мы в Новороссийске без воды жить научились, без света жить научились, без интернета жить научились, без всего, под все подстраиваемся, но без бензина, как, блядь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина, что делать? Какое надо скачать приложение? Как систему? Я уже 7 заправок объехал в городе, нет ни одной с бензином.
3: Бензин сейчас в прямом смысле слова на вес золота. Те, кому чудом удалось сделать запасы, не скрывают своей радости.
16: Вы когда-нибудь сосали бензин?
17: Ну что, друг, удача,
16: как будто в раю.
3: На ситуацию с дефицитом влияют удары дронами по бензовозам и военным грузовикам на дороге сухопутного коридора вокруг Донецка, говорят военные аналитики. По их словам, защитить груз на трассе невозможно. По этим дорогам власти ЛНР и ДНР уже ограничивали движение, из-за чего доставка продуктов в Крым стала проблематичной. В магазинах сносят все с прилавок, опасаясь худшего. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Российский военный эксперт Константин Сивков о том, что угроза для России уже исходит не с линии фронта, и поставил под сомнение единство общества.
18: В любой войне есть два фронта. Фронт, собственно, военный. И фронт внутренний. И фронт внутренний зачастую играет ключевую роль. Единство, целостность. Вот и сегодня ситуация, проблема заключается в том, что фронт внутренний не понимает, что хочет руководство страны на фронте внешнем. Вот это ключевая вещь. И отсюда вырастают вот эти все проблемы. С одной стороны, говорится о том, что мы будем решать задачу денацификации, мы решаем задачу освобождения. А с другой стороны, видят продвижение взятия очередного одного населенного пункта, открывший который в списке истории этого пункта, выясняется, что там проживает 200 человек, проживало в 2001 году, а сейчас этого нет. Поэтому сейчас самое опасное состоит в том, что как в 1917 году, в феврале месяце, может произойти, когда фронт внешний у нас был успешный, в 16 году брусиловские правы, вывод из строя, из игры, из войны Австро-Венгрии. Вот. А внутренний фронт внутренний дал трещину. И в итоге произошла революция. Самое неприятное сейчас заключается в том, что враг делает ставку. Это сейчас у них идет четвертая волна уже атаки на Россию. Это то, что он делает ставку на дестабилизацию социально-политической ситуации в стране путем нанесения ударов по нашим этим. И я скажу только одно. Никакими декларациями, словами, увещеваниями и молитвами дело не изменить. Сработать может только радикальное изменение характера вооруженной борьбы в СВО. Болтовня про ядерное оружие, про удары по Европе – это полная чушь.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Военкор, канал «Два майора». О том, как Германия будет штамповать украинские ракеты «Фламинго».
20: Немецкая оборонная компания «Deal Defense» ведет предварительные переговоры с украинской компанией «Firepoint» о возможном совместном производстве крылатой ракеты «Фламинго» на территории Германии. Руководство компании намерено предложить украинским партнерам более продвинутую систему наведения и поделиться многолетним опытом в разработке ракет. В апреле 2026 года компании уже подписали технологическое соглашение о сотрудничестве. Детали тогда не раскрывали. Сейчас речь идет о переходе к совместному производству. Эта дрон-ракета уже долетела до Чебоксар. Расширение производственных мощностей за рубежом увеличит количество дальнобойных атак по объектам в глубине России. А немецкие технологии сделают ее более сложной целью для средств противовоздушной обороны. Вот таким образом Германия, как и другие страны НАТО, обошла серо-буро-малиновую линию по размещению средств дальнего огневого поражения вблизи российских границ. Теперь они свободно производят ракеты для Украины, которые ранее считались последней чертой.
19: Военкор, канал «Синяя Z-Борода» о новых методичках из Кремля.
20: Собственно, сейчас на просторах русского телеграма от государственных патриотов на зарплате разгоняется очередная методичка, призванная объяснить населению, что не надо паниковать из-за сложившейся ситуации с топливом, неизбирательного террора южных и не только южных регионов, фактической остановкой Запорожской атомной станции, которую за 4 года так и не удосужились перевести на питание от российских электросетей, и она до сих пор питается от украинского электричества. Так вот, мудрые методисты призывают людей сохранять холодное рациональное отношение к происходящему. Но это все призывы, так сказать, в молоко, по воробьям. Хотя больше похоже на специальную попытку сменить дискурс. Запрос людей весьма прост и понятен, чтобы слова руководства, местами очень угрожающие, не расходились с делом в кои-то веки. По сути, это должно было произойти после безвозвратного уничтожения части нашей ядерной триады в виде стратегической авиации, которую мы на данный момент не в состоянии восстановить. Это было наследие другой, более развитой цивилизации, которую мы похоронили. Попенять на народ уже не получится. Русский народ ждет политической воли, пока еще не поздно это сделать. Если еще не поздно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Обещали почести, а по факту ноль. Безногий ветеран СВО полгода не может добиться парковочного места поближе к дому. 42-летний Павел Александрович потерял на фронте обе ноги. Получил 2 ордена мужества, а теперь 3 месяца воюет за парковку у своего дома в Самаре. Ему тяжело ходить на протезах, но чиновники просто гоняют ветерана по кругу. Из администрации в ГИБДД и обратно.
0: Нет, дальше, понимаете, я буду на газон заезжать.
3: На это издевательство обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев.
21: Это просто абсолютный позор и издевательство над человеком. Парня без ног администрация района послала в управляющую компанию. Управляющая компания развела руками: идите обратно в администрацию. И этот адский круг длится уже 3 месяца. Человек кровь проливал, остался инвалидом, а теперь должен унижаться перед чинушами ради одного парковочного знака во дворе.
3: И таких историй по стране куча. По телевизору ветеранам обещают золотые горы, а в реальности их жены месяцами штурмуют кабинеты ради обычных льгот. О том, с чем приходится сталкиваться, рассказывает супруга самарского ветерана Ольга.
22: Когда муж уходил, нам кричали, что мы герои. Вернулся на коляске, и мы стали никому не нужны. Чтобы поставить этот несчастный знак во дворе, Паша на протезах обошел кучу кабинетов. Ему в лицо чиновники говорят: у нас таких, как вы, теперь полрайона, на всех знаков не напасешься. Нам приходится парковаться за 2 квартала. И потом на коляске по разбитому асфальту тащиться к дому. Слезы наворачиваются от такого отношения.
3: Как только в соцсетях подняли шум, чиновники Самары испугались и сразу пообещали поставить знак на следующей неделе, возмущается юрист Сергей Кривенко.
23: Система заточена под то, чтобы забирать людей на фронт, но она совершенно не приспособлена для их возвращения и реабилитации. Раненых к 2026 году стали тысячи, и для местных бюджетов они просто обуза. Пока пальцем сверху не ткнут или пока в телеграме шум не поднимется, никто из чиновников со стула не встанет. Этот случай в Самаре – яркий показатель того, как на самом деле власть относится к своим так называемым героям.
3: Появится ли в итоге знак во дворе у Павла из Самары или чиновники опять найдут отговорку, неизвестно. Однако после огласки и интервью жены ветерана местным журналистам ситуацию под контроль пообещали взять Z-активисты. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
19: Военкор канал «Архангел спецназа» про новые удары по России.
20: Ночь в преддверии Дня России прошла под активными атаками противника на различные регионы, начиная от Крымского полуострова и заканчивая Республикой Татарстан. Подразделениями обороны был уничтожен 231 беспилотник, преимущественно над южными районами. Всего за сутки сбито 420 дронов. Украинские ресурсы уже с утра безудержно радуются нескольким атакам, одной из которых стала нефтебаза в Нижнекамске в Татарстане. В результате атаки дронов дальнего радиуса действия «Лютый» возникло возгорание, а кадры последствий с разных ракурсов уже есть в интернете. Еще одной целью удара стала Самарская область, где атакован город Тольятти. Там пострадал каучуковый завод. Помимо этого, дроны фиксировались пролетом над Самарой. Более того, дроны противника сбивали и над Астраханской областью. Либо вооруженные силы Украины планировали удары по Каспию, либо снова хотели атаковать Оренбуржье через Казахстан. И в очередной раз под массированным ударом был Крым. Сегодня основной целью стал Симферополь и окрестности Таврической ТЭЦ.
19: День России. Никита Третьяков и непраздничные выводы хода спецоперации.
1: С одной стороны, враг действительно отлично изучил и успешно манипулирует нашим обществом в том агрегатном состоянии, в котором оно пребывает и которое во многом совпадает с агрегатными состояниями других буржуазно-капиталистических обществ потребления в 21 веке. С другой стороны, вопрос о том, может ли какой-то катаклизм перевести наше общество в некое новое агрегатное состояние, нельзя считать полностью закрытым. И, как показывает война США с Ираном, в том, что касается принципиально других обществ, аналитический и манипулятивный инструментарий Запада дает сбой. Представляется, что на нынешнем этапе скатывания на дно такой переход в новое агрегатное состояние, будь то вскипание или затвердевание, является единственным шансом на сохранение России как исторического субъекта, а значит и на выживание народа как некоего целого, вне зависимости от судьбы конкретного имеющегося государственного образования. Но это позитивный сценарий. Негативные даже озвучивать не хочу. С Днем России!
19: Олег Царев о том, как Украина планирует уничтожить Россию.
4: Это я не придумал. Это пишут западные СМИ. Киев намерен запросить у западных партнеров еще 20 миллиардов долларов военной помощи, чтобы сжечь Россию, пишет «Политика». Официальный запрос планируется озвучить 18 июня на очередном заседании контактной группы по обороне Украины, так называемом формате «Рамштайн». Примечательно, что источник «Политика» заявил прямо: «Украина хочет, чтобы Россия горела, но для этого ей нужно финансирование». Цитата. «Окно возможностей открыто. Если мы дадим России время снова адаптироваться, мы можем упустить реальный шанс положить конец этой войне путем настоящих переговоров. А если Россия создаст собственные дроны средней дальности, это станет для нас катастрофой». Конец цитаты. И знаете, нам надо очень постараться, чтобы окно возможностей закрылось быстрее. Иначе быть беде.
5: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
3: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
6: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
3: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
24: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
3: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
25: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, бля. Вот он.
3: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
24: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топливо для российской армии прекратится.
3: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
7: Обозреватель Максим Калашников о том, что раздутый военный бюджет убивает российскую экономику.
8: В тылу зреет экономический надлом. А это не, как говорится, не алармист какой-то, это суровый факт. Вот давайте напомним, что перед этим экономическим форумом питерским, вернее уже в ходе, перед этой сессией, сначала была утечка в Bloomberg о том, что ЦБ, Центральный банк и Минфин говорит о том, что у нас аховое состояние, надо сокращать военные расходы. А потом уже Силуанов, вот министр финансов Антон Силуанов, вот перед этой, в этом выступлении, перед этой секцией сказал, что а у нас-то бюджет настолько, дефицит настолько разросся, так непланово, что придется бюджет, собственно говоря, корректировать. Он подробностей не называл, не вдавался в них, но это понятно, что, что такое корректировка бюджета. Это секвестр. Придется сечь расходы, потому что бюджет, то есть дефицит бюджета, разница между доходами и расходами огромна стала. И вся эта дорогая нефть не спасает. Повышение там взлет цен на сырье, на углеводороды не спасает бюджет Российской Федерации. Вот все эти армузско-иранские междувосточные дела.
7: Блогер Вадим Иванов обратился к россиянам с призывом не молчать и требовать возвращения нормальной жизни.
9: Сколько можно молчать? Давайте, пожалуйста, говорить вместе. Давайте отстаивать свою позицию. Что вообще происходит в России? Полный какой-то дурдом уже. Это даже хуже, чем СССР. Нас ограничивают вообще от всего. Телеграм запретили, Инстаграм запретили, Ватсап запретили. Мы не можем общаться с друг другом. Мы не можем общаться с людьми, которые за границей живут. Мы не можем покупать нормальные продукты, потому что они стоят космических денег. Убивают скот у людей. Машины стоят вообще... Это ужас. Вы утильсбор вообще слышали, что это такое? Для того, чтобы купить машину, тебе еще нужно 4 миллиона отдать просто государству. 4 миллиона, между прочим, стоит новая Камри. Но вы что, вообще издеваетесь? Я очень люблю свою страну, я не хочу из нее уезжать. Ну, все идет к тому, что это просто необходимо будет сделать, потому что так жить реально просто уже невозможно. Нас просто запугали, мы боимся выходить на митинги, мы боимся что-то говорить, мы боимся сказать лишнего слова, потому что нас могут посадить или оштрафовать. Давайте не бояться, давайте каждый, неважно сколько у вас подписчиков, 100, 200, 300, 1000, сделайте рилс, пилите сторис, давайте попробовать достучаться до этого. Прекратим этот дурдом, вместе мы только сможем. Иначе будет только хуже каждый день. Реально уже накипело. У меня просто нет сил уже.
2: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут... Голос непознанного на радио «Лента».
11: На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
3: Приветствую вас. Прогноз на 13 июня. И что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас приходит одна из самых мощных, глубоких и необратимых энергий. Потому что 13-й аркан – это смерть или трансформация в системе матрицы Ладини. В такой день наступает момент радикального очищения, когда старые, отжившие свой век программы, неэффективные убеждения или зависшие связи должны быть безжалостно отсечены ради вашего же блага. Ну и на фоне июня, что месяца года, это 6-й аркан влюбленный, отвечающего за любовь, гармонию, партнерство и сердечный выбор, энергия 13-го аркана приобретает характер, знаете, такой хирургической операции на ваших чувствах и союзах. В этот день ваше волевое решение должно быть направлено на то, чтобы смело признать, старая кожа стала тесной и пора освободить место для новой, более масштабной реальности. Трансформация всегда учит нас, что невозможно впустить в жизнь настоящую гармонию июня, пока вы судорожно цепляетесь за обломки прошлого. Но и не упускаем астрономический контекст, у нас Луна убывающая находится в знаке Близнецов, и здесь максимально упрощается процесс расставания с прошлым, помогает все это делать легко, без лишней драмы и тяжелых ментальных зацепок, и проговаривать проблемы, сжигать ненужные мосты, очищать свой ум через слово, общение и информацию. Ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 3 плюс 6 – шестой месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 – год. У нас в сумме двадцаточка, 2 плюс 0 – двоечка. А это дает нам вибрацию Верховной Жрицы. Это символ интуиции, скрытой мудрости, тайных знаний, такого дипломатичного контакта. И здесь возникает феноменальный мистический резонанс, потому что радикальное обновление 13-й энергии встречается с проницательностью жрицы двоечка под покровительством сердечности влюбленных шестой месяц. А это означает, что глобальная чистка не должна быть хаотичной, грубой или агрессивной. Здесь жрица наделяет нас способностью кожи. Вот прям кожа чувствует, что именно в вашей жизни пришло время отпустить, а что еще способно принести плоды. И интуиция работает как безупречный скальпель, помогает проводить перемены мягко, мудро и конфиденциально, не заставляя свои внутренние процессы на всеобщее обозрение. И близнецовский воздух помогает жрицам мгновенно перерабатывать ментальные кризисы в ценные инсайты и новые полезные знакомства. С практической бытовой точки зрения, такой день на убывающей Луне требует от нас тотального очищения пространства, завершения старых циклов, подготовки почвы для будущего полета. Здесь максимально приветствуется масштабная ревизия дел, закрытие нерентабельных направлений в работе, расторжение каких-то изживших себя контрактов и окончательный разрыв токсичных отношений, которые тянут вас вниз. Вот признайте себе честно, поговорите с собой. Если отношения вас не наполняют, а только опустошают, отрезайте немедленно. Это лучший момент в месяце для генеральной уборки дома, то есть безжалостно выбрасываем сломанные вещи, старую одежду, уделяем и удаляем ненужные файлы, контакты, закрываем старые задолженности, так как убывающая Луна в Близнецах, и сделает этот процесс легким и освобождающим. А вот в быту полезно устроить день детоксикации организма, может, банька или очищающие процедуры. День еще благоволит завершению обучения, подведению итогов и сдачи экзаменов хвостов, а также тихим конфиденциальным разговором с партнером, где нужно расставить все точки над «и». В то же время категорически не стоит в этот день цепляться за уходящее, впадать в депрессию, страх перед неизвестностью и отталкивать то, что пространство принудительно забирает из вашей жизни. Потому что сопротивление энергии 13-го аркана приведет лишь к болезненным потерям. Еще нельзя проявлять жесткую агрессию, мстительность, ревность, устраивать громкие скандалы с близкими людьми. Это нарушит очень хрупкую июньскую энергию. Ну и избегаем суеты, пустой болтовни и сплетен, и каких-то хаотичных метаний, которые может провоцировать ветреная Луна в Близнецах. Еще не рекомендуется начинать новые долгосрочные дела, регистрировать компании, может быть, делать крупные спонтанные инвестиции. В этот день время закрытия счетов, а не открытия новых. Ну а вот вечер проведите в тихой гармоничной обстановке, может быть, наедине со своей интуицией или в компании человека, который понимает вас без слов. Сжигайте старые списки обид, чувствуйте невероятную звенящую легкость в душе от осознания того, что впереди вас ждет абсолютно чистое и прекрасное пространство для строительства новой судьбы. Но только если вы добровольно откажетесь от всего старого и того, что вас тянет вниз. Вот такой вот мощный день. Воспользуйтесь его силой, принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
12: Красный карлик на радио «Лента».
13: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Радиотелескопы по всей Земле одновременно ловят странный, четко структурированный сигнал, исходящий оттуда, где его быть не должно. Ученые годами искали признаки жизни на далеких экзопланетах. Но что, если источник разумной активности находится прямо у нас под носом, в нашей собственной Солнечной системе? Последние две недели внимание ведущих астрофизиков планеты приковано к Красной планете, к Марсу. Но вовсе не из-за его пылевых бурь. Международная группа исследователей, работающая с крупнейшими радиотелескопами, зафиксировала серию невероятно странных повторяющихся радиовсплесков, исходящих из района орбиты Марса. Это сигнал, получивший в научных блогах временную кодировку «марсианский пульс». Он не похож ни на одно известное природное космическое излучение вроде пульсаров или квазаров. Радиоволны имеют искусственную, строго математическую структуру, словно кто-то намеренно отправляет в пространство зашифрованный пакет данных. Ситуация стала настолько интригующей, что независимые уфологические платформы и научные форумы буквально взорвались обсуждениями, пытаясь расшифровать этот таинственный космический код. Вокруг этого открытия сразу же выстроились самые смелые и фантастические теории. Сторонники существования внеземных цивилизаций уверяют, что мы столкнулись с пробуждением древнего инопланетного зонда. Согласно этой версии, на орбите или на самой поверхности Марса миллионы лет в режиме гибернации находился автоматический аппарат нечеловеческого разума, который активировался только сейчас, зафиксировав возросшую активность земных марсоходов и подготовку к пилотируемым миссиям. Другая, еще более дикая околонаучная теория предполагает, что этот сигнал не послание нам, а межпланетная техническая связь, трансляция которой обмениваются объекты, скрывающиеся в тени марсианских спутников Фобоса и Деймоса. Некоторые исследователи паранормального даже заговорили о том, что это прямая попытка контакта, и правительственные институты уже тайно работают над дешифровкой, скрывая первые результаты от широкой публики. Разумеется, академическая наука призывает не торопиться с выводами и предлагает гораздо более земные и рациональные объяснения. Известные астрономы и скептики напоминают, что космос вокруг Марса сейчас буквально перенаселен земными технологиями. На орбите планеты работают сразу несколько исследовательских аппаратов из США, Европы, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Научное сообщество предполагает, что загадочный марсианский пульс — это банальный технический сбой, наводка или неисправность передатчика одного из старых марсианских спутников-долгожителей, который начал хаотично транслировать искаженные пакеты телеметрии. Кроме того, физики не исключают редкое, но вполне естественно природное явление — специфическое взаимодействие солнечного ветра с разряженной атмосферой планеты и магнитными аномалиями ее коры, которая при определенных условиях может генерировать ритмические радиовсплески, принимаемые на Земле за искусственный сигнал. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
3: Руна дня на 13 июня. 13-я пятница. Что же нас ждет? Что нам подскажут руны? Давайте спросим. Итак, выпала руна Тейваз в перевернутом значении. Эта руна связана с волей, внутренним воином, борьбой и справедливостью. И в перевернутом положении она указывает на какую-то временную утрату мотивации. Может быть, почувствуете ошибки, которые вы расставили в приоритете, или уступите слабости, или чужому влиянию. Вот руна Тейваз в перевернутом положении всегда говорит о том, что вы можете в этот день ощутить снижение энергии, каких-то волевых качеств и внутренней уверенности. Это не значит, что день обречен, скорее он подсказывает, что пришло время остановиться и все переосмыслить. Для чего вы сражаетесь? Что на самом деле движет вами? Вот правдиво и честно поговорите с самим собой. Руна еще указывает, что вот ваш внутренний воин устал, и, возможно, вы действовали слишком напористо, пытались что-то продавить или доказать силой. Теперь силы иссякли. Или вы, наоборот, поддались чужому влиянию, уступили тому, чего не хотели, и теперь внутри зреет ощущение предательства самого себя. Точно знаете это чувство, это день про честность перед самим собой, не про победы любой ценой. Значит, в работе может ощущаться и застой, и неуверенность в собственном действиях, или наоборот, давление со стороны начальства или коллег. Здесь не спешите сопротивляться и бороться. Это не тот день. Лучше отступить на шаг, оценить ситуацию, может заняться каким-то планированием, а не атакой. Осторожно здесь и с принятием решений. Логика может подводить и вовсе не работать. И еще возможны ошибки из-за поспешности или желания кому-то понравиться. В отношениях тоже могут зреть конфликты, основанные, знаете, на борьбе за лидерство или желание доминировать. Здесь уязвленное эго – главный разрушитель дня и враг ваш. Если вы чувствуете несправедливость, не копите, но и не взрывайтесь. Главное – сохранять чувство собственного достоинства. Перевернутый Тейваз может еще указывать и на внутреннюю обиду, которая давно просится наружу. И здесь попробуйте выговориться конструктивно, экологично, просто донести своей половинке чувства внутренние, позицию, ощущения. Или хотя бы честно с самим собой поговорите. А по здоровью у нас, конечно же, внимание на иммунитет, сосуды и половые органы. Возможны и упадки силы, раздражительность, и бессонница. И лучшее, что можно сделать в этот день – дать себе отдых. Потому что даже короткая медитация, прогулка на природе или, может, отключение от новостей пойдут на пользу. И еще обязательно не переусердствуйте с нагрузкой. Подытожим, что у нас день не для борьбы, а для восстановления. Если вы чувствуете внутренний надлом, не игнорируйте. Перевернутый Тейваз напоминает, даже воины отдыхают, чтобы снова обрести свою силу. Не поддавайтесь чужому давлению, берегите личные границы, и уже на следующий день вы почувствуете возвращение к себе и своим силам.
10: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Экономист Владимир Милов о том, что водители фур уже боятся ездить в Крым.
14: Водители фур боятся ехать, им не советуют этого делать, и страховщики не хотят страховать и так далее, да, потому что риски очень большие. Поэтому вот перебои стали заметны. Но Крым всегда традиционно был очень инфраструктурно уязвим. И то, что Украина может перерезать эти коридоры снабжения, это было ясно давно. Вот украинская армия отточила, собственно, технические возможности это делать. Часто делает. И, не знаю, там следующий этап — это прям высадка туда. Да? Ну, посмотрим, как дело пойдет.
7: Водитель такси из Крыма о том, что бензин можно купить только по завышенным ценам и отстояв большую очередь.
0: Ситуация какая? Большие заправки все не работают, ни АТАН, ни ТЭС, никакие крупные заправки не работают, не продают топливо, потому что его просто нет, даже по талонам, которые ранее куплены. Это раз. Купить можно либо втридорога, либо стоять огромную очередь на маленьких частных заправках. На них бензин есть, на них бензин привозится, в принципе, регулярно. И, пожалуйста, есть такие адреса, вот, которые, на которых можно купить этот бензин. Вот, они в свободном доступе. Далее, это все продлится сколько? Как минимум, это будет месяц. Как говорят источники, что...

0: человек перед мостом в сторону Краснодара. Сколько людей стоит с канистрами и хотят уехать, чтобы хоть как-то привезти себе топливо.
1: Жительница Севастополя о том, что водителям приходится стоять в очередях на заправках, рискуя попасть под обстрел.
2: Я уже вот такая вот седая, посмотрите. Я стою на заправку. Заправка во время тревоги не работает. Вокруг херачат так, что мама дорогая. Тревога не заканчивается. ЧП Севастополь постоянно пишут, там сбили, там сбили, там сбили. Заходишь в какие-то паблики, показывают эти беспилотники, которые сбивают. Я сижу и думаю, господи, лишь бы не сюда, лишь бы не сюда. До чего довели людей, что мы, рискуя жизнью, стоим в очереди, чтобы заправиться.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Очаг напряженности. Американский профессор назвал Калининград одной из возможных точек столкновения России и Европы. Конфликт со странами НАТО неизбежен? Впервые в истории региона почти половина предприятий Калининградской области оказалась убыточной. По мере продолжения СВО ситуация будет ухудшаться? Море есть, туалетов нет. На пляжах Зеленоградского округа нашли целый букет нарушений. Кто-то профилонил начало курортного сезона и будет наказан? Итак, Калининград вошел в число 6 потенциальных точек напряженности, где может усилиться противостояние России и Европы в случае конфликта. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, известный американский специалист по международным отношениям.
5: Есть 6 очагов напряженности. Беларусь, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой.
4: В Москве в ответ на подобные прогнозы уверяют, что планов нападать на страны НАТО нет. При этом Владимир Путин ранее подчеркивал, что у России достаточно военных средств, чтобы защитить Калининградскую область от любых внешних попыток атаковать регион. Эти заявления звучат на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между Россией и странами НАТО. В частности, российский посол в Бельгии Денис Гончар предупреждал о возможных ответных мерах Москвы на развертывание американского ядерного оружия в странах Балтии и Польши. В свою очередь, российские военные эксперты отмечают растущую озабоченность по поводу безопасности в Балтийском регионе и не исключают прямого столкновения с НАТО. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с Альянсом?
6: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов северо-запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
4: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий будет Калининградская область. Со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. Пока же налицо экономические последствия специальной военной операции, и это даже признают в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Хотя они уже и сейчас впечатляющие. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Финансовое положение бизнеса в регионе продолжает ухудшаться, следует из данных Калининградстата. Удручающую ситуацию подтверждают сухие цифры статистики.
7: По итогам первого квартала 2026 года доля убыточных предприятий в Калининградской области выросла до свыше 47%. Год назад таких компаний было 39%. Соответственно, доля прибыльного бизнеса сократилась с 60 до 52%.

0: 5%. Еще сильнее просела общая прибыль предприятий региона. За первые три месяца года компании заработали всего лишь 83 миллиарда рублей. Это почти в три раза меньше, чем годом ранее, когда доходы компаний региона оценивались в 244 миллиарда рублей. Падение составило почти 66%. Особенно сложной оказалась ситуация в промышленности. Если год назад прибыльными были 69% предприятий отрасли, то сейчас только 43%. Убытки промышленных предприятий достигли 8 миллиардов рублей и впервые превысили объем полученной прибыли. Серьезное ухудшение зафиксировано также в сфере недвижимости и финансовом секторе. Более половины финансовых организаций Калининградской области завершили квартал с убытками.
1: Ухудшение показателей региона экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, высокой ключевой ставкой, падением спроса, дефицитом кадров, санкциями, введенными после начала спецоперации, и проблемами с логистикой. Курортная отрасль также в минусе. Особенно нелегкие времена переживают владельцы отелей. Несмотря на высокие цены, спрос на отели в Калининграде этим летом существенно упал. По данным отельеров, в июне-августе 2026 года число проданных ночей в столице Янтарного края рухнуло почти на 20%, что гораздо больше, чем у наших прямых конкурентов. Одновременно со спросом изменилась и цена размещения, и причем не в лучшую сторону. Так, в среднем до 13,5 тысяч рублей за одну ночь. Это минус 1%. В Крыму, к примеру, стоимость размещения в отелях выросла на 15,5%, как и сам спрос, плюс 13%. Масло в огонь подливают и некоторые пляжи, не готовые к наплыву отдыхающих.
2: Прокуратура Калининградской области вместе с профильными ведомствами обследовала 5 популярных пляжей в Зеленоградском округе и обнаружила на побережье массу нарушений. По факту, не хватает туалетов, информационных стендов, спасательного оборудования, а у части спасателей не оказалось документов, подтверждающих их квалификацию. О нарушениях сообщили в установленном порядке в администрацию округа. Рассказали об итогах проверки в пресс-службе МЧС.
1: Стоит отметить, что в конце мая инспекцию пляжей провел министр культуры и туризма Андрей Ермак. В Зеленоградске ему представили показательное спасение человека из воды и выставку профильного оборудования. Тогда, по итогам выезда, министр заявил, что в Зеленоградске, как всегда, с пляжами все хорошо. Как оказалось, не очень. Но жизнь показывает, что бывает и хуже. На море отсутствие туалетов хотя бы можно компенсировать тем же морем. Конечно, вариант не ахти, но что уж поделать, если на пляжах отсутствуют элементарные удобства. А вот как мыться летом, если совсем нет воды? Именно с такой проблемой столкнулись в Карелии, где людям приходится мыться в прямом смысле под дождем. Коммунальный Армагеддон накрыл Лагденпогский район, поселок Куркиеки. Его жители уже почти три недели остаются без холодного и горячего водоснабжения. В итоге нормальные бытовые условия в поселке фактически отсутствуют. Неоднократно обращались к чиновникам, однако проблема до сих пор не решена. Почему отключили воду, никто не объясняет, сетуют местные жители.
3: Дети не могут нормально помыться. Амбулатория не может полноценно принимать пациентов. В школе отменили детский лагерь, потому что нет водоснабжения. Дошло до того, что мы дождя ожидаем, как манны небесной, чтобы, наконец, помыться под дождем.
1: По словам людей, ситуация уже начинает напоминать санитарный кризис. Жители опасаются роста кишечных инфекций и других заболеваний, связанных с отсутствием доступа к воде. В общем, кому-то не везет с сортирами, кому-то с водой, а все из-за кризиса управленческого менеджмента, который то ли не умеет, то ли не хочет руководить на местах. И как тут не вспомнить народную мудрость, что рыба гниет с головы? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! У меня сегодня новость, которая должна была стать главной в каждой местной газете, в каждом телеграм-канале, в каждом разговоре за кухонным столом. Но почему-то не стала. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Я написал «впервые в истории» и хочу, чтобы вы это осознали. Не в пандемию, не в 90-е, когда все рушилось. Сейчас, в 2026 году. Давайте разберем, что это реально означает. Сначала цифры, потому что без цифр это просто слова. Итоги первого квартала 2026 года, по данным Калининградстата, совокупный финансовый результат предприятий области составил 61 миллиард рублей. Звучит вроде ничего, но это всего лишь 28% от уровня того же периода прошлого года. То есть за один год прибыльность бизнеса в регионе рухнула больше, чем на 70%. 70% за год. Вдумайтесь в эту цифру. По итогам 2025 года убыток убыточных предприятий Калининградской области составил 111,5 миллиардов рублей. Это больше, чем в прошлом году на 11%. Рост убытков год за годом, системно. И это не остановилось. В первом квартале 26-го тренд только ускорился. Теперь по отраслям, потому что дьявол, как всегда, в деталях. Больше всего убыточных предприятий сосредоточено в ЖКХ. В секторе энергоснабжения в убытке работают 67,9% компаний. Это значит, что почти 7 из 10 предприятий, которые вам дают свет и тепло, работают в минус. Как долго они смогут так работать? Кто будет покрывать дыры? Правильно, либо бюджет, либо тарифы. То есть вы. В водоснабжении и утилизации отходов убыточных больше половины. Больше половины компаний, которые обеспечивают вам воду, работают в убыток. Кредиторская задолженность предприятий региона на конец 2025 года – 750 миллиардов рублей. Это не просто долги, это бомба с часовым механизмом под экономикой региона. Теперь расскажу, почему это происходит. Не официальную версию, а ту, которую вы понимаете и без меня, если честно, смотреть на вещи. Причина первая – логистика. До 2022 года все везли по железной дороге через Литву. Дешево, быстро, надежно. Сейчас 80% номенклатуры под запретом транзита. Паром из Усть-Илуги – это 800 километров. Дольше, дороже и зависит от погоды, расписания и политических решений в Москве. Доставить товар дороже – значит продать его дороже. Значит, покупают меньше – значит, бизнес закрывается. Причина вторая – кредиты. Ключевая ставка Центробанка на исторически высоких уровнях. Вы понимаете, что это значит для бизнеса? Взять кредит на развитие – это сейчас означает платить такие проценты, что бизнес не успевает зарабатывать быстрее, чем тает в процентах. Малый и средний бизнес в таких условиях не развивается. Он выживает, а многие не выживают. Причина третья – рынки. Европейские рынки закрыты. Санкции отрезали то, что раньше составляло значительную часть торговли региона. Калининград был заточен под близость к Европе. Дешевый транзит, туристы, торговля – всего этого больше нет. А новых рынков сопоставимого масштаба не появилось. Обещали – не появилось. И вот тут я хочу остановиться и задать неприятный вопрос. Где была региональная власть, пока все это происходило? Смотрите, как работала стратегия развития, которую нам презентовали с красивыми слайдами. Ставка на туризм – туристов стало меньше. Ставка на малый бизнес – малый бизнес закрывается быстрее, чем открывается. За прошлый год закрылось 1414 предприятий, а открылось 1247. Минус 167 компаний за год. Крупных производств, которые давали бы стабильную занятость, не появилось ни одного. Ни одного за годы разговоров про развитие. Коррупционный ущерб в регионе за 2025 год – 177 миллионов рублей. Рост в 5 раз. В 5 раз, Карл. При этом никто не слетел с кресла. Теперь самое неприятное. Будет ли лучше? Смотрите на факторы объективно. Санкции ужесточаются, они ослабляются. Транзит через Литву сжался с 50% в 2022 году до 80% под запретом к 2026. Вектор понятен, и он не разворачивается. Ставки по кредитам остаются высокими. Бизнес не может нормально инвестировать и развиваться. Рабочих мест становится меньше. За прошлый год в области исчезло 23 тысячи рабочих мест. Это население Светлогорска. Просто представьте, что город просто пропал с карты в плане занятости. Люди уезжают. Те, кто мог и хотел, многие уже уехали. Остаются те, кто привязан. Работа, семья, недвижимость. И рынок сжимается дальше. Меньше покупателей, меньше смысла держать бизнес открытым. Вот вам полная картина. Логистика дорогая, кредиты дорогие, рынки закрыты, люди уезжают. Власть рапортует о достижениях. Замечательный коктейль. Но я не буду заканчивать на этом, потому что паника бесполезна, а смотреть на вещи трезво полезно. Если вы владеете бизнесом в регионе, прямо сейчас задайте себе честный вопрос. На каком горизонте вы прибыльны при текущей логистике и текущих ставках? Если честного ответа нет, лучше знать это сейчас, а не через полгода, когда долги вырастут. Если вы наемный работник, смотрите на своего работодателя реалистично. Где деньги? Есть ли гособоронзаказ или другое стабильное финансирование? Есть ли задержки зарплаты? Первые задержки – это уже сигнал. Не ждите второго. И вот что я еще скажу. Пока цифры такие, пока почти половина предприятий убыточна, молчать нельзя. Потому что там, где молчат, там приходят и говорят: «Ну что вы, все нормально, мы работаем». А работа идет вот как. Убыток вырос, предприятий меньше, рабочих мест меньше. Это называется «не работаем», это называется «тонем». Знать, что происходит, это не паника. Это нормальная смекалка. На этом все. Больше фактов и здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Трубы подождут. Зима еще не скоро. Правительство разрешило регионам тратить на выплаты СВО деньги, заложенные на ЖКХ. Законопроект, который инициировал премьер-министр Мишустин, Госдума рассмотрела в экстренном порядке за один день. В документе говорится, что деньги, заложенные на ремонт коммунальной инфраструктуры, отправят на доплаты контрактникам. Спецоперация сейчас важнее замены коммунальных сетей и ремонта лифтов, поясняет срочность экономист Игорь Липсиц.
7: Как мы, экономисты, говорим, выбирайте либо пушки, либо масло. Россия выбрала пушки. И, соответственно, на масло, на гражданскую жизнь теперь денег не хватает. И хотя кажется, что где там белгородский автобус, где там белгородский лифт, и где там Путин, какая между ними связь. Связь-то есть, бюджет-то и государственный один. И раньше российское государство довольно много денег давало на улучшение ЖКХ. Не на поддержку, а хотя бы там на ремонт, на какие-то там вещи, связанные с введением новых активов. А теперь все деньги ушли на войну, и теперь на что нету, денег уходит только все на ракеты, снаряды и выплаты контрактникам.
6: Ситуация в сфере ЖКХ по всей стране на грани катастрофы, отмечают эксперты. Прошлая зима показала, что если не начать сейчас менять трубы, в сезон коллапс наступит по всей стране. Люди будут сидеть без отопления, воды и света, считает эксперт в сфере ЖКХ Елена Вавина.
8: Жилищно-коммунального хозяйства, только по официальным данным, порядка 75% – это данные счетной палаты. Этот износ растет с каждым годом. Посмотрите все на графики, мы видим, что тренд очевиден. Вот. Системно проблема никак не решается. Коммунальщики латают какие-то отдельные дыры, чинят трубы, чинят прорывы. Но состояние труб от этого не меняется. В следующем году будет еще больше аварий. Если ситуация не изменится, то каждый следующий год мы будем бить новые антирекорды по количеству аварий.
6: Спецоперация уже стала похожа на черную дыру, говорят экономические эксперты. Каждый год на военные расходы нужно все больше и больше денег. Однако откуда их брать, неясно. Доходы бюджета уже перестали покрывать минимальные потребности. Последние несколько месяцев на фронте большие потери в личном составе. Для государства это означает постоянное увеличение выплат, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
9: Украине один дрон, который убивает, стоит, ну или там несколько дронов, которые убивают одного человека, в сумме стоит там $850, а Россия должна потратить $100,000 на то, чтобы выплатить все компенсации убитому или раненому, допустим. Математика не сходится. При дополнительной отправке еще сотен тысяч людей на линию боевого соприкосновения, эти расходы просто возрастают в разы. Они сейчас-то неподъемны, с учетом того, что 35 тысяч человек убивается. А будет 50-60 тысяч. Это уже примерно 5-6 триллионов рублей лишней дыры, которая и так существует, вот она удвоится еще, эта дыра.
6: С Нового года тарифы на ЖКХ взлетели в разы по всей стране. Люди из разных регионов жаловались на космические суммы в платежках. Но при этом многие надеялись, что этим летом деньги таки дойдут до ремонта ЖКХ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
10: Российские матери уже в открытую заявляют, что сделают все возможное и невозможное, только чтобы их 18-летние сыновья не подписывали контракт с Министерством обороны.
11: Ну а так-то их никто не опекает. Больно-таки-то. Если в нашей стране такая ситуация, что подсовывают контракты, заставляют подписывать контракты, прессуют от детей. Конечно, мы матеря будем переживать, а как вы думали? Мне там пишут, вот, мы раньше по 2 года служили. Вы молодцы. Так раньше войны не было. Так-то, если что, в стране. И за детей можно было не так переживать. Да и то тогда прессовали. И сейчас более, хуже, намного. И, конечно же, мы переживаем за своих детей. Вы что ли рожали на вах? Нет. Я рожал для себя. Не для того, чтобы мой ребенок пошел на СВО. Я не хочу, чтобы он туда шел. И все, что есть в моих силах, я применю к этому. Хочу дополнить, что я знаю, о чем говорю, понимаете? Я знаю абсолютно все ситуации, которые есть в армии. Я знаю, о чем я говорю.
4: Главные новости дня.
6: Дроны повсюду. Как минимум 230 беспилотников атаковали регионы России. Больше всего пострадал Татарстан. Там попало по НПЗ.
12: Давай еще,
6: Такого количества взрывов в Татарстане не слышали никогда. Местные жители насчитали не один десяток БПЛА, которые атаковали сразу несколько населенных пунктов. Очевидцы говорят, что наутро в Нижнекамске стояли огромные столбы черного дыма сразу с нескольких сторон города.
13: Первые несколько прилетов я думала, что это гром. Я думала, ну и хрен с ним. У меня было просто окно настежь открыто, чтобы ночью не задохнуться. Я думала, ну... Вот. А потом что-то я встала все-таки. Решила глянуть. И наблюдаю вот такую картину.
6: Один из дронов после подавления системами РЭП врезался в жилой дом. Это подтвердил глава Татарстана Рустам Миниханов. По его словам, есть пострадавшие, а в доме повыбивало окна. Несколько квартир сгорели дотла. Местные жители, услышав сильный хлопок, вначале подумали, что взорвался газ.
12: Все, Раз, два, четыре этажа.
6: Как минимум 3 очага возгорания зафиксировали на территории нефтеперерабатывающего завода «Танека». В этом районе, по словам очевидцев, звучало больше всего взрывов.
13: Вот. Вон он туда приземлился.
6: Как сообщили местные журналисты, на территории завода загорелась установка первичной переработки нефти АВТ-9 и колонна АВТ-8. Третий очаг возгорания предположительно на территории ТАИФ-НК. Это другой НПЗ, расположенный в той же промышленной зоне.
14: Пизда.
6: Завод «Танека» – современный высокотехнологичный нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске. Он входит в структуру «Татнефть». Установленная мощность предприятия составляет 16,2 миллиона тонн нефти в год. Этот комплекс – один из самых эффективных НПЗ России. Предприятие выпускает бензины АИ-92, АИ-95 и АИ-100, дизельное топливо стандарта Евро-6, авиационный керосин и судовые топлива. Ежегодно завод перерабатывает более 8 миллионов тонн нефти и газового конденсата в топливо стандарта Евро-5 и авиакеросин.
12: Это, блядь, которые там вот эти дроны летают. Ну, это, они там, в натуре, говна, что ли, они ждут, пока, короче, теперь пол России. А потом плакаться будут, потом подумают, налоги на всю скажут, Россию надо восстанавливать. Когда все это началось, это война, которая никому не нужна. Пол России загубили. Сейчас в сентябре месяце будет общая мобилизация всех.
6: После атаки БПЛА по Нижнекамску в городе отменили все массовые мероприятия ко Дню России и дальше на ближайшие дни. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Жительница Ялты восхитилась отсутствием автомобилей на уличных дорогах, которые в это время стоят в очередях за горючим на автозаправочные станции.
14: Вот такие чистые дороги у нас в Ялте. Смотрите, но такого не было в июне месяце, но я не знаю. Ну, никогда, мне кажется. Я здесь в Ялте 20 лет, и за 20 лет я, конечно, таких пустых дорог еще не видела. Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику. Все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. О, очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают вот, с вечера и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы. Просто так ни хера не сдадимся.
4: Учим китайский вместе.
15: Как спросить по-китайски? Вы меня слышите?
16: 你能听到我吗?
15: И еще раз. Вопрос «Вы меня слышите?» по-китайски будет звучать так.
16: 你能听到我吗?
15: И третий раз.
16: 你能听到我吗?
15: Учим китайский. Легко и весело.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
17: Волонтер Ангелина Шамраева о реальной ситуации на фронте.
18: Едем от ребят сейчас, встречались со многими подразделениями, с операторами БПЛА, с пехотой. Вот. Много всяких историй наслушались, поговорили по обстановке. Многие, конечно, сейчас говорят о том, что воевать сложнее, потому что очень много бюрократии, очень много странных решений, которые, наверное, больше мешают, чем помогают, связанные с запретом на гражданский транспорт, который там волонтеры поставляют. То есть только черные номера, только машины должны быть все покрашены в военный цвет, то есть они должны быть выделены, что это вот именно военный транспорт. Это опять же демаскирует запрет там заселения там в дома, то же самое. То есть если раньше как-то ну, можно было маскироваться, то сейчас как бы сразу видно, где у нас точки, где скопления. Связи, со связью вопрос так и не решен. Каждый на местах пытается решить ее как может. Но спутники пока не хватает каналов. мобильный интернет глушится, связи не хватает, нет ее, коммуникаций. Ну, в общем, все как-то сыпется, снабжение хуже стало, и с дронами в том числе не хватает. Ну, и если даже сравнивать там с дронами противника, тоже не в нашу пользу. Ну, и сейчас еще очень сильно страдают тыловые районы. Сейчас уже враг вовсю орудует в наших тылах. Я показывала, у нас везде там самолеты, самолетного типа летают. И тыловые районы наши уже не в безопасности. И сейчас достаточно наращивает враг свои технологии в сфере дронов, беспилотных систем. Поэтому получается такое, что ребята немножко воюют вопреки всему. Пытаются как-то бравировать, но... В общем, настроение у всех, хоть они там и говорят, мы там до победы, мы там до Талова, мы здесь, там, в общем, тут всех победим, ну такое, конечно. Уставшие. Ну, посмотрим. Надеюсь, что мы смогли их поддержать, чтобы была бы возможность помочь им всем. Потому что мы там даже 10% из наших заявок не закрываем. Не можем потянуть, не можем осилить. У нас в основном все подписчики военнослужащие, наверное, на канале. Поэтому... И так сборы идут не быстро. Да и если у нас больше 1000 заявок в почте, то, конечно, мы не сможем все разом взять и всем помочь.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: Это однозначно последнее такое лето. Ну, когда еще можно что-то сделать, можно куда-то поехать отдохнуть, когда, конечно, все оно и страшненько, и стрёмненько, но еще как-то живется. По крайней мере, бесконечно плохо не всем. А больше такого не будет, естественно. Все, посмотрите, что происходит на самом деле. Военная ситуация только ухудшается. Ну, беспросветно ухудшается совершенно, потому что во всех этих военных делах нужно смотреть на траектории. Не надо быть мега-аналитиком, не надо заседать в генеральном штабе, чтобы иметь способность посмотреть на траекторию. И траектория идет вниз, или траектория идет вверх. Все. Вот так вот и создаются в основном все прогнозы. И сейчас ситуация на фронте такова, что траектория успехов и достижений российской армии, она идет вниз. А траектория успехов ВСУ украинской армии, она идет вверх. То бишь количество обстрелов по территории России только увеличивается. Цели, которые поражаются на территории России, только увеличивается. Количество этих целей, понимаете? Важность объектов только увеличивается. Масштаб разрушений только увеличивается. Это траектория, понимаете? Если бы было одновременное событие, то с этим можно как-то жить. Ну, одновременное событие. Ну, что-то прозевали где-то, что-то не досмотрели, с кем не бывает. Можно отремонтировать, можно что-то где-то усилить, достроить, там, настучить. По башке тем, кто был виноват, ну, можно предпринять какие-то шаги и ситуацию исправить, когда это одноразовые действия. Но это траектории. Да, вы же помните, как раньше было невозможно даже подумать о том, что будут какие-то беспилотники атаковать Москву или Россию из Украины. А сейчас посмотрите сводки. Сначала было 1, 2, 3 беспилотника сбит на территории РФ. Потом было 14, потом 56. А вот буквально уже 300, 200, 100 не воспринимается беспилотников как что-то сверхординарное. А нормально, всего лишь 100 беспилотников летели. И, естественно, все всегда сбиты. И будут сообщать, что все всегда сбиты. А вот этот дым столбом, который стоит просто коромыслом с нефтебаз, то это небольшое возгорание, которое сейчас будет эвакуировано. Это понятная логика работы государственной информационной машины. Вопросов нет. Но траектория ужасна. И вот проблемы траектории, что они не гасятся и не ремонтируются одноразовыми действиями. Это системные ошибки. Это системные просчеты. И это системные проблемы. Соответственно, что будет происходить? Тоже ведь все понятно, да? Что выборы осенью. Единый день голосования. Никуда от него не деться. Соответственно, до выборов будут держать и курс. И будут как-то держать линию фронта. И будут держать каким-то образом уровень мобилизации в районе текущих значений. То бишь, ничего сверхъестественного. Постараются. Не гарантирую, но постараются. Стараются ничего не делать. Почему? Да потому что выборы. И, ну, конечно, понятно. понятно, что выберут всех, кого нужно выбрать. Все ясно. Но на самом деле легче выбирать нужных, когда оно все идет по плану. А если все пойдет не по плану, то ну, неизвестно, чем это все закончится. Будет тяжелее. Поэтому до осени будут все держать. Вот стиснут зубы, из последних сил, уступая, договариваясь как угодно. Но будут держать курс рубля и не будут объявлять массовую мобилизацию. До выборов. Соответственно, вот это тот временной лаг, который у вас сейчас есть. Зазор. Да, что-то можно сделать за это время. Ну, сколько там? 3 месяца фактически осталось. Осталось лето, понимаете? Оно будет почему последним, ну, в том виде, в котором мы ее знаем? Потому что, ну, представьте, какой необходим масштаб мобилизации сейчас, чтобы каким-то образом стабилизировать ситуацию на фронте. Вот просто представьте. Учитывая, что умирает сейчас на линии соприкосновения около 400 тысяч человек в год. Да, это же открытая информация, господин Медведев. Видимо, об этом говорит постоянно, что мы привлекаем в армию около 400 тысяч человек в год, называя цифры. Соответственно, те 400 тысяч, которых привлекли в предыдущем году, они закончились за год, да? Вот 400 тысяч. И Россия проигрывает сейчас фактически с этим уровнем мобилизации. Соответственно, нужно привлекать не 400 тысяч. Как я рассказывал раньше, у каждой армии мира есть свой почерк. Вот почерк России, который сложился исторически, это артиллерийское преимущество и преимущество в живой силе, анекдотов, небылиц и реальных воспоминаний на эту тему не счесть. Одно из самых известных исторических воспоминаний, да, заключается в том, как маршал Жуков на каком-то праздничном обеде отвечал на вопрос то ли американского, то ли британского офицера, а как вы разминируете минные поля перед тем, как по ним пройти. Вот маршал Жуков ответил, да мы просто идем по минным полям, как будто там мин нет. Ну, то бишь, живой вал, идут люди, едут танки, все взрывается. Ну, оно же взрывается один раз, правильно? Вот кто-то там умер, какой-то, я не знаю, полк. Ну, значит, умер. Баба еще нарожает. Это ведь тоже маршала Жукова выражение, что баба еще нарожает. И вот это почерк российской армии, ничего с этим не попишешь. Он эффективен. Вот то, что очень многие не понимают, что ай-яй-яй, как так происходит. Да вот так. Эффективен. Все. Не надо не выдумывать ничего другого, потому что все другое потребует полной перестройки работы всех контролирующих и организационных органов. Просто всех. Но это как условно тракториста переучить на летчика. Можно? Можно. Но долго, очень тяжело и самое главное, зачем кто-то должен ездить и на трактор. Соответственно, осенью будут призывать для того, чтобы обеспечить себе это преимущество в живой силе, прежде всего. Призовут не 400 тысяч, а 1 400 000. И будут сейчас начнутся комментарии о том, ой, где ты их поселишь, а когда их будут учить, а как всем дадут оружие. Начну с конца. Во-первых, оружия хватит еще и на 10 400 000. Оружие со времен холодной войны на складах, вот стрелкотни непосредственно и патронов осталось столько, что можно призвать практически все. Там много ума не надо. За 3 дня научат стрелять по целям. Дальше, где они будут жить? Да нигде. В палатках. Палатки тоже есть. В палатках, в поле и будут нести тяжести военной службы. Почему? Смотрите выше. Потому что это стиль российской армии. Солдат через страдания и тяжести должен выполнять поставленную руководством задачу. Это стиль. Нет стиля российской армии, в которой солдат должен остаться живым. Отсутствует в военной доктрине. Все. Соответственно, погода, непогода, больной, здоровый, не имеет никакого значения. Но часть стиля – это подавляющее преимущество. Поэтому не будет никаких легких путей. Призовут какое-то огромное количество людей, от которого, по идее, НАТО присядет в ужасе. Ну, по крайней мере, такая логика во всем этом сейчас наблюдается, что НАТО испугается и начнет о чем-то немедленно договариваться, потому что такой живой силы у них нет. Все, так было всегда, так будет и в этот раз. Поэтому, ну, приведите свои дела в порядок, если у вас еще есть какая-то возможность, то 3 месяца. вот 3 месяца вы еще можете попрыгать, побегать как-то. Проведите их с пользой. Поедете на речку. На море не советую на каких. Тем более там в Крым не советую. Кстати, с первого дня войны не советую. И вот оно все, собственно, и происходит. Уже 100 раз об этом говорили. Поедете на речку. Купите домик в деревне, в конце концов. Пока еще можно их купить за какие-то вменяемые деньги. В деревне люди потянутся к следующему лету максимум. Просто потянутся эшелонами, потому что в таких городах, как, допустим, тот же Белгород, как тот же Курск, там невозможно будет находиться во всей прифронтовой зоне. И люди начнут разъезжаться, ну, потому что хочется жить, все понятно. Приведите в порядок документы, понимаете? Приведите в порядок свои какие-то учетные данные. Вот просто займитесь этим, потому что времени-то, ну, до осени пролетит и не увидишь. И да, такого лета больше не будет много-много лет. Да, увы.
20: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
21: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм Z». Жена ветерана СВО Дениса Руденко рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
23: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм Z» – это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
22: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
24: Народ, короче, вот... Знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там, участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, понятно? Вы, шайка, какие вы, долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали, пристава.
22: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
24: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон ЖК, за ЖКХ, там, а что там, 500, а, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка выходит.
22: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращения туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
0: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
22: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
1: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
22: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
2: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, бля. Вот он.
22: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
1: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топливо для российской армии прекратится.
22: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
3: Не время для шуток. Военкор Астрахань про марафоны патриотического юмора.
5: Шутки про Трампа, который то обещает бомбить Иран, то сдает назад, в нашем патриотическом сообществе, честно говоря, вообще не веселят. Рассказы о том, как Иран побеждает А, начинают напоминать классическое «Украина этой зимой замерзнет». Ну и если Трамп такой вот клоун, такой вот фраер, и его слово ничего не стоит, чего ж тогда золото подорожало на 4%, а нефть подешевела на 5% за пару часов-то? Как-то сильно много для реакции на дешевые слова. Не такие они и дешевые выходят. Ну а шутки про Хексита вообще не смешные. На фоне скорости и успешности реформ армии США. Особенно, когда шутят те люди, которые год назад в восторге от татуировок считали данного крестоносца своим потерянным христианским братом. Чтобы весело шутить про Хексита, надо сначала со Старлинком и Хорнетами разобраться бы. В общем, это... как бы сказать. Я думаю, что пора как-то более обоснованно сначала дожидаться результата, а потом устраивать марафоны юмора.
3: Пионер запаса о том, как медали и ордена получают совсем не те, кто их заслужил.
5: Встретился мне тут один командир. Что о нем сказать? Знаю его и знаю очень хорошо. Знаю, что, возможно, он и хороший командир, если бы он, конечно, командовал. Знаю, как близко к самому тыловому центру он сидел. Да и должность у него была по бумагам. Очень ответственная и серьезно опасная. Целый начпрот. Так вот, я был в шоке, когда увидел на его груди 3 ордена мужества. Медаль за отвагу и медаль Суворова. 3 планки о ранениях, в том числе тяжелые. Глядя на этот мишурный блеск, я начал узнавать у парней правду. А все мужики в один голос говорят, что они его уже очень давно не видели на передовой. Да и со склада он никуда и не выезжал. Ранений у него не было, кроме царапин от картона при распаковке очередной палочки для отчетности. К чему я это пишу? Ужасно, что такие мрази обесценивают боевые награды. Каждый орден на его кителе – это украденная награда у того, кто реально рисковал жизнью, кто вытаскивал раненых под огнем, а не подписывал накладные. Те, кто идет на должностные преступления и подписывают фиктивные документы, чтобы наградить самих себя, тоже мрази. Вы опозорили не только себя, но и честные лица, выполняющие приказы в грязи и крови, пока вы строите из себя героев в тылу. Предательство формы и чести требует ответа. И рано или поздно этот фасад из липовых наград рухнет, обнажив истинное ничтожество.
3: Синяя Z-борода про иллюзии братских и дружественных народов.
5: Попытки заставить любить и уважать себя за то, что мы дружные и благородные, заканчиваются плохо. Когда официальные высшие лица России заявили, что Петр Порошенко — это наилучший выбор украинского народа, в то время как у нас находился легитимный свергнутый президент Украины Виктор Янукович, возможно, они рассчитывали на то, что Порошенко скажет: «Да, я действительно лучший выбор. Сама Россия меня признала. Давайте теперь дружить в засос». Чем все закончилось? Зеленский – прямое продолжение всего этого процесса. Благополучно торговали, никаких препятствий. Все было налажено, все было в порядке. И плевали торгаши на войну. Выгодно же было. И все равно мы оказались зависимы от украинского выбора. И то, что сейчас происходит в Молдове, наблюдается повсеместно. Сначала Армения. Дальше Киргизия туда же пойдет в любом случае, даже несмотря на наличие российской военной базы. Кстати, в Армении база тоже есть. Если вся лояльность построена не с позиции силы, а только на принципе дружбы за деньги, то такая лояльность, соответственно, и испаряется, как только заканчиваются деньги. И маятник от этой дружбы качнуть в противоположную сторону очень легко. Он уже завис там. Там есть потенциал для инерционного движения, а надо его приводить в нейтральное положение.
20: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
22: Что будет с топливом в армии? Росстат признал бешеный рост цен на бензин. Страну накрыл самый тяжелый кризис за 3 года.
7: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на 3-ю заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь — это фигня. Но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, докуда-нибудь дотянуть все-таки. До какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
22: Причина скачка цен банальна. Острый дефицит топлива в трети регионов страны. Из-за постоянных налетов беспилотников по НПЗ и нефтебазам вышли из строя 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. А загрузка предприятий упала до минимума за последние 17 лет, рассказывает экономист Кирилл Родионов.
8: Главным триггером этого дикого скачка цен стало резкое сжатие предложения. С начала года дроны успешно атаковали более 30 российских нефтеперерабатывающих заводов. В итоге производить топливо в прежних объемах физически нет где. То, что мы видим на заправках сейчас, это только начало. Впереди дефицит, который Минэнерго уже пытается тушить в ручном режиме, но восстановить разбитые установки быстро просто невозможно.
22: Настоящая катастрофа сейчас разворачивается на юге страны и особенно в Крыму. В Севастополе бензин всего за неделю подорожал на 10%, а на заправках ввели продажу строго по талонам. Соцсети буквально разрывает от возмущения местных жителей, которые часами стоят в очередях.
9: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить Макс, вернее, там блок Развожаева, чтобы поймать QR-код какой-то. В 10 вечера, минуточку, да, я уже сплю. В 10 вечера я должна ловить его, там, поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю.
22: В Z-сообществе другой вопрос. Что в этой ситуации будет с топливом для армии? Военная техника на фронте пожирает дизель и бензин эшелонами, а заводы по Волжье и Кубани горят один за другим.
11: В связи с отсутствием бензина
6: Наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х. Поэтому по поручению наших братьев выехали с такой миссией. Везем тонну бензина.
22: Пока Росстат фиксирует новые ценовые рекорды, министерство пытается договориться с нефтяными гигантами о перенаправлении остатков топлива. Но эксперты единодушны. Пока небо над нефтебазами остается дырявым, бензиновый кризис будет только усугубляться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Говорят военкоры.
3: Военкор канал Архангел спецназа про новые удары по России.
5: Ночь в преддверии Дня России прошла под активными атаками противника на различные регионы, начиная от Крымского полуострова и заканчивая Республикой Татарстан. Подразделениями обороны был уничтожен 231 беспилотник, преимущественно над южными районами. Всего за сутки сбито 420 дронов. Украинские ресурсы уже с утра безудержно радуются нескольким атакам, одной из которых стала нефтебаза в Нижнекамске в Татарстане. В результате атаки дронов дальнего радиуса действия «Лютый» возникло возгорание, а кадры последствий с разных ракурсов уже есть в интернете. Еще одной целью удара стала Самарская область, где атакован город Тольятти. Там пострадал каучуковый завод. Помимо этого, дроны фиксировались пролетом над Самарой. Более того, дроны противника сбивали и над Астраханской областью. Либо вооруженные силы Украины планировали удары по Каспию, либо снова хотели атаковать Оренбуржье через Казахстан. И в очередной раз под массированным ударом был Крым. Сегодня основной целью стал Симферополь и окрестности Таврической ТЭЦ.
3: День России. Никита Третьяков и непраздничные выводы хода спецоперации.
10: С одной стороны, враг действительно отлично изучил и успешно манипулирует нашим обществом в том агрегатном состоянии, в котором оно пребывает и которое во многом совпадает с агрегатными состояниями других буржуазно-капиталистических обществ потребления в 21 веке. С другой стороны, вопрос о том, может ли какой-то катаклизм перевести наше общество в некое новое агрегатное состояние, нельзя считать полностью закрытым. И, как показывает война США с Ираном, в том, что касается принципиально других обществ, аналитический и манипулятивный инструментарий Запада дает сбой. Представляется, что на нынешнем этапе скатывания на дно такой переход в новое агрегатное состояние, будь то вскипание или затвердевание, является единственным шансом на сохранение России как исторического субъекта, а значит и на выживание народа как некоего целого, вне зависимости от судьбы конкретного имеющегося государственного образования. Но это позитивный сценарий. Негативные даже озвучивать не хочу. С Днем России!
3: Олег Царев о том, как Украина планирует уничтожить Россию.
11: Это я не придумал. Это пишут западные СМИ. Киев намерен запросить у западных партнеров еще 20 миллиардов долларов военной помощи, чтобы сжечь Россию, пишет политика. Официальный запрос планируется озвучить 18 июня на очередном заседании контактной группы по обороне Украины, так называемом формате «Рамштайн». Примечательно, что источник политика заявил прямо: «Украина хочет, чтобы Россия горела, но для этого ей нужно финансирование». Цитата. «Окно возможностей открыто. Если мы дадим России время снова адаптироваться, мы можем упустить реальный шанс положить конец этой войне путем настоящих переговоров. А если Россия создаст собственные дроны средней дальности, это станет для нас катастрофой». Конец цитаты. И знаете, нам надо очень постараться, чтобы окно возможностей закрылось быстрее. Иначе быть беде.
21: Радио «Лента». 15.57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
17: Глава спецназа Ахмат Апти Алаудинов о том, что новые украинские дроны могут полностью разрушить российскую логистику на фронте.
12: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники, модернизированные такие беспилотники, летят дальше, чем предыдущие. Ну, и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую на приграничье полностью, получается.
13: Экономист Вадим Каратышев о том, что страну ждет бунт пустых канистр.
14: В ближайшие недели Россия войдет в жесткий топливный кризис, паралич экономики, системы, люди не смогут заправляться, продукты не будут подвозиться, дефицит продуктов в отдельных регионах, люди будут ставить машины на прикол, начнутся протесты, начнется бунт пустых канистр. Плюс та информация, которую мне предоставляют из Москвы, паралич, экономический кризис, связанный с топливом, с логистикой, вынос НПЗ, вынос всей инфраструктуры вокруг Крыма, всей логистики. Да, скоро мы увидим удар по Крымскому мосту, и Крым будет полностью отрезан, люди оттуда побегут. Если Украина все то, что сейчас мы видим, сделала почти без денег, что она может сделать за 200 миллиардов долларов, как вы думаете? Я объясняю одну простую вещь. За 200 миллиардов Украина уничтожит Россию. Россию, не Крым. Не линию фронта подвинет там на 200 километров, понимаете? Еще раз вам повторяю. Количество предприятий посчитайте, количество средств поражения, когда у Украины будут сотни миллиардов долларов, посчитайте. Она, Украина, может за четверть от этой суммы уничтожить все НПЗ. Все НПЗ российские может. Ну, кроме Омского. Омский 13 тысяч тонн, и у России останется 15-20 тысяч тонн производства при

0: ежедневно на бомбежку Украины, это же просто немыслимые цифры. Вы за один день сэкономленных денег на бомбежку Украины могли бы вставить зубы всем своим пенсионерам, чтобы они когда интервью давали, хотя бы не без зубы, в том говорили, а Путин у нас такой молодец, страну поднял, о, а вспомните, что в 90-х было, а у самой зубов нету ни черта.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В Киеве угрожают полностью отрезать Крым от обеспечения. Еще год или два назад казалось, что это пустые угрозы, но сегодня, когда полуостров погружается в панику, кажется, что это уже не просто разговоры, а реальная цель, и она вполне может стать реальностью. Что ждет Крым? Хаос? Полная изоляция? В этом мы попробуем разобраться.
3: Стоит обратить внимание на то, как громкие политические заявления переходят в суровую логистическую реальность. Произошел абсолютно фундаментальный сдвиг в правилах игры.
2: То есть раньше военная логика диктовала, что нужно было уничтожить конкретный склад боеприпасов.
3: Ну да, склад или там крупное топливное депо.
2: Или бронированную колонну подловить. А сейчас подход изменился до неузнаваемости. Больше нет необходимости гоняться за каждым отдельным объектом ради самого факта поражения. И суть в том, чтобы сделать доставку любых грузов математически, экономически и, что самое главное, психологически невыгодной.
3: Ага, психологически невыгодной. Звучит интересно.
2: Достаточно взглянуть на трассу Р-280. Ее часто называют «Новороссия». Последние несколько лет именно эта дорога была главной сухопутной артерией.
3: Угу.
2: Сотни, если не тысячи грузовиков, каждый божий день двигались по этому маршруту. Это просто гигантский конвейер, который обеспечивает жизнь более 2 миллионов человек на полуострове.
3: Да, да.
2: А сейчас эта трасса практически парализованная.
3: Минуточку, вот тут сразу хочется включить здоровый скептицизм.
2: Давай.
3: Что значит парализовано? Эта трасса же не перекрыта бетонными блоками. Асфальт там на месте. Мосты на этом участке целы. Власти официально движение не закрывали. Никаких шлагбаумов не стоит.
2: Все верно.
3: Ну вот. А логистика – это сверхприбыльный бизнес. А бизнес всегда находит пути. Разве водители не могут просто, ну, ехать быстрее? Или, как это часто делалось в истории конфликтов, передвигаться исключительно под покровом ночи?
2: В режиме радиомолчания.
3: Да, чтобы избежать атак. Но не бывает так, чтобы открытая дорога просто взяла и перестала работать.
2: В том-то и дело. Физических преград в виде бетонных надолбов там действительно нет. Но там выросла невидимая стена.
3: Невидимая стена.
2: Да, и работает она в разы эффективнее любого бетона. Современная блокада держится на чистом страхе и экономической нецелесообразности.
3: То есть водители просто боятся?
2: Водители-дальнобойщики – это ведь не солдаты. У них нет приказа идти на прорыв. Они просто отказываются брать рейсы на этом направлении.
3: Значит, паралич наступает просто потому, что цена риска стала неприемлемой для частного бизнеса?
2: 100%. Достаточно заглянуть в профессиональные чаты дальнобойщиков.
3: И что там?
2: Там каждый день появляются новые видео горящих фур, разорванных топливных цистерн на обочинах в Запорожской и Херсонской областях. Это создает мощнейший психологический эффект.
3: Но это можно понять.
2: Логистические компании массово отказываются от маршрута. А страховые компании, те вообще умеют считать деньги лучше всех.
3: О да, страховщики свой процент не упустят.
2: Они просто перестали страховать грузы и транспорт, идущие по этой трассе. Потери современной фуры с рефрижератором стоимостью в десятки миллионов рублей и гибель водителя стали статистической нормой.
3: Ого! То есть ни одна надбавка за риск не покроет такие колоссальные убытки.
2: Вот именно. Поток машин иссякает сам собой, потому что никто не хочет играть в русскую рулетку.
3: Хорошо. Экономику страха понять можно. Это логично. Но почему не работают старые проверенные методы защиты?
2: Ты про ночные рейсы?
3: И про них тоже. Раньше колонны снабжения как-то проходили через опасные зоны. Ехали ночью с выключенными фарами. Да и в конце концов в России на технику устанавливаются системы радиоэлектронной борьбы.
2: Те самые знаменитые РЭП.
3: Да, которые создают купол помех и глушат связь. Что?

0: Что именно изменилось в технологическом плане, что сделало эти методы бесполезными?
1: В основе этой новой транспортной блокады лежат так называемые FPV-дроны дальнего радиуса действия.
0: Это которые с управлением от первого лица.
1: Да, когда оператор управляет аппаратом через видеоочки. И ключевое слово здесь глубина. Если раньше опасность подстерегала грузовик только прямо на линии соприкосновения, то сейчас эти дроны патрулируют воздушное пространство на 80, а иногда и 100 километров вглубь территории.
0: 100 километров?
1: Да. Транспорт находится под угрозой практически на всем пути следования. И прятаться ночью абсолютно бесполезно.
0: Полагаю, из-за массового внедрения тепловизоров.
1: Именно. Тепловизоры, которые еще недавно стоили как крыло от самолета, теперь стали массовыми и дешевыми. Они делают тяжелый грузовик идеальной мишенью даже в густом тумане.
0: И в безлунную ночь?
1: Да. Разогретый дизельный двигатель фуры, идущий с 20-тонным грузом, на экране тепловизора светится как гигантский прожектор на фоне холодного ночного асфальта.
0: А если в лесополосу спрятаться?
1: Спрятаться под деревьями тоже не выйдет. Тепловой контур пробивается сквозь листву. Но самое главное новшество, которое прямо сейчас ломает всю классическую систему защиты, это машинное зрение и алгоритмы автозахвата цели.
0: Стоп. Вот этот момент требует предельной ясности.
1: Давай.
0: Возвращаясь к системам РЭБ. Российские комплексы радиоэлектронной борьбы исторически считаются одними из самых мощных в мире.
1: Это правда.
0: Принцип их работы звучит просто и логично. Если связь между пультом оператора и летящим дроном заглушена белым шумом, дрон теряет управление. Он слепнет и просто падает в поле.
1: Угу.
0: В чем подвох? Почему эти новые аппараты пробивают защитный купол?
1: Потому что машинное зрение делает радиосвязь необязательной на самом важном критическом этапе полета. Весь искусственный интеллект, вся вычислительная база находится прямо на борту беспилотника.
0: Прямо на самом дроне?
1: Да, на маленьком кремниевом чипе. Как это выглядит в реальности? Оператор издалека замечает тепловое пятно грузовика. Изображение может уже дергаться и пропадать из-за работы РЭБ.
0: То есть помехи уже идут.
1: Да. Но оператор успевает навести на этот силуэт рамку на своем экране и нажимает кнопку автозахвата. Все. С этой секунды человек дрону больше не нужен.
0: Подожди. То есть если в эту самую секунду мощнейшая установка РЭБ полностью обрывает сигнал, дрон не падает?
1: Нет, не падает.
0: Он продолжает лететь к цели?
1: Да, он становится полностью автономным. Бортовой компьютер отслеживает цель по видеопотоку со своей собственной камеры, он вычисляет скорость фуры, предугадывает ее траекторию, учитывает ветер и сам корректирует полет вплоть до удара.
0: Фантастика.
1: Можно заглушить любые радиоволны в эфире, но физически невозможно дистанционно заглушить объектив камеры и процессор, который обрабатывает картинку внутри летящего куска пластика.
0: Слушай, это просто поразительная асимметрия современной войны.
1: О, да.
0: Если вдуматься, это звучит как злая ирония. Многомиллионная установка РЭБ, шедевр инженерной мысли, оказывается абсолютно бессильной перед собранным в гараже дроном.
1: Которая стоит сущие копейки.
0: Копейки? По сравнению с фурой и грузом, который он уничтожает. Это как установить на дом гигантскую сейфовую дверь за $1 000 000, а грабитель просто пробивает стену из гипсокартона 5-долларовым молотком.
1: Идеальная аналогия. И это меняет абсолютно все расчеты. Если главная автотрасса простреливается насквозь и превращается в высокотехнологичный огневой мешот, логистика неизбежно начинает искать альтернативы.
0: Водители пытаются найти обходные пути.
1: Именно. И тут в игру вступает география. Крым – это полуостров, соединенный с материком несколькими очень узкими перешейками. Начинается методичное перерубание этих естественных артерий.
0: Понятно. Речь идет о мостах. Чонгарский мост, переходы в районе Армянска.
1: Да, а также мост в Геническе на Арабатской стрелке. Чонгар – это вообще главное бутылочное горлышко для грузового транспорта. Как только пролеты моста получают повреждения от точечных ударов ракет, движение встает.
0: Но пытаются же впускать многотонные фуры по грунтовым дорогам в объезд?
1: Пытаются, но грунтовка просто физически не способна пропустить тысячи тяжелых машин. Проходит один хороший дождь, и альтернативный маршрут превращается в непроходимое месиво, где вязнет любая техника.
0: А арабатская стрелка?
1: А она без моста, вообще превращается в тупик.
0: Хорошо, автомобильные дороги – это всегда уязвимое место. Но ведь есть железная дорога. Это же классика военной логистики еще со времен 19 века.
1: Согласна, поезда – это серьезно.
0: Один товарный состав легко заменяют сотню фур. Разве поезда не могут решить проблему снабжения?
1: Рельсы действительно легко восстановить. Но современный подход заключается в том, что бьют не по рельсам.
0: А почему?
1: По мостам снова. Бьют по тяговым подстанциям. Железнодорожная логистика парализуется через уничтожение энергоинфраструктуры. Узловые станции в Джанкое, Мелитополе, Токмаке остаются без электричества.
0: А без электричества электровоз никуда не поедет.
1: Вот именно. Современный мощный электровоз без напряжения в контактной сети – это просто бесполезный кусок металла весом в 200 тонн. Поезда встают намертво.
0: Но ведь существуют тепловозы. Дизельные локомотивы, которым вообще не нужны провода.
1: Существуют. И они сразу становятся приоритетной мишенью. Под них нужны склады с дизельным топливом, нужны специфические ремонтные депо. Как только эти объекты фиксируются разведкой, по ним наносится удар.
0: То есть систему бьют по ее самым слабым звеньям?
1: Да. Вычисляют слабое место и бьют туда.
0: Звучит крайне убедительно. Логистика на материке действительно превращается в кошмар. Но тут позвольте выступить адвокатом дьявола.
1: Давай, что у тебя?
0: Вся эта сухопутная логистика – это прекрасно. Но есть же Крымский мост. Это не просто переправа, это колоссальное инженерное мегасооружение. И вокруг него выстроена беспрецедентная эшелонированная система защиты. Десятки комплексов ПВО, боновые заграждения на воде, патрули береговой охраны, дымовые завесы. Как можно вообще всерьез рассуждать о полной изоляции полуострова, пока стоит этот мост?
1: Но парадокс ситуации в том, что именно потому, что он остался один, он превратился в самую большую критическую уязвимость. Все внимание приковано только к нему, и его атакуют комбинированно, используя совершенно разные физические среды одновременно.
0: То есть бьют со всех сторон?
1: Да, снизу по поверхности воды идут безэкипажные катера. Это нашпигованные взрывчаткой морские дроны, которые идут почти вровень с волнами и невидимы для стандартных радаров. А одновременно с этим сверху с неба летят крылатые ракеты и баллистика. Каждое, даже минимальное повреждение пролета, каждое вынужденное закрытие моста на ремонт или проверку мгновенно бьет по логистике всего полуострова. Это суровая логика войны на истощение. Топливо, медикаменты и еда нужны военным гарнизонам точно так же, как и гражданскому населению. Невозможно отделить солярку для рейсового автобуса от солярки для бронетранспортера.
0: Логично.
1: Значит, любая фура с продуктами или бензовоз на трассе рассматривается как законная военная цель.
0: Философский вывод из этого звучит по-настоящему масштабно. Если вспомнить историю, чтобы устроить морскую или сухопутную блокаду целого региона, требовались колоссальные усилия. Огромные флотилии, многотысячные армии, долгие месяцы строительства редутов, перекрытие дорог живой силой и бронетехникой.
1: Да, это были титанические затраты ресурсов.
0: А сейчас для паралича логистики достаточно нескольких десятков операторов с джойстиками, сидящих в подвалах за десятки километров от цели.
1: Это демонстрирует просто невероятную дешевизну удушения. Поддержание такой высокотехнологичной блокады стоит сущие копейки по сравнению с теми ресурсами, которые требуются для попыток ее прорвать или обойти. И здесь информационная накачка играет не меньшую роль, чем сами взрывчатые вещества.
0: Согласен, 100%. Публичное объявление о том, что маршрут теперь является зоной поражения, тиражирование жутких кадров горящей техники в социальных сетях – все это работает как мощнейший мультипликатор страха.
1: Угу.
0: Водители и перевозчики сдаются еще до того, как вставляют ключ зажигания. Оператору дрона даже не нужно никуда лететь и тратить боеприпас, потому что грузовик просто не вышел в рейс из-за страха.
1: И в результате этого давления густонаселенная территория плавно, но неотвратимо переходит в статус изолированного анклава.
0: Стоит задуматься об исторических параллелях.
1: Каких, например?
0: Ну, будь то западный Берлин времен Холодной войны, куда грузы приходилось доставлять по воздуху, или блокадный Ленинград, сценарий изоляции всегда развивается по одному и тому же вектору. Когда исчезает базовая логистика, современное сытое общество очень быстро теряет свой цивилизованный фасад. Тонкий слой комфорта слетает за считанные дни.
1: Да, социальная структура стремительно откатывается к самым архаичным формам выживания. Неизбежно возникает карточная система распределения на хлеб, питьевую воду и бензин.
0: И черный рынок.
1: Моментально расцветает теневой сектор с совершенно космическими спекулятивными ценами на базовые товары. Возникает двойная экономика.
0: Пустые полки в официальных освещенных магазинов и торговля из-под полы за огромные наличные деньги.
1: Изучение современной войны наглядно показывает одну непреложную истину. Никакие высокие технологии, машинное зрение или дроны не отменяют базовых человеческих потребностей.
0: Наоборот, эти технологии позволяют бить по этим потребностям с невиданной ранее хирургической точностью и эффективностью.
1: И самую высокую, самую страшную цену в такой технологичной войне на истощение всегда платят простые гражданские люди, которые оказываются в заложниках у географии и разрушенной инфраструктуры. На этом все. Думайте, анализируйте. До новых встреч.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: Очаг напряженности. Американский профессор назвал Калининград одной из возможных точек столкновения России и Европы. Конфликт со странами НАТО неизбежен? Впервые в истории региона почти половина предприятий Калининградской области оказалась убыточной. По мере продолжения СВО ситуация будет ухудшаться? Море есть, туалетов нет. На пляжах Зеленоградского округа нашли целый букет нарушений. Кто-то профилонил начало курортного сезона и будет наказан? Итак, Калининград вошел в число 6 потенциальных точек напряженности, где может усилиться противостояние России и Европы в случае конфликта. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, известный американский специалист по международным отношениям.
4: Есть 6 очагов напряженности. Беларусь, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой.
3: В Москве в ответ на подобные прогнозы уверяют, что планов нападать на страны НАТО нет. При этом Владимир Путин ранее подчеркивал, что у России достаточно военных средств, чтобы защитить Калининградскую область от любых внешних попыток атаковать регион. Эти заявления звучат на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между Россией и странами НАТО. В частности, российский посол в Бельгии Денис Гончар предупреждал о возможных ответных мерах Москвы на развертывание американского ядерного оружия в странах Балтии и Польши. В свою очередь, российские военные эксперты отмечают растущую озабоченность по поводу безопасности в Балтийском регионе и не исключают прямого столкновения с НАТО. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с Альянсом?
5: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов северо-запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
3: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий будет Калининградская область. Со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. Пока же налицо экономические последствия специальной военной операции, и это даже признают в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Хотя они уже и сейчас впечатляющие. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Финансовое положение бизнеса в регионе продолжает ухудшаться, следует из данных Калининградстата. Удручающую ситуацию подтверждают сухие цифры статистики.
6: По итогам первого квартала 2026 года доля убыточных предприятий в Калининградской области выросла до свыше 47%. Год назад таких компаний было 39%. Соответственно, доля прибыльного бизнеса сократилась с 60 до 52%. Еще сильнее просела общая прибыль предприятий региона. За первые три месяца года компании заработали всего лишь 83 миллиарда рублей. Это почти в три раза меньше, чем годом ранее, когда доходы компаний региона оценивались в 244 миллиарда рублей. Падение составило почти 66%. Особенно сложной оказалась ситуация в промышленности. Если год назад прибыльными были 69% предприятий отрасли, то сейчас только 43%. Убытки промышленных предприятий достигли 8 миллиардов рублей и впервые превысили объем полученной прибыли. Серьезное ухудшение зафиксировано также в сфере недвижимости и финансовом секторе. Более половины финансовых организаций Калининградской области завершили квартал с убытками.
3: Ухудшение показателей региона экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, высокой ключевой ставкой, падением спроса, дефицитом кадров, санкциями, введенными после начала спецоперации, и проблемами с логистикой. Курортная отрасль также в минусе. Особенно нелегкие времена переживают владельцы отелей. Несмотря на высокие цены, спрос на отели в Калининграде этим летом существенно упал. По данным отельеров, в июне-августе 2026 года число проданных ночей в столице Янтарного края рухнуло почти на 20%, что гораздо больше, чем у наших прямых конкурентов. Одновременно со спросом изменилась и цена размещения, и причем не в лучшую сторону. Так, в среднем до 13,5 тысяч рублей за одну ночь. Это минус 1%. В Крыму, к примеру, стоимость размещения в отелях выросла на 15,5%, как и сам спрос, плюс 13%. Масло в огонь подливают и некоторые пляжи, не готовые к наплыву отдыхающих.
7: Прокуратура Калининградской области вместе с профильными ведомствами обследовала 5 популярных пляжей в Зеленоградском округе и обнаружила на побережье массу нарушений. По факту, не хватает туалетов, информационных стендов, спасательного оборудования, а у части спасателей не оказалось документов, подтверждающих их квалификацию. О нарушениях сообщили в установленном порядке в администрацию округа. Рассказали об итогах проверки в пресс-службе МЧС.
3: Стоит отметить, что в конце мая инспекцию пляжей провел министр культуры и туризма Андрей Ермак. В Зеленоградске ему представили показательное спасение человека из воды и выставку профильного оборудования. Тогда, по итогам выезда, министр заявил, что в Зеленоградске, как всегда, с пляжами все хорошо. Как оказалось, не очень. Но жизнь показывает, что бывает и хуже. На море отсутствие туалетов хотя бы можно компенсировать тем же морем. Конечно, вариант не ахти, но что уж поделать, если на пляжах отсутствуют элементарные удобства. А вот как мыться летом, если совсем нет воды? Именно с такой проблемой столкнулись в Карелии, где людям приходится мыться в прямом смысле под дождем. Коммунальный армагеддон накрыл Лагденпогский район, поселок Куркиеки. Его жители уже почти три недели остаются без холодного и горячего водоснабжения. В итоге нормальные бытовые условия в поселке фактически отсутствуют. Неоднократно обращались к чиновникам, однако проблема до сих пор не решена. Почему отключили воду, никто не объясняет, сетуют местные жители.
8: Дети не могут нормально помыться. Амбулатория не может полноценно принимать пациентов. В школе отменили детский лагерь, потому что нет водоснабжения. Дошло до того, что мы дождя ожидаем, как манны небесной, чтобы, наконец, помыться под дождем.
3: По словам людей, ситуация уже начинает напоминать санитарный кризис. Жители опасаются роста кишечных инфекций и других заболеваний, связанных с отсутствием доступа к воде. В общем, кому-то не везет с сортирами, кому-то с водой, а все из-за кризиса управленческого менеджмента, который то ли не умеет, то ли не хочет руководить на местах. И как тут не вспомнить народную мудрость, что рыба гниет с головы? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! У меня сегодня новость, которая должна была стать главной в каждой местной газете, в каждом телеграм-канале, в каждом разговоре за кухонным столом. Но почему-то не стала. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Я написал «впервые в истории» и хочу, чтобы вы это осознали. Не в пандемию, не в 90-е, когда все рушилось. Сейчас, в 2026 году. Давайте разберем, что это реально означает. Сначала цифры, потому что без цифр это просто слова. Итоги первого квартала 2026 года, по данным Калининградстата, совокупный финансовый результат предприятий области составил 61 миллиард рублей. Звучит вроде ничего, но это всего лишь 28% от уровня того же периода прошлого года. То есть за один год прибыльность бизнеса в регионе рухнула больше, чем на 70%. 70% за год. Вдумайтесь в эту цифру. По итогам 2025 года убыток убыточных предприятий Калининградской области составил 111,5 миллиардов рублей. Это больше, чем в прошлом году на 11%. Рост убытков год за годом, системно. И это не остановилось. В первом квартале 26-го тренд только ускорился. Теперь по отраслям, потому что дьявол, как всегда, в деталях. Больше всего убыточных предприятий сосредоточено в ЖКХ. В секторе энергоснабжения в убытке работают 67,9% компаний. Это значит, что почти 7 из 10 предприятий, которые вам дают свет и тепло, работают в минус. Как долго они смогут так работать? Кто будет покрывать дыры? Правильно, либо бюджет, либо тарифы. То есть вы. В водоснабжении и утилизации отходов убыточных больше половины. Больше половины компаний, которые обеспечивают вам воду, работают в убыток. Кредиторская задолженность предприятий региона на конец 2025 года – 750 миллиардов рублей. Это не просто долги, это бомба с часовым механизмом под экономикой региона. Теперь расскажу, почему это происходит. Не официальную версию, а ту, которую вы понимаете и без меня, если честно, смотреть на вещи. Причина первая – логистика. До 2022 года все везли по железной дороге через Литву. Дешево, быстро, надежно. Сейчас 80% номенклатуры под запретом транзита. Паром из Усть-Илуги – это 800 километров. Дольше, дороже и зависит от погоды, расписания и политических решений в Москве. Доставить товар дороже – значит продать его дороже. Значит покупают меньше – значит бизнес закрывается. Причина вторая – кредиты. Ключевая ставка Центробанка на исторически высоких уровнях. Вы понимаете, что это значит для бизнеса? Взять кредит на развитие – это сейчас означает платить такие проценты, что бизнес не успевает зарабатывать быстрее, чем тает в процентах. Малый и средний бизнес в таких условиях не развивается. Он выживает, а многие не выживают. Причина третья – рынки. Европейские рынки закрыты. Санкции отрезали то, что раньше составляло значительную часть торговли региона. Калининград был заточен под близость к Европе. Дешевый транзит, туристы, торговля – всего этого больше нет. А новых рынков сопоставимого масштаба не появилось. Обещали – не появилось. И вот тут я хочу остановиться и задать неприятный вопрос. Где была региональная власть, пока все это происходило? Смотрите, как работала стратегия развития, которую нам презентовали с красивыми слайдами. Ставка на туризм – туристов стало меньше. Ставка на малый бизнес – малый бизнес закрывается быстрее, чем открывается. За прошлый год закрылось 1414 предприятий, а открылось 1247. Минус 167 компаний за год. Крупных производств, которые давали бы стабильную занятость, не появилось ни одного. Ни одного за годы разговоров про развитие. Коррупционный ущерб в регионе за 2025 год – 177 миллионов рублей. Рост в 5 раз. В 5 раз, Карл. При этом никто не слетел с кресла. Теперь самое неприятное. Будет ли лучше? Смотрите на факторы объективно. Санкции ужесточаются, они ослабляются. Транзит через Литву сжался с 50% в 2022 году до 80% под запретом к 2026. Вектор понятен, и он не разворачивается. Ставки по кредитам остаются высокими. Бизнес не может нормально инвестировать и развиваться. Рабочих мест становится меньше. За прошлый год в области исчезло 23 тысячи рабочих мест. Это население Светлогорска. Просто представьте, что город просто пропал с карты в плане занятости. Люди уезжают. Те, кто мог и хотел, многие уже уехали. Остаются те, кто привязан – работа, семья, недвижимость. И рынок сжимается дальше. Меньше покупателей – меньше смысла держать бизнес открытым. Вот вам полная картина. Логистика дорогая, кредиты дорогие, рынки закрыты, люди уезжают, власть рапортует о достижениях. Замечательный коктейль. Но я не буду заканчивать на этом, потому что паника бесполезна, а смотреть на вещи трезво полезно. Если вы владеете бизнесом в регионе, прямо сейчас задайте себе честный вопрос. На каком горизонте вы прибыльны при текущей логистике и текущих ставках? Если честного ответа нет, лучше знать это сейчас, а не через полгода, когда долги вырастут. Если вы наемный работник, смотрите на своего работодателя реалистично. Где деньги? Есть ли гособоронзаказ или другое стабильное финансирование? Есть ли задержки зарплаты? Первые задержки – это уже сигнал. Не ждите второго. И вот что я еще скажу. Пока цифры такие, пока почти половина предприятий убыточна, молчать нельзя. Потому что там, где молчат, там приходят и говорят: «Ну что вы, все нормально, мы работаем». А работа идет вот как. Убыток вырос, предприятий меньше, рабочих мест меньше. Это называется «не работаем», это называется «тонем». Знать, что происходит, это не паника, это нормальная смекалка. На этом все. Больше фактов и здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Что будет с топливом дальше? Дефицит бензина охватил уже как минимум 25 регионов России. В Крыму вообще беда. А если добавить к этому списку новые территории, окажется, что треть страны уже ощущает перебои с топливом. Это не окончательная цифра. Нехватка бензина очень быстро распространяется, и буквально каждый день добавляется новый город. Неделю назад субъектов с дефицитом бензина было всего 15, отмечает экономист Вячеслав Ширяев.
11: Что такое топливный кризис? Это ограничение на самом начальном этапе, это ограничение свободной продажи бензина. То есть в четверти российских регионах есть ограничение свободной продажи бензина. Где-то это выражается в закрытых заправках, где-то в отсутствии бензина даже на работающих заправках, где-то это выражается в том, что люди должны стоять в очередях.
10: Одной из главных причин кризиса стали удары по нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет Bloomberg, с января по май российские НПЗ пережили минимум 38 атак. Причем 16 из них пришлись только на май. Это максимальный показатель за все время спецоперации. Первыми проблемы с топливом ощутили туристы в Крыму.
12: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина. Мы все обзвонили, все. Какие-то заправки вообще просто тупо закрыты, запакованы. Вот. И подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем-то, вот такой коллапс произошел. Ситуация help, ситуация SOS.
10: Бензин стали продавать по талонам, достать которые было тем еще испытанием. Их на всех не хватало, поэтому люди ночевали в очередях, ожидая подвоза топлива.
13: Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику, все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. Очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают, вот, с вечера и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы.
10: Загрузка НПЗ сократилась на 14% с начала года и остается примерно на четверть ниже, чем в период до начала СВО. Сейчас дефицит ощущают все больше регионов. Как жить без возможности заправить автомобиль, многие не понимают.
14: Расскажите, лайфхаки. Мы в Новороссийске без воды жить научились, без света жить научились, без интернета жить научились, без всего под все подстраиваемся, но без бензина как, блядь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина. Что делать? Какое надо скачать приложение? Как систему? Я уже 7 заправок объехал в городе, нет ни одной с бензином.
10: Бензин сейчас в прямом смысле слова на вес золота. Те, кому чудом удалось сделать запасы, не скрывают своей радости.
15: Вы когда-нибудь сосали бензин?
16: Ну что, друг, удача,
15: как будто в раю.
10: На ситуацию с дефицитом влияют удары дронами по бензовозам и военным грузовикам на дороге сухопутного коридора вокруг Донецка, говорят военные аналитики. По их словам, защитить груз на трассе невозможно. По этим дорогам власти ЛНР и ДНР уже ограничивали движение, из-за чего доставка продуктов в Крым стала проблематичной. В магазинах сносят все с прилавок, опасаясь худшего. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
17: У жителей Москвы спросили, пойдут ли они на выборы в Государственную Думу. Вот их ответы.
18: Будете ли вы голосовать на выборах в Госдуму в сентябре?
19: Нет, не буду.
18: Почему?
19: А потому что нас облапошивают на каждом шагу. Одни аферисты, блядь, там сидят.
18: Вообще нет. Почему нет? Не верю в власть. А власть. Не верите, что выборы пройдут честно и прозрачно? А кто бы не выиграл, мне кажется, ничего не изменится. Планируете голосовать за «Единую Россию» в сентябре на выборах?
20: Нет.
18: Почему?
20: По-моему, комментировать даже не надо.
18: Если пойдете, поддержали бы вы партию, правящую «Единую Россию»?
21: Вряд ли.
18: Почему?
21: Не сильно чего хорошего они делают для людей.
18: Сложно вспомнить хорошее?
21: Да. Не приходит ни одного примера в голову.
22: Какой у «Единой России» результат за 26 лет? Если смотреть в контексте вообще геополитического всего, то везде жопа, если честно.
2: Криминальные новости.
23: В Подмосковье задержали гражданина одного из государств Средней Азии, подозреваемого в нападении на частный дом в Наро-Фоминском округе. Погиб мужчина, его 13-летний сын в больнице. Все случилось в деревне Терновка в ночь на 11 июня. Незнакомец ворвался в чужой дом и ударил ножом двоих. 55-летнего хозяина и его сына-подростка. Мужчина скончался на месте. Мальчик выжил, но с множественными колотыми ранениями попал в реанимацию. Его состояние тяжелое. Нападавший попытался скрыться, но полиция его задержала. На допросе 16-летний парень сознался, что целью нападения на семью в Подмосковье было ограбление. После преступления он нашел в доме деньги и скрылся на машине хозяина дома, которого зарезал. Сыщики настигли подозреваемого на 14-м километре МКАД. Возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут 17-летнего парня, который напал на детей в лифте в одной из многоэтажек подмосковной Балашихи. Все произошло в микрорайоне Железнодорожный. Подросток оскорблял мальчиков 8 и 11 лет, а потом поставил одного из них на колени и заставил извиняться. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Личность злоумышленника установлена. Пока что Сай Джон, так его зовут, ушел в бега. Возбуждено уголовное дело. Мусорного монополиста, который не доплатил государству больше 2 миллиардов рублей налогов, задержали в Москве. По версии следствия, глава ООО «Экологистика» 39-летний Рустам Кочесоков брал госконтракты на вывоз мусора из детских садов, больниц в Кабардино-Балкарии, а затем специально искажал налоговую отчетность для того, чтобы сократить суммы налогов. Для этого его компания создавала фирмы-однодневки, проводила через них фиктивные платежи. Затем подавала эти отчеты для получения вычетов по НДС. В результате махинации в бюджет не дошли более 500 миллионов положенных налоговых отчислений. В рамках следствия были допрошены десятки свидетелей на территории Московского региона, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. Проведено порядка 30 обысков по местам жительства и работы Кочесокова. Возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов. В Санкт-Петербурге полицейские задержали теневых банкиров. Как выяснили оперативники, самозваные финансисты выводили деньги через сеть фиктивных фирм. С каждой операции за свои услуги брали 12%. По предварительным подсчетам, оборот незаконной банковской деятельности за 2 года превысил 500 миллионов рублей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
17: Жители подмосковного города Долгопрудный обратились к президенту Российской Федерации и другим высокопоставленным чиновникам в связи со строительством на реке Клязьма завода по изготовлению строительных смесей.
0: Владимир Владимирович Путин, наш главнокомандующий президент. Александр Иванович Бастрыкин, наш защитник. Сергей Семенович, хранитель великого города. Меня зовут Логинова Анастасия. Мне 30 лет. У нас с мужем ипотека на 30 лет и маленький дом у Клязьмы, которого мы выбирали не ради статуса, а ради жизни. Мы мечтали тишина, утро на веранде, река живая, рядом. Не через окна бизнес-центра, а по-настоящему. Несколько недель назад на берег пришли баржи. Каждый день и каждую ночь огромные краны разгружают строительную пыль. Моют ковши в нашей Клязьме. Прямо в той воде, которую мы еще недавно так любили. Теперь берега нет, только серая, мертвая пустыня. Это больше не земля, это наш воздух. Когда идет дождь, все стекает обратно в Клязьму. В Клязьминское водохранилище. В воду, которую пьет Москва. В воду, которую пью я. В воду, в которую пьете вы. И это только начало. Здесь хотят построить завод по производству строительных смесей. Масштаб вырастет в разы. Мы не выживем здесь, но уйти мы не можем. У нас ипотека. Владимир Владимирович Путин, вы сказали сами, природа России – это наше достояние. Я запомнила эти слова. Я верила в них, и я верю до них до сих пор. Это река, ее берег и вода – достояние всей страны, а его просто засыпает. Баржа за баржей ночь, каждую ночь. Александр Иванович, я видела, как вы не отворачиваетесь, когда люди приходят с живой болью. Приезжайте. Пожалуйста, просто приезжайте и посмотрите своими глазами на этот берег, который убивает у меня за окном, на деревья, которые задыхаются, на Клязьму, в которой скоро нельзя будет даже утонуть. Только задохнуться от пыли. Сергей Семенович, эта вода течет в Москву, в московские краны, в московские чайники. Это уже не только моя беда, это ваша вода тоже. Я не юрист, я просто женщина с ипотекой. Мы не просим многого, мы просим, чтобы нам оставили право дышать. Пожалуйста, остановите это. Пока не поздно, пока наша река еще жива.
2: Главные новости дня.
3: День России под звуки БПЛА. Из-за угрозы атаки дронов концерт на Красной площади отменили впервые за 20 лет. Ранее отменяли проход техники на Параде Победы, теперь отменяют концерты на главный праздник страны. Шоу, которые должны были стать главной программой госканалов, неожиданно перенесли на окраину столицы, в обычный ДК на Преображенке. Большинство артистов, включая Шамана и Ларису Долину, выступать на предложенной сцене просто не захотели. Официально о причинах переноса концерта информации нет, но после Парада Победы многие понимают, Красную площадь закрыли из-за угрозы беспилотников, говорит военный аналитик Алексей Коваленко.
1: В Кремле просто паника, страх перед дронами стал абсолютно реальным. После того, как беспилотники уже взрывались прямо над куполом Сената, спецслужбы не могут гарантировать, что в толпу на Красной площади ничего не прилетит. Сначала они побоялись выводить танки на Парад Победы, теперь отменили концерт. Путин и его окружение банально боятся показываться на открытом воздухе в центре Москвы.
3: И, как выяснилось, утром 12 июня опасения властей были не напрасны. День России начался со взрывов и пожаров сразу в нескольких регионах. Горела электростанция в Симферополе, химзавод в Тольятти, а в Татарстане дроны атаковали нефтехимические гиганты.
4: Я ее сейчас поймаю. Слышите звук?
5: Там полыхает, Кристин, смотри. Там огонь с установку на...
3: Новые атаки фактически показали, что безопасных мест в стране почти нет, говорит директор фонда энергоразвития Сергей Щеткин.
6: География ударов расширяется на глазах. Дроны спокойно долетают до Поволжья и Татарстана. А это 1500 километров от границы. И бьют по самым сложным заводам. Прикрыть каждый такой объект в тылу просто невозможно физически. Этот праздничный день наглядно показал. Тыла в европейской части России больше нет.
3: Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил госпремии ко Дню России. В первом ряду, судя по кадрам от пресс-службы Кремля, сидел Дмитрий Медведев, который, кстати, в праздничный день опубликовал неоднозначный пост в своих соцсетях, буквально пропустив портреты лидеров Европы через Шрёдер. А Владимир Путин в своем праздничном обращении призвал уповать на высшие силы.
7: Сегодня День России. И Всевышний Господь всегда с нашей страной. С праздником! С Днем России!
3: У москвичей из-за отмены традиционных народных гуляний, без преувеличения, один из главных праздников страны, остались неоднозначные чувства.
8: Настроение паршивое. Хотели с семьей пойти в центр, погулять, посмотреть концерт. И тут все отменяют, закрывают, переносят в какой-то ДК на окраине. Сразу понимаешь, что все эти сказки по телевизору про все под контролем – это вранье. Если они уже на Красной площади концерт провести боятся, то как нам себя в безопасности чувствовать?
3: В итоге вместо пышных народных торжеств Москва получила пустую площадь под усиленной охраной и поспешный разбор так и не пригодившихся декораций. СВО незаметно от полей Донбасса пробралась в самое сердце столицы России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет слово «анекдот»?
24: Ванься.
9: Еще раз. Анекдот по-китайски будет
24: Ванься.
9: И третий раз.
24: Ванься.
9: Учим китайский. Легко и весело.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
25: Житель Краснодара о том, что из-за постоянных обстрелов те, у кого есть деньги, бегут из региона.
26: Ну что, как спали, Краснодар? Было громко, скажите честно. Многим было страшно. Многие, кто в окно смотрел, да. Есть такая ситуация. Многие, кто не сделал, пострадали. Вот видите, там есть пострадавшие. Но сейчас другой вопрос. Вопрос в чем? Те, у кого есть деньги, сейчас рванут с Краснодара. Каждый раз уже замечено. Ну и что? Как только происходят аналогичные события, люди, которые с деньгами, начинают бежать в Грузию, не знаю, в Армению, в Азербайджан, куда угодно. И просто останавливается работа во всех сферах. Там, где есть деньги. Потому что те люди, у которых есть деньги, они просто с Краснодара и пятки сверкают. Вот уже приходят дальние подачи. Везите меня на ЖД вокзал. Срочно, срочно ЖД вокзал. Утром все. Это как закон. Закон жизни.
25: Житель Москвы о том, что мэрия ради экономии засадила центр города пластиковыми цветами, из-за которых нечем дышать.
27: У меня вопрос, кто это согласовывает? Кто ставит подписи под вот этим дерьмищем всем? И за бюджетные деньги вот это все реализуется. Вот это вот все. Здесь дышать нечем. Я иду, тут поливательные машины только спасают, прибивают вот эту пыль от щебенки.
28: Мэрия Москвы в этом году постаралась и наплевала вот здесь вот тонны пластика вонючего китайского. Это насколько надо быть совсем отбитым, чтобы вот такое вот согласовать? Видимо, деньги затмили людям все. Я только вышел из перехода, тут уже сшибает вонище. Когда здесь будет градусов 35 на солнце, вот этим свежим Китаем будет пахнуть так, что мы просто все тут задохнемся, кто будет сидеть вот в этом прекрасном сквере у политехнического музея. Пеноплекс закрыли черным спанбондом и натыкали. Это они не держатся даже, там ни клея, ничего нет. Просто натыкали пенопласт, пеноплекс, тонны вот этого пластика омерзительного, вонючего, самого дешевого. Это настолько мерзко. Вот кто говорит, что вот везде только плохое, а что в этом хорошее? Засыпали все. Все, площадь вот этой щебенкой пыльной и насрали вот килотонны вот этого говна вонючего китайского.
27: И вонь от нагревшегося пластика китайского. Какая художественная комиссия это согласовала при правительстве? Чьи подписи стоят под этим ужасом? Прекрасный был фестиваль, прекрасный. Цветочный джем, классные работы, сквер Плесецкой остался. Какой замечательный был фестиваль. И сейчас, летом в Москве, во что превратилось? Слов нет просто, слов нет.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Главные новости дня.
3: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
10: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
3: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
11: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
3: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
12: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, бля. Вот он.
3: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топлива для российской армии прекратится.
3: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
3: Обещали почести, а по факту ноль. Безногий ветеран СВО полгода не может добиться парковочного места поближе к дому. 42-летний Павел Александрович потерял на фронте обе ноги. Получил 2 ордена мужества, а теперь 3 месяца воюет за парковку у своего дома в Самаре. Ему тяжело ходить на протезах, но чиновники просто гоняют ветерана по кругу. Из администрации в ГИБДД и обратно.
13: Нет, дальше, понимаете, я буду на газон заезжать.
3: На это издевательство обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев.
11: Это просто абсолютный позор и издевательство над человеком. Парня без ног администрация района послала в управляющую компанию. Управляющая компания развела руками: «Идите обратно в администрацию». И этот адский круг длится уже 3 месяца. Человек кровь проливал, остался инвалидом, а теперь должен унижаться перед чинушами ради одного парковочного знака во дворе.
3: И таких историй по стране куча. По телевизору ветеранам обещают золотые горы, а в реальности их жены месяцами штурмуют кабинеты ради обычных льгот. О том, с чем приходится сталкиваться, рассказывает супруга самарского ветерана Ольга.
14: Когда муж уходил, нам кричали, что мы герои. Вернулся на коляске, и мы стали никому не нужны. Чтобы поставить этот несчастный знак во дворе, Паша на протезах обошел кучу кабинетов. Ему в лицо чиновники говорят: «У нас таких, как вы, теперь полрайона, на всех знаков не напасешься». Нам приходится парковаться за два квартала. И потом на коляске по разбитому асфальту тащиться к дому. Слезы наворачиваются от такого отношения.
3: Как только в соцсетях подняли шум, чиновники Самары испугались и сразу пообещали поставить знак на следующей неделе, возмущается юрист Сергей Кривенко.
15: Система заточена под то, чтобы забирать людей на фронт, но она совершенно не приспособлена для их возвращения и реабилитации. Раненых к 2026 году стали тысячи, и для местных бюджетов они просто обуза. Пока пальцем сверху не ткнут или пока в Телеграме шум не поднимется, никто из чиновников со стула не встанет. Этот случай в Самаре – яркий показатель того, как на самом деле власть относится к своим так называемым героям.
3: Появится ли в итоге знак во дворе у Павла из Самары или чиновники опять найдут отговорку, неизвестно. Однако после огласки и интервью жены ветерана местным журналистам ситуацию под контроль пообещали взять Z-активисты. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Что будет с топливом в армии? Росстат признал бешеный рост цен на бензин. Страну накрыл самый тяжелый кризис за 3 года.
16: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на 3-ю заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки. До какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
3: Причина скачка цен банальна. Острый дефицит топлива в трети регионов страны. Из-за постоянных налетов беспилотников по НПЗ и нефтебазам вышли из строя 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. А загрузка предприятий упала до минимума за последние 17 лет, рассказывает экономист Кирилл Родионов.
1: Главным триггером этого дикого скачка цен стало резкое сжатие предложения. С начала года дроны успешно атаковали более 30 российских нефтеперерабатывающих заводов. В итоге производить топливо в прежних объемах физически нет где. То, что мы видим на заправках сейчас, это только начало. Впереди дефицит, который Минэнерго уже пытается тушить в ручном режиме, но восстановить разбитые установки быстро просто невозможно.
3: Настоящая катастрофа сейчас разворачивается на юге страны и особенно в Крыму. В Севастополе бензин всего за неделю подорожал на 10%, а на заправках ввели продажу строго по талонам. Соцсети буквально разрывают от возмущения местных жителей, которые часами стоят в очередях.
18: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить МАКС, вернее, там блок «Развожаево», чтобы поймать QR-код какой-то. В 10 вечера, минуточку, куда я уже сплю. В 10 вечера я должна ловить его, там, поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю.
3: В Z-сообществе другой вопрос. Что в этой ситуации будет с топливом для армии? Военная техника на фронте пожирает дизель и бензин эшелонами, а заводы по Волжье и Кубани горят один за другим.
19: В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х. Поэтому по поручению наших братьев выехали с такой миссией. Везем тонну бензина.
3: Пока Росстат фиксирует новые ценовые рекорды, министерства пытаются договориться с нефтяными гигантами о перенаправлении остатков топлива. Но эксперты единодушны. Пока небо над нефтебазами остается дырявым, бензиновый кризис будет только усугубляться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно,

0: смотреть на ситуацию глобально, возникает какой-то колоссальный парадокс. По сухим цифрам, Россия стабильно входит в пятерку крупнейших нефтедобывающих держав мира.
1: Угу. Нефти качается просто огромное количество.
0: Да, именно. И при этом внутри страны банально не хватает бензина для того, чтобы заправить обычные машины.
1: Слушай, ну звучит реально как оксюморон. Страна сидит на нефти и остается без топлива. Но может проблема как-то преувеличена? Изначально же все выглядело как, чисто локальный логистический сбой.
0: Вот очень многие именно так и думали. Летом 2025 года первые пустые колонки появились в Крыму и на Дальнем Востоке. Тогда все было очень легко списать на обычный транспортный сбой на окраинах. Информационный фон создавал полную иллюзию, что в центральной части все работает как часы.
1: А на самом деле
0: уже осенью 25 года кризис прорвался в Поволжье, на юг и в центральные области.
1: То есть появились вот эти очереди на заправках и, кажется, ввели ограничения по 20-30 литров в одни руки.
0: Да, все так. Как только пришла весна 26 года, начались посевные работы, люди поехали по трассам, и система просто рухнула. К июню дефицит бензина был официально зафиксирован уже в 25 регионах. Вот именно. И тут кроется фундаментальная технологическая проблема. Нефть – это же не бензин. Чтобы черная жидкость стала топливом, нужны сложнейшие заводы. Только за период с января по май 26 года было зафиксировано 38 атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. В результате общее производство топлива рухнуло на 20%.
1: Но ведь дальше возникает следующая стена – логистика.
0: Абсолютно верно. Произвести бензин мало, его нужно развести по региональным нефтебазам, и основная кровеносная система здесь – это железная дорога.
1: Ну да, с одной стороны идет колоссальный поток грузов военного назначения, у которых приоритет на путях.
0: А с другой стороны, весь сырьевой экспорт, включая уголь и ту же сырую нефть, который раньше шел в Европу, теперь развернулся на восток. Транссиб и БАМ просто забиты составами. Время оборачиваемости цистерн увеличилось катастрофически. Пару лет назад цистерна с бензином ехала от завода до региональной нефтебазы в среднем 7 дней. Теперь этот путь занимает от 14 до 20 дней.
1: В 2-3 раза дольше, обалдеть.
0: Плюс ко всему, железнодорожный парк страдает от нехватки комплектующих. Не хватает кассетных подшипников для тяжелых грузовых вагонов. Тысячи цистерн просто стоят в тупиках, ожидая ремонта.
1: То есть топливо физически есть в резервуаре завода, но его не в чем и не по чем везти.
0: Именно так.
1: Слушай, но задержки в пути неизбежно создают локальные дефициты. Это понятно. Но если посмотреть на табло заправок, розничные цены же контролируются государством.
0: Угу.
1: Рост в рознице всего около 5,5%. Бензин АИ-98 стоит чуть больше 94 рублей. Дизель крутится около 80. С точки зрения рядового водителя, государство сдерживает рынок и защищает население. Кажется, что ситуация под контролем.
0: Это классический пример того, как жесткое регулирование розничных цен создает экономический абсурд. Этот абсурд просто убивает инфраструктуру.
1: В смысле?
0: Рост на табло действительно удерживается, но оптовые биржевые цены, по которым сами заправки покупают топливо у производителей, не регулируются так жестко. И они взлетели на 37%.
1: 37%?
0: Да. На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже тонна 95-го бензина пробивала отметку почти в 79 тысяч рублей.
1: Получается, классические ножницы цен. Заправка покупают дорого, а продавать должна дешево.
0: В точку. Нужно понимать структуру рынка. Есть крупные сетевые заправки «Винки». Это вертикально интегрированные нефтяные компании. Они сами добывают нефть, перерабатывают и продают.
1: И они могут позволить себе торговать в убыток.
0: Да, потому что покрывают этот минус огромными доходами от экспорта сырой нефти. А есть независимые частные АЗС, которых в регионах тысячи.
1: И экономика независимой заправки просто рассыпается. Частник вынужден покупать бензин по заоблачной оптовой цене, а продавать по фиксированной розничной. Бизнес работает в прямой убыток с каждого проданного литра.
0: Совершенно верно. И что делает владелец такого бизнеса?
1: Ну, закрывается, наверное.
0: Он просто вешает замок на колонке. Продавать бизнес бессмысленно, его никто не купит в таких условиях. В итоге происходит массовое закрытие частных АЗС. В некоторых регионах это приводит к образованию так называемых мертвых зон.
1: Это когда в радиусе

0: 50, а то и 70 километров просто нет ни одной работающей заправки.
1: Да. Топливо вроде бы не подорожало радикально на табло, но его физически невозможно купить. И эти цифры оптовых цен, проценты, тонны, они звучат масштабно, но реальные свидетельства с мест показывают, как этот механизм ломает повседневную жизнь.
0: Ну, потребление же огромное.
1: Около 110 тысяч тонн бензина каждый день. В стране 49 миллионов автомобилей, причем значительная часть – это подержанные машины с высоким расходом топлива.
0: И как люди выкручиваются? Вводят какие-то ограничения?
1: В ряде провинциальных городов возвращаются практики жесткого дефицита из прошлого века. Введены талоны буквально по 20 литров в одни руки.
0: Серьезно? Талоны на бензин? И моментально образовался теневой рынок, я полагаю.
1: Естественно. Перекупщики сливают бензин в канистры и продают его прямо на трассах с наценкой в 50% тем, кто не может позволить себе стоять в многочасовых очередях.
0: Жесть. А заправки?
1: А выживающие частные заправки начинают экономить и закупают дешевый суррогат на подпольных мини-заводах, что, конечно, приводит к массовым поломкам двигателей.
0: Слушай, продажа с рук и нормирование по талонам – это прям яркие маркеры системного сбоя. Когда легальная экономика перестает функционировать, ее место всегда занимает теневой сектор. Но я хочу уточнить, неужели все так драматично в быту? Есть какие-то конкретные истории?
1: Есть. И последствия выходят далеко за рамки простого дискомфорта. Достаточно посмотреть на задокументированные случаи этого лета. Возьмем, к примеру, семью из Воронежа, которая отправилась в автомобильный отпуск на юг по трассе М4 Дон.
0: О, это же одна из главных транспортных артерий.
1: Вот именно. И люди застревают на обочине просто потому, что 5 заправок подряд на трассе либо закрыты, либо там висят таблички «бензина нет». Им пришлось ночевать в машине, ожидая, пока знакомые привезут топливо в канистрах.
0: Да ладно?
1: А в крупных городах, таких как Екатеринбург, службы доставки фиксируют массовый отказ курьеров от использования автомобилей. Люди пересаживаются на электросамокаты и велосипеды.
0: Ну, логично. Тратить по 3 часа в день на поиск работающей заправки и стояние в очереди – это экономическое самоубийство для курьера.
1: Да, но застрять в отпуске или пересесть на самокат – это сильный удар по качеству жизни, но экономика пока способна адаптироваться к таким шокам. Курьер довезет посылку чуть позже, турист поедет на поезде. Настоящая угроза кроется в другом.
0: В чем же?
1: Там, где отсутствие топлива напрямую конвертируется в угрозу жизнеобеспечению.
0: Скорые помощи? Пожарные?
1: В Башкирии произошел очень показательный инцидент. Станция скорой помощи осталась без дизеля. Фельдшеры не могли выехать на экстренный вызов.
0: И что они делали?
1: Дошло до того, что медицинские работники ходили по соседям в поселке, собирая солярку по каплям из частных гаражных запасов, просто чтобы заправить служебную «Газель» и поехать спасать человека.
0: Какой-то сюрреализм, когда работа скорой помощи зависит от того, одолжит ли местный житель канистру топлива, это уже коллапс базовых функций общества.
1: Да. И этот локальный коллапс подтягивает за собой еще одну проблему, масштаб которой сложно переоценить. Речь о продовольственной безопасности.
0: Неочевидная связь, если честно. Как бензобак связан с полкой в супермаркете?
1: Связь прямая и очень жесткая. Вся продовольственная логистика находится в заложниках у нефтепереработки. По статистике, около 80% продуктов доставляется в розничные магазины автотранспортом, большегрузными фурами и рефрижераторами.
0: А они потребляют огромное количество дизеля.
1: Верно. Доля транспортных расходов в цене обычной буханки хлеба или пакета молока уже сейчас составляет от 10 до 30%.
0: И это только доставка готовой еды. А ведь само сельское хозяйство не может существовать без дизельного топлива. Тракторы, комбайны, системы полива – все это требует солярки каждый день.
1: Вот. И отчеты из Ставропольского края показывают, как один фермер потерял 1/3 урожая ранней капусты. И не из-за засухи, а потому что наемные грузовики просто не приехали забирать овощи с поля.
0: Транспортные компании отказались ехать.
1: Да, они отказались отправлять машины в регион, так как не было гарантии, что фуры смогут заправиться на обратном пути. Урожай просто сгнил.
0: Слушай, ну я тут поспорю немного. Многие же полагают, что аграрные регионы типа Краснодара или Ростова точно выживут. Они же сами производят еду. А крупные мегаполисы всегда будут в приоритете снабжения. Разве не так?
1: Эта логика в корне неверна. Это огромный парадокс.
0: Почему? Кажется логичным, что там, где растет пшеница, голода быть не может?
1: Парадокс в том, что именно аграрным территориям нужно максимальное количество топлива для техники. Современное сельское хозяйство – это индустрия. Если в период уборочной кампании нет дизеля, еда останется на полях. Зерно осыплется, овощи сгниют.
0: Угу. А мегаполисы?
1: А мегаполисы находятся в зоне критической уязвимости из-за самой структуры современной торговли. Сетевые супермаркеты давно не имеют огромных складов на заднем дворе.
0: Ах, они работают по принципу доставки точно в срок.
1: Да. Логистический центр отправляет машину ровно с тем количеством товара, которую купят за день-два. Достаточно остановить фуры с продуктами на 3-4 дня, и через неделю полки в мегаполисах станут абсолютно пустыми.
0: Страшно звучит.
1: А в зонах максимального риска находятся регионы со сложной логистикой. Калининградская область, зажатая между границами полуостров Крым и огромные территории Дальнего Востока.
0: Получается прям замкнутый круг. Дефицит топлива бьет по перевозчикам, те поднимают цены на доставку, аграрии теряют урожай, что приводит к дефициту еды и дальнейшему росту цен на прилавках.
1: Да, экономисты называют этот процесс стагфляцией. Это наихудший сценарий для любой экономики.
0: Это когда развитие останавливается?
1: Да. Производство сокращается из-за логистических параличей, а цены на базовые товары стремительно летят вверх. Дорогое топливо делает дорогую еду, покупательная способность падает, предприятия закрываются.
0: И вырваться из этой спирали сложно. Ключевую ставку же можно поднять?
1: Классические инструменты Центробанка здесь не работают. Проблема не в избытке денег на рынке, а в физической нехватке товара на земле.
0: Закономерный вопрос. Какие шаги предпринимаются для выхода из этого тупика? Какой-то план действий есть?
1: Власти принимают ряд экстренных мер. Во-первых, введен запрет на экспорт бензина до конца 2026 года.
0: Логика прозрачна. Попытаться удержать все произведенные объемы внутри страны.
1: Да. Во-вторых, продолжает работа так называемый демпфер. Это механизм, при котором государство из бюджета доплачивает нефтяликам компенсацию за то, что они продают топливо на внутреннем рынке дешевле, чем могли бы продать на внешнем.
0: Угу.
1: Плюс ко всему, на полном серьезе обсуждается введение цифровых талонов на топливо, чтобы гарантировать бесперебойную заправку техники спецслужб, скорых, пожарных, полиции и уборочных машин.
0: Но подожди, запрет на экспорт и цифровые талоны не создают новый бензин. Они же просто меняют правила распределения того дефицитного объема, который остался.
1: Совершенно верно. Это управление дефицитом, а не его устранение. Прогнозы аналитиков на ближайшие месяцы весьма суровы. Ожидается дальнейший рост цен на топливо еще минимум на 15-20%.
0: А сроки восстановления мощностей?
1: На полное восстановление отрасли, даже при условии, что все атаки на заводы прекратятся прямо сейчас и чудесным образом найдутся нужные детали, уйдет не меньше 2 лет. И это самый оптимистичный сценарий.
0: Да, кризис оказался сложнейшим системным узлом, где сплелись воедино военные разрушения, технологическая зависимость от иностранного софта, коллапс на железных дорогах и перекосы государственного регулирования. Быстрых решений просто не существует.
1: Да. Происходящее заставляет задуматься о более глубоких, фундаментальных сдвигах в обществе. О том, что если доступность топлива из базовой нормы постепенно превращается в редкую привилегию, как это изменит саму географию жизни?
0: Интересная мысль.
1: Десятилетиями современная культура строилась на свободе передвижения. Жизнь в пригородах, спонтанные поездки на дачу на выходные, автомобильные путешествия между городами. Все это держалось на фундаменте дешевого и легкодоступного бензина.
0: Не теперь все меняется.
1: Да, не станет ли привычная поездка за город настоящей роскошью, доступной лишь немногим? Как изменится облик мегаполисов и спальных районов, когда личный автомобиль из символа независимости рискует превратиться просто в очень дорогую недвижимость, годами стоящую во дворе из-за пустого бака? Очевидно, что кризис перекраивает не только ценники, но и сам образ жизни.
0: Да. Это заставляет по-новому взглянуть на привычные вещи.
1: Продолжаем следить за ситуацией. До встречи в новых разборах.
2: Радио Лента. 15:57 AM. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: День России под звуки БПЛА. Из-за угрозы атаки дронов концерт на Красной площади отменили впервые за 20 лет. Ранее отменяли проход техники на Параде Победы, теперь отменяют концерты на главный праздник страны. Шоу, которые должны были стать главной программой госканалов, неожиданно перенесли на окраину столицы, в обычный ДК на Преображенке. Большинство артистов, включая Шамана и Ларису Долину, выступать на предложенной сцене просто не захотели. Официально о причинах переноса концерта информации нет, но после Парада Победы многие понимают, Красную площадь закрыли из-за угрозы беспилотников, говорит военный аналитик Алексей Коваленко.
4: В Кремле просто паника, страх перед дронами стал абсолютно реальным. После того, как беспилотники уже взрывались прямо над куполом Сената, спецслужбы не могут гарантировать, что в толпу на Красной площади ничего не прилетит. Сначала они побоялись выводить танки на Парад Победы, теперь отменили концерт. Путин и его окружение банально боятся показываться на открытом воздухе в центре Москвы.
3: И, как выяснилось, утром 12 июня опасения властей были не напрасны. День России начался со взрывов и пожаров сразу в нескольких регионах. Горела электростанция в Симферополе, химзавод в Тольятти, а в Татарстане дроны атаковали нефтехимические гиганты.
5: Где я сейчас поймаю? Слышите звук?
6: Там полыхает, Кристин, смотри. Там огонь с установку на...
3: Новые атаки фактически показали, что безопасных мест в стране почти нет, говорит директор фонда энергоразвития Сергей Щеткин.
7: География ударов расширяется на глазах. Дроны спокойно долетают до Поволжья и Татарстана. А это 1500 километров от границы. И бьют по самым сложным заводам. Прикрыть каждый такой объект в тылу просто невозможно физически. Этот праздничный день наглядно показал. Тыла в европейской части России больше нет.
3: Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил госпремии ко Дню России. В первом ряду, судя по кадрам от пресс-службы Кремля, сидел Дмитрий Медведев, который, кстати, в праздничный день опубликовал неоднозначный пост в своих соцсетях, буквально пропустив портреты лидеров Европы через Шрёдер. А Владимир Путин в своем праздничном обращении призвал уповать на высшие силы.
8: Сегодня День России. И Всевышний Господь всегда с нашей страной. С праздником! С Днем России!
3: У москвичей из-за отмены традиционных народных гуляний в, без преувеличения, один из главных праздников страны, остались неоднозначные чувства.
9: Настроение паршивое. Хотели с семьей пойти в центр, погулять, посмотреть концерт. И тут все отменяют, закрывают, переносят в какой-то ДК на окраине. Сразу понимаешь, что все эти сказки по телевизору про все под контролем – это вранье. Если они уже на Красной площади концерт провести боятся, то как нам себя в безопасности чувствовать?
3: В итоге вместо пышных народных торжеств Москва получила пустую площадь под усиленной охраной и поспешный разбор так и не пригодившихся декораций. СВО незаметно от полей Донбасса пробралась в самое сердце столицы России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
10: Президент Владимир Путин уточнил, в России не инвестиционная пауза, а инвестиционная сдержанность.
11: Мы понимали, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности. Но вот здесь кто-то из коллег правильно сказал, нужно, чтобы эта инвестиционная пауза не привела к заморозке экономики. Мы это тоже понимали изначально и говорили именно об этом. Я бы только, мне кажется, было бы справедливо, я поправил бы, все-таки на инвест-пауза нет, инвестиционная, значит, процесс-то продолжается. Это в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, ну, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами вопросами, связанными с макроэкономикой, принимаемыми мерами экономических финансовых властей. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки. Но ситуация, она, в общем, под контролем, это очевидные совершенно вещи. И принимаемые меры дают искомый результат. И инфляция-то падает.
2: Главные новости дня.
3: Что будет с топливом дальше? Дефицит бензина охватил уже как минимум 25 регионов России. В Крыму вообще беда. А если добавить к этому списку новые территории, окажется, что треть страны уже ощущает перебои с топливом. Это не окончательная цифра. Нехватка бензина очень быстро распространяется, и буквально каждый день добавляется новый город. Неделю назад субъектов с дефицитом бензина было всего 15, отмечает экономист Вячеслав Ширяев.
12: Что такое топливный кризис? Это ограничение, на самом начальном этапе, это ограничение свободной продажи бензина. То есть в четверти российских регионов есть ограничение свободной продажи бензина. Где-то это выражается в закрытых заправках, где-то в отсутствии бензина даже на работающих заправках, где-то это выражается в том, что люди должны стоять в очередях.
3: Одной из главных причин кризиса стали удары по нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет Bloomberg, с января по май российские НПЗ пережили минимум 38 атак. Причем 16 из них пришлись только на май. Это максимальный показатель за все время спецоперации. Первыми проблемы с топливом ощутили туристы в Крыму.
13: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина. Мы все обзвонили, все. Какие-то заправки вообще просто тупо закрыты, запакованы. Вот. И подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем-то, вот такой коллапс произошел. Ситуация хелп, ситуация сос.
3: Бензин стали продавать по талонам, достать которые было тем еще испытанием. Их на всех не хватало, поэтому люди ночевали в очередях, ожидая подвоза топлива.
14: Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику. Все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. Очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают, вот, с вечера, и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы.
3: Загрузка НПЗ сократилась на 14% с начала года и остается примерно на четверть ниже, чем в период до начала СВО. Сейчас дефицит ощущают все больше регионов. Как жить без возможности заправить автомобиль, многие не понимают.
15: Расскажите, лайфхаки. Мы в Новороссийске без воды жить научились, без света жить научились, без интернета жить научились, без всего. Вот все подстраиваемся, но без бензина как, блядь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина. Что делать? Какое надо скачать приложение? Как систему? Я уже 7 заправок объехал в городе, нет ни одной с бензином.
3: Бензин сейчас в прямом смысле слова на вес золота. Те, кому чудом удалось сделать запасы, не скрывают своей радости.
16: Вы когда-нибудь сосали бензин? Ну что, друг, удача, как будто в раю.
3: На ситуацию с дефицитом влияют удары дронами по бензовозам и военным грузовикам на дороге сухопутного коридора вокруг Донецка, говорят военные аналитики. По их словам, защитить груз на трассе невозможно. По этим дорогам власти ЛНР и ДНР уже ограничивали движение, из-за чего доставка продуктов в Крым стала проблематичной. В магазинах сносят все с прилавок, опасаясь худшего. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Российский военный эксперт Константин Сивков о том, что угроза для России уже исходит не с линии фронта, и поставил под сомнение единство общества.
17: В любой войне есть два фронта. Фронт, собственно, военный, и фронт внутренний. И фронт внутренний зачастую играет ключевую роль. Единство, целостность. Вот и сегодня ситуация, проблема заключается в том, что фронт внутренний не понимает, что хочет руководство страны на фронте внешнем. Вот это ключевая вещь. И отсюда вырастают вот эти все проблемы. С одной стороны, говорится о том, что мы будем решать задачу денацификации, мы решаем задачу освобождения, а с другой стороны, видят продвижение взятия очередного одного населенного пункта, открывший который в списке истории этого пункта, выясняется, что там проживает 200 человек, проживало в 2001 году, а сейчас этого нет. Поэтому сейчас самое опасное состоит в том, что, как в 1917 году, в феврале месяце, может произойти, когда фронт внешний у нас был успешный, в 16 году брусиловские правые выводы из строя, из игры, из войны Австро-Венгрии. Вот. А внутренний фронт внутренний дал трещину. И в итоге произошла революция. Самое неприятное сейчас заключается в том, что враг делает ставку. Это сейчас у них идет четвертая волна уже атаки на Россию. Это то, что он делает ставку на дестабилизацию социально-политической ситуации в стране путем нанесения ударов по нашим этим. И я скажу только одно. Никакими декларациями, словами, увещеваниями и молитвами дело не изменить. Сработать может только радикальное изменение характера вооруженной борьбы в СВО. Болтовня про ядерное оружие, про удары по Европе – это полная чушь.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Военкор канал «Два майора» о том, как Германия будет штамповать украинские ракеты «Фламинго».
19: Немецкая оборонная компания «Deal Defense» ведет предварительные переговоры с украинской компанией «Firepoint» о возможном совместном производстве крылатой ракеты «Фламинго» на территории Германии. Руководство компании намерено предложить украинским партнерам более продвинутую систему наведения и поделиться многолетним опытом в разработке ракет. В апреле 2026 года компании уже подписали технологическое соглашение о сотрудничестве. Детали тогда не раскрывали. Сейчас речь идет о переходе к совместному производству. Эта дрона-ракета уже долетела до Чебоксар. Расширение производственных мощностей за рубежом увеличит количество дальнобойных атак по объектам в глубине России. А немецкие технологии сделают ее более сложной целью для средств противовоздушной обороны. Вот таким образом Германия, как и другие страны НАТО, обошла серо-буро-малиновую линию по размещению средств дальнего огневого поражения вблизи российских границ. Теперь они свободно производят ракеты для Украины, которые ранее считались последней чертой.
18: Военкор канал «Синяя Z-Борода» о новых методичках из Кремля.
19: Собственно, сейчас на просторах русского телеграма от государственных патриотов на зарплате разгоняется очередная методичка, призванная объяснить населению, что не надо паниковать из-за сложившейся ситуации с топливом, неизбирательного террора южных и не только южных регионов, фактической остановкой Запорожской атомной станции, которую за 4 года так и не удосужились перевести на питание от российских электросетей, и она до сих пор питается от украинского электричества. Так вот, мудрые методисты призывают людей сохранять холодное рациональное отношение к происходящему. Но это все призывы, так сказать, в молоко, по воробьям. Хотя больше похоже на специальную попытку сменить дискурс. Запрос людей весьма прост и понятен, чтобы слова руководства, местами очень угрожающие, не расходились с делом в кои-то веки. По сути, это должно было произойти после безвозвратного уничтожения части нашей ядерной триады в виде стратегической авиации, которую мы на данный момент не в состоянии восстановить. Это было наследие другой, более развитой цивилизации, которую мы похоронили. Попенять на народ уже не получится. Русский народ ждет политической воли, пока еще не поздно это сделать. Если еще не поздно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Обещали почести, а по факту ноль. Безногий ветеран СВО полгода не может добиться парковочного места поближе к дому. 42-летний Павел Александрович потерял на фронте обе ноги. Получил 2 ордена мужества, а теперь 3 месяца воюет за парковку у своего дома в Самаре. Ему тяжело ходить на протезах, но чиновники просто гоняют ветерана по кругу. Из администрации в ГИБДД и обратно.
20: Нет, дальше, понимаете, я буду на газон заезжать.
3: На это издевательство обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев.
21: Это просто абсолютный позор и издевательство над человеком. Парня без ног администрация района послала в управляющую компанию. Управляющая компания развела руками: «Идите обратно в администрацию». И этот адский круг длится уже 3 месяца. Человек кровь проливал, остался инвалидом, а теперь должен унижаться перед чинушами ради одного парковочного знака во дворе.
3: И таких историй по стране куча. По телевизору ветеранам обещают золотые горы, а в реальности их жены месяцами штурмуют кабинеты ради обычных льгот. О том, с чем приходится сталкиваться, рассказывает супруга самарского ветерана Ольга.
22: Когда муж уходил, нам кричали, что мы герои. Вернулся на коляске, и мы стали никому не нужны. Чтобы поставить этот несчастный знак во дворе, Паша на протезах обошел кучу кабинетов. Ему в лицо чиновники говорят: «У нас таких, как вы, теперь полрайона, на всех знаков не напасешься. Нам приходится парковаться за 2 квартала. И потом на коляске по разбитому асфальту тащиться к дому. Слезы наворачиваются от такого отношения».
3: Как только в соцсетях подняли шум, чиновники Самары испугались и сразу пообещали поставить знак на следующей неделе, возмущается юрист Сергей Кривенко.
23: Система заточена под то, чтобы забирать людей на фронт, но она совершенно не приспособлена для их возвращения и реабилитации. Раненых к 2026 году стали тысячи, и для местных бюджетов они просто обуза. Пока пальцем сверху не ткнут или пока в Телеграме шум не поднимется, никто из чиновников со стула не встанет. Этот случай в Самаре – яркий показатель того, как на самом деле власть относится к своим так называемым героям.
3: Появится ли в итоге знак во дворе у Павла из Самары или чиновники опять найдут отговорку, неизвестно. Однако после огласки и интервью жены ветерана местным журналистам ситуацию под контроль пообещали взять Z-активисты. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
18: Военкор канал «Архангел» спецназа про новые удары по России.
19: Ночь в преддверии Дня России прошла под активными атаками противника на различные регионы, начиная от Крымского полуострова и заканчивая Республикой Татарстан. Подразделениями обороны был уничтожен 231 беспилотник, преимущественно над южными районами. Всего за сутки сбито 420 дронов. Украинские ресурсы уже с утра безудержно радуются нескольким атакам, одной из которых стала нефтебаза в Нижнекамске в Татарстане. В результате атаки дронов дальнего радиуса действия «Лютый» возникло возгорание, а кадры последствий с разных ракурсов уже есть в интернете. Еще одной целью удара стала Самарская область, где атакован город Тольятти. Там пострадал каучуковый завод. Помимо этого, дроны фиксировались пролетом над Самарой. Более того, дроны противника сбивали и над Астраханской областью. Либо вооруженные силы Украины планировали удары по Каспию, либо снова хотели атаковать Оренбуржье через Казахстан. И в очередной раз под массированным ударом был Крым. Сегодня основной целью стал Симферополь и окрестности Таврической ТЭЦ.
18: День России. Никита Третьяков и непраздничные выводы хода спецоперации.
24: С одной стороны, враг действительно отлично изучил и успешно манипулирует нашим обществом в том агрегатном состоянии, в котором оно пребывает и которое во многом совпадает с агрегатными состояниями других буржуазно-капиталистических обществ потребления в 21 веке. С другой стороны, вопрос о том, может ли какой-то катаклизм перевести наше общество в некое новое агрегатное состояние, нельзя считать полностью закрытым. И, как показывает война США с Ираном, в том, что касается принципиально других обществ, аналитический и манипулятивный инструментарий Запада дает сбой. Представляется, что на нынешнем этапе скатывания на дно такой переход в новое агрегатное состояние, будь то вскипание или затвердевание, является единственным шансом на сохранение России как исторического субъекта, а значит и на выживание народа как некоего целого, вне зависимости от судьбы конкретного имеющегося государственного образования. Но это позитивный сценарий. Негативные даже озвучивать не хочу. С Днем России!
18: Олег Царев о том, как Украина планирует уничтожить Россию.
0: Это я не придумал, это пишут западные СМИ. Киев намерен запросить у западных партнеров еще 20 миллиардов долларов военной помощи, чтобы сжечь Россию, пишет «Политика». Официальный запрос планируется озвучить 18 июня на очередном заседании контактной группы по обороне Украины, так называемом формате «Рамштайн». Примечательно, что источник «Политика» заявил прямо: «Украина хочет, чтобы Россия горела, но для этого ей нужно финансирование». Цитата. «Окно возможностей открыто. Если мы дадим России время снова адаптироваться, мы можем упустить реальный шанс положить конец этой войне путем настоящих переговоров. А если Россия создаст собственные дроны средней дальности, это станет для нас катастрофой». Конец цитаты. И знаете, нам надо очень постараться, чтобы окно возможностей закрылось быстрее, иначе быть беде.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
4: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
3: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
5: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
3: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
6: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри. Вот он.
3: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топливо для российской армии прекратится.
3: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
7: Обозреватель Максим Калашников о том, что раздутый военный бюджет убивает российскую экономику.
8: В тылу зреет экономический надлом. А это не, кажется, не алармист какой-то, это суровый факт. Вот давайте напомним, что перед этим экономическим форумом питерским, вернее, уже в ходе, перед этой сессией, сначала была утечка в Bloomberg о том, что ЦБ, Центральный банк и Минфин говорит о том, что у нас плохое состояние, надо сокращать военные расходы. А потом уже Силуанов, вот министр финансов Антон Силуанов, вот перед этой, в этом выступлении, перед этой сессией сказал, что а у нас-то бюджет настолько, дефицит настолько разросся, так непланово, что придется бюджет, собственно говоря, корректировать. Он подробностей не называл, не вдавался в них, но это понятно, что, что такое корректировка бюджета. Это секвестр. Придется сечь расходы, потому что бюджет, то есть дефицит бюджета, разница между доходами и расходами, огромна стала. И вся эта дорогая нефть не спасает. Повышение там взлет цен на сырье, на углеводороды не спасает бюджет Российской Федерации. Вот все эти армузско-иранские междувосточные дела.
7: Блогер Вадим Иванов обратился к россиянам с призывом не молчать и требовать возвращения нормальной жизни.
9: Сколько можно молчать? Давайте, пожалуйста, говорить вместе. Давайте отстаивать свою позицию. Что вообще происходит в России? Полный какой-то дурдом уже. Это даже хуже, чем СССР. Нас ограничивают вообще от всего. Телеграм запретили, Инстаграм запретили, Ватсап запретили. Мы не можем общаться с друг другом. Мы не можем общаться с людьми, которые за границей живут. Мы не можем покупать нормальные продукты, потому что они стоят космических денег. Убивают скот у людей. Машины стоят вообще... Это ужас. Вы утильсбор вообще слышали, что это такое? Для того, чтобы купить машину, тебе еще нужно 4 миллиона отдать просто государству. 4 миллиона, между прочим, стоит новая Камри. Но вы что, вообще издеваетесь? Я очень люблю свою страну. Я не хочу из нее уезжать. Ну, все идет к тому, что это просто необходимо будет сделать. Потому что так жить реально просто уже невозможно. Нас просто запугали. Мы боимся выходить на митинги. Мы боимся что-то говорить. Мы боимся сказать лишнего слова, потому что нас могут посадить или оштрафовать. Давайте не бояться, давайте каждый, неважно сколько у вас подписчиков, 100, 200, 300, 1000, сделайте рилс, пилите сторис, давайте попробовать достучаться до этого. Прекратим этот дурдом, вместе мы только сможем. Иначе будет только хуже каждый день. Реально уже накипело, у меня просто нет сил уже.
1: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
11: Приветствую вас. Прогноз на 13 июня. И что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас приходит одна из самых мощных, глубоких и необратимых энергий. Потому что 13-й аркан – это смерть или трансформация в системе матрицы Ладини. В такой день наступает момент радикального очищения, когда старые, отжившие свой век программы, неэффективные убеждения или зависшие связи должны быть безжалостно отсечены ради вашего же блага. Ну и на фоне июня, что месяца года, это 6-й аркан влюбленный, отвечающего за любовь, гармонию, партнерство и сердечный выбор, энергия 13-го аркана приобретает характер, знаете, такой хирургической операции на ваших чувствах и союзах. В этот день ваше волевое решение должно быть направлено на то, чтобы смело признать, старая кожа стала тесной и пора освободить место для новой, более масштабной реальности. Трансформация всегда учит нас, что невозможно впустить в жизнь настоящую гармонию июня, пока вы судорожно цепляетесь за обломки прошлого. Но и не упускаем астрономический контекст, текст. У нас Луна убывающая, находится в знаке Близнецов. И здесь максимально упрощается процесс расставания с прошлым, помогает все это делать легко, без лишней драмы и тяжелых ментальных зацепок. И проговаривать проблемы, сжигать ненужные мосты, очищать свой ум через слово, общение и информацию. Ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 3 плюс 6, шестой месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме двадцаточка, 2 плюс 0, двоечка. А это дает нам вибрацию Верховной Жрицы. Это символ интуиции, скрытой мудрости, тайных знаний, такого дипломатичного контакта. И здесь возникает феноменальный мистический резонанс, потому что радикальное обновление 13-й энергии встречается с проницательностью жрицы, двоечка, под покровительством сердечности влюбленных, шестой месяц. А это означает, что глобальная чистка не должна быть хаотичной, грубой или агрессивной. Здесь жрица наделяет нас способностью кожи, вот прям кожи чувствовать, что именно в вашей жизни пришло время отпустить, а что еще способно принести плоды. И интуиция работает как безупречный скальпель, помогает проводить перемены мягко, мудро и конфиденциально, не заставляя свои внутренние процессы на всеобщее обозрение. И близнецовский воздух помогает жрицам мгновенно перерабатывать ментальные кризисы в ценные инсайты и новые полезные знакомства. С практической бытовой точки зрения, такой день на убывающей Луне требует от нас тотального очищения пространства, завершения старых циклов, подготовки почвы для будущего полета. Здесь максимально приветствуется масштабная ревизия дел, закрытие нерентабельных направлений в работе, расторжение каких-то изживших себя контрактов и окончательный разрыв токсичных отношений, которые тянут вас вниз. Вот признайте себе честно, поговорите с собой. Если отношения вас не наполняют, а только опустошают, отрезайте немедленно. Это лучший момент в месяце для генеральной уборки дома, то есть безжалостно выбрасываем сломанные вещи, старую одежду, уделяем и удаляем ненужные файлы, контакты, закрываем старые задолженности, так как убывающая Луна в Близнецах, и сделает этот процесс легким и освобождающим. А вот в быту полезно устроить день детоксикации организма, может, банька или очищающие процедуры. День еще благоволит завершению обучения, подведению итогов и сдачи экзаменов хвостов, а также тихим конфиденциальным разговором с партнером, где нужно расставить все точки над «и». В то же время категорически не стоит в этот день цепляться за уходящее, впадать в депрессию, страх перед неизвестностью и отталкивать то, что пространство принудительно забирает из вашей жизни. Потому что сопротивление энергии 13-го аркана приведет лишь к болезненным потерям. Еще нельзя проявлять жесткую агрессию, мстительность, ревность, устраивать громкие скандалы с близкими людьми. Это нарушит очень хрупкую июньскую энергию. Ну и избегаем суеты, пустой болтовни и сплетен и каких-то хаотичных метаний, которые может провоцировать ветреная Луна в Близнецах. Еще не рекомендуется начинать новые долгосрочные дела, регистрировать компании, может быть, делать крупные спонтанные инвестиции. В этот день время закрытия счетов, а не открытия новых. Ну а вот вечер проведите в тихой гармоничной обстановке, может быть, наедине со своей интуицией или в компании человека, который понимает вас без слов. Сжигайте старые списки обид, чувствуйте невероятную звенящую легкость в душе от осознания того, что впереди вас ждет абсолютно чистое и прекрасное пространство для строительства новой судьбы, но только если вы добровольно откажетесь от всего старого и того, что вас тянет вниз. Вот такой вот мощный день, воспользуйтесь его силой, принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио «Лента».
12: Привет, с вами Красный Карлик, я освещаю неизведанное. Радиотелескопы по всей Земле одновременно ловят странный, четко структурированный сигнал, исходящий оттуда, где его быть не должно. Ученые годами искали признаки жизни на далеких экзопланетах, но что если источник разумной активности находится прямо у нас под носом, в нашей собственной Солнечной системе? Последние две недели внимание ведущих астрофизиков планеты приковано к Красной планете, к Марсу, но вовсе не из-за его пылевых бурь. Международная группа исследователей, работающая с крупнейшими радиотелескопами, зафиксировала серию невероятно странных повторяющихся радиовсплесков, исходящих из района орбиты Марса. Это сигнал, получивший в научных блогах временную кодировку «марсианский пульс». Он не похож ни на одно известное природное космическое излучение вроде пульсаров или квазаров. Радиоволны имеют искусственную, строго математическую структуру, словно кто-то намеренно отправляет в пространство зашифрованный пакет данных. Ситуация стала настолько интригующей, что независимые уфологические платформы и научные форумы буквально взорвались обсуждениями, пытаясь расшифровать этот таинственный космический код. Вокруг этого открытия сразу же выстроились самые смелые и фантастические теории. Сторонники существования внеземных цивилизаций уверяют, что мы столкнулись с пробуждением древнего инопланетного зонда. Согласно этой версии, на орбите или на самой поверхности Марса миллионы лет в режиме гибернации находился автоматический аппарат нечеловеческого разума, который активировался только сейчас, зафиксировав возросшую активность земных марсоходов и подготовку к пилотируемым миссиям. Другая, еще более дикая околонаучная теория предполагает, что этот сигнал не послание нам, а межпланетная техническая связь, трансляция которой обмениваются объекты, скрывающиеся в тени марсианских спутников Фобоса и Деймоса. Некоторые исследователи паранормального даже заговорили о том, что это прямая попытка контакта, и правительственные институты уже тайно работают над дешифровкой, скрывая первые результаты от широкой публики. Разумеется, академическая наука призывает не торопиться с выводами и предлагает гораздо более земные и рациональные объяснения. Известные астрономы и скептики напоминают, что космос вокруг Марса сейчас буквально перенаселен земными технологиями. На орбите планеты работают сразу несколько исследовательских аппаратов из США, Европы, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Научное сообщество предполагает, что загадочный марсианский пульс — это банальный технический сбой, наводка или неисправность передатчика одного из старых марсианских спутников-долгожителей, который начал хаотично транслировать искаженные пакеты телеметрии. Кроме того, физики не исключают редкое, но вполне естественно природное явление — специфическое взаимодействие солнечного ветра с разряженной атмосферой планеты и магнитными аномалиями ее коры, которая при определенных условиях может генерировать ритмические радиовсплески, принимаемые на Земле за искусственный сигнал. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 13 июня. 13-я пятница. Что же нас ждет? Что нам подскажут руны? Давайте спросим. Итак, выпала руна Тейваз в перевернутом значении. Эта руна связана с волей, внутренним воином, борьбой и справедливостью. И в перевернутом положении она указывает на какую-то временную утрату мотивации. Может быть, почувствуете ошибки, которые вы расставили в приоритете, или уступите слабости, или чужому влиянию. Вот Руна «Ты вас в перевернутом положении» всегда говорит о том, что вы можете в этот день ощутить снижение энергии, каких-то волевых качеств и внутренней уверенности. Это не значит, что день обречен, скорее он подсказывает, что пришло время остановиться и все переосмыслить. Для чего вы сражаетесь? Что на самом деле движет вами? Вот правдиво и честно поговорите с самим собой. Руна еще указывает, что вот ваш внутренний воин устал, и, возможно, вы действовали слишком напористо, пытались что-то продавить или доказать силой. Теперь силы иссякли. Или вы, наоборот, поддались чужому влиянию, уступили тому, чего не хотели, и теперь внутри зреет ощущение предательства самого себя. Точно знаете это чувство, это день про честность перед самим собой, а не про победы любой ценой. Значит, в работе может ощущаться и застой, и неуверенность в собственных действиях, или наоборот, давление со стороны начальства или коллег. Здесь не спешите сопротивляться и бороться. Это не тот день. Лучше отступить на шаг, оценить ситуацию, может заняться каким-то планированием, а не атакой. Осторожно здесь и с принятием решений. Логика может подводить и вовсе не работать. И еще возможны ошибки из-за поспешности или желания кому-то понравиться. В отношениях тоже могут зреть конфликты, основанные, знаете, на борьбе за лидерство или желание доминировать. Здесь уязвленное эго – главный разрушитель дня и враг ваш. Если вы чувствуете несправедливость, не копите, но и не взрывайтесь. Главное – сохранять чувство собственного достоинства. Перевернутый Тайвас может еще указывать и на внутреннюю обиду, которая давно просится наружу. И здесь попробуйте выговориться конструктивно, экологично, просто донести своей половинке чувства внутренние, позицию, ощущения. Или хотя бы честно с самим собой поговорите. А по здоровью у нас, конечно же, внимание на иммунитет, сосуды и половые органы. Возможны и упадки силы, раздражительность, и бессонница. И лучшее, что можно сделать в этот день, это дать себе отдых. Потому что даже короткая медитация, прогулка на природе или, может, отключение от новостей пойдут на пользу. И еще обязательно не переусердствуйте с нагрузкой. Подытожим, что у нас день не для борьбы, а для восстановления. Если вы чувствуете внутренний надлом, не игнорируйте. Перевернутая Тайвас напоминает, даже воины отдыхают, чтобы снова обрести свою силу. Не поддавайтесь чужому давлению, берегите личные границы, и уже на следующий день вы почувствуете возвращение к себе и своим силам.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Экономист Владимир Милов о том, что водители фур уже боятся ездить в Крым.
10: Водители фур боятся ехать, им не советуют этого делать, и страховщики не хотят страховать и так далее, да, потому что риски очень большие. Поэтому вот перебои стали заметны. Но Крым всегда традиционно был очень инфраструктурно уязвим. И то, что Украина может перерезать эти коридоры снабжения, это было ясно давно. Вот украинская армия отточила, собственно, технические возможности это делать. Часто делает. И, не знаю, там следующий этап – это прям высадка туда. Да? Ну, посмотрим, как дело пойдет.
7: Водитель такси из Крыма о том, что бензин можно купить только по завышенным ценам и отстояв большую очередь.
13: Ситуация какая? Большие заправки все не работают, ни АТАН, ни ТЭС, никакие крупные заправки не работают, не продают топливо, потому что его просто нет, даже по талонам, которые ранее куплены. Это раз. Купить можно либо втридорога, либо стоять огромную очередь на маленьких частных заправках, на них бензин есть, на них бензин привозится в принципе регулярно, и, пожалуйста, есть такие адреса. Вот, которые, на которых можно купить бензин. Вот, они в свободном доступе. Далее, это все продлится сколько? Как минимум, это будет месяц. Как говорят источники, что, блин, даже сотрудникам там АТАНа того же, да, нет, не хватает бензина, его просто нет. Если вы решились, допустим, взять канистры и поехать куда-нибудь, Краснодар, чтобы купить там топливо. Я вас хочу огорчить, ребята, то, что очень огромные очереди собрались из тех людей, которые хотят поехать в Краснодар. И, на, не знаю, на данный момент не могу сказать, но, допустим, вчера эта очередь составляла где-то около 500-700 человек перед мостом в сторону в сторону Краснодара. Сколько людей стоит с канистрами и хотят уехать, чтобы хоть как-то привезти себе топливо.
7: Жительница Севастополя о том, что водителям приходится стоять в очередях на заправках, рискуя попасть под обстрел.
14: Я уже вот такая вот седая, посмотрите. Я стою на заправку. Заправка во время тревоги не работает. Вокруг херачат так, что мама дорогая. Тревога не заканчивается. ЧП Севастополь постоянно пишут, там сбили, там сбили, там сбили. Заходишь в какие-то паблики, показывают эти беспилотники, которые сбивают. Я сижу и думаю, господи, лишь бы не сюда, лишь бы не сюда. До чего довели людей, что мы, рискуя жизнью, стоим в очереди, чтобы заправиться.

0: Впервые в истории региона почти половина предприятий Калининградской области оказалась убыточной. По мере продолжения СВО ситуация будет ухудшаться? Море есть, туалетов нет. На пляжах Зеленоградского округа нашли целый букет нарушений. Кто-то профилонил начало курортного сезона и будет наказан? Итак, Калининград вошел в число 6 потенциальных точек напряженности, где может усилиться противостояние России и Европы в случае конфликта. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, известный американский специалист по международным отношениям.
1: Есть 6 очагов напряженности. Беларусь, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой.
0: В Москве в ответ на подобные прогнозы уверяют, что планов нападать на страны НАТО нет. При этом Владимир Путин ранее подчеркивал, что у России достаточно военных средств, чтобы защитить Калининградскую область от любых внешних попыток атаковать регион. Эти заявления звучат на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между Россией и странами НАТО. В частности, российский посол в Бельгии Денис Гончар предупреждал о возможных ответных мерах Москвы на развертывание американского ядерного оружия в странах Балтии и Польши. В свою очередь, российские военные эксперты отмечают растущую озабоченность по поводу безопасности в Балтийском регионе и не исключают прямого столкновения с НАТО. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с альянсом?
2: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов северо-запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
0: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий будет Калининградская область со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. Пока же налицо экономические последствия специальной военной операции, и это даже признают в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Хотя они уже и сейчас впечатляющие. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Финансовое положение бизнеса в регионе продолжает ухудшаться, следует из данных Калининградстата. Удручающую ситуацию подтверждают сухие цифры статистики.
3: По итогам первого квартала 2026 года доля убыточных предприятий в Калининградской области выросла до свыше 47%. Год назад таких компаний было 39%. Соответственно, доля прибыльного бизнеса сократилась с 60% до 52%. Еще сильнее просела общая прибыль предприятий региона. За первые три месяца года компании заработали всего лишь 83 миллиарда рублей. Это почти в три раза меньше, чем годом ранее, когда доходы компаний региона оценивались в 244 миллиарда рублей. Падение составило почти 66%. Особенно сложной оказалась ситуация в промышленности. Если год назад прибыльными были 69% предприятий отрасли, то сейчас только 43%. Убытки промышленных предприятий достигли 8 миллиардов рублей и впервые превысили объем полученной прибыли. Серьезное ухудшение зафиксировано также в сфере недвижимости и финансовом секторе. Более половины финансовых организаций Калининградской области завершили квартал с убытками.
0: Ухудшение показателей региона экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, высокой ключевой ставкой, падением спроса, дефицитом кадров, санкциями, введенными после начала спецоперации, и проблемами с логистикой. Курортная отрасль также в минусе. Особенно нелегкие времена переживают владельцы отелей. Несмотря на высокие цены, спрос на отели в Калининграде этим летом существенно упал. По данным отельеров, в июне-августе 2026 года число проданных ночей в столице Янтарного края рухнуло почти на 20%, что гораздо больше, чем у наших прямых конкурентов. Одновременно со спросом изменилось

0: повысилась и цена размещения, и причем не в лучшую сторону. Так, в среднем до 13 500 рублей за одну ночь. Это минус 1%. В Крыму, к примеру, стоимость размещения в отелях выросла на 15,5%, как и сам спрос, плюс 13%. Масло в огонь подливают и некоторые пляжи, не готовые к наплыву отдыхающих.
1: Прокуратура Калининградской области вместе с профильными ведомствами обследовала 5 популярных пляжей в Зеленоградском округе и обнаружила на побережье массу нарушений. По факту, не хватает туалетов, информационных стендов, спасательного оборудования, а у части спасателей не оказалось документов, подтверждающих их квалификацию. О нарушениях сообщили в установленном порядке в администрацию округа. Рассказали об итогах проверки в пресс-службе МЧС.
0: Стоит отметить, что в конце мая инспекцию пляжей провел министр культуры и туризма Андрей Ермак. В Зеленоградске ему представили показательное спасение человека из воды и выставку профильного оборудования. Тогда, по итогам выезда, министр заявил, что в Зеленоградске, как всегда, с пляжами все хорошо. Как оказалось, не очень. Но жизнь показывает, что бывает и хуже. На море отсутствие туалетов хотя бы можно компенсировать тем же морем. Конечно, вариант не ахти, но что уж поделать, если на пляжах отсутствуют элементарные удобства. А вот как мыться летом, если совсем нет воды? Именно с такой проблемой столкнулись в Карелии, где людям приходится мыться в прямом смысле под дождем. Коммунальный Армагеддон накрыл Лагденпогский район, поселок Куркиеки. Его жители уже почти 3 недели остаются без холодного и горячего водоснабжения. В итоге нормальные бытовые условия в поселке фактически отсутствуют. Неоднократно обращались к чиновникам, однако проблема до сих пор не решена. Почему отключили воду, никто не объясняет, сетуют местные жители.
2: Дети не могут нормально помыться. Амбулатория не может полноценно принимать пациентов. В школе отменили детский лагерь, потому что нет водоснабжения. Дошло до того, что мы дождя ожидаем, как манны небесной, чтобы, наконец, помыться под дождем.
0: По словам людей, ситуация уже начинает напоминать санитарный кризис. Жители опасаются роста кишечных инфекций и других заболеваний, связанных с отсутствием доступа к воде. В общем, кому-то не везет с сортирами, кому-то с водой, а все из-за кризиса управленческого менеджмента, который то ли не умеет, то ли не хочет руководить на местах. И как тут не вспомнить народную мудрость, что рыба гниет с головы?
3: На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
1: Всем привет! У меня сегодня новость, которая должна была стать главной в каждой местной газете, в каждом телеграм-канале, в каждом разговоре за кухонным столом. Но почему-то не стала. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Я написал «впервые в истории» и хочу, чтобы вы это осознали. Не в пандемию, не в 90-е, когда все рушилось. Сейчас, в 2026 году. Давайте разберем, что это реально означает. Сначала цифры, потому что без цифр это просто слова. Итоги первого квартала 2026 года, по данным Калининградстата, совокупный финансовый результат предприятий области составил 61 миллиард рублей. Звучит вроде ничего, но это всего лишь 28% от уровня того же периода прошлого года. То есть за один год прибыльность бизнеса в регионе рухнула больше, чем на 70%. 70% за год. Вдумайтесь в эту цифру. По итогам 2025 года убыток убыточных предприятий Калининградской области составил 111,5 миллиардов рублей. Это больше, чем в прошлом году на 11%. Рост убытков год за годом системно. И это не остановилось. В первом квартале 26-го тренд только ускорился. Теперь по отраслям, потому что дьявол, как всегда, в деталях. Больше всего убыточных предприятий сосредоточено в ЖКХ. В секторе энергоснабжения в убытке работают 67,9% компаний. Это значит, что почти 7 из 10 предприятий, которые вам дают свет и тепло, работают в минус. Как долго они смогут так работать? Кто будет покрывать дыры? Правильно, либо бюджет, либо тарифы. То есть вы. В водоснабжении и утилизации отходов убыточных больше половины. Больше половины компаний, которые обеспечивают вам воду, работают в убыток. Кредиторская задолженность предприятий региона на конец 2025 года – 750 миллиардов рублей. Это не просто долги, это бомба с часовым механизмом под экономикой региона. Теперь расскажу, почему это происходит. Не официальную версию, а ту, которую вы понимаете и без меня, если честно, смотреть на вещи. Причина первая – логистика. До 2022 года все везли по железной дороге через Литву. Дешево, быстро, надежно. Сейчас 80% номенклатуры под запретом транзита. Паром из Усть-Илуги – это 800 километров. Дольше, дороже и зависит от погоды, расписания и политических решений в Москве. Доставить товар дороже – значит продать его дороже. Значит, покупают меньше – значит, бизнес закрывается. Причина вторая – кредиты. Ключевая ставка Центробанка на исторически высоких уровнях. Вы понимаете, что это значит для бизнеса? Взять кредит на развитие – это сейчас означает платить такие проценты, что бизнес не успевает зарабатывать быстрее, чем тает в процентах. Малый и средний бизнес в таких условиях не развивается. Он выживает, а многие не выживают. Причина третья – рынки. Европейские рынки закрыты. Санкции отрезали то, что раньше составляло значительную часть торговли региона. Калининград был заточен под близость к Европе. Дешевый транзит, туристы, торговля – всего этого больше нет. А новых рынков сопоставимого масштаба не появилось. Обещали – не появилось. И вот тут я хочу остановиться и задать неприятный вопрос. Где была региональная власть, пока все это происходило? Смотрите, как работала стратегия развития, которую нам презентовали с красивыми слайдами. Ставка на туризм – туристов стало меньше. Ставка на малый бизнес – малый бизнес закрывается быстрее, чем открывается. За прошлый год закрылось 1414 предприятий, а открылось 1247. Минус 167 компаний за год. Крупных производств, которые давали бы стабильную занятость, не появилось ни одного. Ни одного за годы разговоров про развитие. Коррупционный ущерб в регионе за 2025 год – 177 миллионов рублей. Рост в 5 раз. В 5 раз, Карл. При этом никто не слетел с кресла. Теперь самое неприятное. Будет ли лучше? Смотрите на факторы объективно. Санкции ужесточаются, они ослабляются. Транзит через Литву сжался с 50% в 2022 году до 80% под запретом к 2026. Вектор понятен, и он не разворачивается. Ставки по кредитам остаются высокими. Бизнес не может нормально инвестировать и развиваться. Рабочих мест становится меньше. За прошлый год в области исчезло 23 тысячи рабочих мест. Это население Светлогорска. Просто представьте, что город просто пропал с карты в плане занятости. Люди уезжают. Те, кто мог и хотел, многие уже уехали. Остаются те, кто привязан. Работа, семья, недвижимость. И рынок сжимается дальше. Меньше покупателей, меньше смысла держать бизнес открытым. Вот вам полная картина. Логистика дорогая, кредиты дорогие, рынки закрыты, люди уезжают. Власть рапортует о достижениях. Замечательный коктейль. Но я не буду заканчивать на этом, потому что паника бесполезна, а смотреть на вещи трезво полезно. Если вы владеете бизнесом в регионе, прямо сейчас задайте себе честный вопрос. На каком горизонте вы прибыльны при текущей логистике и текущих ставках? Если честного ответа нет, лучше знать это сейчас, а не через полгода, когда долги вырастут. Если вы наемный работник, смотрите на своего работодателя реалистично. Где деньги? Есть ли гособоронзаказ или другое стабильное финансирование? Есть ли задержки зарплаты? Первые задержки – это уже сигнал. Не ждите второго. И вот что я еще скажу. Пока цифры такие, пока почти половина предприятий убыточна, молчать нельзя. Потому что там, где молчат, там приходят и говорят: «Ну что вы, все нормально, мы работаем». А работа идет вот как. Убыток вырос, предприятий меньше, рабочих мест меньше. Это называется «не работаем», это называется «тонем». Знать, что происходит, это не паника, это нормальная смекалка. На этом все. Больше фактов и здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Трубы подождут. Зима еще не скоро. Правительство разрешило регионам тратить на выплаты СВО деньги, заложенные на ЖКХ. Законопроект, который инициировал премьер-министр Мишустин, Госдума рассмотрела в экстренном порядке за один день. В документе говорится, что деньги, заложенные на ремонт коммунальной инфраструктуры, отправят на доплаты контрактникам. Спецоперация сейчас важнее замены коммунальных сетей и ремонта лифтов, поясняет срочность экономист Игорь Липсиц.
6: Как мы, экономисты, говорим, выбирайте либо пушки, либо масло. Россия выбрала пушки. И, соответственно, масло на гражданскую жизнь теперь денег не хватает. И хотя кажется, что где там белгородский автобус, где там белгородский лифт, и где там Путин, какая между ними связь? Связь-то есть, бюджет-то и государственный один. И раньше российское государство довольно много денег давало на улучшение ЖКХ. Не на поддержку, а хотя бы там на ремонт, на какие-то там вещи, связанные с введением новых активов. А теперь все деньги ушли на войну. И теперь на что нету, денег уходит только все на ракеты, снаряды и выплаты контрактникам.
5: Ситуация в сфере ЖКХ по всей стране на грани катастрофы, отмечают эксперты. Прошлая зима показала, что если не начать сейчас менять трубы, в сезон коллапс наступит по всей стране. Люди будут сидеть без отопления, воды и света, считает эксперт в сфере ЖКХ Елена Вавина.
7: Жизнь коммунального хозяйства, только по официальным данным, порядка 75% – это данные счетной палаты. Этот износ растет с каждым годом. Посмотрите на графики, мы видим, что тренд очевиден. Вот. Системно проблема никак не решается. Коммунальщики латают какие-то отдельные дыры, чинят трубы, чинят прорывы. Но состояние труб от этого не меняется. В следующем году будет еще больше аварий. Если ситуация не изменится, то каждый следующий год мы будем бить новые антирекорды по количеству аварий.
5: Спецоперация уже стала похожа на черную дыру, говорят экономические эксперты. Каждый год на военные расходы нужно все больше и больше денег. Однако откуда их брать, неясно. Доходы бюджета уже перестали покрывать минимальные потребности. Последние несколько месяцев на фронте большие потери в личном составе. Для государства это означает постоянное увеличение выплат, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
8: Украине один дрон, который убивает, стоит, ну или там несколько дронов, которые убивают одного человека, в сумме стоит там $850. А Россия должна потратить $100 000 на то, чтобы выплатить все компенсации убитому или раненому, допустим. Математика не сходится. При дополнительной отправке еще сотен тысяч людей на линию боевого соприкосновения эти расходы просто возрастают в разы. Они сейчас-то неподъемны с учетом того, что 35 тысяч человек убивается. А будет 50-60 тысяч. Это уже примерно 5-6 триллионов рублей лишней дыры, которая и так существует, вот она удвоится, еще эта дыра.
5: С Нового года тарифы на ЖКХ взлетели в разы по всей стране. Люди из разных регионов жаловались на космические суммы в платежках. Но при этом многие надеялись, что этим летом деньги таки дойдут до ремонта ЖКХ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радиолента. Прямая речь.
9: Российские матери уже в открытую заявляют, что сделают все возможное и невозможное, только чтобы их 18-летние сыновья не подписывали контракт с Министерством обороны.
10: Ну а так-то их никто не опекает. Больно-таки-то. Если в нашей стране такая ситуация, что подсовывают контракты, заставляют подписывать контракты, прессуют от детей. Конечно, мы матеря будем переживать, а как вы думали? Мне там пишут, вот, мы раньше по 2 года служили. Вы молодцы. Так раньше войны не было. Так-то, если что, в стране. И за детей можно было не так переживать. Да и то тогда прессовали. И сейчас более, хуже, намного. И, конечно же, мы переживаем за своих детей. Вы что ли рожали на вах? Нет. Я рожал для себя. Не для того, чтобы мой ребенок пошел на СВО. Я не хочу, чтобы он туда шел. И все, что есть в моих силах, я применю к этому. Хочу дополнить, что я знаю, о чем говорю, понимаете? Я знаю абсолютно все ситуации, которые есть в армии. Я знаю, о чем я говорю.
4: Главные новости дня.
5: Дроны повсюду. Как минимум 230 беспилотников атаковали регионы России. Больше всего пострадал Татарстан. Там попало ПНПЗ.
10: Давай еще,
5: Такого количества взрывов в Татарстане не слышали никогда. Местные жители насчитали не один десяток БПЛА, которые атаковали сразу несколько населенных пунктов. Очевидцы говорят, что на утро в Нижнекамске стояли огромные столбы черного дыма сразу с нескольких сторон города.
11: Первые несколько прилетов я думала, что это гром. Я думала, ну и хрен с ним. У меня было просто окно настежь открыто, чтобы ночью не задохнуться. Я думала, ну... Вот. А потом что-то я встала все-таки. Решила глянуть. И наблюдаю вот такую картину.
5: Один из дронов после подавления системами РЭП врезался в жилой дом. Это подтвердил глава Татарстана Рустам Миниханов. По его словам, есть пострадавшие, а в доме повыбивало окна. Несколько квартир сгорели дотла. Местные жители, услышав сильный хлопок, вначале подумали, что взорвался газ.
10: Все, Раз, два, четыре этажа.
5: Как минимум три очага возгорания зафиксировали на территории нефтеперерабатывающего завода «Танека». В этом районе, по словам очевидцев, звучало больше всего взрывов.
11: Вот. Вон он туда приземлился.
5: Как сообщили местные журналисты, на территории завода загорелась установка первичной переработки нефти АВТ-9 и колонна АВТ-8. Третий очаг возгорания, предположительно, на территории ТАИФ-НК. Это другой НПЗ, расположенный в той же промышленной зоне.
12: Пизда.
5: Завод «Танека» – современный высокотехнологичный нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске. Он входит в структуру «Татнефть». Установленная мощность предприятия составляет 16,2 миллиона тонн нефти в год. Этот комплекс – один из самых эффективных НПЗ России. Предприятие выпускает бензины АИ-92, АИ-95 и АИ-100, дизельное топливо стандарта Евро-6, авиационный керосин и судовые топлива. Ежегодно завод перерабатывает более 8 миллионов тонн нефти и газового конденсата в топливо стандарта Евро-5 и авиакеросин.
10: Это, блядь, которые там эти дроны, так. Ну, в этой, они там, блядь, в натуре, говна, блядь, что ли, они ждут, пока, короче, теперь пол России, а потом плакаться будет, потом подумают, налоги, на всю, скажем, Россию надо восстанавливать. Когда все это началось, это война, которая никому не нужна. Пол России загубили. Сейчас в сентябре месяце будет общая мобилизация всех.
5: После атаки БПЛА по Нижнекамску в городе отменили все массовые мероприятия ко Дню России и дальше на ближайшие дни. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жительница Ялты восхитилась отсутствием автомобилей на уличных дорогах, которые в это время стоят в очередях за горючим на автозаправочные станции.
13: Вот такие чистые дороги у нас в Ялте. Смотрите.
12: месяце, но такого не было в июне месяце, но я не знаю. Ну, никогда, мне кажется. Я здесь в Ялте 20 лет, и за 20 лет я, конечно, таких пустых дорог еще не видела. Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. Но очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают вот, с вечера и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы. Просто так ни хера не сдадимся.
13: Учим китайский вместе. Как спросить по-китайски? Вы меня слышите?
14: 你能听到我吗?
13: И еще раз. Вопрос «Вы меня слышите?» по-китайски будет звучать так.
14: 你能听到我吗?
13: И третий раз.
14: 你能听到我吗?
13: Учим китайский легко и весело.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Волонтер Ангелина Шамраева о реальной ситуации на фронте.
15: Едем от ребят сейчас, встречались со многими подразделениями, с операторами ППО, с пехотой. Вот. Много всяких историй наслушались, поговорили по обстановке. Многие, конечно, сейчас говорят о том, что воевать сложнее, потому что очень много бюрократии, очень много странных решений, которые, наверное, больше мешают, чем помогают, связанные с запретом на гражданский транспорт, который там волонтеры поставляют. То есть только черные номера, только машины должны быть все покрашены в военный цвет, то есть они должны быть выделены, что это вот именно военный транспорт. Это опять же демаскирует запрет там заселения там, в дома, то же самое. То есть если раньше как-то ну, можно было маскироваться, то сейчас как бы сразу видно, где у нас точки для скопления. Связи, со связью вопрос так и не решен. Каждый на местах пытается решить ее как может. Но спутники пока не хватает каналов. Мобильный интернет глушится, связи не хватает, нет ее, коммуникаций. Ну, в общем, все как-то сыпется. Снабжение хуже стало, и с дронами в том числе. Не хватает, ну, и если даже сравнивать там, с дронами противника, тоже не в нашу пользу. Ну и сейчас еще очень сильно страдают тыловые районы. Сейчас уже враг вовсю орудует в наших тылах. Я показывала, у нас везде там самолеты самолетного типа летают. И тыловые районы наши уже не в безопасности. И сейчас такой достаточно наращивает враг свои технологии в сфере дронов, беспилотных систем. Поэтому получается такое, что ребята немножко воюют вопреки всему, пытаются как-то бравировать, но в общем настроение у всех хоть они там и говорят, мы там до победы, мы там до Талова, мы здесь там, в общем, тут всех победим, ну такое, конечно. Уставшие. Ну, посмотрим. Надеюсь, что мы смогли их поддержать, чтобы была бы возможность помочь им всем. Потому что мы там даже 10% из наших заявок не закрываем. Не можем потянуть, не можем осилить. У нас в основном все подписчики военнослужащие, наверное, на канале. Поэтому и так сборы идут не быстро. Да и если у нас больше 1000 заявок в почте, то, конечно, мы не сможем все разом взять и всем помочь.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: Это однозначно последнее такое лето. Ну, когда еще можно что-то сделать, можно куда-то поехать отдохнуть, когда, конечно, все оно и страшненько, и стрёмненько, но еще как-то живется. По крайней мере, бесконечно плохо не всем. А больше такого не будет, естественно. Все, посмотрите, что происходит. На самом деле, военная ситуация только ухудшается. Ну, беспросветно ухудшается совершенно, потому что во всех этих военных делах нужно смотреть на траектории. Не надо быть мега-аналитиком. Не надо заседать в генеральном штабе, чтобы иметь способность посмотреть на траекторию. И траектория идет вниз, или траектория идет вверх. Все. Вот так вот и создаются в основном все прогнозы. И сейчас ситуация на фронте такова, что траектория успехов и достижений российской армии, она идет вниз. А траектория успехов ВСУ украинской армии, она идет вверх. То бишь количество обстрелов по территории России только увеличивается. Цели, которые поражаются на территории России, только увеличивается. Количество этих целей, понимаете? Важность объектов только увеличивается. Масштаб разрушений только увеличивается. Это траектория. Понимаете, если бы было одновременное событие, то с этим можно как-то жить. Ну, одновременное событие. Ну, что-то прозевали где-то, что-то не досмотрели, с кем не бывает. Можно отремонтировать, можно что-то где-то усилить, достроить, там, настучать по башке тем, кто был виноват. Ну, можно предпринять какие-то шаги и ситуацию исправить, когда это одноразовые действия. Но это траектории. Да, вы же помните, как раньше было невозможно даже подумать о том, что будут какие-то беспилотники атаковать Москву или Россию из Украины. А сейчас посмотрите сводки. Сначала было 1, 2, 3 беспилотника сбит на территории РФ. Потом было 14, потом 56. А вот буквально уже 300, 200. 100 не воспринимается беспилотников как что-то сверхординарное. А нормально, всего лишь 100 беспилотников летели. И, естественно, все всегда сбиты и будут сообщать, что все всегда сбиты, а вот этот дым столбом, который стоит просто коромыслом с нефтебаз, то это небольшое возгорание, которое сейчас будет эвакуировано. Это понятная логика работы государственной информационной машины, вопросов нет. Но траектория ужасна. И вот проблемы траектории, что они не гасятся и не ремонтируются одноразовыми действиями. Это системные ошибки. Это системные просчеты. И это системные проблемы. Соответственно, что будет происходить? Тоже ведь все понятно, да? Что выборы осенью. Единый день голосования. Никуда от него не деться. Соответственно, до выборов будут держать и курс. И будут как-то держать линию фронта. И будут держать каким-то образом уровень мобилизации в районе текущих значений. То бишь, ничего сверхъестественного. Постараются. Не гарантирую, но постараются. Стараются ничего не делать. Почему? Да потому что выборы. И, ну, конечно, понятно, что выберут всех, кого нужно выбрать. Все ясно. Но на самом деле легче выбирать нужных, когда оно все идет по плану. А если все пойдет не по плану, то, ну, неизвестно, чем это все закончится. Будет тяжелее. Поэтому до осени будут все держать. Вот стиснут зубы из последних сил, уступая, договариваясь как угодно. Но будут держать курс рубля и не будут объявлять массовую мобилизацию. До выборов. Соответственно, вот это тот временной лаг, который у вас сейчас есть. Зазор. Да, что-то можно сделать за это время. Ну, сколько там? 3 месяца фактически осталось. Осталось лето, понимаете? Оно будет почему последним, ну, в том виде, в котором мы его знаем? Потому что, ну, представьте, какой необходим масштаб мобилизации сейчас, чтобы каким-то образом стабилизировать ситуацию на фронте. Вот просто представьте. Учитывая, что умирает сейчас на линии соприкосновения около 400 тысяч человек в год. Да, это же открытая информация, господин Медведев. Видимо, об этом говорит постоянно, что мы привлекаем в армию около 400 тысяч человек в год, называют цифры. Соответственно, те 400 тысяч, которых привлекли в предыдущем году, они закончились за год, да? Вот 400 тысяч. И Россия проигрывает сейчас фактически с этим уровнем мобилизации. Соответственно, нужно привлекать не 400 тысяч. Как я рассказывал раньше, у каждой армии мира есть свой почерк. Вот почерк России, который сложился исторически, это артиллерийское преимущество и преимущество в живой силе. Анекдотов, небылиц и реальных воспоминаний на эту тему не счесть. Одно из самых известных исторических воспоминаний, да, заключается в том, как маршал Жуков на каком-то праздничном обеде отвечал на вопрос то ли американского, то ли британского офицера, а как вы разминируете минные поля перед тем, как по ним пройти, вот маршал Жуков ответил, да мы просто идем по минным полям, как будто там мин нет. Ну, то бишь, живой вал, идут люди, едут танки, все взрывается. Ну, оно же взрывается один раз, правильно? Вот кто-то там умер, какой-то, я не знаю, полк. Ну, значит, умер. Баба еще нарожает. Это ведь тоже маршала Жукова выражение, что баба еще нарожает. И вот это почерк российской армии. Ничего с этим не попишешь. Он эффективен. Вот то, что очень многие не понимают, что ай-яй-яй, как так происходит. Да вот так. Эффективен. Все. Не надо не выдумывать ничего другого, потому что все другое потребует полной перестройки работы всех контролирующих и организационных органов. Просто всех. Но это как условно тракториста переучить на летчика. Можно? Можно. Но долго, очень тяжело и самое главное, зачем кто-то должен ездить и на трактор. Соответственно, осенью будут призывать для того, чтобы обеспечить себе это преимущество в живой силе, прежде всего, призовут не 400 тысяч, а 1 400 000. И будут сейчас начнутся комментарии о том, ой, где ты их поселишь, а когда их будут учить, а как всем дадут оружие. Начну с конца. Во-первых, оружия хватит еще и на 10 400 000. Оружие со времен холодной войны на складах, вот стрелкотни непосредственно и патронов осталось столько, что можно призвать практически всех. Там много ума не надо. За 3 дня научат стрелять по целям. Дальше, где они будут жить? Да нигде, в палатках. Палатки тоже есть. В палатках, в поле и будут нести тяжести военной службы. Почему? Смотрите выше. Потому что это стиль российской армии. Солдат через страдания и тяжести должен выполнять поставленную руководством задачу. Это стиль. Нет стиля российской армии, в которой солдат должен остаться живым. Отсутствует в военной доктрине. Все. Соответственно, погода, непогода, больной, здоровый, не имеет никакого значения. Но часть стиля – это подавляющее преимущество. Поэтому не будет никаких легких путей. Призовут какое-то огромное количество людей, от которого, по идее, НАТО присядет в ужасе. Ну, по крайней мере, такая логика во всем этом сейчас наблюдается, что НАТО испугается и начнет о чем-то немедленно договариваться, потому что такой живой силы у них нет. Все, так было всегда, так будет и в этот раз. Поэтому, ну, приведите свои дела в порядок, если у вас еще есть какая-то возможность, то 3 месяца. Вот 3 месяца вы еще можете попрыгать, побегать как-то. Проведите их с пользой. Поедете на речку. На море не советую на какие-то. Тем более там в Крым не советую. Кстати, с первого дня войны не советую. И вот оно все, собственно, и происходит. Уже 100 раз об этом говорю. Поедете на речку. Купите домик в деревне, в конце концов. Пока еще можно их купить за какие-то вменяемые деньги. В деревне люди потянутся к следующему лету максимум. Просто потянутся эшелон. Потому что в таких городах, как, допустим, тот же Белгород, как тот же Курск, там невозможно будет находиться во всей прифронтовой зоне. И люди начнут разъезжаться, ну, потому что хочется жить, все понятно. Приведите в порядок документы, понимаете? Приведите в порядок свои какие-то учетные данные. Вот просто займитесь этим, потому что времени-то, ну, до осени пролетит и не увидишь. И да, такого лета больше не будет много-много лет. Да, увы.
17: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
18: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-З». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
19: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-З» – это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
5: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
20: Народ, короче, вот... Знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там участникам СВО, там, там кредиты списывают, долги списывают, понятно? Вы, шайка, какие вы долги списываете? Че вы там кому списываете? Вон я, участник, у меня сейчас вообще эти арестовали пристава.
5: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
20: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон, ЖК, за ЖКХ, там, а что там, 500, а, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня, за квартиру выходит больше в месяц, сколько у меня там, почти десятка, выходит.
5: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращение туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
21: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
22: Подъезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
21: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
23: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
21: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
0: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри. Вот он.
21: Клоуны. Эту трассу уже прозвали «Дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
23: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топливо для российской армии прекратится.
21: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Не время для шуток. Военкор Астрахань про марафоны патриотического юмора.
6: Шутки про Трампа, который то обещает бомбить Иран, то сдает назад, в нашем патриотическом сообществе, честно говоря, вообще не веселят. Рассказы о том, как Иран побеждает А, начинают напоминать классическое «Украина этой зимой замерзнет». Ну и если Трамп такой вот клоун, такой вот фраер, и его слово ничего не стоит, чего ж тогда золото подорожало на 4%, а нефть подешевела на 5% за пару часов-то? Как-то сильно много для реакции на дешевые слова. Не такие они и дешевые, выходят. Ну а шутки про Хексита вообще не смешные. На фоне скорости и успешности реформ армии США. Особенно, когда шутят те делюди, которые год назад в восторге от татуировок считали данного крестоносца своим потерянным христианским братом. Чтобы весело шутить про Хексита, надо сначала со Старлинком и Хорнетами разобраться бы. В общем, это, как бы сказать, я думаю, что пора как-то более обоснованно сначала дожидаться результата, а потом устраивать марафоны юмора.
3: Пионер запаса о том, как медали и ордена получают совсем не те, кто их заслужил.
6: Встретился мне тут один командир. Что о нем сказать? Знаю его и знаю очень хорошо. Знаю, что, возможно, он и хороший командир, если бы он, конечно, командовал. Знаю, как близко к самому тыловому центру он сидел. Да и должность у него была по бумагам. Очень ответственная и серьезно опасная. Целый начпрод. Так вот, я был в шоке, когда увидел на его груди три ордена мужества. Медаль за отвагу и медаль Суворова. Три планки о ранениях, в том числе тяжелые. Глядя на этот мишурный блеск, я начал узнавать у парней правду. А все мужики в один голос говорят, что они его уже очень давно не видели на передовой. Да и со склада он никуда и не выезжал. Ранений у него не было, кроме царапин от картона при распаковке очередной палочки для отчетности. К чему я это пишу? Ужасно, что такие мрази обесценивают боевые награды. Каждый орден на его кителе – это украденная награда у того, кто реально рисковал жизнью, кто вытаскивал раненых под огнем, а не подписывал накладные. Те, кто идет на должностные преступления и подписывают фиктивные документы, чтобы наградить самих себя, тоже мрази. Вы опозорили не только себя, но и честные лица, выполняющие приказы в грязи и крови, пока вы строите из себя героя в тылу. Предательство формы и чести требует ответа. И рано или поздно этот фасад из липовых наград рухнет, обнажив истинное ничтожество.
3: Синяя Z-борода про иллюзии братских и дружественных народов.
6: Попытки заставить любить и уважать себя за то, что мы дружные и благородные, заканчиваются плохо. Когда официальные высшие лица России заявили, что Петр Порошенко — это наилучший выбор украинского народа, в то время как у нас находился легитимный свергнутый президент Украины Виктор Янукович, возможно, они рассчитывали на то, что Порошенко скажет: «Да, я действительно лучший выбор. Сама Россия меня признала. Давайте теперь дружить в засос». Чем все закончилось? Зеленский – прямое продолжение всего этого процесса. Благополучно торговали, никаких препятствий. Все было налажено, все было в порядке. И плевали торгаши на войну. Выгодно же было. И все равно мы оказались зависимы от украинского выбора. И то, что сейчас происходит в Молдове, наблюдается повсеместно. Сначала Армения. Дальше Киргизия туда же пойдет в любом случае, даже несмотря на наличие российской военной базы. Кстати, в Армении база тоже есть. Если вся лояльность построена не с позиции силы, а только на принципе дружбы за деньги, то такая лояльность, соответственно, и испаряется, как только заканчиваются деньги. И маятник от этой дружбы качнуть в противоположную сторону очень легко. Он уже завис там. Там есть потенциал для инерционного движения, а надо его приводить в нейтральное положение.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Что будет с топливом в армии? Росстат признал бешеный рост цен на бензин. Страну накрыл самый тяжелый кризис за 3 года.
8: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на 3-ю заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки. До какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
21: Причина скачка цен банальна. Острый дефицит топлива в трети регионов страны. Из-за постоянных налетов беспилотников по НПЗ и нефтебазам вышли из строя 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. А загрузка предприятий упала до минимума за последние 17 лет, рассказывает экономист Кирилл Родионов.
10: Главным триггером этого дикого скачка цен стало резкое сжатие предложения. С начала года дроны успешно атаковали более 30 российских нефтеперерабатывающих заводов. В итоге производить топливо в прежних объемах физически нет где. То, что мы видим на заправках сейчас, это только начало. Впереди дефицит, который Минэнерго уже пытается тушить в ручном режиме, но восстановить разбитые установки быстро просто невозможно.
21: Настоящая катастрофа сейчас разворачивается на юге страны и особенно в Крыму. В Севастополе бензин всего за неделю подорожал на 10%, а на заправках ввели продажу строго по талонам. Соцсети буквально разрывают от возмущения местных жителей, которые часами стоят в очередях.
11: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить МАКС, вернее, там блок «Развожаева», чтобы поймать QR-код какой-то. В 10 вечера, минуточку, когда я уже сплю. В 10 вечера я должна ловить его, там, поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю.
21: В Z-сообществе другой вопрос. Что в этой ситуации будет с топливом для армии? Военная техника на фронте пожирает дизель и бензин эшелонами, а заводы по Волжье и Кубани горят один за другим.
24: В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х. Поэтому по поручению наших братьев выехали с такой миссией. Везем тонну бензина.
21: Пока Росстат фиксирует новые ценовые рекорды, министерство пытается договориться с нефтяными гигантами о перенаправлении остатков топлива. Но эксперты единодушны. Пока небо над нефтебазами остается дырявым, бензиновый кризис будет только усугубляться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Говорят военкоры.
3: Военкор канал «Архангел» спецназа про новые удары по России.
6: Ночь в преддверии Дня России прошла под активными атаками противника на различные регионы, начиная от Крымского полуострова и заканчивая Республикой Татарстан. Подразделениями обороны был уничтожен 231 беспилотник, преимущественно над южными районами. Всего за сутки сбито 420 дронов. Украинские ресурсы уже с утра безудержно радуются нескольким атакам, одной из которых стала нефтебаза в Нижнекамске в Татарстане. В результате атаки дронов дальнего радиуса действия «Лютый» Возникло возгорание, а кадры последствий с разных ракурсов уже есть в интернете. Еще одной целью удара стала Самарская область, где атакован город Тольятти. Там пострадал каучуковый завод. Помимо этого, дроны фиксировались пролетом над Самарой. Более того, дроны противника сбивали и над Астраханской областью. Либо вооруженные силы Украины планировали удары по Каспию, либо снова хотели атаковать Оренбуржье через Казахстан. И в очередной раз под массированным ударом был Крым. Сегодня основной целью стал Симферополь и окрестности Таврической ТЭЦ.
3: День России. Никита Третьяков и непраздничные выводы хода спецоперации.
1: С одной стороны, враг действительно отлично изучил и успешно манипулирует нашим обществом в том агрегатном состоянии, в котором оно пребывает и которое во многом совпадает с агрегатными состояниями других буржуазно-капиталистических обществ потребления в 21 веке. С другой стороны, вопрос о том, может ли какой-то катаклизм перевести наше общество в некое новое агрегатное состояние, нельзя считать полностью закрытым. И, как показывает война США с Ираном, в том, что касается принципиально других обществ, аналитический и манипулятивный инструментарий Запада дает сбой. Представляется, что на нынешнем этапе скатывания на дно такой переход в новое агрегатное состояние, будь то вскипание или затвердевание, является единственным шансом на сохранение России как исторического субъекта, а значит и на выживание народа как некоего целого, вне зависимости от судьбы конкретного имеющегося государственного образования. Но это позитивный сценарий. Негативные даже озвучивать не хочу. С Днем России!
3: Олег Царев о том, как Украина планирует уничтожить Россию.
9: Это я не придумал, это пишут западные СМИ. Киев намерен запросить у западных партнеров еще 20 миллиардов долларов военной помощи, чтобы сжечь Россию, пишет «Политика». Официальный запрос планируется озвучить 18 июня на очередном заседании контактной группы по обороне Украины, так называемом формате «Рамштайн». Примечательно, что источник «Политика» заявил прямо: «Украина хочет, чтобы Россия горела, но для этого ей нужно финансирование». Цитата. «Окно возможностей открыто. Если мы дадим России время снова адаптироваться, мы можем упустить реальный шанс положить конец этой войне путем настоящих переговоров. А если Россия создаст собственные дроны средней дальности, это станет для нас катастрофой». Конец цитаты. И знаете, нам надо очень постараться, чтобы окно возможностей закрылось быстрее. Иначе быть беде.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
13: Глава спецназа Ахмат Апти Алаудинов. О том, что новые украинские дроны могут полностью разрушить российскую логистику на фронте.
14: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники, модернизированные такие беспилотники, летят дальше, чем предыдущие. Ну, и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую на приграничье полностью получается.
13: Экономист Вадим Каратышев о том, что страну ждет бунт пустых канистр.
25: В ближайшие недели Россия войдет в жесткий топливный кризис, паралич экономики, системы, люди не смогут заправляться, продукты не будут подвозиться, дефицит продуктов в отдельных регионах, люди будут ставить машины на прикол, начнутся протесты, начнется бунт пустых канистр. Плюс та информация, которую мне предоставляют из Москвы, паралич, экономический кризис, связанный с топливом, с логистикой, вынос НПЗ, вынос всей инфраструктуры вокруг Крыма, всей логистики. Да, скоро мы увидим удар по Крымскому мосту, и Крым будет полностью отрезан, люди оттуда побегут. Если Украина все то, что сейчас мы видим, сделала почти без денег, что она может сделать за 200 миллиардов долларов, как вы думаете? Я объясняю одну простую вещь. За 200 миллиардов Украина уничтожит Россию. Россию, не Крым, не линию фронта подвинет там на 200 километров, понимаете? Еще раз вам повторяю. Количество предприятий посчитайте, количество средств поражения, когда у Украины будут сотни миллиардов долларов, посчитайте. Она, Украина, может за четверть от этой суммы уничтожить все НПЗ. Все НПЗ российские может. Ну, кроме Омского. Омский 13 тысяч тонн, и у России останется 15-20 тысяч тонн производства при ежедневной потребности в 100 тысяч тонн.
13: Жительница Москвы о том, почему решилась покинуть Россию.
4: Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для путинской с***ы, не для его войны. Не для того, чтобы героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете хер не в***ться. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон. Если посчитать, сколько денег Россия тратит ежедневно на бомбежку Украины, это же просто немыслимые цифры. Вы за один день сэкономленных денег на бомбежку Украины могли бы вставить зубы всем своим пенсионерам, чтобы они, когда интервью давали, хотя бы не без зубов в том говорили: а Путин у нас такой молодец, страну поднял, о, а вспомните, что в 90-х было, а у самой зубов нету ни черта.
15: Одна новость, максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня».

0: диктовало, что нужно было уничтожить конкретный склад боеприпасов.
1: Ну да, склад или там крупное топливное депо.
0: Или бронированную колонну подловить. А сейчас подход изменился до неузнаваемости. Больше нет необходимости гоняться за каждым отдельным объектом ради самого факта поражения. И суть в том, чтобы сделать доставку любых грузов математически, экономически и, что самое главное, психологически невыгодной.
1: Ага, психологически невыгодный. Звучит интересно.
0: Достаточно взглянуть на трассу Р-280. Ее часто называют «Новороссия». Последние несколько лет именно эта дорога была главной сухопутной артерией.
1: Угу.
0: Сотни, если не тысячи грузовиков, каждый божий день двигались по этому маршруту. Это просто гигантский конвейер, который обеспечивает жизнь более 2 миллионов человек на полуострове.
1: Да, да.
0: А сейчас эта трасса практически парализованная.
1: Минуточку, вот тут сразу хочется включить здоровый скептицизм.
0: Давай.
1: Что значит парализовано? Эта трасса же не перекрыта бетонными блоками. Асфальт там на месте. Мосты на этом участке целы. Власти официально движение не закрывали. Никаких шлагбаумов не стоит.
0: Все верно.
1: Ну вот. А логистика – это сверхприбыльный бизнес. А бизнес всегда находит пути. Разве водители не могут просто, ну, ехать быстрее? Или, как это часто делалось в истории конфликтов, передвигаться исключительно под покровом ночи?
0: В режиме радиомолчания.
1: Да, чтобы избежать атак. Но не бывает так, чтобы открытая дорога просто взяла и перестала работать.
0: В том-то и дело. Физических преград в виде бетонных надолбов там действительно нет. Но там выросла невидимая стена.
1: Невидимая стена.
0: Да, и работает она в разы эффективнее любого бетона. Современная блокада держится на чистом страхе и экономической нецелесообразности.
1: То есть водители просто боятся?
0: Водители-дальнобойщики – это ведь не солдаты. У них нет приказа идти на прорыв. Они просто отказываются брать рейсы на этом направлении.
1: Значит, паралич наступает просто потому, что цена риска стала неприемлемой для частного бизнеса?
0: 100%. Достаточно заглянуть в профессиональные чаты дальнобойщиков.
1: И что там?
0: Там каждый день появляются новые видео горящих фур, разорванных топливных цистерн на обочинах в Запорожской и Херсонской областях. Это создает мощнейший психологический эффект.
1: Но это можно понять.
0: Логистические компании массово отказываются от маршрута. А страховые компании, те вообще умеют считать деньги лучше всех.
1: О да, страховщики свой процент не упустят.
0: Они просто перестали страховать грузы и транспорт, идущие по этой трассе. Потеря современной фуры с рефрижератором стоимостью в десятки миллионов рублей и гибель водителя стали статистической нормой.
1: Ого! То есть ни одна надбавка за риск не покроет такие колоссальные убытки.
0: Вот именно. Поток машин иссякает сам собой, потому что никто не хочет играть в русскую рулетку.
1: Хорошо. Экономику страха понять можно. Это логично. Но почему не работают старые проверенные методы защиты?
0: Ты про ночные рейсы?
1: И про них тоже. Раньше колонны снабжения как-то проходили через опасные зоны. Ехали ночью с выключенными фарами. Да и в конце концов в России на технику устанавливаются системы радиоэлектронной борьбы.
0: Те самые знаменитые РЭП.
1: Да, которые создают купол помех и глушат связь. Что именно изменилось в технологическом плане, что сделало эти методы бесполезными?
0: В основе этой новой транспортной блокады лежат так называемые FPV-дроны дальнего радиуса действия.
1: Это которые с управлением от первого лица?
0: Да, когда оператор управляет аппаратом через видеоочки. И ключевое слово здесь глубина. Если раньше опасность подстерегала грузовик только прямо на линии соприкосновения, то сейчас эти дроны патрулируют воздушное пространство на 80, а иногда и 100 километров вглубь территории.
1: 100 километров?
0: Да. Транспорт находится под угрозой практически на всем пути следования. И прятаться ночью абсолютно бесполезно.
1: Полагаю, из-за массового внедрения тепловизоров.
0: Именно. Тепловизоры, которые еще недавно стоили как крыло от самолета, теперь стали массовыми и дешевыми. Они делают тяжелый грузовик идеальной мишенью даже в густом тумане.
1: И в безлунную ночь.
0: Да. Разогретый дизельный двигатель фуры, идущий с 20-тонным грузом, на экране тепловизора светится как гигантский прожектор на фоне холодного ночного асфальта.
1: А если в лесополосу спрятаться?
0: Спрятаться под деревьями тоже не выйдет. Тепловой контур пробивается сквозь листву. Но самое главное новшество, которое прямо сейчас ломает всю классическую систему защиты, это машинное зрение и алгоритмы автозахвата

0: цели.
1: Стоп, стоп. Вот этот момент требует предельной ясности.
0: Давай.
1: Возвращаясь к системам РЭБ. Российские комплексы радиоэлектронной борьбы исторически считаются одними из самых мощных в мире.
0: Это правда.
1: Принцип их работы звучит просто и логично. Если связь между пультом оператора и летящим дроном заглушена белым шумом, дрон теряет управление. Он слепнет и просто падает в поле.
0: Угу.
1: В чем подвох? Почему эти новые аппараты пробивают защитный купол?
0: Потому что машинное зрение делает радиосвязь необязательной на самом важном критическом этапе полета. Весь искусственный интеллект, вся вычислительная база находится прямо на борту беспилотника.
1: Прямо на самом дроне?
0: Да, на маленьком кремниевом чипе. Как это выглядит в реальности? Оператор издалека замечает тепловое пятно грузовика. Изображение может уже дергаться и пропадать из-за работы РЭБ.
1: То есть помехи уже идут.
0: Да. Но оператор успевает навести на этот силуэт рамку на своем экране и нажимает кнопку автозахвата. Все, с этой секунды человек дрону больше не нужен.
1: Подожди. То есть если в эту самую секунду мощнейшая установка РЭБ полностью обрывает сигнал, дрон не падает?
0: Нет, не падает.
1: Он продолжает лететь к цели?
0: Да, он становится полностью автономным. Бортовой компьютер отслеживает цель по видеопотоку со своей собственной камеры, он вычисляет скорость фуры, предугадывает ее траекторию, учитывает ветер и сам корректирует полет вплоть до удара.
1: Фантастика.
0: Можно заглушить любые радиоволны в эфире, но физически невозможно дистанционно заглушить объектив камеры и процессор, который обрабатывает картинку внутри летящего куска пластика.
1: Слушай, это просто поразительная асимметрия современной войны.
0: О, да.
1: Если вдуматься, это звучит как злая ирония. Многомиллионная установка РЭБ, шедевр инженерной мысли, оказывается абсолютно бессильной перед собранным в гараже дроном.
0: Которая стоит сущие копейки.
1: Копейки, по сравнению с фурой и грузом, который он уничтожает. Это как установить на дом гигантскую сейфовую дверь за $1 000 000, а грабитель просто пробивает стену из гипсокартона 5-долларовым молотком.
0: Идеальная аналогия. И это меняет абсолютно все расчеты. Если главная автотрасса простреливается насквозь и превращается в высокотехнологичный огневой мешок, логистика неизбежно начинает искать альтернативы.
1: Водители пытаются найти обходные пути.
0: Именно. И тут в игру вступает география. Крым — это полуостров, соединенный с материком несколькими очень узкими перешейками. Начинается методичное перерубание этих естественных артерий.
1: Понятно. Речь идет о мостах. Чонгарский мост, переходы в районе Армянска.
0: Да, а также мост в Геническе на Арабатской стрелке. Чонгар — это вообще главное бутылочное горлышко для грузового транспорта. Как только пролеты моста получают повреждения от точечных ударов ракет, движение встает.
1: Но пытаются же впускать многотонные фуры по грунтовым дорогам в объезд?
0: Пытаются, но грунтовка просто физически не способна пропустить тысячи тяжелых машин. Проходит один хороший дождь, и альтернативный маршрут превращается в непроходимое месиво, где вязнет любая техника.
1: А Арабатская стрелка?
0: А она без моста вообще превращается в тупик.
1: Хорошо, автомобильные дороги — это всегда уязвимое место. Но ведь есть железная дорога. Это же классика военной логистики еще со времен 19 века.
0: Согласна. Поезда — это серьезно.
1: Один товарный состав легко заменяют сотню фур. Разве поезда не могут решить проблему снабжения?
0: Рельсы действительно легко восстановить. Но современный подход заключается в том, что бьют не по рельсам.
1: А почему?
0: По мостам снова. Бьют по тяговым подстанциям. Железнодорожная логистика парализуется через уничтожение энергоинфраструктуры. Узловые станции в Джанкое, Мелитополе, Токмаке остаются без электричества.
1: А без электричества электровоз никуда не поедет.
0: Вот именно. Современный мощный электровоз без напряжения в контактной сети – это просто бесполезный кусок металла весом в 200 тонн. Поезда встают намертво.
1: Но ведь существуют тепловозы, дизельные локомотивы, которым вообще не нужны провода.
0: Существуют. И они сразу становятся приоритетной мишенью. Под них нужны склады с дизельным топливом, нужны специфические ремонтные депо. Как только эти объекты фиксируются разведкой, по ним наносится удар.
1: То есть систему бьют по ее самым слабым звеньям?
0: Да. Вычисляют слабое место и бьют туда.
1: Звучит крайне убедительно. Логистика на материке действительно превращается в кошмар. Но тут позвольте выступить адвокатом дьявола.
0: Давай, что у тебя?
1: Вся эта сухопутная логистика — это прекрасно. Но есть же Крымский мост. Это не просто переправа, это колоссальное инженерное мегасооружение. И вокруг него выстроена беспрецедентная эшелонированная система защиты. Десятки комплексов ПВО, боновые заграждения на воде, патрули береговой охраны, дымовые завесы. Как можно вообще всерьез рассуждать о полной изоляции полуострова, пока стоит этот мост?
0: Но парадокс ситуации в том, что именно потому, что он остался один, он превратился в самую большую критическую уязвимость. Все внимание приковано только к нему, и его атакуют комбинированно, используя совершенно разные физические среды одновременно.
1: То есть бьют со всех сторон?
0: Да, снизу по поверхности воды идут безэкипажные катера. Это нашпигованные взрывчаткой морские дроны, которые идут почти вровень с волнами и невидимы для стандартных радаров. А одновременно с этим сверху с неба летят крылатые ракеты и баллистика. Каждое, даже минимальное повреждение пролета, каждое вынужденное закрытие моста на ремонт или проверку мгновенно бьет по логистике всего полуострова. Это суровая логика войны на истощение. Топливо, медикаменты и еда нужны военным гарнизонам точно так же, как и гражданскому населению. Невозможно отделить солярку для рейсового автобуса от солярки для бронетранспортера.
1: Логично.
0: Значит, любая фура с продуктами или бензовоз на трассе рассматривается как законная военная цель.
1: Философский вывод из этого звучит по-настоящему масштабно. Если вспомнить историю, чтобы устроить морскую или сухопутную блокаду целого региона, требовались колоссальные усилия. Огромные флотилии, многотысячные армии, долгие месяцы строительства редутов, перекрытие дорог живой силой и бронетехникой.
0: Да, это были титанические затраты ресурсов.
1: А сейчас для паралича логистики достаточно нескольких десятков операторов с джойстиками, сидящих в подвалах за десятки километров от цели.
0: Это демонстрирует просто невероятную дешевизну удушения. Поддержание такой высокотехнологичной блокады стоит сущие копейки по сравнению с теми ресурсами, которые требуются для попыток ее прорвать или обойти. И здесь информационная накачка играет не меньшую роль, чем сами взрывчатые вещества.
1: Согласен, 100%. Публичное объявление о том, что маршрут теперь является зоной поражения, тиражирование жутких кадров горящей техники в социальных сетях – все это работает как мощнейший мультипликатор страха.
0: Угу.
1: Водители и перевозчики сдаются еще до того, как вставляют ключ зажигания. Оператору дрона даже не нужно никуда лететь и тратить боеприпас, потому что грузовик просто не вышел в рейс из-за страха.
0: И в результате этого давления густонаселенная территория плавно, но неотвратимо переходит в статус изолированного анклава.
1: Стоит задуматься об исторических параллелях.
0: Каких, например?
1: Ну, будь то западный Берлин времен Холодной войны, куда грузы приходилось доставлять по воздуху, или блокадный Ленинград, сценарий изоляции всегда развивается по одному и тому же вектору. Когда исчезает базовая логистика, современное сытое общество очень быстро теряет свой цивилизованный фасад. Тонкий слой комфорта слетает за считанные дни.
0: Да, социальная структура стремительно откатывается к самым архаичным формам выживания. Неизбежно возникает карточная система распределения на хлеб, питьевую воду и бензин.
1: И черный рынок.
0: Моментально расцветает теневой сектор с совершенно космическими спекулятивными ценами на базовые товары. Возникает двойная экономика.
1: Пустые полки в официальных освещенных магазинов и торговля из-под полы за огромные наличные деньги.
0: Изучение современной войны наглядно показывает одну непреложную истину. Никакие высокие технологии, машинное зрение или дроны не отменяют базовых человеческих потребностей.
1: Наоборот, эти технологии позволяют бить по этим потребностям с невиданной ранее хирургической точностью и эффективностью.
0: И самую высокую, самую страшную цену в такой технологичной войне на истощение всегда платят простые гражданские люди, которые оказываются в заложниках у географии и разрушенной инфраструктуры. На этом все. Думайте, анализируйте. До новых встреч.
2: Радио Лента. 15:57 AM. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Трубы подождут. Зима еще не скоро. Правительство разрешило регионам тратить на выплаты СВО деньги, заложенные на ЖКХ. Законопроект, который инициировал премьер-министр Мишустин, Госдума рассмотрела в экстренном порядке за один день. В документе говорится, что деньги, заложенные на ремонт коммунальной инфраструктуры, отправят на доплаты контрактникам. Спецоперация сейчас важнее замены коммунальных сетей и ремонта лифтов, поясняет срочность экономист Игорь Липсиц.
4: Как мы, экономисты, говорим, выбирайте либо пушки, либо масло. Россия выбрала пушки. И, соответственно, на масло, на гражданскую жизнь теперь денег не хватает. И хотя кажется, что где там белгородский автобус, где там белгородский лифт, и где там Путин, какая между ними связь. Связь-то есть, бюджет-то и государственный один. И раньше российское государство довольно много денег давало на улучшение ЖКХ. Не на поддержку, а хотя бы там на ремонт, на какие-то там вещи, связанные с введением новых активов. А теперь все деньги ушли на войну, и теперь на что нету, денег уходит только все на ракеты, снаряды и выплаты контрактникам.
3: Ситуация в сфере ЖКХ по всей стране на грани катастрофы, отмечают эксперты. Прошлая зима показала, что если не начать сейчас менять трубы, в сезон коллапс наступит по всей стране. Люди будут сидеть без отопления, воды и света, считает эксперт в сфере ЖКХ Елена Вавина.
5: Жилищно-коммунального хозяйства, только по официальным данным, порядка 75% – это данные счетной палаты. Этот износ растет с каждым годом. Посмотрите все на графики, мы видим, что тренд очевиден. Вот. Системно проблема никак не решается. Коммунальщики латают какие-то отдельные дыры, чинят трубы, чинят прорывы. Но состояние труб от этого не меняется. В следующем году будет еще больше аварий. Если ситуация не изменится, то каждый следующий год мы будем бить новые антирекорды по количеству аварий.
3: Спецоперация уже стала похожа на черную дыру, говорят экономические эксперты. Каждый год на военные расходы нужно все больше и больше денег. Однако откуда их брать, неясно. Доходы бюджета уже перестали покрывать минимальные потребности. Последние несколько месяцев на фронте большие потери в личном составе. Для государства это означает постоянное увеличение выплат, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: В Украине один дрон, который убивает, стоит, или там несколько дронов, которые убивают одного человека, в сумме стоит там $850. А Россия должна потратить $100 000 на то, чтобы выплатить все компенсации убитому или раненому, допустим. А математика не сходится. При дополнительной отправке еще сотен тысяч людей на линию боевого соприкосновения эти расходы просто возрастают в разы. Они сейчас-то неподъемны, с учетом того, что 35 тысяч человек убивается. А будет 50-60 тысяч. Это уже примерно 5-6 триллионов рублей лишней дыры, которая и так существует, вот она удвоится еще, эта дыра.
3: С Нового года тарифы на ЖКХ взлетели в разы по всей стране. Люди из разных регионов жаловались на космические суммы в платежках. Но при этом многие надеялись, что этим летом деньги таки дойдут до ремонта ЖКХ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Российские матери уже в открытую заявляют, что сделают все возможное и невозможное, только чтобы их 18-летние сыновья не подписывали контракт с Министерством обороны.
8: Ну а так-то их никто не опекает. Больно-таки-то. Если в нашей стране такая ситуация, что подсовывают контракты, заставляют подписывать контракты, прессуют детей. Конечно, мы матеря будем переживать. А как вы думали? Мне там пишут, вот, мы раньше по 2 года служили. Вы молодцы. Так раньше и войны не было. Так-то, если что, в стране. И за детей можно было не так переживать. Да и то тогда прессовали. И сейчас более, хуже, намного. И, конечно же, мы переживаем за своих детей. Вы что ли рожали новых? Нет. Я рожал для себя. Не для того, чтобы мой ребенок пошел на СВО. Я не хочу, чтобы он туда шел. И все, что есть в моих силах, я применю к этому. Хочу дополнить, что я знаю, о чем говорю, понимаете? Я знаю абсолютно все ситуации, которые есть в армии. Я знаю, о чем я говорю.
2: Главные новости дня.
3: Дроны повсюду. Как минимум 230 беспилотников атаковали регионы России. Больше всего пострадал Татарстан. Там попало по НПЗ.
9: Давай еще,
3: Такого количества взрывов в Татарстане не слышали никогда. Местные жители насчитали не один десяток БПЛА, которые атаковали сразу несколько населенных пунктов. Очевидцы говорят, что наутро в Нижнекамске стояли огромные столбы черного дыма сразу с нескольких сторон города.
10: Первые несколько прилетов я думала, что это гром. Я думала, ну и хрен с ним. У меня было просто окно настежь открыто, чтобы ночью не задохнуться. Я думала, ну... Вот. А потом что-то я встала все-таки. Решила глянуть. И наблюдаю вот такую картину.
3: Один из дронов после подавления системами РЭП врезался в жилой дом. Это подтвердил глава Татарстана Рустам Миниханов. По его словам, есть пострадавшие, а в доме повыбивало окна. Несколько квартир сгорели дотла. Местные жители, услышав сильный хлопок, вначале подумали, что взорвался газ.
9: Все,
11: раз, балконе,
9: четыре этажа.
3: Как минимум три очага возгорания зафиксировали на территории нефтеперерабатывающего завода «Танека». В этом районе, по словам очевидцев, звучало больше всего взрывов.
10: Вот. Вон он туда приземлился.
3: Как сообщили местные журналисты, на территории завода загорелась установка первичной переработки нефти АВТ-9 и колонна АВТ-8. Третий очаг возгорания предположительно на территории ТАИФ-НК. Это другой НПЗ, расположенный в той же промышленной зоне.
12: Пизда.
3: Завод «Танека» – современный высокотехнологичный нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске. Он входит в структуру «Татнефть». Установленная мощность предприятия составляет 16,2 миллиона тонн нефти в год. Этот комплекс – один из самых эффективных НПЗ России. Предприятие выпускает бензины АИ-92, АИ-95 и АИ-100, дизельное топливо стандарта Евро-6, авиационный керосин и судовые топлива. Ежегодно завод перерабатывает более 8 миллионов тонн нефти и газового конденсата в топливо стандарта Евро-5 и авиакеросин.
9: Это блядь, которые там эти дроны летают. Ну в этой они там в натуре говна, что ли, они ждут, пока, короче, теперь пол России. А потом плакаться будут, потом подумают налоги на всю. Скажут, Россию надо восстанавливать. Когда все это началось, это война, которая никому не нужна. Пол России загубили. Сейчас в сентябре месяце будет общая мобилизация всех.
3: После атаки БПЛА по Нижнекамску в городе отменили все массовые мероприятия ко Дню России и дальше на ближайшие дни. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Жительница Ялты восхитилась отсутствием автомобилей на уличных дорогах, которые в это время стоят в очередях за горючим на автозаправочные станции.
13: Вот такие чистые дороги у нас в Ялте.
12: посмотреть. Но такого не было в июне месяце, но я не знаю. Ну, никогда, мне кажется. Я здесь в Ялте 20 лет, и за 20 лет я, конечно, таких пустых дорог еще не видела. Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику. Все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. О, очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают вот, с вечера и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы. Просто так ни хера не сдадимся.
13: Учим китайский вместе.
14: Как спросить по-китайски? Вы меня слышите?
15: 你能听到我吗?
14: И еще раз вопрос «Вы меня слышите?» по-китайски будет звучать так.
15: 你能听到我吗?
14: И третий раз.
15: 你能听到我吗?
14: Учим китайский. Легко и весело.
16: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
17: Волонтер Ангелина Шамраева о реальной ситуации на фронте.
18: Едем от ребят сейчас, встречались со многими подразделениями, с операторами БПЛА, с пехотой. Вот. Много всяких историй наслушались, поговорили по обстановке. Многие, конечно, сейчас говорят о том, что воевать сложнее, потому что очень много бюрократии, очень много странных решений, которые, наверное, больше мешают, чем помогают. Связанные с запретом на гражданский транспорт, который там волонтеры поставляют. То есть только черные номера, только машины должны быть все покрашены в военный цвет, то есть они должны быть выделены, что это вот именно военный транспорт. Это опять же демаскирует запрет там заселения там, в дома, то же самое. То есть если раньше как-то ну, можно было маскироваться, то сейчас как бы сразу видно, где у нас точки, где скопления. Связи, со связью вопрос так и не решен. Каждый на местах пытается решить ее как может. Но спутники пока не хватает каналов. Мобильный интернет глушится, связи не хватает, нет ее, коммуникаций. Ну, в общем, все как-то сыпется. Снабжение хуже стало, и с дронами в том числе не хватает. Ну, и если даже сравнивать там, с дронами противника, тоже не в нашу пользу. Ну и сейчас еще очень сильно страдают тыловые районы. Сейчас уже враг вовсю орудует в наших тылах. Я показывала, у нас везде там самолетного типа летают. И тыловые районы наши уже не в безопасности. И сейчас достаточно наращивает враг свои технологии в сфере дронов, беспилотных систем. Поэтому получается такое, что ребята немножко воюют вопреки всему, пытаются как-то бравировать, но в общем настроение у всех, хоть они там и говорят, мы там до победы, мы там до Таталова, мы здесь, там, в общем, тут всех победим, ну такое, конечно. Уставшие. Ну, посмотрим. Надеюсь, что мы смогли их поддержать, чтобы была бы возможность помочь им всем. Потому что мы там даже 10% из наших заявок не закрываем. Не можем потянуть, не можем осилить. У нас в основном все подписчики военнослужащие, наверное, на канале. Поэтому и так сборы идут не быстро. Да и если у нас больше 1000 заявок в почте, то, конечно, мы не сможем все разом взять и всем помочь.
16: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: Это однозначно последнее такое. такое лето. Ну, когда еще можно что-то сделать, можно куда-то поехать отдохнуть, когда, конечно, все оно и страшненько, и стрёмненько, но еще как-то живется. По крайней мере, бесконечно плохо не всем. А больше такого не будет, естественно. Все, посмотрите, что происходит на самом деле. Военная ситуация только ухудшается. Ну, беспросветно ухудшается совершенно, потому что во всех этих военных делах нужно смотреть на траектории. Не надо быть мега-аналитиком, не надо заседать в генеральном штабе, чтобы иметь способность посмотреть на траекторию. И траектория идет вниз, или траектория идет вверх. Все. Вот так вот и создаются в основном все прогнозы. И сейчас ситуация на фронте такова, что траектория успехов и достижений российской армии, она идет вниз. А траектория успехов ВСУ украинской армии, она идет вверх. То бишь количество обстрелов по территории России только увеличивается. Цели, которые поражаются на территории России, только увеличивается. Количество этих целей, понимаете? Важность объектов только увеличивается. Масштаб разрушений только увеличивается. Это траектория. Понимаете, если бы было одновременное событие, то с этим можно как-то жить. Ну, одновременное событие. Ну, что-то прозевали где-то, что-то не досмотрели, с кем не бывает. Можно отремонтировать, можно что-то где-то усилить, достроить, там, настучить по башке тем, кто был виноват, ну, можно предпринять какие-то шаги и ситуацию исправить, когда это одноразовые действия. Но это траектории. Да, вы же помните, как раньше было невозможно даже подумать о том, что будут какие-то беспилотники атаковать Москву или Россию из Украины. А сейчас посмотрите сводки. Сначала было 1, 2, 3 беспилотника сбит на территории РФ. Потом было 14, потом 56. А вот буквально уже 300, 200, 100 не воспринимается беспилотников как что-то сверхординарное. А нормально, всего лишь 100 беспилотников летели. И, естественно, все всегда сбиты. И будут сообщать, что все всегда сбиты. А вот этот дым, столбом, который стоит просто коромыслом с нефтебаз, то это небольшое возгорание, которое сейчас будет эвакуировано. Это понятная логика работы государственной информационной машины. Вопросов нет. Но траектория ужасна. И вот проблемы траектории, что они не гасятся и не ремонтируются одноразовыми действиями. Это системные ошибки. Это системные просчеты. И это системные проблемы. Соответственно, что будет происходить? Тоже ведь все понятно, да? Что выборы осенью. Единый день голосования. Никуда от него не деться. Соответственно, до выборов будут держать и курс. И будут как-то держать линию фронта. И будут держать каким-то образом уровень мобилизации в районе текущих значений. То бишь, ничего сверхъестественного. Постараются. Не гарантирую, но постараются. Нравится ничего не делать. Почему? Да потому что выборы. И, ну, конечно, понятно, что выберут всех, кого нужно выбрать. Все ясно. Но на самом деле легче выбирать нужных, когда оно все идет по плану. А если все пойдет не по плану, то, ну, неизвестно, чем это все закончится. Будет тяжелее. Поэтому до осени будут все держать. Вот стиснут зубы из последних сил, уступая, договариваясь как угодно. Но будут держать курс рубля и не будут объявлять массовую мобилизацию. До выборов. Соответственно, вот это тот временной лаг, который у вас сейчас есть. Зазор. Да, что-то можно сделать за это время. Ну, сколько там? 3 месяца фактически осталось. Осталось лето, понимаете? Оно будет почему последним, ну, в том виде, в котором мы его знаем? Потому что, ну, представьте, какой необходим масштаб мобилизации сейчас, чтобы каким-то образом стабилизировать ситуацию на фронте. Вот просто представьте. Учитывая, что умирает сейчас на линии соприкосновения около 400 тысяч человек в год. Да, это же открытая информация, господин Медведев. Видим об этом говорит постоянно, что мы привлекаем в армию около 400 тысяч человек в год, называют цифры. Соответственно, те 400 тысяч, которых привлекли в предыдущем году, они закончились за год. Да? Вот 400 тысяч. И Россия проигрывает сейчас фактически с этим уровнем мобилизации. Соответственно, нужно привлекать не 400 тысяч. Как я рассказывал раньше, у каждой армии мира есть свой почерк. Вот почерк России, который сложился исторически, это артиллерийское преимущество и преимущество в живой силе. Анекдотов, небылиц и реальных воспоминаний на эту тему не счесть. Одно из самых известных исторических воспоминаний, да, заключается в том, как маршал Жуков на каком-то праздничном обеде отвечал на вопрос то ли американского, то ли британского офицера, а как вы разминируете минные поля перед тем, как по ним пройти. Вот маршал Жуков ответил: да мы просто идем по минным полям, как будто там мин нет. Ну, то бишь, живой вал, идут люди, едут танки, все взрывается. Ну, оно взрывается один раз, правильно. Вот кто-то там умер, какой-то, я не знаю, полк. Ну, значит, умер. Баба еще нарожает. Это ведь тоже маршала Жукова выражение, что баба еще нарожает. И вот это почерк российской армии, ничего с этим не попишешь. Он эффективен. Вот то, что очень многие не понимают, что ай-яй-яй, как так происходит. Да вот так, эффективен. Все, не надо не выдумывать ничего другого, потому что все другое потребует полной перестройки работы всех контролирующих и организационных органов. Просто всех. Но это как условно тракториста переучить на летчика. Можно? Можно. Но долго, очень тяжело и самое главное, зачем кто-то должен ездить и на трактор. Соответственно, осенью будут призывать для того, чтобы обеспечить себе это преимущество в живой силе, прежде всего, призовут не 400 тысяч, а 1 400 000. И будут сейчас начнутся комментарии о том, ой, где ты их поселишь, а когда их будут учить, а как всем дадут оружие. Начну с конца. Во-первых, оружия хватит еще и на 10 400 000. Оружие со времен холодной войны на складах, вот стрелкотни непосредственно и патронов осталось столько, что можно призвать практически все. Там много ума не надо. За 3 дня научат стрелять по целям. Дальше, где они будут жить? Да нигде, в палатках. Палатки тоже есть. В палатках, в поле и будут нести тяжести военной службы. Почему? Смотрите выше. Потому что это стиль российской армии. Солдат через страдания и тяжести должен выполнять поставленную руководством задачу. Это стиль. Нет стиля российской армии, в которой солдат должен остаться живым. Отсутствует в военной доктрине. Все. Соответственно, погода, непогода, больной, здоровый, не имеет никакого значения. Но часть стиля – это подавляющее преимущество. Поэтому не будет никаких легких путей. Призовут какое-то огромное количество людей, от которого, по идее, НАТО присядет в ужасе. Но, по крайней мере, такая логика во всем этом сейчас наблюдается, что НАТО испугается и начнет о чем-то немедленно договариваться, потому что такой живой силы у них нет. Все, так было всегда, так будет и в этот раз. Поэтому, ну, приведите свои дела в порядок, если у вас еще есть какая-то возможность, то 3 месяца. Вот 3 месяца вы еще можете попрыгать, побегать как-то. Проведите их с пользой. Поедете на речку. На море не советую на какие-то. Тем более там в Крым не советую. Кстати, с первого дня войны не советую. И вот оно все, собственно, и происходит. Уже 100 раз об этом говорили. Поедете на речку. Купите домик в деревне, в конце концов. Пока еще можно их купить за какие-то вменяемые деньги. В деревне люди потянутся к следующему лету максимум. Просто потянутся эшелон. Потому что в таких городах, как, допустим, тот же Белгород, как тот же Курск, там невозможно будет находиться во всей прифронтовой зоне. И люди начнут разъезжаться, ну, потому что хочется жить, все понятно. Приведите в порядок документы, понимаете? Приведите в порядок свои какие-то учетные данные. Вот просто займитесь этим, потому что времени-то, ну, до осени пролетит и не увидишь. И да, такого лета больше не будет много-много лет. Да, увы.
20: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
21: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Пиратская почта.
3: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. В суде им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
0: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» — это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
3: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
1: Народ, короче, вот... Знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там, участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, пиз***. Понятно? Вы, шайка, пиз***. Какие вы, долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон, я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали, пристава.
3: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
1: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон, ЖК, за ЖКХ, там, а что там, 500, а, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня, за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка, выходит.
3: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращения туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
23: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
22: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
24: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
22: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
25: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, бля. Вот он.
22: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
24: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топливо для российской армии прекратится.
22: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Не время для шуток. Военкор Астрахань про марафоны патриотического юмора.
6: Шутки про Трампа, который то обещает бомбить Иран, то сдает назад, в нашем патриотическом сообществе, честно говоря, вообще не веселят. Рассказы о том, как Иран побеждает А, начинают напоминать классическое «Украина этой зимой замерзнет». Ну и если Трамп такой вот клоун, такой вот фраер, и его слово ничего не стоит, чего ж тогда золото подорожало на 4%, а нефть подешевела на 5% за пару часов-то? Как-то сильно много для реакции на дешевые слова. Не такие они и дешевые выходят. Ну а шутки про Хексита вообще не смешные на фоне скорости и успешности реформ армии США. Особенно, когда шутят те люди, которые год назад в восторге от татуировок считали данного крестоносца своим потерянным христианским братом. Чтобы весело шутить про Хексита, надо сначала со Старлинком и Хорнетами разобраться бы. В общем, это, как бы сказать, я думаю, что пора как-то более обоснованно сначала дожидаться результата, а потом устраивать марафоны юмора.
5: Пионер запаса о том, как медали и ордена получают совсем не те, кто их заслужил.
6: Встретился мне тут один командир. Что о нем сказать? Знаю его и знаю очень хорошо. Знаю, что, возможно, он и хороший командир, если бы он, конечно, командовал. Знаю, как близко к самому тыловому центру он сидел. Да и должность у него была по бумагам. Очень ответственная и серьезно опасная. Целый начпрот. Так вот, я был в шоке, когда увидел на его груди три ордена мужества. Медаль за отвагу и медаль Суворова. Три планки о ранениях, в том числе тяжелые. Глядя на этот мишурный блеск, я начал узнавать у парней правду. А все мужики в один голос говорят, что они его уже очень давно не видели на передовой. Да и со склада он никуда и не выезжал. Ранений у него не было, кроме царапин от картона при распаковке очередной палочки для отчетности. К чему я это пишу? Ужасно, что такие мрази обесценивают боевые награды. Каждый орден на его кителе – это украденная награда у того, кто реально рисковал жизнью, кто вытаскивал раненых под огнем, а не подписывал накладные. Те, кто идет на должностные преступления и подписывают фиктивные документы, чтобы наградить самих себя, тоже мрази. Вы опозорили не только себя, но и честные лица, выполняющие приказы в грязи и крови, пока вы строите из себя героя в тылу. Предательство формы и чести требует ответа. И рано или поздно этот фасад из липовых наград рухнет, обнажив истинное ничтожество.
5: Синяя Z-борода про иллюзии братских и дружественных народов.
6: Попытки заставить любить и уважать себя за то, что мы дружные и благородные, заканчиваются плохо. Когда официальные высшие лица России заявили, что Петр Порошенко – это наилучший выбор украинского народа, в то время как у нас находился легитимно свергнутый президент Украины Виктор Янукович, возможно, они рассчитывали на то, что Порошенко скажет: «Да, я действительно лучший выбор. Сама Россия меня признала. Давайте теперь дружить в засос». Чем все закончилось? Зеленский – прямое продолжение всего этого процесса. Благополучно торговали, никаких препятствий. Все было налажено, все было в порядке. И плевали торгаши на войну. Выгодно же было. И все равно мы оказались зависимы от украинского выбора. И то, что сейчас происходит в Молдове, наблюдается повсеместно. Сначала Армения. Дальше Киргизия туда же пойдет в любом случае, даже несмотря на наличие российской военной базы. Кстати, в Армении база тоже есть. Если вся лояльность построена не с позиции силы, а только на принципе дружбы за деньги, то такая лояльность, соответственно, и испаряется, как только заканчиваются деньги. И маятник от этой дружбы качнуть в противоположную сторону очень легко. Он уже завис там. Там есть потенциал для инерционного движения, а надо его приводить в нейтральное положение.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Что будет с топливом в армии? Росстат признал бешеный рост цен на бензин. Страну накрыл самый тяжелый кризис за 3 года.
2: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на 3-ю заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки. До какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
22: Причина скачка цен банальна. Острый дефицит топлива в трети регионов страны. Из-за постоянных налетов беспилотников по НПЗ и нефтебазам вышли из строя 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. А загрузка предприятий упала до минимума за последние 17 лет, рассказывает экономист Кирилл Родионов.
7: Главным триггером этого дикого скачка цен стало резкое сжатие предложения. С начала года дроны успешно атаковали более 30 российских нефтеперерабатывающих заводов. В итоге производить топливо в прежних объемах физически нет где. То, что мы видим на заправках сейчас, это только начало. Впереди дефицит, который Минэнерго уже пытается тушить в ручном режиме, но восстановить разбитые установки быстро просто невозможно.
22: Настоящая катастрофа сейчас разворачивается на юге страны и особенно в Крыму. В Севастополе бензин всего за неделю подорожал на 10%, а на заправках ввели продажу строго по талонам. Соцсети буквально разрывает от возмущения местных жителей, которые часами стоят в очередях.
8: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить Макс, вернее, там блок развожаева, чтобы поймать QR-код какой-то. В 10 вечера, минуточку, да, я уже сплю. В 10 вечера я должна ловить его, там, поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю.
22: В Z-сообществе другой вопрос. Что в этой ситуации будет с топливом для армии? Военная техника на фронте пожирает дизель и бензин эшелонами, а заводы по Волжье и Кубани горят один за другим.
9: В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х. Поэтому по поручению наших братьев выехали с такой миссией. Везем тонну бензина.
22: Пока Росстат фиксирует новые ценовые рекорды, министерство пытается договориться с нефтяными гигантами о перенаправлении остатков топлива. Но эксперты единодушны. Пока небо над нефтебазами остается дырявым, бензиновый кризис будет только усугубляться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Говорят военкоры.
5: Военкор канал «Архангел» спецназа про новые удары по России.
6: Ночь в преддверии Дня России прошла под активными атаками противника на различные регионы, начиная от Крымского полуострова и заканчивая Республикой Татарстан. Подразделениями обороны был уничтожен 231 беспилотник, преимущественно над южными районами. Всего за сутки сбито 420 дронов. Украинские ресурсы уже с утра безудержно радуются нескольким атакам, одной из которых стала нефтебаза в Нижнекамске в Татарстане. В результате атаки дронов дальнего радиуса действия «Лютый» возникло возгорание, а кадры последствий с разных ракурсов уже есть в интернете. Еще одной целью удара стала Самарская область, где атакован город Тольятти. Там пострадал каучуковый завод. Помимо этого, дроны фиксировались пролетом над Самарой. Более того, дроны противника сбивали и над Астраханской областью. Либо вооруженные силы Украины планировали удары по Каспию, либо снова хотели атаковать Оренбуржье через Казахстан. И в очередной раз под массированным ударом был Крым. Сегодня основной целью стал Симферополь и окрестности Таврической ТЭЦ.
5: День России. Никита Третьяков и непраздничные выводы хода спецоперации.
10: С одной стороны, враг действительно отлично изучил и успешно манипулирует нашим обществом в том агрегатном состоянии, в котором оно пребывает и которое во многом совпадает с агрегатными состояниями других буржуазно-капиталистических обществ потребления в 21 веке. С другой стороны, вопрос о том, может ли какой-то катаклизм перевести наше общество в некое новое агрегатное состояние, нельзя считать полностью закрытым. И, как показывает война США с Ираном, в том, что касается принципиально других обществ, аналитический и манипулятивный инструментарий Запада дает сбой. Представляется, что на нынешнем этапе скатывания на дно такой переход в новое агрегатное состояние, будь то вскипание или затвердевание, является единственным шансом на сохранение России как исторического субъекта, а значит и на выживание народа как некоего целого, вне зависимости от судьбы конкретного имеющегося государственного образования. Но это позитивный сценарий. Негативные даже озвучивать не хочу. С Днем России!
5: Олег Царев о том, как Украина планирует уничтожить Россию.
11: Это я не придумал. Это пишут западные СМИ. Киев намерен запросить у западных партнеров еще 20 миллиардов долларов военной помощи, чтобы сжечь Россию, пишет «Политика». Официальный запрос планируется озвучить 18 июня на очередном заседании контактной группы по обороне Украины, так называемом формате «Рамштайн». Примечательно, что источник «Политика» заявил прямо: «Украина хочет, чтобы Россия горела, но для этого ей нужно финансирование». Цитата. «Окно возможностей открыто. Если мы дадим России время снова адаптироваться, мы можем упустить реальный шанс положить конец этой войне путем настоящих переговоров. А если Россия создаст собственные дроны средней дальности, это станет для нас катастрофой». Конец цитаты. И знаете, нам надо очень постараться, чтобы окно возможностей закрылось быстрее. Иначе быть беде.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
17: Глава спецназа Ахмат Апти Алаудинов. О том, что новые украинские дроны могут полностью разрушить российскую логистику на фронте.
12: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники, модернизированные такие беспилотники, летят дальше, чем предыдущие. Ну, и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую на приграничье полностью, получается.
17: Экономист Вадим Каратышев о том, что страну ждет бунт пустых канистр.
13: В ближайшие недели Россия войдет в жесткий топливный кризис, паралич экономики, системы, люди не смогут заправляться, продукты не будут подвозиться, дефицит продуктов в отдельных регионах, люди будут ставить машины на прикол, начнутся протесты, начнется бунт пустых канистр. Плюс та информация, которую мне предоставляют из Москвы, паралич, экономический кризис, связанный с топливом, с логистикой, вынос НПЗ, вынос всей инфраструктуры вокруг Крыма, всей логистики. Да, скоро мы увидим удар по Крымскому мосту, и Крым будет полностью отрезан, люди оттуда побегут. Если Украина все то, что сейчас мы видим, сделала почти без денег, что она может сделать за 200 миллиардов долларов, как вы думаете? Я объясняю одну простую вещь. За 200 миллиардов Украина уничтожит Россию. Россию, не Крым. Не линию фронта подвинет там на 200 километров, понимаете? Еще раз вам повторяю. Количество предприятий посчитайте, количество средств поражения, когда у Украины будут сотни миллиардов долларов, посчитайте. Она, Украина, может за четверть от этой суммы уничтожить все НПЗ. Все НПЗ российские может. Ну, кроме Омского. Омский 13 тысяч тонн, и у России останется 15-20 тысяч тонн производства при ежедневной потребности 100 тысяч тонн.
17: Жительница Москвы о том, почему решилась покинуть Россию.
14: Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для путинской с***ы, не для его войны, не для того, чтобы героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете херня. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон. Если посчитать, сколько денег Россия тратит ежедневно на бомбежку Украины, это же просто немыслимые цифры. Вы за один день сэкономленных денег на бомбежку Украины могли бы вставить зубы всем своим пенсионерам, чтобы они когда интервью давали, хотя бы не без зубы ртом говорили: а Путин у нас такой молодец, страну поднял, о, а вспомните, что в 90-х было, а у самой зубов нет ни черта.
21: Одна новость, максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В Киеве угрожают полностью отрезать Крым от

0: Ну да, склад или там крупное топливное депо.
1: Или бронированную колонну подловить. А сейчас подход изменился до неузнаваемости. Больше нет необходимости гоняться за каждым отдельным объектом ради самого факта поражения. И суть в том, чтобы сделать доставку любых грузов математически, экономически и, что самое главное, психологически невыгодной.
0: Ага. Психологически невыгодный. Звучит интересно.
1: Достаточно взглянуть на трассу Р-280. Ее часто называют «Новороссия». Последние несколько лет именно эта дорога была главной сухопутной артерией.
0: Угу.
1: Сотни, если не тысячи грузовиков, каждый божий день двигались по этому маршруту. Это просто гигантский конвейер, который обеспечивает жизнь более 2 миллионов человек на полуострове.
0: Да, да.
1: А сейчас эта трасса практически парализованная.
0: Минуточку, вот тут сразу хочется включить здоровый скептицизм.
1: Давай.
0: Что значит парализована? Эта трасса же не перекрыта бетонными блоками. Асфальт там на месте. Мосты на этом участке целы. Власти официально движение не закрывали. Никаких шлагбаумов не стоит.
1: Все верно.
0: Ну вот. А логистика – это сверхприбыльный бизнес. А бизнес всегда находит пути. Разве водители не могут просто, ну, ехать быстрее? Или, как это часто делалось в истории конфликтов, передвигаться исключительно под покровом ночи?
1: В режиме радиомолчания.
0: Да, чтобы избежать атак. Но не бывает так, чтобы открытая дорога просто взяла и перестала работать.
1: В том-то и дело. Физических преград в виде бетонных надолбов там действительно нет. Но там выросла невидимая стена.
0: Невидимая стена.
1: Да, и работает она в разы эффективнее любого бетона. Современная блокада держится на чистом страхе и экономической нецелесообразности.
0: То есть водители просто боятся?
1: Водители-дальнобойщики – это ведь не солдаты. У них нет приказа идти на прорыв. Они просто отказываются брать рейсы на этом направлении.
0: Значит, паралич наступает просто потому, что цена риска стала неприемлемой для частного бизнеса?
1: 100%. Достаточно заглянуть в профессиональные чаты дальнобойщиков.
0: И что там?
1: Там каждый день появляются новые видео горящих фур, разорванных топливных цистерн на обочинах в Запорожской и Херсонской областях. Это создает мощнейший психологический эффект.
0: Но это можно понять.
1: Логистические компании массово отказываются от маршрута. А страховые компании, те вообще умеют считать деньги лучше всех.
0: О да, страховщики свой процент не упустят.
1: Они просто перестали страховать грузы и транспорт, идущие по этой трассе. Потери современной фуры с рефрижератором стоимостью в десятки миллионов рублей и гибель водителя стали статистической нормой.
0: Ого! То есть ни одна надбавка за риск не покроет такие колоссальные убытки.
1: Вот именно. Поток машин иссякает сам собой, потому что никто не хочет играть в русскую рулетку.
0: Хорошо. Экономику страха понять можно. Это логично. Но почему не работают старые проверенные методы защиты?
1: Ты про ночные рейсы?
0: И про них тоже. Раньше колонны снабжения как-то проходили через опасные зоны. Ехали ночью с выключенными фарами. Да и в конце концов в России на технику устанавливаются системы радиоэлектронной борьбы.
1: Те самые знаменитые РЭП.
0: Да, которые создают купол помех и глушат связь. Что именно изменилось в технологическом плане, что сделало эти методы бесполезными?
1: В основе этой новой транспортной блокады лежат так называемые FPV-дроны дальнего радиуса действия.
0: Это которые с управлением от первого лица?
1: Да, когда оператор управляет аппаратом через видеоочки. И ключевое слово здесь глубина. Если раньше опасность подстерегала грузовик только прямо на линии соприкосновения, то сейчас эти дроны патрулируют воздушное пространство на 80, а иногда и 100 километров вглубь территории.
0: 100 километров?
1: Да. Транспорт находится под угрозой практически на всем пути следования. И прятаться ночью абсолютно бесполезно.
0: Полагаю, из-за массового внедрения тепловизоров.
1: Именно. Тепловизоры, которые еще недавно стоили как крыло от самолета, теперь стали массовыми и дешевыми. Они делают тяжелый грузовик идеальной мишенью даже в густом тумане.
0: И в безлунную ночь.
1: Да. Разогретый дизельный двигатель фуры, идущий с 20-тонным грузом, на экране тепловизора светится как гигантский прожектор на фоне холодного ночного асфальта.
0: А если в лесополосу спрятаться?
1: Спрятаться под деревьями тоже не выйдет. Тепловой контур пробивается сквозь листву. Но самое главное новшество, которое прямо сейчас ломает всю классическую систему защиты, это машинное зрение и алгоритмы автозахвата цели.
0: Стоп. Вот этот момент требует предельной...

0: ясности.
1: Давай.
0: Возвращаясь к системам РЭБ. Российские комплексы радиоэлектронной борьбы исторически считаются одними из самых мощных в мире.
1: Это правда.
0: Принцип их работы звучит просто и логично. Если связь между пультом оператора и летящим дроном заглушена белым шумом, дрон теряет управление. Он слепнет и просто падает в поле.
1: Угу.
0: В чем подвох? Почему эти новые аппараты пробивают защитный купол?
1: Потому что машинное зрение делает радиосвязь необязательной на самом важном критическом этапе полета. Весь искусственный интеллект, вся вычислительная база находится прямо на борту беспилотника.
0: Прямо на самом дроне.
1: Да, на маленьком кремниевом чипе. Как это выглядит в реальности? Оператор издалека замечает тепловое пятно грузовика. Изображение может уже дергаться и пропадать из-за работы РЭБ.
0: То есть помехи уже идут.
1: Да, но оператор успевает навести на этот силуэт рамку на своем экране и нажимает кнопку автозахвата. Все, с этой секунды человек дрону больше не нужен.
0: Подожди, то есть если в эту самую секунду мощнейшая установка РЭБ полностью обрывает сигнал, дрон не падает?
1: Нет, не падает.
0: Он продолжает лететь к цели?
1: Да, он становится полностью автономным. Бортовой компьютер отслеживает цель по видеопотоку со своей собственной камеры, он вычисляет скорость фуры, предугадывает ее траекторию, учитывает ветер и сам корректирует полет вплоть до удара.
0: Фантастика.
1: Можно заглушить любые радиоволны в эфире, но физически невозможно дистанционно заглушить объектив камеры и процессор, который обрабатывает картинку внутри летящего куска пластика.
0: Слушай, это просто поразительная асимметрия современной войны.
1: О, да.
0: Если вдуматься, это звучит как злая ирония. Многомиллионная установка РЭБ, шедевр инженерной мысли, оказывается абсолютно бессильной перед собранным в гараже дроном.
1: Которая стоит сущие копейки.
0: Копейки, по сравнению с фурой и грузом, который он уничтожает. Это как установить на дом гигантскую сейфовую дверь за $1 000 000, а грабитель просто пробивает стену из гипсокартона 5-долларовым молотком.
1: Идеальная аналогия. И это меняет абсолютно все расчеты. Если главная автотрасса простреливается насквозь и превращается в высокотехнологичный огневой мешот, логистика неизбежно начинает искать альтернативы.
0: Водители пытаются найти обходные пути.
1: Именно. И тут в игру вступает география. Крым — это полуостров, соединенный с материком несколькими очень узкими перешейками. Начинается методичное перерубание этих естественных артерий.
0: Понятно. Речь идет о мостах. Чонгарский мост, переходы в районе Армянска.
1: Да, а также мост в Геническе на Арабатской стрелке. Чонгар – это вообще главное бутылочное горлышко для грузового транспорта. Как только пролеты моста получают повреждения от точечных ударов ракет, движение встает.
0: Ну, пытаются же впускать многотонные фуры по грунтовым дорогам в объезд?
1: Пытаются, но грунтовка просто физически не способна пропустить тысячи тяжелых машин. Проходит один хороший дождь, и альтернативный маршрут превращается в непроходимое месиво, где вязнет любая техника.
0: А Арабатская стрелка?
1: А она без моста вообще превращается в тупик.
0: Хорошо, автомобильные дороги – это всегда уязвимое место. Но ведь есть железная дорога. Это же классика военной логистики еще со времен 19 века.
1: Согласна. Поезда – это серьезно.
0: Один товарный состав легко заменяют сотню фур. Разве поезда не могут решить проблему снабжения?
1: Рельсы действительно легко восстановить. Но современный подход заключается в том, что бьют не по рельсам.
0: А почему?
1: По мостам снова. Бьют по тяговым подстанциям. Железнодорожная логистика парализуется через уничтожение энергоинфраструктуры. Узловые станции в Джанкое, Мелитополе, Токмаке остаются без электричества.
0: А без электричества электровоз никуда не поедет.
1: Вот именно. Современный мощный электровоз без напряжения в контактной сети – это просто бесполезный кусок металла весом в 200 тонн. Поезда встают намертво.
0: Но ведь существуют тепловозы, дизельные локомотивы, которым вообще не нужны провода.
1: Существуют, и они сразу становятся приоритетной мишенью. Под них нужны склады с дизельным топливом, нужны специфические ремонтные депо. Как только эти объекты фиксируются разведкой, по ним наносится удар.
0: То есть систему бьют по ее самым слабым звеньям?
1: Да, вычисляют слабое место и бьют туда.
0: Звучит крайне убедительно. Логистика на материке действительно превращается в кошмар. Но тут позвольте выступить адвокатом дьявола.
1: Давай, что у тебя?
0: Вся эта сухопутная логистика — это прекрасно. Но есть же Крымский мост. Это не просто переправа, это колоссальное инженерное мегасооружение. И вокруг него выстроена беспрецедентная эшелонированная система защиты. Десятки комплексов ПВО, боновые заграждения на воде, патрули береговой охраны, дымовые завесы. Как можно вообще всерьез рассуждать о полной изоляции полуострова, пока стоит этот мост?
1: Но парадокс ситуации в том, что именно потому, что он остался один, он превратился в самую большую критическую уязвимость. Все внимание приковано только к нему, и его атакуют комбинированно, используя совершенно разные физические среды одновременно.
0: То есть бьют со всех сторон?
1: Да. Снизу по поверхности воды идут безэкипажные катера. Это нашпигованные взрывчаткой морские дроны, которые идут почти вровень с волнами и невидимы для стандартных радаров. А одновременно с этим сверху с неба летят крылатые ракеты и баллистика. Каждое, даже минимальное повреждение пролета, каждое вынужденное закрытие моста на ремонт или проверку мгновенно бьет по логистике всего полуострова. Это суровая логика войны на истощение. Топливо, медикаменты и еда нужны военным гарнизонам точно так же, как и гражданскому населению. Невозможно отделить солярку для рейсового автобуса от солярки для бронетранспортера.
0: Логично.
1: Значит, любая фура с продуктами или бензовоз на трассе рассматривается как законная военная цель.
0: Философский вывод из этого звучит по-настоящему масштабно. Если вспомнить историю, чтобы устроить морскую или сухопутную блокаду целого региона, требовались колоссальные усилия. Огромные флотилии, многотысячные армии, долгие месяцы строительства редутов, перекрытие дорог живой силой и бронетехникой.
1: Да, это были титанические затраты ресурсов.
0: А сейчас для паралича логистики достаточно нескольких десятков операторов с джойстиками, сидящих в подвалах за десятки километров от цели.
1: Это демонстрирует просто невероятную дешевизну удушения. Поддержание такой высокотехнологичной блокады стоит сущие копейки по сравнению с теми ресурсами, которые требуются для попыток ее прорвать или обойти. И здесь информационная накачка играет не меньшую роль, чем сами взрывчатые вещества.
0: Согласен, 100%. Публичное объявление о том, что маршрут теперь является зоной поражения, тиражирование жутких кадров горящей техники в социальных сетях – все это работает как мощнейший мультипликатор страха.
1: Угу.
0: Водители и перевозчики сдаются еще до того, как вставляют ключ зажигания. Оператору дрона даже не нужно никуда лететь и тратить боеприпас, потому что грузовик просто не вышел в рейс из-за страха.
1: И в результате этого давления густонаселенная территория плавно, но неотвратимо переходит в статус изолированного анклава.
0: Стоит задуматься об исторических параллелях.
1: Каких, например?
0: Ну, будь то западный Берлин времен Холодной войны, куда грузы приходилось доставлять по воздуху, или блокадный Ленинград, сценарий изоляции всегда развивается по одному и тому же вектору. Когда исчезает базовая логистика, современное сытое общество очень быстро теряет свой цивилизованный фасад. Тонкий слой комфорта слетает за считанные дни.
1: Да, социальная структура стремительно откатывается к самым архаичным формам выживания. Неизбежно возникает карточная система распределения на хлеб, питьевую воду и бензин.
0: И черный рынок.
1: Моментально расцветает теневой сектор с совершенно космическими спекулятивными ценами на базовые товары. Возникает двойная экономика.
0: Пустые полки в официальных освещенных магазинов и торговля из-под полы за огромные наличные деньги.
1: Изучение современной войны наглядно показывает одну непреложную истину. Никакие высокие технологии, машинное зрение или дроны не отменяют базовых человеческих потребностей.
0: Наоборот, эти технологии позволяют бить по этим потребностям с невиданной ранее хирургической точностью и эффективностью.
1: И самую высокую, самую страшную цену в такой технологичной войне на истощение всегда платят простые гражданские люди, которые оказываются в заложниках у географии и разрушенной инфраструктуры. На этом все. Думайте, анализируйте. До новых встреч.
2: Радио Лента. 15:57 AM. на радио «Лента». Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Очаг напряженности. Американский профессор назвал Калининград одной из возможных точек столкновения России и Европы. Конфликт со странами НАТО неизбежен? Впервые в истории региона почти половина предприятий Калининградской области оказалась убыточной. По мере продолжения СВО ситуация будет ухудшаться? Море есть, туалетов нет. На пляжах Зеленоградского округа нашли целый букет нарушений. Кто-то профилонил начало курортного сезона и будет наказан? Итак, Калининград вошел в число 6 потенциальных точек напряженности, где может усилиться противостояние России и Европы в случае конфликта. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, известный американский специалист по международным отношениям.
4: Есть 6 очагов напряженности. Беларусь, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой.
3: В Москве в ответ на подобные прогнозы уверяют, что планов нападать на страны НАТО нет. При этом Владимир Путин ранее подчеркивал, что у России достаточно военных средств, чтобы защитить Калининградскую область от любых внешних попыток атаковать регион. Эти заявления звучат на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между Россией и странами НАТО. В частности, российский посол в Бельгии Денис Гончар предупреждал о возможных ответных мерах Москвы на развертывание американского ядерного оружия в странах Балтии и Польши. В свою очередь, российские военные эксперты отмечают растущую озабоченность по поводу безопасности в Балтийском регионе и не исключают прямого столкновения с НАТО. А предпосылки к этому имеются. Иначе зачем на территории России активно строятся военные объекты вдоль границ с Альянсом?
5: Журналисты изучили спутниковые снимки и сообщили о масштабном расширении российской военной инфраструктуры у западных границ страны. Новые объекты появляются в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, то есть прямо вдоль границ регионов северо-запада со странами НАТО. У границы с Норвегией строят новые казармы, которые могут вместить до 17 тысяч военных. Вдоль границы с Финляндией также фиксируют новые казармы, склады, технику и транспорт. Кроме того, в Финляндии считают, что Россия может увеличить группировку у северо-западных границ с нынешних 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. Уже сейчас приграничные регионы превратились в военный плацдарм с учениями и перебросками вооружения.
3: Для жителей российского северо-запада это означает простую и страшную вещь. Если военно-политическое руководство России решится на новую большую войну с НАТО, именно эти регионы окажутся под ударом первыми. И, разумеется, в эпицентре боевых действий будет Калининградская область со всеми вытекающими последствиями, о которых и думать не хочется. Пока же налицо экономические последствия специальной военной операции. И это даже признают в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Хотя они уже и сейчас впечатляющие. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Финансовое положение бизнеса в регионе продолжает ухудшаться, следует из данных Калининградстата. Удручающую ситуацию подтверждают сухие цифры статистики.
6: По итогам первого квартала 2026 года доля убыточных предприятий в Калининградской области выросла до свыше 47%. Год назад таких компаний было 39%. Соответственно, доля прибыльного бизнеса сократилась с 60 до 52%. Еще сильнее просела общая прибыль предприятий региона. За первые три месяца года компании заработали всего лишь 83 миллиарда рублей. Это почти в три раза меньше, чем годом ранее, когда доходы компаний региона оценивались в 244 миллиарда рублей. Падение составило почти 66%. Особенно сложной оказалась ситуация в промышленности. Если год назад прибыльными были 69% предприятий отрасли, то сейчас только 43%. Убытки промышленных предприятий достигли 8 миллиардов рублей и впервые превысили объем полученной прибыли. Серьезное ухудшение зафиксировано также в сфере недвижимости и финансовом секторе. Более половины финансовых организаций Калининградской области завершили квартал с убытками.
3: Ухудшение показателей региона экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, высокой ключевой ставкой, падением спроса, дефицитом кадров, санкциями, введенными после начала спецоперации, и проблемами с логистикой. Курортная отрасль также в минусе. Особенно нелегкие времена переживают владельцы отелей. Несмотря на высокие цены, спрос на отели в Калининграде этим летом существенно упал. По данным отельеров, в июне-августе 2026 года число проданных ночей в столице Янтарного края рухнуло почти на 20%, что гораздо больше, чем у наших прямых конкурентов. Одновременно со спросом изменилась и цена размещения, и причем не в лучшую сторону. Так, в среднем до 13 500 рублей за одну ночь. Это минус 1%. В Крыму, к примеру, стоимость размещения в отелях выросла на 15,5%, как и сам спрос, плюс 13%. Масло в огонь подливают и некоторые пляжи, не готовые к наплыву отдыхающих.
7: Прокуратура Калининградской области вместе с профильными ведомствами обследовала 5 популярных пляжей в Зеленоградском округе и обнаружила на побережье массу нарушений. По факту, не хватает туалетов, информационных стендов, спасательного оборудования, а у части спасателей не оказалось документов, подтверждающих их квалификацию. О нарушениях сообщили в установленном порядке в администрацию округа. Рассказали об итогах проверки в пресс-службе МЧС.
3: Стоит отметить, что в конце мая инспекцию пляжей провел министр культуры и туризма Андрей Ермак. В Зеленоградске ему представили показательное спасение человека из воды и выставку профильного оборудования. Тогда, по итогам выезда, министр заявил, что в Зеленоградске, как всегда, с пляжами все хорошо. Как оказалось, не очень. Но жизнь показывает, что бывает и хуже. На море отсутствие туалетов хотя бы можно компенсировать тем же морем. Конечно, вариант не ахти, но что уж поделать, если на пляжах отсутствуют элементарные удобства. А вот как мыться летом, если совсем нет воды? Именно с такой проблемой столкнулись в Карелии, где людям приходится мыться в прямом смысле под дождем. Коммунальный армагеддон накрыл Лагденпогский район, поселок Куркиеки. Его жители уже почти 3 недели остаются без холодного и горячего водоснабжения. В итоге нормальные бытовые условия в поселке фактически отсутствуют. Неоднократно обращались к чиновникам, однако проблема до сих пор не решена. Почему отключили воду, никто не объясняет, сетуют местные жители.
8: Дети не могут нормально помыться. Амбулатория не может полноценно принимать пациентов. В школе отменили детский лагерь, потому что нет водоснабжения. Дошло до того, что мы дождя ожидаем, как манны небесной, чтобы, наконец, помыться под дождем.
3: По словам людей, ситуация уже начинает напоминать санитарный кризис. Жители опасаются роста кишечных инфекций и других заболеваний, связанных с отсутствием доступа к воде. В общем, кому-то не везет с сортирами, кому-то с водой, а все из-за кризиса управленческого менеджмента, который то ли не умеет, то ли не хочет руководить на местах. И как тут не вспомнить народную мудрость, что рыба гниет с головы?
9: На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: Всем привет! У меня сегодня новость, которая должна была стать главной в каждой местной газете, в каждом телеграм-канале, в каждом разговоре за кухонным столом. Но почему-то не стала. Впервые в истории Калининградской области почти половина предприятий оказалась убыточной. Я написал «впервые в истории» и хочу, чтобы вы это осознали. Не в пандемию, не в 90-е, когда все рушилось. Сейчас, в 2026 году. Давайте разберем, что это реально означает. Сначала цифры, потому что без цифр это просто слова. Итоги первого квартала 2026 года, по данным Калининградстата, совокупный финансовый результат предприятий области составил 61 миллиард рублей. Звучит вроде ничего, но это всего лишь 28% от уровня того же периода прошлого года. То есть за один год прибыльность бизнеса в регионе рухнула больше, чем на 70%. 70% за год. Вдумайтесь в эту цифру. По итогам 2025 года убыток убыточных предприятий Калининградской области составил 111,5 миллиардов рублей. Это больше, чем в прошлом году на 11%. Рост убытков год за годом системно. И это не остановилось. В первом квартале 26-го тренд только ускорился. Теперь по отраслям, потому что дьявол, как всегда, в деталях. Больше всего убыточных предприятий сосредоточено в ЖКХ. В секторе энергоснабжения в убытке работают 67,9% компаний. Это значит, что почти 7 из 10 предприятий, которые вам дают свет и тепло, работают в минус. Как долго они смогут так работать? Кто будет покрывать дыры? Правильно, либо бюджет, либо тарифы. То есть вы. В водоснабжении и утилизации отходов убыточных больше половины. Больше половины компаний, которые обеспечивают вам воду, работают в убыток. Кредиторская задолженность предприятий региона на конец 2025 года – 750 миллиардов рублей. Это не просто долги, это бомба с часовым механизмом под экономикой региона. Теперь расскажу, почему это происходит. Не официальную версию, а ту, которую вы понимаете и без меня, если честно, смотреть на вещи. Причина первая – логистика. До 2022 года все везли по железной дороге через Литву. Дешево, быстро, надежно. Сейчас 80% номенклатуры под запретом транзита. Паром из Усть-Илуги – это 800 километров. Дольше, дороже и зависит от погоды, расписания и политических решений в Москве. Доставить товар дороже – значит продать его дороже. Значит, покупают меньше – значит, бизнес закрывается. Причина вторая – кредиты. Ключевая ставка Центробанка на исторически высоких уровнях. Вы понимаете, что это значит для бизнеса? Взять кредит на развитие – это сейчас означает платить такие проценты, что бизнес не успевает зарабатывать быстрее, чем тает в процентах. Малый и средний бизнес в таких условиях не развивается. Он выживает, а многие не выживают. Причина третья – рынки. Европейские рынки закрыты. Санкции отрезали то, что раньше составляло значительную часть торговли региона. Калининград был заточен под близость к Европе. Дешевый транзит, туристы, торговля – всего этого больше нет. А новых рынков сопоставимого масштаба не появилось. Обещали – не появилось. И вот тут я хочу остановиться и задать неприятный вопрос. Где была региональная власть, пока все это происходило? Смотрите, как работала стратегия развития, которую нам презентовали с красивыми слайдами. Ставка на туризм – туристов стало меньше. Ставка на малый бизнес закрывается быстрее, чем открывается. За прошлый год закрылось 1414 предприятий, а открылось 1247. Минус 167 компаний за год. Крупных производств, которые давали бы стабильную занятость, не появилось ни одного. Ни одного за годы разговоров про развитие. Коррупционный ущерб в регионе за 2025 год – 177 миллионов рублей. Рост в 5 раз. В 5 раз, Карл. При этом никто не слетел с кресла. Теперь самое неприятное. Будет ли лучше? Смотрите на факторы объективно. Санкции ужесточаются, они ослабляются. Транзит через Литву сжался с 50% в 2022 году до 80% под запретом к 2026. Вектор понятен, и он не разворачивается. Ставки по кредитам остаются высокими. Бизнес не может нормально инвестировать и развиваться. Рабочих мест становится меньше. За прошлый год в области исчезло 23 тысячи рабочих мест. Это население Светлогорска. Просто представьте, что город просто пропал с карты в плане занятости. Люди уезжают. Те, кто мог и хотел, многие уже уехали. Остаются те, кто привязан. Работа, семья, недвижимость. И рынок сжимается дальше. Меньше покупателей, меньше смысла держать бизнес открытым. Вот вам полная картина. Логистика дорогая, кредиты дорогие, рынки закрыты, люди уезжают. Власть рапортует о достижениях. Замечательный коктейль. Но я не буду заканчивать на этом, потому что паника бесполезна, а смотреть на вещи трезво полезно. Если вы владеете бизнесом в регионе, прямо сейчас задайте себе честный вопрос. На каком горизонте вы прибыльны при текущей логистике и текущих ставках? Если честного ответа нет, лучше знать это сейчас, а не через полгода, когда долги вырастут. Если вы наемный работник, смотрите на своего работодателя реалистично. Где деньги? Есть ли гособоронзаказ или другое стабильное финансирование? Есть ли задержки зарплаты? Первые задержки – это уже сигнал. Не ждите второго. И вот что я еще скажу. Пока цифры такие, пока почти половина предприятий убыточна, молчать нельзя. Потому что там, где молчат, там приходят и говорят: «Ну что вы, все нормально, мы работаем». А работа идет вот как. Убыток вырос, предприятий меньше, рабочих мест меньше. Это называется «не работаем», это называется «тонем». Знать, что происходит, это не паника. Это нормальная смекалка. На этом все. Больше фактов и здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Что будет с топливом дальше? Дефицит бензина охватил уже как минимум 25 регионов России. В Крыму вообще беда. А если добавить к этому списку новые территории, окажется, что треть страны уже ощущает перебои с топливом. Это не окончательная цифра. Нехватка бензина очень быстро распространяется, и буквально каждый день добавляется новый город. Неделю назад субъектов с дефицитом бензина было всего 15, отмечает экономист Вячеслав Ширяев.
12: Что такое топливный кризис? Это ограничение, на самом начальном этапе, это ограничение свободной продажи бензина. То есть в четверти российских регионах есть ограничение свободной продажи бензина. Где-то это выражается в закрытых заправках, где-то в отсутствии бензина даже на работающих заправках, где-то это выражается в том, что люди должны стоять в очередях.
11: Одной из главных причин кризиса стали удары по нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет Bloomberg, с января по май российские НПЗ пережили минимум 38 атак. Причем 16 из них пришлись только на май. Это максимальный показатель за все время спецоперации. Первыми проблемы с топливом ощутили туристы в Крыму.
13: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина. Мы все обзвонили, все. Какие-то заправки вообще просто тупо закрыты, запакованы. Вот. И подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем-то, вот такой коллапс произошел. Ситуация help, ситуация сос.
11: Бензин стали продавать по талонам, достать которые было тем еще испытанием. Их на всех не хватало, поэтому люди ночевали в очередях, ожидая подвоза топлива.
14: Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику, все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. Очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают, вот, с вечера, и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы.
11: Загрузка НПЗ сократилась на 14% с начала года и остается примерно на четверть ниже, чем в период до начала СВО. Сейчас дефицит ощущают все больше регионов. Как жить без возможности заправить автомобиль, многие не понимают.
15: Расскажите, лайфхаки. Мы в Новороссийске без воды жить научились, без света жить научились, без интернета жить научились, без всего. Под все подстраиваемся, но без бензина как, блядь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина. Что делать? Какое надо скачать приложение? Как систему? Я уже 7 заправок объехал в городе, нет ни одной с бензином.
11: Бензин сейчас в прямом смысле слова на вес золота. Те, кому чудом удалось сделать запасы, не скрывают своей радости.
16: Вы когда-нибудь сосали бензин? Ну что, друг, удача, как будто в раю.
11: На ситуацию с дефицитом влияют удары дронами по бензовозам и военным грузовикам на дороге сухопутного коридора вокруг Донецка, говорят военные аналитики. По их словам, защитить груз на трассе невозможно. По этим дорогам власти ЛНР и ДНР уже ограничивали движение, из-за чего доставка продуктов в Крым стала проблематичной. В магазинах сносят все с прилавок, опасаясь худшего. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
17: У жителей Москвы спросили, пойдут ли они на выборы в Государственную Думу. Вот их ответы.
18: Будете ли вы голосовать на выборах в Госдуму в сентябре?
19: Нет, не буду.
18: Почему?
19: А потому что нас облапошивают на каждом шагу. Одни аферисты, блядь, там сидят.
18: Ну, вообще нет. Почему нет? Не верю в власть. Во власть. Не верите, что выборы пройдут честно и прозрачно? А кто бы не выиграл, мне кажется, ничего не изменится. Планируете голосовать за «Единую Россию» в сентябре на выборах?
20: Нет.
18: Почему?
20: По-моему, комментировать даже не надо.
18: Если пойдете, поддержали бы вы партию, правящую «Единую Россию»?
21: Вряд ли.
18: Почему?
21: Не сильно чего хорошего они делают для людей.
18: Сложно вспомнить хорошее?
21: Да. Не приходит ни одного примера в голову.
22: Какой у «Единой России» результат за 26 лет? Если смотреть в контексте вообще геополитического всего, то везде жопа, если честно.
2: Криминальные новости.
23: В Подмосковье задержали гражданина одного из государств Средней Азии, подозреваемого в нападении на частный дом в Наро-Фоминском округе. Погиб мужчина, его 13-летний сын в больнице. Все случилось в деревне Терновка в ночь на 11 июня. Незнакомец ворвался в чужой дом и ударил ножом двоих. 55-летнего хозяина и его сына-подростка. Мужчина скончался на месте. Мальчик выжил, но с множественными колотыми ранениями попал в реанимацию. Его состояние тяжелое. Нападавший попытался скрыться, но полиция его задержала. На допросе 16-летний парень сознался, что целью нападения на семью в Подмосковье было ограбление. После преступления он нашел в доме деньги и скрылся на машине хозяина дома, которого зарезал. Сыщики настигли подозреваемого на 14-м километре МКАД. Возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут 17-летнего парня, который напал на детей в лифте в одной из многоэтажек подмосковной Балашихи. Все произошло в микрорайоне Железнодорожный. Подросток оскорблял мальчиков 8 и 11 лет, а потом поставил одного из них на колени и заставил извиняться. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Личность злоумышленника установлена. Пока что Сай Джон, так его зовут, ушел в бега. Возбуждено уголовное дело. Мусорного монополиста, который не доплатил государству больше 2 миллиардов рублей налогов, задержали в Москве. По версии следствия, глава ООО «Экологистика» 39-летний Рустам Кочесоков брал госконтракты на вывоз мусора из детских садов, больниц в Кабардино-Балкарии, а затем специально искажал налоговую отчетность для того, чтобы сократить суммы налогов. Для этого его компания создавала фирмы-однодневки, проводила через них фиктивные платежи. Затем подавала эти отчеты для получения вычетов по НДС. В результате махинации в бюджет не дошли более 500 миллионов положенных налоговых отчислений. В рамках следствия были допрошены десятки свидетелей на территории Московского региона, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. Проведено порядка 30 обысков по местам жительства и работы Кочесокова. Возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов. В Санкт-Петербурге полицейские задержали теневых банкиров. Как выяснили оперативники, самозванные финансисты выводили деньги через сеть фиктивных фирм. С каждой операции за свои услуги брали 12%. По предварительным подсчетам, оборот незаконной банковской деятельности за 2 года превысил 500 миллионов рублей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
17: Жители подмосковного города Долгопрудный обратились к президенту Российской Федерации и другим высокопоставленным чиновникам в связи со строительством на реке Клязьма завода по изготовлению строительных смесей.
0: Владимир Владимирович Путин, наш главнокомандующий президент. Александр Иванович Бастрыкин, наш защитник. Сергей Семенович, хранитель великого города. Меня зовут Логинова Анастасия. Мне 30 лет. У нас с мужем ипотека на 30 лет и маленький дом у Клязьмы, которого мы выбирали не ради статуса, а ради жизни. Мы мечтали тишина, утро на веранде, река, живая, рядом. Не через окна бизнес-центра, а по-настоящему. Несколько недель назад на берег пришли баржи. Каждый день и каждую ночь огромные краны разгружают строительную пыль. Моют ковши в нашей Клязьме. Прямо в той воде, которую мы еще недавно так любили. Теперь берега нет, только серая, мертвая пустыня. Это больше не земля, это наш воздух. Когда идет дождь, все стекает обратно в Клязьму. В Клязьминское водохранилище. В воду, которую пьет Москва. В воду, которую пью я. В воду, в которую пьете вы. И это только начало. Здесь хотят построить завод по производству строительных смесей. Масштаб вырастет в разы. Мы не выживем здесь, но уйти мы не можем. У нас ипотека. Владимир Владимирович Путин, вы сказали сами, природа России – это наше достояние. Я запомнила эти слова. Я верила в них, и я верю до них до сих пор. Это река, ее берег и вода – достояние всей страны, а его просто засыпает. Баржи за баржи ночь, каждую ночь. Александр Иванович, я видела, как вы не отворачиваетесь, когда люди приходят с живой болью. Приезжайте. Пожалуйста, просто приезжайте и посмотрите своими глазами на этот берег, который убивает у меня за окном, на деревья, которые задыхаются, на Клязьму, в которой скоро нельзя будет даже утонуть. Только задохнуться от пыли. Сергей Семенович, эта вода течет в Москву, в московские краны, в московские чайники. Это уже не только моя беда, это ваша вода тоже. Я не юрист, я просто женщина с ипотекой. Мы не просим многого, мы просим, чтобы нам оставили право дышать. Пожалуйста, остановите это. Пока не поздно, пока наша река еще жива.
2: Главные новости дня.
1: День России под звуки БПЛА. Из-за угрозы атаки дронов концерт на Красной площади отменили впервые за 20 лет. Ранее отменяли проход техники на Параде Победы, теперь отменяют концерты на главный праздник страны. Шоу, которые должны были стать главной программой госканалов, неожиданно перенесли на окраину столицы, в обычный ДК на Преображенке. Большинство артистов, включая Шамана и Ларису Долину, выступать на предложенной сцене просто не захотели. Официально о причинах переноса концерта информации нет, но после Парада Победы многие понимают, Красную площадь закрыли из-за угрозы беспилотников, говорит военный аналитик Алексей Ковалев.
4: В Кремле просто паника, страх перед дронами стал абсолютно реальным. После того, как беспилотники уже взрывались прямо над куполом Сената, спецслужбы не могут гарантировать, что в толпу на Красной площади ничего не прилетит. Сначала они побоялись выводить танки на Парад Победы, теперь отменили концерт. Путин и его окружение банально боятся показываться на открытом воздухе в центре Москвы.
1: И, как выяснилось, утром 12 июня опасения властей были не напрасны. День России начался со взрывов и пожаров сразу в нескольких регионах. Горела электростанция в Симферополе, химзавод в Тольятти, а в Татарстане дроны атаковали нефтехимические гиганты.
5: Я ее сейчас поймаю. Слышите звук?
24: Там полыхает, Кристина, смотри. Там огонь с установку на...
1: Новые атаки фактически показали, что безопасных мест в стране почти нет, говорит директор фонда энергоразвития Сергей Щеткин.
25: География ударов расширяется на глазах. Дроны спокойно долетают до Поволжья и Татарстана. А это 1500 километров от границы. И бьют по самым сложным заводам. Прикрыть каждый такой объект в тылу просто невозможно физически. Этот праздничный день наглядно показал. Тыла в европейской части России больше нет.
1: Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил госпремии ко Дню России. В первом ряду, судя по кадрам от пресс-службы Кремля, сидел Дмитрий Медведев, который, кстати, в праздничный день опубликовал неоднозначный пост в своих соцсетях, буквально пропустив портреты лидеров Европы через Шрёдер. А Владимир Путин в своем праздничном обращении призвал уповать на высшие силы.
26: Сегодня День России. И Всевышний Господь всегда с нашей страной. С праздником! С Днем России!
1: У москвичей из-за отмены традиционных народных гуляний в, без преувеличения, один из главных праздников страны, остались неоднозначные чувства.
27: Настроение паршивое. Хотели с семьей пойти в центр, погулять, посмотреть концерт. И тут все отменяют, закрывают, переносят в какой-то ДК на окраине. С сразу понимаешь, что все эти сказки по телевизору про все под контролем – это вранье. Если они уже на Красной площади концерт провести боятся, то как нам себя в безопасности чувствовать?
1: В итоге вместо пышных народных торжеств Москва получила пустую площадь под усиленной охраной и поспешный разбор так и не пригодившихся декораций. СВО незаметно от полей Донбасса пробралась в самое сердце столицы России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет слово «анекдот»?
6: Ванцяо.
3: Еще раз. Анекдот по-китайски будет
6: Ванцяо.
3: И третий раз.
6: Ванцяо.
3: Учим китайский. Легко и весело.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Житель Краснодара о том, что из-за постоянных обстрелов те, у кого есть деньги, бегут из региона.
8: Ну что, как спали, Краснодар? Было громко, скажите честно. Многим было страшно. Многие, кто в окно смотрел, да. Есть такая ситуация. Многие, кто не сделал, пострадали. Вот видите, там есть пострадавшие. Но сейчас другой вопрос. Вопрос в чем? Те, у кого есть деньги, сейчас рванут с Краснодара. Каждый раз уже замечено. Ну и что? Как только происходят аналогичные события, люди, которые с деньгами, начинают бежать в Грузию, не знаю, в Армению, в Азербайджан, куда угодно. И просто останавливается работа во всех сферах, там, где есть деньги. Потому что те люди, у которых есть деньги, они просто с Краснодара и пятки сверкают. Вот уже приходят дальние подачи. Везите меня на ЖД вокзал. Срочно, срочно ЖД вокзал. Утром все. Это как закон, закон жизни.
7: Житель Москвы о том, что мэрия ради экономии засадила центр города пластиковыми цветами, из-за которых нечем дышать.
9: У меня вопрос, кто это согласовывает? Кто ставит подписи под вот этим дерьмищем всем? И за бюджетные деньги вот это все реализуется. Вот это вот все. Здесь дышать нечем. Я иду, тут поливательные машины только спасают, прибивают вот эту пыль от щебенки.
10: Мэрия Москвы в этом году постаралась и наплевала вот здесь вот тонны пластика вонючего китайского. Это насколько надо быть совсем отбитым, чтобы вот такое вот согласовать? Видимо, деньги затмили людям все. Я только вышел из перехода, тут уже сшибает вонище. Когда здесь будет градусов 35 на солнце, вот этим свежим Китаем будет пахнуть так, что мы просто все тут задохнемся, кто будет сидеть вот в этом прекрасном сквере у Политехнического музея. Пеноплекс закрыли черным спанбундом и натыкали, это они не держатся даже, там ни клея, ничего нет, просто натыкали пенопласт, пеноплекс, тонны вот этого пластика омерзительного, вонючего, самого дешевого. Это настолько мерзко. Вот кто говорит, что вот вы везде только плохое, а что в этом хорошее? Засыпали все. Всю площадь вот этой щебенкой пыльной и насрали вот килотонны вот этого говна вонючего китайского.
9: И вонь от нагревшегося пластика китайского. Какая художественная комиссия это согласовала при правительстве? Чьи подписи стоят под этим ужасом? Прекрасный был фестиваль, прекрасный. Цветочный джем, классные работы, сквер Плесецкой остался. Какой замечательный был фестиваль. И сейчас, летом в Москве, во что превратилось? Слов нет просто, слов нет.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Главные новости дня.
1: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
12: Приезжаем
11: и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
1: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
27: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на две трети. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
1: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
12: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз. Смотри. Вот он.
1: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
27: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топливо для российской армии прекратится.
1: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
1: Обещали почести, а по факту ноль. Безногий ветеран СВО полгода не может добиться парковочного места поближе к дому. 42-летний Павел Александрович потерял на фронте обе ноги, получил 2 ордена мужества, а теперь 3 месяца воюет за парковку у своего дома в Самаре. Ему тяжело ходить на протезах, но чиновники просто гоняют ветерана по кругу из администрации в ГИБДД и обратно.
13: Нет, дальше, понимаете, я буду на газон заезжать.
1: На это издевательство обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев.
27: Это просто абсолютный позор и издевательство над человеком. Парня без ног администрация района послала в управляющую компанию. Управляющая компания развела руками: «Идите обратно в администрацию». И этот адский круг длится уже 3 месяца. Человек кровь проливал, остался инвалидом, а теперь должен унижаться перед чинушами ради одного парковочного знака во дворе.
1: И таких историй по стране куча. По телевизору ветеранам обещают золотые горы, а в реальности их жены месяцами штурмуют кабинеты ради обычных льгот. О том, с чем приходится сталкиваться, рассказывает супруга самарского ветерана Ольга.
14: Когда муж уходил, нам кричали, что мы герои. Вернулся на коляске, и мы стали никому не нужны. Чтобы поставить этот несчастный знак во дворе, Паша на протезах обошел кучу кабинетов. Ему в лицо чиновники говорят: «У нас таких, как вы, теперь полрайона, на всех знаков не напасешься. Нам приходится парковаться за 2 квартала. И потом на коляске по разбитому асфальту тащиться к дому. Слезы наворачиваются от такого отношения».
1: Как только в соцсетях подняли шум, чиновники Самары испугались и сразу пообещали поставить знак на следующей неделе, возмущается юрист Сергей Кривенко.
15: Система заточена под то, чтобы забирать людей на фронт, но она совершенно не приспособлена для их возвращения и реабилитации. Раненых к 2026 году стали 1000, и для местных бюджетов они просто обуза. Пока пальцем сверху не ткнут или пока в Телеграме шум не поднимется, никто из чиновников со стула не встанет. Этот случай в Самаре – яркий показатель того, как на самом деле власть относится к своим так называемым героям.
1: Появится ли в итоге знак во дворе у Павла из Самары или чиновники опять найдут отговорку, неизвестно. Однако после огласки и интервью жены ветерана местным журналистам ситуацию под контроль пообещали взять Z-активисты. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Что будет с топливом в армии? Росстат признал бешеный рост цен на бензин. Страну накрыл самый тяжелый кризис за 3 года.
16: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на 3-ю заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну вот, надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки. До какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
1: Причина скачка цен банальна. Острый дефицит топлива в трети регионов страны. Из-за постоянных налетов беспилотников по НПЗ и нефтебазам вышли из строя 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. А загрузка предприятий упала до минимума за последние 17 лет, рассказывает экономист Кирилл Родионов.
4: Главным триггером этого дикого скачка цен стало резкое сжатие предложения. С начала года дроны успешно атаковали более 30 российских нефтеперерабатывающих заводов. В итоге производить топливо в прежних объемах физически нет где. То, что мы видим на заправках сейчас, это только начало. Впереди дефицит, который Минэнерго уже пытается тушить в ручном режиме, но восстановить разбитые установки быстро просто невозможно.
1: Настоящая катастрофа сейчас разворачивается на юге страны и особенно в Крыму. В Севастополе бензин всего за неделю подорожал на 10%, а на заправках ввели продажу строго по талонам. Соцсети буквально разрывает от возмущения местных жителей, которые часами стоят в очередях.
17: Ну все, уезжаю я из Севастополя. Люблю я Крым, люблю Севастополь, но когда тебе говорят, что ты должен после работы все свое свободное время скроллить Макс, вернее, там блок развожаева, чтобы поймать QR-код какой-то. В 10 вечера, минуточку, когда я уже сплю. В 10 вечера я должна ловить его, там, поймается, не поймается, кто-то часами ловит. И только после этого я могу заправиться. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю.
1: В Z-сообществе другой вопрос. Что в этой ситуации будет с топливом для армии? Военная техника на фронте пожирает дизель и бензин эшелонами, а заводы по Волжье и Кубани горят один за другим.
18: В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х. Поэтому по поручению наших братьев выехали с такой миссией. Везем тонну бензина.
1: Пока Росстат фиксирует новые ценовые рекорды, министерство пытается договориться с нефтяными гигантами о перенаправлении остатков топлива. Но эксперты единодушны. Пока небо над нефтебазами остается дырявым, бензиновый кризис будет только усугубляться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Россия погружается в полноценный топливный кризис. Дефицит бензина фиксируют в половине регионов страны. Где-то бензина нет вообще, где-то есть, но цены в 2, 3 и даже в 5 раз выше, чем раньше. Люди оказались в заложниках собственных автомобилей. Как так получилось? Как начинался этот дефицит? И почему он вообще стал возможным? В этом мы попробуем разобраться. И если посмотреть на ситуацию глобально, возникает какой-то колоссальный парадокс. По сухим цифрам, Россия стабильно входит в пятерку крупнейших нефтедобывающих держав мира.
0: Угу. Нефти качается просто огромное количество.
19: Да, именно. И при этом внутри страны банально не хватает бензина для того, чтобы заправить обычные машины.
0: Слушай, ну звучит реально как оксюморон. Страна сидит на нефти и остается без топлива. Но может проблема как-то преувеличена? Изначально же все выглядело как чисто локальный логистический сбой.
19: Вот очень многие именно так и думали. Летом 2025 года первые пустые колонки появились в Крыму и на Дальнем Востоке. Тогда все было очень легко списать на обычный транспортный сбой на окраинах. Информационный фон создавал полную иллюзию, что в центре

0: объекты. Только за период с января по май 2026 года было зафиксировано 38 атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. В результате общее производство топлива рухнуло на 20%.
1: Но ведь дальше возникает следующая стена – логистика.
0: Абсолютно верно. Произвести бензин мало, его нужно развести по региональным нефтебазам, и основная кровеносная система здесь – это железная дорога.
1: Ну да, с одной стороны идет колоссальный поток грузов военного назначения, у которых приоритет на путях.
0: А с другой стороны, весь сырьевой экспорт, включая уголь и ту же сырую нефть, который раньше шел в Европу, теперь развернулся на восток. Транссиб и БАМ просто забиты составами. Время оборачиваемости цистерн увеличилось катастрофически. Пару лет назад цистерна с бензином ехала от завода до региональной нефтебазы в среднем 7 дней. Теперь этот путь занимает от 14 до 20 дней.
1: В 2-3 раза дольше, обалдеть.
0: Плюс ко всему, железнодорожный парк страдает от нехватки комплектующих. Не хватает кассетных подшипников для тяжелых грузовых вагонов. Тысячи цистерн просто стоят в тупиках, ожидая ремонта.
1: То есть топливо физически есть в резервуаре завода, но его не в чем и не по чем везти.
0: Именно так.
1: Слушай, но задержки в пути неизбежно создают локальные дефициты. Это понятно. Но если посмотреть на табло заправок, розничные цены же контролируются государством.
0: Угу.
1: Рост в рознице всего около 5,5%. Бензин АИ-98 стоит чуть больше 94 рублей. Дизель крутится около 80. С точки зрения рядового водителя, государство сдерживает рынок и защищает население. Кажется, что ситуация под контролем.
0: Это классический пример того, как жесткое регулирование розничных цен создает экономический абсурд. Этот абсурд просто убивает инфраструктуру.
1: В смысле?
0: Рост на табло действительно удерживается. Но оптовые биржевые цены, по которым сами заправки покупают топливо у производителей, не регулируются так жестко. И они взлетели на 37%.
1: 37?
0: Да. На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже тонна 95-го бензина пробивала отметку почти в 79 тысяч рублей.
1: Получается, классические ножницы цен. Заправка покупают дорого, а продавать должна дешево.
0: В точку. Нужно понимать структуру рынка. Есть крупные сетевые заправки «Винки». Это вертикально интегрированные нефтяные компании. Они сами добывают нефть, перерабатывают и продают.
1: И они могут позволить себе торговать в убыток?
0: Да, потому что покрывают этот минус огромными доходами от экспорта сырой нефти. А есть независимые частные АЗС, которых в регионах тысячи.
1: И экономика независимой заправки просто рассыпается. Частник вынужден покупать бензин по заоблачной оптовой цене, а продавать по фиксированной розничной. Бизнес работает в прямой убыток с каждого проданного литра.
0: Совершенно верно. И что делает владелец такого бизнеса?
1: Ну, закрывается, наверное.
0: Он просто вешает замок на колонке. Продавать бизнес бессмысленно, его никто не купит в таких условиях. В итоге происходит массовое закрытие частных АЗС. В некоторых регионах это приводит к образованию так называемых мертвых зон.
1: Это когда в радиусе 50, а то и 70 километров просто нет ни одной работающей заправки.
0: Да. Топливо вроде бы не подорожало радикально на табло, но его физически невозможно купить. И эти цифры оптовых цен, проценты, тонны, они звучат масштабно. Но реальные свидетельства с мест показывают, как этот механизм ломает повседневную жизнь.
1: Ну, потребление же огромное.
0: Около 110 тысяч тонн бензина каждый день. В стране 49 миллионов автомобилей, причем значительная часть – это подержанные машины с высоким расходом топлива.
1: И как люди выкручиваются? Вводят какие-то ограничения?
0: В ряде провинциальных городов возвращаются практики жесткого дефицита из прошлого века. Введены талоны буквально по 20 литров в одни руки.
1: Серьезно? Талоны на бензин? И моментально образовался теневой рынок, я полагаю.
0: Естественно. Перекупщики сливают бензин в канистры и продают его прямо на трассах с наценкой в 50% тем, кто не может позволить себе стоять в многочасовых очередях.
1: Жесть. А заправки?
0: А выживающие частные заправки начинают экономить и закупают дешевый суррогат на подпольных мини-заводах, что, конечно, приводит к массовым поломкам двигателей.
1: Слушай, продажа с рук и нормирование по талонам – это прям яркие маркеры системного сбоя. Когда легальная экономика перестает функционировать, ее место всегда занимает теневой сектор. Но я хочу уточнить, неужели все так драматично в быту? Есть какие-то конкретные истории?
0: Есть. И

0: последствия выходят далеко за рамки простого дискомфорта, достаточно посмотреть на задокументированные случаи этого лета. Возьмем, к примеру, семью из Воронежа, которая отправилась в автомобильный отпуск на юг по трассе М4 Дон.
1: О, это же одна из главных транспортных артерий.
0: Вот именно. И люди застревают на обочине просто потому, что 5 заправок подряд на трассе либо закрыты, либо там висят таблички «бензина нет». Им пришлось ночевать в машине, ожидая, пока знакомые привезут топливо в канистрах.
1: Да ладно?
0: А в крупных городах, таких как Екатеринбург, службы доставки фиксируют массовый отказ курьеров от использования автомобилей. Люди пересаживаются на электросамокаты и велосипеды.
1: Ну, логично. Тратить по 3 часа в день на поиск работающей заправки и стояние в очереди – это экономическое самоубийство для курьера.
0: Да. Но застрять в отпуске или пересесть на самокат – это сильный удар по качеству жизни, но экономика пока способна адаптироваться к таким шокам. Курьер довезет посылку чуть позже, турист поедет на поезде. Настоящая угроза кроется в другом.
1: В чем же?
0: Там, где отсутствие топлива напрямую конвертируется в угрозу жизнеобеспечению.
1: Скорые помощи? Пожарные?
0: В Башкирии произошел очень показательный инцидент. Станция скорой помощи осталась без дизеля. Фельдшеры не могли выехать на экстренный вызов.
1: И что они делали?
0: Дошло до того, что медицинские работники ходили по соседям в поселке, собирая солярку по каплям из частных гаражных запасов, просто чтобы заправить служебную «Газель» и поехать спасать человека.
1: Какой-то сюрреализм, когда работа скорой помощи зависит от того, одолжит ли местный житель канистру топлива, это уже коллапс базовых функций общества.
0: Да. И этот локальный коллапс подтягивает за собой еще одну проблему, масштаб которой сложно переоценить. Речь о продовольственной безопасности.
1: Неочевидная связь, если честно. Как бензобак связан с полкой в супермаркете?
0: Связь прямая и очень жесткая. Вся продовольственная логистика находится в заложниках у нефтепереработки. По статистике, около 80% продуктов доставляется в розничные магазины автотранспортом, большегрузными фурами и рефрижераторами.
1: А они потребляют огромное количество дизеля.
0: Верно. Доля транспортных расходов в цене обычной буханки хлеба или пакета молока уже сейчас составляет от 10 до 30%.
1: И это только доставка готовой еды. А ведь само сельское хозяйство не может существовать без дизельного топлива. Тракторы, комбайны, системы полива – все это требует солярки каждый день.
0: Вот. И отчеты из Ставропольского края показывают, как один фермер потерял 1/3 урожая ранней капусты. И не из-за засухи, а потому что наемные грузовики просто не приехали забирать овощи с поля.
1: Транспортные компании отказались ехать.
0: Да, они отказались отправлять машины в регион, так как не было гарантии, что фуры смогут заправиться на обратном пути. Урожай просто сгнил.
1: Слушай, ну я тут поспорю немного. Многие же полагают, что аграрные регионы типа Краснодара или Ростова точно выживут. Они же сами производят еду. А крупные мегаполисы всегда будут в приоритете снабжения. Разве не так?
0: Эта логика в корне неверна. Это огромный парадокс.
1: Почему? Кажется логичным, что там, где растет пшеница, голода быть не может?
0: Парадокс в том, что именно аграрным территориям нужно максимальное количество топлива для техники. Современное сельское хозяйство – это индустрия. Если в период уборочной кампании нет дизеля, еда останется на полях. Зерно осыплется, овощи сгниют.
1: Угу. А мегаполисы?
0: А мегаполисы находятся в зоне критической уязвимости из-за самой структуры современной торговли. Сетевые супермаркеты давно не имеют огромных складов на заднем дворе.
1: Ах, они работают по принципу доставки точно в срок.
0: Да. Логистический центр отправляет машину ровно с тем количеством товара, которую купят за день-два. Достаточно остановить фуры с продуктами на 3-4 дня, и через неделю полки в мегаполисах станут абсолютно пустыми.
1: Страшно звучит.
0: А в зонах максимального риска находятся регионы со сложной логистикой. Калининградская область, зажатая между границами полуостров Крым и огромной территорией Дальнего Востока.
1: Получается прям замкнутый круг. Дефицит топлива бьет по перевозчикам, те поднимают цены на доставку, аграрии теряют урожай, что приводит к дефициту еды и дальнейшему росту цен на прилавках.
0: Да, экономисты называют этот процесс стагфляцией. Это наихудший сценарий для любой экономики.
1: Это когда развитие останавливается?
0: Да. Производство сокращается из-за логистических параличей, а цены на базовые товары стремительно летят вверх. Дорогое топливо делает дорогую еду, покупательная способность падает, предприятия закрываются.
1: И вырваться из этой спирали сложно. Ключевую ставку же можно поднять?
0: Классические инструменты Центробанка здесь не работают. Проблема не в избытке денег на рынке, а в физической нехватке товара на земле.
1: Закономерный вопрос. Какие шаги предпринимаются для выхода из этого тупика? Какой-то план действий есть?
0: Власти принимают ряд экстренных мер. Во-первых, введен запрет на экспорт бензина до конца 2026 года.
1: Логика прозрачна. Попытаться удержать все произведенные объемы внутри страны.
0: Да. Во-вторых, продолжает работа так называемый демпфер. Это механизм, при котором государство из бюджета доплачивает нефтяликам компенсацию за то, что они продают топливо на внутреннем рынке дешевле, чем могли бы продать на внешнем.
1: Угу.
0: Плюс ко всему, на полном серьезе обсуждается введение цифровых талонов на топливо, чтобы гарантировать бесперебойную заправку техники спецслужб, скорых, пожарных, полиции и уборочных машин.
1: Но подожди, запрет на экспорт и цифровые талоны не создают новый бензин. Они же просто меняют правила распределения того дефицитного объема, который остался.
0: Совершенно верно. Это управление дефицитом, а не его устранение. Прогнозы аналитиков на ближайшие месяцы весьма суровы. Ожидается дальнейший рост цен на топливо еще минимум на 15-20%.
1: А сроки восстановления мощностей?
0: На полное восстановление отрасли, даже при условии, что все атаки на заводы прекратятся прямо сейчас и чудесным образом найдутся нужные детали, уйдет не меньше 2 лет. И это самый оптимистичный сценарий.
1: Да, кризис оказался сложнейшим системным узлом, где сплелись воедино военные разрушения, технологическая зависимость от иностранного софта, коллапс на железных дорогах и перекосы государственного регулирования. Быстрых решений просто не существует.
0: Да. Происходящее заставляет задуматься о более глубоких, фундаментальных сдвигах в обществе. О том, что если доступность топлива из базовой нормы постепенно превращается в редкую привилегию, как это изменит саму географию жизни?
1: Интересная мысль.
0: Десятилетиями современная культура строилась на свободе передвижения. Жизнь в пригородах, спонтанные поездки на дачу на выходные, автомобильные путешествия между городами. Все это держалось на фундаменте дешевого и легкодоступного бензина.
1: И теперь все меняется.
0: Да, не станет ли привычная поездка за город настоящей роскошью, доступной лишь немногим? Как изменится облик мегаполисов и спальных районов, когда личный автомобиль из символа независимости рискует превратиться просто в очень дорогую недвижимость, годами стоящую во дворе из-за пустого бака? Очевидно, что кризис перекраивает не только ценники, но и сам образ жизни.
1: Да. Это заставляет по-новому взглянуть на привычные вещи.
0: Продолжаем следить за ситуацией. До встречи в новых разборах.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: День России под звуки БПЛА. Из-за угрозы атаки дронов концерт на Красной площади